обращались к нему. Иоанн часто поучал их добродетельной жизни согласно закону Божию и возвещал им об уже пришедшем в мир Мессии, к коему он и посылал их, как об этом сказано и в Евангелии. Иоанн же, услыхав в темнице о делах Христовых, послал двоих из учеников своих сказать ему: «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать другого?» Он посылал вопросить не потому, что сам не знал, ибо как он мог не знать того, кого сам крестил, и над кем он видел Духа Святого, сошедшего с небес, относительно которого слышал и голос Отца, свидетельствовавшего, и на которого, наконец, сам указывал перстом, говоря: «Вот Агнец Божий». Иоанн посылал учеников своих вопросить Господа для того, чтобы ученики его своими очами увидели славные чудеса, которые творил Господь, и дабы окончательно убедились в том, что Он, Иисус Христос, пришел спасти род человеческий. Спустя некоторое время наступил день, в который Ирод имел обыкновение совершать празднование своего рождения. Собрав всех князей своих, воевод, старейшин и тетрархов Галилеи, Ирод устроил для них великое пиршество. Во время этого пиршества дочь Иродиады плясала, и своею пляскою весьма угодила Ироду и возлежавшим вместе с ним. По научению своей жестокой матери она попросила у Ирода главу святого Иоанна Крестителя и получила просимое, ибо Ирод поклялся ей дать все, что бы она ни попросила, хотя бы даже полцарства его. Окаянный не пожелал нарушить клятву свою, не пожелал огорчить мерзкую мать плясовицы, но забыл о том страхе, в силу которого он не решался до сих пор умертвить Иоанна, забыл также и о святой жизни его, и, как упившийся вином, распалился намерением пролить кровь неповинную. И тотчас он послал палача в темницу, приказав усечь главу Иоанна и принести ее на блюде. Таким образом, предтеча Христов за обличение беззаконного сожительства Ирода с Иродиадою был усечен в темнице уже поздно ночью, ибо то мерзостное пиршество святым евангелистом Марком названо вечерею. «Вечерю, — говорит евангелист, — делал вельможам своим». Эта вечеря затянулась далеко за полночь, и когда все уже сильно упились вином и достаточное время утешались пляскою упомянутой бесстыдной девицы, тогда-то и было учинено то неправедное убийство. И принесена была глава святого Иоанна на блюде посреди пиршества, причем кровь еще капала, и, как сообщают некоторые, глава изрекла те же обличительные слова и после усечения, сказав Ироду: «Не должно тебе иметь жену Филиппа, брата твоего». О, сколь великий страх объял тогда всех возлежавших и предстоявших на вечере той, когда все увидели человеческую голову, как пищу, носимую на блюде, источавшую кровь и, кроме того, движущую устами и изрекавшую слова. И сию главу плясовица взяла дерзкими руками своими и отнесла к матери своей. Иродиада же, взяв ее, проколола иглою язык, обличающий беззаконие ее. Посмеявшись достаточное время, Иродиада не позволила похоронить главу вместе с телом, ибо боялась, как бы Иоанн не воскрес, если глава его будет присоединена к телу, и тогда не начал бы снова обличать ее и Ирода. Тело святого предтечи ученики его в ту же ночь взяли из темницы и похоронили в Севастии. Главу же крестителя Иродиада закопала в земле, у себя во дворце, на некоем бесчестном и потаенном месте. Относительно того, каким образом оттуда была взята глава крестителя, написано под 24 числом февраля, когда празднуется обретение сей честной главы. После умерщвления святого славного предтечи и крестителя Господня Иоанна, окаянный Ирод совершил и другое, не меньшее злодеяние, ибо он посмеялся над Господом нашим Иисусом Христом во время вольного его страдания за нас, как о том повествует святой евангелист Лука. Ирод со своими воинами, уничижив Иисуса и насмеявшись над ним, одел его в светлую одежду и отослал

0: его дочерью, собрал воинов и пошел с ними на Ирода. Точно так же и Ирод, собрав своих воинов, вышел на борьбу с Арефой. Произошла жаркая схватка воинов с той и другой стороны. Воины Арефы победили воинов Иродовых. Ирод понес сильное поражение. Почти все воины его были побиты, и сам он спасся с большим трудом. После этого Ирод лишен был своей власти и всех своих богатств кесарем римским и был послан на заточение с прелюбодейцею и дочерью ее, первоначально в Лион, город Гальский. Потом был переслан оттуда в Элерду, город Испанский, и здесь окончил жизнь свою в лишениях и бедствиях. Но ранее своей смерти он видел смерть плясовицы, своей дочери, которая погибла таким образом. Как-то раз зимою она пожелала перейти ради какой-то потребности реку по имени Сикорис. Когда она шла, лед подломился под нею, и она упала в воду, погрузившись до шеи. По правосудию Божию, лед сдавил шею ее так, что она висела телом в воде, имея голову надо льдом. И подобно тому, как некогда она плясала ногами по земле, так и на сей раз она не доставала ногами до земли, но только производила в воде беспомощные движения, как пляшущие, причем быстрое течение реки колебало ее, однако никто не мог оказать ей помощи. И до того времени висела окаянная в воде в таком положении, пока острый лед не перерезал шеи ее. Мерзкий труп ее, занесенный водою под лед, не был найден, глава же ее была принесена к Ироду и Иродиаде, как некогда глава Предтечего, но только была отсечена не мечом, а льдом. Так наказало правосудие Божие плясовицу, которая повинна была в усечении честной главы святого Иоанна. После сего погиб с шумом и беззаконный убийца Ирод с мерзкою Иродиадою, ибо повествуют, что они были пожраны живыми землею. Святой же Иоанн, как при жизни своей, так и после кончины, был предтечею Христу Господу, ибо, предварив сошествие Господа во ад, он благовестил находившимся в аду Бога, явившегося во плоти, и порадовал святых праотцев. С ними он был изведен из ада после разрушения его по воскресении Христовом, и сподобился многих венцов в Царстве Небесном, как девственник, как пустынножитель, как учитель и проповедник покаяния, как пророк, как предтеча и креститель, и как мученик. По молитвам его да наставит и нас на путь истинного покаяния и да сподобит нас Царствие Небесного Христос, милосердный Господь и Бог наш, коему воссылается слава со Отцом и Святым Духом вечно. Аминь.
1: Сказание об усекновении главы пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна, святителя Дмитрия Ростовского, читал Алексей Веснер. Святитель Дмитрий, в миру Даниил Савич Туптала, родился в 1651 году в семье казака Макаровской сотни Киевского полка. Главный труд святителя «Четь именея» «Жития святых» на весь год, который он начал в 1684 году и продолжал в течение 20 лет. Божественная помощь не оставляла святителя на протяжении его труда. По свидетельству самого святого, душа его наполнилась образами святых, которые укрепляли его дух и вселяли веру в благополучное завершение этого грандиозного церковного дела. Святитель Дмитрий выступал в этом труде не только как агиограф, богослов, историк церкви и духовный наставник, но и как подвижник веры. Были случаи, когда сами святые являлись ему после его усиленных трудов по составлению житий и беседовали с ним. В 1701 году Дмитрий был возведен в сан митрополита, а в 1702 году назначен на ростовскую кафедру. Скончался святитель Дмитрий 28 октября 1709 года в Ростове. Для всех православных христиан он остается примером святой подвижнической аскетической нестяжательной жизни. По его кончине у него не нашли никакого имущества, кроме книг и рукописей. Не прошло и 50 лет после этой блаженной кончины, и в 1757 году святитель Дмитрий Ростовский был причислен к лику святых.

0: преодолевая барьеры в неделю 14 по Пятидесятнице. Братья, сам Бог укрепляет нас с вами в нашей вере во Христа. Он и помазал нас, и приложил к нам свою печать, и вложил в наши сердца Дух Свой как задаток. Но призываю в свидетели Бога и клянусь моей душой, что я так и не пришел в Коринф лишь потому, что щадил вас. Это не значит, что мы, господа, распоряжающиеся вашей верой. Нет, мы работники для вашей радости. Что касается веры, то вы в ней стоите крепко. Вот я и решил не приходить к вам снова с огорчением. Ведь если я огорчаю вас, то кто же обрадует меня? Только тот, кого я огорчил. Потому я и не пошел к вам, а написал вам. Не пошел, чтобы не огорчили меня те, о которых мне надлежало бы радоваться. А я уверен, что моя радость — это и радость для всех вас. Писал же я вам с великой скорбью, с тяжестью на сердце и со многими слезами. Не для того, чтобы огорчить вас, а для того, чтобы вы знали, как сильно я люблю вас. Второе послание апостола Павла к Коринфянам, глава 1, стих 21, глава 2, стих 4. В прочитанном отрывке из второго послания к Коринфянам апостола Павла речь идет о принципиальных моментах христианской жизни, о вере, о служении, о радости в Духе Святом. Почитая и восхваляя святых апостолов Христовых, этих первых проповедников евангельской вести о спасении, нам сейчас даже трудно себе представить всю непостижимую сложность их задачи и оценить успех их миссии, особенно в языческом мире. Речь идет не только о преодолении тысячелетиями укоренявшегося в народном сознании многобожия, не только о донесении до людей мысли о божественной жертве во искупление рода человеческого, мысли, бывшей иудеям соблазном, а эллином безумием, первое послание к Коринфянам, глава 1, стих 23. Речь идет также о формировании новой жизни во Христе, о новых отношениях между людьми, о преодолении веками складывавшихся отношений господин-раб, начальник-слуга, которые представлялись естественными и незыблемыми. Сегодня нам кажутся привычными утверждения о человеческом достоинстве, о равенстве людей в отношении их прав и обязанностей. Но ведь так было далеко не всегда. В мире, окружавшем апостола Павла, над такими утверждениями просто посмеялись бы. И смеялись. И не только в том древнем мире, но и значительно позже, вплоть до наших дней, этим идеям достоинства и равенства противостоит оправдание власти сильных и богатых. Наподобие того, как это происходит в животном мире борьбы за существование. Такие казавшиеся простыми и естественными представления переносились в религиозную сферу. Языческие боги, подобные капризным и своевольным господам, могли по своему произволу распоряжаться человеческими жизнями, судьбами своих рабов. Одних возвеличивать и миловать, других унижать и губить. И смертному человеку оставалось только молить богов о снисхождении, воспевать их величие и ублажать всевозможными жертвоприношениями. Представить себе, что эти боги, а уж тем более единый над всеми Бог, вместо того, чтобы принимать жертвы, станут сами жертвовать ради ничтожных людей, это казалось абсурдом и безумием. И вот в этом мире архаического сознания прозвучали слова Иисуса Христа. «Вы знаете, что почитающиеся князьями народов господствуют над ними, и вельможи их властвуют ими. Но между вами да не будет так. А кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою. Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить». И отдать душу свою для искупления многих. Евангелие от Марка, глава 10, стихи с 42 по 45. Да, Это не логика земного царства. Она непривычна. Но это евангельская логика. И апостол Павел призывает: «В вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе». Послание к Филиппийцам, глава 2, стих 5. Все в этой новой логике Царствия Божия переворачивается. Все прежние разделения и границы теряют свой смысл. Сын Божий, Господь, принимает образ раба. Господа становятся слугами. Вот и апостолы не господа, но, как пишет Павел, слуги, работники, призванные нести радость. Эта новизна казалась непостижимой. Но за 2000 лет, протекшие со времени земной жизни Иисуса Христа, многое радикально изменилось. Конечно, и до сих пор в мире существует презрительная надменность и льстивое присмыкательство, насилие и страдания от такового. Но теперь уже мало кому взбредет на ум утверждать, что это нормально, что так и должно быть. И этот неоспоримый сдвиг в сознании людей произошел под воздействием евангельской проповеди. Этот сдвиг охватил сейчас все человечество. А начиналось все с малого, незаметного, как горчичное зерно, с миссионерской деятельности апостола Павла и его коллег по апостольству. Насколько горьким было это горчичное зерно, мы знаем из жизнеописаний святых апостолов, многие из которых стали мучениками. Вот и апостол Павел в своем послании к Коринфянам перечисляет тяжкие скорби, которые ему пришлось претерпеть во время своей деятельности. Помимо внешних трудов и бедствий, ему пришлось выдержать немалые заботы и огорчения в личном общении со своими духовными детьми. Да так ведь бывает и со всеми родителями. Дети доставляют им немало забот и беспокойства. Апостол пишет о том, что кроме посторонних трудностей, у него ежедневно стечение людей, забота о всех церквах. Кто изнемогает, с кем бы и я не изнемогал? Кто соблазняется, за кого бы и я не воспламенялся? — восклицает он. Второе послание к Коринфянам, глава 11, стихи 28 и 29. Из переписки апостола Павла с Коринфской церковью мы узнаем, насколько трудно преодолевалось то прежнее сознание в крещенных христианах, которые еще вчера были язычниками. Помимо первого движения веры и крещения, требовалась еще долгая и кропотливая работа по просвещению новообращенных. После того, как апостол покинул Коринф, до него дошли слухи о разделениях в церкви. Эти разделения носили разнообразный характер, но все они, так или иначе, сводились к горделивому и, разумеется, мнимому превосходству одних членов христианской общины над другими. По старой привычке проводились упраздненные Христом границы между людьми. Одни выше, а следовательно лучше, другие ниже, а следовательно хуже. На последних можно было смотреть сверху вниз. Критическая оценка не замедлила сказаться и на отношении к самому апостолу Павлу. Мы не знаем подробностей того, что произошло в Коринфе. Но можно предположить, что апостол вынужден был отложить свой обещанный визит в этот город по причине нетерпимого для христиан поведения некоторых членов общины. Вместо личного посещения он направил коринфянам критичное, а может быть даже и гневное послание, который он писал с великой скорбью, с тяжестью на сердце и со многими слезами. Апостол с беспокойством ожидал известия о том, какое действие произведет на Коринфян его послание со слезами. Второе послание к Коринфянам, глава 7, стих 5. К чести Коринфян оно оказало отрезвляющее, благотворное действие. Апостол, узнав о раскаянии Коринфян, пишет им, что теперь он исполнен утешением и преизобилует радостью. Второе послание к Коринфянам, глава 7, стих 4. Объясняя причину отсрочки своего визита и строгость своего послания, которое могло огорчить Коринфян, он поотечески пишет: «Все, что бы он ни делал, он делает из любви к своим духовным чадам». Любовь и радость в Духе Святом — вот то, что должны нести друг другу верующие во Христа. радость присутствия Бога любви, ведь в этом смысл жизни в Царстве Божием, которое внутрь вас есть». Евангелие от Луки, глава 17, стих 21. Скорее всего, это выражение означает «среди вас». Ведь именно об этом Евангелие, которое Господь провозгласил с первых же шагов своей земной деятельности. «Приблизилось Царствие Божие». Евангелие от Марка, глава 1, стих 15. Оно приходит тогда и там, где люди с верой и с любовью к ближним следуют за Иисусом Христом, ибо в Нем и с Ним Царствие Божие уже началось, оно здесь и теперь. А Царствие Божие, как пишет апостол, и есть мир и радость во Святом Духе. Послание к Римлянам, глава 14, стих 17. Радость апостол стремится дарить своим возлюбленным коринфянам, и от них он ожидает радости. Радость — то, что мы вправе ждать друг от друга. И радость эта от Духа Святого, Его дар, который дан нам от Бога в свидетельство нашей причастности к божественному дыханию жизни, как залог, или лучше сказать, задаток, аванс, гарантия нашего грядущего совершенства и блаженства.
1: Прозвучало апостольское чтение в неделю 14 по Пятидесятнице. Перевод и комментарий архимандрита Инария Ивлеева. Читал Константин Малышев.

Вы слушали концерт номер 9 композитора Дмитрия Бортнянского в исполнении Объединенного хора Киево-Печерской лавры и Киевских духовных школ.

0: 11 сентября, День памяти протоиерея Петра Скорера.
1: В Москве, в Доме русского зарубежья, в сентябре 2019 года состоялась 7-я международная конференция, посвященная наследию митрополита Сурожского Антония, которую организовал Фонд духовного наследия Владыки Антония. Тема конференции звучала так: «Что значит быть христианином в повседневной жизни?» Участники конференции были рады встрече с отцом Петром Скорером, протодиаконом в приходе святого пророка Ильи в Девоне, Англия, духовным чадом Владыки Антония, непременным участником всех мероприятий, которые связаны с именем митрополита Антония. Здесь можно также добавить, что отец Петр является внуком известного философа Семена Людвиговича Франка. Выступление отца Петра включено в нашу программу.
2: Дорогие друзья, я так рад, что имею возможность выступить перед вами. Вам всем огромный привет из Англии. Что значит быть христианином в повседневной жизни и митрополит Антоний в повседневной жизни? Я не знаю. У меня ответов нету. Я лично познакомился с Владыкой, когда он еще был отцом Антонием. И когда мне было 7 лет, я прислуживал у него в храме, ходил к нему в воскресную школу. В подростковом возрасте я начал посещать регулярно его беседы на английском и русском языках. После моих занятий в Свято-Владимирской семинарии в Америке, где моим главным преподавателем был другой замечательный представитель русского православия и православной жизни и христианства, отец Александр Шмемлин, я вернулся в Англию с моей женой Ириной, и вскоре после этого Владыка меня рукоположил на диаконы. И я служу уже почти 50 лет в нашем небольшом храме в городе Эксертон. После этого мне не так часто приходилось ездить в Лондон. 2 или 3 раза в год на храмовые праздники и на встречи с духовенством и на конференции, которую Владыка Антоний организовал. Тема нашей настоящей конференции называется «Что значит быть христианином в повседневной жизни?». Это, конечно, огромная тема. И, может быть, часть нашей задачи состоит в том, чтобы узнать, что Владыка Антоний может нам сказать на эту тему. Так как мне кажется, что есть у Владыки некоторые трудности, исходящие из его личной жизни и опыта относительно той части жизни, которая знакома нам всем. Семья, детство, брак, повседневная работа. Он лично никогда не испытывал такие жизненные опыты. Что касается его собственной семьи, он вырос как единственный сын в семье, где родители разошлись. Его детство прошло в жестких условиях эмигрантской жизни и бедноты в Париже, где ему пришлось учиться в французской школе, где над ним издевались и где он не чувствовал себя дома. Домашняя обстановка была сложной. Отец и мать разошлись, и хотя он страшно любил обоих, я думаю, ему это было очень трудно перенести. В студенческие годы, после того, как ему лично явился сам Спаситель, он вскоре принял тайное монашество. И мы не знаем, влюблялся ли он до этого, была ли у него любимая девушка. Но после принятия монашества всякий вопрос о брачной жизни, о семейной жизни больше не вставал, конечно. Когда в 1949 году он переехал в Англию, он очень скоро стал настоятелем русского прихода в Лондоне. Он был иеромонахом, жил один, сперва с мамой и бабушкой, а потом после их кончины остался более-менее один. Когда ему удалось с помощью наших прихожан в Лондоне и других благотворителей купить большой собор в Кенсингтоне, его частные хоромы состояли из одной крохотной комнатки, маленькой спальни и крохотной кухоньки. Контора его находилась на галерее в самом соборе. У него конторы как таковой не было. Большинство его служения в те ранние годы было одиноким. Иногда были приезжие священники, которые ему помогали, но в целом он жил и работал одиноко. Он вскоре начал получать известность как великий проповедник не только православия, но и христианства по всей Англии, в Европе и по всему свету. Его приглашали читать доклады, серии бесед, выступать регулярно по британскому радио, телевизору, как и тоже по BBC, русской службе BBC в Россию. Помимо этого, у него шла обычная, но интенсивная литургическая жизнь. Он чаще всего первые годы служил один. И любой священник на приходе может нам рассказать, как это бывает тяжело. Кроме этого, он вел регулярно беседы на русском, английском языках в течение всего года. Что мы можем извлечь из его огромного архива? И чем это поможет нам помочь понять тему конференции, что значит быть христианином в повседневной жизни? Сперва надо понять, что значит повседневная жизнь. Ежедневная жизнь в современном мире со всеми трудностями, которые испытывает современный человек, будь это ребенок, подросток, семейный человек, простой служащий или начальник какого-нибудь дела. Ответ на это нелегко найти, так как почти все эти категории не входили в личный опыт самого владыки. Мы можем у него учиться, как молиться, как исповедоваться, как ходить в храм, как искать и находить живого Бога везде. Но практических советов, как вести себя в школе, какие у нас отношения с девушкой или с мальчиком, что значит влюбиться, как относиться к тем влечениям, которые испытывают молодые люди, как жить в семье, какие должны были быть наши отношения с любимым человеком, как воспитывать маленьких детей, как помогать возрастающим в этой сложной жизни. Что значит ходить регулярно на работу? Часто работу, которая нам не особенно нравится, но которая необходима для пропитания себя и семьи. Что делать, когда бывают трудности в семейной жизни? Что он мог бы нам сказать об интимной жизни в браке? Просить у человека, у которого нет такого опыта, может показаться нам бесполезным. Так что перед нами стоит задача. Что владыка Антоний нам может рассказать в ответ на эти вопросы? Мы должны исходить из главных принципов его мысли. Что такое значит любить человека? Ведь у владыки почти все его богословие построено на заповеди любви. Люби Бога к нам, наша ответная любовь ему и наша любовь к каждому человеку. Вот что он нам говорит. Все, что он нам говорит, зиждется на этом. Цитата. Весь смысл жизни только в том, чтобы любить Бога, любить ближнего, и чтобы все творилось только во имя любви. Но иногда нам нужны советы, как жить в нашей ежедневной жизни. Конечно, есть у владыки немало выступлений, проповедей на тему «Как жить?». Давайте посмотрим на некоторые примеры, которые он дает, и которые можно применить в нашей ежедневной жизни. Опять цитата. «Как основной принцип жить по-христиански значит жить так, чтобы посильно, постепенно, возрастающе нам уподобляться Христу. Возможно, это звучит очень страшно, но Спаситель нам сказал совершенно ясно: «Я вам дал пример, чтобы вы ему следовали». И пример, конечно, включает в себя всю его жизнь, его мышление, его сердечные отношения к человеку и к окружающему миру, и к судьбам Божьим. Это включает все, что человек собой представляет, и все, что он может творить. Мы нередко встречаем в трудах владыки Антония призыв такой глубинной жизни, такой любви, что мы часто отчаиваемся, потому что мы не способны ни на такую любовь, ни на такое призвание, и падаем в отчаяние. Но ведь тоже сам Спаситель нам дал такие заповеди. И мы не знаем, с чего начинать. И эти заповеди нам кажутся невыполнимыми. Еще цитата. Как же жить по-христиански? Что нам делать? Нам надо помнить, что каждый из нас неповторим для Бога, единственным, и что Евангелие является и через образ Христа, вырастающий с его страниц, и через слова Христовы, полным описанием всего того, что может человека сделать человеком. Но каждый в разные минуты может прозреть, понять и исполнить то или другое, но не все сразу. И не обязательно, и это очень важно, то, что кажется самым значительным, самым важным. Нам всем хочется браться за то, что производит на нас самое великое впечатление. Мы должны от этого воздержаться. Надо делать то, на что мы сейчас способны. И далее говорит. Я помню, как мне больно было, когда впервые я пошел к своему духовнику, отцу Афанасию, на исповедь. Я исповедовался ему, сколько умел, честно, и ожидал, что он, монах, мне укажет радикальный путь. Делай то-то, то-то и то-то. А то, что он сказал, меня поразило и на минуту разочаровало. Он мне сказал: «Я тебе укажу, что ты должен был бы сделать, если бы ты на то способен». И прибавил: «А теперь постой и подумай, что из всего этого ты можешь выполнить, на что у тебя хватит мужества, что тебе позволят обстоятельства». Я тогда ему ответил: «Вот то малое из великого, что я могу выполнить. Выполни это, и когда ты окажешься верен в малом, Бог тебя поставит над большим». Можно привести много примеров из бесед Владыки Антония. Он приводит пример, как один человек помогает другому тем, что он видит в другом человеке присутствие божественной внутренней красоты. Есть рассказ, где человек встречает нищего, но у него нет при себе ни копейки денег. И вместо этого он садится рядом с ним, снимает свою шляпу, кладет рядом со шляпой нищего и беседует с этим нищим. Своим теплом и своей любовью он дал больше, чем все те, которые бросали деньги в шляпу нищего, но проходили мимо, даже не взглянув на него. И Владыка пишет дальше. «Я сам с этим нищим говорил и прежде, и говорил после этого события. И он мне сказал, что никогда его никто не одарил так богато, так щедро, как этот человек, который ему дал ничего, но признал в нем равного себе человека, снял перед ним шляпу, объяснил, почему он не может ему помочь, и попросил у него за это прощения». Мы в Евангелии часто встречаем случаи, когда человек обращается к Спасителю за помощью. Женщина дотрагивается до края одежды и исцеляется от кровотечения. Слепой кричит: «Господи, помоги мне!» и продолжает кричать, пока Господь его не исцеляет. Сотник просит у Спасителя исцелить его раба, и он сразу исцеляется. Теперь подумаем о нашей ежедневной жизни. Что мы под этим подразумеваем? Ежедневная жизнь у каждого человека разная. Каждый человек уникален. Каждая семья уникальна. Так что трудно обобщать. Мать-одиночка с одним грудным младенцем живет в бедноте, работы нет. Близких друзей или родственников нет, все ее покинули. Больной старик, бедный, почти не может выйти из дома. Молодой наркоман, которого родители выбросили из квартиры. И это личные частные случаи, а можно их увеличить до бесконечности, до жертв войны, до болезни, до голода всемирного. И так далее. Можно из такой печальный список составлять до бесконечности. Никто не готов этим людям помочь. Они даже сами не знают, к кому обратиться. И в отличие от всех людей, которые я, примеры, принес из Евангелия, они не способны даже обратиться к Спасителю, потому что они не знают, кто это такой. Владыка говорит, к этому же относится и отрывок Евангелия, который читается перед постом, о страшном суде, об овцах и козлищах. И всегда подчеркивается, вот страшный суд, вот что будет грешником, а вот что будет праведником. Но это только обрамление рассказа. Сердцевина рассказа, на каком основании производится суд? Христос спрашивает, вел ли ты бездомного под свой кров? Накормил ли ты голодного? Посетил ли ты больного? Не постыдился ли признаться в том, что ты друг и знакомый человек, посаженного в тюрьму? И так далее. Все эти вопросы сводятся к одному только. Был ли ты человечен или нет? Если нет, то как же ожидать, что в твою нечеловечность, если можно употребить такое дикое слово, может влиться божество? Как ты можешь перерасти свою тварность в приобщении к божественной природе? Как ты можешь приобщиться Богу, если ты даже не человек? Не ставится вопрос о том, веришь ли ты и во что ты веришь. Самый основной вопрос, как бы та почва, тот фундамент, на котором можно строить, ты человек или нет? Если ты не человек, не о чем говорить дальше. Конец цитаты. Какие страшные слова. Как же стать человеком? Я приведу еще только две цитаты. Если вся жизнь христианская заключается в том, чтобы стать подлинно, истинно человеком, тогда действительно слова Спасителя «Я вам дал пример, чтобы вы ему последовали», приобретают крайнее значение, предельное значение, потому что Христос, Спаситель, не только Бог, ставший человеком, Он в самом полном, единственном смысле человек. Лишь поскольку человек приобщается к Богу, он до конца является человеком. Как же жить по-христиански? Что нам делать? Нам надо помнить, что каждый из нас неповторим для Бога, единственен, и что Евангелие является и через образ Христа, вырастающий с его страниц, и через слова Христовы, полным описанием всего того, что может человека сделать человеком. Наша задача заключается в том, чтобы найти ответы на заданный нам вопрос, что значит быть христианином. Или словами Владыки, как стать человеком в повседневной жизни. Давайте теперь вместе подумаем, ведь этот вопрос касается каждого из нас.
1: Отцу Петру задали вопрос о том, как Владыка Антоний общался с детьми и подростками. Отец Петр поделился своими личными воспоминаниями.
2: В самом раннем периоде, знаю, что Владыка об этом сам рассказывает, когда он говорит, как он вел воскресную школу, например, ну, мне там 8-9 лет, мы собирались, у нас был совсем маленький приход, был тогда в Лондоне, нас человек, может, 20 человек детей всего, разного возраста, и у него помощники были, там мать отца Сергия Гакеля, известного всем священник, его мама, которая потом приняла монашество, преподавала русский язык и историю, Татьяна Борисовна Бер, которая тоже занималась более маленькими детьми и учила нас петь песни, и Владыка, который нас собирал, значит, короткую молитву, и начинает нам что-то рассказывать. Ну, так, чтобы не слишком долго не заставлять нас, не утомлять нас, может быть, там полчаса, не больше, мы все все-таки маленькие. Но он любил или из Евангелия какой-нибудь рассказ, или из жития святых, но особенно он любил какие-нибудь героические поступки святых. У него был, как он пишет сам в своих каких-то беседах, что с детьми до 10 лет я очень мало умел общаться. А после 10 лет нам надо было создавать в нашей воскресной школе такую атмосферу, чувство героизма, чувство передать детям не просто тот ваш, надо молиться, ходить в церковь, это не главное. Главное вот создать такое товарищество между ними. Он любил примеры, как я говорю, героических поступков христианской жизни. И таким способом старался нас привлечь и в нас самих пробудить какое-то чувство от героизма. Я думаю, это относится тоже к его жизни, когда он сам был отроком, и когда он ходил в детские лагеря, где был пафос, конечно, патриотизм русский, походы. Они еще думали, что спасут Россию как-нибудь, так что были такие военные учения. Он очень любил армию, он очень страшно любил вообще-то и форму, и дисциплину военную. Для него это было очень важной частью его воспитания. И, как вы знаете, он никаким пацифистом никогда не был. Так что, если рассказывать о том, каким он для меня являлся человеком в моем личном опыте, я думаю, какой-то период был в моей собственной жизни, когда я начал думать более самостоятельно, когда уже в подростковом возрасте, где-то 15-16 лет, я сообразил, что это очень редкий человек, что можно у него научиться удивительно многому. И я начал тогда в 16-17 лет ходить регулярно на его вечерние беседы, которые он проводил сперва каждую неделю на русском языке, а потом каждый месяц на английском языке. Мы собрали группу англичан, проводили небольшое богослужение вечернее, и потом он нам, значит, сидел и рассказывал. Он этим занимался, у него был принцип такой, он занимался такой работой почти всю свою жизнь. Из этого материала можно копить невероятно богословский материал, богатый. Когда мне было 16-17 лет, он так умел преподнести догматическое богословие, историю церкви, литургику. Все как будто и ходишь на какие-то богословские серьезные курсы. И все, что он говорил, было абсолютно рационально и понятно. И сложилось, что да, действительно, это и есть все так, как должно быть. Он умел так преподнести, объяснить, что такое Троица, почему мы служим такие службы и так далее, что все было абсолютно ясно, понятно, прозрачно. И в этом я почувствовал удивительно потрясающий учитель. А он в своей личной жизни был невероятно дисциплинирован. У него почти никого не было имущества, он абсолютно бедный был, никакого особенного дохода. Ему только хватило то, что надо, чтобы поесть. Люди приносили ему часто еду тоже в церковь потом. Но его кабинет был абсолютно аккуратен, как в военном бараке. Койка маленькая, постелена, все аккуратно, чисто, именно как по-военному. И он вел себя, его походка, его движение, его осанка, все были очень похожи, как у военного человека, дисциплинированного. С подростками, с молодежью. Он вел себя как друг, как товарищ. Он вместе с нами играл, он принимал участие в разных драматических наших представлениях. Любил играть в волейбол, ходил на походы. Так что он просто один из нас. Он был хороший друг. Я не знаю, как он себя показывал перед людьми, вот перед хиппи. Вот. Я знаю, что он невероятно был популярен среди студенческого, так сказать, населения, страны вообще, потому что к нему на беседу приходили в огромное количество студентов. Но я сказал бы, это уже было, он принимал тогда другой облик совсем, это был великий проповедник, великий докладчик, который мог завораживал всех невероятной своей силой и голосом, и способом вообще говорить. Иногда наставником, да, очень строгий. Он в храме был невероятно строг, он не любил никаких лишних разговоров. Должен был в алтаре, если прислужиться, надо было очень хорошо, точно, тихо себя вести. В воскресной школе он занимался дисциплиной, да, как любой хороший учитель. Молчать, сидеть смирно, не ерзай. Когда у нас был маленький перерыв, я помню, там в церковном доме, где мы тогда и во время перерыва мы играли, там бросали, кидались мячиком, и я разбил какую-то картину. Я помню эту картину, это была большая репродукция Густава Доре, по-моему, если не ошибаюсь, «Проблудного сына». И стекло разбилось. Но он меня взял, отшлепал. 13 лет, уж я уже невероятный зорняком был в то время. Ну вот, так что просто нормально, как и ждать от хорошего преподавателя.
3: У него был облик военный. Но мне показалось, что это исходило из того, что он прежде всего монах, а не военный.
2: Он никогда в монастыре не жил, у него никогда не было послушания монашеского. Так что он действительно был одиноким человеком, он отшельником был, но отшельник в миру. И свою военную дисциплину, свою осанку, свою манеру себя вести и держать, я думаю, это была часть его внутренней дисциплины. Он тоже был человек невероятной вежливости, воспитан на старых традициях русского дворянства. И так что, чтобы войти женщине в комнату, даже если владыке было за 80 лет, не встать он не мог. Он должен был встать, если человек ходит. Если кто-нибудь идет к двери, он сразу открывает вам дверь. Так что вот у него такие вот моменты невероятной вежливости. Но эта вежливость не всегда ограничивала его сферу действия. Если надо, он мог переступить и строго и сильно обратиться к какому-то человеку, если от этого требовалось. Вспоминает, как он работал с молодежью, настаивает на каких-то церковных и богослужениях. И это все очень тяжело для молодого, для юноши, даже для детей. Это все непонятно. А вот товарищество, дружба, совместная жизнь на христианских основах, вот что главное, и в наших детских лагерях, которые мы проводили. Да, у нас утром и вечером была молитва всегда, в праздничные дни служили литургию. Но главное, что эти молодые, когда уже выросли и вышли из лагеря, и потом некоторые к нам возвращаются как помощники, как вожатые, а для них главным образом была не столько церковь, а именно общение между собой, дружба, понятие, что дружба, которая построена на каких-то евангельских началах и которая длится всю жизнь. И вот у нас есть из нашей молодежи, которой мы занимаемся уже больше 40 лет в лагерях. За 40 лет у нас есть молодые и постарше, которые женились, свои семьи посылают своих детей, и создается такая община, небольшая община, но из жили вместе и видели что-то, что отличается от остального мира. Ведь в наших лагерях у нас был такой принцип. Когда мы приходим в лагерь, мы оставляем внешний мир за калиткой и спускаемся в поле. И в поле у нас нет никаких ни телефонов, ни электронных устройств, ничего. И мы живем в своей большая семья или как крохотная деревушка. В центре деревни церковь. А так мы живем обыкновенной жизнью. И вот чтобы сохранить вот понятие, что «О, это моя родина». Это жизнь, где все иначе, чем в окружающем мире. Мы можем друг другу доверять, мы можем открыто друг другу беседовать, мы можем и приходить в храм, и не ходить в храм, это не важно. Но вот создается именно вот довольно интимное, глубокое товарищество, основанное на церковной жизни.
1: Дорогие радиослушатели, прозвучало выступление протодиакона в приходе святого пророка Ильи в Девоне, Англия, отца Петра Скорера. Передачу к эфиру подготовили Людмила Зотова и Екатерина Степанова. До свидания.
4: Готовимся к новому учебному году вместе. Специально ко Дню знаний мы сделали промокод «Школа», которая предоставляет скидку 30% на покупку любого цикла или подписки в нашем сервисе скачиваний. Вводите код перед оплатой, и скидка применится. Промокодом можно воспользоваться до 16 сентября 2026 года включительно. На нашем сайте представлен широкий ассортимент познавательных передач, по практически любым предметам, от истории и литературы до искусствоведения и богословия. И еще одна важная новость. Теперь на сервисе скачивания есть ИИ-помощник, который поможет мгновенно найти нужный выпуск по названию, теме, категории или тегу. Виджет находится в правом нижнем углу экрана, показывает подходящие материалы и позволяет перейти на страницу выбранного подкаста для прослушивания или скачивания.
5: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
6: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

Подробности, которые узнала княгиня о прошедшем Вареньке и об отношениях ее к мадам Шталь и о самой мадам Шталь, были следующие. Мадам Шталь, про которую одни говорили, что она замучила своего мужа, а другие говорили, что он замучил ее своим безнравственным поведением, была всегда болезненная и восторженная женщина. Когда она родила, уже разведясь с мужем первого ребенка, ребенок этот тотчас же умер, и родным госпожи Шталь, зная ее чувствительность и боясь, чтоб это известие не убило ее, подменили ей ребенка, взяв родившуюся в ту же ночь и в том же доме в Петербурге дочь придворного повара. Это была Варенька. Мадам Шталь узнала впоследствии, что Варенька была не ее дочь, но продолжала ее воспитывать, тем более, что очень скоро после этого родных у Вареньки никого не осталось. Мадам Шталь уже более 10 лет безвыездно жила за границей, на юге, никогда не вставая с постели. И одни говорили, что мадам Шталь сделала себе общественное положение добродетельной, высокорелигиозной женщины. Другие говорили, что она была в душе то самое высоконравственное существо, жившая только для добра ближнего, каким она представлялась. Никто не знал, какой она религии – католической, протестантской или православной. Но одно было несомненно – она находилась в дружеских связях с самыми высшими лицами всех церквей и исповеданий. Варенька жила с нею постоянно за границей, и все, кто знали мадам Шталь, знали и любили мадемуазель Вареньку, как все ее звали. Узнав все эти подробности, княгиня не нашла ничего предусудительного в сближении своей дочери с Варенькой. Тем более, что Варенька имела манеры и воспитание самые хорошие, отлично говорила по-французски и по-английски, а главное, передала от госпожи Шталь сожаление, что она по болезни лишена удовольствия познакомиться с княгиней. Познакомившись с Варенькой, Китя все более и более прельщалась своим другом и с каждым днем находила в ней новые достоинства. Княгиня, услыхав о том, что Варенька хорошо поет, попросила ее прийти к ним петь вечером. «Китти играет, и у нас есть фортепиано, нехорошая правда, но вы нам доставите большое удовольствие», — сказала княгиня с своей притворной улыбкой, которой особенно неприятно была теперь Китти, потому что она заметила, что Вареньке не хотелось петь. Но Варенька, однако, пришла вечером и принесла с собой тетрадь нот. Княгиня пригласила Марью Евгеньевну с дочерью и полковника. Варенька казалась совершенно равнодушной к тому, что тут были незнакомые ей лица, и тотчас же подошла к фортепиано. Она не умела себе аккомпанировать, но прекрасно читала ноты голосом. Китти, хорошо игравшая, аккомпанировала ей. «У вас необыкновенный талант», — сказала ей княгиня после того, как Варенька прекрасно спела первую пьесу. Марья Евгеньевна с дочерью благодарили и хвалили ее. «Посмотрите», — сказал полковник, глядя в окно, — «какая публика собралась вас слушать». «Я очень рада, что это доставляет вам удовольствие», — просто отвечала Варенька. Китти с гордостью смотрела на своего друга. Она восхищалась и ее искусством, и ее голосом, и ее лицом, но более всего восхищалась ее манерой. Тем, что Варенька, очевидно, ничего не думала о своем пении и была совершенно равнодушна к похвалам. Она как будто спрашивала только, нужно ли еще петь или довольна. «Если бы это была я, — думала про себя Китти, — как бы я гордилась этим, как бы я радовалась, глядя на эту толпу под окнами, а ей совершенно все равно. Ее побуждает только желание не отказать и сделать приятное маман. Что же в ней есть? Что дает ей эту силу пренебрегать всем, быть независимо спокойной? Как бы я желала это знать и научиться от нее этому?» Вглядываясь в это спокойное лицо, думала Китти. Княгиня попросила Вареньку спеть еще, и Варенька спела другую пьесу, так же ровно, отчетливо и хорошо,
прямо стоя у фортепиано и отбивая по ним такт своей худою смуглой рукой. Следующая затем в тетради пьеса была итальянская песня. Кити сыграла прелюд, который ей очень понравился, и оглянулась на Вареньку. «Пропустим эту», — сказала Варенька, покраснев. Кити испуганно и вопросительно остановила свои глаза на лице Вареньки. «Ну, другое», — поспешно сказала она, перевертывая листы и тотчас же поняв, что с этой пьесой было соединено что-то. «Нет», — отвечала Варенька, положив свою руку на ноты и улыбаясь. «Нет, споемте это». И она спела это так же спокойно, холодно и хорошо, как и прежде. Когда она кончила, все опять благодарили ее и пошли пить чай. Кити с Варенькой вышли в садик, бывший подле дома. «Правда, что у вас соединено какое-то воспоминание с этой песней?» — сказала Кити. «Вы не говорите». — поспешно прибавила она. — Только скажите, правда? — Нет, отчего? — Я скажу, — просто сказала Варенька, и, не дожидаясь ответа, продолжала. — Да, это воспоминание, и было тяжелое когда-то. Я любила одного человека. Эту вещь я пела ему. Кити с открытыми большими глазами молча, умиленно смотрела на Вареньку. Я любила его, и он любил меня. Но его мать не хотела, и он женился на другой. Он теперь живет недалеко от нас, я вижу его. «Вы не думали, что у меня тоже был роман?» — сказала она. И в красивом лице ее чуть брезжил тот огонек, который Кити чувствовала, когда изнутри освещал ее всю. «Как не думала? Если б я была мужчиной, я бы не могла любить никого после того, как узнала вас. Я только не понимаю, как он мог в угоду матери забыть вас и сделать вас несчастную. У него не было сердца». «О, нет, он очень хороший человек, и я не несчастна, напротив, я очень счастлива». «Ну так не будем больше петь нынче», — прибавила она, направляясь к дому. «Как вы хороши! Как вы хороши!» — вскрикнула Кити и, остановив ее, поцеловала. «Если б я хоть немножко могла быть похожа на вас». «Зачем вам быть на кого-нибудь похожей? Вы хороши, какие вы есть», — улыбаясь своей кроткой и усталой улыбкой, сказала Варенька. «Нет, я совсем не хороша. Ну, скажите мне, постойте, посидимте», — сказала Кити, усаживая ее опять на скамейку подле себя. «Скажите, неужели не оскорбительно думать, что человек пренебрег вашей любовью, что он не хотел?» «Да он не пренебрег. Я верю, что он любил меня, но он был покорный сын». «Да, но если бы он не по воле матери, а просто сам», — говорила Кити, чувствуя, что она выдала свою тайну, и что лицо ее, горящее румянцем стыда, уже изобличило ее. «Тогда бы он дурно поступил, и я бы не жалела его», — отвечала Варенька, очевидно поняв, что дело идет уже не о ней, а о Кити. «Но оскорбление, — сказала Кити, — оскорбление нельзя забыть, — говорила она, вспоминая свой взгляд на последнем бале во время остановки музыки. «В чем же оскорбление? Ведь вы не поступили дурно. Хуже, чем дурно. Стыдно». Варенька покачала головой и положила свою руку на руку Кити. «Да в чем же стыдно, — сказала она, — ведь вы не могли сказать человеку, который равнодушен к вам, что вы его любите». «Разумеется, нет. Я никогда не сказала ни одного слова, но он знал». «Нет, нет, есть взгляды, есть манеры.

0: улыбаясь, сказала Варенька. «Да что же?» «Ах, многое важнее!» — отвечала Варенька, не зная, что сказать. Но в это время из окна послышался голос княгини. «Кити, свежо! Или шаль возьми, или иди в комнаты!» «Правда, пора», — сказала Варенька, вставая. «Мне еще надо зайти к мадам Берте. Она меня просила». Кити держала ее за руку и со страстным любопытством и мольбой спрашивала ее взглядом, что же это самое важное, что дает такое спокойствие? Вы знаете, скажите мне». Но Варенька не понимала даже того, о чем спрашивал ее взгляд Кити. Она думала только о том, что ей нынче нужно еще зайти к мадам Берти и поспеть домой к чаю маман к 12 часам. Она вошла в комнаты, собрала ноты и, простившись со всеми, собралась уходить.
1: «Позвольте, я провожу вас», — сказал полковник. «Да как же одно идти теперь ночью?» — подтвердила княгиня. «Я пошлю хоть парашу?»
0: Кити видела, что Варенька с трудом удерживала улыбку при словах, что ее нужно провожать. «Нет, я всегда хожу одна, и никогда со мной ничего не бывает», — сказала она, взяв шляпу. И, поцеловав еще раз Кити, и так и не сказав, что было важно, бодрым шагом с нотами под мышкой, скрылась в полутьме летней ночи, унося с собой свою тайну о том, что важно и что дает ей это завидное спокойствие и достоинство. Кити познакомилась и с госпожою Шталь, и знакомство это вместе с дружбою к Вареньке не только имело на нее сильное влияние, но утешало ее в ее горе. Она нашла это утешение в том, что ей благодаря этому знакомству открылся совершенно новый мир, не имеющий ничего общего с ее прошедшим. Мир возвышенный, прекрасный, с высоты которого можно было спокойно смотреть на это прошедшее. Ей открылось то, что кроме жизни инстинктивной, которой до сих пор отдавалась Кити, была жизнь духовная. Жизнь эта открывалась религией, но религией, не имеющую ничего общего с той, которую с детства знала Кити, религией, выражавшейся в обедне и всеночной, во вдовьем доме, и в изучении с батюшкой наизусть славянских текстов. Это была религия возвышенная, таинственная, связанная с рядом прекрасных мыслей и чувств, в которую не только можно было верить, потому что так велено, но которую можно было любить. Кити узнала все это не из слов. Мадам Шталь говорила с Кити как с милым ребенком, на которого любуешься, как на воспоминание своей молодости, и только один раз упомянула о том, что во всех людских горестях утешение дает лишь любовь и вера, и что для сострадания к нам Христа нет ничтожных горестей, и тотчас же перевела разговор на другое. Но Кити в каждом ее движении, в каждом слове, в каждом небесном, как называла Кити, взгляде ее, в особенности во всей истории ее жизни, которую она знала через Вареньку, во всем узнавала то, что было важно и чего она до сих пор не знала. Но как невозвышен был характер мадам Шталь, как нетрогательна вся ее история, как невозвышенна и нежна ее речь, Кити невольно подметила в ней такие черты, которые смущали ее. Она заметила, что, расспрашивая про ее родных, мадам Шталь улыбнулась презрительно, что было противно христианской доброте. Заметила еще, что когда она застала у нее католического священника, мадам Шталь старательно держала свое лицо в тени абажура и особенно улыбалась. Как ни ничтожны были эти два замечания, они смущали ее, и она сомневалась в мадам Шталь. Но зато Варенька, одинокая, без родных, без друзей, с грустным разочарованием, ничего не желавшая, ничего не жалевшая, была тем самым совершенством, о котором только позволяла себе мечтать Кити. На Вареньке она поняла, что стоило только забыть себя и любить других, и будешь спокойно, счастливо и прекрасно. И такой хотела быть Кити. Поняв теперь ясно, что было самое важное, Кити не тотчас же всею душой отдалась этой новой открывшейся ей жизни. По рассказам Вареньки о том, что делала мадам Шталь и другие, кого она называла, Кити уже составила

тебе счастливый план будущей жизни. Она так же, как и племянница госпожи Шталь, Алин, про которую ей много рассказывала Варенька, будет, где бы ни жила, отыскивать несчастных, помогать им сколько можно, раздавать Евангелие, читать Евангелие больным, преступникам, умирающим. Мысль чтения Евангелия преступникам, как это делала Алин, особенно прельщала Кити. Но все это были тайные мечты, которых Кити не высказывала ни матери, ни Вареньке. Впрочем, в ожидании поры исполнять в больших размерах свои планы, Кити и теперь на водах, где было столько больных и несчастных, легко нашла случай прилагать свои новые правила, подражая Вареньке. Сначала княгиня замечала только, что Кити находится под сильным влиянием своей привязанности, как она называла госпоже Шталь, и в особенности к Вареньке. Она видела, что Кити не только подражает Вареньке в ее деятельности, но невольно подражает ей в ее манере ходить, говорить и мигать глазами. Но потом княгиня заметила, что в дочери, независимо от этого очарования, совершается какой-то серьезный душевный переворот. Княгиня видела, что Кити читает по вечерам французское Евангелие, которое ей подарила госпожа Шталь, чего она прежде не делала, что она избегает светских знакомых и сходится с больными, находившимися под покровительством Вареньки, и в особенности с одним бедным семейством больного живописца Петрова. Кити, очевидно, гордилась тем, что исполняла в этом семействе обязанности сестры милосердия. Все это было хорошо, и княгиня ничего не имела против этого, тем более что жена Петрова была вполне порядочная женщина, и что принцесса, заметившая деятельность Кити, хвалила ее, называя ангелом-утешителем. Все это было бы очень хорошо, если бы не было излишества. А княгиня видела, что дочь ее впадает в крайность, что она и говорила ей: «Никогда ни в чем не следует впадать в крайность». Но дочь ничего ей не отвечала, она только думала в душе, что нельзя говорить об излишестве в деле христианства. Какое же может быть излишество в следовании учению, в котором велено подставить другую щеку, когда ударят по одной, и отдать рубашку, когда снимают кафтан? Но княгине не нравилось это излишество, и еще более не нравилось то, что она чувствовала, Кити не хотела открыть ей всю свою душу. Действительно, Кити таила от матери свои новые взгляды и чувства. Она таила их не потому, чтобы она не уважала, не любила свою мать, но только потому, что это была ее мать. Она всякому открыла бы их скорее, чем матери. «Что-то давно Анна Павловна не была у нас», — сказала раз княгиня про Петрову. «Я звала ее, а она что-то как будто недовольна». «Нет, я не заметила, мама», — вспыхнув, сказала Кити. «Ты давно не была у них?» «Мы завтра собираемся сделать прогулку в горы», — отвечала Кити. «Что же, поезжайте», — отвечала княгиня, вглядываясь в смущенное лицо дочери и стараясь угадать причину ее смущения. В этот же день Варенька пришла обедать и сообщила, что Анна Павловна раздумала ехать завтра в горы. И княгиня заметила, что Кити опять покраснела. «Кити, не было ли у тебя чего-нибудь неприятного с Петровыми?» — сказала княгиня, когда они остались одни. «Отчего она перестала присылать детей и ходить к нам?» Кити отвечала, что ничего не было между ними, что она решительно не понимает, почему Анна Павловна как будто недовольна ею. Кити ответила совершенную правду. Она не знала причины перемены к себе Анны Павловны, но догадывалась. Она догадывалась о такой вещи, которую она не могла сказать матери, которой она не говорила и себе. Это была одна из тех вещей, которые знаешь, но которые нельзя сказать даже самой себе. Так страшно и постыдно ошибиться. Опять и опять перебирала она в своем воспоминании все отношения свои к этому семейству. Она вспоминала наивную радость, выражавшуюся на круглом добродушном лице Анны Павловны при их встречах, вспоминала их тайные переговоры о больном, заговоры о том, чтобы отвлечь его от работы, которая была ему запрещена, и увести его гулять.
привязанность меньшого мальчика, называвшего ее «Моя Кити», не хотевшего без нее ложиться спать. Как все было хорошо! Потом она вспомнила худую-худую фигуру Петрова с его длинной шеей в его коричневом сюртуке, его редкие вьющиеся волосы, вопросительные, страшные в первое время для Кити голубые глаза, его болезненные старания казаться бодрым и оживленным в ее присутствии. Она вспоминала свое усилие в первое время, чтобы преодолеть отвращение, которое она испытывала к нему, как и ко всем чахоточным, и старания, с которыми она придумывала, что сказать ему. Она вспоминала этот робкий, умиленный взгляд, которым он смотрел на нее, и странное чувство сострадания и неловкости, и потом сознание своей добродетельности, которое она испытывала при этом. Как все это было хорошо! Но все это было первое время. Теперь же, несколько дней тому назад, все вдруг испортилось. Анна Павловна притворно встречала Кити и, не переставая, наблюдала ее и мужа. Неужели эта трогательная радость его при ее приближении была причиной охлаждения Анны Павловны? «Да», — вспоминала она, — «что-то было ненатуральное в Анне Павловне и совсем не похожее на ее доброту, когда она третьего дня с досадой сказала: «Вот, все дожидался вас, не хотел без вас пить кофе, хотя ослабел ужасно». «Да, может быть, и это неприятно и было, когда я подала ему плед. Все это так просто, но он так неловко это принял, так долго благодарил, что и мне стало неловко. И потом этот портрет мой, который он так хорошо сделал, а главное, этот взгляд смущенный и нежный». «Да, да, это так», — с ужасом повторила себе Кити. «Нет, это не может, не должно быть. Он так жалок», — говорила она себе вслед за этим. Это сомнение отравляло прелесть ее новой жизни.

0: Дорогие друзья, здравствуйте. У микрофона Марина Лобанова. В эфире программа «Под знаменем России». 30 августа, в годовщину нештатского мира, как задумал Петр I, мощи святого князя Александра Невского должны были прибыть в новую столицу России. Но так как в 23-м году не успели ко второй годовщине мирного договора со Швецией, то мощи остались на год в Шлиссельбурге. Предположительно, они пребывали в крепости Орешек. И в 1724 году, 30 августа, состоялось перенесение мощей святого князя Александра Невского из Шлиссельбурга в Петербург в ознаменование именно этого праздничного дня. Как пишут в учебниках о том, что значил для России день подписания Ништадтского мирного договора, Россия вошла в число европейских государств. Вот что мы празднуем, по мысли Петра Великого, основателя нашего города, установителя дня церковного праздника перенесения мощей Александра Невского, который по новому календарю приходится уже на 12 сентября, а не на 30 августа. О значении образа святого князя Александра Невского в русской культуре я беседую с выдающимся современным культурологом, ректором Института богословия и философии Петром Александровичем Сапроновым. Изначально у меня был вопрос, почему образ Александра Невского стал столь противоречивым в нашем сознании? Может быть, мы совершенно не понимаем истинного смысла жития этого святого князя, раз мнение и высказывания о нем можно услышать практически диаметрально противоположные? Еще недавно, 300 лет назад, все-таки это не так уж и давно, по сравнению с 800-летием Александра Ярославича, которое мы отмечали в 21-м году, он был одним из символов Петербурга. Апостол Петр, чье имя связано в европейской культурной традиции с Римом, и Александр Невский, побеждавший здесь, на Неве. Но для большинства сегодня Александр Невский стал олицетворять некий выбор между Востоком и Западом. И раз святой князь добивался мира с Ордой, с Востоком ездил кланяться на Восток и постоянно, регулярно сражался с западным противником, с рыцарями, с Северной Европой, то сегодня стали говорить, что образ Александра Невского означает выбор для России мира с Востоком и войны с Западом. И вообще, вот благодаря Александру Невскому Русь повернулась к Западу спиной, к Востоку лицом. То есть в каком-то смысле он должен быть и не Александр Невский, а Александр Ордынский или Александр Татарский. И вообще-то для него главное – это вот его союз с Ордой. Так ли это? И как в одном человеке, столь значимом для исторического и духовного пути России, вдруг оказалось столько взаимоисключающих противоречий?
1: Ничего такого уж взаимоисключающего в этой фигуре нет. Не такая уж она бесконечно сложная и противоречивая, как нам пытаются это представить. Понимаете, ну если Александр Невский был воином, он был, несомненно, воином, да, то тут, собственно, ситуация такая, что русский князь Киевской поры и последующих времен не мог не быть воином. Князь – это воин по преимуществу. Князь – это воин, который стоит во главе дружины. Ведь как княжеская Русь наша образовывалась? Князь был прежде всего князем дружины, а потом уже князем земли княжения. И это, конечно, распространяется и на Александра Невского. Безусловно, святой Владимир, креститель Руси, он тоже был прежде всего воином. Но уж совсем странным кому-то может показаться, что святые, первые наши русские канонизированные святые Борис и Глеб, они же тоже были князьями, они тоже были воинами. И воинами испытанными в сражении. А если мы возьмем других святых, ну, скажем, страстотерпца Михаила Черниговского, который такой страшной казни был подвергнут в Орде, конечно, он тоже был, безусловно, воином прежде всего. А потом уже он правил своей землей, своим черниговским великим княжением. Ну вот, если, скажем, Александра Невского упрекают в том, что он верой и правдой служил Орде, сохранились какие-то смутные летописные свидетельства, что он подавлял какие-то восстания горожан, которые, в общем-то, были направлены против Орды. Это все такие смутные свидетельства, и что за ними стоит, мы толком до сих пор не знаем. Но что более или менее несомненно, видите ли, у русских князей вот этого периода, начального периода Ордынского ига, не было никакого выхода, чтобы остаться князьями, никакого другого выхода, чем ехать в Орду и получать там ярлык на княжение. Ну, скажем, отец Александра Невского получил ярлык на великое княжение, это был Ярослав Всеволодович, а его сын Александр Ярославич точно так же стал великим князем киевским, владимирским именно получив из рук орденского хана вот этот самый ярлык. Вы скажете, так может быть можно было горделиво и самоотверженно восстать и лечь костьми и не брать ярлык на великое княжение? Ну, видите, конечно, можно было бы, но к чему бы это привело? Всегда бы нашелся охотник, который бы взял это великое княжение на свои плечи, но в этом бы не было ничего хорошего. Не надо забывать и то, что Орда – это такое мощное образование, оно не государственное, конечно, оно протогосударственное. Такое мощное образование, с которым мериться силами Руси той поры не приходилось. Если ты восстал, скажем, Александр Невский против ордынского хана, то, собственно, земля твоя будет лежать в развалинах, пепелищем она будет. Ничего другого быть не могло. И если Александр Невский в какие-то отношения вступал, кому-то кажущиеся двусмысленными, с Ордой, ну так это, в общем-то, не от хорошей жизни. По существу никакого выхода, никакого выбора не было. А вот на что бы я ваше внимание обратил в особенности, так это на то, что Александр Невский как бы противостоял все-таки Западу. Западу, прежде всего, в лице Ливонского ордена, но отчасти и в лице Шведского королевства. И вот нам рисуют такую картину, что мы в союзе с Ордой, но благодаря этому союзу мы, собственно говоря, отторгаемся от Запада, противопоставляем себя ему. И это пагуба для будущего России, Руси тогда еще. Насколько это верно? В общем-то, натиск на восток со стороны Ливонского ордена или Швеции никогда не был вот уж таким мощным, сокрушительным. Настоящего крестового похода папы против Руси никогда не объявляли. И если вот Александр Невский выигрывает свою знаменитую битву, это Чудское побоище, битва эта была все-таки эпизодом в наших отношениях с Ливонским орденом, вообще с Западом. Масштабы этого сражения очень скромные. Оно действительно как бы приструнило Ливонский орден, но ведь в каком смысле приструнило? У Ливонского ордена не было никаких шансов захватывать русские земли. Он мог этот орден, скажем, захватить на некоторое время Псков. Этот орден преимущественно так специализировался, что ли, на набегах, часто разрушительных. Но когда шведы во главе с ярлом Бергером высадились в устье Невы, и Александр Невский разбил их на голову, что называется, это был эпизод. Ярл – это не король, это не штурм герцога. Да, Александр Невский сделал благое дело. Он отразил не такие уж сильные натиски со стороны ливонцев и со стороны шведов. Но сказать, что он прекратил этим экспансию Запада, ну, все-таки повернуть православную Русь в сторону католицизма, и что эта страшная опасность над нами висела, в таких утверждениях очень много домыслов, очень много легковесности. Да, римские папы хотели подвести под свою руку Русь, точнее, русские княжества. Вот князю Галицкому они вообще даровали королевский титул. Этот королевский титул явно предлагался и Александру Невскому. Но это было, как бы вам так сказать, такой прозелитизм. Это была такая, ну, все-таки мягкая линия. Они пытались, римские папы, да, вот эти духовно-рыцарские ордена, как-то договориться с русскими князьями. И, конечно, они пользовались ослаблением Руси под натиском Орды. И дело могло доходить до того, что ордынцы помогали войскам противостоять ордену. Уж ничего такого особенно страшного в этом не было. Если говорить об отношениях с Ордой, то самое страшное в этой ситуации, ну, может быть, не самое страшное, один из тяжелых моментов состоял в том, что ослабленная Русь, ослабленная ордынским нашествием, стала относиться к Западу очень настороженно. Вот как-то слишком преувеличенно видела опасность со стороны Запада. Вот эта дистанция православного мира по отношению к католическому миру, дистанция невероучительная, этот вопрос я не трогаю, а дистанция культурная, она, конечно, сильно возрастала. И Александр Невский здесь, во своем противостоянии Западу, конечно, ему надо было показать, что он способен противостоять натиску Запада, прежде всего Ливонского ордена. Да. Польская экспансия начнется несколько позже. Вот эта ситуация, которая могла толкать Александра Невского на какие-то компромиссы, да, уступки, которые сегодня нам кажутся чрезмерными и чуть ли не капитулянскими. Не был Александр Невский пораженцем русского народа, нет. Он отстаивал свою землю так, как только можно было отстаивать ее. Если были какие-то ошибки, может быть, даже провалы, кидать камень в его огород – это совершенно исторически бестактно. Фигура Александра Невского, она ведь, собственно говоря, почему приобрела такие масштабы? Вот это другой вопрос, понимаете? Масштабность этой фигуры задана, так сказать, извне. Что стоит за этим? Ну, например, то, что династия московских князей, как вот она идет от Даниила Александровича и дальше, вплоть до царя Федора Ивановича, это же ветвь княжеского рода, которая, ну, если не начинается, но все-таки идет от Александра Невского. И поскольку Александр Невский такой прославленный князь, то московским князьям, соответственно, было очень с руки его прославлять и выдвигать на передний план. Да, здесь была какая-то государственная необходимость. И поэтому Александр Невский своей славой обязан в значительной степени тем, что московские князья – это младшая ветвь рода Александра Невского, а до этого Ярослава Всеволодовича, а до этого Всеволода Большое Гнездо. И вот так дальше мы можем проводить линию до Мономаха, например. Но вот характерная вещь – восславлен Александр Невский, а в отношении князя Владимира Мономаха – это князь, ну, краса и гордость Руси. Это князь из лучшего. Вот знаменитое его произведение «Поучение Владимира Мономаха», по свидетельству историков, оно было очень мало распространено на Руси. И если Владимир Мономах как-то поднимался на щит, то исключительно потому, что он был в родстве с византийскими императорами, а эта линия тоже была очень важна для московских князей. Но Александр Невский был все-таки впоследствии гораздо более прославлен, чем Владимир Мономах. Владимир Мономах для нас сегодня фигура такая смутная, хотя я думаю, что это точно несправедливо. Второй импульс, который идет в прославление Александра Невского, связан не с Московской Русью, не с московскими царями, а связан уже с Российской империей. Если Петр заложил Санкт-Петербург в устье Невы, если Петербург стал образом новой России, если возникла Петербургская Россия, то это совершенно естественный ход со стороны самого Петра Великого и потом последующих императриц и императоров к тому, чтобы Александр Невский стал фигурой решающей значимости. Почет, поклонение ему – это как вот есть икона, а есть оклад золотой, там серебряный, да еще утыканный каменьями драгоценными. Вот это вот некое подобие. Есть икона Александра Невского, но потом начинаются вот эти вот оклады в золоте, в камнях, и мы все меньше его видим. Он все больше приобретает характер мифа. Я бы все-таки лишний раз этот момент акцентировал. Александр Невский – фигура в очень сильной степени мифологизирована. Это один момент того, что я хочу сказать. Но есть и другой момент. А другой момент состоит в том, что было кого мифологизировать, понимаете? Ведь мифологизация какой-то персоны вовсе не означает, что происходит некая подмена исторической реальности. Фигура очень крупная, значимая для нашей истории. И все-таки какую-то мифологическую эту оболочку можно с нее снимать в уверенности, в предположении того, что за этой оболочкой стоит достаточно крупная фигура, исторически значимая. Все-таки Орденская ига – страшное обременение. Вплоть до середины, да почти что до конца XV века Орденская ига была некоторой безысходностью. И если наши государи были вынуждены мириться с этим игом, если они были бессильны как-то им толком противостоять, ну давайте вспомним, что Куликовская битва знаменитая, да, которая закончилась разгромом Ордынского войска, это же была битва все-таки с Мамаем, который не был Ордынским ханом, царем, да. Это был как раз с точки зрения царской власти в Орде, это был мятежник. И здесь хотя бы номинально, хотя бы дипломатически Дмитрий Донской посягал не на ордынское владычество, а он посягал на вот того, кого ордынские ханы-то и не готовы были признать. А потом еще пройдет 2 года, и Тахтамыш сожжет Москву. Пока Дмитрий Донской отправится туда на север собирать войско, ополчение, будет страшный погром Москвы. Это все еще бессилие, все еще ограниченность возможностей. И никаких упреков я здесь совершенно в адрес наших государей не принимаю. А ведь самый главный ужас – это вторая половина XIII века, когда Ордынская ига окрепла, когда баскаки собирают эти самые всякого рода поборы, когда, ну, знаете, Русь в известном смысле лежит в опрахе. Это все какая-то неизбывность. То, что Ордынская ига действительно нас отодвинула от Запада, Ордынская ига действительно способствовала возникновению гораздо большей дистанции по отношению к Западу, европейскому, чем раньше, так это все косвенное, очень мощное влияние Орды. Мы слишком слабы, чтобы чувствовать себя уверенным, да, в обращенности на Запад. А знаете, у страха глаза велики. Чем ты слабее, тем ты подозрительней. Чем Русь становилась слабее, тем она больше видела угрозу, иногда мнимую, со стороны католицизма. И это вот по нам очень сильно ударило. И Александр Невский здесь ничего изменить не мог. Он сам вот в эту ситуацию попадает. Он сам вынужден утверждать себя перед остальным Западом. До ордынского ига таких тяжелых ситуаций в отношениях с Западом, с Ливонией и со Швецией, конечно, у нас не было. Тут уж, мне кажется, возразить нечего.
0: Петр Великий, Александр Невский, эти два имени навсегда связаны. Какова их связь? Вот над этим тоже стоит серьезно нам размышлять. Много здесь мы еще не додумали, и эта работа тоже нам еще предстоит всей нашей культуре. И в день перенесения мощей Александра Невского в Петербург 30 августа по старому стилю, 12 сентября по новому стилю, мы чествуем этих двух людей именно вместе. Не секрет, что не только про Александра Невского историки напоминают нам неприглядные факты. Это не только его связь с Ордой, дипломатически унизительная, а еще и встречаются упоминания о практических репрессиях против своих сограждан в интересах Орды, которые проводил, не проводил Александр Невский. Но не исключено, что и было что-то такое. Но и Петр, мягко говоря, фигура сложная. Жестокий царь, что и говорить. Но по плодам их узнаете их. Не потому только Петр Великий, а, например, Иоанн IV, нет, что степень их жестокости разнится, а потому, что итоги правления Иоанна IV катастрофичны, а Петра I весьма даже славны. Но и это не все. Важна оценка личности. В книгах Петра Александровича Сапронова эта оценка есть. И оттуда можно понять, почему Петр – слава России, а Иоанн IV – позор России. В чем конкретно это проявляется и на основе чего эти непротиворечивые, вполне однозначные выводы сделали следующие поколения? Я бы еще вспомнила, что Петр почему так сходится с Александром Невским. Он же тоже вот это страдание внутреннее, муку эту личную, человеческую, переживал, этот разрыв внутренний, внутренний раздрайв, переживал и преодолевал. Как Александр Невский ездил кланяться в Орду, будучи европейским человеком, государем западного типа, правитель культурного пространства, которое часть Запада, часть Европы. Это же ужасно. А Петр? Он европеизирует свою страну, будучи сам человеком из Московского царства, закосневшего в отгороженности от Европы и сросшести с Ордой. Петр же плоть от плоти, кровь от крови Московской Руси. Ему-то самому. Ему пришлось тоже вот рвать пуповину и постоянно находиться вот в этом противоречии. Вот он человек, московский царь. Он ведет себя, прямо скажем, несоответствующе. Вот он, будучи 14-м ребенком царя Алексея Михайловича, занимает престол. Вероятность воцарения 14-го ребенка не так, чтобы велика, даже при той детской смертности. И в каком-то смысле его воцарение – это случайность. И он меняет и систему престолонаследия, и даже название страны, которой он правит. Потом Павел снова изменит систему престолонаследия, в каком-то смысле вернется к московскому варианту. Вот у историка, хорошо знакомого нашим слушателям, Кирилла Михайловича Александрова, есть совершенно такое замечательное прозрение, если так можно сказать, историческое. Центральный момент февральской революции – это проблема престолонаследования. Но Кирилл Михайлович сосредоточен на вероятном развитии событий, на личности цесаревича Алексея, который должен был наследовать Николаю II. Этого не произошло по воле Николая II. Так эту черту, за которой катастрофа, обозначает Кирилл Михайлович. Но если взглянуть на причину возникновения этой ситуации, то это, конечно, изменение системы престолонаследия императором Павлом. Он после Петра I вернул простой, в каком-то смысле примитивный, более архаичный и более московский, в этом смысле надо сказать, принцип наследования. И ситуация с восстанием декабристов – это же серьезная вещь. Это же восстание элиты, аристократии, восстание военных, восстание дворянства. Это повлияет на настроение в этой среде и во всех остальных потом очень серьезно. Повлияет, конечно, в сторону негатива к правящей династии. Эта ситуация появилась тоже в результате реформы престолонаследования Павла I. В части вот такой юридической, прямо скажем. То есть сама возможность этой ситуации, которая произошла на Сенатской площади. И в этом смысле судьба семьи Романовых тоже как последствие в чем-то, но в чем-то существенном, без чего эта ситуация в таком вот виде, как она была бы невозможна. Последствия реформы престолонаследования Павла I. То есть я хочу показать, насколько это серьезная вещь. И вот Петр Великий меняет эту московскую систему престолонаследия, хотя она его привела на престол, а без нее он бы там не оказался никак. Переступает через себя, можно сказать. А Павел откатывает Россию назад к московскому типу престолонаследования. И потом будут еще такие маленькие откаты к Москве. Вот у Николая I что-то в этом роде, и у Александра III в особенности. А Петр не случайно решительно и бесповоротно бросает Москву как столицу и делает столицу новую, Санкт-Петербург. Петр порывает с Москвой. Такую формулировку можно встретить в книгах по истории. Это тоже принципиально важно. Уйти от московской модели для России. Модели, сильно замешанной на наследии ордынском, находящейся под определяющим влиянием этой связи с Ордой. И вот что мы видим. Большевики возвращают столицу в Москву. Я знаю, что есть работы у историков, у культурологов, раскрывающие тему большевизации как архаизации. И уже отмечалось в трудах разных ученых, которые занимаются этой темой, что тип правления большевиков в этом плане не европейский, конечно, не европейский, восточный. После 1917 года Россия откатывается от петровского наследия, и Санкт-Петербург, столица европеизированной России, уже не подходит в качестве столицы. Нужна снова Москва. И образ правителя – это же невероятное превращение. Не только потому, что больше нет царя. Ура, больше нет царя, все так радовались. Невероятное превращение, потому что вопрос, а кто? Кто есть-то вместо царя? Вот кто этот новый тип правителя? Что это за культурный тип? Правитель-большевик. Это кто в культурологической оценке? Об этом я спросила у Петра Александровича, об отношении к большевистскому периоду в истории России и что это за новый тип правителя. Появился ли он вообще, новый тип, после того, как Россия потеряла государя?
1: Мое отношение к большевизму, вот к большевистской России, это отношение к длящейся катастрофе. Вначале катастрофа, потом культурное обезвремение. Никакой культурной формы толком выработано не было. У нас ведь в России, собственно говоря, господствовало не государство, не государственная власть. Вот ладно, тоталитарное государство, но ведь в государстве существовала партия, как надгосударственная надстройка. Там все перемешалось, там все искажено и лживо. Говорите о какой-то устойчивости, о создании новых образов. Вот каковы были правители большевистской России? Вот они уже не были воинами, государями, а кем они были? Да знаете, тут уже не разберешься. Он не мог быть подчеркнуто воином, да, это как бы идеология совершенно воспрещала. А кем он мог быть? Ну, если ты генеральный секретарь. Это же звучит для советского человека, ну, знаете, такой музыкой сфер. Ну, это такие высоты власти. Да никакие это не высоты власти. Это власть, которая не оформлена, которая никак не легитимирована. Почему один из функционеров партийных занимает такой высокий пост? Да, ему могли давать маршальское, уже трупу почти разложившемуся, могли дать маршальское звание, бесконечные ордена Советского Союза. Но это не фигура, это какая-то тень, понимаете, какая-то мнимость. Поэтому... Кто замещает? Да кто-то неуловимый, кто-то бесформенный, разрушительный. И слава тебе, Господи, та линия, которая не могла быть устойчивой. Вот не мог большевизм стать эпохой новой после петербургской России. Нет. Ему были отмерены десятилетия и никак не больше. Поэтому говорить о властителях после государей наших, ну, в данном случае не обязательно.
0: Наша программа начиналась с вопроса, почему сегодня часто можно услышать про Александра Невского, что он сделал за Россию важнейший выбор, выбор между Востоком и Западом. Наверное, это привнесение наших сегодняшних проблем в житийный сюжет, который неизменно значим для России. Как 800 лет назад, когда жил Александр Невский, как 300 лет назад, когда Петр перенес его мощи в Петербург, так и сегодня. Итак, выводы из сегодняшней передачи. Ехать или не ехать в Орду, просить или не просить у ордынского хана ярлык на княжение – выбора никакого не было вовсе. От экспансии Запада Русь не спасал Александр Невский, так как экспансии как таковой не имелось. И раз с рыцарями наш князь сражался как равный с равными, как один из них, то есть как европейский государь, а в Орду ездил по неприятной необходимости, то Александр Невский скорее представляет образ такого русского государя, в лице которого Русь, если и выбирает, то саму себя, а не Восток или Запад, и себя скорее как часть Запада, а не Орды. И понятно поэтому, почему Петр Великий избирает Александра Невского небесным покровителем своего окна в Европу. Это вполне логично, что ему тут нужен образ Александра Невского. Не совершал святой князь никакого поворота Руси-России спиной к Западу и лицом к Востоку. Он в своем лучшем качестве, в качестве государя-воина во главе своей дружины, стоял как раз лицом к Западу и спиной к Орде. Его образ не противоречит смыслу и значению Петербурга, самого европейского города России и самого русского города Европы. И его житие, естественно, воспринято великим культурным явлением петербургской России. То есть тем периодом нашей истории, когда наша страна была действительно на равных с великими мировыми державами. И равенство это измерялось не в пушках и тому подобном, не в железе, а в нематериальном, в достоинстве, внутреннем, в духе. И когда мы смотрим так на Александра Невского, тогда только мы видим, почему Петр Великий видел себя его продолжателем. Петр тоже прошел подобный путь, повернулся спиной к Востоку, лицом к Западу. Смотрел Петр на Запад. Заключив мир с Турцией, бросился в Северную войну, которая уже была в Европе, включился в нее, чтобы стать частью этой европейской истории. Включился на стороне коалиции государств Северной Европы. Александр Невский всегда был особо любим Петром Великим. Первого сына царь Петр назвал в честь своего отца, царя Алексея Михайловича. А второго сына, который родился за 30 лет до Ништадтского мира, он назвал в честь святого князя Александра Невского. Важнейшая часть культуры и, если хотите, цивилизационного кода, так называемого, это праздник. Как Петр праздновал мирный договор с Османской империей? Правильно, никак. А празднование Ништадтского мирного договора Петр распланировал с особой тщательностью, с повышенным вниманием. Это должен был быть праздник России всегда. Для этого перенесение мощей святого князя Александра Невского должно было быть именно в этот день. Поэтому мощи год ждали в Шлиссельбурге. И мы празднуем это до сих пор, 30 августа по старому стилю, 12 сентября по новому, вхождение России в число европейских государств. Сегодня в программе «Под знаменем России» принимал участие доктор наук, культуролог Петр Александрович Сапронов, ректор Института богословия и философии. Институт богословия и философии приглашает на обучение. Курсы дополнительного высшего образования по направлениям теология, православное богословие и культурология, русская культура в контексте мировой культуры. Лучше всего пройти сначала курс по направлению культура, а потом обязательно поступить на богословие. Потому что, согласитесь, приступать к изучению богословия должны люди с крепкой культурной основой. Так и более правильно и более продуктивно. Обучение проходит очно в вечернее время 2 раза в неделю. Также есть возможность учиться дистанционно онлайн или дистанционно заочно. Информация о поступлении на курсы дополнительного образования по направлениям теология или культура на сайте Института богословия и философии ibif.ru.

0: прозвучал ноктюрн из квартета номер 2 Александра Порфирьевича Бородина в исполнении квартета имени Бородина в составе Ростислав Дубинский, Ярослав Александров, Дмитрий Шабалин, Валентин Берлинский.
1: 18 сентября приглашаем на вечернюю пешеходную экскурсию «Петербург в романе Достоевского. Преступление и наказание». Она начнется в центре Сенной площади, на месте неудавшегося покаяния Раскольникова. Участники пройдут 730 шагов по точным адресам героев, увидят дом Сони Мармеладова и Свидригайлова, подойдут к Вознесенскому мосту, где Мармеладова задавили лошади, и к дому следователя Порфирия Петровича. В конце экскурсии окажутся у дома старухи-проценщицы. Экскурсию 18 сентября проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
0: Дорогие радиослушатели! Поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров 100». Номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.

0: Исследования и исследователи. Авторская программа Артема Гравина.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров», программа «Исследования и исследователи». И сегодня мы с Кириллом Андреевичем Битнером, кандидатом исторических наук, доцентом кафедры библеистики Санкт-Петербургского государственного университета, начинаем разговор на такую тематику, которой в нашей программе еще не было. Мы говорим о библеистике, мы говорим о книге «Бытия»,

0: стараюсь относиться к своей профессии как к объекту своего исследования, как ученый, отложив несколько в сторону свои конфессиональные, вообще мировоззренческие предпочтения. Это правда. И главный принцип работы ученого – это критический подход ко всему, к методу, критический подход к источникам. То есть попытка поставить под сомнение какие-то общепринятые взгляды – это основной принцип работы ученого.
1: Да, я принципиально на этом заострил внимание, чтобы предупредить наших радиослушателей, что мы сегодня говорим не о богословии Библии, в таком, ну, можно сказать, в традиционном его понимании, не о герменевтике даже, наверное, а вот о таком научном подходе к библейскому тексту и конкретно книге «Бытия», о которой мы сегодня будем говорить. Но прежде чем перейти к частной теме, которую мы с Кириллом Андреевичем, обсуждая, решили вот избрать для нашей программы теме творения, творения мира и творения человека, я бы хотел наших радиослушателей ввести в тематику. Вообще, книга «Бытия», что она из себя представляет для ученого?
0: Да, конечно. Очень часто я слышу, как верующие люди, рассуждая о происхождении мира и человека, пытаются осмыслить библейские повествования, которые содержатся в первых двух главах книги «Бытия». Каким-то образом их, если не согласовать, то соотнести с современными научными теориями. Встречаются две точки зрения, казалось бы, не похожие друг на друга. С одной стороны, некоторые христианские апологеты, чаще всего это протестанты, но не только, бывают и православные, иудеи, например, пытаются доказать, что текст первых двух глав библейской книги «Бытия» представляет собой исторически точный рассказ о происхождении мира. При этом сам библейский текст они воспринимают очень буквально и стремятся противопоставить его современной научной картине мира. И свою аргументацию они выстраивают, критикуя отдельные положения теории эволюции, ну и других различных теорий научных. И в пику эволюционистам они называют свои взгляды научным креационизмом. Но другие люди, стремящиеся быть апологетами, рассуждают иначе. Они также верят в то, что в первых главах книги «Бытия» представлен достоверный рассказ о происхождении мира. Но в отличие от так называемых научных креационистов, пытаются не противопоставить его современной научной картине мира, а наоборот согласовать его с ней. При этом они настаивают на том, что современные представления о происхождении Вселенной, происхождении человека, они уже представлены в Писании, но в скрытом, то есть в зашифрованном виде. Они основываются обычно на аллегорической экзегезе Писания. При всей своей непохожести первый и второй подход, то есть так называемых научных креационистов и сторонников аллегорической экзегезы, они страдают, на мой взгляд, тем, что воспринимают библейский текст довольно наивно, не учитывая того культурного и богословского контекста, в котором он появился. Иначе говоря, многим апологетам не хватает знания библеистики и также знания библейского богословия. Теперь, возвращаясь к самой книге «Бытия», нужно сказать, что это первая книга Пятикнижия. Пятикнижие, как известно, в иудаизме принято называть Торой. В переводе на русский язык Тора – это закон, учение или наставление. Еврейское название книги «Бытия» – Берешит в начале. Так книга названа по первым словам книги. В нашей культуре также существует традиция небольшие стихотворения называть по первым их словам. В греческой традиции книга имеет название «Генесис», то есть «Происхождение». Русское название «Бытия» является калькой из греческого, может быть, и не вполне удачной. Скорее, «Становление». «Бытие» — это статика, а «Становление» и «Происхождение» — это динамика. Так вот, когда человек начинает впервые, может быть, читать Библию, у него вызывает некоторое недоумение. Почему? В связи с чем? В связи с тем, что в книге «Бытия» много повторов. Казалось бы, об одних и тех же событиях рассказывается не совсем одинаково. Подобное затруднение при чтении Библии возникает уже на первых страницах. И в частности, в первых двух главах книги «Бытия» представлены разные рассказы о сотворении мира и человека. Первый рассказ содержится в тексте, начинающемся с первого стиха первой главы и заканчивающемся в середине четвертого стиха второй главы. Это так называемый «Шестоднев». Читая этот текст, мы видим океан сначала, потом из океана выделяется суша, потом творятся растения, животные, человек, и на седьмой день Бог отдыхает от своих трудов, и наступает суббота. А второй рассказ представлен во второй главе, начиная с середины четвертого стиха и заканчивая концом второй главы. Впрочем, к рассказу примыкает третья глава, это рассказ о так называемом грехопадении. Рассказ о грехопадении является прямым продолжением второй истории сотворения человека. Последовательность творения человека и животных несколько иная. Сначала Бог творит, лепит из земли или из глины Адама, потом творит животных. В синодальном переводе, а также в переводе Российского библейского общества, несколько сглаживается различие между текстами. Если читать текст синодальный,

0: переводе можно подумать, что когда говорится о творении животных, это может происходить и до творения Адама. На самом деле еврейский текст не содержит в данном случае двусмысленности, то есть сначала творится Адам, а потом творятся животные, а потом из ребра Адама творится Ева. И перед нами несколько иная картина. Оазис в пустыне, рай находится в оазисе, из которого вытекают, там источник воды, из которого вытекают реки, вокруг пустыни. Первый рассказ я бы назвал «Островом в океане», а второй – «Оазисом в пустыне».
1: Ну вот прежде чем перейти уже непосредственно к этим рассказам, да, которых вот мы могли бы сейчас поподробнее рассмотреть, возникает вопрос. Вы говорили о пятикнижии в широком смысле, да, потом мы заходим в одну из книг, книгу «Бытия». Здесь есть разные рассказы, да, разные какие-то противоречия, которые простой даже верующий человек, который читает эту книгу, обнаруживает, задается вопросами, может быть, не задается вопросами. В традиции существует мнение, что, ну не то, что в традиции, а в стереотипном сознании существует мнение о том, что Пятикнижие было написано одним автором, да. Как я понимаю, в научной библеистике это мнение, ну, не является правильным, более того, скорее неправильным. Могли бы вы сказать немного об авторстве этой книги и вообще о том, как она формировалась исторически? Вот в двух словах, для того, чтобы нашим радиослушателям было понятно, что этот текст имеет много слоев не только с точки зрения культуры, да, не только с точки зрения каких-то смыслов, но и с точки зрения вообще его вот генезиса, да, становления.
0: Происхождения, да? Да, конечно, с удовольствием. Спасибо за вопрос. Следует отметить, конечно, что в Древнем Израиле, в Древнем Иудее не было современных представлений об авторском праве. Тексты писались не для того, чтобы стать знаменитыми благодаря своим сочинениям, а по другим причинам. В этом важное отличие от античной культуры, в которой было очень важно, что Гесиод написал «Труды и дни», Гомер написал «Илиаду и Одиссею», то есть Пир написал «Платон», например. Да? Цели были совсем другие, например, выполнить задачу государственной важности. Поступал социальный заказ, и писцы, книжники, они либо по инициативе монархов, либо по инициативе первосвященников или каких-то других еще кругов писали историографические сочинения или другие, другого рода сочинения. Их творчество можно сравнить с современными российскими законами. Современные российские законы также публикуются без указания их авторов. Законы много раз редактируются. И при большом желании можно узнать, кто предложил данный законопроект, какой там член Государственной Думы или кто-нибудь еще, кто участвовал в заседаниях, кто участвовал в редактировании, но при публикации самих законов эту информацию мы не видим. Другое сравнение, которое напрашивается, это сравнение с Википедией. Википедия, как известно, не имеет авторов. То есть можно проследить, кто начал дискуссию, кто редактировал, да, можно проследить. И в Древнем Израиле написаны одними людьми тексты, заимствовались, редактировались, дополнялись, комментировались. Ну вот можно привести несколько примеров. Первый пример – это книга «Хроник», или по всенодальном переводе называется словом «Пролипоменон». Если вы сравните текст книги «Пролипоменон» с книгой «Царства», вы видите, что часто текст просто одинаковый. И полагают, что это толкование на книгу «Царств», куда тут сокращено, добавлен дополнительный материал, но в целом при написании этой книги был использован материал более старой библейской книги, книги «Царств». То есть автор книги «Пролипоменон» заимствует материал из книги «Царства», редактирует его, комментирует, дополняет. И это можно сопоставить с позднейшими иудейским жанрами драша, то есть толкования. Подобным образом поступали, например, в ранетическую эпоху различные иудейские толкователи. То есть они брали текст Писания и писали на него толкование, продолжали его как бы дописывать. Из более поздней эпохи также можно привести новозаветный пример. Как известно, евангелисты Матфей и Лука используют текст Евангелия от Марка, дополняя его собственным материалом. Собственным или либо взятым из еще одного источника, так называемого Q. Если говорить о пророческих книгах, то также первоначальные какие-то записи пророческих авторов дополнялись, редактировались, и даже в 36 главе книги Иеремии можно прочитать о том, как это происходило. Из текста этой главы мы видим, что Иеремия диктовал своему секретарю текст, секретаря звали Варух, потом Варух зачитывал этот текст перед царем, царь уничтожил свиток, и со слов Иеремии он его написал заново, Варух. Но был еще один книжник, который написал всю эту историю. По крайней мере, в этом процессе участвовал, в литературном процессе уже три человека. Это Иеремия, который диктовал, Варух, который записывал, и третий, книжник, который написал обо всей этой истории. Ну, вот так происходило формирование, например, книги Иеремии. Там просто есть четкие указания на это. Идея авторства, что у каждого текста должен быть собственный автор, она среди иудеев распространилась довольно поздно, по всей видимости, в эллинистический период под влиянием греков. Можно вспомнить книгу Иисуса Сенасирахова, прологи которой четко говорится, что кто написал, написал этот человек. Есть пролог, который написан внуком. Написал Иисус Сенасирахов. Также стало принято приписывать авторство различных книг знаменитым людям древности. То есть изначально, например, если говорить о книге Иисуса Навина, Иисус Навин – это главный герой книги, главный персонаж книги. Но впоследствии иудеи стали считать, что Иисус Навин является и автором. Книга Самуила соответствует первым двум книгам царств в синодальном переводе. Иудеи приписывают авторство Самуилу. Самуил – это главный персонаж. Но уже в конце первой книги Самуила он мало того, что умирает, но после этого Саул пытается вызвать его дух. Во второй книге Самуила Самуил уже не присутствует вообще. Но, тем не менее, считают, что книгу Самуила, иудеи считают, что написал Самуил, правда, отдельные части, писали позднейшие пророки. Точно так же происходило дело, по всей видимости, с Пятикнижием. Может быть, на манер Солона или каких-то других греческих законодателей, а иудеи стали говорить о том, что Пятикнижие написал Моисей. В самом Пятикнижии действительно говорится о том, что Моисей записал некоторые тексты, например, в частности, некоторые тексты книги Второзакония, но при этом не говорится о том, что он написал все Пятикнижие. И Моисей также, прежде всего, главный персонаж Пятикнижия, а не его автор. В частности, в тексте Пятикнижия рассказывается о том, что он был наикратчайшим человеком на земле. Вряд ли наикратчайший человек на земле мог написать о себе в таких категориях. А также повествуется о его смерти. В Вавилонском Талмуде говорится, конечно, о том, что все написал Моисей, но вот эти части, рассказ о его смерти, был дописан Иисусом Навином. Конечно, начиная с начала нового времени, на самом деле даже и раньше, уже в средние века многие люди стали сомневаться в том, чтобы Пятикнижие написал Моисей. Например, существует знаменитый ребус или загадка иудейского книжника XI-XII веков Авраама Ибнезра. В этой загадке он собрал вместе пассажи Пятикнижия, в которые указывают на то, что Моисей не мог быть автором. Барух Спиноза намного позже разгадал эту загадку, написал об этом, за что был отлучен из синагоги и вынужден был стать христианином, хотя изначально, видимо, это не было в его планах. Ну, и Авраам Ибнезр остался в памяти как великий иудейский экзегет Писания, но вот поскольку он о многих вещах писал только намеками. Если бы он написал бы, что в XI-XII веке, что не Моисей написал Пятикнижие, а другие люди, то, вероятно, ему тоже пришлось стать либо христианином, либо мусульманином. Потому что в то время невозможно было быть просто, так сказать, Авраам Ибнезр без всякой конфессии. Если бы человек отлучался от синагоги, он должен был присоединиться к какой-то другой общине. Я не буду пересказывать всю историю библейской критики, потому что библейская критика как таковая, она и возникла вначале как выявление источников Пятикнижия. Остановлюсь только на том, что классической стала теория четырех источников, так называемая теория графа Вильгаузена. Она обрела такую основную форму в конце XIX века. Ее также называют документарной теорией или гипотезой. Согласно этой теории, Пятикнижие состоит из четырех различных источников, из егвиста, элогиста, жреческого источника и девтерономиста.
1: Ну, эти названия условные, мы можем так сказать, да?
0: Конечно, это они так назвали. Там же авторов нет, они их назвали. Почему так? Потому что егвист использует с самого начала имя Игве Бога. Игве, там по-русски Иегова, так часто передавали это имя, там, в синодальном переводе, скажем. Элогист, потому что использует имя Логим. Жреческий, потому что для него важны, как раз для предполагаемого автора важны всякие вопросы, связанные с культом, вопросы священства, календаря, храмового служения, жертвоприношений. И девтерономист, потому что девтерономиум по-латински – это второзаконие. В этот источник входит, согласно идеям авторов этой теории, входит в основном книга Второзакония.
1: Но эти авторы, условные авторы, которых мы сейчас назвали, они их, скажем так, материалы, они пересекаются, я правильно понимаю?
0: Да, они переплетены друг с другом.
1: Переплетены, да.
0: И раньше считали, что раньше, очень часто и сейчас можно прочитать об этом, что это разные источники Пятикнижия. То есть Пятикнижие представляет собой такую компиляцию из источников, и часто довольно такая неумелая компиляция, что есть противоречия. Но на самом деле все-таки современная наука, конечно, теория источников, теория, документарная теория, она нельзя сказать, чтобы она стала полностью неактуальной, но нельзя сказать, что она до сих пор является актуальной в том виде, в котором была сформулирована. Понятно стало, что Второзаконие является только началом большого исторического сочинения дофтерономической истории, которые также принадлежат книге Иисуса Навина, Судей, Самуила и Царств. С другой стороны, взаимоотношения между источниками также. Сейчас многие ученые смотрят на это совсем по-другому. Изменилась и датировка из этих источников. Какие-то из них являются независимы друг от друга, а какие-то являются не столько источниками в прямом таком смысле, сколько комментариями к прежним, то есть такими редакционными слоями. В древнем Израиле, как и в позднейшем иудаизме, была развита такая комментаторская деятельность, то есть более поздние авторы, они комментировали более ранние тексты. Ну, так же, как автор книги Паралипомен, он, включив в свое представление материал, обширный очень материал из книги Царства, он его комментировал немного, его, как сказать, теология несколько отличалась от изначальной теологии книги Царств. То есть это такой комментарий на книгу Царств, просто мы можем сравнить его с книгой Царства. Если бы книга Царства не сохранилась, мы могли бы тоже догадать о том, что есть какие-то источники, которые он использовал. В начале книги Бытия, в первых пяти главах книги Бытия, мы имеем дело с предполагаемыми источниками, как раз ягвистом и жреческим.
1: Я предвосхищаю, может быть, ваш рассказ. По крайней мере, у меня появилась мысль о том, что вот эти вот расхождения, о которых вы говорили, в том числе о той проблеме, в которую мы решили погрузиться, проблема творения, связана как раз-таки с переплетением посылов разных авторов. Правильно ли я вас понял?
0: Да, совершенно верно. Это связано с тем, что как раз в первых пяти главах, так же, как и в последующих главах, переплетены несколько слоев, да, более ранние и более поздние. В частности, в первых пяти главах представлены два слоя, более ранние, так называемый ягвист. Раньше считали, что вплоть до конца, до 80-х годов 20 века, что он написан при дворе царя Соломона, где-то в X веке, что он достаточно древний. Сейчас все-таки произошла некоторая смена парадигмы в библеистике, и сейчас большинство, наверное, ученых датируют где-то временем Вавилонского плена, VI века. Почему? Ну, потому что там есть намеки на Вавилонское пленение, изгнание евреев из земли обетованной, в частности, вот, из рассказа о грехопадении, изгнание Израиля, он полагает, что это содержит некоторую аллюзию на изгнание евреев из земли обетованной. Также рассказ о строительстве Вавилонской башни, он мог быть актуален только тогда, когда Вавилон представляет собой громадный мегаполис, множеством языков, на которых говорит его население, потому что это могло произойти как раз в Нововавилонский период, в VI веке, когда евреи оказались в большом количестве в Вавилонии. А если бы было написано предполагаемое время Соломона, то есть в X веке до нашей эры, это произошло бы в так называемую среднюю Вавилонскую эпоху. И тогда Вавилон был, в общем, захолустным городом. Какого там обилия языков в Вавилонии не было. То есть Вавилон дважды оказывался таким великим городом в время Старой Вавилонской империи. Это при Хаммурапи его потом, начиная с XVIII века до нашей эры. И довольно короткий период, Нововавилонский период, VI веке до нашей эры. Более вероятно, конечно, что это происходило в Нововавилонскую эпоху написания текстов ягвиста. Перу ягвиста принадлежит рассказ о творении Адама, Эдемского сада, животных и Евы, который содержится во второй главе книги Бытия, начиная со второй половины второго стиха. Далее за ним следует рассказ о так называемом грехопадении и изгнании из рая. Это вся третья глава, рассказ о Каине и Авеле, первые 16 стихов 4 главы. Последующая генеалогия каинитов, потомков Каина, и рассказ о рождении Сифа в 4 главе книги Бытия 17 по 26 стихи. Следующий источник, так называемый жреческий автор или священнический жреческий автор, его часто обозначают при помощи латинской буквы «П», ягвиста при помощи «Йод», немецкой буквы АП при помощи немецкой или латинской буквы П. Источник П, или там жреческий автор, священнический автор. Датировка текстов жреческого автора, приписываемых жреческому автору, она считали в XIX веке, что источник был написан в персидскую эпоху, в начале периода Второго храма, и сейчас также считают. То есть это, видимо, наиболее поздний источник. Жреческий текст представляет собой, по всей видимости, независимый источник, а некоторые комментарии на более старый текст, на творение ягвиста. Первый текст, приписанный жреческому автору, можно найти в первой и в начале второй главы книги Бытия, вплоть до 4 стиха. Это так называемый шестоднев, рассказ о творении мира в течение 6 дней и субботнем отдыхе. И завершается этот рассказ фразой родословия, или в синодальном переводе, по-моему, происхождения неба и земли. В начале 4 стиха 2 главы. второй текст жреческий можно найти в пятой главе. Это Веся, пятая глава, в которой представлено родословие сифитов, потомков Сифа. И он также имеет такую шапку, заголовок «Книга родословия людей». Родословие Адама и родословие людей. Это пятая глава, первый стих книги Бытия. Вот так распределяются эти источники, предполагаемые, конечно, источники в первых пяти главах. Теперь мы поговорим о различиях, которые существуют между текстом, который приписывается Игвесту. Это большая часть второй главы книги Бытия с текстом, который приписывается жреческому автору. Это первая глава, начало второй главы книги Бытия. Начнем с более старого рассказа, с рассказом Игвеста. Первым отличием является сам пейзаж. Как читатель видит пейзаж, посреди которого это происходило. В второй главе это человек видит перед собой оазис пустыни. В первой главе остров посреди океана. Второе. Описание творения человека и животных различны. В начале, во второй главе книги Бытия, творится Адам, потом животное, потом из ребра Адама творится Ева. В первой главе книги Бытия дается более развернутое творение не только человека и животных, а всего мира. Это описание творения сначала света, потом неба, твердя, земли, животных и человека. Во второй главе книги Бытия может идти об одном дне творения, равно как и любом другом количестве дней. Зависит от того, как понимать слово «йом» еврейское, либо это «бьем» в день, либо это «когда», просто перевести словом «когда». В первой главе книги Бытия идет речь о шести днях творения и о седьмом дне отдыха и субботе. Во второй главе книги Бытия говорится о том, что сначала Бог сотворил Адама, но чего-то не хватало. И потом пришлось сотворить животных и Еву. Описание творения человека во второй главе книги Бытия выглядит как приведение в некоторое совершенство того, что изначально не было совершенно. Сотворено совершенным образом. То есть вначале создан Адам, потом создано животное, а потом что-то не хватало Адаму, была сотворена также Ева, причем не из земли, а из ребра самого Адама. В первой главе книги Бытия подчеркивает, что все было сотворено изначально совершенно, особенно человек, везде сказано по-еврейски. И было «тов» — это «хорошо», а когда идет речь о творении человека, говорится «тов мы от» — «очень хорошо». И, соответственно, порядок творения отличается. Человек, животное и женщина, а там животное и венец творения человека. Во второй главе книги Бытия словом «Адам» по-еврейски значит «человечество», «все человечество», назван предок эпоним людей, один человек, мужчина, Адам. Только он назван словом «Адам». Ева назван словом «Ева» или «женщина». А в первой главе книги Бытия словом «Адам» названы сразу и мужчина, и женщина. И в первой главе не идет речь об отдельном творении Евы из ребра Адама. Сразу были сотворены Адам, мужчина и женщина. Дальше, во второй главе книги Бытия присутствует гораздо больше антропоморфизма, чем в первой главе. Скажем, Бог, говорится о Боге, что он лепит Адама, потом животных, потом творит или строит, по-еврейски глагол «бана» использован, то есть, может быть, вырезает из ребра Еву. То есть он ну, вот как такой горшечник, может быть.
1: Такой ремесленник.
0: Ремесленник, да. А вот в первой главе такое описание более рафинированное. Он творит словом, а не сам не руками. Бог творит словом, человек, а не руками. Уже давно библеисты обратили внимание на то, что божественное имя Яхве, Иегова, в синодальном переводе переводится словом «Господь», оно присутствует только во второй главе книги Бытия. В первой главе оно отсутствует. И, наконец, самый, может быть, важный аспект. В творении Игвиста человек становится богоподобным только в результате нарушения божественного табу. После того, как человек вкусил дерево познания добра и зла, Бог говорит, что он стал как один из нас, знающий добро и зло. Изгнал его из сада, чтобы человек не стал полностью божественным. То есть, чтобы не вкусило дерево также жизни. А в первой главе рассказывается о том, что изначально человек был сотворен богоподобным, то есть по образу и подобию Божьему. Вот в этом основные различия.
1: С чем они связаны? То есть это... Я понимаю, что они связаны с разным авторством, о котором мы говорили немного. Есть ли здесь какие-то объяснения, что ли, почему, собственно, так, а не иначе? Да? Почему, например, в одном случае человек является венцом, а в другом случае нет? Почему в одном случае со света начинается все, а в другом случае нет? То есть какие-то такие вот пояснения могли бы вы дать для наших радиослушателей?
0: Источник Игвест, он такой более архаичный. Он более ранний, чем жреческий, он более архаичный. Там для него не представляет, для автора не представляло никакой проблемы имя Бога Игве использует с самого начала книги. Равным образом он описывает жертвоприношение. Первые жертвы приносит Ной в источнике Игвист. И Бог часто очень, в первых главах особенно, он так несколько похож на человека, антропоморфичен. А жреческий автор, он, и, видимо, он происходит из жреческих кругов, священнических кругов, он часто полемизирует с такими с предшествующими текстами, например, с Игвистом. Для него важной очень задачей является, например, обоснование исключительных прав на жречество у потомков Аарона и полемика с левитами. Вот, например, текст о восстании Корея, также он жреческий, и текст о расцветшем жезле Аарона, который в этом тексте доказывается то, что исключительное право на священнодействие имеют только потомки Аарона. Поэтому и у жреческого автора институт жертвоприношения появляется только с введением легитимного священства, жречества, то есть в книге Исход. В книге Исход, в книге Левит. А, например, в книге Бытия жреческий автор, он избегает описания жертвоприношений. То есть он считает, что раз не было легитимных жрецов, легитимных священников, то само жертвоприношение не было. Иначе могут какие-то люди заявить, что у них право на совершение культа, совершение обрядов, оно восходит еще к Адаму или к Мелхиседеку. У них это все привязано к потомкам Аарона. Их интересуют проблемы культа, проблемы праздников. Например, даются датировки начала, конца потопа и различных этапов потопа, и получается, что потоп заканчивается в Новый год. Там дата потопа. То есть это привязано, естественно, к литургии иудейской.
1: Именно так. Поэтому ему для него важно было количество дней, да?
0: Конечно. Угу. Дальше дают множество датировок. Отличительной чертой также является наличие таких очень формализованных родословий. И различные отрывки текста, они содержат заголовок, толидот, родословие. Имя бога Игве упоминается так же, как и сами жертвоприношения, только начиная с описания Синайского откровения. До этого имя Игве не пользуется в жреческом авторе. Также нет описания снов и явления ангелов. Гораздо меньше антропоморфизма. Это такой более рафинированный такой жреческий текст. Так вот, еще один вопрос, который возникает. Почему дней творения и отдыха в первой главе книги Бытия всего 7? А после этого я отвечу на вопрос уже про свет. Одной из важнейших задач этого автора, жреческого, было дать богословское обоснование празднования субботы, по-еврейски шаббат. Он, как я уже сказал, уделял особое внимание теме праздников календаря. И в шестодневе он объясняет, что суббота не является чисто иудейским установлением. Его происхождение восходит к самому творению мира. Об этом же говорится и в тексте Декалога, в 20 главе книги Исход, в жреческой версии. «Помни день субботний, чтобы светить его». Я там пропускаю несколько стихов. «Вы в 6 дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день 7-й почил. Посему благословил Господь, день субботний осветил его». То есть институт субботы, субботних праздников, он как бы берет свое основание в самом порядке творения, а не является чисто иудейским таким вот обычаем. И вот понимание богословия жреческого автора позволяет нам дать ответ на вопрос, почему же первым творением Бога был свет в 3 стихе, согласно 3 стиху 1 главы книги Бытия. Так вот, творение света и последующего за этим отделение света от тьмы было необходимо для того, чтобы положить начало осуществлению дней. «И назвал Бог свет днем, а тьму ночью, и был вечер, и было утро, день один», сказано в 5 стихе 1 главы книги Бытия. И поэтому, конечно, зная богословие жреческого автора, его, понимая его богословские цели, мы можем, конечно, понять, что для него эти 7 дней творения были днями. Просто не громадными периодами, миллионы лет, а днями, то есть сменами, между которыми наступала тьма. Да? То есть был вечер, был утро, день один. Был вечер, был утро, день второй. Потому что цель, это одна из важных целей, его целей, это обосновать празднование субботы. Поэтому и день, первым творением был свет, он был еще не локализован как бы в пространстве, а просто был свет, сменялись утро и день. А потом сотворил светило и уже локализовал этот свет в светильниках, солнце, луне и звездах. Да? Про светило написано, что они созданы для того, чтобы отличать праздники, дни отличать. И ясно, что идет речь о различных иудейских праздниках, более подробное описание которых мы можем в законе там, книги Исход, книги Левит найти.
1: Ну, то есть от этого автора в текст попадает такой отпечаток его культовых представлений, да, его культового даже в каком-то смысле мировоззрения. Да? То есть оно очень сильно детерминирует этот текст, как-то его даже выстраивает относительно его представления о том, как должно совершаться ветхозаветное богослужение, повседневная религиозная практика, да? То есть здесь и некоторая такая взаимосвязь в тексте напрямую прослеживается, да?
0: Конечно, конечно. Mm-hmm. Можно сказать, что «Шестоднев» — это жреческий комментарий на более ранний текст Игвиста, на вторую главу. Там, где автор, можно сказать, полемизирует с предшествующим библейским автором, с текстами Игвиста. И различие между текстами не является случайным. Раньше считалось, что это результат неумелой компиляции. На самом же деле, как я полагаю, текст намеренно полемичен. Ну вот и можно привести несколько примеров полемики внутри Библии, да? В книге «Экклезиаста», по-моему, всякому читателю понятно, что содержится полемика с теми идеями, которые можно найти в книге «Притчей». Ну, философия книги «Притчей» очень такая простая. Если перефразировать, нужно делать хорошо, а не надо плохо. Если ты будешь делать хорошо, то тебе при жизни будет хорошо. Такая простая очень философия, да? Которую сейчас можно представители Евангелия Процветания ее также используют в Соединенных Штатах и в других странах, многих, где она господствует, да? Что если человек праведно жил, то Бог его вознаграждает богатством, например. А книга «Экклезиаста» как раз и полемизирует с этим, показывает то, что не все так просто. Да? Действительность гораздо сложнее. А вот в книге Иова полемика происходит внутри книги, между различными персонажами. То есть подобное же мировоззрение, такая традиционная мудрость, она излагается устами друзей Иова, а вот такая критическая, да, премудрость в уста Иова самого. И оказывается, что Иов в самом конце Бог является сам и говорит, что Иов говорил во мне более верно, чем его друзья. То есть это такая полемика. В Пятикнижии также можно найти полемику между жрецами, потомками Аарона и левитами. То есть есть тексты греческие с критикой левитов, а есть текст, наоборот, левитский с критиком Аарона, предка жрецов. Например, рассказ книги Исхода о том, как Аарон изготовил золотого тельца, а потом, когда Моисей вернулся, спустился с горы, то первые стали на стороне чистой религии как раз левиты. А Аарон был виновен в основании культа тельца. Это, наоборот, левитский антижреческий текст. А вот текст «Восстание Корея» и «Расцветшем жезла Аарона» — это как раз жреческий текст, антилевитский. Вот. И можно сказать, что библейские тексты находятся не в статическом, а в динамическом единстве. Авторы комментируют друг друга, полемизируют. Но я не являюсь богословом. С самого начала говорили о том, что я занимаюсь светской наукой. Но если бы я попытался бы использовать богословские категории, я бы сказал, что откровение дается не просто вот в форме такой вот, надо делать то-то и то-то.
1: А, ну, такой императива, да?
0: Да, не, форме, не только в форме, не обязательно в форме императивов, а часто в полемике. Книга Иова, например, и показывает, и книга «Экклезиаста» показывает, что без представления, например, о развернутого учения о потустороннем мире или воскресении из мертвых, дальше, как сказать, такое теодицея не работает. Надо, необходимо что-то еще. Если все заканчивается этой жизнью, то непонятно, какая функция Бога в нашей жизни. То есть откровение, если говорить богословским языком, откровение тоже оно часто посредством полемики. Ну, можно и вспомнить полемику, например, даже Иисуса с отдельным положением Моисеева закона. Что Моисей по жестокосердию дал вам, разрешил вам разводиться. Изначально так не было. Это же полемика с фактически законом. Иисус полемизирует с законом, но при этом использует тоже аргументацию такую вот книжную. Да? И не понимать того, что библейский текст содержит полемику, на мой взгляд, это не вполне понимать природу библейского текста. И потом это часто приводит к тому, что человек сначала воспринимает все как достоверно, исторически достоверные тексты, в которых нет ни единой капли противоречия, потом, если он начинает об этом, чем дальше об этом думать, чем больше начинает сомневаться. Потом может прийти либо к тому, что он решит, что это все неправда. И часто как раз такие наиболее агрессивные атеисты, они вырастают из бывших верующих, которые разуверились в таком вот буквалистском понимании. Либо, может, вот еще сойти с ума, например, тоже вариант. Как раз библеистика, в данном случае изучение богословия, библейских книг, библейского богословия, помогает нам как-то понять...
1: Третий путь найти, да?
0: Да, найти третий путь, да.
1: Мы представили образ жреческого автора, такой священник, которому было важно обосновать свое ежедневное существование с точки зрения и библейского текста. Он в него вложил, да, свои представления о том, как правильно жить в какой-то степени, да, как правильно общаться с Богом. А вот фигура автора второго, о котором вы говорили, фигура Игвиста, она... Ну, по крайней мере, для меня пока что оказывается такой несколько тайной, да, некоторым таким иксом, да, может быть, потому что о нем не так много данных, но, может быть, вы могли бы на нас как-то представить его, чтобы мы могли сопоставить эти две фигуры. Условные фигуры, понятное дело, что мы не можем говорить об одном человеке там, или о конкретной личности. Для сравнения, что же?
0: Конечно, эти наши писания грешат некоторой условностью. Может быть, это не один автор был, Игвист, Джейческий, это группа авторов. Важно, конечно, для понимания общего замысла, важно, что это не просто какие-то люди по собственному почину, видимо, что-то писали, а они выполняли определенный социальный заказ, то есть они представляли интересы целой группы. В данном случае же чешский автор или авторы, можно нам полемизировать, один там автор или несколько, они представляли интерес собственной корпорации, это жрецов, то есть высшего класса во времена Второго храма, на всем протяжении практически истории Второго храма, может быть, за исключением только там, самого последнего римского периода. То есть это был высший класс общества. И они обосновывали свою монополию на вот правление культа, например, на то, чтобы приносить жертвоприношения. Игвист, живший раньше, может, один или там, разная была группа, во время Вилонского плена, задачи игвиста были несколько иные. Во-первых, дать ответ на вопрос, почему евреев оказались в Вилонском плену. За непослушание. Так же, как Адам за непослушание был изгнан из рая, так и они были изгнаны из Палестины, из Иудеи. Попутно рассказывается о происхождении Вавилона, рассказ о Вавилонской башне. Там часть рассказов о потопе также, видимо, они месопотамского происхождения, но были обработаны в таком вот благочестивом неговистском ключе. Да? Все политеистические элементы были оттуда удалены. И дальше важным элементом игвистского повествования являются рассказы о патриархах, Авраме, Исааке, Иакове. И в частности говорится о том, что обетование, данное Аврааму, оно безусловно. Бог обещает обетованную землю Аврааму и его потомкам, причем взамен не ожидая ничего. В любом случае оно будет принадлежать его потомкам. Там рассказывается о том, как Авраам обходит обетованную землю, ставит жертвенники, то есть тем самым отмечая, закрепляя за собой эту территорию, да? Написано, видимо, в ситуации плена, когда такое положение неустойчивое, сами иудеи, которые вернулись, либо там находятся в обетованной земле, они чувствуют себя очень уверенно, там же находится какое-то количество времени вавилонские войска, на территорию постоянно нападают соседи, Эдом и так далее. Там также описывается вот в нелестных чертах происхождение соседей, например, Эдома, рассказ о Исаве, который продал свое первородство, Моава, Амона, они родились в результате инцеста, ну и так далее. То есть это вопрос для него, важный вопрос, вопрос земли, не случайно и об изгнании земли, изгнании сада идет речь, да, о проклятии земли также. И это для него, конечно, только преамбула к истории, основной истории патриархов, дальше происхождения израильского народа. А жреческий автор, он это просто использует несколько другую оптику, собственное представление, он как бы комментирует и несколько корректирует предшествующий текст, но при этом он, видимо, не имеет полномочий. Мы не знаем, в какой мере сохранился изначальный текст игвиста, но мы только можем отметить, что значительно большой, довольно большой части он сохранился. И мы видим, что у последующего автора не было таких, скажем, полномочий уничтожать предшествующий текст. Полномочий или желания не было. Когда мы видим два рассказа сотворения мира, мы видим, что, несмотря на противоречия, второй рассказ не был удален из Писания. Означает, что он был уже достаточно авторитетен. И нельзя было его просто удалить, нужно было написать к нему комментарий, который немного корректирует, на взгляд позднейшего автора, такие вот острые углы, может быть, которые несовместимы с его богословием, более таким вот возвышенным, чем антропоморфизм игвиста. Просто каждый из авторов, он преследовал определенные цели, и, естественно, для игвиста не так важно было показать, что Бог в человеческом виде ходил, сколько ввести вот в проблематику изгнания из обетованной земли. Просто он, каждый писал как мог, используя те представления, которые у него были.
1: Так или иначе, несмотря на то, что эти источники исходят, видимо, от разных авторов, в них есть какие-то общие понятия, общие смыслы, общие вещи. Что их вообще объединяет между собой? Почему они могли оказаться в одном тексте?
0: Общие элементы в этих рассказах, двух рассказах о происхождении мира в книге «Бытия» следующие. Первый пункт. Небо и земля, либо земля и небо, в другой последовательности, у игвиста земля и небо. Животный и человек созданы Богом. тексте присутствует идея творения их одним божеством, да, одним богом. Нет идеи битвы богов, чего-нибудь еще подобного, что можно найти в месопотамских текстах. Это первое. Во-вторых, это антропоцентризм. Независимо от порядка творения, человек является на земле главным. Во второй главе он создан первым, Ева создана последним, животное между ними. То есть Адам и Ева, мужчина и женщина, как бы являются альфой и омегой творения. Началом и концом. А в первой главе человек сотворен последним. Последнее место, оно также почетное, но также главное. Он является венцом творения. Поэтому и в обеих историях можно найти антропоцентризм. То есть на земле человек является главным. Он должен, как прямо об этом написано, господствовать над всеми животными. Третий элемент, общий для обоих рассказов, это богоподобие человека. При этом оно описывается несколько по-разному. Во второй, третьей главах, в тексте Егвиста, человек как бы даже, может быть, не специально, но так получилось, поскольку он съел плод, даже, может быть, нехотя, он нарушил табу и стал богоподобным отчасти. То есть, знающий добро и зло, как Бог или боги написано, знающий добро и зло. Он не стал полностью богом, потому что он был изгнан из сада и не смог съесть также от дерева жизни, плодов дерева жизни. А в первой главе он уже был изначально создан богоподобным, по образу подобия Бога. Да? Теперь четвертый пункт, тоже важный. В обоих текстах говорится о том, что все люди произошли от одной семейной пары. Для древних людей это было совершенно неочевидно. Например, в месопотамских текстах, в тексте об Атрахасите, идет речь о творении сразу семи пар. Ну, люди же не все похожи друг на друга, некоторые совсем не похожи. Поэтому в библейских текстах говорится о происхождении от одной семейной пары, мужчины и женщины, а в других древневосточных текстах может говориться о творении и от разных пар. Ну и, наконец, оба текста, и Егвист, и Жреческий, являются, по сути дела, одним текстом. Один текст дополняет другой, то есть он существует, потому что есть другой текст, который он комментирует. Его нужно читать как единое целое, оба этих текста. Да? Вот в этом общее между ними. И на самом деле это то, что вот эти все общие элементы, они важны для современного также. Богословие не так, может быть, важно. Опять-таки, я не хочу на время даже становиться богословом и быть историком, становиться богословом, но все-таки могу отметить, что эти вещи, эти элементы актуальны и сейчас. Не так важно для современного человека, каким образом происходило творение из глины, либо из глины путем такого творческого акта ремесленного, Бог вылепил из глины, либо посредством слова божественного, может быть, без участия непосредственного божественного ремесленника, либо посредством каких-то эволюционных процессов. Для современного богословия важно то, что он был создан Богом, что является Вселенной, обитаемой Вселенной главным, является не черепахи, главное, не там, крокодилы, что тоже совершенно для древних людей не очевидно, потому что были представления о тотемных животных. Вот. И сейчас не во всех культурах человек занимает центральное место Вселенной. В многих культурах он как бы считается потомком выдры, например. Да? В многих культурах человек не является вот, центром Вселенной, а для библейской картины он не является центром Вселенной. То, что Бог сделал его центром Вселенной. Вот этот элемент тоже очень важен. И поэтому он и ответственен за всю Вселенную, как бы человек. На нем лежит ответственность, а не на выдрах, и не на там, крокодилах, и не на шакалах, а на человеке. Вот это важно, это важнейшие элементы библейского учения. Остальное, это, скажем, субстанция. Остальное можно назвать, я бы сказал, эксценциями.
1: Используя такой философский язык. Да. Исходя из того, что мы сейчас вот обсудили, из того, что вы рассказали, складывается такая общая картина некоторого влияния или рецепции даже, да, со стороны жреческого автора по отношению к Егвисту. То есть мы видим пересечение разных культур. Может быть, полемика одной культуры с другой, разных социальных ситуаций, религиозных ситуаций. У меня такой вопрос в завершении нашей программы, перспективный, я бы сказал, потому что тот материал, о котором вы говорили, для некоторых из наших слушателей может быть новый. Кто-то мог не знать вообще или раньше не обращать внимания на вот такую перспективу взгляда на библейский текст, да, на то, что в нем есть разные слои, что его можно рассмотреть с разных сторон, обнаружить какие-то источники разные. Может быть, кто-то заинтересуется и захочет подробнее погрузиться в литературу, в научные исследования по этой тематике. Что бы вы могли посоветовать?
0: Литературы на русском языке, конечно же, очень мало. Ну, для кого-то будут даже, чтобы вообще иметь представление о проблематике, могут быть полезные творения протоиерея Александра Меня. Конечно, отец Александр не был профессиональным библеистом, и он трудился в конце советского времени, когда была большая проблема с литературой. Для такого совсем приблизительного введения можно, может быть, будет полезно прочитать труды отца Александра. Далее на русский язык переведена книга «Введение в Ветхий Завет», вышедшая под редакцией Эриха Ценгера. Перевод с немецкого языка. Я был одним из переводчиков этой книги. Книга довольно большая. Была напечатана издательством Библейского богословского института Святого Апостола Андрея. Но там довольно много всякой полезной информации можно найти. Из недавних книг, также для того, чтобы получить представление об общей проблематике, при каких обстоятельствах были написаны библейские тексты, мог бы посоветовать обратиться к книге американского автора Уильяма Шнидевинда «Как Библия стала книгой», которая вышла в свет в 2021 году. В издательстве «Европейский дом». Аспирантка нашей кафедры Наталья Владимировна Сидоренко вместе с покойным уже Всеволодом Львовичем Вихновичем, таким энтузиастом, перевела труд Шнидевинда на русский язык. Я был научным редактором этой книги. На английском или немецком языках литература в сотни раз больше. И, например, для тех, кто читает по-английски, я бы мог посоветовать прочитать небольшую книгу «Введение в Пятикнижие», написанную библеистом Джозефом Бленкинсопом на английском языке. Книга довольно небольшая по объему. В ней переосмысливаются традиционные представления. Кто читает по-немецки, могу посоветовать прочитать труды Эрхарда Блума, тоже ныне здравствующего ученого немецкого. И, в конце концов, если же мы говорим о статьях, очень интересные статьи на тему творения мира, то это проблематики, статьи, также видеоролики, написаны или записаны московскими коллегами, библеистами Михаилом Георгиевичем Селезневым и Сергеем Владимировичем Тищенко. Советую поискать их работы. Есть статья Сергея Владимировича Тищенко, посвященная интерпретации первых нескольких стихов книги «Бытия», очень интересная. Ну и ряд роликов, выпущенных Михаилом Георгиевичем Селезневым. Также Михаил Георгиевич рассказывает в них об истории библейской критики, о библейской науке. Также, в общем, советую их послушать.
1: Спасибо вам большое за этот рассказ и вообще за введение в эту тематику, которая может кому-то послужить таким шагом к тому, чтобы погружаться в библейский текст с научной перспективы, более критического подхода, который, как мы уже обсуждали об этом, не отменяет веры, не отменяет богословия, не отменяет такого взгляда, подразумевающего, что формирование книг в любом случае связано с некоторым промыслом Божиим, с тем, что Господь что-то допустил, чтобы именно так, а не иначе до нас это дошло. Мы можем так на это смотреть, и в этом смысле никаких проблем с критикой, как мне кажется, возникнуть не должно.
0: Да, большое спасибо еще раз, Артем Андреевич, за приглашение и всем радиослушателям за то, что имели терпение выслушать.
1: А я напоминаю, что мы говорили о проблеме творения в книге «Бытия» с Кириллом Андреевичем Битнером, кандидатом исторических наук, доцентом кафедры библистики Санкт-Петербургского государственного университета. Всем всего доброго.

0: Токката для лютни Иоганна Себастьяна Баха прозвучала в исполнении Анны Ковальской и Антона Берули.
1: Дорогие радиослушатели, вы можете внести пожертвование на счет нашей радиостанции с помощью QR-кода, который расположен на нашем сайте в разделе «Пожертвования». Сканировать код можно через мобильное приложение любого банка на своем смартфоне. Удобно и быстро. Наведите камеры смартфона на код, перейдите по ссылке, подтвердите пожертвование. Радиостанция нуждается в вашей помощи и поддержке. Давайте делать хорошее радио вместе.
2: 19 сентября приглашаем на новую экскурсию «Гатчина. Культурная столица». Гатчина и Гатчинский район Ленинградской области – являются излюбленным местом для литераторов, художников и архитекторов. В этот раз приглашаем познакомиться с гатчинской мельницей на Розовой даче Андрея Ивановича Штекеншнейдера и гатчиной Александра Ивановича Куприна. Вы побываете в местах, связанных с их жизнью, творчеством. Экскурсию 19 сентября проведет Елена Захарова.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Милосердие и сострадание уподобляет нас Богу. Не сказал Господь: если станете поститься, то будете подобны отцу вашему. Не сказал: если станете соблюдать девство или если станете молиться, то будете подобны отцу вашему. Но сказал: будьте милосердны, как и Отец ваш Небесный. Это дело Божье. Милости хочу, говорил он, а не жертвы. Святитель Иоанн Златоуст.
1: Дорогие радиослушатели, здравствуйте! В эфире программа «Служение» о деятельности отделов Санкт-Петербургской епархии. У микрофона Елена Обламская. И это второй выпуск встречи с Николаем Якимовым, психологом, программным директором благотворительного фонда «Диакония».
2: Я хотел еще рассказать, у нас же еще есть два больших направления. Одно из направлений – это профилактика ВИЧ-инфекции.
1: Да, вот об этом я и хотела спросить.
2: Да? Да, у нас есть мобильные пункты тестирования, это оборудованные автобусы.
1: Это тоже почти сначала у вас зародилось?
2: С 2012 года тоже. Вот мы как-то запустили автобус, тот, который сейчас тестируют, мы его запустили по работе по кормлению.

0: профилактике и лечению ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов, туберкулеза у специалиста в автобусе, получить еще какие-то раздаточные материалы профилактические. То есть проект работает, кроме как того, что автобус стоит у станции метро, что очень удобно, в общем-то, для всех, кто в городе как-то перемещается. Мы еще тестируем в трудовых коллективах, в реабилитационных центрах, студентов мы тестируем. То есть у нас группа, которую мы охватываем, профилактика ВИЧ-инфекции, довольно-таки большая.
1: Но это уже по запросам, что называется?
0: Это в рамках уже определенных грантов. Скажем так, у нас сейчас автобус работает в рамках гранта, и вот в этом, на этот год уже есть возможности, что у метро автобус будет работать до конца этого года. А все остальные активности по нашим пока возможностям. Вот пока только вот так. Но в рамках этого автобуса, конечно же, происходит еще сопровождение людей, живущих с ВИЧ-инфекцией. То есть, если у человека есть ВИЧ-инфекция или выявили на автобусе, тест показал положительный результат, то, конечно, подключается наша служба сопровождения, наши ребята, которые помогают, разговаривают, поддерживают для того, чтобы человек принял, начал принимать свой ВИЧ-статус, пошел в медицинское учреждение уже для подтверждения или опровержения ВИЧ-инфекции и дальнейшее как-то сопровождение человека, то есть, чтобы, опять-таки, помочь ему принять свой ВИЧ-статус. То есть, пообщаться с человеком, поговорить о его страхах, о его беспокойствах, о его, может быть, отсутствии информации – это всегда важный факт, который в рамках нашей работы.
1: Но ведь анализ не делается мгновенно.
0: Нет, в автобусе экспресс-тестирование. Экспресс. Да, ответ в течение 10 минут. То есть это забор крови из пальца, довольно-таки безболезненно, хорошими автоматическими скарификаторами, не такими, как в поликлинике металлическими, когда нам там рвали кожу пальца, и мы начинали боль испытывать еще до того, пока нам сделали укол. Нет, здесь прекрасный автоматический скарификатор, совершенно безболезненный. Капелька крови капается на тест-систему, и в течение 10 минут, пока специалист разговаривает по профилактике ВИЧ-инфекции, идет туда, проявляется тест-полоска. Если две полоски, то значит есть антитела к ВИЧ-инфекции, если одна полоска, то значит нет. Вот если есть, то значит человеку рекомендуют, настоятельно говорят о том, чтобы он обратился уже в медицинское учреждение, сдал кровь на ВИЧ-инфекцию, и это уже будет развернутый анализ, на основании которого могут поставить диагноз ВИЧ-инфекции.
1: Много ли желающих, которые посещают автобус?
0: Ой, вы знаете, в последние годы действительно стало много. Я просто был у истоков этого проекта и помню, когда к нам приходили люди с оглядкой по сторонам, не видит ли кто-то их о том, что к нам приходит, чтобы, не дай бог, что-то о них подумали. И это были такие 5-10 человек в день, в лучшем случае. То сейчас мы просто видим очереди. У нас очереди в автобус. Люди стоят в них независимо от погоды. И в дождь, и в снег. 40-50 человек в день. Это норма уже для вот автобуса, для работы автобуса.
1: То есть это очень востребовано?
0: Очень востребовано. То есть люди, это говорит о том, что все-таки не просто так, не зря мы занимаемся профилактикой все эти годы, но мы, я имею в виду, все организации, которые вот в области профилактики работают, в том числе и наш городской и областной центр СПИД, да, коллег, что все-таки сдвинулся как-то вот у нас информационный подтекст в плане, что люди начали понимать важность тестирования, люди начали знать, что такое ВИЧ-инфекция. Люди начали приходить парами, держась за руку. Мы, как вступаем в отношения, нам важно знать свой ВИЧ-статус. Поэтому мы хотим сдать тест, мы хотим убедиться в том, что у нас, ну, либо он отрицательный, либо вот как-то там уже посмотреть, что делать дальше. То есть, конечно, это уже мы вышли из такой древности страха, то есть, когда люди всего боялись и думали, что ВИЧ-инфекцией болеют настолько одни наркоманы, проститутки или гомосексуалисты, то люди начали понимать, что ВИЧ-инфекция может коснуться каждого из нас. Да, и народ приходит, спрашивает, интересуется, консультируется, как-то вопросы задают про себя, про своих половых партнеров, про своих близких родственников. Там это говорит, что это очень хорошо.
1: Просвещаются.
0: Просвещаются.
1: А что за проект у вас «Увидеть человека»?
0: Проект «Увидеть человека». Так, мне бы вспомнить, я по названиям иногда, ну, столько проектов, что я иногда название забываю.
1: Это, так как он представлен, это серия видеороликов, и даже большей частью мне показалось не для самих людей с зависимостью, а для созависимых. Как-то преобладает количество.
0: Это был проект, он уже закончился, да. Ну, собственно говоря, про что, скажем так, если мы говорим про реабилитацию, то это, наверное, уж такая третичная, вторичная и третичная профилактика. Профилактика ВИЧ-инфекции – это первичная, скорее, профилактика, ну, плюс вторичная, если мы говорим уже о людях, у которых есть уже заболевание ВИЧ-инфекции, да. Но мы всегда помним о том,

0: том, что и что нам важно заниматься какой-то профилактикой. И вот увидеть человека — это скорее профилактика. Профилактика созависимости, профилактика зависимости. То есть, насколько я помню, мы записывали видеоролики для просвещения людей, которые, ну, как-то в эту тему, с этой темой связаны. Да, это могут быть сами зависимые, потенциальные наши клиенты, будущее. Может быть, это их родственники, которые вовлечены в отношения с зависимыми людьми. Да, вот. И эти ролики были, по-моему, направлены на информированность. Рассказывали мы о том, что такое зависимость, что такое созависимость, какие отношения, как можно строить функциональные, адекватные отношения, чего лучше делать, чего нельзя делать. То есть это скорее такая просветительская, профилактическая деятельность.
1: На сегодня есть форма работы с созависимыми?
0: Да, у нас на регулярной. Ну, работа с созависимыми — это часть реабилитационного процесса.
1: Если можно, все-таки в два слова, что созависимый — это совсем не означает, что человек, член в семье, он употребляет так же, как человек с зависимостью. Нет, созависимость предполагает болезненное ощущение человека, который просто рядом живет.
0: Да, вы уже так как-то верно все подметили. Правда, это скорее про людей, которые находятся в окружении. Если наша группа и наша активность, то она для людей, которые находятся рядом с зависимыми людьми, у которых есть все-таки алкоголизм либо наркомания, вот, они каким-то образом связаны. Там могут быть членами семьи, могут быть близкими родственниками, могут быть знакомыми, друзьями, на которых зависимость и поведение зависимого человека в какой-то степени как-то отражается. Люди испытывают непонимание, как быть зависимыми людьми, как правильно реагировать. Люди испытывают какие-то чувства дискомфортные и не знают, что с этим делать, как реагировать, как справиться с этими чувствами. Люди могут реально просто не понимать, чем они могут помочь, а как бы есть ощущение, что вот они должны помочь, потому что они вроде как независимы. В общем, куча каких-то вот факторов, которые начинают человек как-то вот мешать ему жить собственной жизнью. Вот об этом, наверное, наша группа. У нас каждую пятницу уже на регулярной основе, уже не помню, уже лет, наверное, 10, существует группа для родственников, для близких, зависимых людей. Проходит она на Обводном 66, контакты есть у нас на сайте. Группа бесплатно работает, где любой желающий может прийти и обсудить свое поведение, касаемое вот зависимого человека, не только химически, а вообще человека, наверное. Если вдруг ему становится как-то с ним очень тяжело, как-то тесно, он понимает, что он начинает как-то сильно за него переживать. В общем-то, группа такая открытая, она для всех. А там каждый человек приходит и начинает идентифицировать, насколько действительно как бы эта группа для него, а насколько как бы, ну, не совсем для него. Но на этой группе у нас в основном присутствуют все-таки родственники зависимых людей, которые страдают от алкоголизма и наркомании. Группу ведет Александр Фокин, чудесный психолог, который с нами уже довольно-таки долгое время и, в общем, вот.
1: Опытный человек.
0: Опытный человек.
1: Что изменилось за это время, когда нет рядом с вами Елены Родолевской? Появились, может быть, проекты совершенно непредугаданные или в форме работы?
0: Что изменилось? Слушайте, ну, много что изменилось, правда. Так-то вот, если говорить с точки зрения даже атмосферы, то, ну, нам, конечно же, ну, для нас, для всех это был огромный траур, но это была безумная неожиданность, которая, наверное, да, мы были растеряны. Мы были растеряны, мы понимали, что у нас идут дела, но наши организационные, они как бы идут и никуда уже не денутся. Но с точки зрения того, чтобы так вот всем нам прийти, как говорится, в чувство, всем нам как-то понять, что мы, ну, в общем-то, изменились, ну, нам понадобилось какое-то время, да. Потому что нам сильно не хватает того тепла, той заботы, которую Елена Евгеньевна как-то транслировала, давала. Всегда можно было прийти к ней в кабинет, чтобы не происходило. Она, знаете, была отчасти как бы и директором, и нашим этим супервизором, да, человеком, который можно было прийти, обсудить все вопросы, касаемые работы, отношений в коллективе, да и личные какие-то истории жизни, да, то есть Елена Евгеньевна всегда могла найти время для того, чтобы ее выслушать и, ну, как-то подобрать слова утешения, подобрать слова рассуждения, да, и, конечно, когда не стало такого человека, то, в общем-то, нам пришлось в этом смысле, ну, как-то реконструировать самих себя. Вот, проекты идут, все у нас сейчас работает так, как работало. Мы в прошлом году мы написали большую заявку, проект под названием «Возвращение». Это проект помощи людям, вернувшимся с специальной военной операции. Это проект для помощи семьям этих ребят, для проекта, рассчитанный на помощь близким этих ребят. То есть этот проект больше про психологическую поддержку, про восстановление человеческих каких-то всех психологических функций, которые могли бы пострадать у участников. Вот. В рамках этого проекта мы...
1: Но, по сути, это тоже реабилитация.
0: По сути, это реабилитация, да, только не стационарная, а амбулаторная. Абсолютно верно. То есть в рамках этого мы, благодаря фонду президентских грантов, мы оборудовали пространство для работы, для консультации, для проведения групповой работы. Вот как раз-таки БАК наш в рамках этого проекта появился.
1: БАК?
0: Акустическая коррекция. Да, вот какие-то еще какие-то вещи, касаемое кресло массажное в рамках психологической разгрузки. Вот. И, в общем-то, мы, скажем, как-то организовали этот проект. Вот. В этом смысле у нас было какое-то время на то, чтобы все это оборудовать. И мы понимали, что сразу у нас не будет много участников, потому что все-таки людям как-то надо понять, адаптироваться, почувствовать необходимость в обращении за помощью. И где-то, наверное, после, наверное, 3 месяцев запуска проекта к нам стали обращаться ребята, к нам стали обращаться в первую очередь жены и родственники ребят, и к концу прошлого года, 23-го года, у нас огромное количество обращений, причем обращений как самих участников, так же наших партнеров из разных государственных учреждений, некоммерческих учреждений по поводу оказания помощи психологической, помощи социальной. Вот, и мы написали заявку, она отчасти как продолжение той, которая у нас была в прошлом году, мы выиграли эту заявку. И с 1 февраля у нас стартует годичный проект на оказание психологической помощи для этих ребят. Обращений у нас очень много. У нас сформировалась уже команда специалистов, которые уже прошли обучение, которые уже имеют практический опыт по работе с травмами, с различными, по работе с утратами, которые происходят, да, в данной тематике. И вот у нас сложилась уже хорошая команда для того, чтобы мы продолжали этот проект. И это у нас уже не просто проект, это скорее уже формируется такое новое направление работ. То есть у нас есть направление реабилитации для зависимых, у нас есть направление работы с бездомными, направление по профилактике ВИЧ, и это направление по работе с участниками военных действий и их родственников.
1: К вам чаще обращаются жены или вдовы?
0: Слушайте, скорее чаще жены обращаются, чем вдовы. Я вот сейчас не могу вам сказать, в какой пропорции, но по моим ощущениям, у нас есть запросы от вдов, от людей, которые потеряли близких, но в большей степени скорее запросы у нас от людей, которые ожидают. У нас проект, наверное, этот начал развиваться как раз-таки с потребности. Мы думали о том, что изменения, которые, скажем так, то напряжение, которое ребята испытают, оно начнет проявляться в первую очередь среди близких их. Это жены и дети в семьях. И мы думали, что к нам скорее пойдут сперва женщины, жены с просьбой помочь разобраться вот в каких-то вот семейных отношениях, в основном с детьми. И так и получилось. К нам пошли запросы на помощь в коррекции отношений между родителями и детьми, потом в коррекции отношений между родителями друг с другом, и потом мы вышли на коррекцию жизни. И у нас сейчас в рамках этого проекта будет работать клуб жен, который сформировался в прошлом еще сезоне, так сказать, в прошлом году, в прошлом проекте. Он будет продолжать работу. Женщины собираются, ведущий психолог, психотерапевт, арт-терапевт. То есть это клуб, скорее, клуб поддержки женщин, плюс тематически различные проходят на нем встречи. Вот, все направлены на улучшение качества жизни, в большей степени психологической. Плюс у нас в рамках проекта работает детский психолог, который корректирует отношения между детьми и взрослыми, анализирует напряжение, обсуждается с семьей о том, каким образом можно его снизить, каким образом улучшить. Плюс у нас работают психологи с индивидуальными консультациями, то есть где каждый член семьи может получить консультацию не одну, а на протяжении какого-то времени для того, чтобы улучшить свое состояние, но как-то лучше прожить травмирующие ситуации, которые пришлось увидеть, в которых пришлось побывать. Лучше осознать напряжение, связанное с всей этой травматизацией. Кому-то, возможно, пережить утрату близкого человека, которую, ну, пришлось столкнуться. Смерть близкого – это, в общем-то, сильная утрата, это сильная потеря, и человек, ну, какое-то время, ну, находится в состоянии переживания этой утраты. И наши специалисты помогают этому человеку, ну, как-то лучше, наверное, прожить это состояние, понять, насколько оно действительно нормальное или ненормальное.
1: У вас не было такого опыта, да? Вы не бывали в горячих точках?
0: Нет, мы не бывали в горячих точках, у нас не было такого опыта. Но у нас был такой опыт, у нас, знаете, у нас проект тоже не на ровном месте родился. У нас просто за всю нашу жизнь реабилитации у нас было много ребят, которые были в разных военных точках, да, это и Чечня, кто-то даже из Афганистана у нас проходил, кто-то еще где-то был, ну, в общем, и мы когда исследовали тему, то, ну, в общем-то, один из способов справиться с посттравматическим синдромом — это употребление алкоголя и наркотиков, то есть, ну, в общем-то, как бы тут все очень сильно рядом, понимаете, и в этом смысле этот проект был нами продуман как некая профилактика в дальнейшем алкоголизма и наркомании у ребят, которые вернутся со СВО. Чтобы мы успели, скажем так, вовремя как-то встретиться, вовремя обсудить, вовремя поговорить, понять, что кому-то мы поможем, кому-то мы, может быть, на этом этапе всего лишь только подскажем, расскажем, что мы есть, что есть такой сервис, что могут быть у него такие симптомы, что может это привести к такому-то, то есть как некая такая профилактика, да. Но, да, все это, вот опыт у нас был с ребятами, и на основании этого опыта мы решили сделать такой проект.
1: Это основные проекты или есть что-то еще? Может быть, что-то вы упустили? У вас же существует ресурсный центр для специалистов.
0: Ну, он у нас существует. Я, наверное, про него сейчас и думаю как раз. Я думаю, как про него сказать. Он у нас как бы встроен в различные проекты. То есть у нас в каждом проекте всегда есть какой-то элемент обучения.
1: То есть это не то, что он в Пашетне, и там все на базе Пашетни все? Нет, да?
0: Нет, он был у нас в Сологубовке, и на базе Сологубовки мы приглашали специалистов из разных реабцентров страны нашей и даже СНГ, и это было такое полное погружение. То есть мы проводили обучение по работе в реабилитации, и плюс все участники могли увидеть физически, как это происходит, поучаствовать там в группах, в малых, в сообществах, там, ну, то есть вот как жизнь изнутри. Сейчас у нас такой возможности нет, и мы скорее просто встраиваем моменты обучения в различные проекты. У нас есть Роменская 12, мы в прошлом году очень активно использовали эту площадку для того, чтобы специалистам из социальных служб, из медицинских служб показывать, как устроена реабилитация в городе, как проходит процесс реабилитации, чтобы люди могли, специалисты могли поговорить с ребятами, посмотреть, позадавать вопросы. То есть вот мы сейчас как-то понимаем, что эта площадка хорошая для передачи практики другим людям. Вот, и у нас уже на этот год запланированы мероприятия, мы их будем озвучивать, наверное, анонсировать в наших соцсетях. Вот, обучение, у нас будет обучение для специалистов, которые оказывают помощь людям, вернувшимся с военных действий, по работе с травмой, по работе с утратой. Мы будем делать серию семинаров, по-моему, 4, если я не ошибаюсь, семинара. Вот, мы будем делать интервизорские группы, это группы, где собираются специалисты, которые работают в одном направлении, и наш специалист, ведущий, будет помогать людям рассматривать ситуации из их практики в таком групповом формате, где можно обсудить какие-то удачные моменты, неудачные моменты, обнаружить какие-то, ну, что получается, что не получается в консультировании, да. Такая вот помощь специалистам у нас, она будет, да, мы ее запустим, наверное, с февраля месяца, еженедельно для вот специалистов из разных учреждений.
1: И из других городов или нет?
0: Скорее, больше из Санкт-Петербурга, потому что это будет двухчасовая встреча. Это, я боюсь, что даже из дальнего района будет сложно, ну, вот просто, да, физически как бы ездить. Если кто-то приедет, то ради бога, если кто-то найдет все силы, и, то, конечно, да, и неважно. Вот. В общем, какие-то планы есть по обучению, о них можно отслеживать в наших социальных сетях фонда или на сайте, лучше в социальных сетях, потому что там как бы все быстрее обновляется, быстрее мы вывешиваем объявление.
1: Спасибо. Довольно полновесный рассказ ваш.
0: Кто успел, да.
1: Спасибо. Дорогие радиослушатели, сегодня программа служения была посвящена работе, деятельности благотворительного фонда «Диакония». И мы вспоминали Елену Евгеньевну Родолевскую, основателя этого фонда. Говорили с Николаем Якимовым, да, психологом и программным директором организации. Спасибо вам за внимание, Николай. Благодарю вас.
0: Спасибо вам, да.
1: Программу подготовила Елена Обламская. До свидания.
0: До свидания.

прозвучала вторая часть концерта для фортепиано с оркестром номер 5 Людвига ван Бетховена в исполнении Вильгельма Вакхауса и Венского филармонического оркестра под управлением Ханса Шмидта.

Иерусалим. Передача третья, последняя. Лег Ефим спать, и напало на него искушение. Не вытаскивали, думает, у странника денег. У него, думается, их не было. Нигде он не подавал. Мне приказывал подавать, а сам не давал. Да и у меня рубль взял. Подумает так Ефим и начинает сам себя укорять. Что, говорит, мне человека судить, грешу я. Не стану думать, только забудется. Опять станет поминать. Как странник на деньги приметлив, и как он непохоже говорит, что у него портмоне вытащили. И не было, думает, у него денег, один отвод. Наутро встали и пошли к ранней обедне в большой храм Воскресения, к гробу Господню. Не отстает странник от Ефима, с ним вместе идет. Пришли к храму. Народу, странников-богомольцев, и русских, и всяких народов, и греков, и армян, и турок, и сириян собралось много. Пришел Ефим в святые ворота с народом, повел их монах. Провел их мимо стражи турецкой к тому месту, где снят с креста Спаситель и помазан, и где 9 подсвечников больших горят. Все показывал и рассказывал. Поставил там свечку Ефим. Потом повели монахи Ефима на правую руку вверх по ступенькам на Голгофу, на то место, где крест стоял. Там помолился Ефим. Потом показали Ефиму скважину, где земля до преисподней проселась. Потом показывали то место, где прибивали руки и ноги Христа к кресту гвоздями. Потом показали гроб Адама, где кровь Христа лилась на кости его. Потом пришли к камню, где сидел Христос, когда надевали на него терновый венец. Потом к столбу, к которому привязывали Христа, когда били его. Потом видел Ефим камень с 2 дырами для ног Христа. Хотели еще что-то показать. Да заторопился народ, заспешили все к самой пещере гроба Господня. Отошла там чужая, началась православная обедня. Пошел Ефим с народом к пещере. Хотел он отбиться от странника. Все в мыслях, грешит он на странника. Да не отстает от него странник. С ним вместе и к обедне, к гробу Господню пошел. Хотели они поближе стать, не поспели. Стеснился народ так, что ни вперед, ни назад прохода нет. Стоит Ефим, смотрит вперед, молится, а нет-нет и ощупает, тут ли кошель. Двоится у него в мыслях. Первое думает, обманывает его странник. Второе думает, коли не обманул, а вправду вытащили, так как бы и со мной того же не было. Стоит так Ефим, молится и смотрит вперед, в часовню, где самый гроб, и над гробом 36 лампад горят. Стоит Ефим, через головы смотрит. Что за чудо? Под самыми лампадами, где благодатный огонь горит, впереди всех видит, стоит старичок. В кафтане сермяжном блестит лысина во всю голову, как у Елисея Бодрова. Похож, думает, на Елисея. Да нельзя же ему быть. Нельзя же ему прежде меня поспеть. Корабль до нас за неделю отходил. Нельзя ему было меня упредить. На нашем корабле не было, я всех богомольцев видел. Только подумал так Ефим. Стал молиться старичок и поклонился 3 раза. Раз наперед Богу, а потом миру православному на обе стороны –

И как повернул голову старичок по правую сторону, так и признал его Ефим. Самый он, Бодров, и есть. И борода черноватая, курчавая, и просит на щеках, и брови, и глаза, и нос, и все его обличье. Самый он, Елисей Бодров. Обрадовался Ефим, что товарища нашел, и подивился, как так Елисей наперед его поспел. Ай да Бодров, думает, куда наперед пролез? Видно, с человеком таким сошелся, что провел его. Дай на выходе, найду его, своего странника, в скуфье брошу, и с ним стану ходить, авось и он меня проведет наперед. И все смотрел Ефим, как бы не упустить ему Елисея. Да отошла служба, зашатался народ, пошли прикладываться, затеснились, отдавили в сторону Ефима. Опять напал на него страх, как бы, думает, кошель не вытащили. Прижал рукой кошель Ефим и стал продираться, только бы на простор выбраться. Выбрался на простор. Ходил, ходил. Искал, искал Елисея тут и в храме. Тут же в храме по кельям всякого народа много видал, которые тут же и едят, и пьют вино, и спят, и читают. И нет нигде Елисея. Вернулся Ефим на подворье. Не нашел товарища. В этот вечер странник не приходил. Пропал. И рубля не отдал. Остался Ефим один. На другой день опять пошел Ефим к гробу Господню. С тамбовским стариком на корабле с ним ехал. Хотел пролезть наперед, да опять отдавили его. И стал он у столба и молится. Поглядел наперед. Опять под лампадами у самого гроба Господня на переднем месте стоит Елисей, руки развел, как священник у алтаря, и блестит лысина во всю голову. Ну, думает Ефим, теперь уж не упущу его. Полез продираться наперед. Продрался. Нет Елисея. Видно, ушел. И на третий день опять у гроба Господня смотрит, в самом святом месте стоит Елисей, на самом виду. Руки развел, кверху глядит, точно видит, что над собой. И светится его лысина во всю голову. Ну, думает Ефим, теперь уж не упущу его, пойду к выходу встану. Там уж не разменемся. Вышел Ефим. Стоял-стоял. Полдень простоял. Весь народ прошел. Нет Елисея. Пробыл 6 недель Ефим в Иерусалиме. И побывал везде, и в Вифлееме, и в Вифании, и на Иордане, и на новую рубаху печать у гроба Господня наложил, чтобы похорониться в ней. И воды из Иордана в стклянку взял, и земли свечей с благодатным огнем взял, и в 8 местах поминание записал, и звел все деньги, только бы домой дойти». И пошел Ефим назад к дому. Дошел до Яфы, сел на корабль, приплыл в Одессу и пошел пешеходом домой. Идет Ефим одним тем же путем. Стал к дому приближаться. Опять напала на него забота, как без него дома живут. В год, думает, воды много утечет. Дом целый век собираешь, а разорить дом недолго. Как-то без него сын дела повел. Как весна вскрылась, как скотина перезимовала, так ли избу выделали. Дошел Ефим до того места, где он прошлый год расстался с Елисеем. Народу и узнать нельзя. Где прошлый год бедствовал народ, нынче все достаточно живут, родилось хорошо в поле. Поправился народ, и прежнее горе забыли. Подходит вечерком Ефим к тому самому селу, где прошлый год Елисей отстал. Только вошел в село, выскочила из-за хатки девочка в белой рубахе. «Дит, Дитко, до нас заходи!» Хотел Ефим пройти, да не пускает девочка. Ухватила за полу, тащит к хасе, а сама смеется. Вышла на крыльцо и женщина с мальчиком. Тоже манит. «Заходи, мол, дедушка, поужинать. Переночуешь». Зашел Ефим. Кстати, думает, про Елисея спрошу. Никак в эту самую хатку он тогда и напиться заходил. Вошел Ефим.
Сняла с него женщина сумку, умыться подала, посадила за стол. Молока достала, вареников, каши, поставила на стол. Поблагодарил Тарасыч, похвалил людей за то, что они странников привечают. Покачала головой женщина, нам, говорит, нельзя странников не привечать. Мы от странника жизнь узнали. Жили мы, Бога забыли, и наказал нас Бог так, что все только смерти ждали. Дошли летость до того, что все лежали, и есть нечего, и больны. И помереть бы нам, да наслал нам Бог такого же, вот как ты, старичка. Зашел он среди дня напиться, да увидал нас, пожалел, да и остался с нами, и поил, и кормил, и на ноги поставил, и землю выкупил, и лошадь с телегой купил, у нас кинул. Вошла в хату старуха, перебила речь женщины. И сами мы не знаем, говорит, человек ли был, или ангел Божий. Всех-то любил, всех-то жалел, и ушел, не сказался. И молить за кого Бога не знаем. Как теперь вижу, лежу я, смерти жду, смотрю, вошел старичок немудрененький, такой лысенький, воды напиться. Еще я подумала, грешные что шляются? А он вот что сделал. Как увидал нас, сейчас сумочку долой, вот на этом месте поставил, развязал. Вступилась и девочка. Нет, говорит бабушка, он прежде сюда, посередь хаты поставил сумку, а потом на лавку убрал. И старая не спорить, и все его слова и дела поминать. И где он сидел, и где спал, и что делал, и что кому сказал. На ночь приехал и мужик-хозяин на лошади. Тоже стал про Елисея рассказывать, как он у них жил. Не приди он к нам, говорит, мы бы все в грехах померли. Помирали мы в отчаянии, на Бога и на людей роптали. А он нас и на ноги поставил, и через него мы и Бога узнали, и в добрых людей уверовали. Спаси его, Христос. Прежде как скоты жили, он нас людьми сделал. Накормили, напоили люди Ефима, положили спать и сами легли. Лежит Ефим и не спит. И не выходит у него из головы Елисей, как он видел его в Иерусалиме 3 раза в переднем месте. Так вот он где, думает, упредил меня. Мои труды приняты, нет ли? А его-то принял Господь. Наутро распрощались люди с Ефимом, наклали ему пирожков на дорогу и пошли на работу, а Ефим в путь дорогу. Ровно год проходил Ефим. На весну вернулся домой. Пришел он домой к вечеру. Сына дома не было. В кабаке был. Пришел сын выпивший. Стал его Ефим расспрашивать. По всему увидал, что замотался без него малый. Деньги все провел дурно. Дела упустил. Стал его отец ругать. Стал сын грубиянить. Ты бы, говорит, сам поворочил. А то ты ушел ходить, да еще деньги с собой унес все, а меня спрашиваешь. Рассерчал старик, побил сына. Наутро вышел Ефим Тарасыч к старости о сыне поговорить. Идет мимо Елисеева двора. Стоит старуха Елисеева на крылечке, здоровается. «Здорово, кум, — говорит. Здорово ли касатик сходил?» Остановился Ефим Тарасович. «Слава Богу, — говорит, — сходил. Твоего старика потерял. Да, слышу, он домой вернулся». И заговорила старуха. Охотница была покалякать. «Вернулся, — говорит, — кормилец, — давно вернулся. Вскоре после успения никак. Уж и рады же мы были, что его Бог принес. Скучно нам без него. Работа уж от него какая, года его ушли, а все голова, и нам веселей». Уж и парень-то как радовался.
Без него, говорит, как без света в глазу. Скучно нам без него, желанный. Любим мы его. Уж как жалеем. Что ж, дома, что ли, он теперь? Дома родной, на пчельнике. Раи огребает. Хороша, говорит, раевщина. Такую Бог дал силу пчеле, что старик и не запомнит. Не по грехам, говорит, Бог дает. Заходи, желанный, уж как рад-то будет. Пошел Ефим через сени, через двор, на пчельник, к Елисею. Вошел на пчельник, смотрит. Стоит Елисей без сетки, без рукавиц, в кафтане сером под березкой. Руки развел и глядит кверху, и лысина блестит во всю голову, как он в Иерусалиме у гроба Господня стоял. А над ним, как в Иерусалиме, сквозь березку, как жар горит, играет солнце. А вокруг головы золотые пчелки в венец свелись, вьются и не жалят его. Остановился Ефим. Окликнула старуха Елисеева мужа. «Кум, — говорит, — пришел!» Оглянулся Елисей, обрадовался. Пошел к куму навстречу, полегонечку пчел с бороды выбирает. «Здорово, кум, здорово, милый человек, хорошо сходил!» «Ноги сходили, и водиться тебе с Иордана реки принес. Заходи, возьми. Да принял ли Господь труды?» «Ну и слава Богу, спаси Христос!» Помолчал Ефим. «Ногами был. Да душой-то был ли, а ли другой кто? Божье дело, кум, Божье дело!» «Заходил тоже я на обратном пути в хату, где ты отстал». Испугался Елисей, заторопился. «Божье дело, кум, Божье дело! Что ж, заходи, что ли, в избу, метку принесу!» И замял Елисей речь, заговорил про домашнее. Вздохнул Ефим и не стал поминать Елисею про людей в хате и про то, что он видел его в Иерусалиме. И понял он, что на миру по смерть велел Бог отбывать каждому свой оброк любовью и добрыми делами.

0: В исполнении Артура Бенедетти Микеланджело прозвучала скерца си бемоль минор опус 31 Фредерика Шопена. Архивная запись 1963 года.
1: 18 сентября приглашаем на вечернюю пешеходную экскурсию «Петербург в романе Достоевского. Преступление и наказание». Она начнется в центре Сенной площади, на месте неудавшегося покаяния Раскольникова. Участники пройдут 730 шагов по точным адресам героев, увидят дом Сони Мармеладовой и Свидригайлова, подойдут к Вознесенскому мосту, где Мармеладова задавили лошади, и к дому следователя Порфирия Петровича. В конце экскурсии окажутся у дома старухи-проценщицы. Экскурсию 18 сентября проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Всякое дыхание да хвалит Господа.
1: На волнах радио «Град Петров» программа «Музыка православного храма».
2: Уважаемые радиослушатели, собор святого Александра Невского в Париже нередко называют «русской свечой». Нашим радиослушателям название этого собора довольно хорошо известно, так как вы нередко слышите звучание хора собора святого Александра Невского в Париже у нас на волнах нашего радио. И сегодня подробнее о хоре мы попробуем поговорить с регентом хора, протодиаконом Александром Кедровым. Здравствуйте, отец Александр.
3: Здравствуйте. Собор уже существует 150 лет тому назад. Мы как раз и собираемся в следующем году праздновать юбилей основания храма. Я начинал служить в соборе после моих учений на Сергиевском подворье в Париже. И как раз псаломщика не хватало в 90-м году. И я тогда уже пел как псаломщик, и через год меня рукополагали в диаконстве. И я с тех пор служу примерно 20 лет. Наш регент Василий Евгеньевич, сын Евгения Ивановича Евца, скончался, и я с ним

0: И приход меня просили, это первые шаги в регистре за Парижем. Я учился в консерваторию в Париже, я даже его не закончил. Учился фортепиано, немножко пение, сольфеджио, гармонию. Я очень много играл, но это не церковные дела, на балалайке. Это мои страсти с детства. Потом я вступал в институт 22 года, там я учился 4 года. И я церковный устал учился при Николае Михайловиче Соргине, который был главным директором хора и профессор в институте. И утром, вечером, абсолютно каждый день я был возле него. Даже я могу гордиться, все студенты не регулярные были на богослужение, а я обязательно хотел у него учиться. И действительно, очень компетентный человек. Сейчас пожилой, но сколько лет управлял и пел абсолютно каждый день, как монах богослужения на подворье, это удивительно. И умный, и светлый человек. Церковный устав, скажем, и манера, ритма богослужения я у него учился. Я пел 7 лет в концертном хоре Евгения Ивановича Евца, который был регим собором, и имел и церковный, и концертный хор. И я имел честь петь с ним 7 лет. Это был прекрасный регент, очень строгий, дисциплинированный и требовательный. Считается как основатель хора, который мы имеем до сих пор. Он начинал здесь и регентовать в 1963 году, по-моему, и продолжал до его смерти. Почти, ну, он 20 лет регентовал и записывал пластинки. И мой отец, Николай Николаевич Керов, его знал и очень уважал.
1: Хор собора Александра Невского в Париже под управлением Евгения Ивановича Евица исполнит песнопение «Взбранное воеводе победительное».

0: И я в среднем с такими почетными людьми, и благодаря тоже учению при консерватории во Франции, и потом богословские учения, я стал регентом.
1: Ну вот у вас были такие два очень известных и два очень серьезных регента вашими учителями. Их школы отличались ли друг от друга, и что вы взяли от обоих?
0: Да, очень отличались. Николай Михайлович Осоргин, скажем, уставщик, может быть, не музыканта по специальности, но знал богослужение и имел дар, чтобы вести хор на клиросе, как никто. Я никогда не видел подобного. И его строгости и любовь к богослужению для меня незабвенны. И я взял у него вот эта манера петь, эта строгость, требования к богослужению, которые имел, и сумел даже без образования, скажем, как регент, держать хор и дать ритм и манера петь, которые удивительные. И даже более образованный музыкант не смог бы это делать. Это был в первую очередь церковный человек.

0: Сергиево подворье под управлением Николая Михайловича Осоргина исполнил песнопение небесных чинов радования.
1: А Евгений Иванович, конечно, хороший и очень хороший, талантливый музыкант. Я у него очень много взял вообще требования в интонации, хора, строгости стиля. Он имел какой-то дар изумительный, что любое произведение, даже самые лиричные, романтичные, он сумел интерпретировать по-церковному, скажем, и строгим стилем, мужественным, а без лишних, скажем, романтических акцентов. И манера управлять очень слышна в его записи. И этот человек сам был скромным. Несмотря на то, что его боялись, он был где-то очень скромный. И перед музыкой, и требования к музыке, он был где-то никто. И, по-моему, его авторитет оттуда произошло, что это не самые личные амбиции держат хор, который его поставил на такое место, а его, наоборот, уважение к церковной музыке. И имел свой стиль, и всегда упрекал хористам, не только когда выделялись голосом или что, но когда пели нескромно и не по-церковному. Это всегда его было как требование.
0: И вы продолжаете сохранять эту традицию, да?
1: Да, я продолжаю его сохранить. Его стиль, ну, по-своему, я все-таки имею свое. И, конечно, благодаря моим родственникам я тоже многие получил. Хоть папа мой умер, у меня было 16 лет, я его помню. Я был пару раз на концерт квартета. И, конечно, через его гармонизации, сочинения я изучал, кто кем был. Я имел много элементов через маму.
0: Отец Александр, извините, я вас перебиваю. Если можно, немножечко подробнее и о маме, и о папе.
1: Музыкальная традиция кедровых начинается с дедушки. Николай Николаевич Кедров, отец, как мы его называем, родился в Петербурге в 1871 году, учился в консерватории и в притворной капелле в классе пения у знаменитого Габеля. И он стал потом и профессором Царской консерватории, и преподавал по классу по вокалу. И жена его, Софья Николаевна Гладкая, тоже и там и преподавала. Потом эмигрировала во Франции, Софья Николаевна, и преподавала еще во Франции. Сам Николай Николаевич основал квартет мужской, который стал как будто первым мужским квартетом в России. И у него пел очень хорошие солисты Мариинского театра. И начинали вступать и в Петербурге, в малой зале консерватории, и в разных местах, даже и при царем Николае II. И они начинали гастролировать после 10 лет выступления в России. Значит, в 1908 году, я думаю, с основания квартета было 10 лет раньше, значит, в 1898 году. И его брат Константин Николаевич начинал петь с квартетом, басом, а сам Николай Николаевич был баритоном. И вот первый тенор Денисов, известный и прекрасный тенор. И они выступали тогда первый раз в Лондоне и в Париже. И там и даже и записались народные песни. Репертуар квартет был сначала светской музыки, не церковным. До революции они очень мало или почти не пели церковный репертуар. Оперные арии, Шуберта, Моцарта даже. Тоже и народные песни. Цезарь Кюи, например, сам писал опус для квартета Кедрова. Сам Николай Николаевич был учеником Римского-Корсакова. И у него учили гармонии и манера сочинить музыку, композицию, значит. Даже его стиль в композиции очень похож на некоторые произведения Римского-Корсакова. И Федор Шаляпин пел с квартетом и записал народные песни. Как солист он пел, и квартет аккомпанировал. Как потом революции, они все эмигрировали в Западную Европу. Сначала в Берлин и потом в Париж. И где-то карьера квартета временно сломалась, и снова он собирал певцов. Денисов еще с ним продолжал, даже его брат Константин. И они пели в Западной Европе, и даже были две поездки в Америку, очень успешные. Уже начинался в репертуар квартета, особенно народные песни, но он тоже и церковные, которые он сам либо сочинил, либо гармонизовал, либо обработал для квартета. И у меня даже в архиве семейной массов партитуры, даже не изданные для квартета в разных стилях, которые я, конечно, собираюсь рано и поздно издавать. В 1930 году папа мой начинал петь в квартете своего отца. Папа родился в Петербурге в 1906 году и эмигрировал с отцом. Он имел образование как пианист в Петербурге у профессора Конуса. И он продолжал в Германии, и папа его записал в курсе дирижера. Я не знаю, сколько лет он продолжал, потом переехал в Париж. Я учился пению у мамы и у папы тоже, и поэтому стал членом квартета, второй тенор. Но особенно в начале был молодым, скромный голос, тем более по сравнению других. И есть некоторые анекдоты, которые он рассказывал. Например, вот на первую поездку в Америке он стал с левой стороны отца, тогда не Кедров, а друг Айданов, по-моему, хороший, глубокий бас, ну такой. И Николай Николаевич Кедров, отец, спросил: «А что, вы слышали моего сына Кедрова?» «Вы знаете, Николай Николаевич, нет, я его вообще не слышал». Ну, квартет, ну, вообще обидно. Но уже решил его поставить с правой стороны, со стороны баса. И после концерта просил. Его слышали? Увы, да. Сам баба рассказывал. Но он был скромный. Потом все-таки голос стал более зрелым. О Кедрове отце можно сказать, что он был прекрасным композитором. И гармонизатор тоже. Вообще все, что он сочинил, либо для мужского хора, либо для смешанного хора, был действительно очень высокий в качестве и очень оригинальный. По сравнению, все другие тоже писали. Личность как музыкант, как композитор.

0: Отче наш Николая Кедрова отца исполнил ансамбль Александра Кедрова.
1: В России тогда не знали, что он сочинил во Франции. Только после 60-м году, когда мой папа издавал сборники церковной музыки в Лондоне, это известное издание лондонское, что появился первое сочинение Кедрова отца и сына, и папа делал тогда в 70-х годах поездку, даже паломничество в Россию, и оставил эти сборники в разных клиросах столицы и в Петербурге тоже, в Ленинграде тогда.
0: Какие-то еще воспоминания о Петербурге оставили вам ваш дедушка и ваш папа? Может быть, какие приходы они ходили?
1: Я знаю, что папа звонил колокол в Никольском соборе, около консерватории. И я проходил возле собора, я с эмоцией смотрел на колокольчик, который рядом. Ну, у меня было два свидетельства, они очень интересны. Перед концертом, который мы дали в этом году в июле, скором собора, в капелле, женщина пришла и мне сказала: «Вы знаете, я занимаюсь кладбищем, где вашего прадеда похоронен». А прадед мой был протоиерей возле Петербурга в городе Стрельне. Храм, по-моему, не существует больше, но кладбище есть, и прадед, протоиерей Николай Кедров, там похоронен. Я тоже узнал, что есть на другой могиле мощи мученика Исмаила, который умер во время революции, его расстреляли, и перед тем, что умер, просил, что его похоронили возле протоиерея Николая Кедрова, прадеда. И так и есть. И, по-моему, даже лампада горит постоянно там, и люди идут на паломничество при могиле. Я не знаю, связан между Исмаилом и Кедровым, но, наверное, он был его духовником, я не знаю.
0: Вам удалось побывать на этой могиле?
1: К сожалению, нет. Я очень хочу когда-то поехать туда. И другой человек встретил, который мне дал партитуры «Милосмера», сочинение князя Иоанна Константиновича из царской крови, который был учеником моего деда, значит, не Кедрова отца, в композиции, гармонизации. И он сам стал и мучеником, и умер во время революции. Это как второй мученик, который уже связан с моей семьей. Это меня очень тронуло. И мне дали партитуры и жития этого князя Иоанна Константиновича. И даже говорят, что там возле Стрельны, по-моему, есть дворец князя Константина. Может быть, связан с ним. Это все, что я знаю об этом.
0: А знаете ли вы, где жили ваши предки, дом? И удалось ли вам в Петербурге видеть этот дом?
1: Я не успел ехать. Это как будто улица Канонерская возле площади Тургенева. Это было не очень далеко от гостиницы, где мы пребывали. Но я не успел поехать. Но я знаю, что папа, когда ездил в Петербург в 70-х годах, он был в квартире его и его отца, и там встретился с человеком, который там жил и рассказывал.
0: Ну что ж, отец Александр, вы должны еще раз в Петербург приехать и уже пройти по местам ваших предков.
1: А, да, безусловно. Мне надо поехать снова и иметь, ну, как более свободное время и посещать все эти престижные места.
0: Отец Александр, раз мы затронули момент вашей поездки в Петербург, расскажите, пожалуйста, как вы решили стать участником этого фестиваля Академии православной музыки? Что вы испытывали, когда вы оказались на сцене академической капеллы, где выступали ваши предки, где учился ваш дед, да?
1: Да, да. Но для меня это большие эмоции. Меня пригласила Наталья Орлова, она была директриса этого фестиваля, организовала, и Анатолий Гринденко, главный регент. Это были большие эмоции, во-первых, ходить в Петербург и приехать в город моих предков.
0: Это был первый визит?
1: Почти, да. Я признаю, что когда у меня было 12 лет, я был мальчиком, был какой-то школьный поездка организованный. Я учился русский язык во Франции, и я неделю пребывал. Но в рамках школы я был маленьким, мало видел. Все церкви были закрыты тогда. В этот раз для меня считать как главные первые. Конечно, когда мы выступали в капелле, о, какая эмоция. Я почти уверен, что папа и там пел, и дедушка пели. И знаешь, что такие почетные люди, кроме них, тоже и были директорами этой школы. И для меня как будто это возвращение в источник истории нашей семьи.
0: Как прошло ваше выступление, ваш концерт?
1: Ну, трудно от меня давать оценку. По-моему, неплохо пели. Конечно, нас ожидали с нетерпением, все, очень много народа в публике были, и правда, мы неплохо готовили тоже выступление. Слава Богу, нам дали честь петь целый концерт, целую программу в тот вечер, 10 июля. И 5 раз вернулись на бис. И даже зал стоял 2 последних раза. Ну, это был очень как эмоциональный, трогательный момент. И для меня, и для вообще для хора.
0: Как вы готовили репертуар для этого концерта? Что вы хотели открыть и показать русской публике?
1: Ну, меня просили в первую очередь, мы хотели слушать, что вы обычно поете в соборе. Нам интересно, что вы сохранили в репертуаре собора. Поэтому мы пели, что уже было в репертуаре собора, но я добавил много элементов кедровых, которые не были известны в России. И я выбрал репертуар, много гармонизаций знамени распева. Знаю, что это в рамках Академии древних распевов, наше выступление. И я думаю, что были интересны слушатели, слушать как раз, как в Западной Европе гармонизовали в эмиграции, скажем, знамени распева. Ну, наверное, 60% репертуара был гармонизацией древних распевов русской церкви.

0: свете тихий знаменного распева в гармонизации Николая Кедрова отца исполнил ансамбль Александра Кедрова. Отец Александр, вы сказали, упомянули, что и дед, и отец у вас были композиторами, гармонизаторами, а Кедров внук.
1: Ну, Кедров внук бедный. Во-первых, ему мало времени гармонизовать, хоть я много обработки делал уже и для собора, и для мужского хора тоже. Но чтобы сочинить, серьезно работать по композиции, пока не успел. Неизвестно, если талант у меня есть, папин и дедушкин, потому что я не рассказывал, как и папа мой был прекрасным гармонизатором. Прекрасный. И мы пели вот среди этих произведений. Первый глаз – догматика. И второй – догматика знамена распева во всемирную славу и приеди сень по его гармонизации. Это, и я считаю, по-моему, не только я, как прекрасную работу и вдохновление.
0: Мы вспомнили о ваших предках, а ваши дети сохраняют ли традиции музыкальные?
1: Все мои дети, у меня 5 детей, они занимаются музыкой, как пианисты особенно. Но мои 2 старшие дочери поют в хоре у нас в соборе уже. Посмотрим, если кто-то смог бы продолжать эту традицию. Тем более, что у меня только один мальчик, Иван. Ему сейчас 12 лет, баянист. Ну как, скромный баянист. Ну, правда, музыкальный слух имеет. Он даже очень хороший. Ну, посмотрим. А старшая дочь, им уже 20-18 лет так.
0: И они посещают Россию?
1: Да, да. Вот моя Настя, например, она член скаутов русских «Арурь». Она была в Петербурге в прошлом году. Сейчас мои дети, маленькие Иван и Александра, они в Москве и на Украину, они с мамой ездили туда.
0: А ваша жена тоже музыкант?
1: Ну, любительный, не профессиональный, нет.
0: Отец Александр, давайте немножечко о хоре вашем поговорим. Хор собора Святого Александра Невского сегодня. Кто это, сколько человек, мужской или смешанный? И духовный хор, и ваш хор, которым вы руководите, концертный, да?
1: Да, да. После перестройки некоторые людей соединились с хором Святого Александра Невского. Среди тех музыканты, вокалисты, не обязательно профессиональные, но есть. И, конечно, вышли как уровень хора, скажем. Надо признать, что сегодня трудная эпоха. Это конец силы первой миграции. Семьи, которые продолжают ходить в церковь, уменьшаются. Это все-таки третье, четвертое поколение. И нам трудно найти новых хористов. И я признаю, что хористы, которые уже 15 лет тому назад приезжали из России, очень помогли держать уровень хора. Но в нашей эмиграции уже с трудом продолжают традицию, тем более по церковным славянским.
0: А сколько человек в вашем хоре, и есть ли там французы среди них?
1: Француз чистый у нас нету. Они более-менее все, хоть с русским происхождением. 15-20 человек. Это смешанный хор. И поют регулярный, по субботам и воскресеньям, по праздникам. Конечно, когда надо, требы, панихиды, отпевания. Вот.
0: Что самое трудное для вас в работе с этим хором и что самое радостное?
1: Ой, вы знаете, любой регин вам ответит, что как трудно вести людей, тем более искусственное дело и церковное дело. Но есть очень разные люди, даже, я могу сказать, из разной культуры уже. Люди из России, люди другие давно и родились во Франции, и родители, и прародители тоже. Не всегда понимание друг друга. Есть более церковные люди, менее церковные. И мое дело — уравнять все и что как будто исполнили, как я хочу. Тогда дисциплина трудная. Тем более, что, вы знаете, это, я не говорю, это не профессиональный хор. Мы не платим хористов. Или очень мало. Не гонорар издалека. Поэтому это любовь к богослужению, которая их держит. И мне надо соединить все. Но радость, что хор неплохо поет. Я с тех пор стал первым регентом собора. Могу испытывать и петь произведения моих предков, которые изредка пели здесь, кроме этого исключения, может быть. И для меня, конечно, это честь и долг, и мне кажется, тоже. Тогда мне радостнее. Вот. И, конечно, самые незабвенные события нашего хора, надо признать, это поездка в Петербург в этом году. Ну, вошел в историю хора.
0: А вы строгий регент или не очень?
1: Ай, каждый по-своему смотрит.
2: А вам кажется?
1: Я не знаю. Где люди ожидают строгость, может быть, я не строгий, а где не ожидают, я очень строгий. Но я требовательный, очень. В музыкальном плане я, конечно, требовательный. И мы заставляем хористов быть не только на богослужении регулярно, и на репетиции раз в неделю.
0: Были ли такие случаи, что вы отказывали кому-то в участии в хоре?
1: Да, конечно. Музыкальные критерии, конечно. И есть те, которые я принимал, которые не смог держать. Вежливый, просил оставлять хор. И, конечно, у нас так много, понимаешь, это как семья, хор. 15 человек, 20, скажем, максимум. Если личности выделяется очень из коллектива, не может где-то включиться в хоре, нам трудно.
0: Есть ли в богослужении какие-то песнопения, которые лично вам особо дороги, которые вы стараетесь в особо торжественных случаях себе сказать, вот это мы сегодня споем? Есть у вас что-то любимое?
1: Я должен признать, что есть произведения, которые хор пел уже давно, которые я очень люблю. И даже среди тех, которые где-то хор несколько лет тому назад уже оставил, и я снова вытащил, которые мы снова репетировали и пели. Ну, есть концертные произведения, это как в музыкальном плане я более чувствительный. Некоторые концертные и менее церковные произведения, а я люблю в другой категории церковные произведения, менее концертные, которые я люблю для церкви. Не скрываю, что люблю некоторые произведения моих предков, отца и сына. Я их пою, и раньше их не пели. Это радостно.

0: «Благослови, душе моя Господа» в гармонизации Николая Кедрова «Сына» прозвучал в исполнении ансамбля Кедрова.
1: Вы знаете, держать хор — это большой труд и много терпения себе много давать. Ну, радость есть, но надо много работать.
0: Вот ваш хор приезжал в Петербург, а концерты в Париже и вообще во Франции ваш хор делает?
1: Бывало, но надо знать, что в истории хора, когда было еще возможно, я вам сказал, был концертный хор и церковный. Концертный хор уже не существовал, когда я взял в руках хор. И вот Василий Евгеньевич его держал пару лет, и потом не смог уже, люди не приходили на репетиции, и мало людей вообще. Поэтому я начинал выступать на концерте с церковным хором, значит, единственный, который имею в руках сейчас. Поэтому я не могу много выступать вне храма, но пару раз в году бывал. В Париже, немножко вне Парижа, ну, за границу это был первый раз. С тех пор я управляю хором, имею в виду, ну, уже 3-4 года я как первый регент собора.
0: А на концерты в Париже, во Франции, кто приходит? Кто ваши слушатели здесь? Это русские?
1: Не обязательно. Надо признать, что церковная музыка и хор из русских традиций, публика его очень любит. И всегда есть энтузиазм. Но надо знать, что Париж – это как столица, много артистов и концертов, и, значит, чтобы собрать людей, надо тоже много объявлять. Но обычно люди есть, да, я не жалуюсь. Но в провинции еще больше.
0: Но это тоже миссионерство такое, да, когда вы с концертами?
1: Без условий, да. Мы, и так я всегда принимаю наши выступления вне храма, вне богослужения, как миссионерский подход. Даже если мы добавим более концертные произведения, которые обычно не поют в храме, все равно мы дадим всегда текст на французском, потому что наши молитвы, песнопения очень глубокие, тексты глубокие и древние. И мы всегда объясняем в начале выступления, в начале концерта, что мы поем, что это духовный концерт, и что то православной церкви, русской церкви. И люди обычно очень, скажем, принимают сердечные все эти объяснения и их требуют.
0: Отец Александр, а ходите ли вы в другие православные соборы в Париже? Может быть, какой-то опыт вам интересен, как поют хоры, вот, например, на Сергиевом подворье сейчас?
1: Ну, надо признать, что сегодня вне собора почти больше нет хоров. Ну, есть церковный хор, который поют, но, вы знаете, уровень очень уменьшается. Я извиняюсь перед моими коллегами, но это просто реальный факт. В институте, в Сергиевском подворье, был очень хороший мужской хор, и особенно оригинальный, который управлял Николай Михайлович Осоргин. Вот. А теперь он сам почти не ходит в церковь, он совсем пожилой, и хор не существует. Есть хор собора, который имеет еще уровень, и мужской хор, который я управлял, и который я, кстати, оставил немножко уже 2-3 года тому назад, потому что очень мало времени, семейной жизни и храм мне берут очень много времени. И тоже получится, что много мужчин, с которыми я выступал, они разошлись. Трое в России вернулись, и найти другие очень трудно. Считаю на палец мужчин, которые могут держать такой уровень мужского ансамбля.
0: Я думаю, что мы поговорили очень интересно. Заключительный вопрос. Планы ваши по работе с хором?
1: У меня планов мало. Меня приглашают направо и налево. Это даже стало более активным после Петербурга. Там еще меня просили возвращаться. Имел приглашение, чтобы поехать в следующем году в Таллин и там выступать. Хор собора в Лондоне меня пригласил тоже и выступать с хором собора. И, может быть, и в Польше тоже, в рамках фестиваля в Хановке. Нет, у меня некоторые планы выступления, но нам трудно далеко и особенно долго оставить собор. Потому что по субботу и воскресенье, если нас нету, очень трудно. Наши возможности гастролировать ограничены.
0: Тем не менее, фестиваль Академии православной музыки, участником которого вы были вот в этом году, становится традиционным. И мы надеемся, что ваш хор все-таки в Петербург приедет, и наши радиослушатели, те, кто не успел в этот раз вас услышать живьем, что называется, смогут иметь это счастье и прослушать в один из последующих фестивалей.
1: Ну, дай Бог, я и надеюсь, если как Бог даст.
0: Мы тоже желаем вам, отец Александр, Божьей помощи, чтобы ваш хор все-таки звучал, и чтобы русская свеча в Париже продолжала гореть, и русские православные традиции сохранялись на этой замечательной земле. Божьей помощи вам, и спасибо большое за ваше интервью.
1: Спасибо, Господи, спасибо.
0: «Величит душа моя Господа» Кедрова отца в исполнении ансамбля Кедрова завершает нашу сегодняшнюю передачу. Передачу подготовила и провела Людмила Зотова. До новых встреч!

0: Величание святому благоверному великому князю Александру Невскому прозвучало в исполнении хора духовенства Ленинградской митрополии под управлением протодиакона Павла Герасимова. Солист – протодиакон Алексей Довбуш.
1: Дорогие радиослушатели, если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить автоплатеж. С вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.

В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

Боже милостив, буди мне грешному, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистая Твоей Матери и всех святых помилуй нас, аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде Сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приизи и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый

Троице, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззаконие наше, Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради, Господи, помилуй.

Ти на небесех, да светится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наша, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, от одра и сна воздвигал мя еси Господи, ум мой просвети и сердце, и устне мое отверзи, во еже пети Тя, Святая Троице. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и коего жда деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Господи, помилуй.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался Иси на мя, ленивого и грешного, ниже погубил мя Иси со беззаконьми моими, но человеколюбствовал Иси обычно, и в нечане лежащего воздвигал мя Иси, во ежеутреннего Ти славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтесь о словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем Христу Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице и милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче омый мя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое аса знаю, и грех мой предо мною есть выну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих, яко да правдишеся во слове всех Твоих, и победишь и внегда судить идти, себо в беззакониях зачат есим, и во гресех родимя мати моя, себо истину возубил Иси, безвестная и тайная премудрости Твоя, явил ми Иси, окропиши мя иссопом и очищуся, омыши мя и паче снега убелюся, слуху моему даси радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто, созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычним утверди мя, научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся, избави мя от крови Боже, Боже спасение моего, возрадуется язык мой в правде Твоей, Господи, устне мое отверзиши, и уста моя возвестят хвалу Твою, яко аще бы восхотел иси жертвы, дал бы хубо, всесожжение не благоволиши, жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские, тогда благоволиши жертву правды, возношение всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного и же от Отца, рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек, и нашего ради спасения, сшедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята, и Марии Девы, и вочеловечшася, распятого же заны при Понтийском Пилате, и страдавшие погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и восшедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою, судите живым и мертвым, Его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном, споклоняемо и славимо, глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко не коли же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста моя недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спасе, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти,
но ущедри мя распныся волею, и лежащего во вленности ускорей постави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и по сне ночнем, воссияй мя день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твоя подвязаюсь и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе, помози мя на всякое время, во всякой вещи, и избави мя от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси мя, и введи в царство Твое вечное, Ты бо еси мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, о Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоею благостью и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимошедшее время ноще сия без напасти прийти от всякого зла противно. Ты сам, Владыко, всяческих творче, с подобием истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, вышних живы и на смиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенные человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же несть применение или приложение осенение, сам бессмертный царю, приими моление наше, я же в настоящее время на множество твоих щедрот дерзающе, от скверных к тебе устен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистенный от всякие скверны плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, вон же со славой Судья всех приидет, кому ж да отдать и по делам Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий воздвижение в дело не обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнидем, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная слава зрящих Твоего лица, доброту неизреченную, Ты бы еси истинный свет, просвещай и освещай всяческая, и Тя поет вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий Господи милости, творящего присно с

Исповедайтесь о Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном и всесвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступати правыми настави путем Христовых заповедей, бдети к песне укрепи, уныние сон отгоняющий, связано пленницами грехопадением, мольбами Твоими разреши, Бога невесту, в нощимя и во дни сохраняй, борющих враг избавляющимя, жезнодателя Бога росшая, умершвленными страстьми оживи, я же свет не вечерний росшая, душу мою ослепшую просвети, о дивнее владычня палату, дом Духа Божественно мене сотвори, врача росшая, уврачуй души моей я, многолетные страсти, волнующейся житейской бурею, кости зимя покаяние направи, избави мя огня вечнующего и червя же злаго и тартара, да мя не явиши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя, обетшавшего нечувственными, при непорочное согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владык умоли, небесное ми улучите веселье, со всеми святыми сподобие, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю давай мне слезам, пречистая, души моей скверну очищающей, стенание от сердца приношу Ти непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою прими и Богу благоутробному принеси. Превыше ангел, мирскаго мя превыше слитие сотвори, светоносная сине небесная, духовную благодать во мне направи, руце воздею и устне к похвалению, оскверненный скверною всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Многомилостиви и всемилостиви, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви сшел и воплотился Иси, якода спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю Тя, ащебо отдел спасеши мя, несте благодати дар, но долг паче, ей многие в щедротах и неизреченные в милости, веру ей бо в мя рекла Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, ащуба вера, я же в Тя спасает отчаянная, се верую спаси мя, яко Бог мой еси Ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь его дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя да давлеет вместо всех, та да отвещает, та да оправдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей овечная, да не уба похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды, но или хочу спаси мя, или не хочу, Христе спаси мой, предвори скоро, скоро погибох, Ты боися Бог мой, от чрева матери моей я, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите Тя, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки, поработати Тебе без лености точно, яко же поработах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святый ангеле, предстояй окаяние моей души и страстней моей жизни, не остави меня грешного, не же отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую худую мою руку и настави меня на путь спасения, ей, святый ангеле Божий, хранителю и покровителю окаянные мои души и тела, вся мне прости, великими Тя оскорбих во вся дни живота моего, и аще что согреших пришедшую ночь сию, покрый мя в настоящий день и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневай Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем и достойно покажет мя раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя, Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и каянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение,
и вся скверная и лукавая

от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищесем и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действ злых свободи меня, яко благословенный есть от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила еси душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы на сопротивное даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Достойно есть, яко воистину, блажите Тя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога словородшую, сущую Богородицу Тя величаем. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистая Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших,

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 132-е зачало первого послания к Коринфянам, отрывки из 4 и 5 глав.
1: Братья, я послал к вам Тимофея, моего возлюбленного и верного в Господе сына, который напомнит вам о путях моих во Христе, как я учу везде во всякой церкви. Как я не иду к вам, то некоторые у вас возгордились, ибо я скоро приду к вам, если угодно будет Господу, и испытаю не слово возгордившихся, а силу, ибо Царство Божие не в слове, а в силе. Чего вы хотите? С жезлом прийти к вам или с любовью и духом кротости? Есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние, и притом такое блудодеяние, какого не слышно даже у язычников, что некто вместо жены имеет жену отца своего, и вы возгордились вместо того, чтобы лучше плакать, дабы изъят был из среды вас, сделавший такое дело. А я, отсутствуя телом, но присутствуя у вас духом, уже решил, как бы находясь у вас, сделавшего такое дело в собрании вашем во имя Господа нашего Иисуса Христа, обще с моим духом, силою Господа нашего Иисуса Христа, предать сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа.
0: Послушайте 97-е зачало Евангелия от Матфея. Отрывок из 24 главы.
2: В то время приступили к Иисусу ученики Его, чтобы показать Ему здание храма. Иисус же сказал им: «Видите ли все это? Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено». Когда же сидел он на горе Елеонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили: «Скажи нам, когда это будет, и какой признак твоего пришествия и кончины века?» Иисус сказал им в ответ: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить: «Я Христос», и многих прельстят. Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам. Все же это начало болезней. Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга. И многие лжепророки восстанут и прельстят многих, и по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасется».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Те из наших радиослушателей, кому Господь сподобил побывать в Иерусалиме, они наверняка восходили на Елеонскую гору. Вот с этой горы открывается удивительный вид на старый город. Вот все широкоплановые фотографии Иерусалима сделаны именно с этой горы. Город как будто на ладони. Вот сегодня своим золотым куполом там выделяется мечеть Амара, а во времена Христа на этом месте стоял храм. Иерусалимский храм – единственное в древнем мире святилище, посвященное истинному Богу, поскольку все остальные алтари были посвящены ложным богам языческого мира. Иерусалимский храм справедливо считался одним из чудес света. Его облик поражал и восхищал и своим грандиозным размером, и оригинальным архитектурным замыслом, и богатством своего убранства. Евреи всего мира поддерживали свой храм, и, несмотря на природную расчетливость, меркантильность, они щедро жертвовали на свою единственную национальную и религиозную святыню. Вот как-то раз, когда Христос с учениками выходил из храма, ученики решили обратить внимание Спасителя на великолепие храма. Но вот как иногда мы говорим друг другу, вот чем-то восхищаемся и говорим: «Ну вот ты посмотри, какая красота!» Вот так же и ученики. А Христос в ответ сказал им то, что, надо полагать, подвергло апостолов глубокое уныние. Он им сказал: «Видите ли все это? Истинно говорю вам, не останется здесь камни на камне, все будет разрушено». Затем, ну, видимо, прошествие какого-то небольшого промежутка времени, когда Христос был на Елеонской горе, откуда так хорошо виден Иерусалим и особенно храм во всем своем великолепии, ученики вновь поднимают эту тему, которая глубоко встревожила их. Они спрашивают: «Когда это будет? И какой признак твоего пришествия и кончины века?» И вот в ответ Христос произносит речь, которая во все времена приковывала к себе внимание людей, поскольку это речь апокалиптическая, в которой открывается не только участь Иерусалимского храма, но и судьбы всего мира. Конец света и знамение этих последних аккордов человеческой истории. Собственно, в речи Христа содержатся два пророчества. Одно касается непосредственно Иерусалимского храма и трагических обстоятельств, связанных с его разрушением, и это пророчество уже сбылось. А вот вторая тема – это конец света и то, что будет ему предшествовать. И иногда сложно понять в этой речи, что относится к прошедшему, а что нас еще ожидает в будущем. Вообще, когда Христос говорил, то он использовал символы своего времени, а вот во времена Христа существовало много апокалипсисов. Все эти писания стали появляться по мере того, как иудеи осознавали, что никакими человеческими усилиями им не удастся выйти из подчинения языческих империй. Потому что на смену Вавилону пришли персы, на смену персам ассирийцы, затем греки, потом римляне. И казалось, что господству языческих режимов не будет конца. Поэтому надежды возлагались уже не на собственные силы, а только на вмешательство Бога в историю. Вот все эти ожидания, они и питали апокалиптическую литературу того времени. И вот особенность этих апокалипсисов заключалась в том, что в них настоящее и будущее как бы переходит одно в другое. И часто трудно сказать, а где речь идет о настоящем времени, а где конце света. Вот в стиле этих ветхозаветных апокалипсисов произносит свою пророческую речь и Христос. Та часть ее, которую мы слышали сегодня, это с 3 по 13 стих 24 главы Евангелия от Матфея, она, по мнению библеистов и исследователей Священного Писания, повествует о событиях, связанных с разрушением Иерусалимского храма. А Иерусалимский храм был разрушен в 70-м году первого века, после того, как иудеи подняли восстание против римлян. И многие из тех, кто слышал Христа, своими глазами увидели исполнение его пророчества о разрушении Иерусалима и о том, что от храма не останется камня на камне. И в той жуткой резне, которую римляне устроили иудеям, они, наверное, вспомнили не только пророчество Христа о падении Иерусалима, да и, наверное, не все знали его, ведь восстание-то против римлян подняли иудеи, а не христиане. А беседовал Христос на Елеонской горе со своими учениками. А вот другое событие, хорошо известное в то время жителям всей Палестины, когда те же самые иудеи за 33 года до того, как они восстали против господства римского кесаря, на вопрос Пилата: «Царя ли вашего распну?» единогласно отвечали: «Нет у нас царя, кроме кесаря». А что сделает с Иисусом, называемым Христом? «Распни его», требует толпа. Пилат колеблется, а они, не зная уже, чем его убедить, кричат: «Кровь его на нас и на детях наших». Это какая ненависть должна была быть, чтобы говорить подобное? И когда в 70-м году по улицам Иерусалима текли реки еврейской крови, то это была кровь вот этих самых крикунов и их детей. Они сами призвали ее на себя, и их просьба, их молитва была услышана. Они отказались признать Христа своим царем, сказали, что кесарь их царь, кесарь римский император, оккупант, которого они ненавидели. Они отвергли царство жизни, которое предлагал им Христос, и выбрали царство ужаса и смерти, и через 30 с лишним лет после воскресения Христова это царство вступило в свои права. Да, наверное, тогда многие из них вспомнили, что они распяли того, кто их исцелял, кормил, утешал, и приняли власть того, кто сегодня распинает их. Это трагический урок истории израильского народа. Народа талантливого, одаренного, но народа, отвергшего над собою власть небесного царя, и поэтому всю свою историю они в полной мере испытывали власть и гнет земных царей. Они возненавидели, били, плевали, унижали и распяли того, кто их действительно любил, а больше ведь их любить некому. Только ненависть, гонение, уничижение, а время от времени просто физическое истребление в полной мере испытали на себе сыны израильского народа. Все 20 веков после того, как они призвали на себя и на свое потомство кровь Спасителя. Да, они связывали все свои надежды на лучшую жизнь с появлением сильного политического лидера. Как, кстати, и мы часто думаем, что все наши беды от непрофессиональных действий власть придержащих. Отчасти это, конечно, верно. Но и в то же время каждый, наверное, понимает, что никакая, пускай даже самая эффективная политическая система не способна устранить из нашей жизни ни разочарований, ни болезней, ни страданий, ни смерти. И главное, она нам ничего не может дать в перспективе вечности. Все это может дать только Бог, и когда мы принимаем Его власть и господство в своей жизни – когда к нам в душу неприметным путем входит Его Царство, тогда и внешние обстоятельства перестают быть для нас определяющими. Потому что радости у нас уже другие, другие надежды и ожидания, которые, в отличие от земных царей, небесный царь не посрамит, но приумножит. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Глебова.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
4: 12 сентября, 30 августа по старому стилю в нашей епархии торжественно празднуется память двух великих святых Александров, покровителей нашего города, благоверного князя Александра Невского и преподобного Александра Свирского. Преподобный Александр Свирский в этот день в 1533 году отошел ко Господу. А в 1724 году в этот день состоялось перенесение мощей святого благоверного князя Александра Невского в схеме Алексия. 30 августа 1721 года Петр I после продолжительной и изнурительной войны со шведами заключил Ништадтский мир. Этот день было решено осветить перенесением мощей благоверного князя Александра Невского из Владимира в новую северную столицу – Санкт-Петербург. Вывезенные из Владимира в 1723 году, святые мощи были привезены в Шлиссельбург и оставались там до 1724 года. Наконец, 30 августа по старому стилю, мощи святого князя были установлены в Свято-Троицком соборе Александра Невской лавры. Также в этот день празднуется обретение мощей сына Александра Невского, святого благоверного князя Даниила Московского, строителя Свято-Данилова монастыря. Как и его благоверный отец, князь Даниил принял перед смертью схиму. Он мирно отошел ко Господу в 1303 году и был погребен по смиренному своему завещанию не в храме, как великий князь, а на кладбище, основанной им обители. 30 августа 1652 года мощи его были обретены нетленными. Сегодня вспоминаются константинопольские патриархи, святители Александр, Иоанн и Павел Новый. Они жили в разное время, но объединены общим днем памяти по сходству своего подвига отстаивания чистоты православного вероучения. Патриарх Александр жил в IV веке и был участником Первого Вселенского собора, созванного в Никее в 325 году против ереси ариан. Патриарх Иоанн Постник жил в VI веке. Он составил покаянный номоканон, руководство для духовников, разъясняющее, как нужно принимать исповедь и какие налагать эпитимии на кающихся. Главная мысль номоканона святителя Иоанна заключается в назначении эпитимии не просто по мере грехов, но по мере, доступной для кающихся, а оценивать покаяние духовник должен не по продолжительности наказания, а по степени его переживания кающимся и его духовному состоянию. Патриарх Павел Новый жил в VIII веке и был поставлен на патриарший престол при императоре-иконоборце Льве Хазаре. Он не вступал в конфликт с иконоборцами и надеялся мирно управлять церковью, а по смерти императора-еретика восстановить иконопочитание. Однако он не смог этого выполнить, так как позиции еретиков уже сильно укрепились. Тогда святитель оставил патриарший престол и ушел в монастырь, где принял схиму и до конца дней нес покаяние в своем молчании и общении с еретиками. Святой Павел также выступил одним из инициаторов созыва VIII Вселенского собора, осудившего иконоборцев и восстановившего иконопочитание. В этот день вспоминается преподобный Христофор Римлянин, в VI веке подвязавшийся в монастыре близ Иерусалима. И еще одного преподобного вспоминает сегодня церковь – Фонтина Чудотворца. Он с детства вел подвижническую жизнь, с проповедью посетил Коринф, Афины, Ларису и Салунь и мирно скончался в начале X века. Сегодня празднуется собор сербских святителей Саввы I, Арсения I, Саввы II, Евстафия I, Иакова, Никодима, Даниила архиепископов, а также Иоанникия II, Ефрема II, Спиридона, Макария и Гавриила I патриархов и Григория епископа. В сонме новомучеников и исповедников российских сегодня празднуется память священномученика Петра Решетникова, убитого в 1918 году, священномученика Павла Малиновского, преподобномученицы Елисаветы Ярыгиной, мученика Федора Иванова, пострадавшей в 1937 году, а также преподобномученика схиархимандрита Игнатия Лебедева, пострадавшего в 1938 году, и священноисповедника протоиерея Петра Чельцова, скончавшегося в 1972 году. В продолжении церковного календаря послушайте житие преподобного Александра Свирского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
5: Преподобный Александр родился 15 июня по старому стилю 1448 года в день памяти пророка Амоса и при крещении назван в честь его. Родители его, Стефан и Васса, были крестьяне приладожского села Мандеры на берегу реки Ояти, притока реки Свири. До рождения преподобного у них уже было двое детей, которые выросли и жили отдельно от родителей. Но Стефану и Васе хотелось иметь еще одного сына. Они усердно молились и услышали голос свыше: «Радуйтесь, доброе супружество! Вы родите сына, в рождении которого утешение Бог подаст своим церквам». По исполнении совершеннолетия Амос однажды встретился с валаамскими монахами, пришедшими на Аять по хозяйственным нуждам. Валаам к этому времени уже слыл монастырем высокого благочестия и строгой подвижнической жизни. Разговорившись с ними, юноша заинтересовался их рассказом о скитской и отшельнической жизни иноков. Зная, что родители хотели женить его, юноша в 19 лет тайно ушел на Валаам. Под видом спутника ему явился ангел Божий, указавший путь на остров. 7 лет жил Амос в монастыре как послушник, ведя суровую жизнь. Дни проводил он в трудах, ночи в бдении и молитве. Иногда, обнаженный до пояса, весь покрытый комарами и мошками, молился в лесу до утреннего пения птиц. В 1474 году Амос принял постриг с именем Александр. Через несколько лет родители случайно узнали от пришедших в Мандеру карелов, куда попало их чадо. По примеру сына, родители вскоре также ушли в монастырь и приняли постриг с именами Сергий и Варвара. После их смерти преподобный Александр по благословению игумена монастыря поселился на уединенном монастырском острове, где в расщелине скалы устроил келью и продолжил свои духовные подвиги. Далеко разнеслась слава о нем. Тогда преподобный в 1485 году удалился с Валаама и, по указанию свыше, избрал место в лесу на берегу прекрасного озера, которое стало впоследствии именоваться Святым. Тут преподобный устроил себе хижину и в одиночестве прожил 7 лет, питаясь лишь тем, что собирал в лесу. В это время святой испытал лютые страдания от голода, стужи, болезней и дьявольских искушений. Но Господь постоянно поддерживал духовные и телесные силы праведника. Однажды, когда, страдая тягостными недугами, преподобный не только не смог встать с земли, но и приподнять голову, к нему явился прекрасный юноша. Положив руку на больное место, он ознаменовал святого крестным знамением и исцелил его. В 1493 году на жилище преподобного во время охоты на оленя случайно набрел соседний землевладелец Андрей Завалишин. Пораженный видом праведника, Андрей поведал ему о свете, виденном ранее над этим местом, и умолил преподобного рассказать ему о своей жизни. С тех пор Андрей стал часто посещать преподобного Александра и, наконец, по его наставлению, сам удалился на Валаам, где принял постриг с именем Адриан. Впоследствии он основал Ондрусовский монастырь и прославился святой жизнью. Андрей Завалишин не смог умолчать о подвижнике, несмотря на данное ему обещание. Широко разнеслась слава праведника, и к нему стали собираться иноки. Тогда преподобный уединился от всей братьи и устроил себе отходную пустыню в 130 саженях от общего жилища. Там ему встретилось множество искушений. Бесы принимали звериный облик, свистели по-змеиному, понуждая преподобного бежать. Но молитва святого, словно огненный пламень, палила и разгоняла бесов. В 1508 году, на 23-м году пребывания преподобного в заповеданном месте, ему было явление живоначальной Троицы. Преподобный ночью молился в отходной пустыне. Вдруг воссиял сильный свет, и преподобный увидел вшедших к нему 3 мужей, облаченных в белые одежды. Каждый из них держал в своей руке жезл. Преподобный пал в страхе, а придя в себя, поклонился до земли. Подняв его за руку, мужи сказали: «Уповай, блаженнее, и не бойся». Преподобный получил повеление построить церковь и устроить обитель. В истории Русской Православной Церкви это божественное нисхождение известно как единственное. После этого явления преподобный стал думать, где строить церковь. Однажды, во время молитвы к Богу, он услышал голос свыше. Посмотрев в высоту, преподобный увидел ангела Божия, который, стоя в воздухе с простертыми крылами, произносил: «Един свят, един Господь Иисус Христос, слава Богу Отца, аминь». И потом обратился к преподобному: «Александр, на этом месте да созиждется церковь во имя явшегося тебе в 3 лицах Господа, Отца и Сына, и Святаго Духа, нераздельной Троицы». И трижды перекрестив место, ангел стал невидимым. В том же году была построена деревянная церковь Живоначальной Троицы, а в 1526 году на ее месте воздвигнута каменная. Сразу же по построении церкви братья стали упрашивать преподобного принять священство, а затем игуменство. Став игуменом, преподобный сделался еще смирнее, чем прежде. Одежда его была вся в заплатах, спал он на голом полу. Сам готовил пищу, месил тесто, пек хлеб. Однажды не хватило дров, и эконом просил игумена послать из иноков тех, кто празден, за дровами. «Я празден», — сказал преподобный, — и стал рубить дрова. Ночью же преподобный обходил кельи, и если слышал, где суетные разговоры, легонько стучал в дверь и уходил, а утром наставлял братью, налагая епитимию на виновных. Под конец жизни преподобный Александр задумал построить каменный храм Покрова Пресвятой Богородицы. Было заложено основание храма. Однажды вечером после совершения акафиста Пресвятой Богородицы, преподобный сел отдохнуть в келии и вдруг сказал келейнику Афанасию: «Чада, трезвись и бодрствуй, потому что в этот час будет чудное и ужасное посещение». Послышался голос, подобный грому: «Се Господь грядет, и родшее его». Преподобного осиял великий свет, распространившийся над всем монастырем ярче солнечных лучей. Святой увидел над основанием Покровской церкви, сидящую на алтарном месте, словно царица на престоле, пречистую Богородицу. Она держала младенца Христа на своих руках. Преподобный упал, не стерпев великого света. Богородица сказала: «Восстань, избранник Сына и Бога моего, ибо вот пришла посетить тебя, возлюбленный мой, и посмотреть основание моей церкви, а за то, что молился об учениках и обители твоей, вот отныне всем она будет изобиловать, и не только при жизни твоей, но и по отшествии твоем неотступно буду от обители твоей, подавая неоскудно все потребное». И она стала невидима. Перед своей кончиной преподобный проявил удивительное смирение. Он призвал братью и повелел ей: «Свяжите тело мое грешное по ногам веревкой и отволочите его в болотную дебрь, и, закопавши во мху, потопчите своими ногами». Братья отвечала: «Нет, отче, не можем сотворить этого». Тогда преподобный указал не хоронить его тело в обители, но в отходной пустыне у церкви Преображения Господня. Прожив 85 лет, преподобный 30 августа по старому стилю 1533 года отошел ко Господу.

В исполнении объединенного хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и московских духовных школ прозвучала стихира «Богородичен» из службы русским святым на пево Оптиной пустыни.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербургской метрополии. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. Открылась выставка о земной жизни Иисуса Христа. В Лавре пройдет фестиваль народных традиций. Об этих и других событиях более подробно. В праздник усекновения главы Иоанна Предтечи 11 сентября митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофе совершил божественную литургию в Исаакиевском соборе. Богослужение прошло в левом пределе святого Александра Невского. Его высокопреосвященство сослужили епископы Балашовский и Ртищевский Тарасий, Сердобский и Спасский Митрофан, Усманский Ефимий, а также секретарь епархиального управления протоиерей Сергий Куксевич, благочинный Адмиралтейского округа протоиерей Алексей Скляров, ключарь протоиерей Роман Ковальский с клиром и другие священнослужители. Пел хор собора под управлением Льва Дунаева. Среди молящихся были директор музея Исаакиевский собор Юрий Мудров и ктитор Петропавловского собора Иван Харьков. Были вознесены сугубые молитвы о павших русских воинах и о страждущих недугом винопития и наркомании. Также было зачитано обращение святейшего патриарха Кирилла по случаю Дня трезвости. Правящий архиерей пригласил верующих 11 сентября в Казанский кафедральный собор на встречу мощей святого Дмитрия Донского и 12 сентября на общегородской крестный ход, а также поблагодарил епископов, которые прибыли на торжества по случаю праздника перенесения мощей святого Александра Невского. Было совершено славление перед иконой усекновения главы Иоанна Предтечи. Собору подарена икона «Христос в темнице» Юрию Мудрову, преподнесен образ святого Александра Невского. 10 сентября митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофе совершил всенощное бдение в Чесменской церкви, храме Рождества Иоанна Предтечи. Его высокопреосвященству сослужили епископ Кронштадтский Вениамин, секретарь епархиального управления протоиерей Сергий Куксевич, протоиерей Евгений Шагенов, благочинный Московского округа и настоятель иерей Павел Ермошкин с клиром, иерей Серафим Дейнес и другие священнослужители. Храму была подарена икона усекновения главы Иоанна Предтечи. За усердное служение Святой Церкви медалью праведного Иоанна Кронштадтского были награждены иерей Павел Ермошкин и председатель городского комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Владимир Рябовол. Чесменский храм был заложен по указу императрицы Екатерины II неподалеку от Чесменского дворца и построен по проекту Юрия Фельтена. Освящен 7 июля 1780 года в праздник Рождества Иоанна Предтечи, в день памяти которого была одержана победа при Чесме. 6 января 1813 года на первом этаже дворца осветили зимний храм Рождества Христова. В 1830 году дворец передали под богадельню для военных инвалидов, храм был перенесен на второй этаж, переделан и 6 июля 1836 года снова освящен. В советское время оба храма были закрыты, их вновь осветили в 1998 году. Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофе выразил соболезнования ректору Политехнического университета Андрею Рудскому, клирикам и прихожанам храма Покрова Пресвятой Богородицы при университете, родным и близким настоятеля протоиерея Александра Румянцева, отошедшего ко Господу 10 сентября на 74-м году жизни. Будущий священник родился в 1953 году в Ивановской области. Самостоятельно подготовился к экзаменам в Ленинградскую духовную семинарию, которую окончил по первому разряду в 1977 году. Был рукоположен во диаконы 5 февраля 1978 года митрополитом ленинградским и новгородским Никодимом Ротовым, 17 сентября того же года митрополитом минским и белорусским Антонием Мельниковым, временно управлявшим Ленинградской и Новгородской епархией, был рукоположен во пресвитера. В 1981 году окончил окончил Ленинградскую духовную академию, а в 1984-м – аспирантуру при Московской духовной академии с присвоением звания кандидата богословия. В 1991 году отец Александр был возведен в сан протоиерея. В 1992-м назначен настоятелем храма Покрова Пресвятой Богородицы при Политехническом университете. Отец Александр приложил немало усилий к восстановлению храма и созиданию общины. Труды священника отмечены духовными и светскими наградами. В 2002 году отец Александр был награжден правом ношения митры. Отпевание новоприставленного состоится 13 сентября в Покровском храме после божественной литургии. 10 сентября в Музее истории религии открылась выставка «Земная жизнь Иисуса Христа». Экспозиция рассказывает об особенностях почитания Христа в различных конфессиях. На выставке представлено более 100 экспонатов – иконы, картины, гравюры и скульптура русских и западноевропейских мастеров XVII-XXI веков, а также произведения декоративно-прикладного искусства, литургическая утварь, церковные сувениры и ткани, фотографии Святой Земли и античные монеты. Автор выставки Светлана Клименко рассказала, что перед организаторами стояла задача показать жизнь Христа, включенную в культуру. Иудея находилась под властью Римской империи, поэтому первый раздел посвящен Риму. Иисус Христос жил среди иудеев и принимал иудейские традиции, что также отражено в экспозиции. Особое внимание уделено его разногласиям с фарисеями по поводу исполнения закона. Устроители выставки сделали попытку проследить, как в иудейской среде в результате проповеди Спасителя зарождалось христианство. Разделы экспозиции рассказывают об идее боговоплощения, периоде от Рождества до первой проповеди, учении Христа, распятии и воскресении. Выставка будет открыта до 20 января следующего года. Третий международный фестиваль народных традиций, семейных ценностей и национального гостеприимства «Времен. Связующая нить» пройдет в Александро-Невской лавре 13 сентября с 11 до 18 часов. Фестиваль приурочен ко дню памяти святого благоверного князя Александра Невского. В духовно-просветительском центре «Святодуховске» откроется выставка творческих работ участниц женской гильдии предпринимателей, на которой будет представлен художественный фарфор, мозаика, русская вышивка и книжное искусство. Также состоится концерт духовных любительских хоров, инклюзивного оркестра «Петербургский консонанс» и детских коллективов. На площадке перед Святодуховским центром пройдут мастер-классы по народным ремеслам, интерактив «Музей каменных жерновов», исторические реконструкции, ярмарка ремесленных изделий, показ мод в народном стиле и концертная программа с выступлением казачьего ансамбля «Атаман». Фестиваль проходит по благословению наместника Свято-Троицкой Александро-Невской лавры епископа Кронштадтского Вениамина при поддержке Ассоциации «Женская гильдия предпринимателей». Вход на фестиваль свободный. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
1: День 12 сентября неразрывно связан с памятью одного из небесных покровителей нашего города, святого благоверного князя Александра Невского. По указаниям Петра I, 12 сентября 1724 года состоялось перенесение в новопостроенный Санкт-Петербург мощей святого князя. В 13 часов начнется программа историка Нины Жерве «Православные святые». В 13.30 вы услышите доклад историка Романа Соколова о перенесении мощей святого Александра Невского из Владимира в Санкт-Петербург. В 16.40 для наших юных слушателей начнется передача, подготовленная по книге «Древнерусские повести в пересказе для детей». Вы услышите житие благоверного князя Александра Невского. Читает Нина Васильева. В 17.10 прозвучит доклад историка Алексея Сиренова о церковном почитании святого князя во Владимире. 30-летнем возрасте известный богослов, философ и музыкант Альберт Швейцер решительно меняет свою жизнь. Он вновь становится студентом, теперь уже медицинского факультета, чтобы затем более 50 лет своей жизни посвятить служению страдающим обитателям самых диких районов Африки. 4 сентября – День памяти Альберта Швейцера. Ежедневно, со среды по субботу в 10 часов утра, в рубрике «Непридуманное» страницы книги Альберта Швейцера «Письма из Ламбарене» для вас читает Александр Крупинин.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
3: У микрофона Марина Лобанова. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в нашем эфире прозвучит вторая часть «Круглого стола» на тему «Зло в христианском понимании». Мои собеседники – ректор Института богословия и философии Петр Александрович Сапронов и преподаватель Института богословия и философии Константин Андреевич Махлак. Начало беседы прозвучало в предыдущей передаче.
4: Разговор о зле, как мне представляется, больше шел к тому, что человек с его первородным грехом есть источник зла. Вот все-таки в христианском богословии, если у зла какой-то источник, несколько тогда это дает жизненности этому злу, и существует ли дьявол в том представлении, в каком он, ну, обычно представляется как источник зла?
5: Адам и Ева изгнаны из рая, значит, не змей должен нести ответственность, если говорить шуконным языком, за происшедшее. Конечно, на них тяжесть этого самого первородного греха. Конечно, они должны за него отвечать. Они источник зла? Зло в человеке? Да, зло в человеке. Так что человек зол и все. Самое простое, элементарно. Человек уже открыта дорога к спасению. Он еще призван к преодолению греха. Не надо забывать. Горизонт ему открыт. В этом отношении так уж источником зла его и можно, и нельзя назвать.
4: А дьявол существует?
5: Дьявол?
6: Просто задаете вопросы, как Воланд, литератором на Патриарших прудах. А что, и дьявола нет? У вас чего не скажи, ничего нет.
4: И дьявола нет. Да, ну то есть это вопрос принципиальный для христианина.
6: В христианском богословии, в христианском понимании, да, конечно, он существует. Ну и надо сказать, что версия книги «Бытия», она все-таки сильно переосмыслена уже в христианской традиции. Например, в книге «Бытия» ведь змей просто, ну, говорящее животное. Да. Там нет никаких других, у него...
4: Он все-таки негативный-то.
6: Ну, почему негативный? Он такой хитрый, то есть это же текст очень древний, он в каком-то смысле мифологический.
5: Да.
6: И змей он такой, ну, немножко трикстер, то есть хитрец, обманщик, да. Он же хитрец. Это, кстати, не только библейского змея касается, ну, например, змея из эпоса Гильгамеша, более древнего, который тоже обманул Гильгамеша и получил бессмертие, то есть Гильгамеш заснул, то есть сплоховал, и тут подкрался змей, то есть он вот такой хитрый. Ну да, хитрость это тоже ведь положительная черта, то есть хитрый, мудрый. Опять же, вот в этих древних текстах христианская интерпретация, она, конечно, более однозначная, что да, змей – это злодей, это дьявол, который стремится погубить человека. Ну и также мы знаем его расширенный послужной список, бросил вызов Богу еще прежде того, как стать вот этим змеем, искусителем и свергнуть с небес. То есть вот христианская интерпретация, ведь она такая более однозначная. Бог исключительно благо, дьявол исключительное зло, и нет между ними никакого сотрудничества.
4: А вот конец 20-го и особенно 21 век заполнили христиане, которые, вот как раз я с этой темой-то и шла тоже к этой передаче, которые говорят уверенно и совершенно как вот исповедуют. Они говорят, вообще я не против зла. Зло – это хорошо, зло – это часть мира. Давайте с приятием относиться к злу или даже приветствовать его. И приводит примеры. Вот смотрите, вот такой-то хороший человек приветствует зло. И вот здесь множество примеров находят. Между прочим, все у них получается. И так это всем нравится. Я в недоумении. Что с христианством случилось? Как же так? И апеллируют к блаженному Августину. И цитируют его кусками. И говорят, ну как же? Это ведь Августин Блаженный и многие другие святые отцы сказали, что зло – это всего лишь недостаток блага, недостаток добра. Оно само по себе не существует. Просто вот в этом месте нет добра, а мы это называем зло, а на самом деле там вообще ничего нет. И так радуются от этого христиане, от этого своего открытия, что, оказывается, они полжизни христианами прожили, думая, что существует зло, что есть какая-то ответственность за зло. И ответственность, вот то, что тоже вы, Петр Александрович, сказали, это слово «соотнесенность», и для меня это тоже очень важно. Ответственность за мою соотнесенность со злом. Можно на эту тему тоже говорить, она очень важная. То есть это не когда я прямо совершил зло, я злодей, а другой человек, а я не совершил зло, я не злодей. Извини, если рядом с тобой творится зло, и ты никак это не оценил, и вообще никаких реакций, живешь припеваючи, и даже тебе не в чем покаяться, то как же так? Ты соотнесся со злом, вполне его, опять же, таким образом принимая. Не могу я это назвать христианским подходом, но сегодня вот эту христианскую радость, христианство – это радость, давайте радоваться, и зло, оно, оказывается, святые отцы вот же написали, оно, оказывается, даже не существует. И проблемы такой нет. Не проблемы, его просто нет.
6: Так это не подход ли как раз близкий к Гётовскому и Булгаковскому, что есть благо, понимаемое, расширено, и есть просто ничтожность?
4: Такую... Вот вы мне скажете, что ничтожности нет.
6: Говорят, что нет зла, а не говорят, что нет ничтожности. Ничтожность-то есть? Ну или, скажем, неудача, ошибка, провал, вот это же есть.
4: Грех как промах, да, это тоже
6: промах,
4: есть.
6: Промах, провал, ошибка.
5: Видите, если уж вспомнить блаженного Августина, то его тезис, он очень христианский, что есть бытие, небытия нет, что оно только бытие. Хорошо, а как же вот это самое зло? Его же что нет? Оно есть, но оно все дышит духом небытия, оно как бы самоосуществляющееся небытие. Зла онтологически нет, как некоторая реальность. Первореально только добро. Добро крошится, наступает зло. Что-то бытийствующее становится пустотой или ничтожеством. И если ты ничтожен, так тебя в известном смысле и нет. Если ты ничтожен, то твоя так называемая жизнь – это прогрессирующий уход в небытие. И тут вообще мудрствовать-то не надо. Все давным-давно хорошо известно. А это вот просто уже при полном одичании хватается, Бог знает за что. Да?
4: Я тоже считаю, что это одичание, но как-то это одичание бы поправить немножко. Может быть, есть какие-то пути как раз к трактованию Божьего.
6: Ну, здесь есть, да, своя опасность, что, с одной стороны, при таком подходе, как у Августина, зло оказывается вроде бы совершенно ничтожно, и исчезает, ну вот как, например, на иконах изображают злодеев, то есть там, скажем, Георгий Победоносец, поражающий змея. Ну, когда змея – это какой-то червь, какая-то такая недосформировавшаяся креветка, вот и как бы и все, то есть это не какое-то опасное и угнетающее людей существо, как вот в этом житии.
5: А если, если бы они изобразили могучего Георгия Победоносца, и на все еще он поскакал такой же могучий и обаятельный змей? Нет.
6: Так и люди бы стали этому змею свечки ставить. Да. То есть за таким не пропадешь.
5: Змей, потому что тот, которого нет.
6: Ну такой, да, есть. И бесы тоже, они такие маленькие, вообще ничтожные существа, то есть как какие-то крупные муравьи.
5: Их еще на иконографии всегда внизу, справа, и черные, да?
6: Да, черные, маленькие, да. Такие. То есть там в этом мире зла нет, или оно несерьезно, оно не опасно. То есть можно подумать, что это такая традиционная православная иконопись, это иллюстрация вот как раз к этому тезису такой онтологической ничтожности зла.
5: Да.
6: То есть один вариант – зло онтологически ничтожно, а другой вариант – когда ему дают, ну, можно сказать, излишнюю субъектность. То есть это же возникает такая версия, ну, почти манихейская. Ну, вот она, может быть, даже ее заподозрит у Достоевского, что вот там Бог с дьяволом-то борется, а поле битвы сердца людей. Оказывается, что силы едва ли не равны. И если человек сделает правильный выбор, то это, можно сказать, усилит Бога. А так как бы Бог, может быть, даже и не справляется. Он как бы слабый против вот этого зла. Ну, как, впрочем, и у Булгакова, да, то есть несерьезный такой вроде бы Иешуа, или тот же Иисус из легенды Достоевского, который тоже вроде бы ничего не противопоставил инквизитору, который олицетворяет зло в этом мире.
4: Тогда я проясняю для себя зло как деятельное небытие.
6: Ну, как такое субъектное, да?
4: Серьезное. Более адекватное. Субъектное, да. Более деятельное, чем благо. И вопрос про бездеятельного Бога. у Достоевского-то хотя бы Бог как-то шевелится. А так-то получается, что деятельное небытие очень субъектное. И никаких вопросов Богу не задавайте, и он здесь ни при чем. То есть вопросы к Богу-то по поводу зла уместны или вообще как? Вообще вопросы к Богу. И вообще, почему тогда бытие не деятельно? Почему вот это вот деятельность?
5: Марина еще часик предлагает поговорить.
6: Но часик другой, да.
4: Никак невозможно этот вопрос не затронуть никак.
6: Продолжение беседы будет как раз вот на курсах в Институте богословия и философии.
4: Легко сказать мне было бы сейчас, что продолжение всех этих тем, их раскрытие и объяснение. Почему же тогда у нас получается, что такое деятельное небытие, и, в общем-то, судя по всему, раз оно деятельное, оно и субъектное, и на всем этом фоне такой бездеятельный в этом плане Бог, и вопросов к нему по поводу зла никаких задавать не имеет смысла, а люди все равно говорят, где же Бог, когда сталкиваются со злом. То есть получается, что небытие-то оно небытие у зла, но оно очень уж деятельное. И у Августина как раз это вполне так. То есть когда Августину приписывают, что он якобы сказал, что зла нет, вопросов нет, это конечно, не так. Он здесь, конечно, полемически заострял против как раз тех же манихеев, потому что это апологетика, борьба с
6: ересью. Из которой он, кстати, вышел.
4: Да, сам с собой, в общем-то, прежним еретиком он таким образом полемизировал и каялся таким образом, вот, и лоб немножко тоже расшиб. Но исповедание-то наше сталкивается с этим вопросом. Мы хотим к Богу этот вопрос. Как же так? Что ты вот по поводу этого зла-то ничего не делаешь? А тем временем получается, что вот излагается такое христианское видение картины нашей жизни. Небытие у нас вовсю здесь разгулялось, а бытийного блага, участия во всем этом мы замечаем, что ли, так мало. Но, по крайней мере, на фоне зла как-то почти не замечаем. Что здесь с этим вопросом делать? Конечно, мне было бы легко сказать, вот приходите в Институт богословия и философии, основной курс богословия, пожалуйста, потом спецкурсы, которых довольно много на самые разные темы, семинары, общаться с преподавателями и самим уметь и читать, и понимать богословие, и богословствовать. Да, этому может научиться любой человек в любом возрасте. Можно поступить на курсы, образование вечернее. И по-настоящему для любого человека, мыслящего христианина, это все открыто и возможно. Но все-таки несколько слов в конце этой беседы попрошу вас на эту тему сказать, потому что лично я уйду с каким-то вот недоотвеченным.
5: Сейчас мы вас утешать будем. Ну, да, смотрите, самое простое, как это небытия нет, поскольку зло – это небытие. Но ведь как вся эта бесовщина действует? Это же не то, что к тебе подходит, подлетает некий бес и начинает тебя там умучивать. Ну, или как он Христа в пустыне допрашивал. Он же действует через человека. Человек все-таки есть. Если человек погряз в грехе, если он внутри себя обрушился, он действительно становится бытийствующим небытием, и дьявол в него входит. Все-таки вот у Достоевского, братьев Карамазовых, когда мы читаем, да, его разговоры с чертом, как эта глава называется?
6: Кошмар.
5: Кошмар, да, кошмар. Так ведь там же как-то зависает это дело. Так все-таки это ты просто самое худшее во мне, говорит Иван Федорович. А Достоевский так бы не договаривает. Ты самое худшее во мне, или ты все-таки здесь сидишь реально, реальный бес. И я думаю, что эти вроде несовместимости, они могут быть совмещены. Да, бес существует, может быть, и телесно. И Иван Федорович, если бы он сдал свою позицию, он мог похлопать его по колену. Но он плотный. Это же образ так прописан. Почему он оплотнел? Почему он предметен? Да потому что он живет заемной жизнью. Он же мечтает вселиться в там шестипудовалую купчиху. Вот он в нее вселится, и значит, он будет жительствовать. Дьявол, как вот это вот воплощенное небытие, паразитирует.

0: хорошо обставленного поселили. Вот эти самые англичане. Там не только англичане, греки, есть и русские, и так далее. А мы с Натальей Михайловной очень долго добирались до этого. Это под Лондоном, графство Эссекс. Так вот, когда я зверски уставший, думаю, ну, сейчас я хоть высплюсь. Лег. Ничего такого. И молитвы сотворил, и все, и лег спокойно, нет. Подступает и подступает, подступает и подступает. И ко мне это подступ, я не помню, все ли 2 недели или нет. Но я вообще вынужден был спать днем, понимаете, чтобы не рехнуться от ужаса. Я вообще не истерический человек. И как я могу это объяснить? Совершенно исключаю, что это мои нервы разыгрались. Ничего они не разыгрались. Я до этого жил в Лондоне, погода прекрасная. Я очень хотел побывать в православном монастыре в Англии и так далее. И все. И я готов признать, что кто-то как-то ко мне подступал. А вот если бы подступал и подступил, и вошел, тогда бы, да, небытие бытийствовало бы. Что-то такое.
1: Ну вот это как раз такой выбор человека, кого впустить.
0: Да,
2: и вот пригласить, здесь... пригласить.
1: Да, это есть и в Евангелии притча о выметенной горнице, и это, опять же, возвращаясь к началу нашей беседы, гётовский ответ сатаны на вопрос «ты кто?». Он говорит, я часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо. У Булгакова,
2: ну да, эпиграф мастера Маргарита. Литератор ведь тоже его в каком-то смысле пригласили. Где вы будете жить? А в вашей квартире.
1: Ну, я просто хочу сказать, что когда приглашаешь, то возникает вопрос, почему человеку так страшно пригласить Бога? Это по-настоящему очень много обсуждаемая тема. Очень страшно встретиться с Богом, страшно пригласить Бога. И не страшно, совершенно не страшно пригласить дьявола. Вообще не страшно. И это вопрос силы, как я себе представляю, потому что этот вопрос в культуре присутствует просто как основная линия. В современной культуре совершенно точно. Если, например, посмотреть кинематограф, это вообще доминирующая основная тема вообще всего кинематографа. Это 99% на эту тему. Зло более сильное, чем добро. И вот там где-то начинается линия, что нет, не более сильное, или все равно я выберу более слабое даже добро, хотя зло более сильное. Но это тема, что зло более сильное, поэтому приглашает человек дьявола к себе.
0: Не зло силы. Более сильное, извините, что вас перебиваю, а мы более слабые.
1: Откуда вот это взялось? Не от того ли, что мы видим бездействие, опять же, Бога в нашем мире и действие зла? Делаем естественный вывод, зло более сильное, и приглашаем силу. И что с этим предлагает сделать христианство?
0: Константин Андреевич, обличите Марину. По-моему, очень сильно преувеличивает ситуацию.
2: Отталкиваясь от классического фрагмента из романа Достоевского, это хороший пример. То есть Иван Федорович Карамазов пригласил зло, оно в нем поселилось. Он его как бы раздул. Оно раздувается, оно надувается, оно становится уже таким зримым и овнишвленным.
1: Это тоже вопрос силы, потому что для него, как человека, как мне кажется, как я его понимаю, претендующего на успех, я вот умный, я сейчас буду успешен у вас.
2: Ну даже не на успех, он же все-таки замыслил отцеубийство и провернул это дело.
1: Но для него более удачный
2: это преступление,
1: партнер
2: да.
1: Как раз дьявол, он же сила и все это.
2: Ну
1: растворяет.
2: Он же не сатанинст, он ни в Бога, ни в дьявола
1: зачитать,
2: не верит.
1: Но
2: он его как
1: бы
2: надувает, и оно надулось. Mm-hmm. Вот, по-моему, это как раз хорошая версия вот этой субъектности зла.
1: Так а что делать? У меня вопрос практически, христианину, как
2: ну,
1: найти?
2: Не надувать. Зло.
1: Хорошо. А доводы к тому, чтобы не надувать, какие?
2: Не сотвори зла, и будет благо.
1: Тогда у нас благо отсутствие зла.
2: Ну, не, ведь не благо хорошо. Скорее, ведь фон. А зло – это то, что вторгается, вот опять же, возвращаясь к Августину.
1: Почему
2: и ко
1: все время
2: вот
1: зло
2: этой...
1: более субъектно, чем благо? Мне не нравится эта ситуация.
2: Нет, не более субъектно, оно как бы субъектно благодаря человеку, вот как мы выяснили.
1: Так почему благодаря человеку так получается? Что человеку нужно
2: Ну, потому
1: сделать?
2: Что человек, да, вот
1: Дайте
2: такое существо,
1: мне
2: да.
1: От зла и греха.
2: Возможно, здесь такая есть версия, да, вот, и даже некоторые православные, христианские в целом авторы ее поддерживают, что есть вот такая вещь, как, ну, то, что называется, удобопреклонность ко злу. Удобопреклонность.
1: Ну так оно и есть так, и что с этим делать?
2: В результате удобопреклонность возникает. Почему? Потому что человек такое существо сложное. То есть он, например, не только духовное существо, но и материальное. То есть он сочетает в себе разные измерения. Это, конечно, может быть объяснение, которое не будет убедительно для современных авторов, вот насчет там души и тела, как это вот трактовалось там еще в эпоху поздней античности, что тело материально, оно вот в этом отношении уже, можно сказать, предрасположено

0: предрасположено к какому-то, ну, по меньшей мере, хаосу. Оно хаотично, оно иррационально, вот эта материальная стихия. Дух, наоборот, рационален. Ну, соответственно, в человеке есть вот этот уже изначальный иррациональный компонент. Как там
1: то есть рациональность, она к Богу возвращает человека?
0: Ну, в классических версиях, да, что вот эта разумность, она исходит от Бога.
1: Разумность.
0: Разумность, Бог же логос.
1: Ну, а как примеры, что люди образованные и умные становятся злодеями?
0: Ну, образованные и умные, может, недостаточно образованные и недостаточно умные, поэтому становятся
1: Петр
0: злодеями.
1: Петр Александрович, дайте совет все-таки. Ну, хотя бы один из возможных советов. Как нам все-таки выбирать не зло, столь привлекательное, а добро? Вот взять и выбирать.
2: Видите ли, я не думаю, что проблема в том, что мне недоступна технология. Как выбирать? Вопрос, в общем, решается просто. Ты бежишь греха. Ты отдаешь себе отчет своей греховности. Ты испытываешь к себе отвращение, если согрешил. Ты, Господи, помилуй, каждый вечер читаешь. К ближнему ты открыт и так далее. О чем тебе тогда беспокоиться? Что придет нечистая сила, которая могущественнее тебя, и которая с тобой что-нибудь сделает, она к тебе вообще не пойдет.
1: Вот вы говорите про человека, который уже как бы состоялся в благе. А если человек состоялся в зле, ему как? То есть вы не верите в то, что Чичиков может переродиться, допустим?
2: Если человек состоялся в зле, опять-таки, характер и степень зла. Чичикова уже ничего не спасет.
1: У нас у всех степень зла очень даже велика. Особенно в нашей стране, после всех грехов и всего зла, потоков зла, которые здесь совершилось, мы такое наследство получили, и мы наследники. Мы с таким злом живем, и, в общем-то, у нас все плохо. С каждым из нас, у нас вообще-то, с этим вопросом нехорошо.
2: Нам, слушайте,
1: у нас ситуация Чичикова, у нас не ситуация праведника.
0: Слушайте. Первого тома.
1: Первого тома, да, причем. Спасибо.
2: Да нет, ну, слушайте, достаточно в какой-то степени просто бояться греха, ужасаться ему.
1: А мы не ужасаемся, Петр Александрович, вот не ужасаемся.
2: Христиане
1: говорят, да, было зло, да, вот миллионы так вот пострадали, да, вот так вот растоптаны правда, истина, и все прекрасное, да, растоптали, живем дальше. А что ужасаться? И еще говорят, что вы там ходите, все ужасаетесь, какие вы зануды. Не ужасаемся.
2: Слушайте, ну, отвечай за себя. Обнаружь в себе способность блокировать зло, обнаружь в себе непроницаемость этого. Ну, это же очень много. Я не знаю, может быть, я не очень добрый человек, но я сейчас уже боюсь соприкасаться с людьми на улице, в транспорте и так далее. Я очень, очень боюсь встретить вот такую пустоту, понимаете, ее сколько угодно. Ну, в каком смысле я боюсь? Не то, что они с чем-нибудь искусят, а потому что о, отвращение, понимаете. Я боюсь подходить, потому что меня начинает крутить от того, что человек таков, что таковых много. Но я не проповедник, я не борец, я... В каком-то смысле борюсь за спасение своей души. Но это же очень-очень много.
1: Ну что же, вот у нас такой круглый стол на тему зла. У меня еще осталось, конечно, много вопросов. Все-таки маленький вопросик. Все-таки вот что вы скажете тем людям, которые говорят, знаете что, а все относительно. Вот говорите, добро, зло. А ведь, знаете, вот есть такие готентоты. И готентоты, известно, это такое племя, спросили, что такое добро. Он говорит, это когда я угнал скот, увел женщин у соседнего племени. Он говорит, а что такое зло? А это когда у нас соседнее племя угнало скот, увело наших женщин. Вот и все. И говорят, что, знаете, вот вы говорите, добро-зло. Для одного это добро, для другого это добро-зло. Так же и зло.
2: Марина подтасовывает, с ней надо что-то делать. Потому что один готентот украдет у другого, он будет из другого племени. Мы будем свои, они будут чужие.
1: Да.
2: Мы взаимно свои и чужие. Если вы думаете, что вот они злодействуют по отношению друг к другу, а я вам скажу очень простую вещь. В общем-то, все эти свирепые дикари, они утверждают некий бытийственный и мировоззренческий позитив. Он творит добро, понимаете? Потому что если это чужой, убей его. И в крайнем случае, возьми в плен. Возьми с третьей женой его дочь. Это все позитив. Это он совершенно не демоничен в этом плане. Он действует по закону, как оно положено когда-то богами. И вот если у него такие ужасные законы, так с этим надо что-то делать. А человеку надо направить в другую, так сказать, законодательность. И он туда пойдет рано или поздно. А что же он, если течется от злобы, в готовности уничтожить ближнего? Нет, такого никогда и нигде не было. Вы пытаетесь из них сделать демона-поклонников или дьявола-поклонников?
1: Нет, нет, нет, нет. Я согласна, что готентотов мы уважаем, но есть современные люди, христиане,
0: которые используют просто эту формулировку,
1: которые не используют ради какого-то примера. Да. Они пытаются ее скрыть и сказать, что она фальшивая, а потом говорят, вы знаете, добра и зла в однозначных и абсолютных смыслах не существует. Что вы скажете тем людям, которые говорят, знаете что? А все относительно. Все очень относительно и неоднозначно.
2: Во-первых, от большого ума не страдаешь. Во-вторых, ты пошляк. Все. Разговор для меня заканчивается, да.
0: Есть еще есть одна тема.
1: Я бы очень хотела, чтобы каждый смог так ответить на такие инсинуации.
0: Да, еще одна тема, совершенно кратко. О восприятии нашем зла, то есть вот возвращаясь к тезису насчет зла, которое мы сами производим, как бы надувая вот это фоновое зло, превращая его уже в такое далеко заходящее зло-деструкцию, зло-насилие, тоже подмечено кем-то, то есть это не я придумал, что ведь когда мы, ну вообще мыслим, мы вносим в окружающую нас действительность некоторый порядок. То есть мы его упорядочиваем реальность в своей голове. Соответственно, когда мы начинаем мыслить зло, мы его тоже рационализируем, мы его выстраиваем как некоторый порядок. Ну, например, это вот все средневековые ужасы про какую-то дьявольскую иерархию, которая является едва ли не такой как бы антибожественной. То есть там Бог, вокруг ангелы, выстроенные такими рядами. Там дьявол со своими бесами, которые тоже выстраиваются в иерархию.
2: А там еще магометане, а там еще иудеи. Ну, там очень много.
0: Да,
2: чего.
0: И эта вот иерархия, она через своих агентов, через еретиков, через ведьм, колдунов действует везде и всюду, все опутано этими сетями. То есть это создавали, ну, прямо скажем, теологи такую картину. Тем, что они вот этот хаос, вот это зло, которое необъяснимо, непонятно и вообще является фоном реальности, они из него создают вот такую уже законченную, зловещую картину, настоящую систему зла, которая, ну так как люди и существа действительно рациональные, то как они воспринимают мир, таким мир для них и является, вот возникает такая ужасающая картина, и мы как бы сами боимся этого, начинаем бояться этого образа, который мы сами создаем, он как в случае Ивана Карамазова, материализуется в виде вот этого ужасного и пошлейшего существа. А это же Иван Карамазов, он же такой рационалист, ну, может быть, в плохом смысле слова. Он очень умный человек, он человек очень талантливый. Он как бы все эти свои способности, весь этот свой потенциал обращает в деструкцию. Вот это как раз с чего мы начинали. Зло как грех. Вот зло, которое возрастает в меру нашей индивидуальности, а когда у нас индивидуальность продвинутая, это может превратиться вот в такой настоящий ужас, кошмар, и мы сами из него не можем выпрыгнуть, потому что мы не можем отказаться от этого своего образа мира, который в нашей голове существует, и он существует неспроста. То есть это как раз ситуация, когда мы сами питаем вот эту паразитическую сущность, и она возрастает, то есть вот этот несформировавшийся дракончик, как на иконах, он начинает раздуваться, разбухать, становится таким вообще, занимает все пространство. Разговор, конечно...
2: У нас ходит бесконечность.
1: С одной стороны, как будто бы прозвучало предложение меньше говорить про зло, а с другой стороны...
0: Да,
1: если
0: и оно
1: мы
0: его, как бы не объявится.
1: Да, если мы его не назовем, так мы его не узнаем. Поэтому...
0: Да, проблема.
1: Все-таки мне кажется, что средневековая схоластика со своими вот этими нагромождениями дьявольских иерархий тоже имела...
0: Это схоластика-то как раз они этому противостояли, а вот в такой как бы низовой, ну, можно сказать, такой популярной теологии, это как раз...
2: Сколько угодно.
0: Да, все расцветало пышным цветом.
1: В общем, будем уходить от низового во всех смыслах и немножко повышать свой собственный уровень, в том числе образовательный.
3: Прозвучала вторая часть беседы с ректором Института богословия и философии Петром Александровичем Сапроновым. В беседе также принимал участие преподаватель этого института Константин Андреевич Махлак на тему «Христианское понимание зла». Тема этого круглого стола основана на одном из семинаров Института богословия и философии. Институт приглашает на курсы дополнительного образования, а также на спецкурсы, темы которых каждый год разные. Это темы богословские, философские или культурологические. И сейчас предлагаю фрагмент семинара, который состоялся несколько лет назад. Его тема была «Бог и мировое зло».
4: Зло всегда обязательно наносится другому. Грех всегда соотносится с тем, кто приносит зло. Но это не исключает, что грешник еще и преступник. И, конечно, фундаментально это то, что он грешит, а не то, что он преступает. Преступник имеет дело с юстицией, и если юстиция как-то реагирует на преступника, то греха она не касается. О зле много писали философы 17-18 веке, ну, 19 меньше. Зло само по себе, вот отвлечение от греха, это реальность секулярная. Если она реальность секулярного, то, соответственно, с этим связана ограниченность возможностей осмыслять зло. Если мы говорим о зле в секулярном смысле, то оно обязательно всегда соотносится с добром. И попадаем в этом случае мы в ситуацию двусмысленную и очень опасную. Нам очень легко вообразить, представить себе, что добра как будто бы вне зла не существует. Это очень распространенный момент на уровне так называемого обыденного сознания. Не будет зла, не будет и добра. А если добро без зла не существует, то, соответственно, зло каким-то образом оправдывается. Добро себя просто-напросто не выявит, если нет зла. Но если добро мы противопоставляем злу, то грех можно противопоставить, скажем, обожению или блаженству. Вот есть греховность, а есть обожение и блаженство. Как будто бы это дихотомия добра и зла. Та же самая бинарная позиция. Но тут-то легко попасть не на тот крючок. Конечно, вроде бы противоположность существует, но мы можем себе представить полноту обоженности, которая достигнута тогда, когда греха больше не будет. Когда время закончится, наступит вечность, произойдет страшный суд, человек будет обожен, преображен, блажен. Никакой бинарной оппозиции здесь не нужно. Обожение может быть замкнуто на себя. Иного, радикальным образом, для него противоположности не существует. В дихотомии зло-добро действительно указывает на относительность добра. Добро возникает ввиду реальности зла. Оно никогда не может претендовать на полноту. Если кто-то заговорит, ну, какие-нибудь там, я не знаю, социалисты, утописты, если они заговорят о том, что через 200-300 лет жизнь на Земле будет невообразимо прекрасной, то мы говорим, что это вообще слащаво. Мы заговорим о том, что это утопия. Мы заговорим, что это благопожелание, и будем корректировать. Ну, нет, ну как, совсем зла не будет. Может быть, все-таки добро будет преобладать. Добро, которое не испытывается злом, крайне сомнительно. И вот эта логика представляется совершенно неотразимой, потому что тьма нужна для света, зло нужно для добра, иначе ему себя будет не утвердить. И в каком-то плане это действительно верно. Но верно именно потому, что в этой системе координат игнорируется то, что заявляется вероучением и богословием. Да, может быть свет без тьмы, да, мы читаем символ веры и говорим о Боге как свет от света, Бога истина от Бога истина, и нас не смущает или не должно смущать, что это свет от света. Это разные системы координат. Упомянул об Достоевского. У Достоевского что искушает? У него искушает очень простая вещь, мы хорошо знаем. Для него святость достижима, или хотя бы приближенность к ней, праведность пускай будет, праведность, да, Зосима праведник. У Зосима такой праведник, что дальше некуда. Достоевский не был бы Достоевским, если бы не сказал нам прямо или в намеке о том, что он все-таки был преступником, понимаете, Зосима-то. И эта ниточка тянется с любым героем. Этот герой, ну, у него будет ущербен, он будет какой-то вялый, ему недоступна полнота жизни. Но в лучшем случае он будет князем Львом Николаевичем Мышкиным, который вообще-то зла не ведает, а значит и добро его крайне сомнительно. Дальше этого Достоевский не идет. Но у него-то вот эта бинарность зла и святости или праведности, она очень неточная, она выдуманная, она, вообще-то говоря, романтическая. Именно романтизм заговорил о том, что, вот видите ли, если мы говорим о добре и игнорируем зло, если человек только добр, это слишком тесно, слишком узко, здесь какая-то ограниченность, какая-то плоскость. Нужно, вообще-то говоря, вот более широко смотреть на вещи. Если человек испытал добро и зло, если они в нем совмещаются, у романтического героя они всегда почти совмещаются. Ну вот полнота жизни, он везде заглянул, по поводу чего угодно себя осуществил. Да, ему принадлежит полнота жизни. А добрый, но он такой бессильный, он у него, как в качестве героя, он обычно периферийный. Действительно, романтизм тут очень крепенько напутал, и понятно, для чего ему это было надо, но вот такой эпигон романтизма, как Фридрих Ницше, он должен быть упомянут хотя бы в таком отношении. Ницше говорит о том, что достойная позиция человека в жизни – это бытие по ту сторону добра и зла. Здесь у Ницше добро – знак слабости. Добро – это такое прикровенное зло в качестве ресентимента. Бессильный через добро мстит сильному, тому, в ком воля к власти осуществляет себя в полноте и безоглядности.
5: Слабому ничего не остается, кроме как его попрекать этим самым добром. Что еще очень важно? Принятие зла, скажем, сильным, да, тем, кто является носителем воли к власти. Принятие зла – это, конечно же, вовсе не то, когда человек упивается злом. Скорее, пушкинская формула – добро и зло преступно равнодушны, только преступления никакого нет. Добро и зло как бы уравниваются, да, человек находится по ту сторону добра и зла. Сверхчеловек, который стоит по ту сторону добра и зла, в известном смысле является собой аналог блаженства. Такой новый вариант. Добро и зло теряют статус своей вот этой разведенности, своей противопоставленности. Добро и зло могут совершаться, но они сами по себе, а они важны к утверждению бытийственной полноты, к утверждению воли к власти, к утверждению вот этого самого сверхчеловека.
6: Поиск дихотомии, то есть антипода греха. Вы привели грех и обожение. А почему не привести грех и святость?
4: Конечно.
6: Святость – это антигрех, грех – это антисвятость.
4: Да.
6: Их можно поставить.
4: Это синоним. В данном случае это синоним.
6: Но в вашем докладе говорилось, что данная интересная мысль. Если разделить грех и святость, это именно не взаимосвязанные вещи. Угу. Что грех не имеет себе антипода, как любовь. Любовь не имеет тем антипода. Нельзя назвать, найти понятие, которое мы бы определили как антилюбовь.
4: А же это Бог.
6: А святость – это антигрех или нет?
4: Во-первых, давайте уточнять. Грех может быть антиподом святости в качестве пути святого, как преодоление греха. Но весь вопрос в том, что завершается путь святого святостью, он же свят процессуально. И вот когда наступает святость, преображение, оно же обожжение, то противоположности греха уже нет. Она давляет себе, она суть полнота. Ей не нужна противоположность. Понимаете, так как она нужна добру. Добру всегда нужна противоположность, а вот святости нет.
6: То есть, я так понимаю, я становлюсь добрым, но одновременно я и где-то злой?
4: Нет. Ну, не это главное. А главное, что преодолел зло, но ты обязан остро ощущать, что зло вокруг тебя, и что зло, которое в тебе, ты его не просто подавил раз и навсегда, а ты его как бы внутри себя изолируешь, ты его на цепи держишь, чтобы оно не выскочило из тебя. Такой полной статики у добра не может быть.
6: А у святости греха может быть?
4: У святости – да.
7: И получается, что злой человек может быть святым, а добрый человек может быть совсем недобрым, ну, то есть, на самом деле. И получается, что тоже и христианство в этом смысле, оно по ту сторону добра и зла. И получается, что тогда нужно либо объяснять, что такое настоящее добро, что такое настоящее зло в категориях богословских. И получается, что сами понятия не богословские, и нужно именно переходить к богословским понятиям.
4: Да, я полагаю, это не богословские понятия, добро и зло. Они философские. А потом... Вы говорите, а вы можете злого святого?
7: А?
4: Нет, ну слушайте. Или злой, или святой. Святость как путь. Это изживание греха. Если ты будешь опираться на изживание зла, к святости путь будет заказан. Ты должен соотнести себя с грехом, а не со злом.
7: То есть много историй о соборах православной церкви, где там епископы, которые потом признаны святыми, как они там весьма агрессивно выясняли отношения. Вот я об этом. Исходя из обыденного понятия доброго человека, добрый человек может быть просто незначительный человек, который, в общем-то, вот ничего не сделал, просто живет, а злой человек может быть тот же самый император какой-нибудь, который впоследствии станет святым, или который епископ, который тоже много зла в том числе сделал. И вопрос именно, что личность человека не сводится к добрым и злым качествам, а к чему-то более фундаментальному, и поэтому эти слова, получается, что они не попадают.
8: Христос говорит разбойнику: сегодня же будешь со мной в раю. Хотя это разбойник, и у него все внутри пронизано наверняка злом. Но вот какая-то струнка...
4: Грехом.
8: Какая-то струнка у него натянулась в этот момент. Что-то живое еще в нем оставалось. Получается, когда он попадает в рай с Христом, то он становится свят.
4: Можно предположить, что благоразумный разбойник в преддверии рая испытывает какой-то немыслимый смертельный ужас по поводу той жизни, которую он прожил. И отчаяние, и такой самый настоящий страх Божий. Потому что так просто разделаться, да, вот как бы вспышкой, нет, я думаю, что ныне же будешь в раю, это не так дешево удалось.
9: Как кажется, вот история про древо познания добра и зла, она, ну, гипотеза, конечно, много разъясняет. То есть, во-первых, почему Бог посадил такое опасное дерево, которое, как мы знаем, привело к ужасным последствиям сам факт его существования. То есть не только то, что там произошло, потому что это уже, ну, последствия того, что оно просто есть. То есть в данном случае еще и момент, что и добро, и зло от Бога исходит. То есть это он посадил. Возможно, это тоже многие объясняют, что это, видимо, связано и с тем, что мир создан. То есть конечность вообще тварного здесь представлена еще вот в этом варианте. Добро и зло здесь, в этом мире. Тоже многие подмечали, что вот в этой истории про Адама и Ева, то, что происходит в раю, там вообще слово «грех» не употребляется. То есть впервые там оно появляется как раз в истории Каина. И дальше уже начинается история Каина. Каин уже замышляет убийство брата, и к нему обращается Бог примерно с такой речью, что «подумай хорошенько, Каин, что ты собираешься делать? Ты ведь можешь этого не делать». Как раз употребляется слово «грех», что где грех,
6: он
9: да, где-то прячется. Да, то есть ты как выйдешь из своего шатра, здесь грех находится. То есть там, видимо, он уподоблен какому-то, ну, такому мелкому, достаточно злобному существу, ну, которое может напасть из-под тишка, но если ты, в общем, готов, то она тебе не опасна. Мы видим, что история про добро и зло, история про грех – две разных темы. Здесь вот две таких ветки. То есть одна – это, в общем, добро и зло, а другая – это грех. Скажем, та же евангельская тема. Вопрос греха и праведности куда более важный и вообще единственно значимый, а не вопросы добра и зла. Тогда как в таких, ну, вроде бы секулярных, новоевропейских версиях, интерпретациях, как, скажем, Достоевский или Михаил Булгаков, там вот как раз по части добра и зла, этической проблематики. А здесь по части отношений с Богом в случае Каина.
3: Программу подготовила Марина Лобанова. До свидания.

0: прозвучал вальс «Фа диез минор» Миля Алексеевича Балакирева в исполнении Александра Палея.
1: 19 сентября приглашаем на новую экскурсию «Гатчина. Культурная столица». Гатчина и Гатчинский район Ленинградской области являются излюбленным местом для литераторов, художников и архитекторов. В этот раз приглашаем познакомиться с гатчинской мельницей на Розовой даче Андрея Ивановича Штекеншнейдера и гатчиной Александра Ивановича Куприна. Вы побываете в местах, связанных с их жизнью, творчеством. Экскурсию 19 сентября проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
1: Дорогие братья и сестры, мы будем благодарны вам за помощь нашей радиостанции. Если сумма вашего пожертвования составит 3000 рублей и более, наш курьер приедет к вам. Заявку можно оставить в среду и в пятницу с 11 до 18 часов по телефону 507-65-78.
0: Готовимся к новому учебному году вместе. Специально ко Дню знаний мы сделали промокод «Школа», который предоставляет скидку 30% на покупку любого цикла или подписки в нашем сервисе скачиваний. Вводите код перед оплатой, и скидка применится. Промокодом можно воспользоваться до 16 сентября 2026 года включительно. На нашем сайте представлен широкий ассортимент познавательных передач по практически любым предметам, от истории и литературы до искусствоведения и богословия. И еще одна важная новость. Теперь на сервисе скачивания есть ИИ-помощник, который поможет мгновенно найти нужный выпуск по названию, теме, категории или тегу. Виджет находится в правом нижнем углу экрана, показывает подходящие материалы и позволяет перейти на страницу выбранного подкаста для прослушивания или скачивания.
3: Дорогие братья и сестры, сейчас прозвучит слово святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, произнесенное по окончании молебна на площади Александра Невского в Петербурге 12 сентября 2013 года.
4: Хотел бы свое слово начать с цитаты из того евангельского чтения, которое мы сегодня слышали за божественной литургией. «Носите бремена друг друга». И таким образом исполните закон Христов. Большинство людей скажет, а зачем мне носить чьи-то бремена? У меня и своих бремен полно. И со здоровьем не всегда ладится, и с работой не всегда уж благополучно. Да вот тут еще и какие-то проблемы там с ценами, с коммунальными делами. Да мало ли чего трудного обрушивается на нас с вами в нашей повседневной жизни. И кажется, что достаточно было бы сил свои собственные бремена-то нести. И уж в лучшем случае бремена близких, родных, но Евангелие категорически требует другого. Носите бремена друг друга, и только тогда исполните закон Христов. Но эти слова приобретают огромный смысл, разящую силу правды, когда мы прилагаем их к истории нашего Отечества. Что происходило на Чудском озере, что происходило здесь, на Неве, в устье Жоры, когда молодой благоверный князь вступал в схватку с превосходящим во много противником его. Но как же можно было бы победить этой дружине Александра Невского, если бы каждый из дружинников не знал и не выполнял слов Спасителя: «Носите бремена друг друга», и не самого себя защищал воин ни на берегах Невы, ни на льду Чудского озера. Он подставлял плечо своему собрату. Он понимал, что гибель рядом стоящего воина – это и его гибель, это и поражение. Это не просто ношение бремени, это не просто латы поднести и меч. Это принять на себя удар противника, защитить своим мечом, щитом и грудью того, кто рядом. Разве можно было без веры, без любви к Отечеству совершить эти подвиги? Совершенно не случайно Петр I незадолго до своей кончины принял решение перенести останки, святые мощи святаго благоверного князя из города Владимира сюда, в новую столицу. Он на опыте своем и победоносном, и на опыте своих поражений знал, что означает способность людей носить бремена друг другу. Он был вдохновлен идеей построение великой столицы, великого государства, великой империи. Он хотел, чтобы народ был сильным и благополучным, и прозорливо понимал, что без исполнения этой заповеди о ношении бремен друг другу ничего не получится, никакой национальной идеи, никакого государственного и народного процветания. Все разлетится в молекулы и в атомы. И нынешняя жизненная философия подталкивает нас к этому дроблению. Она заключается в простых словах: живи, один раз живешь на свете, возьми от этой жизни все, но какое тебе дело до других? Пускай каждый о себе позаботится, а я должен и то, и другое, и третье, и заработать больше, и купить больше, и сделать для себя больше. И таким образом общество раздробляется, потому что нет единых ценностей, которые бы объединяли и в труде, и в борьбе, и, если нужно, в защите Отечества. Петр, открывая врата Петербурга и страны к Западу, и желая модернизировать страну, как мы теперь бы сказали, принимал очень многое со стороны. Он приглашал иностранных специалистов, он посылал своих подданных учиться за рубеж, он пытался, чтобы поднялся уровень образования, а для этого нужно было воспринимать иные образовательные и даже культурные модели. Он решил построить на берегах Невы не традиционную русскую столицу, а западный город. Само по себе прагматически это все верно, но с точки зрения национального самосознания, целостности народа, это ведь огромный риск. Потому что можно потерять и национальность, и идентичность, и свою культуру, и свою веру, если слишком открыто и мощно воспринимаются иные идеалы, иные ценности, и иные культурные модели. Не поэтому ли, строя столицу по образцу западных столиц, Петр первым делом основывает здесь лавру, посвящает ее Александру Невскому, великому защитнику земли нашей, в том числе и от противников, которые шли с запада. Он, наконец, переносит сюда мощи, чтобы эта по западным образцам построенная столица оставалась городом православным, сильным духа. И он хотел, чтобы наш народ умел носить бремена друг друга, особенно тогда, когда требуются общие усилия, мощное взаимодействие, подлинная солидарность, для решения проблем, которые стоят перед страной. И сегодня, празднуя 300-летие этого великого события, мы не можем не подумать о настоящем, о нашем Отечестве, о всей исторической Руси, о том, как нам важно сегодня, будучи открытыми и к Востоку, и к Западу, принимая нередко культурные модели, которые возникли не у нас, а за рубежом, оставаться самими собой, сохраняя национальное самосознание, силу духа, свою подлинную идентичность. И без веры этого сделать невозможно. И никто не может доказать обратного. Потому что в историческом опыте обратное всегда сопровождалось поражением и разрухой. Вот почему, строя современное государство, и опять-таки используя нецерковное слово, модернизируя страну, мы должны идти по пути и Петра, и Александра Невского, прочно стоя на своих духовных основах, впитывая божественную премудрость и строя свои отношения с людьми не по принципу утилитарного использования, а по принципу взаимной поддержки, способности нести на себе тяжести других людей, тем самым плотно сшивая ткань общественных отношений настолько плотно, чтобы не способен был никакой катаклизм ее разрушить. И сегодня мы молимся святому благоверному князю Александру Невскому и спрашиваем у него благословение всей исторической Руси, державе нашей российской и прекрасной северной столице, в центре духовной жизни которого Свято-Троицкая Александра Невская, его лавра. И верим, что по молитвам нашим, может быть, даже недостойным, по молитвам тех, кто предшествовал нам, святой Александр Невский пред престолом Божиим и спросит благословения для всех нас. Аминь.
3: Прозвучало слово святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, произнесенное по окончании молебна на площади Александра Невского в Петербурге 12 сентября 2013 года. Запись транслировалась с незначительными сокращениями.
2: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
5: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».

друзьям, которые помогли мне в моем деле, умершим и живущим с глубокой признательностью. Альберт Швейцер. Между водой и девственным лесом. Переживания и наблюдения врача в девственном лесу экваториальной Африки.

О миссионерах. Ламбарене, июль 1916 года. Стоит сухое время года. Вечерами мы выходим погулять на большую песчаную отмель и наслаждаемся свежим ветерком, что стелется вниз по реке. В больнице в эти дни спокойнее, чем обычно. Население деревень ушло на большую рыбную ловлю. Когда она окончится, мне привезут больных. Пользуясь досугом, чтобы записать те впечатления, которые сложились у меня от работы миссии. Больше 3 лет я живу на миссионерском пункте. На какие размышления о миссии наводит меня мой опыт? Что воспринимает обитатель девственного леса в христианстве и как он его понимает? В Европе мне постоянно твердили, что христианство слишком высоко для примитивных народов. Вопрос этот волновал меня и раньше. Теперь на основании собственного опыта я отвечаю «нет». Прежде всего, следует сказать, что дитя природы в гораздо большей степени мыслящее существо, чем это принято думать. Несмотря на то, что туземец не умеет ни читать, ни писать, он способен размышлять о таких вещах, которые мы считаем для него недоступными. Разговоры, которые я вел у себя в больнице со стариками-неграми о кардинальных вопросах жизни и смерти, глубоко меня потрясли. Когда начинаешь говорить с обитателями девственного леса о вопросах, затрагивающих наше отношение к самим себе, к людям, к миру, к вечности, различия между белыми и цветными, между образованными и необразованными, начисто исчезают. «Негры глубже, чем мы», — сказал мне недавно один белый, — «потому что они не читают газет». В этом парадоксе есть доля правды. Сама природа делает человека восприимчивым к простым истинам, которым учит религия. Все, относящееся к истории христианства, туземцу, разумеется, чуждо. Мировоззрение его лишено всякого историзма. Он не в состоянии представить себе, как много времени отделяет Иисуса Христа от нас. Равным образом, догматы веры, устанавливающие, что Господь велит нам делать для искупления грехов, и диктующие, как люди должны исполнять заветы Христа, понять ему нелегко. Однако у него есть свое элементарное представление о том, что такое искупление грехов. Христианство для него – это свет, который озаряет его полную страха в тьму. Оно убеждает его, что духи природы, духи предков и фетиши не властны над ним, что ни один человек не обладает зловещей силой, могущей подчинить другого, и что всем, что совершается в мире, управляет Божья воля. Когда я слушаю мессу на миссионерском пункте, мысли мои невольно возвращаются к этому вновь и вновь. Известно, что надежда на загробную жизнь и страхи перед ней не играют в религии примитивного человека никакой роли. Дитя природы не боится смерти. В его представлении это нечто вполне естественное. С той формой христианства, которая, как средневековое, зиждется на страхе перед судом Господним, у него меньше точек соприкосновения, чем с той, в основе которой лежит этическое начало. Христианство для него – это открытый Иисусом нравственный взгляд на жизнь и на мир, это учение о Царстве Божьем и о Божьей милости. В первобытном человеке таится этический рационалист. От природы он восприимчив к пониманию добра и всего, что созвучно ему в религии. Разумеется, Руссо и другие философы-просветители идеализировали дитя природы. Однако в их убеждении, что в нем заложено доброе и разумное начало, есть доля правды. Не следует думать, что, собрав воедино все владеющие негром суеверия и все его традиционные понятия о праве, вы приобщитесь к его духовному миру. Мир этот не раскрывается через них. Он просто ими порабощен. У негра есть смутное предчувствие, что для того, чтобы определить, что хорошо, надо размышлять. Знакомясь с высокими нравственными идеями христианской религии, он научается выражать то, что до этого в нем молчало, и в какой-то мере развязывать то, что было дотоле связано. Таким образом, через учение Христа туземец обретает как бы двойное освобождение. Мировоззрение его из исполненного страхов превращается в свободное от страха, и из безнравственного становится нравственным. Никогда я так не ощущал живительную силу воздействия мысли Иисуса, как в большом школьном зале в Ламбарене, помещении, служащем также церковью, в день, когда я излагал неграм Нагорную проповедь и притчи, а также слова апостола Павла о новой жизни, которую мы обретаем.

примитивный человек гораздо добродушнее, чем мы, европейцы. От соприкосновения с христианством и с добрых по природе туземцев могут сформироваться натуры исключительно благородные. Думаю, что я не единственный среди белых, кто уже сейчас испытывает перед туземцами чувство стыда. Но исповедовать религию любви – это одно, а искоренить в себе привычку лгать, равно как склонность к воровству, и сделаться человеком надежным в нашем понимании этого слова – это совсем другое. Как это ни парадоксально, я позволю себе сказать, что обращенный в нашу веру туземец чаще становится человеком благородным, нежели порядочным. Однако, осуждая туземцев за их проступки, мы в сущности мало чего можем добиться. Мы должны следить за тем, чтобы как можно меньше вводить принявших христианство негров в соблазн. Но бывают туземцы-христиане, которые сделались во всех отношениях личностями высоконравственными. С одним из таких я общаюсь каждый день. Это Айембо, учитель-негр в нашей школе для мальчиков. Это один из самых славных людей, каких я когда-либо знал. Айембо в переводе означает «песня». Наверное, никому еще такое красивое имя не подходило больше, чем к этому учителю-негру. Я сразу же привязался к этому умному, доброму и скромному человеку. Жена его была, как и он, обаятельной и трудолюбивой. А как они сумели воспитать своих троих малышей? Вся семья жила в бамбуковой хижине. Это и была казенная квартира нашего школьного учителя. Айембо переводил мои проповеди на местный язык. По субботам он приходил вечером ко мне, чтобы все прорепетировать. Я должен был слово в слово пересказать ему всю проповедь, чтобы в нее не попали какие-нибудь непонятные ему или непереводимые на пангве слова. Некоторые евангельские притчи приходилось или совсем пропускать, или прибегать к подробнейшим пояснениям, ибо жители Агови не знают, например, что такое виноградная лоза или нива. В конце войны, когда миссионерскому пункту из-за недостатка средств пришлось сокращать число служащих, Айембо оставил свое место учителя, чтобы перебраться в родную деревню, расположенную довольно далеко от нас, возле озера и окруженную лесом. Он уже немало натерпелся и перед тем, так как скудного жалования его было недостаточно, чтобы прокормить себя и семью. Теперь ему надо было найти какой-то заработок, и вот он решил завести плантацию. Когда в 1924 году я снова приехал в Африку, я встретил Айембо на побережье. Он только что вместе с другими мужчинами из своей деревни привел по Агове огромный плот и получил за этот плот от голландской фирмы, на которой он работал, немалые деньги. «Хорошо ты устроился, Айембо», — сказал я. «Ты взялся торговать лесом, а это самый верный способ разбогатеть». «Да, дела у меня идут неплохо», — как всегда скромно ответил он. Едва успел я спросить его о жене и детях, как он уже должен был снова спешить, чтобы присутствовать при обмере и сдаче привезенного им леса. Мне же надо было идти платить пошлины за прибывшие грузы. Собственно говоря, это было даже хорошо, что нам в этот день не довелось много говорить друг с другом. Айембо лесоторговец был для меня уже не тем, чем был Айембо учитель. Ведь именно на него-то и возлагали мы такие большие надежды по части просвещения и воспитания детей. Мы ждали, что он покажет своим сверстникам, которые все кинулись зарабатывать деньги, что есть на свете нечто более высокое – благородный самоотверженный труд. Сверстники его, учившиеся вместе с ним в миссионерской школе и выдержавшие выпускные экзамены в тот же год, что и он, пренебрежительно отнеслись к тому, чтобы стать учителями. Перебиваться всю жизнь на скудном жаловании и с утра до вечера иметь дело с упрямыми мальчишками – все это их нисколько не привлекало. А ведь они знали, какой недостаток испытывает колония в учителях-африканцах. А ведь миссионеры усиленно уговаривали их предпочесть дело воспитания подрастающего поколения погоне за деньгами. Однако у каждого из них был свой предлог, своя отговорка, почему полученные в школе знания он должен сейчас в первую очередь применить, работая в колониальном управлении в качестве простого писца или сыскав себе прибыльное место в одной из лесоторговых фирм. Одному надо было уплатить долги брата, другому – свои собственные, третий собирался купить жену, четвертому деньги были нужны на то, чтобы завести плантацию. Один только Айембо не польстился на большие заработки и продолжал заниматься плохо оплачиваемым и тяжелым трудом. Он учил и воспитывал детей. Но когда началась война, он тоже поступил работать в лесоторговую фирму,
и так и остался на этой работе. Я ни в чем его не упрекал, я просто за него огорчился».

Долго носил я в себе эту горечь. Мне не хотелось расспрашивать о моем друге ламбаренских миссионеров, и я ничего о нем не знал. Но всякий раз, когда я проходил мимо стоявшей возле школы для мальчиков хижины, в дверях которой он так часто появлялся, чтобы поговорить со мной, сердце мое разрывалось. И вот однажды среди миссионеров, как раз тогда, когда я был на пункте, зашла речь об Аембо. «Ах», — сказал я, — «вот еще один, который погубил себя из-за лесоторговли. О нем я жалею больше, чем обо всех остальных вместе взятых». «Погубил себя лесоторговлей?» — удивился один из миссионеров. «Что вы этим хотите сказать?» «А вот что», — ответил я. «Я тут как-то встретил его в мысе Лопес. Он пригнал туда вместе со своими односельчанами большущий плот и сдавал его фирме. Да он и сам сказал мне, что работает на лесосплаве». «Это верно», — ответил миссионер. «Работает он на лесосплаве, но все-таки остался верен своему призванию. Сейчас он ведет такую воспитательную работу, какой не вел и в Ламбарень». И вот что я узнал. Вернувшись себе в деревню, Аембо уговорил своих односельчан общими усилиями очистить большой участок от леса, чтобы посадить на нем бананы и маниок. Лесоповал — это настолько трудная работа, что местное население

возможность продавать лесоторговцам для прокорма их многочисленных рабочих бананы и маниок. Таким образом, благодаря усилиям Аембо, люди эти были привлечены к полезному труду и достигли благосостояния. Проявив такую заботу о поддержании жизни своих односельчан, Аембо основал у себя в деревне школу. Он и не подумал обращаться для этого за дотацией в колониальное управление или просить материальной помощи у миссии. Самому ему было теперь на что жить, ходившие же в школу дети могли сами заработать деньги себе на пропитание и на книги, так как в свободное время трудились на плантации. Тем самым и плантация постоянно поддерживалась и, более того, расширялась. Наряду с бананами и маниоком там появились также кофейные и какаовые деревья. Так в этой далекой глуши возникла отличная школа.

Аембо был протестантом. По воскресеньям он ходил в церковь. Воспитывал Аембо не только детей, но и взрослых. Он сумел убедить их построить новую деревню. Негры живут обычно в бамбуковых хижинах до тех пор, пока те не сгниют и не упадут им на голову. Тогда они спешат собрать необходимые материалы, чтобы быстро соорудить себе новое жилье. Чтобы не утруждать себя слишком большой работой, они стараются сделать эти новые хижины поменьше. Аембо же и тут добился, чтобы все делалось как следует. За несколько месяцев выросла новая деревня, состоявшая из удобных и просторных хижин. Мне рассказали, что даже издалека деревня эта на вид отличается от всех остальных. Обычную негритянскую деревню видишь только тогда, когда ты уже находишься на ее территории. Хижины стоят у самой чащи. Вырубить лес вокруг деревни – дело очень нелегкое, и люди обычно удовлетворяются тем, что вырубают деревья на какие-нибудь несколько метров, вместо того, чтобы очистить от леса более обширное пространство. После этого предстоит делать еще значительно более трудную и кропотливую работу – регулярно вырубать кустарник и слоновую траву, которые все время вырастают на месте поваленного леса. Работу эту приходится возобновлять каждый месяц. Авторитет, который Аембо мало-помалу завоевал среди местных жителей, помог ему добиться того, что вокруг этой, расположенной у самого озера деревни, было создано большое свободное пространство. Конечно, у этого самоотверженного человека в округе нашлось немало противников. Все ленивцы поднялись против него. Пустили даже слух, что он заставляет жителей деревни работать, чтобы обогатиться самому за их счет. Однако Аембо одержал верх над своими противниками. И не тем, что убедил жителей деревни своим красноречием. Он никакой не оратор. Он сумел убедить их искренностью своей, каждым своим поступком.

когда лесоторговля снова в полной мере возобновилась, Аембо уговорил своих односельчан объединиться под его началом и принять в ней участие. Ими раньше еще доводилось вместе валить лес. Но это была беспорядочная работа. Когда надо было валить деревья, обрубать ветки, скатывать бревна в воду и связывать их в плоты, было немало таких, которые ухитрялись под самыми разными предлогами уклониться от работы. Многие приходили только для того, чтобы получить свою долю задатка, который белый лесоторговец должен был заплатить за обещанный ему лес. О том, чтобы потом доставить его так, как положено, они немало не заботились. Поэтому не раз случалось, что бревна оставались в лесу и гнили из-за того, что их вовремя не скатывали в воду. Когда же плоты доставлялись на место, и когда начинали делить полученные деньги, всякий раз возникали споры. Под руководством Аембо все протекало совершенно иначе. Он вел точный учет рабочим дням, равно как и всем полученным суммам. Каждый из работавших лесорубов и сплавщиков был теперь уверен, что ему сполна заплатят все, что он заработал. Вместо хаоса воцарился порядок. Люди стали гораздо больше работать и гораздо больше зарабатывать. Вскоре после того, как я услышал об этой предпринятой Аембо воспитательной работе, он и сам явился в больницу меня

проведать. Теперь он снова стал для меня прежним Аемба. Я выразил ему свою радость по поводу его успехов, и мне очень хотелось побольше услышать о том, чего он добился от него самого. Однако он стеснялся рассказывать о себе. Мое намерение посетить его стоящую в 150 километрах от Ламбарена деревню так и осталось неосуществленным. Перемещение нашей больницы на более обширный участок отнимало столько времени, что мне так и не удалось туда собраться. Но о том, что град, построенный на горе, как сказано в Писании, не остался скрытым от глаз, я узнал, когда, возвращаясь в Европу, ехал на пароходе. Сидевшие там за столом несколько лесоторговцев, один миссионер и я, вспоминали о том, что нам довелось видеть и испытать на Агове. Лесоторговцы без конца рассказывали о том, как они выплачивали лесорубам и сплавщикам-неграм задатки, после чего так и не получали от них обещанного леса, о том, как они покупали плоты, а потом узнавали, что владельцы тут же ухитрялись перепродать их другому. Но, впрочем, оборвал все эти излияния один из лесоторговцев, не все они такие. Во всяком случае, я знаю одного, который заслуживает полного доверия. Живет он в районе Нкоми. Если вы обратитесь к нему и заключите с ним договор на поставку леса, то можете не сомневаться, что получите лес надлежащего качества и точно к обусловленному сроку. И в то время как другие хотят получить от белых один задаток за другим, этот способен даже отказаться от предложенных ему вперед денег. Мне показалось, что я ослышался, когда я услыхал, что ничего не должен платить, прежде чем лес не будет доставлен на место. «И зовут этого человека Аемба», — добавил миссионер. «Вы угадали», — ответил лесоторговец. «Об этом Аемба я могу рассказать вам одну историю», — сказал третий. «Как-то раз, когда мы плыли по озеру на плоскодонной лодке, и вдали была видна деревня, поднялась буря. Ветер был встречный. Мы уже потеряли всякую надежду добраться до берега. Чуть раньше или чуть позднее, но волны неминуемо должны были опрокинуть нашу утлую лодчонку, и она уже наполнялась водою. Большинство из бывших с нами черных гребцов совсем не умели плавать, так как были родом из отдаленных районов. Надеяться на помощь из деревни не приходилось. Пуститься на середину озера в такую бурю можно было только на большой килевой лодке. Сейчас у жителей деревень таких лодок уже нет. У них не хватает терпения их выдолбить. И вот, сквозь сетку пробивающего нас до костей дождя, я вижу, как от берега отчаливает внушительных размеров лодка и направляется к нам. Подошла она, когда мы уже тонули. Люди эти не удовлетворяются тем, что вытаскивают нас самих из воды, они вытаскивают все мои ящики. В деревне нам дают во что переодеться, заботливо устраивают нас на ночлег и хорошо кормят. Старейшина берет меня к себе в хижину, велит доставить туда весь мой багаж и распаковать его, чтобы просушить мои вещи. На другое утро я собираю, укладываю вещи и вижу, что все до последней мелочи цело. Такого со мной в Африке тоже никогда не случалось. Но самое поразительное было потом, когда я со всеми прощаюсь, благодарю их и сажусь в свою лодку, которую они сумели спасти, чтобы ехать дальше. Я спрашиваю старейшину, сколько я должен жителям деревни за все их труды. На это он мне отвечает, что они только исполняли свой человеческий и христианский долг, и что никаких подарков им не надо. Вот какую память оставила себе в моем сердце Аемба. Итак, Аемба сумел воспитать своих односельчан. Влияние его простирается далеко за пределы деревни. Да пошлет Господь школьному учителю в девственном лесу еще долгие годы жизни на счастье его соотечественникам.

Альберт Швейцер. Письма из Ломбарены. Читал Александр Крупинин. Продолжение следует.

В исполнении Артура Бенедетти Микеланджело прозвучала пьеса Клода Дебюсси «И луна не сходит на разрушенный храм». Архивная запись 1963 года.

0: Милосердие и сострадание уподобляет нас Богу. Не сказал Господь: если станете поститься, то будете подобны отцу вашему. Не сказал: если станете соблюдать девство или если станете молиться, то будете подобны отцу вашему. Но сказал: будьте милосердны, как и Отец ваш Небесный. Это дело Божье. Милости хочу, говорил он, а не жертвы. Святитель Иоанн Златоуст.
1: Дорогие радиослушатели, здравствуйте! В эфире программа «Служение» о деятельности отделов Санкт-Петербургской епархии. У микрофона Елена Обламская. И это второй выпуск встречи с Николаем Якимовым, психологом, программным директором благотворительного фонда «Диакония».
2: Говорите. Я хотел еще рассказать, у нас же еще есть два больших направления. Одно из направлений – это профилактика ВИЧ-инфекции.
1: Да, вот об этом я и хотела спросить.
2: Да? Да, у нас есть мобильные пункты тестирования, это оборудованные автобусы.
1: Это тоже почти сначала у вас зародилось?
2: С 2012 года тоже. Вот мы как-то запустили автобус, тот, который сейчас тестируют, мы его запустили по работе по кормлению. Потом у нас появилась возможность приобрести другой автомобиль, и мы поменяли. Мы один автобус оставили на тестирование, а второй автобус оставили на кормление бездомных. И так сейчас вот и получается, что у нас два автобуса на тестирование. Вот один из них мы, ну, все могут его увидеть на Сенной площади, Балтийский вокзал, Технологический институт, вот три станции метро, у которых автобус стоит в будние дни, каждый день, кроме выходных, с 4 часов до 7 в зимнее время, в период в этот. И любой желающий может прийти и бесплатно, конфиденциально и безопасно сдать тест на ВИЧ-инфекцию, на гепатиты В и С, получить консультацию по профилактике и лечению ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов, туберкулеза у специалиста в автобусе, получить еще какие-то раздаточные материалы профилактические. То есть проект работает. Кроме как того, что автобус стоит у станции метро, что очень удобно, в общем-то, для всех, кто в городе как-то перемещается, мы еще тестируем в трудовых коллективах, в реабилитационных центрах, студентов мы тестируем. То есть у нас группа, которую мы охватываем, профилактика ВИЧ-инфекции, довольно-таки большая.
1: Но это уже по запросам, что называется?
2: Это в рамках уже определенных грантов. Скажем так, у нас сейчас автобус работает в рамках гранта, и вот в этом, на этот год уже есть возможности, что у метро автобус будет работать до конца этого года. А все остальные активности по нашим пока возможностям. Вот пока только вот так. Но в рамках этого автобуса, конечно же, происходит еще сопровождение людей, живущих с ВИЧ-инфекцией. То есть, если у человека есть ВИЧ-инфекция или выявили на автобусе, тест показал положительный результат, то, конечно, подключается наша служба сопровождения, наши ребята, которые помогают, разговаривают, поддерживают для того, чтобы человек принял, начал принимать свой ВИЧ-статус, пошел в медицинское учреждение уже для подтверждения или опровержения ВИЧ-инфекции и дальнейшее как-то сопровождение человека, то есть, чтобы, опять-таки, помочь ему принять свой ВИЧ-статус, то есть, пообщаться с человеком, поговорить о его страхах, о его беспокойствах, о его, может быть, отсутствии информации, это всегда важный факт, который в рамках нашей работы.
1: Но ведь анализ не делается мгновенно.
2: Нет, в автобусе экспресс-тестирование. Экспресс. Да, ответ в течение 10 минут. То есть это забор крови из пальца, довольно-таки безболезненно, хорошими автоматическими скарификаторами, не такими, как в поликлинике металлическими, когда нам там рвали кожу пальца, и мы начинали боль испытывать еще до того, пока нам сделали укол. Нет, здесь прекрасный автоматический скарификатор, совершенно безболезненный. Капелька крови капается на тест-систему, и в течение 10 минут, пока специалист разговаривает по профилактике ВИЧ-инфекции, идет туда, проявляется тест-полоска. Если две полоски, то значит есть антитела к ВИЧ-инфекции, если одна полоска, то значит нет. Вот если есть, то значит человеку рекомендуют, настоятельно говорят о том, чтобы он обратился уже в медицинское учреждение, сдал кровь на ВИЧ-инфекцию, и это уже будет развернутый анализ, на основании которого могут поставить диагноз ВИЧ-инфекции.
1: Много ли желающих, которые посещают автобус?
2: Ой, вы знаете, в последнее последние годы действительно стало много. Я просто был у истоков этого проекта, и помню, когда к нам приходили люди с оглядкой по сторонам, не видит ли кто-то их, о том, что кто приходит, чтобы, не дай бог, что-то о них подумали. И это были такие 5-10 человек в день, в лучшем случае. То сейчас мы просто видим очереди. У нас очереди в автобус, люди стоят в них независимо от погоды, и в дождь, и в снег. 40-50 человек в день. Это норма уже для вот автобуса, для работы автобуса.
1: То есть это очень востребовано?
2: Очень востребовано. То есть люди, это говорит о том, что все-таки не просто так, не зря мы занимаемся профилактикой все эти годы, но мы, я имею в виду, все организации, которые вот в области профилактики работают, в том числе и наш городской и областной центр СПИД, да, коллег, что все-таки сдвинулся как-то вот у нас информационный подтекст в плане, что люди начали понимать важность тестирования, люди начали знать, что такое ВИЧ-инфекция. Люди начали приходить парами, держась за руку. Мы, как вступаем в отношения, нам важно знать свой ВИЧ-статус. Поэтому мы хотим сдать тест, мы хотим убедиться в том, что у нас, ну, либо он отрицательный, либо вот как-то там уже посмотреть, что делать дальше. То есть, конечно, это уже мы вышли из такой древности страха, то есть, когда люди всего боялись и думали, что ВИЧ-инфекцией болеют настолько одни наркоманы, проститутки или гомосексуалисты, то люди начали понимать, что ВИЧ-инфекция может коснуться каждого из нас. Да, и народ приходит, спрашивает, интересуется, консультируется, как-то вопросы задают про себя, про своих половых партнеров, про своих близких родственников. Там это говорит, что это очень хорошо.
1: Просвещаются.
2: Просвещаются.
1: А что за проект у вас «Увидеть человека»?
2: Проект «Увидеть человека». Так, мне бы вспомнить, я по названиям иногда, ну, столько проектов, что я иногда название забываю.
1: Судя по всему, это, так как он представлен, это серия видеороликов, и даже большей частью мне показалось не для самих людей с зависимостью, а для созависимых. Как-то преобладает количество.
2: Это был проект, он уже закончился, да. Ну, собственно говоря, про что, скажем так, если мы говорим про реабилитацию, то это, наверное, уж такая третичная, вторичная и третичная профилактика. Профилактика ВИЧ-инфекции – это первичная, скорее, профилактика, ну, плюс вторичная, если мы говорим уже о людях, у которых есть уже заболевание ВИЧ-инфекции, да. Но мы всегда помним о том, что, и что нам важно заниматься какой-то профилактикой. И вот увидеть человека – это скорее профилактика. Профилактика созависимости, профилактика зависимости. То есть, насколько я помню, мы записывали видеоролики для просвещения людей, которые, ну, как-то в эту тему, с этой темой связаны, да. Это могут быть сами зависимые, потенциальные наши клиенты, будущее. Может быть, это их родственники, которые вовлечены в отношения с зависимыми людьми, да? Вот. И эти ролики были, по-моему, направлены на информированность. Рассказывали мы о том, что такое зависимость, что такое созависимость, какие отношения, как можно строить функциональные, адекватные отношения, чего лучше делать, чего нельзя делать. То есть это скорее такая просветительская, профилактическая деятельность.
1: На сегодня есть форма работы с созависимыми?
2: Да, у нас на регулярной. Ну, работа с созависимыми – это часть реабилитационного процесса.
1: Если можно, все-таки в два слова, что созависимый – это совсем не означает, что человек, член в семье, он употребляет так же, как человек с зависимостью. Нет, созависимость предполагает болезненное ощущение человека, который просто рядом живет.
2: Да, вы уже так как-то верно все подметили. Правда, это скорее про людей, которые находятся в окружении. Если наша группа и наша активность, то она для людей, которые находятся рядом с зависимыми людьми, у которых есть все-таки алкоголизм либо наркомания, вот они каким-то образом связаны. Там могут быть членами семьи, могут быть близкими родственниками, могут быть знакомыми, друзьями, на которых зависимость и поведение зависимого человека в какой-то степени как-то отражается. Люди испытывают непонимание, как быть зависимыми людьми, как правильно реагировать. Люди испытывают какие-то чувства дискомфортные и не знают, что с этим делать, как реагировать, как справиться с этими чувствами. Люди могут реально просто не понимать, чем они могут помочь, а как бы есть ощущение, что вот они должны помочь, потому что они вроде как независимы. В общем, куча каких-то вот факторов, которые начинают человек как-то вот мешать ему жить собственной жизнью, вот об этом, наверное, наша группа. У нас каждую пятницу уже на регулярной основе, уже не помню, уже лет, наверное, 10, существует группа для родственников, для близких, зависимых людей. Проходит она на Обводном 66, контакты есть у нас на сайте. Группа бесплатно работает, где любой желающий может прийти и обсудить свое поведение, касаемое вот зависимого человека, не только химически, а вообще человека, наверное. если вдруг ему становится как-то с ним очень тяжело, как-то тесно, он понимает, что он начинает как-то сильно за него переживать. В общем-то, группа такая открытая, она для всех. А там каждый человек приходит и начинает идентифицировать, насколько действительно как бы эта группа для него, а насколько как бы, ну, не совсем для него. Но на этой группе у нас в основном присутствуют все-таки родственники зависимых людей, которые страдают от алкоголизма и наркомании. Группу ведет Александр Фокин, чудесный психолог, который с нами уже довольно-таки долгое время и, в общем, вот...
1: Опытный человек.
2: Опытный человек.
1: Что изменилось за это время, когда нет рядом с вами Елены Родолевской? Появились, может быть, проекты совершенно непредугаданные или в форме работы?
2: Что изменилось? Слушайте, ну, много что изменилось, правда. Так-то вот, если говорить с точки зрения даже атмосферы, то, ну, нам, конечно же, ну, для нас, для всех это был огромный траур, но это была безумная неожиданность, которая, наверное, да, мы были растеряны. Мы были растеряны, мы понимали, что у нас идут дела, ну, наши организационные, они как бы идут и никуда уже не денутся. Но с точки зрения того, чтобы так вот всем нам прийти, как говорится, в чувство, всем нам как-то понять, что мы, ну, в общем-то, изменились, ну, нам понадобилось какое-то время, да. Потому что нам сильно не хватает того тепла, той заботы, которую Елена Евгеньевна как-то транслировала, давала. Всегда можно было прийти к ней в кабинет, чтобы не происходило. Она, знаете, была отчасти как бы и директором, и нашим этим супервизором, да, человеком, который можно было прийти, обсудить все вопросы, касаемые работы, отношений в коллективе, да и личные какие-то истории жизни, да, то есть Елена Евгеньевна всегда могла найти время для того, чтобы ее выслушать и, ну, как-то подобрать слова утешения, подобрать слова рассуждения. Да и, конечно, когда не стало такого человека, то, в общем-то, нам пришлось в этом смысле, ну, как-то реконструировать самих себя. Вот, проекты идут, все у нас сейчас работает так, как работало. Мы в прошлом году мы написали большую заявку, проект под названием «Возвращение». Это проект помощи людям, вернувшимся с специальной военной операции. Это проект для помощи семьям этих ребят, для проекта, рассчитанный на помощь близким этих ребят. То есть этот проект больше про психологическую поддержку, про восстановление человеческих каких-то всех психологических функций, которые могли бы пострадать у участников. Вот. В рамках этого проекта мы...
1: По сути, это тоже реабилитация.
2: По сути, это реабилитация, да, только не стационарная, а амбулаторная. Абсолютно верно. То есть в рамках этого мы, благодаря фонду президентских грантов, мы оборудовали пространство для работы, для консультации, для проведения групповой работы. Вот как раз-таки БАК наш в рамках этого проекта появился.
1: БАК?
2: Акустическая коррекция. Да, вот. Какие-то еще какие-то вещи, касаемое кресло массажное в рамках психологической разгрузки. Вот. И, в общем-то, мы, скажем, как-то организовали этот проект. Вот. В этом смысле у нас было какое-то время на то, чтобы все это оборудовать. И мы понимали, что сразу у нас не будет много участников, потому что все-таки людям как-то надо понять, адаптироваться, почувствовать необходимость в обращении за помощью. И где-то, наверное, после, наверное, 3 месяцев запуска проекта к нам стали обращаться ребята, к нам стали обращаться в первую очередь жены и родственники ребят, и к концу прошлого года, 23-го года, у нас огромное количество обращений, причем обращений как самих участников, так же наших партнеров из разных государственных учреждений, некоммерческих учреждений под оказание помощи психологической, помощи социальной. Вот, и мы написали заявку, она отчасти как продолжение той, которая у нас была в прошлом году, мы выиграли эту заявку. И с 1 февраля у нас стартует годичный проект на оказание психологической помощи для этих ребят. Обращений у нас очень много. У нас сформировалась уже команда специалистов, которые уже прошли обучение, которые уже имеют практический опыт по работе с травмами, с различными, по работе с утратами, которые происходят, да, в данной тематике. И вот у нас сложилась уже хорошая команда для того, чтобы мы продолжали этот проект. И это у нас уже не просто проект, это скорее уже формируется такое новое направление работ. То есть у нас есть направление реабилитации для зависимых, у нас есть направление работы с бездомными, направление по профилактике ВИЧ, и это направление по работе с участниками военных действий и их родственников.
1: К вам чаще обращаются жены или вдовы?
2: Слушайте, скорее чаще жены обращаются, чем вдовы. Я вот сейчас не могу вам сказать, в какой пропорции, но по моим ощущениям, у нас есть запросы от вдов, от людей, которые потеряли близких, но в большей степени скорее запросы у нас от людей, которые ожидают. У нас проект, наверное, этот начал развиваться. Как раз-таки с потребности мы думали о том, что изменения, которые, скажем так, то напряжение, которое ребята испытают, оно начнет проявляться в первую очередь среди близких их, это жены и дети в семьях. И мы думали, что к нам скорее пойдут сперва женщины, жены с просьбой помочь разобраться вот в каких-то вот семейных отношениях, в основном с детьми. И так и получилось. К нам пошли запросы на помощь в коррекции отношений между родителями и детьми, потом в коррекции отношений между родителями друг с другом, и потом мы вышли на коррекцию жизни. И у нас сейчас в рамках этого проекта будет работать клуб жен, который сформировался в прошлом еще сезоне, хотел сказать, в прошлом году, в прошлом проекте. Он будет продолжать работу. Женщины собираются, ведущие психолог, психотерапевт, арт-терапевт. То есть это клуб, скорее, клуб поддержки женщин. Плюс тематически различные проходят на нем встречи. Вот, все направлены на улучшение качества жизни, в большей степени психологической. Плюс у нас в рамках проекта работает детский психолог, который корректирует отношения между детьми и взрослыми, анализирует напряжение, обсуждается с семьей о том, каким образом можно его снизить, каким образом улучшить. Плюс у нас работают психологи с индивидуальными консультациями, то есть где каждый член семьи может получить консультацию не одну, а на протяжении какого-то времени для того, чтобы улучшить свое состояние, но как-то лучше прожить травмирующие ситуации, которые пришлось увидеть, в которых пришлось побывать. Лучше осознать напряжение, связанное с всей этой травматизацией. Кому-то, возможно, пережить утрату близкого человека, которую, ну, пришлось столкнуться. Смерть близкого — это, в общем-то, сильная утрата, это сильная потеря, и человек, ну, какое-то время, ну, находится в состоянии переживания этой утраты. И наши специалисты помогают этому человеку, ну, как-то лучше, наверное, прожить это состояние, понять, насколько оно действительно нормальное или ненормальное.
1: У вас не было такого опыта, да? Вы не бывали в горячих точках?
2: Нет, мы не бывали в горячих точках, у нас не было такого опыта. Но у нас был такой опыт, у нас, знаете, у нас проект тоже не на ровном месте родился. У нас просто за всю нашу жизнь реабилитации у нас было много ребят, которые были в разных военных точках, да, это и Чечня, кто-то даже из Афганистана у нас проходил, кто-то еще где-то был, ну, в общем, и мы когда исследовали тему, то, ну, в общем-то, один из способов справиться с посттравматическим синдромом — это употребление алкоголя и наркотиков. То есть, ну, в общем-то, как бы тут все очень сильно рядом, понимаете? И в этом смысле этот проект был нами продуман как некая профилактика в дальнейшем алкоголизма и наркомании у ребят, которые вернутся со своего. Чтобы мы успели, скажем так, вовремя как-то встретиться, вовремя обсудить, вовремя поговорить, понять, что кому-то мы поможем, кому-то мы, может быть, на этом этапе всего лишь только подскажем, расскажем, что мы есть, что есть такой сервис, что могут быть у него такие симптомы, что может это привести к такому-то, то есть как некая такая профилактика, да. Но, да, все это, вот опыт у нас был с ребятами, и на основании этого опыта мы решили сделать такой проект.
1: Это основные проекты или есть что-то еще? Может быть, что-то вы упустили? У вас же существует ресурсный центр для специалистов.
2: Ну, он у нас существует. Я, наверное, про него сейчас и думаю как раз. Я думаю, как про него сказать. Он у нас как бы встроен в различные проекты. То есть у нас в каждом проекте всегда есть какой-то элемент обучения.
1: То есть это не то, что он в Пашетне, и там все на базе Пашетни, все. Нет, да?
2: Нет, он был у нас в Сологубовке, и на базе Сологубовки мы приглашали специалистов из разных реабцентров страны нашей и даже СНГ, и это было такое полное погружение. То есть мы проводили обучение по работе в реабилитации, и плюс все участники могли увидеть физически, как это происходит, поучаствовать там в группах, в малых, в сообществах, там, ну, то есть вот как жизнь изнутри. Сейчас у нас такой возможности нет, и мы скорее просто встраиваем моменты обучения в различные проекты. У нас есть Роменская 12, мы в прошлом году очень активно использовали эту площадку для того, чтобы специалистам из социальных социальных служб, из медицинских служб, показывать, как устроена реабилитация в городе, как проходит процесс реабилитации, чтобы люди могли, специалисты могли поговорить с ребятами, посмотреть, позадавать вопросы. То есть вот мы сейчас как-то понимаем, что эта площадка хорошая для передачи практики другим людям. Вот, и у нас уже на этот год запланированы мероприятия. Мы их будем озвучивать, наверное, анонсировать в наших соцсетях. Вот, обучение, у нас будет обучение для специалистов, которые оказывают помощь людям, вернувшимся с военных действий, по работе с травмой, по работе с утратой. Мы будем делать серию семинаров, по-моему, 4, если я не ошибаюсь, семинара. Вот, мы будем делать интервизорские группы. Это группы, где собираются специалисты, которые работают в одном направлении, и наш специалист, ведущий, будет помогать людям рассматривать ситуации из их практики в таком групповом формате, где можно обсудить какие-то удачные моменты, неудачные моменты, обнаружить какие-то, ну, что получается, что не получается в консультировании, да. Такая вот помощь специалистам у нас, она будет, да, мы ее запустим, наверное, с февраля месяца еженедельно для вот специалистов из разных учреждений.
1: И из других городов или нет?
2: Скорее, больше из Санкт-Петербурга, потому что это будет двухчасовая встреча. Это, я боюсь, что даже из дальнего района будет сложно, ну, вот, вот просто, да, физически как бы ездить. Если кто-то приедет, то ради бога, если кто-то найдет все силы, и, то, конечно, да, и неважно. Вот, в общем, какие-то планы есть по обучению, о них можно отслеживать в наших социальных сетях фонда или на сайте, лучше в социальных сетях, потому что там как бы все быстрее обновляется, быстрее мы вывешиваем объявление.
1: Спасибо. Довольно полновесный рассказ ваш.
2: Кто успел, да.
1: Спасибо. Дорогие радиослушатели, сегодня программа служения была посвящена работе, деятельности благотворительного фонда «Диакония». И мы вспоминали Елену Евгеньевну Родолевскую, основателя этого фонда. Говорили с Николаем Якимовым, да, психологом и программным директором организации. Спасибо вам за внимание, Николай. Благодарю вас.
2: Спасибо вам, да.
1: Программу подготовила Елена Обламская. До свидания.
2: До свидания.

0: В исполнении Артура Бенедетти Микеланджело прозвучала вторая часть соната для фортепиано номер 3 до мажор Людвига ван Бетховена. Архивная запись 1941 года.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Град Петров», программа «25-й кадр», и с вами ее ведущие Елена Волоченко и Алексей Злобин.
1: Добрый вечер, дорогие петербуржцы и прочие прекрасные радиослушатели.
0: Да, мы сегодня обсудим интересный и относительно свежий мини-сериал. Режиссер Уилл Шарп, называется он «Садоводы». Как символично записывать в июле, запись у нас, скорее всего, выйдет в августе или в сентябре, этот...
1: Я остановился на нем вот почему. Потому что мой студент Антон Бессонов снимал короткометражную картину, вторую студенческую работу, о том, как два пожилых человека совершали убийства в всяких разных социальных злодеев. Там из ЖЭКа, еще что-то. Один клумбу сломал, другая в аптеке не отпустила лекарства умирающему старику, третий еще что-то. Ну, вот такая вот... Он хотел снять черную социальную комедию. У него, надо сказать, получилось довольно сложно, чтобы это было смешно, понятно и оправданно как-то. Но когда я его спрашивал, а что тебя побудило, собственно говоря, к такой странной теме, он как раз назвал мне этот сериал и заявил, что это просто какая-то великолепная, прекрасная работа. Но это и не сериал, потому что это мини-сериал, то есть он длится там 30 с чем-то часа, можно сказать, вполне полный метр. Если убрать все обвязки, пэкшоты и прочее, да, то это будет вполне себе полнометражный картина. Но я думаю, что как сериал она просто поформатно задумывалась, поскольку и автор сценария, автор многих сериалов, и их компания производит сериалы, и, собственно говоря, они это ориентировали сразу на широкого сериального зрителя, вот поэтому это, наверное, сериал. А так это вполне, по-моему, вот так я закрываю глаза и думаю, что я посмотрел. От сериалов у меня зачастую... такое изматывающее впечатление, потому что ты сядешь, он же, все сериалы построены на огромное количество крючков, да, когда тебе необходимо держать твое внимание, самое интересное в конце серии, а потом еще что-то, и вот ты садишься в 8 часов вечера и встаешь в 8 часов утра от монитора с абсолютно опухшей головой и ощущением, что ты зря прожил эти часы жизни, просто зря, потому что тебя бесконечно развлекали какими-то аттракционами, какие-то показывали уникальные штуки, бывает. Бывают исключения, безусловно. Потому что, когда мы, например, вдруг видим в сериале замечательных артистов и какую-то прекрасную актерскую игру, то сразу здесь уже другой счет, другой клинкор. Вот. Но в этих сериалах легко можно делать паузы после первых двух серий, потому что в данном случае, видишь, нам необходимо оговорить этот жанр, поскольку мы впервые обсуждаем мини-сериал, уйдя от полнометражных работ, и насколько вообще это имеет право быть в нашем месте, так, в нашем формате, в наших передачах. Так вот, да, и я говорю о том, что когда мы наслаждаемся игрой актеров, когда перед нами, допустим, явлена какая-то по-настоящему глубокая, драматическая или комическая, или трагическая коллизия внутри этой истории, да, то есть когда есть что осмыслять еще, мы можем сделать паузу. Вот это очень важно. Это очень важно разделить в понимании, чем один сериал для меня отличается от другого сериала. То есть хороший для меня от плохого. Там, где я могу нажать кнопку, сделать паузу, вздохнуть и желать вернуться к этому, как сказать, к этому общению, к этому важному переживанию, как ты иногда, читая хорошую книгу, не торопишь себя, а вот нарочно вот так усилием воли закрываешь страницу с тем, чтобы вернуться завтра к этому, к продолжению. И мне кажется, что вот как раз это произведение, вот этот прекрасный четырехсерийный фильм, он оставляет и послевкусие, и какие-то картины, картинки, мысли, которые хочется додумывать, которые хочется как-то...
0: переваривать.
1: Ну, как-то для себя, ну, переваривать, видишь, это такой термин гастрономического свойства, но как-то осмыслять что-то такое хочется. Во-первых, потому что это действительно построено на игре двух блистательных актеров. Во-вторых, там есть несколько очень толковых не трюков и не гэков, а задумок внутри этой истории. Она сложная, она сложно построена, она могла вполне бы идти, история садоводов, вполне бы могла идти для нас, допустим, в нашей рубрике «Фильм в фильме», потому что перед нами в данном случае игра, и здесь такие ура отсылки и к Догвилю Ларса фон Триера, да, когда вдруг, допустим, для нас, скажем, станция такая-то железнодорожная обозначается просто рамочкой-коробочкой с надписью, а за ней откровенно театральная площадка. Вот здесь много театрального и по приемам, и по способу существования двух главных героев.
0: По логике их мышления.
1: Да, по тому, как они существуют. Они существуют театрально в этой истории. И это нарочная установка. Это не кинематографическая игра. Это что-то другое. Им все время нужно держать между собой и мной, нужно держать определенную дистанцию. Я все время переживаю одновременно с ситуацией, в которой они находятся и в которой они живут, я одновременно переживаю их прекрасную игру. А они мне заявляют о том, что они вообще-то играют. А режиссер мне заявляет, что вообще-то это фильм, снятый по реальным событиям. И в первом же кадре у нас происходит смена картинки реального города простейшим приемом изменения цвета. Вдруг все превращается в игровую площадку, в игровую ситуацию. И город с его реальностью, натурными съемками, и их подчеркнута театральная квартира во Франции, где они скрываются уже 15 лет после того, что там случилось. И вся эта история нам все время напоминает, что это игра. И только в таком случае возможно так завершить эту историю. Вот скажи мне, пожалуйста, ты в последней сцене, у тебя были катарсические чувства?
0: Были. Ох, какие...
1: Были. Значит, все-таки вопрос, зачем ты выбрал это кино, Леша, это, видимо, просто для затравки нашего разговора. Итак, нам не спойлеря, не разрушая ожидания зрителя, потому что мы рекомендуем всем посмотреть эту прекрасную работу, тем не менее, надо обсудить те вещи, которые можно уже сейчас вбросить, заложить, поделиться какими-то переживаниями, какими-то впечатлениями. Расскажи самую общую информацию пока что в двух-трех словах, кто там что сделал, какие там играют артисты, и на какой коллизии все это держится.
0: О коллизии.
1: Нам... А вот я тебя перебью. Я напомню, я вернусь к тому, с чего начал. Ты спросил, а чего вдруг? Так вот, самым главным вопросом к моему студенту, когда он еще начинал работать над этим сценарием о том, как дедушка с бабушкой, комедия, да, мочат подряд, значит, всяких разных социальных злодеев, которые нас окружают в большом количестве, про которых мы все говорим, тьфу, да провались ты, ах, гады, опять отрубили свет, или вырвали кусты, срубили деревья, перекопали газон или что-то еще. В общем, нам не надо рассказывать, что такое социальное зло в исполнении социальных служащих. Вот. И я говорил, ну, ты понимаешь, вернее, мы обсуждали это, говорю, ты понимаешь, что самое сложное, что можно будет сделать, что нужно, необходимо сделать в этой истории, это вызвать сочувствие к тем, кто совершает убийство. Так вот, у нас в основе этой истории эти два человека когда-то совершили убийство. Так это или не так, но нам нарочно еще и забрасывается информация о том, что это сделано по реальным событиям. И более того, пронзительно и настойчиво в конце каждой серии звучит фраза: «Эти люди до сих пор, до сегодняшнего дня оспаривают свою виновность, пытаются доказать, что они невиновны. Они осуждены на 25 лет тюремного заключения, высшая мера за совершенное убийство в стране, где нет смертной казни, да? В 98-м году это преступление было совершено, и в 13-м году или в 14-м они объявили о том, что вот у них в саду их дома в Англии закопано два трупа, вернее, мачеха героя сообщил об этом полиции, потому что он обратился к ней за помощью, потому что они нищенствовали во Франции, куда они уехали, скрываясь. Правда это или нет, вот это мы тоже еще обсудим. Вот давай теперь, это тоже один из вопросов, а реальная ли история лежит в основе, или это тоже очередная игра, которая необходима авторам для того, чтобы мы особо остро переживали эту ситуацию ни в коем случае не как документальную, а чтобы мы понимали, что есть какая-то подлинная реальность, которой основные темы этого фильма обращены. А казалось бы, основная тема — это расследуемое преступление. Вот так или не так.
0: Или жанр true crime, как это называют многие и киноведы, и сами производители, который необычайно популярен. Сейчас можно вспомнить и чисто английские убийства, и настоящие убийства, и кучу других популярных сериалов, но вот этот стоит особняком. И можно сказать, что он пересматривает или разбирает его по кусочкам и пересобирает заново в совершенно новую форму этот детективный жанр с основой в реальных событиях. Здесь нам заявляют титрами то, что ты сейчас описал, как коллизию. Супружеская пара спустя 15 лет возвращается в Англию и попадает под суд. Но
1: они сами о себе объявляют, это очень важно, да.
0: Да, он сам совершает этот решающий звонок мачехе, и когда полиция их вызывает через этап сомнений и сокрушения, все-таки они решают вернуться, чтобы что? И вот тут уже тут очень тонкие психологические проблемы. Совесть заела. Ну, потому что мы, когда только начинаем с ними знакомиться, первое, что у нас предполагаемые догадки, да, что происходит с этими героями, если они возвращаются буквально под дуло, или, ну, сейчас их поставят к стенке, свет в глаза, и будут допрашивать с пристрастием, поскольку они подозреваются в убийстве. Почему они возвращаются? И вот вот с этими мотивами, вот первым делом нас подсаживают на этот мотив. А постепенно в ходе развертывания этой истории мы отходим от первоначального замысла, который в детективе всегда «они ли убили и почему?», а мы перенаправляем наше внимание, детектив заслоняется драмой в личные их отношения, в то, что творится в их браке, насколько они любят друг друга, насколько они друг другу преданы, как их держат их общие интересы. А они обожают два рода фильмов. Это французские романтические драмы с Жераром Депардье.
1: Депардье, да.
0: Да. И о Депардье здесь будет отдельная комическая, ироническая, трогательная линия. И вестерны с Купером. Так вот, еще жена покупает на последние деньги плакаты.
1: Это
0: вот эти старинные.
1: Начало фильма.
0: Да,
1: с этого начинается.
0: Вот ты просил
1: еще. Что покупает?
0: Что покупает? Она покупает постер. Постер с актером. И на его месте она представляет своего мужа.
1: Идет торг за этот постер.
0: Да.
1: С продавцом, который поначалу хочет продать его за 300 евро, и в итоге уступает за
0: 150.
1: За 150.
0: Она постоянная покупательница.
1: А она, придя к мужу, скажет, что она купила всего-то навсего за 20. На что муж возмущается, как всего-то навсего, это целых 20 евро. Когда два эти преступника едут во Францию сдаваться, у них 2 евро и несколько сантимов в кармане, на которые они могут купить только 2 стаканчика кофе. Но не считая их туда или не считая, они никак не могут устроиться в той среде и в той стране, где они живут, и нам экспонируется очень важный момент. Мы еще ничего не знаем толком о преступлении поначалу. Мы ничего не знаем, но мы видим пронзительно и ясно историю двух стариков, которые оказались в социальном вакууме, двух пожилых людей, и которые, что нам обязательно важно проэкспонировать с самого начала, а ты говоришь, что это будет по ходу развития основной интриги детективной, ее

0: этого делается. И не случайно в конце он прямо в зале суда скажет: у меня моей жизни фактически, собственно говоря, и нет. У меня есть только ее жизнь. Вот это чувство, оно нам проэкспонировано в начале, до того, как мы узнаем о преступлении. Одна только сцена, когда он идет на собеседование, где нужно говорить по-французски, а он не может говорить по-французски совершенно для того, чтобы устроиться хоть на какую-то любую элементарную, примитивную работу. Он возвращается, он не говорит о своем поражении, потому что он хочет длить в ней надежду на то, что он куда-то сможет устроиться. Как она его ждет в кафе. Боже мой, с чашечкой кофе, в берете, трогательно. А взять тебе еще кофе. Вот мы смотрим, и он нам нарочно показывает. Длинный кадр. Вот эти портреты, здесь надо очень важно сказать, какие замечательные артисты, потому что их лица выдерживают такие мощные крупные планы, такие длительные по переживанию, по насыщенности, по всему. Вот первое, во что нас погружают, это история, и вот она и будет тянуться дальше. Важный, сопрягающийся с детективным ходом, мыслью и чувством главным. Эти люди со своим невероятным глубоким чувством привязанности друг к другу и настоящей подлинной любовью, они абсолютно отвержены в этом мире. И поначалу мы думаем, что это по социальным обстоятельствам того, что они релоканты, что они живут в другой стране, а вот сейчас, может быть, там, вернувшись в свою, и пройдет, и, может быть, их оправдает, и у них там все будет как будто бы хорошо. Очень важный сценарный момент, что когда они звонят в полицию во Францию и говорят о том, что они приедут. Это огромное подспорье, шашка, брошенная в фору тамошним детективам, потому что они говорят: мы не можем их никаким образом взять. У нас нет никаких ни доказательств, ни улик против этих людей, ничего. То есть они совершают этот поступок абсолютно самостоятельно. Это фактически такая сдача с повинной. Вот это очень важный пункт, с которого начинается история абсолютно их добровольного возвращения, с тем, что суд будет их судить, объявив их лжецами, людьми, которые по сговору совершили преступление, в корыстных целях, в меркантильных целях и так далее. И вот каков будет в финале зал суда, причем надо сказать, что это очень не карикатурно сделано, а это сделано очень тонко. Вот разобраться в этих качествах, это просто государственная машина, это аппарат, нет-нет-нет. Там есть еще один очень важный срез, который вот надо найти и раскопать этот акцент, чтобы правильно и по-честному увидеть эту историю. Вот, поэтому вот это их чувство сразу пронзительно. Значит, я вспоминаю Пляту и Раневскую.
1: Дальше тишина.
0: Да, в «Дальше тишина», да. Это история двух людей, которые, они обречены друг на друга, и они обречены перед этим миром абсолютно. Вот это очень важно.
1: Потому что как только мир вторгается в этот маленький рай и разрушает его, и они становятся по разные стороны...
0: Ну, их разделяют, да.
1: Их разделены.
0: По разным камерам. Ну, да, какую им устраивают встречу, когда они приезжают, да? Когда 20 полицейских машин, конная полиция. Эбрест фронтом выстроена, целая компания полицейских.
1: Вот оно где сатира, ведь это международные преступники.
0: Абсолютно, и очень важно потом, как строится еще одна линия, не только двух наших главных героев, но и того, какие взаимоотношения происходят среди полицейских, среди, значит, детективов, которые ведут эту историю. Это женщина, еще один мужчина в усах, такого мулацкого, несколько вида, да, и их главный...
1: Охранник, который всех посылает.
0: Их главный начальник, да. Каковы у них взаимоотношения? Какое у них общение? Я хочу напомнить тебе один очень важный акцентный момент, что когда они уже совершили это дело, когда уже прошел суд, да, и когда уже осуждены герои, на набережной стоят как раз двое детективов, эта женщина, и что они пережили, потому что вернее, с чем они вышли из этой истории. Она вспоминает, что она точно так же в своей семье, в своем детстве переживала жестокость отца в отношении ее матери, что однажды она чуть не отрубила ему голову. И вроде бы, казалось, она расчувствовалась от этих воспоминаний, вспомнила свое, тронула больное, потому что преступление, случившееся

0: у пары главных героев, оно как раз основано на том, какие унижения, какие беды и боль терпела в детстве эта девочка, которую насиловал ее отец, и она его страшно боялась, да, потом и ее ненавидела ее мать убила ее отца, а она застрелила мать, когда та ей сказала, что она никогда не была любима, что она не может быть любима, что она ненавистна ей дочери.
1: Служит напоминанием, да, о провале.
0: Да, и она служит напоминанием о провале их брака, который был для ее родителей вынужденным из-за того, что мама когда-то от папы забеременела. Вот этот ужас. И вот это откликается как раз в предфинальном эпизоде, когда двое детективов стоят на набережной, мужчина и женщина. И у мужчины импульс. Он понимает, что она сейчас переживает, его партнерша, вспоминая эту ситуацию, и он совершенно естественным образом хочет ее обнять. И она вздрагивает, как от электрического удара, отшвыривает его руки от себя и цинично говорит, что это ты себе позволяешь, что это ты себе подумал. Это новый мир, поколение, люди и установки, где каждый сам по себе и никакой любви быть уже не может, и никакого чувства быть не может. Элементарного, простейшего чувства человеческого сострадания одного к беде другого.
1: Теплого жеста он будет воспринят как оскорбительный.
0: Вот это и важно. Да. Вот это и важно. И важно, соответственно, будет нам понять. Сейчас мы вспоминаем какие-то детали и поговорим. Еще очень важно поговорить о структуре этого фильма.
1: Цинизм идет на смену.
0: Перед судом. Каким оказываются два этих человека? Как выглядит этот суд? Как он снят? Как выглядит обвинитель-прокурор? Как выглядят присяжные, которые сидят, значит, на скамье присяжных? Как, ну вот это очень важно. Перед судом чего оказывается эта любовь, это чувство, это абсолютная старомодность, это приверженность к наивным вестернам в какой-то момент, происходящую с ними катастрофу, героиня, катастрофу того, что их обвинят, и будет этот суд, и как бы она ни вела себя правильно по указанию молодого адвоката, у которого это одно из первых дел, и который потом скажет очень важную вещь, когда они останутся вдвоем. После одного из заседаний суда он скажет: во-первых, я вам благодарен, и, наверное, это дело я не забуду никогда, потому что он самый большой в моей жизни по именно тому, что он пережил по-человечески, эмоционально, этот человек. И он ей сказал очень важные слова, что, поверьте, не за все, что случилось с вами в жизни, вы ответственны. И это уже замах на такую трагическую вину. Любовь как трагическая вина. И, собственно говоря, наверное, их главное преступление, что в этом это театрально решено, это решено сценарно. В этом охладевающем мире они, конечно, преступники, потому что они бесконечно, беззаветно, жертвенно, альтруистически любят друг друга. Вот это, мне кажется, вот там преступление, а нам все время держит фонарь детектива, и это очень хитро и умно, и правильно придумано. Мы следим за тем, так преступники они или не преступники. А, конечно, они преступники, потому что так жить здесь сейчас просто нельзя.
1: Мир живет... и да, и за это наказывают.
0: Да, мир, да, живет другими ценностями, и именно поэтому этот суд столь категоричен, обвиняя их во лжи и находя мотивы меркантильные в том, что произошло, обвиняет их, потому что ни под какую категорию не подходят те подлинные мотивы, то подлинное содержание жизни этих людей, ни под какую категорию сегодняшнего юридического языка, социальных норм и так далее. Это совершенно не подходит. Вот понимаешь, как, например, пандемия засадила огромное количество стариков под домашний арест. Мы были на острове Кефира, в Греции, маленький островок. Этот остров, когда Греция вошла в Евросоюз, отказался от того, чтобы им построили большой настоящий аэропорт. А там, знаешь, такой маленький, с одной крохотной взлетной полосой, на которой садится маленький самолетик. Вот отцы этого острова собрались, руководители его, и решили, им не нужен большой аэропорт. Они оставляют свою маленькую деревню, они хотят вот эту вот маленькую прекрасную жизнь. И в центральном городе этого острова Кефера, в Потама, на площади каждое утро, вот мы туда приезжали за продуктами, там собирались старики. Это разные поколения выпускников одной и той же, единственной, собственно говоря, на этом острове школы. И вот они общались между собой. Они пили кофе, они болтали. Ну, там где-то, знаешь, такой с дистанцией в 15 лет. Этот был уже в 10 классе, когда тот был еще в 1-м. И вот они, за ними так здорово было наблюдать, как они общаются, сколько между ними прожито. Это не было ни драматично, но вот в том, как они молчат, в том, как они нежны друг к другу, как они внимательны друг к другу. И потом, когда мы приехали туда в 22-м году, уже когда пандемия закончилась, последняя возможность была пересечь у нас тогда еще границы Шенгенской зоны, мы оказались на острове Кефера, и там не было никого. На этой площади уже не было никого, потому что этим людям запретили выходить из дома, а содержанием их жизни было общение, видеть друг друга, продолжать вот эту свою юность, это трепетное общение, говорить «ясос», вот такое приветствие у них, как солнышко ясное, да, «ясос» по-гречески. Мы любовались этими людьми, мы любовались тем, как они умеют ценить самое главное, доброе и настоящее в своих отношениях. В то время как по периферии кто-то ходит в магазины, в лавки, в кафе, там подъезжает машина, что-то сгружает, они вот таким островом посреди этой площади существовали, островом настоящих человеческих отношений, настоящего тепла, какой-то удивительной простоты. Это было даже гораздо трогательнее бабушек на скамейках, которые сидят у нас и обсуждают всех проходящих через двор. Вот. И вот эти два человека, вот, собственно говоря, что, как они себя вели в суде, два героя, как они... Они говорили только об одном. Они говорили о своем чувстве друг к другу. И вот я думал, вот на чем это все построено, и в чем здесь мое переживание, и, условно говоря, саспенс, наверное, да? Интересно, кто-нибудь в зале будет тронут тем, что ему сейчас транслируется, тем, что он видит совершенно необычных преступников, вообще не преступников, тем, что перед ними, безусловно, в данном случае есть такой юридический термин. Это человек может совершить преступление, но является ли он преступной личностью? Перед ними люди, которые не являются непреступными личностями. Ни в коем случае. И никого. Вот, и смотри, он строит режиссер и автор сценария, вот в большей мере автор сценария. Вспомни компанию присяжных. Весь мир. Афроамериканцы. Индусы, европейцы, мулаты, весь мир сейчас сидит в... Именно эти люди, именно присяжные, нам не будут показывать оглашение приговора, их совещание, нам будут показывать только абсолютно равнодушные лица на очень искренние и подлинные слова, которые говорятся двумя людьми, перекрытыми от этих людей стеклом, людьми, которые находятся на скамье подсудимых. И она, героиня, воображает все происходящее сценой из вестерна, как они вдвоем уезжают в кибитки, как их преследуют все эти, значит, присяжные исследователи, эти детективы, и как происходит перестрелка в лесу, и они перебили всех, они победили, а она ранена в руку, и как важно потом, важно, что в ее воображении, в этой сцене, все закончится тем, когда он появится. И они все встанут, они не были убиты. Это была игра. Даже, то есть даже в своем воображении она не находит, а в пределе, это все равно игра. Это все равно не настоящая стрельба, это все равно игра. И не случайно в финале, это великолепная совершенно сцена, но мы можем ее не спойлерить на самом деле, мы можем сказать только одно. Для нас вскрывается структура этого фильма как обращение людей искусства к факту не документальному, а к факту невероятно драматичному и очень важному. И вот эти люди искусства, они до сих пор пытаются отстоять свою невиновность, говорится нам в каждой серии. И вот им эта съемочная группа подносит подарок. Да, они выходят, это уже выходят не они, выходят не персонажи, это выходят сами актеры. Нам все время показывают, напоминает вот этот фильм в фильме, как они едут на съемку, как они вдвоем сидят в машине. Актер и актриса. И вот эти актеры, они дарят своим персонажам, своим героям возможность вырваться из этого мира, возможность уйти на территорию своей планеты, возможность шагнуть туда, где нет необходимости доказывать, что ты имеешь право говорить на своем языке, на языке своего чувства, на языке своего сердца, где никто не будет подбирать какие-то неподходящие кривые гаечные ключи к твоей достаточно тонкой, единственной индивидуальной, я не знаю, насечке, резьбе и прочее. Вот это этим как раз и добивается режиссер какой-то очень пронзительной ноты. Нам пишут робко, я читаю отзывы. Я нигде не увидел черная комедия. Везде пишут черный юмор. Ну какой черный юмор? Юмор – это нежность. Юмор – это Дон Кихот ломанческий. Черного юмора не бывает. Но вот этот момент ироничности, этот момент того, что действительно возникает элемент формально, на самом деле, чисто черной комедии, безусловно. От чего? От того, что они во все это играют.
1: Ну, и еще и от абсурда происходящего.
0: Безусловно. И от того, что они во все это играют. Потому что черная комедия, она предполагает по жанру одну очень важную вещь. Не всерьез. Все, что происходит здесь, не всерьез. И когда бросается эта формальная жанровая основа, а за этим на самом деле стоит подлинное чувство и подлинные переживания и трагедия этих людей, вот возникает вот этот смутный и сложный обертон, который вызывает у нас внутреннее несогласие со всем происходящим и прочее, но и в то же самое время позволяет... Все шутки этого фильма, они от того, что он погружен в театр, что он погружен в игру. А шутки театра – это всегда человеколюбивые шутки. Это всегда договор сцены с залом о том, что мы вместе. И мы, актеры, сейчас вместе с вами, зрители. И вот, пожалуйста, скажи мне,
1: да,
0: кто
1: давай
0: автор...
1: все-таки назовем наших героев, потому что абсолютно необходимо их знать, тем более, что мы уже раньше их встречали. Сценарист этой истории Эд Синклер. Он же, по совместительству, муж исполнительницы главной роли. Жену Сьюзен играет Оливия Колман. Она блистала как королева Елизавета в «Короне» в 3-4 сезонах.
0: Оскар.
1: Оскар у нее за что?
0: Тоже за королеву.
1: Тоже за королеву. И еще она играла в «Фаворитке». И в куче других достойных проектов. Она великолепная.
0: Давай отметим этот важный момент. Роли королев говорят о том, что актерское амплуа предполагает очень мощный масштаб личности. Это очень важный момент, масштаб личности, потому что, конечно же, оба персонажа, оба героя по масштабу личности перевешивают весь остальной...
1: актерский состав.
0: Там хорошие артисты, да. Но именно эта категория, что перед нами два динозавра.
1: Исключительные, да. И в ее харизме, как мало где, но вот здесь, как британская актриса, она выдает потрясающую связку иронии, трогательности, достоинства при этом жертвенности и будучи жертвой, все еще остается очень сильной, цельной женщиной, готовой на большие поступки. Это Оливия Колман. Ее партнер по сцене — это Дэвид Тьюлис, играющий супруга Кристофер. Я напомню, мы обсуждаем сериал «Садоводы», если кто забыл. И он уже у нас фигурировал в выпуске, когда мы обсуждали фильм Кауфмана «Думаю, как со всем этим покончить». И здесь очень... есть близкие обертоны также в его роли.
0: Давай мы напомним характеристику по тому фильму. Это актер на грани эксцентрики.
1: Да.
0: Это актер, который может держать лирическую ноту и драматическую ноту, при этом в почти клоунском существовании. Вот это очень-очень важно. Это рождает еще большую трогательность. Ну, просто вот сейчас скажи одно слово «Никулин», да, и мы понимаем, что этот человек сразу своим, как говорил Феллини, редчайший из актерских темпераментов, это темперамент клоунский, да, поэтому он, Джульетта Мазина у него всегда была, да, и тема цирка. Вот. Этот актер запомнился мне в том фильме как раз именно тем, насколько он просто близок, на грани фола, он близок к клоунаде, он эксцентрический внутренний актер. При этом...
1: И при этом ты очень хорошо чувствуешь его надлом и его трагическую сущность, которая... Где у нас еще мелькала? Мы с тобой обсуждали фильм Майкла Ли «Обнаженные», где он в главной роли.
0: Да.
1: Да, и там он абсолютно вот в молодости, это потерянное поколение, это образ, портрет вот того потерянного поколения 80-х годов английской провинции. Так вот, здесь они в великолепной связке, сцепке, у них безупречная химия друг между другом, и специально для них писались эти роли Эдом Синклером. И я еще что хочу добавить. Он, как супруг, постоянно характеризует ее сначала в письмах, потом устно, и все начинают это повторять и дешифровать. Это интересное слово. Почему он называет ее ранимой? Какое же здесь второе дно? Или хрупкой? Наверное, за этим что-то скрывается, и здесь можно потянуть ниточку. Начинают следовать или прикапываться к этому слову ранимой, которое постоянно мелькает. А это единственный... ну, как бы, главный признак заботы супруга Кристофера о жене. Да. Вот, вот так он ее видит, и она как для него хрупкая ваза, которую необходимо беречь.
0: Ощущать другого как ранимого.
1: Да.
0: Понимать, что ты любой неосторожностью можешь нанести ему, причинить ему боль.
1: Вот это деликатность внутренняя.
0: Выразится у нее эта ранимость.
1: Конечно же.
0: Она откровенно об этом скажет. И, да. И именно в суде. Это весь фильм будет держаться и копиться, да, когда она скажет, я не могу быть любима, меня нельзя любить. Вот ее рана. Она...
1: Отвергнутого родителями ребенка. Это главная трагедия
0: безусловно,
1: мира.
0: Безусловно. Безусловно. И она это произносит при нем. При нем. Это значит, в обороте это крик такой благодарности, что при всем этом внутреннем сознании, тем не менее, этот человек был всегда рядом с ней и берег ее, и хранил ее, и не бросал ее. Вот это, конечно, это мощно.
1: И вот еще в тему вины, что мне хотелось вспомнить, как перед возвращением в Англию, когда они ужинают, и у нее случается срыв, она обвиняет себя, вот их сейчас будут обвинять в том, что они убийцы, хладнокровные, циничные, меркантильные. Для нее вина заключается в том, что она втянула мужа, что им пришлось скрываться и жить отшельниками и эмигрантами, что, по сути, она отняла у него жизнь, которую он мог жить свободно и насыщенно, а ему пришлось вот только с ней вдвоем. Вот для, она сама для себя преступница тем, что отрезала мужа от жизни в этом их маленьком мирке.
0: Она
1: в чем
0: не...
1: он хочет ее сразу разубедить.
0: Она не верит в то, что не то, что не верит, она боится поверить в то, что она могла быть единственным содержанием его жизни.
1: Да, да, да.
0: А
1: да.
0: Вот эта робость перед фактом того, что ты ценность огромная, да, насколько она противоречит и в противовесе стоит любому тщеславию, любому выбросу себя на первый план, любому эго, да? А он, в свою очередь, скажет, повторюсь, мы сегодня уже говорили о том, что, собственно говоря, у него своей-то жизни никакой нет, у него есть только она и больше никто. Вот это такое взаимопроникновение двух этих персонажей друг в друга. Итак, вот сейчас, чтобы не замылилось у нас. Итак, два блистательных актера. Давай, вот я тебе дал договорить или в очередной раз?
1: Да, еще один последний пункт. Это то, что мачеха в разговоре со следователями, когда они приходят к ней на работу, она говорит: «Ой, я всегда знала, что они не из этого мира, что они исключительные, какие-то не такие. Если бы вы сказали, что они с другой планеты, я бы поверила». Она, конечно, это все произносит почти полностью как в шутку. Но в этот момент нам очень четко дают вот на уровне диалога обозначить их инаковость, их отрезанность от этого мира, что они против всего мира, двое, и вот эти два нелепых романтика, которые то и дело представляют эти сцены из фильмов, воображают их и в снах, и пересматривают эти любимые фильмы с одними и теми же интересами, как бы две половинки одного целого, нераздельные и вросшие друг в друга личности, с такой лаской, с такой нежностью, относящиеся друг к другу, вот это действительно, как ты сам говоришь, обозначенное преступление, но это еще и тема нелепых чудиков, которая у Уилла Шарпа, режиссера этого мини-сериала, повторяется и в предыдущих проектах. Он с Оливией Колман работал. Например, в одном из сериалов у него иллюстратор детских книжек пытается покончить с собой на протяжении нескольких месяцев. Не удается. И вот тоже сочетание иронии и надломленности, драмы и абсурда.
0: Давай еще такой момент уточним в том, что ты сказала. Это вот сейчас так прошло так легко. Сценарист и его жена, и вот он написал на них. Ну, во-первых, у этого человека юридическое образование. Он вообще-то в этом во всем сечет железно. И заканчивая юридический, он вдруг заинтересовался сценарным делом, он актер, продюсер и сценарист. Он железно понимает всю юриспруденческую сторону этого дела.
1: Он мог бы написать жесткую судебную драму.
0: Абсолютно. Абсолютно. 12 разгневанных мужчин, да? Будьте добры, и вот вам и пьеса великолепная, и прекрасный сценарий, и прочее, прочее, прочее. И вот смотри, здесь вот очень, очень мне хочется этот как раз момент подчеркнуть, да, что хорошо, наверное, все-таки это действительно реальный исторический факт, о чем они кричат. Наверное, есть как... Но они же не выступают в роли контробвинения, да? Они же не выступают в роли там прямой защиты. Или тут же нет вот этого социального момента, когда творится чудовищная несправедливость, до сих пор в тюрьме Англии находится. Они это не расследовали. Они взяли другое. Что вот эти люди, ну вот все, что мы проговорили о том, какой огромный их внутренний мир и прочее, прочее, это муж с женой. Муж на жену написал такую историю,
1: да.
0: Автор сценария. Они вместе придумали эту игру. Он попросил ее этим жестом. Написание этого сценария, быть адвокатом этой любви. Значит, вот это все топливо, оно у них внутри семьи, внутри их тандема, уже довольно давнего, потому что он много на нее писал, да, и у него у самого несколько премий за хорошие сериалы. И вот найти прекрасного такого замечательного актера-партнера, то есть здесь важен еще вот этот вот заворот, не просто кино в кино. Они играют свою семейную историю, они выращивают это на почве своих собственных чувств, отношений, пониманий, представлений и так далее. Они забрасывают эту удочку, а возможно ли сегодня, сегодня всерьез, без цинизма, говорить о какой-то настоящей, подлинной, большой любви, которая, безусловно, двух этих творческих людей, каждый из которых прекрасно понимает, с какого размера большой буквы пишется слово «игра». А давай мы этой игрой, вот здесь немножечко, чуть-чуть, это не парафраз ни в коем случае, но здесь есть ассоциация. Когда, помнишь, мы обсуждали «Однажды в Голливуде».
1: Голливуде.
0: Да, «Однажды в Голливуде» мы говорили о том, да, как Тарантино хочет переиграть страшную трагедию, случившуюся когда-то фактически, когда убили жену Романа Полански и всех, кто находился в доме, чудовищные упырки, отморозки, мерзавцы и так далее, убийство страшной жестокости и так далее. И Тарантино понадобилось вот такой огромный прекрасный фильм сделать для того, чтобы на своем поле переиграть эту историю. Сделать ее другой. Пусть на пленке, пусть в выдуманном мире, пусть в иллюзорном мире, но в его переживании эта история должна быть переиграна, потому что она есть какая-то огромная несправедливость, неотработанная, да? А искусство, оно, наверное, все-таки призвано к тому, чтобы исправлять каким-то своим способом те вещи, которые вот так трагически корявые, сломленные, надрывные и так далее. И вот, конечно же, безусловно, этот прекрасный творческий человек, автор сценария, это великолепная выдающаяся актриса, и этот великолепный выдающийся актер, и прекрасная банда купающихся в цинизме, в ироничности вот всех этих судей и прочих, с каким упоением они сыграли в эту историю, в которой надо дать этим людям возможность выйти отсюда через игру, освободиться через игру, а миру, вот этим судом поставить вопрос и сказать: вы уверены, что правота всегда права? Вы уверены, что юрисдикция – это поле, в котором могут решаться человеческие отношения? Вы уверены, что этот персональный, удивительный мир малых совершенно форм и малого объема, как казалось бы, такой незначительный, что он не перевешивает своей ценностью всех ваших огромных конструкций, структур, нагромождений и так далее? Вы уверены, что то, что делают эти люди, эти два человека, это не есть подвиг противостояние тому чудовищному холоду и даже не рациональности, а абсурдности того, во что принялась играть сегодня современность?
1: Ну и не только сегодня, потому что это вообще крик человека против системы.
0: Ну, безусловно, потому что, конечно, за этим стоят... Понимаешь, это здесь игра нам сочувствие к пожилой паре, которая уже, как тебе сказать, свою любовь, свою жизнь доказала. Но, конечно же, там в партитуре, в ключах скрипичный или басовый, да, в партитуре, там, конечно, стоит Ромео и Джульетта, конечно, стоит любовь, которая противостоит этому миру жестокости, безусловно. Но многих захлебнувшихся любовью не докричишься, сколько ни зови. Им счет ведет молва и празднословие, но этот счет замешан на крови. А мы поставим свечи в изголовье погибших от невиданной любви. И вот здесь, конечно, сложнейший, интересный, сегодняшний жанровый ход, когда они вопрос преступления стирают вопросом какого-то немыслимого чувства. И мы не можем... Мы уходим от вопроса. Так реально они были преступниками или они не были преступниками?
1: А это не важно.
0: Да, это очень нужно с точки зрения развития коллизии. Нужно понять, что преступники в данный момент находятся в большинстве и в заговоре в зале суда.
1: А судьи кто? Итак, это был разговор о мини-сериале Уилла Шарпа «Садоводы». Спасибо, что были с нами. Вернемся через неделю. Программа «25-й кадр». Спасибо вам.
0: Мир вашему дому.
1: Всего доброго.

0: Маленький концерт.
1: Сегодня в нашем маленьком концерте прозвучит музыка, которая хорошо знакома многим нашим слушателям, прихожанам православных храмов. При этом наверняка немногие назовут имя автора этой музыки. Мы послушаем одно из песнопений «Божественной литургии» Михаила Ивановича Глинки. По свидетельствам самого композитора, уже в самом раннем детстве проявилась его любовь к музыке. И одним из самых главных музыкальных впечатлений стало церковное пение и звон колоколов храмов города Орла, где семейство Глинки поселилось на несколько лет из-за того, что родное смоленское имение было разорено наполеоновским нашествием. Свои собственные песнопения для богослужений православной церкви Глинка начинает создавать только с 1837 года, когда указом императора он был назначен капельмейстером знаменитой придворной капеллы в Санкт-Петербурге. Этим назначением маститый композитор, к тому времени автор многих замечательных произведений в самых разных музыкальных жанрах, был обязан прежде всего своей опере «Жизнь за царя». По воспоминаниям самого композитора, в декабре 1836 года император Николай Павлович, увидев однажды Глинку на спектакле, обратился к нему. «Глинка, я имею к тебе просьбу и надеюсь, что ты не откажешь мне. Мои певчие известны по всей Европе и, следовательно, стоят, чтобы ты занялся ими. Только прошу, чтобы они не были у тебя итальянцами». Конечно, Глинка согласился на это высочайшее предложение, тем более что его самого уже тогда, как исследователя и как композитора, привлекала богатейшая традиция русского церковного пения. 1 января 1837 года Глинка вступил в должность капельмейстера. Хор придворной певческой капеллы славился красотой и стройностью звучания, вызывая восхищение и русских слушателей, и иностранцев, гостей Петербурга. Для хора капеллы отбирались лучшие голоса со всех концов страны. Певчи поступали в капеллу обычно еще детьми. При капелле они и жили. Там же получали не только музыкальное, но и общее образование. В капелле Глинка выполнял работу скорее музыкального педагога, чем дирижера. Способ его преподавания состоял, по его словам, в разборе нотной шкалы, а также чтении нот и исправлении интонации. Глинка описал на доске двуголосные короткие задачи, предлагая певчим сделать их разбор, а потом спеть то одну, то другую партию, и затем дуэтом, обе вместе. «Когда я в первый раз явился смелым в руке», — пишет Глинка в своих записках, «мало нашлось охотников. Большая часть певчих стояли подаль, с видом недоверчивым, и даже некоторые из них усмехались. Я, не обращая на то внимания, принялся за дело так усердно, и, скажу даже, ловко, что после нескольких уроков все почти певчие стали приходить ко мне на лекции. Мои занятия шли весьма успешно, и я видел быстрые успехи учеников моих». Конец цитаты. Так вместе с музыкальными дарованиями Глинка обнаружил и педагогические способности. Несмотря на то, что служба в капелле была непродолжительная, в течение всего только 3 лет, она принесла свои плоды. И не только в сфере музыкальной педагогики. Занятия с хором капеллы, очевидно, вдохновили Глинку на создание собственной музыки для православного богослужения. Уже в первый год своей службы он пишет для хора придворной капеллы 6-голосную херувимскую песнь. Сам композитор впоследствии назовет ее неудачной. Для увлеченного идеей создания подлинно русской церковной музыки композитора это песнопение еще не слишком соответствовало его устремлениям. Музыкальный критик и духовный композитор Николай Иванович Компанейский пишет: «Глинке предстояло решить задачу, подобную Палестрине». В скобках напомню, что Джованни Палестрина – величайший композитор эпохи Возрождения, которому прелаты Римской церкви поручили ограничить свободу полифонического стиля мастеров Нидерландской школы. Детальное рассмотрение партитуры херувимской песни убеждает, что Глинка принял за исходную точку своих работ по церковной музыке именно палестриновский стиль. Чудные диссонансы херувимской песни Глинки мерещились многим композиторам духовной музыки. Но ушедший вокальный стиль никто не мог воскресить. Конец цитаты. Сам Глинка своим опусом, красивым и величественным, остался, повторим, недоволен. Однако херувимская песнь Глинки — это бесспорно произведение высокой музыкальной ценности, по словам одного из исследователей. Недаром это песнопение до сих пор украшает богослужение божественной литургии в православных храмах.

0: Дорогие друзья, сегодня в нашем маленьком концерте для вас прозвучало песнопение «Божественная литургия» Иже Херувимы Михаила Ивановича Глинки в исполнении камерного хора Московской государственной консерватории имени Чайковского. Дирижер Борис Тевлин. В передаче были использованы материалы книги «Русские церковные композиторы и их музыка», статьи музыковеда Марины Павловны Рахмановой, а также монографии Веры Андреевны Васиной-Гроссман «Михаил Иванович Глинка». Маленький концерт для вас подготовили и провели звукооператор Татьяна Брошнина и музыкальный редактор Ольга Суровикина. До новых встреч на волнах радио «Град Петров».
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров». Новости Русской Православной Церкви. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. Состоялись торжества в честь 80-летия явления Христа Спасителя в Элисте. В Ижевске открылась историко-документальная выставка, посвященная 100-летию Ижевской епархии. Об этих и других событиях более подробно. 10 сентября по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в столице Калмыкии состоялись торжества, посвященные 80-летию явления Христа Спасителя в Элисте. Праздничный день начался со встречи чтимой иконы явления Господа Иисуса Христа молящимся в ограде Элисте. До этого образ был принесен на приходы и в районные центры Калмыкии в рамках общеепархиального крестного хода, посвященного 80-летию явление Христа Спасителя в Элисте. В Казанском кафедральном соборе города Элисты была совершена божественная литургия. Богослужение возглавили митрополит Псковский Порховский Матфей, митрополит Астраханский Камызякский Никон, архиепископ Элистинский Калмыцкий Юстиниан и епископ Веневский Феодорит. Архиереем сослужило духовенство Тульской, Ростовской, Ставропольской, Волгоградской, Астраханской, Псковской и Элистинской епархии. За литургией молились председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и средствами массовой информации Владимир Легойда, а также прихожане и паломники, прибывшие на празднование из разных городов России. По окончании литургии состоялся крестный ход с чтимой иконой явления Христа Спасителя. 10 сентября в здании Ижевского епархиального управления состоялось торжественное открытие историко-документальной выставки к 100-летию Ижевской епархии «Артефакты и факты». Презентация выставки стала одним из заключительных событий в череде юбилейных мероприятий, проходивших в течение года под знаком 100-летия Ижевской епархии. Проект представляет собой ретроспективу 100-летнего пути с опорой на подлинные документы, в том числе ранее не публиковавшиеся, из фондов Ижевской епархии, Центрального государственного архива, Муниципального архива города Сарапула и Управления ФСБ России по Удмуртии. В открытии выставки приняли участие представители власти, Центрального государственного архива Удмуртской республики, а также духовенство, историки и журналисты. Важным событием стало подписание трехстороннего соглашения о сотрудничестве между Ижевской епархией, Комитетом по делам архивов при правительстве Удмуртии, Республики и Государственным архивом общественно-политической истории. Документ закрепил договоренность об открытии архивной ячейки Ижевской и Удмуртской епархии и передаче документов на постоянное хранение в Государственный архив Удмуртии. Также владыка передал архивистам список из 350 наименований документов, фотоальбомов и книг, которые епархия безвозмездно передает на хранение. Среди них уникальные экземпляры «Вятских ведомостей» 1863 года и другие редкие церковные издания. Выставка охватывает как дореволюционный, так и советский период истории православия в Удмуртии. В Смоленской области не осталось ни одной частной клиники, имеющей лицензию на совершение абортов. Об этом сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин на встрече с патриархом Кириллом в Даниловом монастыре города Москвы 10 сентября. Глава региона также подчеркнул, что в Смоленской области все частные клиники добровольно сдали лицензии на проведение абортов, сообщает сайт patriarchia.ru. Глава Смоленской области также сообщил, что в регионе действует закон о запрете склонения к абортам. Власти Смоленской области приняли решение праздновать региональный праздник «День многодетной семьи» в день памяти Казанской иконы Божией Матери 21 июля. Об этом на встрече с патриархом Кириллом рассказал губернатор Смоленской области Василий Анохин, сообщает сайт patriarchia.ru. Василий Анохин также уточнил, что региональный день многодетной семьи приурочен ко дню Казанской иконы Божией Матери по предложению митрополита Смоленского и Дорогобужского Исидора. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
3: Роман в стихах Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин» считается вершиной русской литературы. При этом не только каждое поколение, но и каждый читатель встает перед задачей прочесть и понять этот роман заново. Ежедневно четверга по субботу в 12:40 в программе «Родная речь. Второе чтение» Марина Михайлова вместе с вами неспешно и внимательно перечитывает роман Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин».
4: День 12 сентября неразрывно связан с памятью одного из небесных покровителей нашего города, святого благоверного князя Александра Невского. По указаниям Петра I, 12 сентября 1724 года состоялось перенесение в новопостроенный Санкт-Петербург мощей святого князя. В 13 часов начнется программа историка Нины Жерве «Православные святые». В 13:30 вы услышите доклад историка Романа Соколова о перенесении мощей святого Александра Невского из Владимира в Санкт-Петербург. В 16:40 для наших юных слушателей начнется передача, подготовленная по книге «Древнерусские повести в пересказе для детей». Вы услышите житие благоверного князя Александра Невского. Читает Нина Васильева. В 17:10 прозвучит доклад историка Алексея Сиренова о церковном почитании святого князя во Владимире. Где бы я ни был, куда бы мне ни приходилось уезжать, я всегда чувствовал себя ленинградцем. Это признание Дмитрия Шостаковича подтверждает его музыка, без которой теперь уже немыслимо представить себе и прочувствовать все то, что пережил Петербург, Петроград, Ленинград в 20-м столетии. 9 августа – день памяти композитора Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Каждую субботу в 16 часов в эфир выходит передача историка-краеведа Ирины Савельевны Вербловской из цикла «Город Шостаковича».
3: «Анна Каренина», пожалуй, самый читаемый роман Толстого. И тем не менее, мы хотим предложить нашим слушателям перечитать некоторые его страницы. Художественное и духовное богатство этой великой книги неисчерпаемо. И жаль было бы оказаться небрежным читателем и не заметить, быть может, самого главного. Незамеченные страницы ежедневно в 14 часов слушайте в нашем эфире цикл передач, подготовленный по роману Льва Николаевича Толстого «Анна Каренина». Читает Чеслав Симонович. Читательский клуб приглашает слушателей радио «Град Петров» открыть для себя новые книги или перечитать давно знакомые и любимые вместе с участниками программы, студентами и выпускниками Русской христианской гуманитарной академии и преподавателем Мариной Михайловой. Каждый вторник в 21:40, повторение программы в субботу в 15:00.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 132-е зачало первого послания к Коринфянам, отрывки из 4 и 5 глав.
1: Братья, я послал к вам Тимофея, моего возлюбленного и верного в Господе сына, который напомнит вам о путях моих во Христе, как я учу везде во всякой церкви. Как я не иду к вам, то некоторые у вас возгордились, ибо я скоро приду к вам, если угодно будет Господу, и испытаю не слово возгордившихся, а силу, ибо Царство Божие не в слове, а в силе. Чего вы хотите? С жезлом прийти к вам или с любовью и духом кротости? Есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние, и притом такое блудодеяние, какого не слышно даже у язычников, что некто вместо жены имеет жену отца своего, и вы возгордились вместо того, чтобы лучше плакать, дабы изъят был из среды вас, сделавший такое дело. А я, отсутствуя телом, но присутствуя у вас духом, уже решил, как бы находясь у вас, сделавшего такое дело в собрании вашем во имя Господа нашего Иисуса Христа, обще с моим духом, силою Господа нашего Иисуса Христа, предать сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа.
0: Послушайте 97-е зачало Евангелия от Матфея, отрывок из 24 главы.
2: В то время приступили к Иисусу ученики Его, чтобы показать Ему здание храма. Иисус же сказал им: «Видите ли все это? Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено». Когда же сидел он на горе Елеонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили: «Скажи нам, когда это будет, и какой признак твоего пришествия и кончины века?» Иисус сказал им в ответ: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить: «Я Христос», и многих прельстят. Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам. Все же это начало болезней. Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга. И многие лжепророки восстанут и прельстят многих, и по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасется».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Те из наших радиослушателей, кому Господь сподобил побывать в Иерусалиме, они наверняка восходили на Елеонскую гору. Вот с этой горы открывается удивительный вид на старый город. Вот все широкоплановые фотографии Иерусалима сделаны именно с этой горы. Город как будто на ладони. Вот сегодня своим золотым куполом там выделяется мечеть Амара, а во времена Христа на этом месте стоял храм. Иерусалимский храм – единственное в древнем мире святилище, посвященное истинному Богу, поскольку все остальные алтари были посвящены ложным богам языческого мира. Иерусалимский храм справедливо считался одним из чудес света. Его облик поражал и восхищал и своим грандиозным размером, и оригинальным архитектурным замыслом, и богатством своего убранства. Евреи всего мира поддерживали свой храм, и, несмотря на природную расчетливость, меркантильность, они щедро жертвовали на свою единственную национальную и религиозную святыню. Вот как-то раз, когда Христос с учениками выходил из храма, ученики решили обратить внимание Спасителя на великолепие храма. Но вот как иногда мы говорим друг другу, вот, чем-то восхищаемся и говорим: «Ну вот ты посмотри, какая красота!» Вот так же и ученики. А Христос в ответ сказал им то, что, надо полагать, подвергло апостолов глубокое уныние. Он им сказал: «Видите ли все это? Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено». Затем, ну, видимо, прошествие какого-то небольшого промежутка времени, когда Христос был на Елеонской горе, откуда так хорошо виден Иерусалим и особенно храм во всем своем великолепии, ученики вновь поднимают эту тему, которая глубоко встревожила.

трагических обстоятельств, связанных с его разрушением, и это пророчество уже сбылось. А вот вторая тема – это конец света и то, что будет ему предшествовать. И иногда сложно понять в этой речи, что относится к прошедшему, а что нас еще ожидает в будущем. Вообще, когда Христос говорил, то он использовал символы своего времени, а вот во времена Христа существовало много апокалипсисов. Все эти писания стали появляться по мере того, как иудеи осознавали, что никакими человеческими усилиями им не удастся выйти из подчинения языческих империй. Потому что на смену Вавилону пришли персы, на смену персам ассирийцы, затем греки, потом римляне. И казалось, что господству языческих режимов не будет конца. Поэтому надежды возлагались уже не на собственные силы, а только на вмешательство Бога в историю. Вот все эти ожидания, они и питали апокалиптическую литературу того времени. И вот особенность этих апокалипсисов заключалась в том, что в них настоящее и будущее – как бы переходит одно в другое. И часто трудно сказать, а где речь идет о настоящем времени, а где конце света. Вот в стиле этих ветхозаветных апокалипсисов произносит свою пророческую речь и Христос. Та часть ее, которую мы слышали сегодня, это с 3 по 13 стих 24 главы Евангелия от Матфея, она, по мнению библеистов и исследователей Священного Писания, повествует о событиях, связанных с разрушением Иерусалимского храма. А Иерусалимский храм был разрушен в 70-м году первого века, после того, как иудеи подняли восстание против римлян. И многие из тех, кто слышал Христа, своими глазами увидели исполнение его пророчества о разрушении Иерусалима и о том, что от храма не останется камня на камне. И в той жуткой резне, которую римляне устроили иудеям, они, наверное, вспомнили не только пророчество Христа о падении Иерусалима, да и, наверное, не все знали его, ведь восстание-то против римлян подняли иудеи, а не христиане, а беседовал Христос на Ильонской горе со своими учениками. А вот другое событие, хорошо известное в то время жителям всей Палестины, когда те же самые иудеи за 33 года до того, как они восстали против господства римского кесаря, на вопрос Пилата «Царя ли вашего распну?» единогласно отвечали «Нет у нас царя, кроме кесаря». А что сделает с Иисусом, называемым Христом? «Распни его», требует толпа. Пилат колеблется, а они, не зная уже, чем его убедить, кричат «Кровь его на нас и на детях наших». Это какая ненависть должна была быть, чтобы говорить подобное? И когда в 70-м году по улицам Иерусалима текли реки еврейской крови, то это была кровь вот этих самых крикунов и их детей. Они сами призвали ее на себя, и их просьба, их молитва была услышана. Они отказались признать Христа своим царем, сказали, что кесарь их царь, кесарь, римский император, оккупант, которого они ненавидели. Они отвергли царство жизни, которое предлагал им Христос, и выбрали царство ужаса и смерти. И через 30 с лишним лет после воскресения Христова это царство вступило в свои права. Да, наверное, тогда многие из них вспомнили, что они распяли того, кто их исцелял, кормил, утешал, и приняли власть того, кто сегодня распинает их. Это трагический урок истории израильского народа. Народа талантливого, одаренного, но народа, отвергшего над собою власть небесного царя. И поэтому всю свою историю они в полной мере испытывали власть и гнет земных царей. Они возненавидели, били, плевали, унижали, распяли того, кто их действительно любил. А больше ведь их любить некому. Только ненависть, гонение, уничижение, а время от времени просто физическое истребление в полной мере испытали на себе сыны израильского народа. Все 20 веков после того, как они призвали на себя и на свое потомство кровь Спасителя. Да, они связывали все свои надежды на лучшую жизнь с появлением сильного политического лидера. Как, кстати, и мы часто думаем, что все наши беды от непрофессиональных действий власть придержащих.
Отчасти это, конечно, верно.

0: Но и в то же время каждый, наверное, понимает, что никакая, пускай даже самая эффективная политическая система не способна устранить из нашей жизни ни разочарований, ни болезней, ни страданий, ни смерти. И главное, она нам ничего не может дать в перспективе вечности. Все это может дать только Бог, и когда мы принимаем Его власть и господство своей жизни, когда к нам в душу неприметным путем входит Его Царство, тогда и внешние обстоятельства перестают быть для нас определяющими. Потому что радости у нас уже другие, другие надежды и ожидания, которые, в отличие от земных царей, небесный Царь не посрамит, но приумножит. Аминь.
1: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Глебова.
2: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
1: 12 сентября, 30 августа по старому стилю в нашей епархии торжественно празднуется память двух великих святых Александров, покровителей нашего города, благоверного князя Александра Невского и преподобного Александра Свирского. Преподобный Александр Свирский в этот день в 1533 году отошел ко Господу. А в 1724 году в этот день состоялось перенесение мощей святого благоверного князя Александра Невского в схеме Алексия. 30 августа 1721 года Петр I после продолжительной и изнурительной войны со шведами заключил Ништадтский мир. Этот день было решено осветить перенесением мощей благоверного князя Александра Невского из Владимира в новую северную столицу – Санкт-Петербург. Вывезенные из Владимира в 1723 году, святые мощи были привезены в Шлиссельбург и оставались там до 1724 года. Наконец, 30 августа по старому стилю, мощи святого князя были установлены в Свято-Троицком соборе Александра Невской лавры. Также в этот день празднуется обретение мощей сына Александра Невского, святого благоверного князя Даниила Московского, строителя Свято-Данилова монастыря. Как и его благоверный отец, князь Даниил принял перед смертью схиму. Он мирно отошел ко Господу в 1303 году и был погребен по смиренному своему завещанию не в храме, как великий князь, а на кладбище, основанной им обители. 30 августа 1652 года мощи его были обретены нетленными. Сегодня вспоминаются константинопольские патриархи, святители Александр, Иоанн и Павел Новый. Они жили в разное время, но объединены общим днем памяти по сходству своего подвига отстаивания чистоты православного вероучения. Патриарх Александр жил в IV веке и был участником Первого Вселенского собора, созванного в Никее в 325 году против ереси ариан. Патриарх Иоанн Постник жил в VI веке. Он составил покаянное «Номоканон» — руководство для духовников, разъясняющее, как нужно принимать исповедь и какие налагать эпитимии на кающихся. Главная мысль «Номоканона» святителя Иоанна заключается в назначении эпитимии не просто по мере грехов, но по мере, доступной для кающихся, а оценивать покаяние духовник должен не по продолжительности наказания, а по степени его переживания кающимся и его духовному состоянию. Патриарх Павел Новый жил в VIII веке и был поставлен на патриарший престол при императоре-иконоборце Льве Хазаре. Он не вступал в конфликт с иконоборцами и надеялся мирно управлять церковью, а по смерти императора-еретика восстановить иконопочитание. Однако он не смог этого выполнить, так как позиции еретиков уже сильно укрепились. Тогда святитель оставил патриарший престол и ушел в монастырь, где принял схиму и до конца дней нес покаяние в своем молчании и общении с еретиками. Святой Павел также выступил одним из инициаторов созыва VIII Вселенского собора, осудившего иконоборцев и восстановившего иконопочитание. В этот день вспоминается преподобный Христофор Римлянин, в VI веке подвязавшийся в монастыре близ Иерусалима. И еще одного преподобного вспоминает сегодня церковь – Фонтина Чудотворца. Он с детства вел подвижническую жизнь, с проповедью посетил Коринф, Афины, Лариссу и Салунь и мирно скончался в начале X века. Сегодня празднуется собор сербских святителей Саввы I, Арсения I, Саввы II, Евстафия I, Иакова, Никодима, Даниила, архиепископов, а также Иоанникия II, Ефрема II, Спиридона, Макария и Гавриила I, патриархов, и Григория, епископа. В сонме новомучеников и исповедников российских сегодня празднуется память священномученика Петра Решетникова, убитого в 1918 году, священномученика Павла Малиновского, преподобномученицы Елисаветы Ярыгиной, мученика Федора Иванова, пострадавших в 1937 году, а также преподобномученика схиархимандрита Игнатия Лебедева, пострадавшего в 1938 году, и священноисповедника протоиерея Петра Чельцова, скончавшегося в 1972 году. В продолжении церковного календаря послушайте житие святого благоверного князя Александра Невского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
3: Александр Ярославич Невский родился 30 мая 1219 года в городе Переославле в великокняжеской семье. Отец его, князь Ярослав II Всеволодович, отличался благочестием, кротостью и милосердием. Мать, княгиня Феодосия, почиталась современниками за святость. В княжеских семьях детей, готовых к суровой военной жизни и самостоятельности, рано отлучали от родителей. Поэтому в 1228 году отец поручил Александра его старшему брату Федору, княжившему в Новгороде. Через 5 лет Федор неожиданно скончался, и Александр остался один. Благоразумный, добрый нравом, к тому же необыкновенно красивый собой юноша, полюбился гордым новгородцам, и они, следуя обычаю, призвали его на княжение. Святому Александру минуло тогда 16 лет. В 1237 году, после разгрома ханом Батыем Рязани, один за другим пали все русские города. Непорабощенными остались только новгородские и псковские земли. Однако им грозила опасность пострашнее татарской. Войдя в сговор с ханом, папа Римский IX объявил крестовый поход против русских. Всем участникам отпускались любые грехи. В 1240 году шведский король отправил на Русь многочисленное войско во главе с Биргером. Надменный Биргер послал русскому князю сказать: «Выходи против меня, если можешь сопротивляться. Я уже здесь и пленяю землю твою». Святой Александр не высказал ни гордости, ни страха, долго молился в церкви Святой Софии и, получив благословение владыки Серапиона, вышел к своей небольшой дружине. «Нас немного, а враг силен, но Бог не в силе, а в правде. Идите с вашим князем», — сказал он воинам. Накануне битвы Ижорцу Пелгусию было чудесное видение. В сумрачной мгле он увидел ладью с 2 лучезарными витязями святыми, князьями Борисом и Глебом. Пелгусий слышал слова Бориса: «Братья Глебе, вели грести, да поможем мы сроднику своему великому князю Александру Ярославичу». Такой зримый знак божественного благоволения воодушевил князя, и он молнией устремился на шведов. Не ожидавший нападения противник был сокрушен и бежал под покровом ночи. За эту славную победу святой Александр был прозван Невским. Своевольные новгородцы, однако, недолго сохраняли благодарность своему избавителю. По своему упрямству они рассорились с князем, и святой Александр принужден был уехать с женой и дружиной в родной Переславле. Тем временем латинине затеяли новый поход. Рыцари-крестоносцы полумонашеского, полувоенного Ливонского ордена захватили Псков и вступили в пределы новгородские. Вот тут-то и опомнились своевольные новгородцы и позвали Александра обратно. По сути, изгнанный, он, забыв обиду, вернулся на престол. Святой Александр немедленно собрал войско и освободил новгородские земли и Псков. Русское наступление поразило ливонцев. В поход выступили главные силы ордена, с которыми святой Александр Невский встретился уже в битве на Чудском озере 5 апреля 1242 года. Закованная в латы тяжелая немецкая конница была разгромлена. В Риге с ужасом ждали русские полки. Но князь, не помышляя о чужом, возвратился в Псков праздновать победу. Еще с одним не столь сильным, но жестоким врагом пришлось сразиться благоверному князю. Юго-западные окраины Руси разоряли частые набеги литовцев. Уже через несколько месяцев после ледового побоища князь начал с ними борьбу. Всякий раз побиваемые, страшась одного имени Александра, они все-таки не прекращали своих грабежей. После очередного нашествия в 1245 году святой князь решил проучить их как следует. Он не просто разбил ополчение врагов, но и продолжал гнать их уже в самой Литве, пока не уничтожил все войско. Охраняя русский север от западных врагов, святой Александр не забывал об опасности, грозящей с юга, и, сознавая невозможность войны одновременно с двумя могучими противниками, решился на мирный союз с Ордой. Не терпя унижения, многие князья предпочитали просто погибнуть в неизвестной Орде, в жертву гордости принося все население своих отчин, которые мстительные татары безжалостно истребляли. Александр же уступил всем требованиям, не поступясь только одним — православным исповеданием. Хан оценил смелость ума святого Александра и был поражен его необыкновенной мужественной красотой. Он освободил князя от исполнения обряда поклонения языческим идолам, однако домой не отпустил, а отправил к великому хану в Каракорум, столицу монголов, за Байкалом. Это путешествие святой Александр с братом Андреем совершал 4 года. Князь сумел расположить себе татарских правителей. Тогда же, видимо, он обратил в христианство сына Батыя Спартака и стал его побратимом. Мир и покой пришел на русскую землю. Татары даже позволили святому Александру выкупить многих пленников. Вскоре он получил и ярлык на великое княжение. По возвращении на родину благоверный князь тяжело заболел. Вся Русь соборно молилась за своего хранителя и умилостивила Бога. Святой Александр оправился от недуга, чтобы до смерти служить терзаемой врагами отчизне. Он не хотел лететь из неволи, добился устройства в городе Сарае русской епархии, по всей Руси восстанавливал разрушенные монастыри и храмы, помогал отстраивать города и не раз еще ездил в Орду, чтобы облегчить иго. Татарские ханы отдали сбор русской дани на откуп хивинским купцам. Поборы стали невыносимы, и в 1262 году во многих городах поднялись волнения, во время которых были убиты наиболее ненавистные сборщики. В который раз святой Александр поехал в Сарай, чтобы избежать кровопролития. Всю зиму и лето провел князь в Орде. Осенью по дороге домой он тяжело заболел и остановился в городце, уже тогда прославленном явленной Федоровской иконы Божией Матери. Под сенью этой иконы, ставшей покровительницей, символом русской православной государственности, завершил свой земной путь князь, подаривший России идеал христианского правления. Предчувствуя скорую кончину, святой Александр принял монашеский постриг и схиму с именем Алексий, и 14 ноября по старому стилю 1263 года почил 44 лет от роду. Узнав о кончине, святитель Владимирский митрополит всея Руси Кирилл

не мог сдержать слез и, выйдя к народу, воскликнул: «Чада мои милые, закатилось солнце земли русской. 23 ноября тело святого Александра Невского было погребено в соборной церкви Рождественского монастыря города Боголюбова. Во время отпевания Господь послал утешение скорбящей Руси. Совершилось необыкновенное чудо. Князь сам, как живой, простер руку и принял от митрополита разрешительную молитву. Это был знак того, что Русь приобрела нового ангела-хранителя. И действительно, за гробом святой благоверный князь Александр Невский не оставил своего великого служения. Предание сохранило рассказ инока Рождественского монастыря, видевшего двух старцев у могилы князя, просивших: «Встань, поспеши на помощь сроднику своему благоверному князю Дмитрию Иоанновичу». И восстал князь из гроба. Это был час начала Куликовской битвы. После этого чуда гроб был открыт, и мощи найдены нетленными. Обретение мощей сопровождалось многочисленными исцелениями. Благочестивые православные видели князя и при взятии Казани в 1552 году, и при осаде Москвы крымскими татарами в 1571 году. Православный народ находил у него помощь и в своих личных невзгодах. В 1724 году Петр I свои победы над шведами решил ознаменовать новым прославлением небесного покровителя России. 30 августа, по старому стилю, 1724 года, годовщине Ништадтского мира, был приурочен перенос святых мощей благоверного князя в новую столицу Санкт-Петербург. Святыня была поставлена в церкви, освященной во имя Александра Невского, в строящейся Александр Невской лавре. С тех пор святой благоверный князь чтился в Петербурге особо. Императрица Елизавета Петровна соорудила для мощей дорогую серебряную раку. Сейчас, правда, эта рака находится в Государственном Эрмитаже, ее пока не вызвали никак оттуда. А Екатериной II на месте старой церкви был построен новый великолепный собор в честь Святой Троицы, куда и были перенесены мощи. В годы советской власти они находились в музее атеизма, что в здании Казанского собора. 21 мая 1989 года ковчежец со святыми останками святого благоверного Александра Невского был торжественно перенесен на место их честного положения в Свято-Троицкий собор.

0: Родная речь. Второе чтение.
1: Александр Сергеевич Пушкин, Евгений Онегин, глава первая. Замечу, кстати, все поэты любви мечтательной, друзья. Бывало, милые предметы мне снились, и душа моя их образ тайный сохранила, их после муза оживила. Так я беспечен воспевал и деву гор, мой идеал, и пленниц берегов Салгира. Теперь от вас, мои друзья, вопрос нередко слышу я. О ком твоя вздыхает лира? Кому в толпе ревнивых дев ты посвятил ее напев?
0: Родная речь. Второе чтение.
1: Мы с вами говорим о музе и музах в «Евгении Онегине», потому что в первый раз появляется муза вот в этом описании механизма творчества. Образ хранится в душе, и муза его оживляет, творит из этого образа художественную форму, поэт в сотрудничестве с музой. Да, и мы с вами говорили о том, что музы олимпийские, музы архаические, мифологические персонажи, они все появляются в Онегине тоже. Но начинаются здесь и какие-то конкретные истории. Например, британской музы-небылицы тревожит сон от раковицы, говорит Пушкин, когда заводит речь о круге чтения Татьяны Лариной. И тогда появляется у нас британская муза, то есть эстетический тип определенный, да, некоторый стиль, направление. Имеется в виду, конечно, британская романтическая поэзия и, прежде всего, лорд Байрон. Вот в этом же самом смысле, например, Константин Батюшков в своем стихотворении «К Тассу», посвященном Торквато Тассо, упоминает Авзонскую музу. Да? Авзония – это старинное название Италии. Вот британская муза, итальянская муза, да, Авзонская муза. Но при этом, смотрите, Пушкин, перечисляя вот эти самые британской музы-небылицы, он называет множество разных произведений. Он потом это расшифровывает в примечании авторском. «Вампир» – повесть, неправильно приписанная лорду Байрону. «Мельмот» или «Мельмот», как Пушкин ставил ударение на французский манер. «Мэтюрин» – «Мельмот» – гениальное произведение Мэтюрина. «Вечный жид» – это вообще несколько произведений. Возможно, это рукопись, найденная в Сарагосе Потоцкого. «Сбагар» – герой Шарля Нодье, французского писателя. У него есть такая повесть о благородном разбойнике. Собака Берестова, между прочим, в повести «Барышня-крестьянка» зовется «Сбагаром», что говорит о популярности этого произведения, этого героя. То есть получается, что британская муза, та самая, может вдохновлять и не британцев, а поляков или французов. Получается, что речь идет о таком типологическом образе определенного эстетического строя. Вот как у Ленского, например, немецкий романтизм, да, это его образец. Под небом Шиллера и Гёте, их поэтическим огнем душа воспламенялась в нем. Так Пушкин говорит и о британской музе. То есть, может быть, германская, авзонская, британская муза и так дальше. Получается, что художество – это может быть еще и, ну вот, муза определенного, ну не знаю, региона, может быть, не очень подходящее слово, да, но когда Пушкин говорит о музе, то может идти речь об искусстве определенного направления или какой-то страны даже. И дальше начинается история про мою музу, моя муза. Вот та, чье имя Пушкин пишет с прописной буквы. Впервые муза появляется в той строфе, о которой мы с вами говорим. Муза сохраняет возможность оживления образов, хранящихся в тайных глубинах души. И чуть дальше, через буквально там одну строфу, Пушкин скажет: «Прошла любовь, явилась муза, и прояснился темный ум, свободен, вновь ищу союза волшебных звуков, чувств и дум». То есть муза работает, во-первых, с памятью и с глубинами души, где хранятся тайные образы и сновидения, а во-вторых, муза ревнива. Она является тогда, когда прошла любовь. Прошла любовь, явилась муза. То есть до тех пор, пока образ конкретной женщины владеет умом и чувствами поэта, музе делать нечего. Она приходит, когда прошла любовь. Кроме того, муза светла. Она требует ясности, свободы внутренней. Свободен, вновь ищу союза волшебных звуков, чувств и дум. Более того, мы заглянем с вами вперед в 7-ю главу, и мы увидим, что муза своенравна. Вот как ревнивая женщина, как взыскательная художница, она требовательна к поэту. Пушкин приглашает читателя в деревню в начале 7-й главы и говорит: «С моей музой своенравной пойдемте слушать шум дубравный над безыменную рекой». Вот получается, что муза ведет нас, и мы идем за ней туда, куда она нас приглашает. И это путь поэта. Муза — водительница поэта, и тем самым она и наша тоже руководительница. И, наконец, 8-я глава. Вот это то место, где Пушкин очень подробно рассказывает о том, как он впервые встретился с музой и какие образы муза принимала в его жизни. Мы с вами об этом в свое время подробнейшим образом поговорим. Но пока вот вспомним эти божественные слова и хотя бы два слова скажем. Когда он говорит: «В те дни в таинственных долинах, весной при кликах лебединых, близ вод, сиявших в тишине, являться муза стала мне». То есть явление музы — это то событие, которое можно назвать рождением Пушкина как поэта. Именно поэтому для него так дороги священны царско-сельские сады. Там она явилась, она пришла, она его сделала своим избранником, приблизила его к себе. И первое, что устраивает муза, она устраивает пир. «Моя студенческая келья вдруг озарилась, муза в ней открыла пир молодых затей, воспела детские веселья». То есть веселость, радость пира — это первый дар пушкинской музы. Ну а дальше там будет много еще другого, всякого интересного, о чем своевременно мы с вами и побеседуем. Но самое главное вот в этом удивительном лирическом отступлении, посвященном музе в начале 8-й главы, заключается в том, что она предстает как постоянная спутница поэта. Она меняет облик. Она является то учительницей, то барышней уездной, то она ведет его на берег моря, то мчится с ним вместе на коне по сумрачным дорогам. Она все время разная. Почему? А потому что это верная спутница. Она рядом с поэтом. И изменение облика музы — это в некотором смысле логика судьбы самого поэта. Ну и, наконец, он ее приводит на светский раут, в петербургскую гостиную, и она там разглядывает гостей. И это нас еще раз убеждает в том, что пушкинская муза совершенно даже не Татьяна. Напротив, она та, кто смотрит на Татьяну.
0: Родная речь. Второе чтение.
1: Замечу, кстати, все поэты — любви мечтательные друзья. Бывало, милые предметы мне снились, и душа моя их образ тайный сохранила, их после муза оживила. Так я обеспечен, воспевал и деву гор мой идеал, и пленниц берегов Салгира. Теперь от вас, мои друзья, вопрос нередко слышу я. О ком твоя вздыхает лира? Кому в толпе ревнивых дев ты посвятил ее напев?
0: Родная речь. Второе чтение. Авторская программа Марины Михайловой.

0: В исполнении Маргарет Фингерхат прозвучала Антонсина для фортепиано Сергея Ивановича Танеева.
1: Продолжаем цикл поездок в пушкинские горы с Мариной Михайловой. Пушкин – времена года. Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая пушкинский заповедник четырежды, осенью, зимой, весной и летом, мы сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 30 октября по 1 ноября вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском, Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Готовимся к новому учебному году вместе. Специально ко Дню знаний мы сделали промокод «Школа», который предоставляет скидку 30% на покупку любого цикла или подписки в нашем сервисе скачиваний. Вводите код перед оплатой, и скидка применится. Промокодом можно воспользоваться до 16 сентября 2026 года включительно. На нашем сайте представлен широкий ассортимент познавательных передач по практически любым предметам, от истории и литературы до искусствоведения и богословия. И еще одна важная новость. Теперь на сервисе скачивания есть ИИ-помощник, который поможет мгновенно найти нужный выпуск по названию, теме, категории или тегу. Виджет находится в правом нижнем углу экрана, показывает подходящие материалы и позволяет перейти на страницу выбранного подкаста для прослушивания или скачивания.
4: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность «Радио Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Петродворцовом районе, в соборе святых апостолов Петра и Павла по адресу город Петергоф, Санкт-Петербургский проспект, дом 32. В Пушкинском районе, в соборе святой Екатерины по адресу город Царское село, Соборная площадь, дом 1. В Курортном районе, в храме святых апостолов Петра и Павла по адресу город Сестрорецк, Петровская набережная, дом 1. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.
5: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
6: Дорогие слушатели радио «Град Петров», сегодня в нашем эфире прозвучит передача, посвященная святому благоверному князю Александру Невскому, а точнее перенесению мощей святого благоверного князя Александра из Владимира в Петербург. У микрофона Нина Жирвы. И бы хотелось начать наш сегодняшний разговор, посвященный святому благоверному князю Александру, строчками, написанными еще в XIX веке и сопровождавшими одно из изданий «Жития князя», которые в то время распространялись очень активно и большими тиражами. «Высокой доблестью украшен и сердцем истинный герой. Врагам средь битв был грозно страшен, вне битв отрады был святой. Всегда в сознании долго строгом он правду всей душой учтил и чувство сердца разделил между отчизною и Богом. Святая жизнь его была, как лик младенчески светла. В нем мысль, как голубь белоснежный, неслась в край неба безмятежный. Там князь от мира отдыхал. Там, бросив меч свою державу, душой он светло ликовал, забыв, как прах земную славу. Там в сонме ангелов святых, перед Творца небес престолом, души восторженным глаголом, он изливал жар чувств своих. Когда ж с небес душа слетала, вступал он плотью в мир земной, Тогда опять в нем закипала любовь к стране его родной. Он на алтарь отчизны милой себя как жертву приносил, и слез не раз он токи лил над ней в тоске души унылой. Образ святого благоверного князя Александра Невского занимает в сердце каждого русского человека совершенно особое место. Можно рассказывать о святом благоверном князе на основании летописных известий. Те события, которые связаны с его военными победами, конечно, отражены в летописях и многократно рассказаны русскими историками многих поколений. Но мне бы хотелось сегодня все-таки особое внимание обратить на другую сторону жизни и личности святого благоверного князя Александра. Ведь он прославлен в лике святых не только и не столько за воинскую доблесть, сколько за свой подвиг миротворца. Тот самый подвиг, который обозначил последние годы его жизни и который был, наверное, намного тяжелее, чем с оружием в руках защищать родную отчизну. Жизнь святого Александра Невского – это ярчайший образец высокой добродетели, любви к ближнему. Он исполнял заповедь Христа Спасителя, сказавшего: «Сия есть заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за други своя. Вы, други мои, если исполняете то, что я заповедую вам». Истинный христианин святой Александр был храбрым воином, талантливым полководцем, крепким защитником Родины и при этом печальником, молитвенником за родной народ, солнцем земли русской. Родился он 30 мая 1220 года в Переяславле-Залесском. Отец его, Ярослав, был князь кроткий, милостивый и человеколюбивый, как говорится в житии Александра. Мать, Феодосия Игоревна Рязанская княжна, была третьей супругой Ярослава. Святой Александр был их вторым сыном. Княжеский постриг отрока Александра, а это был обряд посвящения в воины, совершал никто иной, как святитель Симон, епископ Суздальский. От благодатного старца иерарха получил святой Александр первое благоговение на ратное служение, на защиту русской церкви и земли русской. С ранних лет он сопровождал в походах отца. В 1236 году Ярослав, уезжая в Киев, посади своего сына, святого Александра, самостоятельно княжить в Новгороде. В 1239 году Александр вступает в брак, взяв в жены дочь полоцкого князя Бречеслава, которая в святом крещении была-то заименита своему святому супругу и носила имя Александры. Отец Ярослав благословил их при венчании святой чудотворной Феодоровской иконы Божией Матери. Икона эта постоянно находилась при святом Александре как его моленный образ, а после кончины была перенесена его братом Василием Ярославичем в Кострому. Начиналось самое трудное время в истории Руси. С востока шли, уничтожая все на своем пути, татаро-монголы, с запада надвигались немецкие рыцари. В этот грозный час промыслом Божьим встал на спасение Руси святой князь Александр, хотя и молод был. Воспользовавшись нашествием Батыя, разгромом русских городов, смятением и горем народа, гибелью его лучших сынов и вождей, полчища крестоносцев вторглись в пределы новгородской земли. И нашествие это имело двоякий смысл. С одной стороны, конечно, шведы хотели взять под свой контроль устье Невы, но была и другая сторона этого похода. Они стремились укрепить католическую веру среди населения приневских земель, значительная часть которого была еще не крещена. Полководец Биргер, возглавлявший поход на новгородскую землю, прислал в Новгород князю Александру гонцов, которые сообщили: «Если можешь, сопротивляйся, но я уже здесь и пленяю твою землю». Александру не было тогда еще и 20 лет. Он молился в храме Святой Софии и, вспомнив псалом Давидов, сказал: «Суди, Господи, обидящим меня, и возбрани борющимся со мной, прими оружие и щит, стань в помощь мне». Архиепископ Спиридон благословил святого князя и воинство его на брань. Выйдя из храма, святой Александр укрепил дружину исполненными веры словами: «Не в силе Бог, а в правде. Иные с оружием, иные на конях, а мы имя Господа Бога нашего призовем». С небольшой дружиной, уповая на святую Троицу и Софию премудрость Божью, князь поспешил на врагов. И было чудное предзнаменование. Стоявший в морском дозоре воин Пелгусий в святом крещении Филипп видел на рассвете ладью, плывущую по морю, и на ней святых мучеников Бориса и Глеба в багряных одеждах. И сказал Борис: «Брат Глеб, вели грести, да поможем сроднику нашему, Александру». Когда Пелгусий сообщил о видении прибывшему князю, Александр повелел по благочестию никому не говорить о чуде, но ободренный, с молитвою, мужественно повел войско на шведов. Мы знаем, что в этом походе участвовали дружины ладожан и ижарян, а шел князь через Ладогу и молился перед битвой в Ладожском храме святого Георгия, сооруженном во второй половине XII века. И была сеча великая с латининами, и перебил их бесчисленное множество, и самому предводителю возложил печать на лицо острым своим копьем. Так сообщает новгородская летопись, а вслед за ней и житие князя Александра, об этом событии. Ангел Божий незримо помогал православному воинству. Когда наступило утро, на другом берегу реки Ижоры, куда не могли пройти воины Александра, также было множество перебитых врагов. Именно за эту победу на реке Неве, одержанную 15 июля 1240 года, народ назвал святого Александра Невским. Опасным врагом оставались немецкие рыцари. В 1241 году молниеносным походом святой Александр вернул древнюю русскую крепость Копорье, захваченную за год до этого немецкими рыцарями-крестоносцами. Но в 1242 году произошли уже главные события, когда князю Александру удается вначале освободить от немецких рыцарей Псков, а потом, уже весной 1242 года, в битве на Чудском озере 5 апреля, одержать победу над немецкими рыцарями. «Суди меня, Боже, и рассуди распри мою с народом велеречивым, и помоги мне, Боже, как древле Моисею на Амалика и прадеду моему Ярославу Мудрому на окаянного святополка». С этими словами молитвы обратился Александр ко Господу перед началом сражения. Современники ясно понимали историческое значение ледового побоища. Прославилось имя Александра по всей Святой Руси, по всем странам до моря Египетского и до гор Араратских, по обе стороны Варяжского моря и до Великого Рима. Западные пределы русской земли были надежно ограждены. Настало время оградить Русь с востока. В 1242 году Александр Невский со своим отцом Ярославом выехал в Орду. Митрополит Кирилл благословил их на новое многотрудное служение. Нужно было превратить татар из врагов и грабителей в союзников. Священную миссию защитников русской земли Господь увенчал успехом. Но на это потребовались годы трудов и жертв. Князь Ярослав отдал за это жизнь. Завещанный отцом союз с Золотой Ордой, необходимый тогда для предотвращения нового разгрома Руси, продолжал крепить Александр Ярославич. Сын Батыя, принявший христианство, Сартак, который занимался в Орде русскими делами, стал его другом и побратимом. Обещав свою поддержку, Александр дал возможность Батыю выступить в поход против Монголии, став крупной силой во всей Великой степи, а на престол Монголии возвести вождя татар-христиан хана Мунке. В большинстве своем татары-христиане исповедовали несторианство. Не все русские князья обладали прозорливостью святого Александра, и в 1252 году многие русские города восстали против татарского ига, против сборщиков татарской дани баскаков, поддержав младшего брата Александра Андрея Ярославича. Положение было очень опасным, возникла угроза самому существованию Руси. Тогда Александру Ярославичу пришлось снова ехать в Орду, чтобы отвести от русских земель карательное нашествие татар. Разбитый Андрей бежал в Швецию. Александр стал единовластным великим князем всея Руси – Владимирским, Киевским и Новгородским. Огромная ответственность перед Богом и история легла на его плечи. Хотя в Новгороде и посажен был его сын, но все равно отец регулярно приходил туда для помощи. В 1253 году он отразил набег немецких рыцарей на Псков. В 1254 году заключил договор о мирных границах с Норвегией. В 1256 году ходил походом в финскую землю. Тьму язычества святой Александр нес свет евангельской проповеди и православной культуры. Все Поморье было просвещено и освоено русскими. В 1256 году умер хан Батый, а вскоре был отравлен его сын Сартак, побратим Александра Невского. В третий раз князь Александр поехал в Сарай, столицу Золотой Орды, чтобы подтвердить мирные отношения Руси и Орды с новым ханом Берке. А в 1261 году стараниями Александра Ярославича и митрополита Кирилла была учреждена в Сарае, столице Золотой Орды, епархия Русской Православной Церкви. Наступила эпоха великой христианизации языческого Востока. В этом было пророчески угаданное святым Александром Невским историческое призвание Руси. Он использовал любую возможность для облегчения крестного жребия родной земли. В 1262 году во многих русских городах были перебиты татарские сборщики дани и вербовщики воинов баскаки. Ждали татарской мести. Но заступник русского народа, князь Александр, снова поехал в Орду и мудро направил события в иное русло. Ссылаясь на восстание русских, хан Берке прекратил посылать дань в Монголию и провозгласил Золотую Орду самостоятельным государством. Русь была спасена. Долг святого Александра перед Богом был выполнен. Жизнь его была положена на служение русской церкви, но и силы были отданы все. На обратном пути из Орды святой Александр смертельно занемог. Не доезжая до Владимира в Градце, в Федоровском монастыре, князь-подвижник предал свой дух Господу. Это произошло 14 ноября 1263 года, завершив многотрудный жизненный путь принятием схимы с именем Алексей. Митрополит Кирилл, духовный отец и сподвижник в служении святого князя, сказал в надгробном слове: «Знайте, чада моя, что уже зашло солнце земли Суздальской. Не будет больше такого князя в русской земле». Причины смерти князя Александра остаются неизвестными и по сегодняшний день, хотя наиболее распространено мнение, что он был отравлен медленно действующим ядом еще во время последней поездки, четвертой по счету, в Золотую Орду. Останки святого князя понесли Владимиру. 9 дней длился путь, и тело оставалось нетленным. 23 ноября при погребении его в Рождественском монастыре во Владимире было явлено Богом чудо дивно и памяти достойно. Когда положено было тело святого Александра в раку, митрополит Кирилл и эконом Севастьян хотели разжать ему руку, чтобы вложить напутственную духовную грамоту. Святой князь, как живой, сам простер руку и взял грамоту из рук митрополита. И объял их ужас, и едва отступили от гробницы его. Кто не удивится тому, если был он мертв, и тело было привезено издалека в зимнее время. Так говорится в житии святого благоверного князя Александра. Так прославил Господь своего угодника. Общецерковное прославление святого Александра Невского было совершено уже в середине XVI века при митрополите Макарии на Московском соборе 1547 года, хотя мощи его были вскрыты и явлены нетленными еще после замечательного сражения русских с монгол-татарами на Куликовом поле в 1380 году. Канон святому составлен был при общерусском его прославлении Владимирским иноком Михаилом. Перенесение мощей благоверного князя Александра Невского состоялось 30 августа по старому стилю 1724 года из Рождественского монастыря города Владимира в Троицкий монастырь города Санкт-Петербурга. В это время шла Северная война. Снова на приневских землях столкнулись русские и шведы. Хотя уже с XIV века новгородцами в истоке Невы была основана крепость Орешек. В смутное время Карелия и Ингрия были захвачены Швецией и находились в ее границах. Но в начале XVIII века Петр I отвоевал эти земли. В 1710 году, вскоре после взятия Выборга, Петр, осматривая окрестности города, заложенного им еще в 1703 году, определил место, которое должно было стать основой будущего монастыря во имя Живоначальной Троицы и святого благоверного князя Александра Невского на берегу Черной речки, впоследствии монастырки. Почему Петр считал необходимым основание монастыря во имя святого князя Александра и впоследствии решил перенести сюда мощи, останки святого Александра Ярославича? Он видел в князе своего предшественника, заступника, защитника, который также успешно сражался со шведами на Невских берегах, отстаивая для Руси эти земли. И хотя

посвященном в честь Благовещения Пресвятой Богородицы, была совершена божественная литургия. Монастырь связывала с городом дорога, устроенная по распоряжению архимандрита Феодосия, будущий Невский проспект. Когда новая столица обстроилась и основанная в ней обитель во имя святого Александра Невского обзавелась приличным храмом и достаточным составом братьев, возникла мысль о перенесении в нее святых мощей небесного ее покровителя. Хотя мне представляется, что все-таки идея эта была изначально близка Петру Первому, и именно с этой целью он и хотел основать здесь, на берегах Невы, рядом с новой столицей, монастырь с храмом во имя святого благоверного князя. В феврале 1722 года, исполняя указ Петра, архиепископ Феодосий был во Владимире в Рождественском монастыре, где находились мощи святого князя Александра Невского. Вместе с архимандритом монастыря Сергием он произвел освидетельствование мощей, хранившихся в серебряной гробнице, в которую были они переложены из старой, в 1697 году, митрополитом Суздальским Иларионом. 4 июня 1723 года архиепископ Феодосий объявил в Святейшем Синоде, что Петр поручил 29 мая в Александро-Невском монастыре, будучи обретающиеся во Владимирском Рождественском монастыре мощи святого благоверного князя Александра перенести в Александро-Невский монастырь. За этим последовало распоряжение Синода от 30 июня 1723 года. Святые мощи в Александро-Невский монастырь перенести, по примеру перенесения из Соловецкого монастыря в Москву святых мощей Филиппа Митрополита. При перенесении святых мощей от стороны Святейшего Синода быть настоятелю Рождественного монастыря, в котором мощи почивают, и иметь ему при себе духовных персон и светских служителей, умеренное по потребе число, а со стороны правительствующего сената быть достойной из знатного офицерства персоне с надлежащим драгун или солдат числом по усмотрению сената. И как все оное к перенесению потребно определено и приготовлено будет, тогда перенесение без всякого умедления и действом производить. После литургии молебного пения, совершенного архимандритом со священнослужителями, поставив раку, распростерший балдахин и распорядив по приличным местам определенных провожательства духовных и военных лиц, чиновно, восприяв показанный путь, в котором из града проводить с обыкновенным церковным пением и колокольным звоном, как мощи святого провожать долженствуют, и потом в провождении ехать оным путем умеренно, со усмотрением мест, дабы в удобных никакого свыше потреба медления, а в неудобных вредительной скорости не употреблять. При мощах как духовные персоны, так и охранительные от воинской караул всегда должен быть неотлучно для наблюдения, чтобы при святых мощах никаких сквернословий и непотребных действий отнюдь ни от кого не происходило. Сохранять от случайных вредительств всякими мерами, сколько крайний смысл и конечная сила возможен. Всему пути вести обстоятельный журнал, из которого, выписывая, присылать Святейший Синод от каждого места на всякой почте рапорт, дабы в Синоде о том было ведомо. Назначенному для сопровождения мощей архимандриту предписывалось, дабы он имел в пути такое поспешение, чтобы мог со святыми мощами к Санкт-Петербургу прибыть ближайшего августа к 20-му, а по всеконечной мере к 25-му числу неотложно. Для сопровождения святых мощей был назначен окольничий Михаил Васильевич Собакин. Для караула и посылок выделены из московского гарнизона обер-офицер с унтер-офицером и 20 драгун. Ковчег с балдахином для мощей, с носилом, шириной 7 аршин, длиной 11 аршин и высотой более 5 аршин, был доставлен из Москвы во Владимир 10 августа 1723 года. Несли его около 150 человек, а иногда и более. Перенесение святых мощей началось 11 августа 1723 года. После литургии молебна с водосвятием святые мощи Александра Невского были подняты, вынесены в южные двери собора и поставлены в ковчег. Так как из ворот обители выйти было затруднительно, частично разобрали забор. При шествии через тесную торговую площадь города пришлось сломать несколько прилавков. Город Владимир провожал мощи колокольным звоном до полуночи. Жители ближайших сел встречали и провожали святые мощи со многими народными людьми. 17 августа подошли к Москве, а 18-го состоялась торжественная встреча святых мощей архимандритом и братьями Симоновского монастыря, архиепископом Сарским
и по донским лекциям.

Леонидом, епископом Суздальским и Юрьевским, Варлаамом, сонмом священнослужителей и множеством верующих. В Москву шли Мещанской улицей, Посретенки, Введенской и Петровской улицам. Не заходя в Кремль, по Тверской вынесли мощи Заимскую, Тверскую улицу и поставили в поле. При большом стечении верующих всю ночь совершали молебны святому Александру Невскому. 23 августа мощи были в Клину, 26-го в Твери, 28-го в Торжке, 31-го в Вышнем Волочке, 9 сентября через озеро Ильмень святые мощи перенесли в Новгород. У Софийского собора был совершен молебен. 10 сентября продолжили путь с мощами по Волхову с остановкой у Хотинского монастыря. 13 сентября их доставили в Старую Ладогу, 15 сентября в Новую Ладогу. В Шлиссельбурге 19 сентября святые мощи встречали бригадир Шувалов и полковник Бугольц. Здесь мощи были поставлены в каменном храме и оставались до июля следующего 1724 года. 24 июля Петр I повелел архиепископу Феодосию ехать в Шлюшенбург ко гробу святого благоверного князя Александра Невского с мощами и завершить их перенесение в Петербург до 30 августа. К тому времени был издан указ Святейшего Синода от 15 июля 1724 года, в котором постановлялось: «Отныне святого благоверного князя Александра Невского в монашеской персоне никому не писать, а писать тот святого образ в одеждах великокняжеских». В Шлиссельбурге с раки святого был снят его образ в монашеском одеянии, поскольку он представился в схиме, и вместо него был помещен новый, писанный живописцем столичной типографии Иваном Адульским. Тогда же была выполнена медная доска знаменитым гравером Пикаром с видом Александра Невского монастыря для печатания гравюр. В титул святого князя Александра Невского было добавлено слово «Великий». В самом монастыре для встречи мощей была изготовлена особая лестница для внесения мощей в верхний храм во имя святого Александра Невского, а также запасены пушки и порох для салюта. Утром в воскресенье 30 августа 1724 года тремя выстрелами из Петропавловской крепости столица была оповещена о начале торжества. Невский флот в полном составе, был введен даже ботик Петра I, пошел вверх по Неве навстречу галере со святыми мощами. Петр I перешел на галеру, где сам встал у руля, а бывшие с ним сановники сели за весла. При пушечном салюте и колокольном звоне честные мощи святого князя Александра Невского были встречены на берегу Невы у речки Монастырки. С берега святые мощи были перенесены царем и сановниками в монастырь и поставлены в новом храме, который освятили в тот же день. После окончания перенесения мощей святого князя Александра Невского Петр I велел по новой службе, вместо прежде бывшей этому святому ноября 23 числа службе, отныне праздновать 30 августа. Составление новой службы Синод поручил обер-иеромонаху флота, советнику Синода, школы и типографии, протектору-архимандриту Гавриилу Бужинскому. Сподвижник Петра I, знаменитый проповедник, писавший по слову императора внятно и хорошим штилем, архимандрит Гавриил составил немало похвальных слов на победу русского оружия в похвалу императора Петра и основанного им города на берегах Невы. В 1725 году в типографии при Александро-Невском монастыре служба с благодарением о заключении вечного мира между Российской империей и Швецией была напечатана 5 изданиями, по 1200 экземпляров каждое. В следующем году последовало еще несколько изданий, и общее количество экземпляров составило почти 12 тысяч. Они были переданы Синоду для рассылки по епархиям. Однако вскоре распространение новой службы прекратилось. В словах службы о внутрироссийских делах Петровых «И внутрь многое злая, обыдоша нас», смирение от всезлобных мятежников, многое кровопролитие простирающих, подвижися всему сопротивное сердце, а весоломли, не токмо дела отеческие, чащися опровергати, но и здравие его ищущие. Архимандрит Псково-Печерского монастыря Маркел Радышевский усмотрел поношение высокой чести блаженной памяти царевича Алексея Петровича. Указом императрицы Екатерины I от 18 сентября 1727 года велено было святого благоверного великого князя Александра службы, которые разосланы по всей Российской империи к церкви, от тех церквей все собрать по-прежнему и хранить те службы до указа в целости. Впредь же празднество великого князя Александра Невского отправлять по-прежнему по месячной минеи. Служба перенесению мощей и житие, составленное архимандритом Гавриилом Бужинским,
и правленные самим Петром, стали уделом рукописной традиции до тех пор, пока не были внесены в книгу «Жития святых русских» уже в 60-е годы XVIII века. В дальнейшем, когда утихли внутридворцовые страсти, начало XVIII века служба заняла свое место во всех изданиях синодальных миней. В содержание этой службы, кроме церковного прославления святого, включен исторический материал о событиях начала XVIII века. В тексте службы произносится благодарение Богу за дарованную России победу над шведами, за долгожданный мир, прославляется Россия как страна православной веры, ее новая столица, посвященная апостолу Петру. Вновь составленное житие святого Александра Невского тоже представляет собой краткую историческую справку по истории Северной войны и перенесению мощей святого князя из Владимира в Петербург. К 30 августа 1750 года была изготовлена по велению дочери Петра и Елизаветы серебряная гробница для мощей святого Александра Невского. На изготовление ее было истрачено 90 пудов чистого серебра, первой продукции колыванских рудокопин. Работы производились мастерами Петербургского монетного двора. По сторонам гробницы располагались тематические рельефы, изображающие деяния и события жизни святого Александра Невского. На переднем – прибытие его в Городецкий Богородицкий монастырь, где произошло представление князя, на трех других – в рельефах битва с ливонскими рыцарями, вступление во Псков, битва на Неве при устье Жоры. Внизу изображено представление и погребение святого, на противоположной стороне – эпитафия Михаила Васильевича Ломоносова. «Святой и храбрый князь здесь телом почивает, но духом от небес наград сей презирает. И на брега, где он противных побеждал, и где невидимо Петру спасшествовал, являя его усердие святое, сему защитнику воздвигла раку в честь от первого серебра, что недр ей земное, открыла, как на трон благоволила сесть». Над гробницей серебряный балдахин, увенчанный великой княжеской короной, впереди в нише серебряная пирамида с чеканным изображением святого князя Александра Невского со знаменем в руках и его супруги с крестом в руке, а выше литые ангелы, держащие щиты с надписями, сочиненные Ломоносовым. После завершения торжеств перенесения мощей святого князя Александра Невского императором Петром было задумано учреждение первого военного ордена в России в честь святого Александра Невского, а сам орден был учрежден уже женой Петра Екатериной I в 1725 году. В 1916 году в связи с тревожной обстановкой на фронте предполагали эвакуировать городскую святыню мощи святого Александра Невского. Комиссия Синода провела вскрытие гробницы и освидетельствование мощей, но эвакуация не была осуществлена. Впоследствии, через несколько лет, гробница, одно из крупных мемориальных сооружений, в котором русское искусство барокко достигло своего апогея, была вывезена из монастыря и с 1922 года расположена в экспозиции Государственного Эрмитажа. В настоящее время небольшая частица мощей благоверного князя Александра Невского хранится в ковчеге в Троицком соборе Александра Невской лавры. В этом соборе хранится также одна из чтимых икон святого князя. На этом наша сегодняшняя передача, посвященная святому благоверному князю Александру Ярославичу Невскому и памяти перенесения его мощей из Владимира в Санкт-Петербург, завершена. Спасибо за внимание. У микрофона была Нина Жерве.

0: У микрофона Мария Василенко. Здравствуйте! В рамках Тихвинских рождественских чтений в президентской библиотеке имени Ельцина прошла открытая дискуссия на тему 350-летия со дня рождения Петра I «Секулярный мир и религиозность». С докладом перенесения мощей Александра Невского в Санкт-Петербург пример бережного отношения Петра Великого к православной традиции выступил доктор исторических наук, профессор и директор Института истории и социальных наук при Российском государственном педагогическом университете имени Герцена Роман Соколов. Доктор исторических наук отметил, что Петр I с самого начала правления интересовался личностью святого благоверного князя Александра Невского. В 1697 году по инициативе царской семьи состоялось торжественное переложение мощей святого в новую раку в Рождественском соборе Владимирского Рождественского монастыря.
1: Я хотел бы обратить внимание на то, что прошлый год прошел под знаком воспоминаний об Александре Невском. Мне, как и многим коллегам, однажды приходилось выступать, освещая темы, связанные с жизнью и деятельностью этого древнерусского героя. Должен сказать, что имели место, конечно, и дискуссии, обсуждения, выходили новые книги. Поводом для этих дискуссий является все тоже малое количество источников, ну и поэтому исследователям часто приходится прибегать к разного рода историческим реконструкциям. Мой сегодняшний доклад – это, если можно так выразиться, переходное выступление от темы Александра Невского к теме памяти Петра Великого. И сегодня о историческом Александре Невском я не скажу буквально ни слова. Говорить буду в первую очередь о Петре Великом и о том, как он к Александру Ярославичу относился. В первую очередь хотел бы подчеркнуть, что Петр Великий неплохо знал, особенно для своего времени, российскую историю. Никита Моисеевич Зотов увеселение своему подопечному представлял и разного рода истории о предшественниках Петра Великого. Одним из этих предшественников был Александр Ярославич Невский. И, кстати говоря, подчеркну, что его житие – это один из наиболее популярных древнерусской книжности текстов, и, конечно, Петр Великий это житие знал прекрасно. Ну а учитывая то, что значительная часть текста «Повести о житии и храбрости Александра Невского» – это как раз сообщение о Невской битве, самое такое наиболее распространенное, я бы сказал, то Петр, конечно, был в курсе и вот этих вот событий. Хотел бы отметить и подчеркнуть такой очень яркой красной линией то, что интерес к личности Александра Ярославича у Петра существовал изначально. Я еще буду, естественно, говорить об идеологическом обосновании Северной войны, но неправильно представлять себе дело таким образом, что Петр Великий вот только 1700 года особое внимание на деятельность этого князя стал обращать. Нет, это вовсе не так. Доказательством свои мысли я приведу два факта. Во-первых, это то, что второй сын Петра был назван Александром, и именно святым покровителем этого младенца был Александр Невский. Тому есть документальные подтверждения, сейчас не буду их приводить. Почему отдельно об этом факте упоминаю? Потому что, например, немецкий историк Фритьоф Беньямин Шенк поставил его под сомнение. Но совершенно напрасно. Святым покровителем вот этого царевича, к сожалению, рано ушедшего из жизни был именно Александр Невский. И второй факт, о котором я тоже должен в данном случае упомянуть, это случившееся в 1697 году переложение мощей Александра Невского в новую серебро-вызолоченную раку. В Рождественском храме мощи пребывали, и Петр об этом знал великолепно. Не однажды храм страдал от пожаров. И в 1697 году по инициативе патриаршего лизохранителя Боголепа, а также самого патриарха Адриана, и, что важно, царской семьи, ну, в данном случае, конечно, инициатива не лично от Петра исходила, от его тогдашней супруги, Петр Великое посольство как раз тогда отправлялся, но, тем не менее, с формальной точки зрения и в этом переложении мощей также государь поучаствовал, делая соответствующий вклад. Итак, Петр знал основные вехи биографии Александра Невского, знал о его победах над шведами, и естественно, что в условиях начавшейся в 1700 году Северной войны не использовать вот этот аспект в идеологическом обеспечении конфликта, он, конечно, просто не мог. Было ли в данном случае вот это решение использовать Александра Ярославича в качестве исторического примера какой-то совсем уж новинной? Я на этот вопрос ответил бы отрицательно, поскольку аналогичную практику мы также можем найти в XVI веке в связи с завоеванием Казани. Другие примеры подобного рода можно привести. Другое дело, что у Петра получилось намного лучше в данном случае использовать, как мне представляется, идеологию и вообще, зная о том, как важно доказать в том числе своим европейским соседям справедливость тех целей, которые Россия преследовала в конфликте со Швецией, Петр, конечно, использовал в том числе и исторические примеры. Кстати говоря, должен отметить, что развитие историографии, исторической науки при Петре Великом было связано во многом как раз вот с достижением этой цели. Во-первых, это, конечно, прославление деяний самого Петра, а во-вторых, доказательство того, что и цели Петра справедливы с точки зрения исторической. В этом плане, конечно, Петру Алексеевичу было гораздо сложнее. Почему? Потому что исторической отечественной науки в тот период не хватало, она отсутствовала просто. Если можно было пригласить ученых, физиков, химиков, ну, каких-то еще других отраслей научного знания из других стран, ну, например, первый президент Академии Блюментрост, медик, и сразу же добиться некоего прорыва, то с отечественной историей все обстояло гораздо сложнее, потому что специалистов по отечественной истории не существовало, естественно, и за рубежом. Но этот процесс начался при Петре Великом, и вот уже в 1732 году вышла первая научная биография Александра Невского на немецком, правда, языке, автором которой был Герр Фридрих Мюллер. Впрочем, не буду удаляться от темы и вернусь обратно в эпоху Петра. Одним из важнейших следствий Северной войны, первых побед, которые были в ней одержаны, стало основание нашего города. Санкт-Петербург в 1703 году. Естественно, государь хотел сделать так, чтобы в нашем городе были все необходимые атрибуты европейского города, а будущего столицы. Но одновременно это был русский город, а естественно, что в русском городе должен был иметься и монастырь. Решение об основании Александра Невского монастыря в 1704 году было принято, в 1710 он был основан де-факто, ну а в 1713 году, после того, как была освящена первая церковь, он был основан уже и де-юре. Это сразу же изначально духовный центр города. Здесь должна была находиться усыпальница первейших сановников государства. Первым здесь был захоронен Рамадановский Федор Юрьевич в 1718 году, а в 1719 году здесь же нашел последний приют Борис Петрович Шереметьев. Интересно, что он в своем завещании вообще хотел быть похороненным в Кирово-Печорском монастыре. Но государь мыслил по-своему, и, по сути дела, Борис Петрович в данном случае продолжил свою службу государству уже после ухода из жизни. Победы, одержанные Петром во время Северной войны, носили такой характер государственных праздников. В честь их годовщин произносились проповеди. Конечно, венец внешнеполитической деятельности Петра – это Ништадтский мир, заключенный 30 августа 1721 года, и его заключение отмечалось особенно торжественно. Я не ошибусь, если скажу, что Петр изначально задумывался о необходимости перенесения мощей Александра Невского, но таким образом, чтобы произошло оно именно в день заключения Ништадтского мира, в любую годовщину этого памятного события. И вот посмотрите, в 1721 году заключен Ништадтский мир, а уже через год Феодосий Яновский едет в город Владимир для того, чтобы осмотреть и свидетельствовать мощи Александра Невского на предмет их возможного перенесения через год. И действительно, 29 мая 1723 года появляется соответствующее распоряжение Святейшего Синода. Там прямо говорилось о том, что само перенесение мощей должно быть выполнено аналогично тому, как в 1652 году были перенесены мощи святителя Филиппа из Соловецкого монастыря. То есть в данном случае для Петра очень важно было соблюсти традицию. Кстати говоря, и установление праздника в день перенесения мощей того или иного святого – это Тоже такой сюжет, который вполне в православную традицию укладывался. Ну, достаточно вспомнить память Бориса и Глеба 2 мая или праздник Николы Летнего 9 мая. Отмечающийся это как раз воспоминание о перенесении мощей святых. Первоначально предполагалось, что мощи Александра Невского будут переведены на вот такой повозке лектики. Но на самом деле, после определенных дискуссий, которые в Синоде имели место быть, было посчитано, что правильно будет нести мощи Александра Невского. Ну, таким образом, учитывая состояние дорог и мостов, в большей степени можно было бы соблюсти безопасность. Во время перенесения мощей те, кто присутствовал там непосредственно и руководили вот всем этим перенесением, а именно архимандрит Владимирского рождественского монастыря Сергий и представлявший светскую власть окольничий Михаил Васильевич Собакин, посылали соответствующие доношения. Собакин посылал их в Сенат, а архимандрит Сергий посылал в Синод. Кроме того, велся так называемый юрнал или журнал, куда все происходившие в пути происшествия тщательно заносились и фиксировались. Для чего это делалось? Ну, во-первых, в этом были заинтересованы кровно те, кто переносил мощи. В путь из Владимира вышли только лишь 11 августа, и, в принципе, было понятно, что к 30-му все равно не успели. Но, тем не менее, откладывать на год перенесение мощей никто не стал. Вероятно, Петр прекрасно осознавал особенности той страны, которой ему довелось отправлять. Он понимал, что если сейчас отложить на год, то на следующий год, видимо, тоже не успеют. Окольничий, в свою очередь, и архимандрит Сергий заносили все данные о тех причинах, которые вызывали определенную задержку в пути. Ну, конечно, как я уже сказал, только к 19 сентября дошли до Шлиссельбурга, где мощи были на год оставлены. К Шлиссельбургу я чуть позже вернусь, а сейчас хотел бы сказать о том, что в период пребывания мощей в этом городе, в Шлиссельбурге, 15 июня 1724 года был издан указ о новом каноне изображения Александра Невского. Впредь его надлежало на иконах представлять исключительно как святого благоверного князя. И тоже здесь часто видят историки своего рода вот такой рубеж и даже отчасти усматривают, если можно так выразиться, такое слово употреблю, волюнтаризм, свойственный этому царю. Давайте разберемся, так ли это на самом деле. Ну, во-первых, должен сказать, что исторические предпосылки для этого синодского указа имелись. И Александра в светских одеждах изображали и до Петра. С другой стороны, можно встретить утверждение, согласно которому после вот этого указа все Александра Невского изображали только исключительно великокняжеских одеждах. Это не совсем так. Оснований для таких вот утверждений, что якобы после Петра в имперский период нельзя было изображать Александра Невского в виде преподобного, нет. Кстати говоря, учитывая то, что было в ходу до Петра два вот этих канона, условно говоря, кинический и великокняжеский, на мой взгляд, заставляет поставить вопрос следующим образом. А если бы не было вот этого указа Петра, нельзя ли согласиться с тем мнением, что вот этот светский условно канон возобладал бы? Ведь в настоящее время, когда совершенно точно допустимы оба канона, верующие все-таки предпочитают иметь у себя иконы, на которых князь представлен именно в образе светском, в виде правителя. И, кстати говоря, в настоящее время эти иконы присутствуют даже в храмах у старообрядцев. Говоря о том, что мощи Александра Невского пребывали в Шлиссельбурге, я хотел бы остановиться кратко еще на одном сюжете, который, на мой взгляд, особенно важен для Ленинградской области. В ходе изысканий прошлого года в научный оборот была введена икона из Кириллово-Белозерского музея-заповедника, которая находилась там в экспозиции, но в настоящее время в том числе и я к этому руку приложил, к ней привлечено такое широкое внимание общественности, научной. Во-первых, я отмечу, что данный сюжет перенесения мощей Александра Невского, он уникален, вот именно в таком ключе. Петр на этой иконе отсутствует и не стоит у кормила лодки, которая перевозит мощи, а вполне такой вот древнерусская композиция представлена. Далее, я обратил бы внимание на небольшие размеры этой иконы, что совершенно исключает, как мне представляется, инициативу ее создания, которая исходила бы от царской власти. Наверное, что-то большее бы было представлены. Говорить о том, что здесь имеется в виду перенесение мощей уже в Александро-Невский монастырь, я не стал бы, потому что Александр изображен в преподобническом виде, прославляя перенесение мощей. Наверное, все-таки иконописец должен был иметь в виду и указ июня 1724 года. Далее. Может быть, здесь представлено перенесение мощей, их переложение в вызолоченную раку 1697 года, о котором я говорил. Но вот не согласиться с этим взглядом заставляют особенности архитектуры храма, который представлен на этом иконописном изображении. Но что же это тогда? Вот как мне представляется, я не буду сейчас подробно за отсутствием времени этот вопрос рассматривать, но, как мне представляется, в данном случае можно соотнести вот тот храм, который представлен на иконе, с храмом Рождества Иоанна Предтечи, который в этот период существовал в Шлиссельбурге. Естественно, это не тот храм, который был разрушен в годы войны. Это церковь, которая существовала еще при шведском владычестве, естественно, в качестве кирхи. Ну а после того, как Олешек Натебург был отвоеван в 1702 году, этот храм вновь стал православным. Но, тем не менее, особенности его архитектуры, благодаря тому, что шведы перестраивали это сооружение, вот, заставляют увидеть в нем такие европейские черты, которые, конечно, русским архитектурным формам не свойственны. Перед разрушением этой церкви за ветхостью в 1758 году архитектурный советник Густашев снял чертеж с нее. Этот чертеж хранится в Российском государственном архиве древних актов и опубликован Анатолием Николаевичем Кирпичниковым. Но вот как мне представляется, та икона, о которой мы сейчас говорим, была создана по частной инициативе, может быть, исходившей от духовенства вот этой самой церкви, или, может быть, от светских лиц, ну, например, не знаю, от коменданта того же самого Шлиссельбурга. Вот именно этим можно объяснить все те вопросы, дать ответы на эти вопросы и те загадки, о которых я говорил. Кстати говоря, в 23-м году исполняется 300 лет с того дня, как мощи Александра Невского были перенесены в Шлиссельбург, и мне представляется, что этому событию было бы неплохо уделить особенное внимание. Но не буду отвлекаться от основной темы и скажу, что 30 августа 1724 года мощи, наконец, были доставлены в Александро-Невский монастырь. На одном нюансе я хотел бы сейчас особенно остановиться и сказать о нем чуть подробнее. При перенесении мощей присутствовали высшие сановники Российской империи. Там же, кстати говоря, находился и дипломатический корпус. В частности, камер-юнкер герцога Голштинского Карла Фридриха Бергольц, который оставил опубликованный после его смерти дневник. И что же в этом дневнике сказано по поводу перемещения мощей Александра Невского? А сказано там буквально следующее, что, по его мнению, он, естественно, свой взгляд, трактует самим фактом перенесения мощей, Петр хотел подчеркнуть свою приверженность православной традиции. Вот так. Не волюнтаризм, а напротив. Желание Петра в том числе подчеркнуть свою приверженность исконному православию, что для него, конечно, было очень важно, но в том числе с политической точки зрения я не буду вдаваться, конечно, в рассуждение о том, что там Петр лично знал, чувствовал, поскольку этого едва ли. Об этом мы когда-нибудь узнаем. Еще об одном сюжете, с вашего разрешения, два слова буквально скажу. Вот в 1917 году, когда проводилось тайное вскрытие мощей, а затем в 1922 году, когда было проведено уже официальное вскрытие мощей по инициативе советской власти, в гробнице, помимо, собственно, останков князя, был обнаружен документ, относящийся к 17-му столетию. Этот документ, кстати говоря, очень тщательно был изучен в тот период, в 1922 году, потом долгое время считался утраченным, и вот в прошлом, 2021 году, благодаря усилиям директора Ленинградского областного государственного архива в городе Выборг Юлии Игоревны Крепатовой, ну и при моем скромном участии, этот документ был вновь введен в оборот. По сути дела, перед нами акт, говоря современным языком, это акт, подтверждающий подлинность мощей Александра Невского. Если принять во внимание, что Петр тоже мог мощи осмотреть, существует соответствующий легенда, то этот документ он тоже видел. На мой взгляд, эта бумага является документальным опровержением всех измышлений, которые касаются подлинности мощей. Но есть и другие доказательства подлинности мощей, которые не относятся уже непосредственно к той теме, о которой я сейчас говорю. Ранее мне приходилось на эту тему рассуждать, была проведена медицинская экспертиза, поэтому я тут ее сейчас очень кратко о том, что они были озвучены, и двигаюсь дальше, пометуя о регламенте. Далее. Говоря о перенесении мощей Александра Невского, я хотел бы упомянуть еще об одном важном нюансе. Те, кто находился в тот день возле Александра Невского монастыря, и в том числе Бергольц, вспоминают, что здесь, в акватории Невы, был выстроен чуть ли не весь российский флот, и даже Ботик, дедушка русского флота, тоже присутствовал здесь же. Это, кстати говоря, тот самый Ботик, который упомянутый Феофан Прокопович сравнивал в одной из проповедей с ни много ни мало Ноевым ковчегом. Вот такова его значимость. Для чего же нужен был флот, для чего нужен был Ботик и почему вообще мощи доставлены были в монастырь по воде? Мне представляется, что в данном случае столица Российской империи получала русского святого, покровителя второго после апостола Петра, а российский флот мог тоже получить еще одного русского святого покровителя наряду с Андреем Первозванным. Но вот закрепить это начинание, что ли, у Петра просто не оставалось времени, которого ему всегда не хватало, как справедливо было сказано. 30 августа 24 года мощи перенесли, а уже в январе Петр скончался. Ну, естественно, что сразу же после того, как мощи Александра Ярославича оказались в Александро-Невском монастыре, был вполне справедливо и на должном основании издан указ о перенесении дней его памяти. Составлена была по указанию Петра и Синода новая служба, а автором этой новой службы стал Гавриил Бужинский, который, кстати говоря, на определенном этапе занимал должность обер-иеромонаха флота. Согласитесь, слишком много совпадений с флотом связанных. Ну а 31 октября были отпразднованы первые именины главным Александром Российской империи Александром Даниловичем Меньшиковым. Я на этом хотел бы постепенно заканчивать, учитывая, что не так много времени, но, тем не менее, мне надлежит, как представляется, в обязательном порядке подвести итог. Я, по мере своих возможностей, постарался показать, что Петр с должным уважением относился к памяти Александра Невского и с должным уважением относился к православной традиции, в частности, в период перенесения мощей Александра Ярославича. А зачем ему это было нужно? Вот главный вопрос, который сегодня я хотел бы задать. Опять же, я не считаю себя вправе пытаться реконструировать соображения самого Петра, говорить о его религиозных воззрениях, ну и так далее. Петр, на мой взгляд, в данном конкретном случае должен быть рассмотрен прежде всего как реальный политик. То есть политик, который исходит из политической целесообразности. Перенося мощи Александра Невского, он хотел сделать так, чтобы у столицы был новый покровитель. Он хотел сделать так, чтобы память об этом святом была связана с его, Петра, достижением, то есть с нештатским миром. И, конечно, в его, Петра Алексеевича, интересах было сделать так, чтобы все выглядело безукоризненно с точки зрения канонической, с точки зрения православной традиции. И нужно сказать, что этой цели Петр действительно добился. Как мне представляется, вот такая вот безукоризненность каноническая и традиционная, если можно так выразиться, большое значение имела в последующих событиях. Ведь уже в 1727 году, несколько лет правления внука Петра Алексеевича, Петра II, была сделана попытка отказаться и от даты 30 августа, и от прежних вот каких-то внесенных Петром светских, условно говоря, начал почитания Александра Невского. Но это все очень быстро сошло на нет, и уже следующее царствование Анны Иоанновны все вернулось на круги своя. Но разве что служба Гавриила Бужинского, конечно, поворот не была введена. Как мне представляется, большое значение в данном случае сыграла вот эта вот в максимальной степени соблюденная Петром православная традиция.
0: Доклад доктора исторических наук Романа Соколова. Перенесение мощей Александра Невского в Санкт-Петербург – пример бережного отношения Петра Великого к православной традиции, представленный на 15-х Тихвинских рождественских чтениях в президентской библиотеке имени Ельцина, записала Мария Василенко. До свидания.

0: В исполнении мужского хора Александр Невской лавры под управлением священника Дмитрия Дашевского прозвучала стихира святому князю Александру Невскому, композитора Василия Фатеева, в редакции священника Дмитрия Дашевского.
1: 19 сентября приглашаем на новую экскурсию «Гатчина. Культурная столица». Гатчина и Гатчинский район Ленинградской области являются излюбленным местом для литераторов, художников и архитекторов. В этот раз приглашаем познакомиться с гатчинской мельницей на Розовой даче Андрея Ивановича Штекеншнейдера и гатчиной Александра Ивановича Куприна. Вы побываете в местах, связанных с их жизнью, творчеством. Экскурсию 19 сентября проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Готовимся к новому учебному году вместе. Специально ко Дню знаний мы сделали промокод «Школа», которая предоставляет скидку 30% на покупку любого цикла или подписки в нашем сервисе скачиваний. Вводите код перед оплатой, и скидка применится. Промокодом можно воспользоваться до 16 сентября 2026 года включительно. На нашем сайте представлен широкий ассортимент познавательных передач по практически любым предметам, от истории и литературы до искусствоведения и богословия. И еще одна важная новость. Теперь на сервисе скачивания есть ИИ-помощник, который поможет мгновенно найти нужный выпуск по названию, теме, категории или тегу. Виджет находится в правом нижнем углу экрана, показывает подходящие материалы и позволяет перейти на страницу выбранного подкаста для прослушивания или скачивания.
2: Дорогие радиослушатели! Вы можете внести пожертвование на счет нашей радиостанции с помощью QR-кода, который расположен на нашем сайте в разделе «Пожертвования». Сканировать код можно через мобильное приложение любого банка на своем смартфоне. Удобно и быстро. Наведите камеры смартфона на код, перейдите по ссылке, подтвердите пожертвование. Радиостанция нуждается в вашей помощи и поддержке. Давайте делать хорошее радио вместе.
4: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
5: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

0: Уже перед концом курса вот князь Щербацкий, ездивший после Карлсбада в Баден и Киссинген к русским знакомым, набраться русского духа, как он говорил, вернулся к своим. Взгляды князя и княгини на заграничную жизнь были совершенно противоположные. Княгиня находила все прекрасным, и, несмотря на свое твердое положение в русском обществе, старалась за границей походить на европейскую даму, чем она не была, потому что она была русская барыня, и потому притворялась, что ей было отчасти неловко. Князь же, напротив, находил за границей все скверным, тяготился европейской жизнью, держался своих русских привычек и нарочно старался выказывать себя за границей менее европейцем, чем он был в действительности. Князь вернулся похудевший, с обвисшими мешками кожи на щеках, но в самом веселом расположении духа. Веселое расположение его еще усилилось, когда он увидал Кити совершенно поправившуюся. Известие о дружбе Кити с госпожой Шталь и Варенькой и переданные княгиней наблюдения над какой-то переменой, происшедшей в Кити, смутили князя и возбудили в нем обычное чувство ревности ко всему, что увлекало его дочь помимо его, и страх, чтобы дочь не ушла из-под его влияния в какие-нибудь недоступные ему области. Но эти неприятные известия потонули в том море добродушия и веселости, которые всегда были в нем, и особенно усилились карлсбадскими водами. На другой день по своем приезде князь в своем длинном пальто со своими русскими морщинами и одутловатыми щеками, подпертыми крахмаленными воротничками, в самом веселом расположении духа пошел с дочерью на воды. Утро было прекрасное. Опрятные, веселые дома с садиками, вид краснолицых, красноруких, налитых пивом, весело работающих немецких служанок, и яркое солнце веселили сердце. Но чем ближе они подходили к водам, тем чаще встречались больные, и вид их казался еще плачевнее среди обычных условий благоустроенной немецкой жизни. Кити уже не поражала эта противоположность. Яркое солнце, веселый блеск зелени, звуки музыки были для нее естественной рамкой всех этих знакомых лиц и перемен к ухудшению или улучшению, за которыми она следила. Но для князя свет и блеск июньского утра, и звуки оркестра, игравшего модный веселый вальс, и особенно вид здоровенных служанок – казались чем-то неприличным и уродливым в соединении с этими собравшимися со всех концов Европы уныло двигавшимися мертвецами. Несмотря на испытываемое им чувство гордости и как бы возврата молодости, когда любимая дочь шла с ним под руку, ему теперь как будто неловко и совестно было за свою сильную походку, за свои крупные облитые жиром члены. Он испытывал почти чувство человека, не одетого в обществе. «Представь меня своим новым друзьям», — говорил он дочери, пожимая локтем ее руку. «Я и этот твой гадкий Содан полюбил за то, что он тебя так справил. Только грустно, грустно у вас. Это кто?» Кити называла ему те знакомые и незнакомые лица, которые они встречали. У самого входа в сад они встретили слепую мадам Берту с проводницей, и князь порадовался на умиленное выражение старой француженки, когда она услыхала голос Кити. Она тотчас с французским излишеством любезности заговорила с ним, хваля его за то, что у него такая прекрасная дочь, и в глаза превознося до небес Кити и называя ее сокровищем, перлом и ангелом-утешителем. «Ну так она второй ангел», — сказал князь, улыбаясь. «Она называет ангелом номер первый мадемуазель Вареньку».
1: «О, мадемуазель Варенька! Это настоящий ангел! Але!» — подхватила мадам Берта.
0: В галерее они встретили и саму Вареньку. Она поспешно шла им навстречу, неся элегантную красную сумочку.
1: «Вот и папа приехал», — сказала ей Кити.
0: Варенька сделала просто и естественно, как и все, что она делала, движение среднее между поклоном и приседанием, и тотчас же заговорила с князем, как она говорила со всеми, не стесненно и просто.
1: «Разумеется, я вас знаю, очень знаю», — сказал ей князь с улыбкой, по которой Кити с радостью узнала, что друг ее понравился отцу. «Куда же вы так торопитесь?» «Маман здесь», — сказала она, обращаясь к Кити. «Она не спала всю ночь, и доктор посоветовал ей выехать. Я несу ей работу».
0: «Так это ангел номер первый», — сказал князь, когда Варенька ушла.
1: Кити видела, что ему хотелось посмеяться над Варенькой, но что он никак не мог этого сделать, потому что Варенька понравилась ему. «Ну вот и всех увидим твоих друзей», — прибавил он, — «и мадам Шталь, если она удостоит узнать меня».
2: «А ты разве знал ее, папа?» — спросила Кити со страхом, замечая зажегшийся огонек насмешки в глазах князя при упоминании о мадам Шталь.
1: Знал ее мужа и ее немножко, еще прежде, чем она в пиетистке записалась.
2: — Что такое пиетистка, папа? — спросила Кити, уже испуганная тем, что то, что она так высоко ценила в госпоже Шталь, имело название.
1: — Я и сам не знаю хорошенько. Знаю только, что она за все благодарит Бога, за всякое несчастье и за то, что у нее умер муж, благодарит Бога. Но и выходит смешно, потому что они дурно жили.
2: «Это кто?»
1: «Какое жалкое лицо!» — спросил он, заметив сидевшего на лавочке, невысокого больного в коричневом пальто и белых панталонах, делавших странные складки на лишенных мяса костях его ног. Господин этот приподнял свою соломенную шляпу над вьющимися редкими волосами, открывая высокий, болезненно покрасневший от шляпы лоб. «Это Петров, живописец», — отвечала Кити, покраснев, — «а это жена его», — прибавила она, указывая на Анну Павловну, которая как будто нарочно, в то самое время, как они подходили, пошла за ребенком, отбежавшим по дорожке.
0: — Какой жалкий и какое милое у него лицо, — сказал князь. — Что же ты не подошла? Он что-то хотел сказать тебе.
2: — Ну так пойдем, — сказала Кити, решительно поворачиваясь. — Как ваше здоровье нынче? — спросила она у Петрова.
1: Петров встал, опираясь на палку, и робко посмотрел на князя.
0: «Это моя дочь», — сказал князь, — «позвольте быть знакомым».
1: Живописец поклонился и улыбнулся, открывая странно блестящие белые зубы.
2: «Мы вас ждали вчера, княжна», — сказал он Кити. Он пошатнулся, говоря это, и, повторяя это движение, старался показать, что он это сделал нарочно.
1: «Я хотела прийти, но Варенька сказала, что Анна Павловна присылала сказать, что вы не поедете».
2: «Как не поедем?» — покраснев и тотчас же закашлявшись, сказал Петров, отыскивая глазами жену. «Анетта! Анетта!» — проговорил он громко, и на тонкой белой шее его, как веревки, натянулись толстые жилы. Анна Павловна подошла.
1: «Как же ты послала сказать княжне, что мы не поедем?» Потеряв голос, раздражительно прошептал он ей.
2: «Здравствуйте, княжна», — сказала Анна Павловна с притворной улыбкой, столь не похожую на прежнее ее обращение. «Очень приятно познакомиться», — обратилась она к князю. «Вас давно ждали, князь».
1: «Как же ты послала сказать княжне, что мы не поедем?» — хрипло прошептал еще раз живописец, еще сердитее, очевидно раздражаясь еще более тем, что голос изменяет ему, и он не может дать своей речи того выражения, какое бы хотел.
2: «Ах, боже мой, я думала, что мы не поедем», — с досадой отвечала жена.
1: «Как же, когда?»
2: Он закашлялся и махнул рукой. Князь приподнял шляпу и отошел с дочерью.
1: «Ох!» — тяжело вздохнул он. «О, несчастные!»
2: «Да, папа», — отвечала Кити, — «но надо знать, что у них трое детей, никого прислуги и почти никаких средств. Он что-то получает от академии», — оживленно рассказывала она, стараясь заглушить поднявшееся волнение в ней вследствие странной в отношении к ней перемены Анны Павловны.
1: «А вот и мадам Шталь», — сказала Кити, указывая на колясочку, — в которой, обложенная подушками в чем-то голубом и сером, под зонтиком лежало что-то. Это была госпожа Шталь. Сзади ее стоял мрачный, здоровенный работник-немец, катавший ее. Подле стоял белокурый шведский граф, которого знала по имени Кити. Несколько человек больных медлили около колясочки, глядя на эту даму, как на что-то необыкновенное. Князь подошел к ней, и тотчас же в глазах его Кити заметила смущавший ее огонек насмешки. Он подошел к мадам Шталь и заговорил на том отличном французском языке, на котором уже столь немногие говорили теперь, чрезвычайно учтиво и мило. «Не знаю, вспомните ли вы меня, но я должен напомнить себя, чтобы поблагодарить за вашу доброту к моей дочери», — сказал он ей, сняв шляпу и не надевая ее. «Князь Александр Щербацкий», — сказала мадам Шталь, поднимая на него свои небесные глаза, в выражении которых Кити заметила неудовольствие. «Очень рада. Я так полюбила вашу дочь». «Здоровье ваше все нехорошо?» «Да, я уже привыкла», — сказала мадам Шталь и познакомила князя со шведским графом.
0: «А вы очень мало переменились», — сказал ей князь. «Я не имел чести видеть вас 10 или 11 лет».
1: «Да, Бог дает крест и дает силу нести его. Часто удивляешься, к чему тянется эта жизнь.
0: С той стороны...» С досадой обратилась она к Вареньке, не так завертывавшей ей пледом ноги. «Чтобы делать добро, вероятно», — сказал князь, смеясь глазами.
1: «Это не нам судить», — сказала госпожа Шталь, заметив оттенок выражения на лице князя. «Так вы пришлете мне эту книгу, любезный граф? Очень благодарю вас», — обратилась она к молодому шведу.
0: «А!» — вскрикнул князь, увидав московского полковника, стоявшего около, и, поклонившись госпоже Шталь, отошел с дочерью и с присоединившимся к ним московским полковником. «Это наша аристократия, князь», — с желанием быть насмешливым сказал московский полковник, который был в претензии на госпожу Шталь за то, что она не была с ним знакома. «Все такая же», — отвечал князь. «А вы еще до болезни знали ее, князь, то есть прежде, чем она слегла?» — Да, она при мне слегла, — сказал князь. — Говорят, она 10 лет не встает. — Не встает, потому что коротконожка, она очень дурно сложена.
1: — Папа, не может быть! — вскрикнула Кити.
0: — Дурные языки, — так говорят, мой дружок. — А твоей Вареньке таки достается, — прибавил он. — Ох, эти больные барынь!
1: — О, нет, папа! — горячо возразила Кити. Варенька обожает ее, и потом она делает столько добра, у кого хочешь, спроси. Ее и Алин Шталь все знают.
0: Может быть, — сказал он, пожимая локтем ее руку. Но лучше, когда делают так, что у кого не спроси, никто не знает.
1: Кити замолчала не потому, что ей нечего было говорить, но она и отцу не хотела открыть свои тайные мысли. Однако странное дело, несмотря на то, что она так готовилась не подчиниться взгляду отца, не дать ему доступа в свою святыню, она почувствовала, что тот божественный образ госпожи Шталь, который она месяц целый носила в душе, безвозвратно исчез, как фигура, составившаяся из брошенного платья, исчезает, когда поймешь, как лежит это платье. Осталась одна коротконогая женщина, которая лежит потому, что дурно сложена и мучает безответную Вареньку за то, что та не так подвертывает ей плед. И никакими усилиями воображения нельзя уже было возвратить прежнюю мадам Шталь. Князь передал свое веселое расположение духа и домашним своим, и знакомым, и даже немцу-хозяину, у которого стояли Щербацкие. Вернувшись с Кити с Вод, и, пригласив к себе к кофе и полковника, и Марью Евгеньевну, и Вареньку, князь велел вынести стол и кресло в садик под каштан и там накрыть завтрак. И хозяин, и прислуга оживились под влиянием его веселости. Они знали его щедрость, и через полчаса больной гамбургский доктор, живший наверху, с завистью смотрел в окно на эту веселую русскую компанию здоровых людей, собравшуюся под каштаном. Под дрожащую кругами тенью листьев, у покрытого белой скатертью и уставленного кофейниками, хлебом, маслом, сыром, холодную дичью стола сидела княгиня в наколке с лиловыми лентами, раздавая чашки и тортинки. На другом конце сидел князь, плотно кушая и громко и весело разговаривая. Князь разложил подле себя свои покупки. Резные сундучки, бирюльки, разрезные ножики всех сортов, которых он накупил кучу на всех водах и раздаривал их всем, в том числе Лисхин, служанке и хозяину, с которым он шутил на своем комическом дурном немецком языке, уверяя его, что не воды вылечили Китти, но его отличные кушанья, в особенности суп с черносливом. Княгиня подсмеивалась над мужем за его русские привычки, но была так оживлена и весела,

озабоченную. Она не могла разрешить задачи, которую ей невольно задал отец своим веселым взглядом на ее друзей и на ту жизнь, которую она так полюбила. К задаче этой присоединилась еще перемена ее отношений к Петровым, которая нынче так очевидно и неприятно высказалась. Всем было весело, но Кити не могла быть веселой, и это еще более мучило ее. Она испытывала чувство вроде того, какое испытывала в детстве, когда под наказанием была заперта в своей комнате и слушала веселый смех сестер. «Ну, на что ты накупил эту бездну?» — говорила княгиня, улыбаясь и подавая мужу чашку с кофе. «Пойдешь ходить, ну, подойдешь к лавочке, просит купить. Эрляухт, эксцеленц, дурхляухт. Ну уж как, скажут дурхляухт, уж я и не могу, 10 талеров и нет». «Это только от скуки», — сказала княгиня. «Разумеется, от скуки. Такая скука, матушка, что не знаешь, куда деться». «Как можно скучать, князь? Так много интересного теперь в Германии», — сказала Марья Евгеньевна. «Да я все интересное знаю. Суп с черносливом знаю, гороховую колбасу знаю, все знаю». «Нет, ну как хотите, князь. Интересно их учреждение», — сказал полковник. «Да что же интересного? Все недовольны, как медные гроши, всех победили. Ну, а мне-то чем же довольным быть? Я никого не победил, а только сапоги снимай сам, да еще за дверь их сам выставляй. Утром вставай, сейчас же одевайся, иди в салон чай скверный пить, то ли дело дома. Проснешься, не торопясь, посердишься на кого-нибудь, поворчишь, опомнишься хорошенько, все обдумаешь, не торопишься». «А время — деньги, вы забываете это?» — сказал полковник. «Какое время? Другое время такое, что целый месяц за полтинник отдашь, а то так никаких денег за полчаса не возьмешь. Так ли, Катенька? Что ты какая скучная?» «Я ничего». «Куда же вы? Посидите еще», — обратился он к Вареньке. «Мне надо домой», — сказала Варенька, вставая и опять залилась смехом. Оправившись, она простилась и пошла в дом, чтобы взять шляпу. Кити пошла за нею. Даже Варенька представлялась ей теперь другую. Она не была хуже, но она была другая, чем та, какой она прежде воображала ее себе. «Я давно так не смеялась», — сказала Варенька, собирая зонтик и мешочек. «Какой он милый, ваш папа!» Кити молчала. «Когда же увидимся?» — спросила Варенька. «Маман хотела зайти к Петровым. Вы не будете там?» — сказала Кити, испытывая Вареньку. «Я буду», — отвечала Варенька. «Они собираются уезжать. Так я обещалась помочь укладываться». «Ну и я приду». «Нет, что вам?» «Отчего? Отчего? Отчего?» — широко раскрывая глаза, заговорила Кити, чтобы не выпускать Вареньку, взявшись за ее зонтик. «Нет, постойте, отчего?» «Так, ваш папа приехал, и потом с вами они стесняются». «Нет, вы мне скажите, отчего вы не хотите, чтобы я часто бывала у Петровых? Ведь вы не хотите, отчего?» «Я не говорила этого», — спокойно сказала Варенька. «Нет, пожалуйста, скажите». «Все говорить?» — спросила Варенька. «Все-все». «Да особенного ничего нет, а только то, что Михаил Алексеевич, так звали живописца, прежде хотел ехать раньше, а теперь не хочет уезжать». Улыбаясь, сказала Варенька. «Ну-ну», — торопила Кити, мрачно глядя на Вареньку. «Ну и почему-то Анна Павловна сказала, что он не хочет от того, что вы тут. Разумеется, это было не кстати, но из-за этого, из-за вас вышла ссора. А вы знаете, как эти больные раздражительны». Кити все более и более хмурилась, и Варенька говорила одна, стараясь смягчить и успокоить ее, видя собиравшийся взрыв. Она не знала чего, слез или слов. «Так лучше вам не ходить, и вы понимаете, вы не обижаетесь». «И поделом мне, и поделом мне!» — быстро заговорила Кити, схватывая зонтик из рук Вареньки и глядя мимо глаз своего друга. Вареньке хотелось улыбнуться, глядя на детский гнев своего друга, но она боялась оскорбить ее. «Как поделом? Я не понимаю», — сказала она. «Поделом за то, что все это было притворство, потому что это было все выдуманное, а не от сердца. Какое мне дело было до чужого человека? И вот вышло, что я причиной ссоры, и что я делала то,
чего меня никто не просил, от того, что все притворилось.

0: притворство, притворство, притворство!
1: — Да с какой же целью притворяться? — тихо сказала Варенька.
0: — Ах, как глупо, гадко! Не было мне никакой нужды, все притворство! — говорила Кити, открывая и закрывая зонтик. — Да с какой же целью?
1: — Чтобы казаться лучше пред людьми, пред собой, пред Богом, всех обмануть. Нет, теперь уж я не поддамся на это. Быть дурною, но, по крайней мере, не лживую, не обманщицей.
0: — Да кто же обманщица? — укоризненно сказала Варенька. — Вы говорите, как будто...
1: Но Кити была в своем припадке вспыльчивости. Она не дала ей договорить.
0: — Я не об вас. Совсем не об вас, говорю, вы совершенство. — Да, да, я знаю, что вы все совершенство. Но что же делать, что я дурная? Этого бы не было, если бы я не была дурная. Так пускай я буду какая есть, но я не буду притворяться. Что мне за дело до Анны Павловны? Пускай они живут, как хотят, и я, как хочу. Я не могу быть другою. И все это не то, не то.
1: Да что же не то, в недоумении говорила Варенька. Все не то. Я не могу иначе жить, как по сердцу. А вы живете по правилам. Я вас полюбила просто. А вы, верно, только за тем, чтобы спасти меня, научить меня.
2: Вы несправедливы, сказала Варенька.
0: Да я ничего не говорю про других. Я говорю про себя.
1: «Кити!» — послышался голос матери. «Поди сюда, покажи папа свои коральки!» Кити с гордым видом, не помирившись с своим другом, взяла со стола коральки в коробочке и пошла к матери.
2: «Что с тобой? Что ты такая красная?» — сказали ей мать и отец в один голос.
0: «Ничего», — отвечала она, — «я сейчас приду».
2: И побежала назад.
0: «Она еще тут», — подумала она, — «что я скажу ей? Боже мой, что я наделала, что я говорила, за что я обидела ее, что мне делать, что я скажу ей?» — думала Кити и остановилась у двери.
1: Варенька в шляпе и с зонтиком в руках сидела у стола, рассматривая пружину, которую сломала Кити.
0: Она подняла голову. — Варенька, простите меня, простите, — прошептала Кити, подходя к ней. — Я не помню, что я говорила.
1: Я право, не хотела вас огорчать, — сказала Варенька, улыбаясь. Мир был заключен. Но с приездом отца для Кити изменился весь тот мир, в котором она жила. Она не отреклась от всего того, что узнала, но поняла, что она себя обманывала, думая, что может быть тем, чем хотела быть. Она как будто очнулась, почувствовала всю трудность без притворства и хвастовства, удержаться на той высоте, на которую она хотела подняться. Кроме того, она почувствовала всю тяжесть этого мира горя, болезней, умирающих, в котором она жила. Ей мучительно показались те усилия, которые она употребляла над собой, чтобы любить это. И поскорее захотелось на свежий воздух, в Россию, в Ергушово, куда, как она узнала из письма, переехала уже ее сестра Долли с детьми. Но любовь ее к Вареньке не ослабела. Прощаясь, Кити упрашивала ее приехать к ним в Россию. «Я приеду, когда вы выйдете замуж», — сказала Варенька. «Я никогда не выйду».
0: «Ну так я никогда не приеду».
1: «Ну так я только для этого выйду замуж. Смотрите ж, помните обещание», — сказала Кити.
2: Предсказания доктора оправдались. Кити возвратилась домой, в Россию, излеченная. Она не была так беззаботна и весела, как прежде, но она была спокойна, и московские горести ее стали воспоминанием.

Государственный Эрмитаж и радио «Град Петров» представляют программу «Время Эрмитажа» на радио «Град Петров».

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Екатерина Степанова. Сегодня мы с вами проведем время нашей передачи в одном из самых посещаемых залов Эрмитажа, который находится в Невской анфиладе Старого Эрмитажа. Но, несмотря на высокую посещаемость этой экспозиции, обычно на ней долго не задерживаются, спеша перейти к залу Леонардо да Винчи. А тот зал, о котором идет речь, как нам кажется, заслуживает особого внимания, потому что в нем представлены произведения итальянских живописцев XIII-XIV веков. Итак, первый зал Невской анфилады Старого Эрмитажа рассказывает хранитель итальянской живописи эпохи раннего возрождения XIII-XIV веков, старший научный сотрудник отдела западноевропейской живописи Государственного Эрмитажа Зоя Владимировна Купцова. Зоя Владимировна, вот мы сейчас находимся в зале, с которого обычно начинают смотреть итальянских мастеров. Останавливаются для того, чтобы это только лишь произнести и пойти дальше. Но мне кажется, что этот зал заслуживает особого внимания, потому что это самое раннее, да, ну, не знаю, самое ли раннее в Эрмитаже итальянская живопись, средневековая, там, эпохи Возрождения. Но, во всяком случае, она еще не совсем живопись, как мы привыкли видеть итальянцев. Это еще иконы, по большому счету. И вот мне кажется, что это особенно привлекает внимание. Не только, конечно, посмотреть, чем отличались западноевропейские иконы от восточных, да, восточных церквей, но просто они какие-то удивительные. И очень действительно хочется вот как-то о них поговорить подробно. Можно несколько слов сначала просто о самом зале, а дальше, вот как вы уже решите, с чего нашим слушателям лучше начинать знакомство с экспозицией в этом зале?
1: Мы сейчас находимся в здании Старого Эрмитажа, и это здание интересно тем, что оно было построено по распоряжению Екатерины II, архитектором Фельтоном, как здание, которое не предполагало первоначально, в котором будут размещены произведения искусства. Это был такой императорский, своеобразный императорский путь от Зимнего дворца в Эрмитажный театр. И здесь две анфилады, все помещения проходные. И не случайно я говорю об интерьере, потому что в этом-то и заключается сложность экспонирования произведений, о которых мы сейчас с вами будем говорить. Мы находимся в объеме тех помещений, которые были спроектированы Фельтоном, но отделка помещений была изменена для наследников Николая I. И что важно, что, конечно же, экспонировать живопись раннюю XIII-XIV века в таких интерьерах довольно сложно. Ну, во-первых, сложно, потому что очень трудно освещение выставить. Во-вторых, многие вещи буквально пропадают, да, в отделке совершенно роскошной. И сделать такой акцент, показать, что здесь ранние предметы, которые происходят из соборов, например, из капелл, это довольно сложная история. И с точки зрения хранения и экспонирования, конечно, мы с вами находимся на экспозиции, которая сложилась здесь, в Эрмитаже, после 20-х годов, когда в Эрмитаж поступили различные произведения из частных коллекций. Но у нас таковы условия, да, мы должны экспонировать произведения в исторических интерьерах, и наша задача показать их достойно, и так, чтобы было интересно их рассматривать, и достаточно комфортно. Вот как раз мы и поговорим о тех вещах, которые здесь представлены, потому что нам еще рано говорить о светской живописи. И когда мы останавливаемся в этом зале, пробегая Эрмитаж и не сосредотачиваясь, да, на этих произведениях, как-то мельком мимо них пробегаем, они буквально теряются, мерцая вот этой позолотой в отделке, потому что и пилястры зала также мерцают позолотой, и лепнина. Но нам с вами нужно внимательнее присмотреться, потому что сейчас мы находимся в том самом времени, когда рождается будущая картина, когда еще пока алтарный образ и произведение, которое ни в коем случае невозможно назвать картиной, а чаще всего, конечно, мы говорим икона, но более всего применительна икона, конечно, к византийскому искусству. И в этом тоже есть соль нашей коллекции, потому что есть произведения в Эрмитаже спорные. Кто-то считает, что эти вещи относятся к византийской живописи, Ну, кто-то считает, что это плод византийской живописи, нужно относить вещи к влиянию Византии и критской так называемой школе или греческой школе письма, а кто-то считает, что они совершенно чисто итальянские, и их нужно представлять на экспозиции западноевропейского искусства. Да, есть переходные вещи, особенно венецианские, между Византией, между Востоком и между уже теми западноевропейскими произведениями, которые появятся на Апеннинском полуострове, потому что, конечно, пока это все итальянские города-государства. И вот когда мы говорим об итальянских отдельных государствах, то, конечно, надо сразу напомнить о том, что Италия в XIII-XIV веке не представляет единое государство и уж тем более не представляет единую художественную школу. Вот как бы она ни казалась там похожи, да? Многие вещи сходны, они имеют общую стилистику, но, конечно, и специалисты это видят в первую очередь. Они очень разные в зависимости от того, где какие вещи были созданы. Надо сказать, что в Италии складывается несколько крупных школ в XIII веке. 13-14, Сиенская школа, Пизанская, Флорентийская. Конечно, школа Ассизи под влиянием братьев-францисканцев. И мы с вами коснемся некоторых крупных центров. И остановились сейчас перед одним из самых ранних произведений, которое хранится в Эрмитаже и относится к уже западноевропейскому искусству. Это произведение представлено не на византийской экспозиции, а открывает фактически западноевропейский раздел. И создано оно сиенским мастером. Принято считать, что это очень ранний XIV век. Мадонна с младенцем на троне. И по сторонам, по бокам, по периметру этой иконы, большого алтарного образа, представлены клейма с житийными сценами, связанными с историей Христа и Марии. Надо сказать, что это совершенно удивительное произведение, которое иногда называют «Мадонна Лихачева», потому что происходит она из коллекции Николая Петровича Лихачева, и когда-то попала к нам из Русского музея. У этого произведения можно очень долго стоять. Но, во-первых, я должна сразу напомнить о том, что многие произведения попали в Эрмитаж после революции, и императорская коллекция, хранители коллекции были всегда заинтересованы в том, чтобы Эрмитаж пополнялся, императорский Эрмитаж пополнялся ранними произведениями, но владельцы коллекции императорской не очень были заинтересованы в таких вещах, поэтому многое поступило уже после, как и, собственно, это произведение. И многие произведения поступили к нам очень записанные, очень зареставрированные. И, например, вот эту вещь, этот алтарный образ делала Тамара Дмитриевна Чижова, реставратор лаборатории научной реставрации темперной живописи, делала очень долго. Могу ошибиться, около 12 лет, а может быть и дольше. А, конечно, сложность была в том, что нужно было расчистить огромное количество слоев и масляной живописи, и, конечно, темперной, потому что первоначально это произведение было создано темперой. И темперы, конечно, не так поддается легко расчистке, как масляная живопись. Но когда были сняты последние слои, когда Мадонна поменяла несколько одежд, мы увидели подлинный авторский слой живописи начала XIV века. И надо сказать, что это дало возможность, конечно, заниматься атрибуцией. И Татьяна Кирилловна Кустодиева, моя предшественница, отнесла это произведение к раннему периоду сиенской живописи. И Мадонна здесь, конечно же, поистине представляет такой византийский образ владычицы небесной, царицы небесной. Вы знаете, что в Италии и в Сиене особенно был популярный образ Маеста, прославление Богоматери. И вот все крупные, большие алтарные образы представляли Мадонну именно вот такой владычицей, сидящей на мощном троне. Но если мы с вами посмотрим на некоторые детали этого произведения, сначала с точки зрения реставрации и сохранности, то здесь вы увидите, что произведение очень сильно пострадало во времени. По многим причинам. Ну, во-первых, потому что на поверхности деревянной поверхность подвергается климатическим воздействиям. Где-то трещины в доске появляются, где-то они изведены жуком. Ну и если присмотреться, где-то часть живописи осыпалась, и реставраторы которыми было принято решение не восстанавливать, да, не дописывать, не реконструировать, а оставить вот этот самый подлинный кусок доски, где совершенно отсутствует авторский фрагмент живописи. Надо сказать сразу, конечно же, реставраторы к любому произведению подобному подходят исключительно индивидуально, и где-то решается вопрос о том, чтобы сделать мастиковку и добавить ретушь, чтобы как-то реконструировать фрагмент, а где-то нарочито оставляется открытая поверхность. Все зависит от того, где и как располагается подобная утрата. Что здесь еще интересного? Мы видим, как жила эта икона, этот алтарный образ. Мы можем представить, как он находился в капелле, и перед ним горели свечи, потому что нам достаточно ближе посмотреть на эту икону, и вы увидите ожоги. И, вероятно, это ожоги все-таки не от пожара, да, а, скорее всего, свечные.
0: Ну, да, слишком локальные такие.
1: И нижняя часть в клеймах с правой стороны вы увидите ожоги. И тогда сразу на нас... Там как бы явится вот это время жизни произведения, и надо, конечно же, сразу напомнить о том, что и освещение в капеллах, в соборах было специфическим, искусственным, и мы имеем сейчас искусственное освещение, но оно было другим. И поэтому вот это мерцание золота, эти лаконичные объемы, большие формы, они часто имели очень весомое значение для того, чтобы образ был монументальным. Ну и нарративная живопись, да, которая рассказывает нам о житии, о жизни Христа, она представлена как дополнительная иллюстрация к образу Богоматери. Да, кстати, обратите внимание на трон, он представлен в так называемой обратной перспективе. И вот мы с вами, как я говорила, у истоков сложения светской картины, европейской живописи, еще пока крепко связаны с византийскими канонами.
0: Зоя Владимировна, вы сказали, так сказать, Богородица сменила несколько одежд. Их просто записывали вот как есть по контуру там и той формы, какая есть, или что-то присочинили свое?
1: Ну, вероятно, в какой-то момент одежда следовала контуру, потом она поменяла свой цвет, стало темнее, потом цвет поменял фон, который украсили шашечками. И, вероятно, затем силуэт Мадонны начал меняться, потому что каждая последующая запись, она что-то изменяла. Угу. И достаточно посмотреть на сохранившееся изображение ранее этой иконы, и вы заметите, например, вот ножку у Мадонны, которую мы сейчас видим на постаменте этого трона. Ведь это не случайно. Это такой, я бы сказала, целовальный образ, к которому прикладывались, да, и ножка часто бывает зацелована у Мадонны. И она появилась из-под мафория Марии, который был уже гораздо более такого монументального вида, плотная запись. И, конечно, сейчас Мадонна приобрела большую стройность, и авторский силуэт, конечно, здесь абсолютно точно читается без каких-либо дополнений.
0: Ну, даже не просто стройность, а такой довольно изящный, я бы сказала, вид у нее.
1: Специфика сиенской живописи – изящность, вытянутый силуэт, но мы сейчас будем говорить о живописи Симоны Мартини, и к этому придем, пока это первое такое зарождение элементов, связанных с сиеной, с готической живописью, чуть только появляются элементы, которые мы увидим уже в конце XIV века.
0: Еще такой вопрос. Вы сказали, что императорская фамилия не очень была заинтересована в приобретении вот таких вот, да? А это были вкусовые предпочтения или что? Или какие-то другие причины? Или, ну, не очень, может быть, оценивали, понимали? Или в Эрмитаже это?
1: Несколько причин. Во-первых, одна из причин в том, что вообще в XIX веке, во второй половине XIX века происходит очень серьезное открытие. Это открытие древнерусской иконы. И вы помните Кондаков, который занимается реставрацией, исследованием иконы. И многие вещи... И при Академии художеств был создан отдел древнерусской живописи. И многие вещи попали в этот отдел древнерусской живописи вместе с византийской живописью. Поскольку пока уровень знаний, широта знаний, к сожалению, не позволяла выделить какие-то отдельные элементы, отдельные произведения, которые вот исключительно сугубо связаны с итальянской живописью. Видимо, отчасти поэтому императорская семья не так глубоко этим интересовалась, потому что процесс открытия живописи был достаточно сложный. Ну и второе, конечно, надо сказать о каких-то модных предпочтениях, потому что Действительно предпочитали 17 век, ну, 18-й классицизм, это, конечно, обязательно, но вот база коллекции 17-18 столетия. И что важно, что в 19 веке происходит процесс формирования ранних итальянских коллекций во многих музеях. Например, музей Боды, немецкие музеи, да, английские коллекции. И нужно обязательно заметить тот факт, что особенно немецкие специалисты и наши хранители указывали на то, что вот происходит такой процесс формирования, и что неплохо бы и нам покупать такие вещи, но по разным причинам отказывали. Надо сказать, что, наверное, больше интерес к этим вещам проявляли частные владельцы. Мария Николаевна, например, великая княгиня, дочь императора Николая I, Строгановы. Потому что часто они имели возможность видеть вещи в контексте. А здесь, в Петербурге, скажем так, они были в некотором смысле оторваны от контекста и не очень понятны. Но вот эта волна увлечения ранним средневековым искусством, она начинается где-то в середине XIX века. И благодаря этому у нас появляются такие произведения. Я только добавлю, первая ранняя картина, первая ранняя икона, работа ранней итальянской живописи появилась в Эрмитаже в 1956 году. Этот Занобис Строца, ну, ранее его считали Фра Беато Анджелико, но не так важна атрибуция. Просто самое первое произведение, которое было приобретено в Эрмитаж ранней итальянской живописи, 56 год. Хотя в коллекции встречались подобные ранние вещи, но они были второстепенно незначительные, нельзя сказать о коллекционировании в Эрмитаже.
0: Зоя Владимировна, а вот много ли происходит изменений атрибуции или открытий каких-то после реставрации? Ну вот считали, что до реставрации, что вот то-то и то-то отреставрировали, хранители подходят и говорят, ой, совсем не то, что я думал, или там не то, что коллеги раньше считали. Вот там эти детали говорят о том, что...
1: Да, вот... я могу сказать, что, конечно, в ряде произведений авторство некоторых художников уточняется. И либо мы уже совсем уверены в том, что это тот самый художник, о котором мы говорим, либо мы, если существуют сомнения в атрибуции, если разные специалисты приписывают произведения разным художникам, то здесь, конечно, стоит, например, освободиться от желтого лака или поздних записей для того, чтобы почувствовать руку мастера. Но я бы сказала, что это характерно для более поздних произведений, а вот в ранних вещах трудно сказать, что благодаря реставрации мы как-то уточнили авторство, потому что с авторством в ранней итальянской живописи довольно сложно, и атрибуции некоторые не совсем точны.
0: Я, может быть, не имею в виду конкретно имя, да, потому что я рассказывали, да, специалисты, что чем раньше произведение, тем меньше шансов увидеть собственное имя. Какое-то имя человека, но я имею в виду, может быть, там, ну, школа, принадлежность,
1: да,
0: тому,
1: да,
0: или
1: конечно.
0: Местоположение, ну, в смысле, географически откуда, да, локация. Я вот скорее в этом смысле имела.
1: Конечно, и особенно важно открываются истинные качества живописи, потому что зачастую живопись под большим слоем записи кажется гораздо более простой, более примитивной, менее интересной. И когда открываешь авторский живописный слой, то вот здесь и поражаешься, например, яркости красок. И действительно думаешь, да, это Сиена. И никто другой, и никакой другой центр. Это точно Сиена.
0: Каждому видно. Итак, сегодня мы познакомились с одним из самых ранних произведений неизвестного художника Сиенской школы — «Мадонна на троне с младенцем и ангелами», с клеймами, со сценами жития Мадонны и Христа. Эту икону мы видим сразу, как только входим в зал итальянского возрождения, в зал ранней итальянской живописи со стороны советской лестницы на противоположной стене. И мы продолжим беседу с хранителем итальянской живописи XIII-XIV веков Зоей Владимировной Купцовой, старшим научным сотрудником отдела западноевропейской живописи Государственного Эрмитажа, в одной из наших следующих передач. Программу подготовила Екатерина Степанова. До свидания.

0: В исполнении камерного ансамбля «Квартета Итальяна» прозвучала вторая часть струнного квартета «Ре мажор» Луиджи Боккерини.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. С вами радио «Град Петров», программа «Читательский клуб». И сегодня в нашем читательском клубе Герман Журавский.
1: Да, здравствуйте.
0: Григорий Гаврилов.
2: Здравствуйте.
0: Марина Михайлова. И Сэмюэл Беккет и его замечательная пьеса под названием «В ожидании году». Поскольку было предложение Германа, то, наверное, тебе и слово.
1: Спасибо. Я буду сначала краток. У меня есть относительно большая развернутая гипотеза. Она, чтобы ее озвучить, понадобится некоторое время, поэтому я сначала маленько скажу вступительное слово и передам вам, чтобы вы как-то успели тоже сказать. Естественно, Сэмюэл Беккет абсолютно мой автор. Однако, парадоксальным образом, эту пьесу до сегодня, что называется, я еще не успел прочесть. Однако, я хорошо знаю его некоторые романы, например, мой любимый роман, самый первый, который он считал неудачным, так называемый «Мечты о женщинах красивых и так себе», «Мёрфи», жуткая вещь, конечно же, да. И как я вообще предложил, недавно просто познакомился с одной девушкой, художницей, очень необычной, очень чистой, даже какой-то такой наивный, как будто бы. И я вижу у нее в руках книжка, смотрю, Сэмюэл Беккет. Я говорю: «О, вы читаете Беккета?» Она говорит: «Да, это мой любимый писатель». Я такой: «Ого, ничего себе». И подумал, что надо бы вернуться к этому прекрасному автору, благо у нас есть возможность. И, конечно же, я подумал, ну как-то я же не читал как бы самого главного, квинтэссенцию, самое такое знаменитое произведение «В ожидании Годо». И поэтому я его предложил прочесть. И я его прочел очень скрупулезно, очень внимательно. У меня было время и желание. Я подготовился. Я прочел его дважды в двух разных переводах. Ну, не буду сейчас озвучивать фамилии переводчиков. Удивительным образом эти переводы меня не удовлетворили. Да, я заглянул в оригинальный текст и с большой радостью и с подстрочником таким я понял, что моего уровня английского вполне хватает, чтобы понять написанное. Благо, написано не очень сложно. И поэтому я буду вот сейчас, если все-таки хватит времени, буду апеллировать к оригинальному тексту по возможности. Но я еще посмотрел постановку Юрия Бутусова 99-го года или 96-го, простите, не помню. Забавная постановка из 90-х с Хабенским в роли Эстрагона, с Михаилом Пореченковым, еще вот с этими замечательными актерами из 90-х и нулевых, которых мы там помним по каким-то смешным этим фильмам, сериалам про ментов, «Улицы разбитых фонарей», как бы вот это все. Очень интересное время, судя по всему, было. И вот ставили такие сильные, большие вещи. Но, опять же, не хочу тратить зря время. Передаю вот вам слово, как вы прошли, как вы справились с этим совсем. И потом уж я скажу, что я думаю по этому поводу. Григорий, прошу вас.
2: У меня была возможность опять прочитать всю книжку лет 15 назад. Она не пролежала в диване, как ферзидурки. Но она просто пролежала. Когда-то давным-давно я подрабатывал почти в центре Москвы охранником. Охранял один объект, ну чуть-чуть, недолго, недельку, чтобы на концерт денег заработать. И взял с собой две книги, потому что охранником работать не очень весело, много времени, как будто бы свободного. Это был Беккет и Ионеско. Думаю, ну, раз ребята такие...
0: Хорошая парочка.
2: На языке, да, и о них много говорят, надо их прочитать. Ну, я открыл какую-то книгу, минут 15 прочитал, закрыл, и больше я за эту неделю ни разу не открывал. Потому что, ну, такая специфическая работа, которая к чтению тоже не располагает, по крайней мере, тогда, когда мне было лет 25. И я ее тоже, эту пьесу, прочитал только сейчас. Конечно, фамилию Беккета тысячу раз слышал, потому что литература модернистская 20 века, которая мне была любопытна из-за фигур Хлебникова, Веденского, Малевича еще и других ребят. Ну и потом там переходы к кейджам, к их композициям, к их мыслям, к другим ребятам, Дюшан, например, с которым Кейдж дружил, и играл в шахматы и всегда проигрывал, потому что никогда не атаковал. И это очень Дюшана злило. Вот надо было тогда Беккета прочитать, ну, прочитали сейчас. И я вот что подумал, что Беккет — это писатель, который себя сделал, потому что он очень умный, образованный человек, который прошел блестящую школу. Это университет и это литературная среда, в которой он в Париже вращался. Ну, Джойс, понятное дело, был его близким другом, учителем, другие фигуры. О Прусте писал Беккет критические статьи, когда еще никто о нем много не говорил. В общем, Беккет – это такой человек, который себя сделал. Об этом еще говорит то, что он, кажется, 42 раза свой первый роман отправлял в разные издательства, и каждый раз…
1: Это не первый роман, это Мёрфи.
2: Да, и каждый раз отказывает. Потом выстреливает эта штука в «Ожидании года» пьеса. И я, когда читал, естественно, сравнивал с русскими абсурдистами, нашими тепленькими, горяченькими, страшными и любимыми абориутами и веселыми. И мне показалось, что Беккет здесь рисует такой очень рациональный мир, в котором язык все-таки не абсурдистский, не абсурдный. Это довольно, ну, как бы это сказать, немножко формализованный язык. И когда я читал речь этого персонажа Локи, я подумал, господи, да это ж...
0: Лаки, да.
2: Лаки, да, точно. Господи, да это ж сочинение какого-нибудь...
0: Это искусственный интеллект, которого заправляешь.
2: Да. Нет, это все-таки сочинение, пропущенное через руку человека, который не думает, но, естественно, придумано оно искусственным интеллектом, сгенерировано. И вот через этот текст, монолог Лаки, я так подумал, ну, вот сделано, хорошо сделано. Почему? Вот мне кажется, этот язык немножко, точнее, множко рациональным. Потому что с помощью этого языка, адекватного, кстати, героям, реальность, в которой они находятся, понята быть не может. И мы когда-то уже говорили, когда обсуждали Веденского, вот об этой проблеме. И не только эта реальность не может быть понята, но, мне кажется, не может быть постигнута вера. Она не может быть обретена. И когда эти герои ожидают Годо, они находятся, непонятно, конечно, в каком пространстве, что это такое, и не ад ли это, о чем говорит Эстрагон. Эстрагон – это тархун, это полынь, это горечь греха и богооставленности. Вот вопрос такой хороший. И мне кажется, ну, для Эстрагона ведь это действительно что-то похоже на ад. Он произносит эту фразу «мы в аду», когда Владимир восклицает. И вот мне кажется, что Эстрагон – это такой человек, который не может поверить. Почему не может поверить? Потому что он живет в реальности, где нет сверхреальности, сверхизмерения, которому... должно быть как-то вот открыто сердце, чтобы верить. И поэтому тут такой абсурд, мне кажется, без потенциальности. Если у Веденского абсурд, который как раз-таки горит бессмыслица, звезда, она одна безда, то здесь немножко другая бессмысленность. И она очень страшная. И этот ужас... Эстрагона и эти страшные вещи, которые происходят с Покко, да? Как его
1: писали?
2: Поццо. Да. Эти страшные вещи, которые с ним происходят, как будто бы происходят с человеком, который что-то слышал о Христе и к нему это пришло опять через какие-то большие серьезные помехи. Ну вот, мне кажется, что здесь есть такое. Потом, ну, наверное, вы расскажете, это серьезно очень, я в этом смысле немного могу сказать, эти притчи интересные. И потом еще это постоянная двойственность. Вот эти два разбойника, которые один был прощен и взят Христом, а второй был наказан и, следовательно, оказался вот в мире без Бога. И вот это двоение, которое в пьесе есть, оно постоянно присутствует. И я думаю, что Беккет, вот он близок человеку, который как будто не холоден и не горяч. И, но он как будто бы холоден, и как будто бы иногда горяч, но не холоден и не горяч. И эта пьеса, мне кажется, вот об этом. По крайней мере, я так ее прочитал. И в этом, конечно, ужас, наверное, ужас того времени. А может быть, и не только того. Она в 1953-м выстрелила как произведение, которое было признано шедевром в европейской мировой литературе.
1: Ну, еще, ну да, да.
2: А потом Нобелевская премия, кажется, в 69-м.
1: Ну, ну тут, конечно, не совсем так, но тем... Ладно, это не важно.
0: Первый раз я эту вещь именно на театре увидела, а не прочитала глазами. И это был грузинский драматический театр, тбилисский. И этот прекрасный Роберт Стуру, гениальный, с моей точки зрения, режиссер. И они туда привозили тогда такую программу из 4 спектаклей. Это был «Гамлет». Это был совершенно чудесный был «Гамлет». Это была «12-я ночь» Шекспира, «Кавказский меловой круг», естественно, и «В ожидании Годо». И я должна сказать, что на меня этот спектакль тогда произвел большое впечатление, потому что, ну вот я как-то вдруг поняла, что абсурдистская вот эта литература, она именно за счет того, что она отказывается от, ну, такого подражательного дискурса, да, который как будто бы воспроизводит логику реальности, она совершенно точно передает какие-то человеческие очень вещи, трудноуловимые. Ну, то есть я получила тогда большую человеческую такую пользу. И когда мне говорят, что вот эта вещь непонятная, эта вещь там абсурдная, если честно, я не очень понимаю, о чем. Потому что там история-то довольно внятная как раз. И история это о том, как человек встречается и не встречается с Богом. И тут, конечно, ну, очень много хороших шуток. И одна из них такова, что Владимир, ну, владетель мира, да, и Эстрагон, они друг друга же так никогда не называют. Они зовутся Го-Го и Диди. То есть Годо.
1: Именно.
0: Именно, да?
1: Вот у меня тут это написано «Го-го плюс Диди равно Годо».
0: Ну, видишь, мысли сходятся у некоторых категорий граждан. И я думаю, что, конечно, величие этой вещи еще и в том, что туда можно, оттуда можно извлекать самые разные содержания. Ну, например, там я знаю, что есть люди, которые это интерпретируют как такую вариацию по еврейскому вопросу. И действительно, это пишется после Второй мировой войны, после вот этого чудовищного опыта Холокоста. И там есть чудная фраза «каждому свое», да, которая была написана над входом
1: в Аушвиц.
0: В Аушвиц. Кроме того, ну, конечно, там есть еще и какая-то очень трогательная такая семейная история, да, потому что, ну, это же история о людях, которые никак не могут расстаться и никак не могут жить вместе с тем. Конечно, понятно, что это такая шутка, потому что вот эти Го-Го и Диди, это же комические, в общем, персонажи.
1: Это клоуны, да?
0: Ну да, это белый и рыжий клоун, который... И там очень много такой какой-то действительно дурацкой, смешной клоунады, очень много смешного, хотя это смешное, оно, ну, такой комизм своеобразный, да, но тем не менее. Но при этом, конечно, это история про отношения человека с Богом и про то, каково человеку без Бога жить. Вот. Даже такие вещи, как, помните, там мальчик приходит в конце первого действия и говорит, а ну Агадо тебя не бьет? Мальчик говорит, да нет, меня-то не бьет, но вот брата моего бьет. А брат твой что? А он овечек пасет.
1: Yes.
0: Это он про Христа говорит. Да? А ты кого? А я пасу коз, а он овечек. Притча об овцах то и козлищах, о страшном суде. То есть, если вот так потихонечку начинать разбирать на библейские аллюзии эту вещь, то окажется, что она вся соткана из размышлений о Евангелии, о Боге, о том, как невозможно нам без него жить, и как в то же время невозможно к нему пробиться. И вот это очень человеческое. Ну вот я уже говорила до начала эфира, что мне невероятно нравится окончание пьесы, равно как и окончание первого действия, потому что ведь мы понимаем, что мы попали в бесконечный день.
1: В дурную бесконечность.
0: Да, в такую... Да. Вот. Когда он говорит, ну что, пошли, пошли, не двигаются с места, занавес. Вот это очень про нас и про наше такое бессилие души, и в то же время про нашу трогательность невероятную. То есть я в этом вижу очень много нежности, и в то же время очень много интеллектуальных игр. Mm-hmm. Например, я убеждена, что вот эта парочка Поццо и Лаки, ну, я не знаю, как это расшифровывать, но Поццо по-итальянски – это источник.
1: Колодец.
0: Колодец, да.
1: Алаки
0: по-английски. Алаки по-английски счастливый.
1: Счастливчик.
0: Но это история гегелевская, конечно же, про раба и господина. И вот это их, ну, прекрасная...
1: Амбивалентность.

0: И вот тут я вернусь к спектаклю 90-х или там начала 2000-х и закончу. Я была на этом спектакле с одним из своих детей, которые тогда были еще ну, совсем вот просто ну, школьники. И понятно, что они не могли вытаскивать все эти философемы и богословские цитаты, но при этом они получили вот свою какую-то историю, очень полноценную. И мне кажется, что это здорово, когда вещь годится и для искушенного читателя, и для начинающего читателя. Мне кажется, что вот эту вещь ну, стоит прочитать любому человеку, которому интересно, каково живется душе вот между небом и землей, когда вроде как Бог обещал прийти, и, может быть, это даже будет сегодня, но не точно. И это ну, очень про нас, очень. Да. Прям я люблю эту штуку.
1: Yes. Гриша, вот. Отвечу вам. Яков Друзкин различает два вида бессмыслицы. Он говорит, что он говорит о бессмысленности, абсурде равно, он их синонимично использует, семантическая и ситуативная бессмысленность. Он говорит, что у Веденского бессмыслица семантическая по большей части, а у Хармса, наоборот, ситуативная. Я думаю, если это разделение применять к Беккету, в данном случае мы имеем в виду ситуативную бессмыслицу, конечно, не семантическую. Поэтому это от Веденского действительно отличается, с одной стороны. С другой стороны, я очень рад был услышать, что вы использовали это замечательное слово «беспотенциальность». Не знаю, может, вы что-то читали, но просто у Беккета есть интервью, он очень мало об этом вообще, он был очень нелюдимый человек, очень мало об этом говорил, но он дал нам всем такой замечательный ключик. Он сказал: «Я работаю с импотенциальностью, с импотенцией, с бессилием, с немощью, с астенией». И вот это...
0: Это здесь тоже тема.
1: Вот это сам,
0: один,
1: да. Поэтому удивительно, да, что вот эта вот непотенциальность, импотенциальность, беспотенциальность, что вот вы так это уловили, это здорово, это классно. Все, что вот вы сказали, я все это увидел, но в то же время я сразу же, как только открыл эту книгу, я сказал своей жене, еще даже не дочитав до конца, прочитав только первый акт, я сказал: так это же о душе и теле. Это один субъект. И потом, когда я начал читать вступительную статью, как раз-таки вот про это эссе о Прусте пишет автор. И что вы думаете, я вижу? Оказывается, Беккет был картезианцем. Он обожал философию Декарта. Вы помните, что краеугольным камнем философии Декарта является парадокс о психофизическом дуализме человека. Если у человека есть душа, которая возвышенная, небесная и так далее, совершенно иная, и вот это вот грязное, низменное, вонючее тело из земли созданное, то как они сопрягаются? Как настолько невозможные вещи могут существовать в одном единстве? Для Картезия, для Декарта это был вопрос вопросов. Он не мог с этим справиться. И потом вся эта традиция, которая там до Спинозы идет, она пытается либо обходить этот вопрос стороной, либо как-то его решать. Поэтому для Беккета этот вопрос был очень важен. И я не читал, не успел прочесть это эссе о Прусте, но, опять же, по пересказам, которые я прочел в этой книге, он находит решение этого вопроса у Пруста. Пруст сопрягает, делает это сопряжение возможным через воспоминания и момент сейчас. То есть память – это то, что нас всегда удерживает, то есть в этом моменте. Всегда нас возвращает, всегда нас заземляет, всегда обрамляет наше единство. Потому что если бы памяти не было, то я не узнавал бы вас.
2: У них нет.
1: У них нет памяти. Почему? Потому что памяти нет у мертвых. И это очень важный момент. Короче, моя гипотеза заключается в том, сразу раскрою все карты, Владимир и Эстрагон по итогу пьесы должны стать одним субъектом. Более того, они и были одним субъектом когда-то. Я даже знаю имя этого человека. Его зовут месье Альбер. И он повесился в субботу. Владимир и Эстрагон повесились в субботу. Непонятно почему. Это они сами стесняются об этом говорить. Одним случаем, вот именно, ну, вы помните, это классическая, на самом деле, теологическая вещь отцов церкви. Сущность грехопадения в разделении. В разделении на мужской пол и женский.

0: на небо и землю, на умопостигаемый мир и мир чувственный. Адам должен был все эти разделения преодолеть, но не смог. Это преодолел Христос. Но опять же, это теологическая теория. И здесь мы тоже видим вот это разделение. На самом деле это разделение, оно декартовское, и оно на самом деле у Введенского тоже есть. Помните, когда мы читали «Кругом возможно Бог», там есть персонаж Носова и Остроносова. И я высказывал интуицию, что вполне возможно, это один и тот же персонаж, просто распавшийся на несколько. Это уже тело действует отдельно. И здесь, мне кажется, точно такая же логика. Эстрагон – это тело, Владимир – это душа. Поций и Лаки – это тоже один персонаж, но только вот этот вот их отношения, они деструктивны. Судя по всему, тело давлеет над душой, и более того, вы помните, но я же веду его продавать, это тело, которое идет продавать свою душу на рынок. Но, опять же, всему свое время. Поэтому вот это вот разделение, оно является, то есть это коллективный субъект. Как я узнал, что это месье Альбер? Благодаря мальчику. Мальчик – это ключ тоже ко всему. Мальчик, понятное дело, это вестник Божий, это ангел, естественно. И это не просто… Да, конечно, вы тоже… Я пасу козлов, а мой брат пасет овец. Да, но тем самым имплицитно, раз он пришел к ним, значит, они козлы. Значит, он работает с козлами, с козами, ну, goats, ну, извините. Да. То есть с отверженными, то есть с проклятыми. Но его годо, мне даже кажется, адекватный русский перевод будет «бого» этого имени. Да, но тогда потеряется вот это «го-го» и «диди», но тем не менее. И как раз-таки «го-го» плюс «диди» равно «годо». Вот тоже объединение их двоих в одного субъекта. Сверхсубъекта, супрематического субъекта, тоже выражаясь языком Малевича. Это то, что все мы должны, то, к чему мы должны стремиться. Он-то мальчик меня и на это и натолкнул, потому что каждый раз, когда он появляется, дважды он появляется, он обращается к Владимиру, месье Альбер, и он говорит, да, это я. Можно, конечно, сказать, что это имя всего лишь с одного Владимира, но у меня есть целая вот как бы гипотеза со стрелками, обведенными местами. Почему все-таки это один субъект? Но этот важный момент, он продолжается и вот еще в чем. А брат твой, он, да, пасет овец, то есть он с хорошими, с праведниками, но его годо бьет. А почему он его бьет? А тебя он не бьет. Нет, наверное, он тебя любит, говорит Владимир, но все наоборот, потому что мы открываем послание к евреям, хорошо, что я его читал и помню, глава 12, стих 6, «Ибо Господь, кого любит, того наказывает, и бьет же всякого сына, которого принимает». Как раз-таки не принимает он Владимира Эстрагона. Почему? Потому что они согрешили. Каким образом? Он повесился. Вот это постоянная тема веревки, а давай повесимся. От кого это исходит? От эстрагона. Эстрагон – это тело, которое всегда стремится к покою. Каждый раз, когда у него есть свободная минутка, он что делает? Он засыпает. Каждый раз, когда что-то, какая-то сложность, слушай, а давай повесимся. Помните, он говорит Владимиру, а помнишь, мы работали на винограднике?
1: Да.
0: То есть мы были виноградарями, и это целый, просто целая россыпь этих библейских притч, что взяли там в первый час, в последний, в какой еще, виноградари прозлых или добрых. Тут уж просто выбирай, не хочу. Мы родились тогда, когда? В 1900 году, и надо было сразу закончить это, броситься с Эйфелевой башни. Сейчас-то уже поздно. Но в любом случае месье Альбер это сделал, он повесился. И в этом плане то, что мы лицезреем, вот это вне времени, вне пространства, это, конечно же, ад, однозначно. И это, более того, классический ад.
1: Но там на дереве два листочка вырастают.
0: Вот именно. Это очень важный момент, о котором нужно сказать лишь самому внимательному читателю указать, что надежда есть. Надежда есть, и Годо действительно придет. Но сейчас они Ну, можно сказать, что это чистилище, но все равно это ад. Почему? Потому что их пребывание вот в этой дурной бесконечности. Завтра он придет. Конечно, он завтра придет, но завтра никогда не настанет. Они навечно застряли в субботе. Какой сегодня день? Суббота. Он сказал, что придет в субботу. А ты увидишь, что суббота? Может, сегодня воскресенье? Может, пятница? Может, четверг? Может, понедельник? Господи, ты меня уж совсем запутал. Нет, они навеки застряли в той субботе, когда они повесились, не дождавшись прихода Годо. И там вот этот темный момент, о нем вскользь говорится. Эстрагон Годо не знает. Его знает Владимир, и Эстрагон даже говорит, ну, типа, it is your fellow, это твой дружок. Я-то с ним не знаком, это ты так на него большие надежды возлагаешь. То есть душа знает Бога, тело не знает Бога. С одной стороны. С другой стороны, вот вы помните, очень много всего. Они говорят, он говорит, когда мы же с ним говорили, ну, это ты с ним говорил. А ты что, не слушал? А нет, я не слушал, я спал, или типа того. И что же он сказал? Ну, он сказал, что да, он должен подумать. А что, о чем это было? О чем это была речь? Ну, это была не речь, это была скорее молитва. Да, и мы кое о чем просили. А о чем? А не будем говорить. То есть из этого я делаю вывод, что месье Альбер просил Бога о чуде, немедленном чуде. Ну, вот как часто вот мы читаем в Деяниях, что Павел попал там в бурю, когда его везут в Рим. И он такой, ну-ка, чтобы буря прекратилась. И все прекратилось, и все хорошо. Или они там потом на Мальту где-то высадились тоже, эхидно, выползла из кустарника, цапнула его за руку, все-таки, все, он умрет там, или сейчас. А он ее снял, выкинул в костер, и все. Вот оно, чудо, и никаких проблем. Судя по всему, месье Альбер тоже просил Бога о чуде, чтобы он пришел, чтобы он явил себя, чтобы вот что-то произошло, потому что он был. Мы были в позе коленопреклоненного, да, там on our knees and hands, то есть вот прям в распростершись, да, мы молили униженно, уже не знаю как, мы молили, но он сказал, что он должен подумать. И, судя по всему, месье Альбер этого не вынес и покончил с собой, он повесился, поддавшись, судя по всему, вот уговором тела. Тело всегда хочет умереть, тело всегда хочет спать, тело всегда хочет покоиться. Помните тоже этот момент? Он говорит, а помнишь, мы вот я сам себя уж перебил, поскольку много всего. Мы тогда собирали этот виноград в Руссионе. Между прочим, это автобиографический момент, потому что Беккет в Руссионе, я все записал, что называется, он скрывался от нацистов, потому что он был членом сопротивления, и их раскрыли, и они вынуждены были бежать туда. Да, и они вот на этом юге Франции скитались по крошечным деревушкам.
1: Он работал, у него была рабочая профессия тогда, чтобы зарабатывать.
0: Рубить это. Дрова и помогать там по хозяйству. Но это очень, это нельзя сказать, что у него была профессия. Он просто был чернорабочим.
1: Вот да, именно что он работал.
0: Да, да, именно. Но у него, ну да, короче.
1: У него здоровье хорошее.
0: Ну, судя по всему, хотя такой худой парень, ужасно худой, похож на птицу. Так вот, и ты помнишь, мы тогда были в этом Руссионе, и я бросился в Дюранс, в реку.
1: Владимир его вытаскивает.
0: Да, а Владимир, и ты меня вытащил, да? А я потом долго сушил свою одежду. И Владимир такой, а, ладно, уж не будем, типа, не вспоминай об этом. Эстрагон постоянно хочет смерти. И он же постоянно говорит, давай разойдемся. Мы должны разойтись. Но мы не можем разойтись, да? Лаки и Поццо. Действительно, Поццо – это источник или колодец на итальянском. Беккет был действительно очень умный человек, и в этом плане я обожаю такие вещи, к которым можно подойти как к головоломке, как какой-то, не знаю, как это, парадигма, как какой-то вот сложной логико-математической задачи, которую все-таки, ну вот, достаточно...
2: Имеет решение.
0: Да, достаточно ли ты умен, чтобы здесь во всем разобраться, там, начитан, образован, считываешь эти коннотации. Я обожаю такие вещи, меня хлебом не корми, дай вот поработать с такими вот там. Борхес может быть такой же автор. Ну вот Беккет, он прямо очень мне близок в этом плане. Опять же, почему? Потому что у него было очень строгое протестантское образование. Он вырос в очень...
2: Протестантское? Он же ирландец.
0: Ирландец, да. Его отец, это отдельно отмечено его биографами, они оба были протестанты, причем очень такие отстрелянные, что
2: как
0: называется.
2: Интересно.
0: Поэтому его так интересует проблема кальвинистская, это протестантская, извечное предопределение к проклятию, вопрос с разбойниками, или к спасению. потому что это же нерв этой ветви. Но я еще кое-что не сказал. Ладно, вернусь. Поца и Лаки. Конечно, да, это гегелевская диалектика раба и господина. И обратите внимание, они постоянно инверсируются. А откуда я все это знаю, говорит Поца, когда какой-то псевдоумный пассаж? А это он меня научил. То есть я его ученик.
1: Так он был его учителем, да?
0: Да.
1: Он еще танцевал прекрасно и да, много говорил.
0: Да.
1: И
0: да,
1: вот танец – это ведь такая интересная вещь.
0: Это ницшеанская вещь на самом деле.
1: Ну, понятно, да. Но вот интересно, что когда-то у этого человека, у Потца, у него была свобода через танец что-то, быть через танец и мыслить как-то иначе. А потом он этой, ну, может быть, даже это дар, а потом он этого лишается. И его это страшно злит, потому что он потерял нечто. Он ведь очень хочет поговорить. Он хочет поговорить и говорит, даже вот такие, как вы тоже можете мне какую-то пользу принести, потому что, ну, мало ли, всякий даже несчастный и человек маленький может, ну, я не помню точную цитату, но может быть мне чем-то полезным. И он хочет опять это услышать и увидеть, но через такое отношение к своему учителю он это потерял. Он захотел этого учителя использовать, судя по всему, использовать как источник для чего-то. И все ушло, потому что так нельзя сделать. Теперь он только годен, чтобы носить чемодан.
0: Опять же, в свете моей трактовки, что это коллективный персонаж, и это один субъект, мы не знаем его имени, мне кажется, это человек, который сошел с ума. Человек, который сошел с ума, очень образованный какой-нибудь Джойс, который вполне в какой-то момент оказывается рабом своего тела, ну, как тот же самый
1: Ницше. Дочь Джойс, она сошла с ума в результате неудачного романа.
0: Да, Джойс не сходил с ума, но не случившегося
1: романа. Она была у него страшно влюблена, и
0: Лючия,
1: это, видимо, усугубило.
0: И она была танцовщица, кстати.
1: Да.
0: Вообще, да.
1: Это... Ницше тоже ведь немножко
0: потерял
1: свою способность танцевать.
0: Да, я на это и намекаю, что вот оно, ну, сумасшествие, ну, может, это как-то не политкорректно говорить, но давайте уж я это слово буду использовать. Это когда человек оказывается в плену своего тела, да, в каких-то предельных формах. Ну, когда уже какая-то недвижимость или тики, или зацикленные движения, или еще что-то. И разум, он, вот он редуцируется, он каким-то образом становится, ну, непонятно чем. И ну, вот я читаю этот персонаж именно как человека, который сошел с ума. Месье Альбер покончил с собой, и он вот застрял в этом. А вот коллективный персонаж Поца и Лаки – это вот человек, который, возможно, был очень неосторожен, заигрывал с этим безумием и доигрался. Но, опять же, я хотел бы вернуться к наказанию. И вообще, это важный момент, потому что это фраза из послания к евреям. «Вся глава о наказании». Вот эта 12 глава, если вы ее посмотрите, вся она о том, как отцы наказывают детей, о том, как Бог наказывает человека. И что человек должен терпеть это наказание, потому что терпим же мы наказание от наших родителей не ропщим, а это отец отцов. Ну, такая логика. И ад, в котором они находятся, вот я сказал, но не закончил, он абсолютно классический. Принцип этого ада, он абсолютно рифмуется с адом Прометея и Сизифа. Помните? Ну, Сизиф постоянно камень в гору закатывает, и каждый раз он откатывается вниз. И у Прометея то же самое. Он прикован, и прилетает орел.
1: Это все после Камю, видимо. Беккет, я думаю, читал его.
0: Надо посмотреть, кто раньше-то был вообще-то.
1: Да,
0: потому что написано 48-49, это поставлено в 52-53 сезоне. Тут этот интерес, это еще интересный момент, были ли у них какие-то переклички. И на это, опять же, нам указывают на то, что это ад, и это ад дурной бесконечности, указывает как раз начало второго акта, когда Владимир оказывается вот перед нами на сцене, и он начинает петь вот эту то, что называется, докучную песенку, абсолютно зацикленную. У папа была собака, он ее любил, она, и так далее. То есть вот они попали вот в эту вот бесконечность. В этом плане я вспоминаю персонажа Фриды из «Мастера и Маргариты». Вот точно такой же принцип. Вечный, бесконечный, правильнее сказать, один и тот же платочек, который она там засовывала в рот младенцу, да, когда его душила. Вот они вот точно в такой же ситуации. Они вечно стоят у того дерева, на котором они повесились тогда. И еще я что-то хотел сказать по этому поводу. Ну, вспомню. Надежда. Дерево зазеленело.
1: Только для Владимира, по-моему.
0: Ну, опять же, с точки зрения Бекета...
1: По-моему, Эстрагон говорит, что оно черное.
0: Да. Вот этот еще момент. Что еще доказывает, спасибо, что напомнили косвенно, что еще доказывает нам, что они умерли, и они в аду? Солнце остановилось. В конце второго акта, когда они под Сейлаки вот уже уползли, и у них есть небольшой гэп между приходом мальчика, они все смотрят, ну когда же солнце зайдет, когда же оно зайдет, а оно все не заходит и не заходит, и не заходит, и не заходит. И вдруг, после того, как приходит мальчик, и нужные слова сказаны, а теперь день начинается сначала, Марина, не спать, да. Солнце просто резко садится, как будто его выключают, что называется. Оно стоит. Я специально посмотрел, солнце всегда стоит неподвижно в стране мертвых. Это признак того, что они в стране мертвых находятся. И еще второй признак
2: а
0: того...
2: А где ты посмотрел? Нужно узнать.
0: Ну, просто открыл в Гугле, что происходит в стране мертвых в древнегреческой мифологии. Ну,
1: и там, в данный типа, час.
0: Да, ссылка на Гомера. Ну, могу вам как-то на Одиссею. И второй момент, тоже ссылка на Одиссею, между прочим. Они все забывают. Почему они все забывают? Потому что они мертвецы. Они, судя по всему, либо дышат вот этими испарениями Леты, либо испили из Леты. Вот этот вот абсурдизм странный. Кто? Ну, то есть кто? Что? Что? Подожди, что я сказал? Вот это вот то, что может очень раздражать, на самом деле, неподготовленного читателя. Типа, что вы делаете? Это вот эта вот невозможность закончить фразу, потому что ты в прямом смысле забываешь начало фразы, не успев добраться до, там, до середины или до конца. Это признак того, что они мертвы. Души в Аиде, вот на этих полях Асфаделеевых или каких. Они
2: Асфаделевых.
0: Асфаделевых, да, спасибо. Они вот не помнят этого.
1: Еще они не в своей жизни.
0: Это самый важный,
1: верят, потому
0: да,
1: что...
0: это самый важный момент.
1: Потому что к ним не приходят. Мне кажется, Гадо приходил несколько раз. Просто они не смогли воспользоваться теми ситуациями, в которых они могли бы проявить любовь. И они даже друг с другом не могут вот эту любовь проявить. Вы помните их объятия? Они какие-то очень странные. Это какие-то смешные объятия.
2: Клоунские такие.
1: Да, они не настоящие. И...
0: Не знаю, я им абсолютно верю. Почему вы им не верите, этим объятиям? Как это? Ругаются, как старые супруги, хочется сказать, да? Но вот это душа и тело просто ругаются, потому что они всегда, они связаны друг с другом.
1: Мне кажется, что они рассчитывают на внешнего бога, который должен прийти и должен их спасти, даровать им благодать, им милость, не благодать, милость им даровать. Но как он может им даровать милость, если вот в тех ситуациях, когда они видят ну, вот этих вот наших героев Покки и
0: Лаки,
1: когда они их видят. Но там же есть много возможностей, чтобы, например, помочь Лаки. Но они не решаются. И...
2: Ну почему? Мне кажется, там все это мерцает.
0: Конечно, да.
1: Но
0: они
1: там Бекет дает,
0: Бекет дает.
1: Не могут этого сделать.
0: На самом деле, месье Альбер хороший человек. В нем есть вот эта интенция к добру, потому что когда они видят впервые Поцци и Лаки, вы помните, они такие: «О, ничего себе, ты посмотри на эту шею, прямо дотерла, там чуть ли не до мяса, веревка», и там вот эти комментарии Бекета. Они разрываются между желанием помочь ему и нежеланием вмешиваться не в свое дело.
1: Потом они еще участвуют в драке и жестоко избивают то одного, то другого.
0: Ну вот потому что человек вот такая как раз амбивалентная скотина, простите. То вот он в один момент времени такой «помогу», а в другой «нет». И вот заряжу ногой в живот.
1: Вот вопрос теперь о разбойнике опять. Угу. Такие люди могут спастись, как они? Или спасется только тот, кто в мгновение, пусть последнее мгновение жизни, уверовал?
0: Я...
1: У них
0: это очень сложный вопрос.
1: Нет, этой вот та беспотенциальность этих героев, которые ничего не делают, которые не двигаются с места. Которые...
0: Нет, они очень важную вещь делают. Они ждут.
2: А кроме
0: это,
2: того...
0: это очень важный момент. Они все-таки ждут.
1: Но мне
0: да,
1: кажется,
0: это ожидание обернулось им как проклятие, но они все равно ждут. И они ждут при параде. А ну-ка застегни ширинку.
1: Ну, это
0: нельзя
1: понятно.
0: Вообще.
2: А помните этот момент,
1: это рабы,
2: как,
1: да,
2: когда он ему говорит, ты что,
1: да,
2: себя с Христом, что ли,
0: с Иисусом,
2: сравниваешь?
0: Да. Я только и делаю, что всю свою жизнь сравниваю себя с ним. Да.
2: И такого там много.
0: Да.
2: То есть они какие-то... Мне кажется, что это тоже очень человеческое, потому что, ну, покажите мне того, кто скажет на голубом глазу,
0: да, я готов,
2: да, я
0: да,
2: верующий,
0: прямо сейчас, да.
2: А что такое, я верующий. Угу. Но мы же все понимаем, что наша вера...
0: Ничтожна.
2: Ну, то есть она всегда под сомнением у нас самих.
1: Но вопрос не в этом, а вопрос о различии веры и надежды. Так... Вера – это то, что подразумевает шаг вперед, шаг к... К, того, кого, к тому, кого они ждут. А надежда – это мысль о том, что он должен прийти, он придет и милость дарует. Да. Вот мне кажется, эти герои все-таки надеются, они верят. Потому что они что-то не понимают.
0: Да, я согласен, вы правы. Они еще не готовы, они, как вот вы, Марина, очень хорошо сказали, что-то не готовы отдать. Но тот факт, что они ждут, что они надеются, что дерево все-таки чуть-чуть зазеленело – это, ну, это, да, вот, это крошечный лучик надежды, что пройдет несколько эонов, и они проведут в этой субботе повешение. Это же еще хорошо рифмуется с тем временем, когда Спаситель был во гробу. То есть вот она пятница, вот она суббота, и вот они в аду ждут. Ну когда же он придет и сокрушит двери этого ада и простит уже нас, и возьмет нас к себе, и накормит, и в тепле на соломе уложит.
1: Знаете?
0: Обратите внимание, да, зачем им Годо? Чтобы перестать быть вовне. Они же, ты где ночевал? В канаве. То есть во тьме внешней. Они, вот она, тьма внешняя. Им очень хочется попасть в дом на праздник, чтобы их накормили на соломе.
2: Ну, в ясли, чтобы
0: в ясли,
2: Христос
0: да,
2: родился.
1: Поэтому, я думаю, они должны перестать думать о разбойнике, об этой статистике 50-51.
0: Хороший процент.
1: А стать разбойником, который
0: да,
1: уверовал и спасся. Вот они сколько угодно могут, ну и вот вся эта пьеса, она сколько угодно может нам говорить об этих притчах многочисленных, о том, что с ним происходит, о том, почему они... Ну вот нужно, судя по всему, стать этим разбойником. Этот разбойник наверняка ничего не понимал,
0: вообще
1: как
0: ничего,
1: устроено да, христианское учение и что надо было сделать. Он просто в последнюю секунду перед смертью уверовал. И вот у них, кажется, нет этого свойства, потому что ничего не могут сделать.
0: Поэтому нет, это трагикомедия, а не просто
1: ну,
0: комедия.
1: Да, да? Страшная комедия.
0: Да, вот. У Данте комедия, а вот у Бекета трагикомедия. В этом плане я вспоминаю одну фразу. Есть еще время?
1: Четыре
2: минуты.
0: Я вспоминаю одну фразу, очень интересную фразу Александра Шмемана из его... у меня есть том его малых публикаций. Эссеистика, выступления, вот такие вот вещи. И он там пишет в одном из эссе о том, что вот современные интеллектуалы, ему современные, они с большим вообще воодушевлением-то относятся к христианству, к вере. Им все это нравится. Им нравится этот вот многочисленный, богатый, символический образный ряд. Они считывают все философско-религиозные коннотации и понимают, насколько это полезно, здорово и хорошо. И они с сочувствием относятся к верующим, но сами они даже как будто бы испытывают некоторого рода сожаление, что ну вот, ну мы не можем поверить. Да, вот что-то нам мешает, мы все-таки там слишком умные, да.
1: Вот,
0: мы...
1: может быть, молитва об этом была у него.
0: Может быть, да, вот о чем же там он молился? Это вот самый вообще интересный вопрос. О чем же он молился? Может, о ерунде какой-нибудь, да? А может быть, и о чем-то другом. Но то, что ему был дан ответ, это однозначно, вы правы, Годо был. Но месье Альбер, я, простите, все-таки настаиваю на своем, не удовлетворился этим ответом. Он все-таки сосвоевольничал и сказал: ну, нетушки, все, не могу выдерживать этот ад существования, прекращаю.
1: И это такое интересное своеволие, которое оказывается в результате полным безволием. Ну, то
0: да,
1: есть бессилием,
0: да,
1: безволием,
0: да,
1: и бессилием.
0: Да. Так, конечно же, это опять диалектика апостола Павла, что сила Божия в бессилии проявляется, и немощная, и ничего не значащее выбрал Бог, чтобы посрамить значащие.
1: Вот Лаки, сильные. Поэтому этот непонятный, странный Лаки, поэтому Лаки.
0: Да, да, вот он.
2: Да. Но так. У нас остается полторы минуты, друзья.
0: Ничего,
2: нам
0: отлично.
2: Надо какое-то последнее слово сказать. Ну, то есть, must read, что называется.
0: Абсолютно, да?
2: Да. Всякому человеку, которому интересно, как устроена жизнь, и он сам, мы советуем прочитать эту вещь.
0: Абсолютно.
2: И давайте подумаем, что мы будем делать в следующий раз.
0: Ну, вот в следующий раз Марина как раз предложила, и я, в принципе, ее поддержал, опять вернуться к нашему замечательному соотечественнику Дмитрию Данилову и тоже прочесть его пьесу.
2: Тоже, и тоже абсурдную.
0: И тоже абсурдистскую абсолютно, с чудесным названием, мы его уже озвучивали. «Сережа очень,
2: очень тупой».
0: Тупой. Да.
2: Пьеса короткая и
0: смешная,
2: и при этом
0: странная.
2: Смешная и страшная.
0: Да.
2: И там, опять же, есть что поотгадывать.
0: Да, да, да.
2: Такая,
0: да,
2: она, ну, вот во всех отношениях, мне кажется, очень подходящая.
0: Да, поэтому после вот Беккета мы продолжим эту линию.
2: Ну да, да, вернувшись уже на родные поляны русского языка,
0: да,
2: и современной литературы. Ну что, у нас остается вот уже совсем немножко времени для того, чтобы поблагодарить всех, кто нас слушал сегодня. С вами в читательском клубе были сегодня Григорий Гаврилов, Герман Журавский и Марина Михайлова. И в следующий раз обсуждаем пьесу Дмитрия Данилова «Сережа очень тупой».
0: Спасибо.
3: Продолжаем цикл поездок в пушкинские горы с Мариной Михайловой. Пушкин – времена года. Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая пушкинский заповедник четырежды, осенью, зимой, весной и летом, мы сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 30 октября по 1 ноября вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском, Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
4: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Город, в котором мы живем. Петербургские зарисовки. Силуэты Петербурга. Дом Зингера, башня на Гороховой. Рассказывает историк-краевед Елена Игоревна Жирихина.
1: Как часто современные художники изображают перспективу Екатерининского канала вместе с храмом. Воскресение Христова на месте гибели императора Александра II, храм, который оказался родным нашему городу. А ведь потом рядом практически с этим храмом уже в эпоху модерна построили дом компании «Зингер». Вот это было уже торжество капиталистической застройки. Построить семиэтажный дом, ну, 6 этажей и мансарды, на главной перспективе, то есть дом, который превышал высотностью своей основную застройку Невской перспективы, который мог помешать виду и Воскресенского храма, и шпиля Адмиралтейства, который подавлял все вокруг. Как же его разрешила городская дума? Надо сказать, что к началу 20 века мнение уже специалистов-архитекторов очень учитывалось, и выше 6 этажей дома в центре города, конечно, не возводились. Очень хотелось, как в Лондоне, как в Париже, да и Нью-Йорк уже кое-кто видел, хотели строить так, как строят современные города. И все-таки мнение общественности, запреты архитекторов городской думы не давали возможности строить слишком высокие здания на узких улицах, не давали, ведь еще от Екатерины было главное правило, что высота строящегося дома не должна затемнять своей тенью двор соседа. Высота дома не должна превышать ширины улицы, на которой он стоит. То есть законы были и все-таки старались следовать этим законам. Хотя, конечно, в городской думе при голосовании каждый раз побеждали владельцы участков, домовладельцы, ведь недаром долгое время председателем думы был крупнейший домовладелец нашего города Владимир Радьков-Рожнов, который и для своего дохода построил крупные, но теперь кажется, такими красивыми здания доходных домов на Пантелеймоновской, на Пестеля 13 или на Кирочной, крупное здание на канале недалеко от Сенной площади. И вот городская дума пропустила проект дома, построенного иностранной компанией. Почему? Дело в том, что дом компании «Зингер», спроектированный уже очень опытным архитектором Юлием Сюзором, оказался одним из редчайших памятников 200-летию Петербурга. Ведь сам город себе сделал подарки не памятниками 200-летнего своего развития, а строительством нужных сооружений. Мост Петра Великого, больница Петра Великого на Охте, училищный дом Петра Великого на Петроградской стороне, здание Ботанического института при Ботаническом саде. Вот что было создано на городские средства. Памятников не было. Некоторые учреждения ставили в честь этого события или сопутствующих, ну, например, 200-летие Полтавской баталии, поставлены были памятники Петру Первому. А вот дом компании «Зингер» – это своеобразный памятник нашему городу. Посмотрите, начнем сверху. 3 нимфы поддерживают земной шар. Это те же самые 3 нимфы, которые поддерживают сады и поддерживают сферы небесную и земную и в здании Адмиралтейства. Орел – символ государственной власти. Дальше верхний ярус здания компании «Зингер» украшен крылатыми гениями. И держат они практически те же самые символы, которые держат изображение рек у ростральных колонн, держат фигуры у Адмиралтейства. Это символы промышленности веретено, символы судостроения. Вот это весло, этот руль, которым движется корабль, который направляет корабль. То есть эти фигуры в действительности символизируют то, что всегда хотели символизировать строители нашего города. И если мы посмотрим в перспективу Невского проспекта, то, несмотря на масштабы этого здания, оно не перекрывает даже объем Казанской площади. Оно абсолютно не мешает перспективе, нашему взгляду на шпиль Адмиралтейства. Невский проспект так широк, что купол, еще светящийся по ночам купол дома компании «Зингер» может соперничать только с одним сооружением – Воскресенским собором, храм на крови. Но уже тогда, когда строился этот дом, были большие-большие сомнения. И, надо сказать, сомнения были справедливыми, потому что подобное здание было построено на углу Мойки и Гороховой улицы, а Гороховая гораздо уже Невского проспекта. И это было здание универмага тоже. Оно тоже было в 7 этажей и увенчано башней. Прекрасные архитекторы Константин Николаевич де Рашфор, его друг Липский старались построить абсолютно современное здание. Но если посмотришь, во-первых, на дореволюционные фотографии перспективы Гороховой улицы, а сегодня, когда башню восстановили и в натуре, ты понимаешь, что, может быть, ошибкой было восстановление этой башни. Потому что она-то в перспективе узкой Гороховой улицы скушала башню Адмиралтейства. И вот это очень обидно. Вот сейчас затрачены были большие силы на ее восстановление. И хотя дом является памятником эпохи модерн, но башня оказалась лишней. Хотя она такая красивая. Но это тот самый случай, когда объект капиталистической застройки, коммерческое сооружение, подавило символ нашего города. И теперь, когда я иду по Гороховой, что иногда случается, я понимаю, что лишним было и сохранение мансарды этого здания, и тем более восстановление этой стеклянной башни, утраченной после войны.
0: Петербургские зарисовки на волнах радио «Град Петров».

0: Дорогие радиослушатели, поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров, 100». Номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

«Город Шостаковича». Передачу из цикла «Музыкальный Петербург» ведет краевед Ирина Вербловская.

Тогда же, в эти 20-е годы, произошло знакомство, и не только знакомство, но и творческий союз на какое-то время у Шостаковича с Всеволодом Емельевичем Мейерхольдом. Мейерхольд позвонил по телефону, будучи в Ленинграде, из гостиницы Шостаковичу, чем поразил его, когда он сказал, что с вами говорит Мейерхольд. Дело в том, что театр Мейерхольда – это было целое событие в жизни целого поколения, в том числе и того, к которому принадлежал Шостакович. И для юного Шостаковича Мейерхольд было светило. Так вот, это светило позвонило по телефону Шостаковичу и назначило свидание в гостинице, куда Шостакович пришел. И тот предложил ему сотрудничество, предложил ему работать в его театре в Москве и конкретно дал ему задание написать музыку к пьесе, которую он решил поставить там Треско, к сатиру. Он принял охотно, и несколько месяцев, вот зимы 27-28 года, сезон этот, он жил в Москве, работая у Мейерхольда. Когда музыка была написана, пригласили Маяковского. Но Маяковский, я бы, честно, на всех смотрел сверху вниз, не только из-за своего высокого роста, но и из-за некоторой мании величия, которой он не был лишён. И поэтому так снисходительно сказал: «Ну, пойдём».

идет. И протянул юному Шостаковичу два пальца. Это вместо того, чтобы пожать ему руку, он протянул два пальца. На что Шостакович, не растерявшись, протянул ему один палец. Вот такое пальцепожатие произошло между этими двумя творческими людьми. Но музыка Клопу была написана в жанре такого пожарного оркестра. Очень бойкая музыка была, действительно интересная. И все остались друг другом вполне довольны. Это вот как раз 27-28 годы. Когда Шостакович написал свою музыку, посвященную революционным событиям, он почувствовал, что надо ее как-то компенсировать, что ли. Во всяком случае, на фоне вот этой патетики надо дать что-то смешное, но смешное так, чтобы можно было не столько весело даже, сколько зло посмеяться. И такая тяга к сарказму у него очень часто проявляется в его творчестве. Вот тогда он как раз и задумывает обратиться к нашей классике. Вообще к классике он обращался очень часто. У него есть цикл романсов на слова Пушкина, «Защитно позже» на стихи Цветаевой. У него была даже такая попытка написать еще в юные совсем годы музыку к пушкинским «Цыганам». Но это к гротеску отношения не имеет. А вот творчество Гоголя, это было для него очень даже как-то близко и заманчиво. И действительно, через некоторое время он начнет свою работу над оперой «Нос». Но прежде чем говорить о «Носе», мне хочется сказать, что классическим произведением русской литературы Шостакович обращался часто, что не только «Нос», но на произведение Лескова, например, написана его опера «Леди Макбет» Мценского уезда или «Катерина Измайлова», второе название этой же самой оперы. Вот эти два сочетания, два имени Лесков и Гоголь, это как раз те имена, которые мы не можем не вспомнить, если мы говорим о другом современнике Шостаковича, с которым он был хорошо знаком, и с которым они друг другу испытывали большие симпатии. И знакомство падает на те же самые годы, о которых мы сейчас говорим, на конец 20-х годов. Это на знакомство с Михаилом Михайловичем Зощенко. Тоже совершенно фигура трагическая, необычайно одаренная. Конечно, вовремя не понятая, не всегда правильно прочитанная, ну, а его трагедии мы, в общем-то, все осведомлены, и разговор о Зощенко обстоятельный сейчас, наверное, неуместен, хотя надо сказать, что в его судьбе Шостакович всегда принимал участие и в самые трудные годы старался ему всячески помочь. А знакомство относится, повторяю, к тем 20-м годам, когда, конечно, чувствовалось, что и Зощенко черпает свое творчество из той самой классики, к которой так неравнодушен был Шостакович. Из письма Шостаковича Мариэтте Шагинян. «Вам кажется, что он, Шостакович, хрупкий, ломкий, уходящий в себя, бесконечно непосредственный и чистый ребенок. Это так. Но если бы это было только так, то огромного искусства, как у него, не получилось бы. Он именно то, что вы говорите, но к тому же плюс жесткий, едкий, чрезвычайно умный, пожалуй, сильный, деспотичный и не совсем добрый, хотя от ума добрый. Вот в таком сочетании надо его увидеть. И тогда в какой-то мере может будет понять его искусство. В нем огромное противоречие. В нем одно зачеркивает другое. Это конфликт высшей степени. Это почти катастрофа. Я очень люблю Дмитрия Дмитриевича. Он вам правильно сказал, что я хорошо к нему отношусь. Я знаю его давно, лет 15-16. Это пишет Зощенко Шагинян в 41-м году, в январе 41-го, подчеркиваю, это еще в довоенное время. Но дружба у нас не получилась. Всякий раз, как мы оставались вдвоем, нам было нелегко. Наши токи не соединялись, они производили взрыв. Мы оба чрезвычайно нервничали, внутренне, конечно. И хотя мы встречались часто, но нам ни разу не удалось по-настоящему и тепло поговорить. О моей литературе Дмитрий Дмитриевич много раз заговаривал. И всегда очень верно, даже безукоризненно верно. Его мнение всегда было дороже,
чем мнение профессиональных критиков. Впрочем, Дмитрий Ильич очень любит юмор, и по этой причине к моим работам относится пристрастно. Вот это так очень исповедально о своем отношении или своих отношениях с Шостаковичем писал Зощенко. Так что вот это очень важно для нас, потому что Зощенко тоже, в общем, оказался непонятым, а его гротеск был действительно созвучен тому, что часто делал и композитор.

В жизни, в повседневной, Зощенко был человеком меланхолического склада, склоном к самоанализу, к философским размышлениям о смысле жизни, о смерти. И беседы между ними чаще всего были такого как раз характера. А Шостакович на эти вопросы отвечал не словесно, отвечал музыкой. Ну, Зощенко, конечно, слушал все произведения Шостаковича, бывал в театре, когда исполнялись его пьесы, даже бывал у него дома. Впрочем, Зощенко, который сам почти никогда не приглашал к себе гостей, однажды пригласил к себе Шостаковича. Через много лет композитор юмористически изображал, как Зощенко молча и нетерпеливо ожидал его ухода, хотя сам его и пригласил, но действительно их взаимоотношения лично как-то не складывались так, как они складывались в неличном общении, а в их оценке друг друга. К этому же времени относится более полная, более серьезная связь Шостаковича с тогда еще сравнительно новым видом искусства, с кино. Но теперь уже не на уровне топерства, а совсем на другом уровне. На уровне созидателя работает в кино Шостакович много-много лет, начиная с середины 20-х, а в 28-м году впервые Козинцев пригласил его принимать участие в создании фильма «Новый Вавилон», и с той поры, можно сказать, что до конца жизни, до гениальных козинцевских лент, посвященных шекспировским произведениям «Гамлет» и «Король Лир», Шостакович один из соавторов великого, уже не немого, а говорящего и звучащего кино.

те 20-е годы, далекие 20-е годы, теперь уже это было в прошлом веке, так что это уже совсем далеко, в 20-е годы у нас на Совкино, которое потом стало нашей студией «Ленфильм», появилась такая замечательная пара, совсем молодой Козинцев и такой же молодой Трауберг. Они создали такую киношколу, которую назвали «Фабрику эксцентрического актера» ФЭКС. Вот этой фабрике эксцентрического актера принимала участие, то есть играла там Янина Жеймо, хорошо нам известная по «Шварцевской Золушке», Ольга Ваксель, адресат любовных стихов Осипа Мандельштама, и много других интересных, тогда еще совсем юных людей. Когда впервые Козинцев увидел Шостаковича, ему было 19 лет. Это было в кинотеатре, 19 лет было Шостаковича, это было в кинотеатре нынешней «Баррикады», «Светлая лента», где шел фильм вот этих фэксов «Чёртово колесо». Фильм шел, вспоминает Козинцев, под аккомпанемент молодого пианиста, почти мальчика. Вероятно, для него работа была тяжелой, утомительной. Приходилось играть подряд несколько сеансов. Так что, еще не зная друг друга, мы встретились с Дмитрием Дмитриевичем Шостаковичем. Но вот, когда пронесся слух о молодом композиторе, то уже было ясно, что Трауберг и Козинцев пригласят Шостаковича. Кинематографисты 20-х годов, пишет Козинцев, были молодыми. Самым молодым из всех, пожалуй, был я. И вдруг вместе с нами работает композитор еще моложе меня. И вот Шостакович, по внешности совсем мальчик, в круглых очках, с большим кожаным портфелем, пришел по приглашению режиссеров на киностудию. В это время просматривал ленту Козинцев и попросил свою ассистентшу пойти посмотреть, не пришел ли Шостакович. Та пришла, говорит, да нет, там никого нет, сидит только какой-то мальчик. И тогда говорит Козинцев, так это же и есть Шостакович. Да нет, мальчик какой-то там сидит. Зовите его. Ну вот вошел этот мальчик, который был приглашенным Шостаковичем. Посмотрев куски фильма, который...

симфонию, в которой сплетались Марсельеза, Канкан, Чайковская, чистая лирика Шостаковича. На просмотре фильма Шостакович играл сам. Просмотровый зал находился в подвале. На цементном полу были лужи. Ну, вот Шостакович, балансируя, прошел там по какой-то дощечке, сел к инструменту, расстроенное пианино, ужасный экран. И вместе с тем этот просмотр показался режиссерам совершенно замечательным, потому что они увидели какое-то новое качество своей ленты, когда она сопровождалась музыкой Шостаковича. Следом за этим пошел один за другим другие фильмы. Вот звуковым фильмом стал «Сейчас уже нигде, никогда не встречающийся» фильм «Одна». Для того, чтобы сделать звуковую дорожку, был изобретен специальный звукозаписывающий аппарат. Правда, он был совсем несовершенным и не мог делать звук громче или тише. И поэтому оркестр приближался ближе к микрофону и удалялся от микрофона. То есть это вообще зрелище было, конечно, анекдотическое. Но, тем не менее, вот так это делалось. Вот сейчас трудно даже представить себе, как сложно входило в жизнь это новшество, которое сейчас кажется совершенно естественным. А еще бывало, что от громкого звука лопалась нить микрофона. А иногда надо было остановиться и бежать куда-то за новой деталью к этому самому микрофону. В общем, это все была настоящая эпопея. Так что когда получалось все сразу, то все авторы и Козинцев, и Шостакович чувствовали себя счастливыми. Козинцев позже пишет: «В шумном и грязном ателье студент второго курса консерватории Николай Семенович Рабинович, впоследствии профессор, дирижер всех козинцевских фильмов, стучал палочкой по установленному пульту, оркестранты откладывали в сторону завтраки и утренние газеты, брались за инструменты. Звучала во всю мощь музыка Шостаковича. Уже ничего с ней нельзя было сделать. Ни обкарнать ее куцым оркестрами Паризианы и Пикадилли, ни заменить попурри из альбомов киномузыки. Музыка Шостаковича становилась органической частью фильмов». Надо сказать, что Шостакович, который, в общем, понимал, что эта работа дает ему какой-то заработок, относился вместе с тем с большим энтузиазмом, я бы даже сказала, с определенным азартом к этому новому виду своего творчества. Он дружился с режиссерами, часто бывал в гостях у них, они бывали у него, ну а Дюткевич на какое-то время, даже когда они работали над фильмом «Встречный», даже у него поселился. Фильм же «Встречный» заслуживает особого разговора, потому что первая мысль, что «Встречный» – это встречный человек, и встреча какая-то произошла. И там трудно себе представить, что в эти самые годы «Встречным» назывался «Встречный план». План, по которому исполнители этого самого производственного плана предлагали другой, более напряженный план, чем тот, который им предлагался. И таким образом это считалось большим новаторством в производстве, очень поощрялось, но, строго говоря, совершенно нарушало ту доктрину планового хозяйства, которая была провозглашена. Но, тем не менее, вот фильм был посвящен встречному плану. Это сейчас может вызвать только недоумение и улыбку. Но у нас вызывает радость то, что этот фильм сопровождался замечательной музыкой, в которой была вставлена и та песня на слова Бориса Корнилова, которая осталась и сейчас. Вот эта песня о встречном, или называли ее по-разному, ее называли «Песня о жизни», так ее назвала, например, переведенная уже в конце 20 века, вот последние годы буквально какие-то, в 90-х годах, по-моему, Нэнси Буш перевела ее на английский язык и назвала «Привет жизни» – «Hello Life». Эта песня звучала тогда, когда в 45-м году с надеждой на теперь всеобщий мир во всем мире открывалась в Сан-Франциско первая сессия Генеральной Ассамблеи ООН. «Нас утро встречает прохладой, нас ветром встречает река, кудрявая, что ж ты не рада весеннего пения гудка». Но здесь, конечно, каждый, кто слышит эти слова, одновременно уже слышит эту песню, которая первая с экрана ушла в жизнь
и ушла на

вот эта киномузыка, которая вот так естественно сейчас в каждом кинофильме по существу своим новатором имеет Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. А сейчас какой бы фильм мы вспомним из старых, сразу вспомнится какая-нибудь песня Шостаковича. Но так как у нас разговор о деятелях, живших и творивших в нашем городе, то мы можем вспомнить и другую музыку. «Тучи над городом встали, в воздухе пахнет грозой, за далекой Нарвской заставой парень идет молодой». Или «Эх, Выборгская, заводская моя сторона», сразу вспоминаются мотивы, может быть, и не очень замысловатые, но очень органичные и написанные Дмитрием Дмитриевичем Шостаковичем. Надо сказать, что этот композитор был необычайного творческого охвата, как он говорил, что он писал все, кроме доносов, потому что вот такие песни, которые уходили сразу в жизнь, в народ, и те симфонии, которые вызывают самое глубокое душевное потрясение – трудно представить, что писались одной и той же рукой и слышались одним и тем же ухом. Итак, Шостакович действительно был увлечен киномузыкой и дружен был с многими работниками нашей тогда кинофабрики, то есть нашего Ленфильма. А в более позднее время вот этот фильм «Падение Берлина», огромная такая кинопанорама, что ли, достаточно грандиозного такого-то охвата, тоже сопровождалась музыкой Шостаковича. Ну, а шекспировские ленты, как я вам говорила, писались уже в конце жизни. Не на пустом месте, потому что Козинцев в конце 30-х годов решился поставить на сцене Большого драматического театра «Короля Лира» и пригласил Шостаковича написать некое музыкальное сопровождение. Поэтому, когда уже он обратился к нему в 50-е годы, работая над «Гамлетом», а потом уже «Королем Лиром», то совершенно ясно, что он обратился к Шостаковичу. И это была напряженная и очень большая творческая работа. В последние годы жизни Козинцев скончался за несколько лет до Шостаковича. Шостакович пережил его, и для Шостаковича смерть его была огромной утратой. Но вот последние годы жизни Козинцева он навещал часто Шостаковича на его казенной даче в Доме творчества в Комарово. Ну, Комарово или Репино, трудно сказать, это как раз граница между Репино и Комарово, где находится Дом творчества композиторов, и где у Шостаковича была за ним закрепленная дача номер 20, и где впервые звучала сочиненная им музыка для шекспировских козинцевских лент. И Козинцев часто его там навещал, даже тогда, когда Шостакович тяжко болел. Надо сказать, что Козинцев был сердечник, и, в общем-то, скончался хоть далеко не старым человеком, но его последние годы были творческими годами. У Шостаковича тоже, но творчество Шостаковича было преодолением очень тяжелых недугов, которые пришли к нему еще в 59-м году, и, соответственно, 16 лет он сопротивлялся очень тяжелой болезни. И вот как-то раз, навестив Шостаковича на его даче, Козинцев записал новый сервиз, дача все красивее и красивее, все лучше и лучше. Про хозяина дачи сказать этого нельзя. Шостакович большими извинениями, одной рукой, буквально несколькими пальцами, наигрывал то, что он тогда сочинял, потому что конечности ему не подчинялись. И руки не подчинялись, и ноги не подчинялись. В общем, это были действительно очень тяжелые годы, омрачившие последние этап жизни и этап творчества этого очень сильного и творчески, не казалось, неистощимого человека. В 1930 году Шостакович поглощен работой над музыкой к первой своей опере, не попыток, как это было с цыганами, а первой опере «Нос» по Гоголю. Но это уже другой разговор. И следующую передачу, вероятно, мы начнем с премьеры в Малом оперном театре, или «Малегод», как его называли, оперы Шостаковича «Нос».

Дорогие друзья, закончилась очередная передача из цикла «Город Шостаковича». В передаче прозвучали песни о встречном в исполнении хора Всесоюзного радиотелевидения, вальс из кинофильма «Первый эшелон» в исполнении Симфонического оркестра Петербургской филармонии под управлением Владимира Альтшулера и фрагменты музыки кинофильмом Григория Козинцева «Гамлет и король лир» в исполнении оркестра старинной и современной музыки под управлением Эдуарда Серова. Солистка Нина Романова. Передачу для вас подготовила и провела Ирина Вербловская.

0: прозвучала фортепианная миниатюра «Новелла», опус 17, номер 2, Николая Метнера, в исполнении автора. Архивная запись конца 40-х годов.
1: 18 сентября приглашаем на вечернюю пешеходную экскурсию «Петербург в романе Достоевского. Преступление и наказание». Она начнется в центре Сенной площади, на месте неудавшегося покаяния Раскольникова. Участники пройдут 730 шагов по точным адресам героев, увидят дом Сони Мармеладовой и Свидригайлова, подойдут к Вознесенскому мосту, где Мармеладова задавили лошади, и к дому следователя Порфирия Петровича. В конце экскурсии окажутся у дома старухи-проценщицы. Экскурсию 18 сентября проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
0: Готовимся к новому учебному году вместе. Специально ко Дню знаний мы сделали промокод «Школа», который предоставляет скидку 30% на покупку любого цикла или подписки в нашем сервисе скачиваний. Вводите код перед оплатой, и скидка применится. Промокодом можно воспользоваться до 16 сентября 2026 года включительно. На нашем сайте представлен широкий ассортимент познавательных передач по практически любым предметам, от истории и литературы до искусствоведения и богословия. И еще одна важная новость. Теперь на сервисе скачивания есть ИИ-помощник, который поможет мгновенно найти нужный выпуск по названию, теме, категории или тегу. Виджет находится в правом нижнем углу экрана, показывает подходящие материалы и позволяет перейти на страницу выбранного подкаста для прослушивания или скачивания.
3: Дорогие друзья, радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции и бесплатно, вы можете внести свой вклад в поддержку и развитие нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название нашей организации и 10 цифр ИНН. Итак, радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Мы делаем хорошее радио вместе.

Повести минувших лет. Откуда пошла русская земля? Кто в Киеве стал первым княжить? И как возникла русская земля?

из жития князя Александра Невского. Повести о житии и храбрости благоверного и великого князя Александра. Я ничтожный, многогрешный, неразумный, решаюсь писать житие святого князя Александра, сына Ярослава, внука Всеволода. Слышал я о нем от отцов своих и был самовидец деяний его. Потому и рад поведать о честной и славной жизни Александра. Сей князь Александр родился от князя великого Ярослава и от матери Феодосии. Рост его был больше других, а голос его, как труба в народе, лицо же, как лицо Иосифа, которого поставил египетский царь вторым царем в Египте. Сила же его была частью силы Самсона, и дал ему Бог премудрость Соломонову, а храбрость царя римского Веспасиана, который пленил всю землю иудейскую. Так и князь Александр побеждал, но был непобедим. Потому и пришел из западных стран некий знатный человек по имени Андрияш, из тех, кто называют себя слугами Божьими. Он желал увидеть дивную силу Александра. Увидев его, он возвратился к своим и сказал: «Я прошел многие страны и народы, но не видел такого ни в царях царя, ни в князьях князя. И услышал король полуночной части римской страны о таком мужестве князя Александра, и подумал про себя: пойду и пленю землю Александрову. И собрал король силу великую, наполнил множество кораблей полками своими и двинулся в силе тяжкой, дыша духом ратным. И когда он пришел в Неву, шатаясь от безумия, послал он, загордившись, послов своих в Новгород к князю Александру, говоря: «Я уже здесь, пленяю землю твою, можешь ли противиться мне?» Александр же, услышав слова эти, разгорелся сердцем и пошел в церковь Святой Софии и пал на колени перед алтарем и начал молиться со слезами: «Боже великий и крепкий, основавший землю и положивший пределы народам, и повелевший им жить, не приступая в чужую часть, рассуди меня, Господи, с обидящими меня. Побори борющихся со мною, возьми оружие и щит, стань в помощь мне». Окончив молитву, Александр встал и поклонился архиепископу. Архиепископ же благословил его и отпустил. Он же вышел из церкви, утер слезы и начал укреплять дух дружины своей, говоря: «Не в силе Бог, но в правде», и пошел на врагов в малой дружине июля 15-го, не дожидаясь, когда соберется вся сила его, но крепко веря в помощь святых мучеников Бориса и Глеба. Был некий муж, старейшина в земле Ижорской по имени Пелгусий. Ему была поручена ночная стража морская. Пелгусий принял святое крещение и жил среди своего рода, оставшегося в язычестве.
и жил он богоугодно, в среду и пятницу, соблюдая пост, потому и сподобил его Бог увидеть видение страшное в тот день. Скажем о том вкратце. Увидел он силу ратную, идущую против князя Александра, и решил рассказать князю о станах их. Стоял он у края моря и следил за путем их, и был всю ночь в бдении, и когда начало всходить солнце, услышал он шум страшный на море и увидел насад, плывущий по морю. Посреди насада стояли святые мученики Борис и Глеб в одеждах червленых, положив руки друг другу на плечи. Гребцы же сидели, словно одетые мглою. Сказал Борис: «Брат Глеб, вели грести, да поможем сроднику своему, князю Александру». Видя такое видение и слыша такие слова мучеников, Пелгусий стоял в трепете, пока насад не скрылся из очей его. После этого вскоре приехал князь Александр, и Пелгусий с радостью в очах рассказал ему одному о видении. Князь же сказал ему: «Никому не рассказывай сего».

и решил Александр напасть на врагов в 6 часу дня. И была сеча велика над римлянами. И избил их Александр бесчисленное множество, и самому королю возложили печать на лицо острым своим копьем. Здесь же, в полку Александровом, явилось 6 мужей храбрых, которые вместе с ним крепко сражались. Один — Гаврила Алексич. Он на коне въехал по доске до самого корабля, и побежали враги перед ним на корабль, и затем обернулись и сбросили его с доски вместе с конем в Неву. Божью милостью он вышел из реки невредим и снова бросился на врагов и бился с самим воеводой среди полка их. Другой — новгородец по имени Сбыслав Якунович. Он много раз нападал на полк и бился с ним одним топором, не зная страха в сердце своем. И пало несколько человек от руки его, и подивился Александр силе и храбрости его. Третий, Яков, палачанин, был ловчим у князя. Он наехал на полк с мечом и мужествовал, и похвалил его князь. Четвертый, новгородец по имени Миша. Он пешим бросился на корабли и погубил 3 корабля с дружиною своею. Пятый по имени Савва был из младшей дружины. Он наехал на великий шатер короля Златоверхий и подсек его столб. Полки же Александрова обрадовались, увидев падение шатра. Шестой был одним из слуг князя Александра по имени Ратмир. Он бился пешим, и много врагов окружили его. Он же упал от многих ран и так скончался. Все это я слышал от господина своего, великого князя Александра, и от других, кто был тогда в той сече. И победил Александр короля. Остальные побежали и покидали убитых на корабли и потопили их в море. Князь же Александр возвратился с победою, хваля и славя имя Господа. На 3-й год после победы над королем князь Александр в зимнее время пошел в великой силе на землю немецкую, дабы не похвалялись, говоря, посрамим народ славянский. Уже был тогда град Псков взят, и наместники немецкие посажены там. Князь же Александр вскоре взял город Псков и немцев посек, а иных в плен взял и город освободил от безбожных немцев, а землю их повоевал и пожег, и полона взял без числа. Другие же города немецкие собрались и сказали: «Пойдем и победим Александра, и возьмем его руками». Когда они приблизились, заметила их стража. Князь же Александр ополчился и пошел против них, и сошлись они на Чудском озере. И покрылось озеро Чудское множеством воинов. Отец же его Ярослав прислал ему брата меньшого Андрея на помощь со множеством дружины. Также и у князя Александра было множество храбрых, как в древности у Давида царя, сильных и крепких. Так и мужи Александровы исполнились духом ратным, ибо были сердца их, как сердца львов. И сказали они: «О, княже наш честный, ныне пришло нам время сложить головы свои за тебя». Князь же Александр, воздев руки к небу, сказал:
суди меня, Боже, и рассуди распрю мою с народом высокомерным, и помоги мне, Господи, как в древности помог Моисею на Амалика и прадеду нашему Ярославу на окаянного святополка. Была тогда суббота, когда всходило солнце, сошлись обе стороны, и была сеча злая, и треск отломления копий, и звук отсечения мечей, словно замерзшее озеро двинулось, и не было видно льда, ибо покрылось кровью. Слышал же я от самовидца, который говорил мне: видел я в воздухе полк Божий, пришедший на помощь.

И так победил он врагов помощью Божией. Показали они плечи свои. Он сёк и гнал их, словно летел по воздуху, и некуда было бежать им. И прославил Бог Александра перед всеми полками, как Иисуса Навина у Иерихона. И тех, кто говорил: «Возьмем Александра руками», Бог предал в руки его. И не было ему равного в брани. И возвратился князь Александр с победою славною. И было множество пленных в полку его, и вели босыми подле коней тех, кто называет себя Божьими рыцарями. И когда приблизился князь к граду Пскову, игумен и попы, и весь народ встретили его перед городом с крестами и воздали хвалу Богу и пели славу господину князю Александру. И было прославлено имя его по всем странам до моря Египетского и до гор Араратских, по ту сторону моря Варяжского и до Великого Рима. В то время был царь сильный в стране восточной. Ему покорил Бог многие народы от востока и до запада. Тот царь, услышав, что Александр так славен и храбр, послал к нему послов и сказал: «Знаешь ли ты, Александр, что Бог покорил мне многие народы? Неужто ты один не покоришься мне? Если хочешь уберечь землю свою, то приезжай скорее ко мне, и увидишь честь царства моего». Князь же Александр по смерти отца своего приехал во Владимир в силе великой, и был грозен приезд его, и промчалась весть о нем до устья Волги, и начали жены моавитянские пугать детей своих, говоря: «Александр едет». Подумал князь Александр с дружиной своей, и благословил его епископ Кирилл. И поехал он к царю в Орду. Увидев его, царь Батый подивился и сказал вельможам своим: «Истину мне сказали, нет подобного этому князю». Почтил его царь и с честью отпустил. Позже разгневался царь Батый на брата его меньшого Андрея и послал воеводу своего Невруя разорять землю Суздальскую. После Невруева разорения князь великий Александр церкви поставил, города восстановил, людей разбежавшихся собрал в домы свои. И наполнил Бог землю его богатством и славою. Было тогда великое притеснение от иноплеменников. Изгоняли они христиан, веляя им воевать вместе с ними. Князь же великий Александр пошел к царю, дабы отмолить людей от беды той. И возвратился он из Орды от царя и остановился в Нижнем Новгороде, а дойдя до городца, разболелся. «О, горе тебе, бедный человек! Как можешь ты описать кончину господина своего? Как не выпадут зеницы твои вместе со слезами? Как не разорвется сердце твое от печали? Отца человек может оставить, а доброго господина не может. Если бы мог, в гроб лег бы с ним». Итак, Богу дух свой предал с миром в лето
1263, месяца ноября, в 14-й день. Митрополит же Кирилл сказал: «Чада мои, разумейте, зашло солнце земли Суздальской». Иереи и диаконы, чернорисцы, нищие, богатые и все люди говорили: «Уже погибаем». Святое же тело его поднесли к городу Владимиру. Митрополит, князья и бояре, и весь народ, малые и великие, встречали его в Боголюбове со свечами, кадилами, и были вопль и кричание, и тоска, как никогда не бывало, и земля сотрясалась. Положено же тело его в церкви Рождества Святой Богородицы ноября в 24-й день.

0: Дорогие друзья, древнерусские повести в переводе и под редакцией Дмитрия Сергеевича Лихачева для вас читала заслуженная артистка России Нина Васильева.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ, номер ФС-77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».

0: Маленький концерт.
1: Он был бы самым талантливым композитором рубежа веков, если бы судьба оказалась к нему чуть милостивее. Так писал Борис Асафьев о Василии Сергеевиче Калинникове, творческая биография которого действительно была очень короткой. Калинников скончался от чахотки в возрасте 35 лет. Василий Калинников писал свою музыку в то время, когда в русском музыкальном мире царствовали Чайковский и Римский-Корсаков. Но даже в лучах этих двух признанных всеми светил особый лирический дар Калинникова был всеми замечен. Удивительно, но Калинников — первый русский композитор, который приобрел известность исключительно благодаря своим симфоническим произведениям, далеко не самому общедоступному и общепонятному жанру. Настолько обаятельна его мелодия, настолько общителен, по словам того же Асафьева, его музыкальный язык. Свою знаменитую первую симфонию «Соль минор» Василий Калинников написал в 1895 году, вскоре после окончания композитором курса в Московском филармоническом училище. В 1897 году симфония была исполнена в концерте Русского музыкального общества. Успех превзошел все ожидания, и, воодушевленный теплым приемом, дирижер Виноградов обратился к публике с речью, рассказав о бедственном положении тяжело больного композитора, и предложил устроить сбор средств в его пользу. Помощь пришла слишком поздно. Свое лучшее сочинение композитор писал уже будучи смертельно больным. Но та музыка, которую он успел подарить нам, оставляет удивительно светлую память о Василии Сергеевиче Калинникове, замечательном композиторе, так ярко продолжившим столь свойственную нашему искусству традицию любовного и благодарного созерцания русской природы и русской души.

0: В нашем маленьком концерте прозвучала вторая часть первой симфонии Василия Калинникова в исполнении симфонического оркестра под управлением Евгения Светланова. Запись 1985 года. Маленький концерт для вас провели Ольга Суровегина и Александр Горохов. Всего доброго.
1: Дорогие слушатели, обращаем ваше внимание, что студия «Град Петров» выпустила диск с записью этого цикла программ. Спрашивайте наши диски в магазинах и церковных лавках города.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Екатерина Степанова. В год 800-летия святого благоверного князя Александра Невского в рамках проекта «Александр Невский. Великий Северный путь» состоялось несколько публичных лекций, посвященных истории почитания великого князя. Перед слушателями выступили ведущие ученые-исследователи в этой области. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию лекцию доктора исторических наук Алексея Владимировича Сиренова, директора Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук, члена-корреспондента Российской академии наук, которая называется «Церковное почитание Александра Невского во Владимире». Лекция состоялась 12 августа 2021 года во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике.
3: Уважаемые коллеги, по нашим коронавирусным временам, наверное, нужно радоваться, что нас так мало. Мы соблюдаем все требования. И позвольте предложить вашему просвещенному вниманию лекцию, которая называется «Церковное почитание Александра Невского во Владимире». Мне хотелось бы обратить внимание на то, что Владимир и вообще владимирские древности, несмотря на свой классический статус, они на редкость плохо документированы. У нас мало письменных источников о средневековом прошлом Владимира, владимирских храмов, владимирских монастырей. Плохо сохранились архивы. Почти нету средневековых библиотек. И это в полной мере относится к Рождественскому монастырю, месту, главному месту почитания Александра Невского. Рождественский монастырь до середины XVI века по лествице статусов русских обителей стоял на первом месте, потом уступив это первое место Троице-Сергиеву монастырю и до начала XVIII века занимал второе место. Земельные вклады фиксируются, начиная с Ивана Калиты, и редкий великий князь либо какой-то вклад земельный, либо подтверждение вклада не осуществлял во Владимирский Рождественский монастырь. Сказать, что это была забытая обитель, нельзя. Это было место статусное, и при этом до XVI века, второй половины XVI века, единственным каменным храмом оставался домонгольский Рождественский собор. Вот такой диссонанс между, казалось бы, высоким статусом монастыря и скудостью, и даже убогим состоянием этого монастыря в то время, когда он до нас дошел по письменным источникам. Я бы сказал, одна из таких загадок Рождественского монастыря. Это в полной мере относится и к почитанию Александра Невского. Будучи главным центром почитания Александра Невского, Владимирский Рождественский монастырь почти не сохранил до нас следов и свидетельств этого почитания. Если мы возьмем любого, ну, может быть, не совсем любого, но большинство древнерусских святых, то свидетельства почитания святого как раз сохранились в том месте, где он погребен. Это и переписанные списки жития, и тиражированные иконы, и утварь. Здесь же мы ничего подобного не фиксируем. Там вообще интересно, отсутствие какой-то исторической памяти в монастыре, оно фиксируется. Вот есть во Владимирском Успенском соборе сколько? 18 гробниц, и о каждой было известно, кто там похоронен. Единственное описание XVI века Рождественского собора – это гроб Александра Невского и еще три гроба в стене, а пометухов им нет, и письма, кто в них опочивает. То есть еще 4 было таких же гроба стояло, судя по всему, в аркосолиях в стене. Но они не знали и даже не задумывались, кто же там был погребен. То есть вот Александр Невский был важен, а остальные нет. Это вообще, вот, мне кажется, как-то не совсем мы понимаем, что такое был Владимирский Рождественский монастырь. Казалось бы, высокий статус, казалось бы, и вотчины тоже есть. Их не так мало. Вот замечательная была серия статей Антонова, посвященная вкладной книге Владимирского Рождественского монастыря. Эти вотчины идентифицируются, и древние вотчины. И, казалось бы, почему такое небрежение и такая скудость в монастыре? Непонятно. И хотя житие Александра Невского появляется в конце XIII века, хотя иконы Александра Невского, уже написанные до начала XVIII века, это уже насчитывает более 20. И здесь, конечно, вот юбилейные торжества этого года привели к введению в научный оборот еще несколько памятников иконописи, посвященных Александру Невскому. Все это присутствует. Александр Невский присутствует во всех исторических сочинениях позднесредневекового времени и на генеалогических царских древах XVII века. Но вот отделить Владимирскую традицию от традиции общероссийской, такой династической традиции, для московских Рюриковичей фигура Александра Невского была чрезвычайно важна как такого династа, основателя, святого основателя династии именно московских князей, была важна. Вот отделить вот это общерусское от Владимирского, выделить Владимирское, вот это, мне кажется, задача отдельная и задача непростая. И мне хочется сделать обзор тех, что ли, перечислить те признаки и основания, которыми мы можем маркировать именно Владимирскую традицию. Ну, прежде всего, это храм, где Александр Невский был погребен. Храм этот, к сожалению, не сохранился до нашего времени, хотя необходимость его реставрации и воссоздания в первоначальном виде была осознана еще в 50-е годы XIX века, в 1858 году, когда Александр II посещал Владимир и увидел, в каком состоянии плачевном находится собор Рождественского монастыря, он распорядился и профинансировал его восстановление. Это был один из первых опытов научной реставрации. Когда отреставрировать не удалось, пришлось полностью разобрать, но собрать именно в том виде, в каком Рождественский собор, как тогда полагали исследователи, был построен в XII веке. И надо сказать, что вот справа на слайде он, ну, конечно, всем известно, я уж так напоминаю, что он очень удачно встроился в городской ландшафт Владимира. Вот в этот силуэт города со стороны Клязьмы, в более позднее время со стороны железной дороги. И когда в 1930 году этот собор разобрали, то, конечно, это место смотрелось сиротливо.

поскольку этот храм меньше по размерам первоначального, то его удалось встроить вот как раз между остатками первоначального храма и сохранить те же самые остатки для дальнейших исследований. Но это, конечно, точка зрения археолога и историка древнерусской архитектуры, но мне кажется, что утрачено очень важное место для Владимира и для памяти об Александре Невском. Точнее, упущена возможность его повторного обретения. А может быть, и не упущена. А может быть, это еще можно исправить. Знаете, на меня большое впечатление произвел центр Варшавы. Старое место в Варшаве, старый центр Варшавы, который был полностью разрушен во Вторую мировую войну. И перед поляками было два варианта. Или оставить это в виде руин, как памятник этой трагедии, или воссоздать все, пусть это будут во многом новоделы. И они пошли по второму пути, и Варшава фактически, она возродилась, когда воспроизвели разрушенные здания в прежних формах. Где-то это невозможно, потому что нет чертежей. Но в случае с Рождественским собором есть подробные обстоятельные чертежи, сделанные Николаем Андреевичем Артлебеном перед тем, как он разобрал собор XII века. На мой взгляд, это было можно сделать и нужно было сделать. И я еще, может быть, крамольную мысль скажу. На мой взгляд, это и нужно будет сделать. Второй момент. Теперь я хочу сказать о признаку, по которым, как мне представляется, можно определить памятники о географии, посвященной Александру Невскому, созданной во Владимире. Ведь в настоящее время известно более 10 редакций жития Александра Невского. И они датируются разным временем. Самый ранний список датируется XIV веком, самый поздний – началом XX века старообрядческие списки. География распространения этих памятников тоже весьма велика. И мы точно знаем, что есть редакции к Владимиру отношения не имеющие, такие, например, как редакции Василия Варлаама. Так а все же, какие же из вариантов жития Александра Невского были созданы и бытовали во Владимире? И здесь, на мой взгляд, есть очень, в общем, простой признак – наличие чудес. Чудес от мощей. Эти чудеса присутствуют в трех основных редакциях жития Александра Невского. Всего я насчитал 20 чудес, которые зафиксированы в географической традиции, которые случились от мощей Александра Невского. Самая ранняя редакция, которая фиксирует чудеса, это так называемая Владимирская редакция середины XVI века. Так ее определил еще Василий Осипович Ключевский. Там 11 чудес перечислены. И судя по детализации вот обстоятельств, имен, они были записаны примерно в одно время, и одно из чудес датируется 7049 годом, то есть 1541-42 годами, временем накануне канонизации, общероссийской канонизации Александра Невского. И житие датирует, эту редакцию датирует тем же временем. Так что вполне вероятно, что этот корпус житий формируется в то же время, за исключением одного, за исключением первого чуда. Чудо о помощи князя Александра Невского в Куликовской битве. Я уже и писал, и доклады делал об этом чуде. Мне кажется, что оно недостоверно. Обращает на себя внимание, насколько автор, для которого вообще-то не свойственно, оговаривается и оговаривает обстоятельства, при которых он узнал об этом чуде, что ему об этом сказал священник Дмитриевского собора, которому рассказал его отец, что вот накануне Куликовской битвы было некое видение в Рождественском монастыре, к гробу князя подошли два старца, воззвали князя. Это явная аллюзия на явление Бориса и Глеба, еще чудо, еще прижизненное Александра Невского. И Александр Невский восстал и пошел, направились они все помогать своему сроднику, князю Дмитрию, в Куликовской битве. А после этого состоялось обретение мощей Александра Невского. Все это подано как легенда, которую слышал автор, а автор, судя по всему, монах Рождественского монастыря, то есть в Рождественском монастыре, получается, в середине XVI века не

0: слышали вообще, не знали об обретении мощей своего главного святого, что, на мой взгляд, крайне маловероятно. Поэтому я считаю, что это легенда, это предание, которое автор услышал во Владимире, но оно нельзя к нему относиться как к достоверному факту. Поэтому вот сам факт обретения мощей Александра Невского в 1380 или в 1381 году, как мне представляется, это факт, скорее всего, не бывший. Не было этого события. А вот со следующего чуда действительно идет фиксация чудес, которые случились накануне канонизации, возможно, после канонизации. Это Владимирская редакция. Следующая – это редакция Иона Думина. Она дополняет этот перечень из 11 чудес еще 5 чудесами, первое из которых – это спасение мощей от пожара в 1492 году. Я чуть позже об этом скажу подробнее. Это еще один сюжет, на который владимирские книжники явно реагировали. Но особенно Иона Думин. Для него это был очень важный вопрос. Сгорели мощи или не сгорели? Или спаслись? И этот сюжет он вставляет в качестве одного из чудес. Ну, сюжет, можно сказать, такой полемический. Это не чудо в классическом смысле этого слова. Там никакого исцеления не произошло. Поэтому 4, в общем, чуда, которые Иона фиксирует для второй половины XVI века. И, наконец, еще 4 чуда фиксируются во Владимирской рукописи XVIII века, которую в 1772 году из Владимирского рождественского монастыря прислали в Петербург в Александро-Невскую лавру. Эта рукопись содержит житие Александра Невского редакции архимандрита Викентия с добавлением нескольких новых чудес. Из этих нескольких новых чудес отдельные встречаются и в более предшествующей традиции, вот я их уже показывал. Но 4 действительно новые. Вот я их перечислил здесь, не буду повторять, обращу только внимание на то, что самое последнее чудо имеет дату – 1706 год. Вот после 1706 года записи о чудесах Александра Невского больше не существует, ну, во всяком случае, неизвестно. Вот традиция, где агеографическая, в рамках которой велась запись о чудесах Александра Невского, как мне представляется, совершенно определенно владимирская традиция и традиция Владимирского рождественского монастыря. Надо сказать, что далеко не все редакции содержат информацию вот о чудесах. И что характерно, до начала XVIII века только чудеса фиксируются. После того, как мощи были перевезены в Петербург, запись чудес отсутствует. Следующий сюжет, на который мне хотелось обратить внимание, это сюжет с пожаром 1492 года. Известие о пожаре Владимира в 1492 году попадает в так называемые сокращенные своды конца XV века. Сокращенные своды, летопись, как вот сейчас доказывают исследователи, убедительно доказывают, летопись близкая к правительственной, летопись официальная. И сокращенный свод – это неудачное название для этой летописи, где, в общем, велась для конца XV века официальная совершенно запись происшедших событий. И именно оттуда, из сокращенных сводов, эти краткие записанные известия разошлись по многим летописям XVI века. И именно из сокращенных сводов известие о пожаре во Владимире в 1492 году переходит в летописи XVI века и в Воскресенскую летопись, и в Софийскую первую летопись по списку царского, что мощи сгорели. Причем, поскольку лапидарные очень записи, то и здесь никакой интерпретации не предложено. Причем, что интересно, написано, что сгорело тело благоверного князя Александра Невского. Он даже не назван святым. Но, как неоднократно обращали внимание исследователи, Татьяна Петровна Тимофеева писала об этом, и мне приходилось об этом писать, то обстоятельство, что в результате церковного пожара сгорели останки Александра Невского, говорит о том, что они находились на вскрытии. Если бы они стояли в каменном саркофаге под каменной же крышкой, то никто бы не смог утверждать, что они сгорели. И, скорее всего, они бы уцелели. А вот то, что они сгорели, это говорит о том, что уже крышки на них не было, и это свидетельство почитания его как святого. И, по всей видимости, одно из самых ранних прямых свидетельств такого почитания. Это конец XV века. Перед нами страница из очень интересной летописи, софийской летописи по списку царского. Название не удачное, фактически это одна из великокняжеских летописей начала XVI века. Интересна она тем, что содержит многочисленные исправления, дополнения, и именно эта рукопись стала источником еще ряда других летописей XVI века, например, непосредственным источником, как Борис Михайлович Клосс доказал, воскресенской летописи. И что интересно, именно в списке царского это известие вот вычеркнуто, причем вычеркнуто явно более позднее время, с сажевыми чернилами, основной текст написан железогаловыми, и тело великого Александра Невского с горе. Видите, и все это зачеркнуто. Для нас эта тема интереснее, что имеются свидетельства того, что это именно эта рукопись, именно софийская первая летопись по списку царского, бытовала в XVII веке во Владимире и принадлежала стряпчему Владимирского рождественского монастыря в начале XVIII века. Судя по всему, эта рукопись в XVII веке хранилась в монастырской библиотеке. Ее читали монастырские иноки. Когда она туда попадает, сказать трудно. Может быть, в XVI, может быть, уже в XVII веке. Но, как можно предположить, один из братьев рождественского монастыря, читая текст летописи, решил, что это не соответствует действительности и не может соответствовать, и вычеркнул это известие. Вот это тоже свидетельство почитания Александра Невского во Владимире. Наконец, есть интерпретация позднесредневековая же этого известия. Явно совершенно, что примириться с такой скупой, краткой констатацией не могли многие. И не только на частном, но и на правительственном уровне. Александр Невский был чрезвычайно значим для династии московских Рюриковичей, особенно в условиях подтверждения царского титула при Иване Грозном восточными патриархами. В царском синодике, так называемом, который исследовал, прокомментировал и осуществил последнюю научную публикацию Сергей Михайлович Каштанов, Александру Невскому уделено почетное место. Он святой представитель династии Рюриковичей. А именно наличие святых в династии было одним из аргументов легитимации именно царского титула московских самодержцев. И не случайно в созданной в середине XVI века степенной книге царского родословия появляется другая версия этих владимирских событий 1492 года. Описание пожара, но совершенно другое, очень пространное, где вот перед нами один из самых ранних списков степенной книги, так называемый томский список. Я в свое время предположил, что это царский экземпляр степенной книги, написанный для царя. Там есть отдельные основания для такого предположения. Сейчас я не буду на них останавливаться, но просто хочу сказать, что рукопись не случайная, поэтому я ее здесь и показываю. Вместо краткого упоминания о том, что тело Александра Невского сгоре, в степенной книге подробно описывается пожар, а также то, что сгорело все. Не сгорел только гроб с Александром Невским, не сгорел покров на этом гробу, вообще огонь его не тронул, и не сгорели сами мощи Александра Невского. Вот в этом суть отличия рассказа степенной книги от рассказа летописного. Вот Татьяна Петровна Тимофеева сегодня на коллоквиуме рассказывала о деятельности выдающегося церковного иерарха, книжника Ионы Думина, который был постриженником Владимирского рождественского монастыря, а впоследствии стал его архимандритом, а потом архиепископом Вологодским, потом митрополитом Ростовским, сделал такую карьеру в церковной иерархии. Но на протяжении всей жизни помнил о родном городе и родном монастыре и отсылал сюда, во Владимир, и церковную утварь, и известно сейчас около 30 рукописных книг, посланных, заказанных Ионой для переписки и посланных, подаренных, вложенных им во Владимирский Рождественский монастырь. Но Иона известен еще тем, что в 1591 году создает свою редакцию жития Александра Невского. И в эту редакцию он включает это известие степенной книги о спасении мощей Александра Невского. Я пытался доказать, ну я до сих пор так считаю, что прежде чем приступить к редактированию жития Александра Невского, Иона отредактировал весь текст степенной книги. Видимо, это с его работой над житием Александра Невского не связано, но факт остается фактом. Он создает свою редакцию степенной книги, а через несколько лет приступает на ее основе и на основе Владимирской редакции жития Александра Невского к написанию его биографии и создает самое пространное житие Александра Невского. Вот потом он включает этот текст в состав отредактированной им степенной книги и копию этой рукописи дарит во Владимирский Рождественский монастырь. Вот выходная запись с этой рукописи, она сейчас находится в Российском государственном архиве древних актов в Москве. А вот это послесловие Ионы к житию Александра Невского написанное, где он пишет, что долго он беседовал об этом с патриархом Иовом, и Иов благословил его написать это житие. И возникает вопрос, с какой целью, что побудило Иону к тому, чтобы написать это житие, потом включить в степенную книгу, и, по всей видимости, он включил в экземпляр степенной книги, который принадлежал патриарху. Во всяком случае, на протяжении первой половины XVII века в десятках копий степенной книги это житие редакции Ионы Думина разошлось по всей стране. Это самая популярная редакция жития Александра Невского. На основе ее написана икона замечательная для Московской церкви Александра Невского. И целого ряда памятников это стало источником. И Иона, вот мне кажется очень важным сопоставить даты. Это 100 лет после пожара. Как мне представляется, это не случайно. И главное отличие этой редакции от предыдущих состоит в том, что Иона туда включает все чудеса, которые совершились после этого пожара. То есть он своей редакцией пытается доказать, что мощи Александра Невского не сгорели. Он из степенной книги выписывает историю об их чудесном спасении. Они спаслись, и они продолжают источать чудеса. И надо сказать, что вот это внимание Ионы именно к факту спасения мощей, оно не только в житии проявляется. Я хочу показать еще одну рукопись, связанную с Ионой Думиным. Это список воскресенской летописи, который Иона Думин вложил во Владимирский Рождественский монастырь. В этой рукописи Иона Думин вырвал лист, где говорилось о пожаре во Владимире, о том, что мощи сгорели, вставил другой лист с выпиской из степенной книги, что мощи спаслись. И мне, конечно, всегда было очень соблазнительно предположить, что перед нами почерк, рука Ионы Думина. Но доказательств этому нет. Мы не знаем его автографа. Но то обстоятельство, что Иона, именно он сделал эту замену, она сомнению не подлежит, потому что замена сделана в конце XVI века, как раз тогда, когда Иона вложил эту рукопись во Владимирский Рождественский монастырь. Ну, мне не хочется сейчас много говорить вот об открытии последних буквально лет, о том, что во Владимире была построена первая церковь Александра Невского, потому что сегодня об этом уже шла речь. Но мне кажется, важно та констатация, которая сегодня еще раз прозвучала в докладе Татьяны Петровны Тимофеевой, что здание этой церкви сохранилось. Сохранилось вплоть до сводов, которые, может быть, и были переложены в XVII веке, но, тем не менее, они не XIX века. Это здание сохранилось, И вот оно сейчас видит такой скромной пристройки к Христорождественской церкви, Рождественского монастыря существует. И, конечно, оно нуждается в исследовании и вообще в том, чтобы придать этому факту большую известность. Самая первая церковь Александра Невского, она не только была построена здесь, во Владимире, но она и сохранилась. И характерно, и знаменательно, что она была построена на вклад Ионы Думина. Еще один сюжет, который вот сейчас мне представляется довольно спорным, но тем не менее, о котором нужно сказать, это, собственно, гробница Александра Невского. А сколько же их было? И в литературе разное количество указываются. Вот Татьяна Петровна Тимофеева насчитывает до 6-7 гробниц Александра Невского, включая кинотафы, включая гробницы с частицами мощей, которые существовали за все время. Проанализировав источники, как мне представляется, можно говорить о том, что до конца XVII века мощи Александра Невского существовали в одной единственной гробнице. Судя по всему, это была гробница первоначальная, в которой его погребли в 1263 году, и которую не выкапывали из земли, вопреки чуду об обретении мощей, о котором я говорил, рассказу об обретении мощей, который я упоминал, а как находились мощи Александра Невского на поверхности земли в белокаменной раке, так они и пребывали до конца XVII века, переживая пожары. И вот этим можно объяснить и то, что мощи, что храм горел, мощи горели. И тем не менее, все равно что-то оставалось, и это что-то продолжало храниться, какие-то их остатки отдельные, обгоревшие кости сохранялись и продолжали почитаться. И вот записка о пожаре 1681 года, которая была обнаружена в этих мощах при вскрытии мощей в 1922 году, потом была утрачена, и вот сейчас вторично ее подлинник обнаружен, о чем был сегодня прекрасный доклад Романа Александровича Соколова, на мой взгляд, тоже свидетельствует в пользу того, что мощи до конца XVII века пребывали в каменной гробнице. Да, и об этом же свидетельствует, например, упоминание во вкладной книге Владимирского Рождественского монастыря. До конца XVII века вместилище останков Александра Невского называется или гроб, или гробница. И только в конце XVII века, когда привезли из Москвы настоящую раку, сребропозлощенную, стали называть это вместилище ракой. И второе еще доказательство этого же тезиса содержится в описаниях Владимирских гробниц, которые с первой половины XVI века до конца XVII века, ну, их известно, мне известно 12 описаний Владимирских гробниц разных. И до конца XVII века ничего эти источники не говорят о какой-то раке Александра Невского. Хотя раки всегда фиксируют. Вот в 1645 году мощи Георгия Всеволодовича переложили в раку. С этого момента описи гробниц его числят в раке. В 1701 году переложили Андрея Боголюбского в раку. Все описи гробниц уже говорят, что он не в гробу, а в раке. Мощи Александра Невского в раке начинают числить с конца XVII века. Таким образом, как мне представляется, до конца XVII века мощи пребывали в каменном гробу, а в 1697 году в Владимир привезли раку, заказанную резохранителем патриарха Адриана, владимирским постриженником Боголепом Яковлевым. Он сам ее привез во Владимир, был такой вкладчик, очень богатый Владимирского Рождественского монастыря, впоследствии ставший архимандритом Владимирского Рождественского монастыря. И вот 1 августа переложили мощи уже в раку. Таким образом, на мой взгляд, не следует множить эти сущности и предполагать, что вот были еще некие раки, которые горели в пожарах. Было два реликвария. До 1697 года каменный гроб, после этого рака. И в этой связи, как мне представляется, Очень интересное предположение сделал Олег Михайлович Анисян, к сожалению, сегодня он в своем докладе об этом не упомянул. Во время раскопок в Южной галерее была открыта ниша. Дном этой ниши являлись остатки какого-то сильно пострадавшего древнерусского саркофага. Нижняя доска с остатками стенок. И Анисян тогда предположил, что это остатки древней гробницы Александра Невского, которую вмуровали в стену после того, как мощи переложили в раку. Ну вот это рака. Прямых, конечно, свидетельств этому нет. Однако в агиографических текстах косвенные все-таки, на мой взгляд, удается найти подтверждение этому. Например, вот в когда-то опубликованном, ну, в 2003 году опубликованном мной слове на переложение мощей Александра Невского, вот как раз из гробницы в раку, сказано, что там приводится грамота патриарха Адриана, архимандрита Владимирского Рождественского собора, и там есть такие слова, вот желтым выделены. «Лежат в соделанной истори раки, которые по доношению к нашей мерности от тамона несущего архимандрита Иосифа обветшала и лишилась приличной красоты». То есть вот этот древний гроб в плохом состоянии, вот он здесь зафиксирован. Плохое состояние этой гробницы Александра Невского зафиксировано еще и в степенной книге, где это середина XVI века, где описано то, как Иван Грозный перед походом в Казань молился у гроба Александра Невского. И его духовник Андрей, будущий автор степенной книги, увидел в гробу некую скважину, идущую параллельно полу, то есть продольную трещину. И он вложил туда руку, и язва на руке исцелела. То есть гробница, судя по всему, каменная, уже в середине XVI века имела большую трещину, была в плохом состоянии. К концу XVII века она обветшала еще в большей степени, переживя пожар 1681 года, а может быть и не он один. И после того, как мощи были переложены в раку, старую гробницу, ее не должны были уничтожить. Практика была все-таки сохранять эти реликварии. И ее замуровали в нишу, сделав вот такой, ну, такую реликвию. Ну, контраргументом может быть то, что ни в каком письменном источнике эта старая гробница, мурованная в стену, не фигурирует. Хотя, казалось бы, Рождественский монастырь описывали и краеведы. Описывали и церковные историки. Ни в одном есть описи церковного имущества, ни в одном описании ее нет. Но если мы обратим внимание на эти описи церковного имущества, то увидим, что там именно имущество описывается, а стенная ниша имуществом не является. А краеведы как-то странно описывали Рождественский монастырь. Очень кратко. Вот в отличие, скажем, от соборов, от Успенского собора, от Дмитриевского, монастырь описывался кратко. Может быть, это объясняется тем, что там был в это время архиерейский дом, что там, может быть, доступа такого не было для них, для краеведов. Трудно сказать, но вообще слабо документирована история Рождественского монастыря. И мне кажется, это не приходится удивляться, почему об остатках замурованной в стену гробницы ничего не сообщается. Кроме того, она имела статус реликвии до перенесения мощей. После перенесения мощей на месте их пребывания в соборе был установлен кенотаф, существовала гробница с частицей мощей, то есть уже другая стадия, что ли, была мемориализация памяти. Ну и, наконец, мне хочется актуализировать замечательный экспонат выставки, которую вот благодаря деятельности Владимира Суздальского музея-заповедника, сотрудничеству с епархией Владимирской, удалось представить на экспозиции. Это скульптура Александра Невского. Вот вчера, посмотрев на нее первый раз, до этого я ее видел только в церкви, там не подойдешь к ней, и на фотографиях, а тут удалось ее рассмотреть, у меня возникло предположение, что это элемент тоже раки Александра Невского. На раках святых было принято изображать скульптурное, помещать скульптурное их изображение. Есть целый ряд таких примеров. И эта скульптура, кстати говоря, самая первая, самая ранняя, я уже об этом говорил, скульптура Александра Невского. Как мне представляется, есть вероятность того, но это надо ее обмерить и сопоставить с размерами раки, которые сейчас находятся в Эрмитаже. Но есть вероятность того, что это одна из составных частей этой раки. Рака сейчас существует с крышкой, на крышке живописное иконописное изображение Александра Невского, но вполне могло быть, что существовало еще и скульптурное, точно так же, как существовали покровы на эту раку с изображением Александра Невского. Тут возможны были разные варианты. И надо сказать, что такая практика существовала. Например, вот когда канонизировали Георгия Всеволодовича другого Владимирского князя в 1645 году, то тоже установили раку. На крышке раки было живописное изображение Георгия Всеволодовича. В XVIII веке оно уже фиксируется как отдельно существующая икона. То есть эту крышку от раки с изображением князя сняли с раки и поставили в иконостас как отдельную икону. Как элемент крышки раки мог оказаться в селе Ворша? Предание говорит о том, что эта скульптура была изготовлена после, в процессе, в память перенесения мощей 1723 года. Действительно, через село Дмитриевское, как тогда Ворша называлось, двигалась эта процессия, зафиксирована документами. Но есть и другие свидетельства. А именно, что в 1710 году в этом селе стали строить церковь. И ходатайствовал об этом архимандрит Владимирского рождественского монастыря Боголеб, тот самый, который был инициатором изготовления раки. И он не только ходатайствовал о строительстве первой церкви в селе, но и вложил в эту церковь иконы из Владимирского рождественского монастыря в том же 1710 году. Вполне вероятно, что вместе с вложенными иконами была вложена и эта накладка на крышку раки. Но это только мое предположение, но в любом случае этот памятник замечательный. Такое уникальное свидетельство почитания Александра Невского именно во Владимирском храме. Ну и в заключение мне хочется привести текст самого последнего чуда от мощей Александра Невского, которое случилось в 1706 году во Владимире. Дальнейшая фиксация чудес от мощей Александра Невского нам неизвестна, а после этого мощи покинули Владимир. Вот покинули они через восточные ворота Владимирского рождественского монастыря, точнее, стена была рядом с воротами разобрана. Ну и по преданию ворота были заложены, и с тех пор через эти ворота движения не было. Ворота были деревянные, потом они перестроены были в камни, и по наблюдениям Татьяны Петровны Тимофеевой они были так и перестроены в заложенном виде. И это тоже одна из свидетельств почитания Александра Невского на Владимирской земле, которая сохранилась где-то вот там. Нет, вот там, до нашего времени. Ну и, конечно же, Александр Невский в числе владимирских чудотворцев, собора владимирских святых, продолжал изображаться на протяжении XVIII и XIX века, но это уже традиция не средневековая, а традиция нового времени. У меня все. Спасибо за внимание.
1: Прозвучала запись публичной лекции «Церковное почитание Александра Невского во Владимире» доктора исторических наук Алексея Владимировича Сиренова, директора Санкт-Петербургского института истории РАН, члена-корреспондента РАН. Программу подготовила Екатерина Степанова. До свидания.

0: прозвучала песнь Богородицы «Величит душа моя Господа» знаменного распева в гармонизации Николая Кедрова сына в исполнении хора Минского духовного училища.
1: Дорогие братья и сестры, в нашем эфире прямая трансляция из Спасо-Преображенского собора нашего города.

Всем.

Святый Боже, святый Крепкий, святый Бессмертный, помимо нас, слава

слава моя и возносяй Богу мою, глаза Моса Господу во славе, слышами от горы святые твои я, Аллах, славу, поставьте, как Господь заступит мя, не убоюсь вот тем людей, окрестно падающих на мя, воскрести, Господи, спаси меня, Боже мой, я тут и породили себя, дрожжующие и всуде, зубы грешников сокрушил и си, Господне, спасение, и на мне Твои благословения Твои, Аллах, славу, поставьте, как Господь заступит мя, Господи, да не ярче Твои, а лечишь мне, не же гневом Твоим накажешь мне, я постреду Твоя умножа во мне, утвердилась и на мне руку Твою, не стеление в плоти моей, от лица гнева Твоего, есть мира в костях моих, от лица грех мои, я то беззаконие моя, в лице души главу мою, я то время тяжкое тяготишь на мне, во смерти жизнь душа раны моя, от лица безумия моего, пострадав и спрятался до конца, весь день седуя когда, я понятная моя, наполнившаяся поруганием, и не исцеление в плоти моей, а зло предвых и принц это дела, река под воздыхание сердца моего, Господи, пред Тобой все желания мои, и воздыхание мое, вот Тебе не удаися, сердце мое смятися, остальная сила моя, и свет очи мои, и то есть со мною, друзья мои, и искренними, прямо мне приближившись и стажа, и ближние мои, встречи меня стажа, и нужда хотеть ищущие душу мою, ищущие желая мне глагола устоянная, и листивный весь день получался, а жить я глагол не слышал, и я бы не мне отверзаю свои, и бы я бы человек не слышал, и не выбыл всех своих обличения, и я бы на тебя, Господи, попал, ты услышишь, и Господи, Боже мой, и я бы век, да никогда порадуя меня брати мои, и в них там подбежатися нога мои, на мягкие речи ваша, я бы вас на рады готов, и болезнь моя предо мной есть выину, я по беззаконие мое вас возвещу, и попекуся в погресе моем, брати же мои живут, и победившись паче мене, и умножившись ненавидящие меня без правил, воздающие злая, возлагая на болгаху мя, за ней гоня благостыню, не остави меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня, возьми помощь мою, Господи, спасение моего, не остави меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня, возьми помощь мою, Господи, спасение моего, Боже, Боже мой, к Тебе утреннюю, возжада Тебе душа моя, сколь множествую Тебе плоть моя, и пусти не проход, не безводни, как во свете верить Тебе, видите силу Твою и славу Твою, я на душе милость Твоя паче живу, устне моим похвалите Тя, так вот благослужу Тя в животе моем, во имени Твоем воздержу руки мои, я к вам духа и масти, да исполнится душа моя, и устна моя, и восхвалит Тя уста моя, аще поминать Тя на постели моей, на утренних получался Тя, я буду идти помощник мой, и в крови греду Твоей возрадуюся, прилепе душа моя по Тебе, мне же приятно десница Твоя, Тей же суе и скажет душу мою, мне тут преисподней земли, предадятся в руки оружия, счастье лица вам будут, дальше возвеселиться в обозе, похвалится всякий лисень им, я мой заградившийся уста, глаголющих неправедная, на утренних получався вся, я бы повеси помощник мой, и в крови грену Твоей возрадуюся, пред душа моя по Тебе, мне же приятно снится Твоя.

Слава Тебе, Боже, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно и во веки веков. Аминь. Господи Боже, спасение моего, подни послав и вночи пред Тобою, да внинет пред вся молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему, яко исполнися зов душа моя, и живот мой к аду приближися, применит бы снисходящими в рот, в их яко человек без помощи, в мир без свобод, яко язвенные спящие во гробе, их же не поведут из их тому, и те от руки Твои я, смотри на вене ближе, положи же мя в гробе преисподним, те прикресенье смерти, на мне утвердися ярость Твоя, и вся молвы Твоя на вене и силами, удаливайся из знаемых моих отвиней, положи же мя мерзость Тебе, предан бы вине и сожда, очи мои из немогости от нищеты, возлав Тебе, Господи, везде, воздет Тебе руцы мои, еда мертвые Твои же чудеса, или врачи воскресят и исповедятся Тебе, еда повесится во гробе милость Твою и истину Твою в погибели, еда познала будут во тьме чудеса Твоя, и правда Твоя в земле забвенье, и аз к Тебе, Господи, возвал, и утро молитва моя притворится, Твою, Господи, отрежешь душу мою, отвращаешь лице Твое от меня, нищ есть во аз, и в труде под юности моей я, вознежится, смирися и изнемогу, на мне придушек гнев Твоим, устрашение Твое возмутишь мя, а вы тоже я вода, весь день я держа в купе, удалились от меня друга дни, искренне гадки, знаемых моих от страстей, Господи Боже, спасение моего, подни воззвав и в ночи пред Тобою, да внимет пред Тебя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему. Благослови душе моя Господа, и вся внутренняя моя, и святую Его. Благослови душе моя Господа, и не забывай всех воздаяний Его, очищающего вся беззаконие Твоя, исцеляющего вся недуги Твоя, избавляющего от исцеления живот Твой, венчающего тебя милостивыми дронами, исполняющего во благих желание Твое, обновиться я до упорно юность Твоя, творя милости Господи, судьбу всем обвинимым, сказав пути Твоя Моисеуми, сыновом Израилевым, хотение Своя, щедро и милости в Господе, долго терпелив и много милости, не до конца прогневается, не же вовек враждует, ибо беззаконие в нашем сотворит из сна, не же вовек в нашем восстал из сна, и я буду высоте не вести, он земли утвердил, есть Господь милость свою, на боящихся его, или как стоят восток, царь запад, удалились от нас беззаконие наше, и я тоже щедрый отец сына, ущедрый Господь, боящихся его, я бы той познал создание наше, помянул я бы век весны, человек, яко трава дни его, яко цвет земли так он цветет, яко дух против нем и не будет, и не познает в того места своего. Милость же Господня от века и до века на боящихся его, и правда его о сыне, сынов, хранящих завет его, и помнящих заповеди его творите я. Господь на небеси уготовил престол свой, и царство его всеми обладает. Благословите Господа все ангели его, сильные крепости и утворящие слово Его, услышите глаз словес Его, благословите Господа вся сила Его, слуги Его, боящие воли Его, благословите Господа вся дела Его, на всяком месте владычество Его, благослови душе моя Господа, на всяком месте владычествие Его, благослови душе моя Господа, Господи, услыши молитву мою, внуши моление Твое воистине Твоей, слыши мя в правде Твоей, и не вникни в суды с рабом Твоим, яко не оправдится пред Тобой вся жены, яко погнал вражду душу мою, смирил я из землю живот мой, посадил я из темы, яко мертвое века, не умный во мне дух мой, во мне светится сердце мое, помянув ты не древние, поучися во всех верен Твоим, творение руку Твоей поучался, воздев Тебе руки мои, душа моя по земля безводная Тебе, скоро услыши меня, Господи, исчезет дух мой, не отвати лица Твоего от меня, и уподобляйся нисходящим в рот. Слыши, но сотвори мне за утро милость Твою, и я по ночам упомал. Скажи мне, Господи, путь Божий пойду, и я по Тебе взял душу мою, и из меня враг мой, Господи, Тебе приведу. Научи меня творить и волю Твою, и я, что Ты есть и Бог мой,
Дух Твой благий наставит меня на землю праву, имени Твоего ради, Господи, живище я в правду Твоею, и святеши он печали душу мою, и милостью Твоей потребище враги моя, и погубище вся, жарящая души моей, и я глава, прав Твой есть. Услыши меня, Господи, в правде Твоей, и не вниди в суд срамов Твоих. Услыши меня, Господи, в правде Твоей, и не вниди в суд срамов Твоих. Дух Твой владей наставит меня на землю праву, слава Отцу и Святому Духу, и ныне и присно и

Пятница – это правильный черный рассказ. В субботу накануне воскресного дня Вселенской книги и воскресенье также были другие ранее всех неволчих действий. С воскресным днем. Thank you.

даст ростерпим от лайне на кресте, отеческого исполнились и благоволение брони Иисусе всяческая, тем же победы без тебе, си пойди.

собравшись языки его, познание Твое велико, поклоняющийся Господи, славу Твою распятию, Пресвятая Богородица, спаси нас, и оживись, работ божественный, обновив Христа ровши, страстивые гнули, прегрешений, смущений, чистое оживим, светом

0: смерти избавились я по всесиле, и поющий глаголе, если я разве тебе, Господи, человека нуще,
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, не может слово тебе человеческое, ниже язык, тема похвалить достойно, из тебе возвестили, жизнь Христос, воплотитесь, пречистая.

Если повинение твое жестодавши воспеваю верни, и поклоняемся ли я то от связавши себе смерти, я того всесильный, и мертвое самоспесил и сильный, врата смертвое сокрушил и сильный, и держава Адаму не сложил и си, я как Бог. Тем же земнородный славословен тебя любовью воскресшего, и не сложившего разум и державу всепамятную, всех воскресившего в тебя веровавших, и мир избавшего от стрел змеиных.

тому змеиное ложное обожение подлагает Христос по благодати человеческой.

0: твоему, я ждал боимся, прежде землю воды, как везде возвращения. Ты волоси меня во смерти, затмена в одном утробе ради многого, в высоте летения, воскресенье твои.
1: А воно, что не присутствует ночи снов, и воскресенье утром.

0: Всего ради погребения Твоему и воскресения верой поклоняемся. Им же я помог мир весь, просвети мне силы.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас, дай, дай собрание злочестивых, не проповедующих тебя, як я нечистую боголатерь. Ты, Бог, врата Божия, света, явилася и сина, мрак пришей.

поклятую, что на нас потребил Иси, какие же продадаем ребро.

0: Божие проповедовали тогда, сами сыпали кровью Виша, но нам мысль, живот, впечатление Его.
1: Пресвятая Богородица, спасибо, умерщвляется в себе, и тление упражняется от одного осуждения. О, Владычице, плоду Твоему неразившейся, жизнь породила из Его исцеления, избавляющую пойму.

0: воскресенье Твоему, рыдающего страсти Твоей солнце, во мрака влечеся, и во дни по всей Владыка земли свет полегче в океан, благословенный си Боже, Отче наши.
1: Мама, Господи, Христу Твоему Жеством и воскресенью, во страстного образа, Израиля избавление от работ фараонские, распинается болью от него, и разрешается обеление согрешений, ему же верный поем, Избавителю Боже, благословение си.
0: Пресвятая Богородица.

пророкоубийцы люди, богоубийцы, завистные не задела, тебе на крест вознесшие слов Божий, и Боже превозносим во вся веки. Аллоусы, у твоему чеснову и воскресенью ужасеется суд, да повышни волю и на землю, надо на крепость разрушить и крестовым удивлением, и вся возлигать и звать, возрасте благословите священницы постой, люди превозносите во вся веки. Пресвятая Богородице, спаси нас, под злощенную ризою, я тоже царицу, сын твой, просвети царю духа, тебе унизую, себе поставит и чистая, и Боже превозносит.

0: нравится тварь и нашу цветенья внутри. И создал тебе ты посая Бог, где твоя смерть, ты не жалов, вот совет, где твоя ади победа, не сложись в землю, позависимый ровно, я бы подал в гробе,
1: пресвятая.

знакомил с болезненной, недостигной, мирной и доброй ответа на страшном судище Христове. Со всеми святыми, помянувши сами себе друг друга,

сердце тебе помолюсь, Господи. За утрудность и глаз мой, за утрудность представить и утрящим я, яко Бог не хотя беззаконие ты иси, не приселится к тебе лукавые, ниже прибудут беззаконие, и предощима твоима. Возненавиделся вся делающая беззаконие, погубивший всякого говорища лжу, мужа крови листива внушается, Господь. Боже, множество милости Твоей я, внизу в дом Твоей поклонись, как в храму святому Твоему страсти Твое. Господи, наставь правдой Твоею, враг моих ради, исправи при Тобой путь мой. Яко не свой всех их истины, сердце их стоит на гроб, утверд гортани, языки своим нещаку. Суди им, Боже, да отпадут от мыслей своих, по множеству нечестия их извини я, яко приогорчишь Тебя, Господи, и да возвеселятся все уповающие на Тя, вовек возрадуются и вселишься в них, и похвалится о Тебе любящие имя Твое, яко Ты благословишь и праведника, Господи, яко оружием благоволения венчал еси нас. Господи, в Тебе лище вылези нам род и род, прежде даже горам не выйти и создатися земли и вселений, и от века и до века Ты еси, не отврати человека во смирение и реклыси, обратитесь, сынове человечести, яко тысяча лет пред очима Твоим, Господи, яко день вчерашний, и жеми мои, и день страж ночная, уничижение хлеба будут, утро яко трава мимо идет, утро просветит и придет, на вечер отпадет, ожестеет и исхнет, яко исчезок гнев Твоим ярости, и ярости Твоей смутимся, положил себе закон наше пред Тобою, век наш просвещение лица Твоего, яко все дни наши усходящие гнев Твоим исчезоком, лето наше, яко паучина паучакуся, нет, и лет наших ниже 70 лет, паще же в силах 80 лет, и множи их труд и болезнь, яко приедет кротость на ныне накажемся, кто весь держав гнева Твоего и страха Твоего ярость Твоей чести, яснису Твоя так и скажи мне, и окованное сердце мудрости, обратися, Господи, доколе, и молен будет на рабы Твоя, исполнихомся за утро милости Твоей, Господи. И возрадовахомся, и возвеселихомся во все дни наши возвеселихомся. За дни вня же смирилные се лето, вня же видихом злая, и призви на рабы Твоя, и на дела Твоя, и наставит сыны их, и будет следовать Господа Бога нашего на нас, и дела рук наших исправи на нас, и дела рук наших исправи. Милость и суд воспою Тебе, Господи, пою и разумею пути непорочне, когда приедешь и ко мне, прихождах не зловея сердце моего посреди дома моего, не предлагах пред очима моим обеть закону преступную, творящее преступление возненавидев, не прельпи мне сердце сроптиво, уклоняющегося от меня лукавого не познав, оклеветающего до искреннего своего себя изгоня, гордым оком и несытым сердцем семье едя, очи мои, наверное, земли посаждать я со мною, ходя и по пути непорочной семьи служаши, не живяши посреди дома моего творе гордыню, глаголи неправедные, не исправляши пред очима моима, во утре избивався грешной земли, еже потребите от града Господня, вся делающая беззаконие. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя.

Ангел сей силы на гробе твоем, и стригущий омертвеша, и стоящий Мария во гробе, ищущий причистого тела твоего, пленилась и ад не искусись от него, встретилась и деву дары и живот, воскресы из мертвых, Господи, слава Тебе, и ныне и присно и во веки веков, аминь. Что Ты наречево благодатное небо, яко воссиялось, и солнце правды, рай, яко прозевлаясь, и свет нетления, деву, яко пребылаясь, и нетлена, чистую матери, яко имела истина святых Твоих объятиях, Сына всех Бога, того моли спастися душам нашим, стопы моя направи по своей си Твоему, и да не обладает мною всякое беззаконие, избави меня от клеветы человеческие, и сохраню заповеди Твоя, лице Твое просвети на раба Твоего, и научи меня оправданием Твоим, да исполнится уста моя хваление Твоего, Господи, я когда воспою славу Твою весь день великолепие Твое. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти реки наши, Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Отче наш, иже еси на небесе, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси, на земли, хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, якоже мы оставляем должников нашим, и не веди нас в свои искушения.

Живоначальные длани, умершие от мрачных удолий, жизнодавец воскреси, всех Христос Бог, воскресение подойдя человеческому роду, есть Бог всех Спаситель, воскресение и живот, и вот все. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякий час, на небеси и на земле поклоняемые славы Христе Божие, долго терпелие, много милосердие, много благоутробнее, и же праведное любви, грешное милое, и же всязывай по спасению обещания ради будущих благ. Сам, Господи, прими наше в честь и молитвы, и исправь живот наш к заповедям Твоим, души наши освети, телеса очисти, помышления исправи, мысли очисти, избави нас от всяких скорби, зол и болезней, огради нас святыми Твоими

Явится на нас свет лица Твоего, да мне будет свет неприступный, и справи славы наших дел и заповеди Твои, молитвами причистой Твоей Матери всех Твоих святых.

Дорогие братья и сестры, закончилась прямая трансляция богослужения из Спаса-Преображенского собора.

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: В эфире радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС, 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: Старейшая православная радиостанция «Голос православия» представляет из своих фондов программы о церковных праздниках и православных святых, о таинствах церкви и значимых событиях церковной истории, передачи по страницам книг современных богословов и проповедников. Слушайте передачи радиостанции «Голос православия» ежедневно со вторника по пятницу в 9:30, по субботам и накануне двунадесятых праздников в 22:30.
3: Пора миру, лежащему во зле, противопоставить не чудо, не авторитет, а тот ликующий облик добра, любви, надежды и веры, от отсутствия которых задыхается человечество. 13 сентября, день рождения протопресвитера Александра Шмемана. Каждое воскресенье в 9:00 утра в эфир выходит передача радиостанции «Голос православия», подготовленная по книге отца Александра Шмемана «Литургия смерти и современная культура». В 13:00 начнется передача, подготовленная по дневникам отца Александра, читает Ольга Суровикина. А затем, в 13:30, вы услышите беседу с сыном отца Александра, Сергеем Александровичем Шмеманом. Дневникам отца Александра также посвящена передача, которая выйдет в эфир в 19:05. Вы услышите беседу протоиерея Александра Степанова и протоиерея Георгия Митрофанова.

Песнопение «Глазом моим» композитора Александра Архангельского прозвучало в исполнении хора издательского отдела Московского патриархата под управлением Ариадны Рыбаковой.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из Апостола и Евангелия. Прозвучит 176-е зачало второго послания к Коринфянам, отрывок из 4 главы.
1: Братья, Бог, сказавший «из тьмы да воссияет свет», воссиял в наших сердцах, чтобы мы и далее несли свет знания о славе Божией в лице Иисуса Христа. Но это сокровище мы носим в глиняных сосудах, чтобы видно было избыток силы от Бога, а не от нас. Отовсюду теснимые, мы не раздавлены, в безысходности находим выход, гонимые не покинуты, поверженные не уничтожены. Всегда носим в своем теле умирание Иисуса, чтобы в нашем же теле явила себя и жизнь Иисуса. Ведь мы, пока живем, всегда предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы в нашей смертной плоти явила себя и жизнь Иисуса, так что в нас действует смерть, а в вас — жизнь. Но так как у нас тот же дух веры, о котором написано «Я уверовал и потому стал говорить», и мы веруем и потому говорим, ибо знаем, что тот, кто воскресил Господа Иисуса, и нас воскресит с Иисусом и поставит вместе с вами перед собою. И все это ради вас, чтобы изобилие благодати Божией вызывало все более изобильное благодарение множества людей во славу Божию. Второе послание к Коринфянам, глава 4, стихи 6 по 15. Некогда пророк Исаия возвещал о том времени, когда народ, ходящий во тьме, увидит свет великий. Книга пророка Исаии, глава 9, стих 2. Апостол Павел вспоминает это пророчество, когда пишет, что это время настало. Бог дал ему увидеть этот великий свет, свет знания о славе Божией в лице Иисуса Христа. Бога не видел никто никогда. Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 18. «Но видевший меня, — сказал Спаситель, — видел Отца». Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 9. Однако увидеть Бога в лице Иисуса Христа способен только тот, в чье сердце прольется свет благодатного откровения. Апостолу такая благодать была дана, и теперь его, Павла, обязанность — нести этот свет далее, просвещая живущих в стране тени смертной. Книга пророка Исаии, глава 9, стих 2. Апостол пишет о своем великом даре апостольского служения, которому и посвящено второе послание к Коринфянам. Павел — великий апостол. И он сознавал свое величие, разумеется, мудро понимая, что этим величием он обязан не себе, а Богу и божественной благодати. Но, как правило, люди в своем обыденном сознании считают, что если некто служит великому делу, то он должен и являть в себе это величие внешним образом, быть представительным, то есть желательно обладать влиянием, быть богатым, здоровым, красивым, красноречивым и так далее. Но ведь ничего такого у апостола Павла внешне не проявлялось, и противники постоянно указывали на его немощи, на его слабости, на его болезни, на все эти якобы унижающие моменты в его жизни, как на аргументы против его апостольского авторитета. Отвечая своим критикам, апостол пишет, что свет благодати, драгоценное сокровище Христовой веры и апостольства, он носит в глиняном сосуде хрупкого, тленного, земного существования. Высота служения и человеческая немощь. В этом несоответствии он усматривает глубокий смысл. Какой же? Чтобы видно было, пишет он, что избыток силы от Бога, а не от нас. Иначе говоря, положительное эхо и впечатляющий результат его служения нельзя считать заслугой его, слабого и немощного человека. Это дело Божие. И апостол, дабы мы помнили, что немощь наша, а слава Божия, не устает повторять парадокс. «Когда я немощен, тогда силен, ибо в немощи совершается сила Христова». Второе послание к Коринфянам, глава 12, стихи 9-10. Здесь звучит тема переживания креста, который несет в своей жизни каждый христианин. Звучит и тема переживания силы Христовой, которая открывается в жизни каждого верующего. В четырех антитезах апостол описывает свою ситуацию. Он тесним, загнан в тупик, гоним, повержен. Но при этом он не раздавлен, находит выход, не оставлен, не уничтожен. В этом преодолении земных немощей можно было бы усмотреть своего рода стоическую позицию, ведь именно стоики призывали к выдержке и терпению. Более того, они рассматривали беды, выпадающие на долю человека, как нечто положительное, как воспитательное средство. Но нет, апостолу Павлу такая позиция чужда. Для него зло есть зло, и скорби — суть скорби. И в их преодолении он видит не проявление его собственной силы воли и характера, но знамение силы Божией, действующей в нем. Свою удивительную стойкость в земных скорбях апостол поясняет парадоксом. Он всегда умирает, чтобы видно было, что он жив. Но это возможно только в свете веры в Евангелие креста и воскресения. Таинственное причастие Иисусу Христу, даруемое через веру и крещение, делает наши неизбежные в этом мире страдания не бессмысленным тлением, не страшным знамением грядущего ухода во мрак небытия, но знамением тесного общения с распятым, единства с его судьбой. И это единство в скорбях и смерти распятого есть также единство в жизни воскресшего. Ныне эта жизнь реализуется в нас как утешение в скорбях и в их преодолении. Это тоже знамение, знамение грядущего блаженства вечной жизни. Слова апостола Павла о чудесном превращении смерти в жизнь читаются во время совершения таинства крещения. «Все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились». Мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Послание апостола Павла к римлянам, глава 6, стихи 3 и 4. Победа Иисуса Христа над смертью действует и в нашей земной жизни. Такова радость быть христианином. И дай нам Бог не впадать в искушение, но всегда ощущать в себе Христову победу, постоянно прозревать простирающийся в вечность смысл всего, что сопровождает нас в этой жизни. Умираем, чтобы оживать. Конечно, это чудо, чудо и непостижимость. Об этом апостол Павел не устает повторять. Так, например, он образно описывает возникновение жизни и смерти на примере бросаемого в землю семени. Оно, как семя, умирает, но из него появляется совершенно новое тело. Из тления ветхого появляется новое, из ничего появляется нечто. Так мы верим, что Бог сотворил мир из ничего. Это чудо творения Божие. Когда из мертвого вещества появляется жизнь, то это тоже чудо Божие. Как мертвое может стать живым? Как могут начать жить безжизненные камни? Как может возникнуть даже простейшее живое существо из набора мертвых элементов? Это чудо Божие. Из мертвого — живое. И апостол ощущает в себе это чудо в каждый момент своей земной жизни. Но замечательно и то, что страдания апостола — его постоянное умирание во Христе дает ощущение жизни не только ему, но и тем, кому он возвещает Евангелие. «В нас, апостолах, — пишет он, — действует смерть, а в вас, коринфянах, которым мы возвещаем Евангелие, действует жизнь. Мои скорби, — говорится в другом послании, — ваша слава». Послание к Ефесянам, глава

0: Дух дает каждому верующему. Апостолу Павлу был дан великий благодатный дар «говорить». Обыкновенно переводится как «говорить», но апостола Павла означает «проповедовать», «благовествовать». И эта благодать нести слово Евангелия, изобильно излившееся на апостола, благодаря его труду, его скорбям и его жизни во Христе, достигала очень многих людей, производя в них безмерную благодарность Богу. Все во славу Божию. Такова цель жизни и деятельности апостола Павла. Мысли, излагаемые апостолом в защиту своего служения и для осмысления своих скорбей, важны для каждого христианина. Подумаем только, как часто мы соблазняемся, смущаемся несоответствием между дарованным нам участием во славе Божией и нашими немощами, которые мы ежедневно испытываем. И не только нашими, но и немощами Церкви, которые мы критикуем. Апостол предупреждает, сами по себе мы — хрупкие сосуды, и Церковь, какова она на земле, тоже. Но тем не менее, эти сосуды, хотя и хрупкие, носят в себе сокровище божественной благодати. Единение со Христом в Его страданиях в конце концов приносит благой плод, и не только нам самим, но служит к освящению и для полноты жизни тех людей, которые вверены нам Богом в семье, в дружбе, в любви, в Церкви.
1: Прозвучало апостольское чтение в неделю 15-ю по Пятидесятнице. Перевод и комментарий архимандрита Инария Ивлеева. Читал Константин Малышев.
2: Послушайте 92-е зачало Евангелия от Матфея. Отрывок из 22-й главы.
3: В то время законник некий приступил к Иисусу, искушая его, и спросил, говоря: «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою твою, и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки». Когда же собрались фарисеи, Иисус спросил их: «Что вы думаете о Христе? Чей он сын?» Говорят ему: «Давидов». Говорит им: «Как же Давид по вдохновению называет его Господом, когда говорит: „Сказал Господь Господу моему: сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих“? Итак, если Давид называет его Господом, как же он сын ему?» И никто не мог отвечать ему ни слова, и с того дня никто уже не смел спрашивать его.
4: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня Христос дает нам, или скорее напоминает нам, о двух основных заповедях. О том, чтобы любить Бога всем нашим сердцем, всем нашим умом, всеми нашими силами, то есть всей властью и способностью любить, какие нам даны, и ближнего своего любить, как самого себя. Когда мы слышим слово «заповедь», мы всегда воспринимаем его как приказ о том, что мы должны сделать, а если не сделаем, то понесем ответственность, последует возмездие. Но это слово имеет более широкий смысл. Оно означает завещание Божье нам, когда, сотворив нас, Он одарил нас свободой, способностью стоять на собственных ногах, дал нам власть выбора и власть следовать нашему призванию или отвергнуться от Него. И вот это не приказание от Бога, это как бы напутствие или завещание, в том смысле, в котором человек, когда умирает, оставляет завещание, чтобы его наследники выполнили. Было бы во мне желание уметь любить Бога и умом, и сердцем, и всей силой любви, какая только может сыскаться во мне, но я знаю, что даже не стремлюсь любить Его с таким совершенством, с такой полнотой самоотдачи. как страх.

0: Странно и как печально быть любимыми так, как нас любит Бог, и отзываться двоящимся сердцем. Он так нас любит, что призывает нас к бытию и берет на себя риск, потому что Он отдает нам свою любовь, зная, что она может быть отвергнута. А мы все знаем, что значит открыть свое сердце человеку и быть отвергнутым. «Ты мне не нужен. Может, ты любишь меня? Мне-то что? Я хочу быть свободным, я хочу быть самим собой. К чему мне твоя любовь?» Мы также можем познать меру Божьей любви к нам по дару Его нам во Христе. Он стал человеком. Он стал одним из нас. Он называет нас своими братьями и сестрами. Он отдает свою жизнь за нас. Если кто-либо, он, она, положит свою жизнь за друга, за глубоко любимого человека, тем более за человека, который даже не отдает себе отчета об этой жертве, мы были бы озадачены и потрясены, мы бы остановились и задумались, мы поставили бы себе вопросы. Как же возможно, что мне нечем, что мне нет ничего, чем ответить на дар Христов, на то, что не только предложено, но и дано такой ценой? И тем не менее, я знаю о себе самом, что это так. И я думаю, что нет среди нас никого, кто не отдавал бы себе отчета, что даже и не стремится поистине любить Бога всем своим умом, всем своим сердцем, всей силой любви, всей мощью, какая только есть. И вот дальше нам дано слово, предостережение святого Иоанна Богослова в одном из его посланий. «Если кто говорит, я люблю Бога, но не любит своего ближнего, тот лжет, потому что как может он говорить о любви к Богу невидимому, неосязаемому, когда он даже не способен любить своего ближнего, который конкретен, осязаем, чья нужда вопиет к нему, чья любовь предложена подчас так щедро, подчас так робко?» И вот вторая заповедь Христа, второе слово жизни, которое он нам предлагает – если ты хочешь научиться, как любить Бога, хотя бы зачаточно, научись любить своего ближнего. Но как? Тотчас же в нашей заносчивости мы думаем, как бы нам возлюбить ближнего великодушно, героически, жертвенно. Христос же говорит, люби ближнего, как самого себя. Что это означает? Прежде всего, на самом простом материальном уровне, это означает, что чем бы ты ни обладал, чем бы ты ни пользовался от жизни, позаботься, чтобы хоть один человек, один единственный человек получил бы от тебя столько же, сколько ты берешь от жизни. И это может нас повести очень-очень далеко, потому что ничего подобного мы не делаем. Если подумать о том, сколько мы берем, и берем, и берем, и требуем, и снова требуем, а потом сказать «хорошо, каждое мое требование – требование моего ближнего. Все, что я беру, должно быть дано той же мерой моему ближнему, хотя бы одному человеку», то как щедра была бы жизнь. И если мы научимся этому, то очень возможно, что мы научимся любить и Бога. И сегодняшнее Евангелие – нам дает указание об этом – любить нашего ближнего, любить даже самого дорогого из ближних всем сердцем щедро. Мне и каждому из нас мешает моя сосредоточенность на себе самом. Нет другого пути, чтобы научиться любить кого бы то ни было, кроме как отрешиться от себя. Именно это говорит Христос – отвернись от себя, отвернуться от себя – означает именно это. Вместо того, чтобы жить для себя, не глядя ни на что другое, не сосредотачиваясь ни на чем другом, отвернись, посмотри, как широка жизнь, как глубока, как богата. Отвернись от себя и посмотри, вглядись в человеческие лица, вглядись в человеческие обстоятельства, вглядись в человеческие нужды, вглядись в человеческую радость. Посмотри и увидь, и оторвись от себя самого. И тогда ты сможешь увидеть других, какими они есть, видеть их нужду, видеть их голод, их радость, их нищетность. И тогда ты сумеешь дать. Сначала немножко, А потом, чем больше ты будешь давать, тем больше сможешь давать и любить, как любишь самого себя, той же мерой. Каждый из нас жаждет полноты жизни, исполнения, чуда жизни. Дадим его другому. И когда мы научимся отворачиваться от себя, чтобы давать другим, мы увидим, что наше сердце стало способным повернуться к Богу открыто, любовно, благодарно, радостно. Это начало, эта заповедь Христа «Люби ближнего, как самого себя» дана слабейшим из нас, потому что каждый из нас в конечном итоге никого не любит лучше, чем самого себя, самое себя. Так что вот самая простая мера. Мы знаем, что нам делать, мы знаем, как, сколько, с какой полнотой. Так сделаем же. И тогда, освободившись от порабощения, от рабства самим себе, мы увидим, как широко наше сердце, как сильны и как многих мы можем любить, и как мы можем начать любить Бога истинно всем нашим умом, всем нашим сердцем, всей нашей силой любви в нашей хрупкости. Потому что не сила составляет сущность любви, а хрупкость, уязвимость того, той, кто отдает себя щедро, застенчиво, радостно. Аминь.
1: Прозвучала проповедь митрополита Суржского Антония. Читал священник Леонид Казаков.
0: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
2: Тринадцатого сентября, 31 августа по старому стилю Православная Церковь празднует положение честного пояса Пресвятой Богородицы в Константинопольском Влахернском храме. Это событие произошло в конце IV века. Сегодня празднуется память одного из величайших святых Православной Церкви, священномученика Киприана, епископа Карфагенского, жившего в III веке. Богатый, знатный, прекрасно образованный сын сенатора-язычника, он принял крещение довольно поздно, в возрасте 46 лет. В 248 году он стал епископом города Карфагена в Северной Африке. На этом поприще он проявил себя не только как муж святой жизни, крупнейший христианский богослов, чьи сочинения будут читаться на Вселенских соборах как выражение учения церкви, но и как мудрый церковный управитель. Он был весьма строг в вопросах соблюдения церковного устава и был готов на личное самопожертвование во времена бедствий. Он отлучал от церкви тех, кто вносил в нее разделения и раздоры, а во время моровой язвы сам ухаживал за больными и хранил мертвых, причем не только христиан, но и язычников. В 258 году, в царствовании императора Валериана, святитель Киприан Карфагенский принял мученичество за Христа, отказавшись принести жертву идолам. В этот день вспоминается еще один святитель, константинопольский патриарх Геннадий, живший в V веке. Подобно святому Киприану Карфагенскому, он управлял своей паствой с рвением и строгостью, не допуская отступлений или искажений Христовой истины. Так же, как Киприан, он особенно заботился о достоинстве пастырей своему святому сану. Известен случай, как после его молитвы об исправлении или же отторжении от церкви недостойного клирика, этот священник в тот же день был найден мертвым. В другом примере силы святительской молитвы житие рассказывает о наказании иконописца, предавшего иконе Спасителя сходство с изображением Зевса. У иконописца иссохла рука, и он получил исцеление после того, как принес покаяние патриарху Геннадию. Для устранения возникших в церкви беззаконных действий и ложных учений святитель Геннадий созвал поместный собор, на котором была осуждена ересь Евтихия и запрещена симония, то есть посвящение в сан за плату. Святитель заботился о том, чтобы лица, желавшие принять священный сан, были хорошо знакомы со Священным Писанием и знали наизусть псалтирь. Во время патриаршества святителя Геннадия в Константинополе был построен храм в честь святого Иоанна Предтечи. Тогда же некий сенатор Студий, пришедший из Рима, основал монастырь, который стал известен впоследствии как Студийский. Святитель Геннадий рукоположил во пресвитера преподобного Даниила Столпника. Святой патриарх управлял Константинопольской церковью 13 лет и мирно скончался в 471 году. В сонме новомучеников и исповедников российских сегодня празднуется память священномучеников пресвитера Александра Любимого и диакона Владимира Двинского, пострадавших в 1918 году, и священномучеников Михаила Косухина, приговоренного к расстрелу в 1937 году, когда ему было уже 79 лет, и Дмитрия Смирнова, принявшего мученический венец в 1938 году, когда священнику было 70 лет. Священномученики Александр Любимов и Владимир Двинский были расстреляны вместе в 1918 году в Псковской губернии. Отец Александр Любимов родился в 1884 году в деревне Полонск Псковской губернии в семье священника. Закончив в 1905 году Псковскую духовную семинарию, он поступил работать учителем в приходскую школу. Через год был рукоположен во диакона, а затем в иерея к Свято-Троицкому кафедральному собору в городе Псков. В 1907 году он был назначен в Ильинский храм Полонского погоста Псковской губернии. Это был многочисленный приход, при котором действовала богадельня. Отец Александр вел широкую преподавательскую деятельность, являясь законоучителем сразу в четырех школах. Диаконом в Ильинском храме служил Владимир Двинский. Совместное многолетнее служение связало их узами духовного родства. Отец Владимир Двинский происходил из рода священнослужителей. Отец его также служил в Полонске. Семья Двинских жила в родовой усадьбе, которая располагалась рядом с Ильинской церковью. Отец Владимир, кроме исполнения своих диаконских обязанностей, много лет трудился на поприще духовного просвещения. Он состоял законоучителем в двух земских школах. И своим детям, которых было пятеро, он старался дать образование. Всего в Ильинской церкви он прослужил 40 лет, 30 из которых в сане диакона. После Октябрьского переворота отец Александр и отец Владимир продолжали совместное служение на своем приходе. Когда начались гонения на церковь, оба священнослужителя оставались верными своему долгу, проповедовали, разъясняли суть происходящих событий и призывали прихожан отстаивать церковное имущество. 10 сентября 1918 года оба священнослужителя были арестованы по доносу. После короткого допроса отделом Петроградской ЧК они были приговорены к расстрелу. Приговор был немедленно приведен в исполнение. Расстрел производила группа чекистов в роще за Полонским погостом. Наш церковный календарь продолжится рассказом о положении честного пояса Пресвятой Богородицы. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
3: После блаженного Успения Пресвятой Богородицы ее одежды, среди которых был и пояс, передавались верующими в Иерусалиме из поколения в поколение как святыни. В правление греческого императора Аркадия, сына Феодосия Великого, честной пояс Пресвятой Богородицы был перенесен из Иерусалима в Константинополь. По повелению императора его положили в особо устроенном ковчеге. В 408 году Пульхерия, сестра вступившего на престол Феодосия-младшего, перенесла святыню в построенный для нее в Константинополе храм. Честной пояс Пресвятой Богородицы находился здесь в драгоценном ковчеге, запечатанном царской печатью. В IX веке супруга императора Льва-философа, Зоя, страдавшая тяжкой болезнью, однажды во сне получила откровение, согласно которому ее выздоровление должно было наступить после возложения на нее пояса Пресвятой Богородицы. Императрица поведала об этом императору и патриарху Константинопольскому, после чего ковчег решено было открыть. Пояс был обнаружен неповрежденным. После того, как руками патриарха он был возложен на императрицу, болящая тотчас получила исцеление. Все свидетели этого чуда прославили всемилостивого Бога и его пречистую Матерь, после чего святыня была с благоговением возвращена в ковчег. Греческая церковь в начале X века, воспоминание об этом событии, установила празднование положения пояса Пресвятой Богородицы, которое впоследствии стало совершаться и русской церковью. В конце X века пояс был разделен на три части – византийские императоры нередко брали с собой эту святыню в военные походы. Однажды после поражения греков часть пояса перешла к победившему болгарскому царю Коломану. Еще одна часть была перенесена в Грузию дочерью византийского императора Романа III, Аргира, которая вступила в брак с грузинским царем Багратом. В начале XIX столетия эта святыня была преподнесена дочерью последнего грузинского царя Георгия XII, Ниной, в дар русскому императору Александру I при вхождении Менгрельского царства, которым она управляла, в состав Российской империи. Александр I повелел украсить дар драгоценными камнями и с признательностью возвратить в Грузию. Другая часть пояса Пресвятой Богородицы была пожертвована в 1151 году князем сербским Лазарем на Афон в Отопецкому монастырю. Здесь пояс разделили на две части. Одна половина была вложена в крест, другую во время эпидемии выносили к народу, и страждущие получали от нее исцеление.

0: завершит наш церковный календарь житие священномученика Киприана, епископа Карфагенского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Священномученик Киприан, епископ Карфагенский, родился около 200 года в городе Карфагене, это Северная Африка, где протекала вся его жизнь и деятельность. Он был сыном богатого сенатора-язычника, получил прекрасное светское образование и стал блестящим оратором, учителем красноречия и философии в Карфагенской школе. Он часто выступал в судах как ходатай и защитник по делам своих сограждан. Киприан впоследствии вспоминал, что долго оставался в глубокой мгле ночной, далекий от света истины. Состояние, доставшееся от родителей и нажитое своей деятельностью, знаменитый ритор тратил на роскошные пиры, но они не могли заглушить в нем жажды истины. Заинтересовавшись христианством, он познакомился с сочинениями пресвитера Тертуллиана. Впоследствии святитель писал, что ему казалось невозможным тогда при его навыках достичь обещанного спасителем возрождения. Из такого тяжелого и нерешительного состояния его вывел друг и руководитель, пресвитер Цицилий. В 46-летнем возрасте ученейший язычник был принят в христианскую общину как оглашенный. Еще до принятия крещения он роздал нищим все имение и переселился в дом пресвитерия Цицилия. Примерно через год после крещения святой был рукоположен во пресвитера, а когда умер карфагенский епископ Донат, все единодушно избрали епископом святого Киприана. Он дал свое согласие, повинуясь настоятельным просьбам, и был рукоположен во епископа Карфагенского около 248 года. Святитель прежде всего занялся церковным благоустройством и искоренением пороков в среде клириков и паствы. Святая жизнь архипастыря вызывала у всех желание подражать его благочестию, милосердию и мудрости. Плодотворная деятельность святителя Киприана стала известна за пределами его епархии. Епископы других кафедр часто обращались к нему за советом. Гонения императора Декия, о котором святителю было открыто в сонном видении, заставило его скрыться. Его жизнь была нужна пастве для укрепления веры и мужества среди гонимых. Перед отъездом из епархии святитель разделил церковное имущество между всеми клириками для оказания помощи нуждающимся и в дальнейшем присылал дополнительные средства. Он держал постоянную связь с карфагенскими христианами через своих посланцев, писал письма к пресвитерам, исповедникам и мученикам. Некоторые христиане, убоявшись мучений, принесли жертву языческим богам. Святитель Киприан написал всей карфагенской христианской общине послание, в котором указал, что от падших во время гонения можно принимать в церковь, но этому должно предшествовать рассмотрение обстоятельств, при которых совершилось отпадение. Принимать их можно лишь после церковного покаяния и с разрешения епископа. В своих письмах к пастве святитель трогательно увещевал всех не отделяться от единства церкви, подчиниться законным распоряжениям епископа и ждать его возвращения. В скором времени святитель Киприан вернулся к пастве и в 251 году созвал поместный собор, который вынес суждение о возможности принятия в церковь падших после принесения ими церковного покаяния. В то время в церкви назревал раскол, поднятый римским пресвитером Новоцианом, который утверждал, что от падших во время гонения нельзя принимать обратно, даже если они каются в своем грехе. Кроме того, Новоциан убедил трех италийских епископов при жизни законного римского епископа Целерина поставить на римскую кафедру другого епископа. Против такого беззакония святитель Киприан написал ряд окружных посланий к африканским епископам, а затем целую книгу о единстве церкви. Когда в Карфагенской церкви стали утихать раздоры, началось новое бедствие, вспыхнула моровая язва. Сотни людей бежали из города, оставляя больных без помощи, а мертвых без погребения. Святитель Киприан, показывая пример стойкости и мужества, сам ухаживал за больными и хранил мертвых, причем не только христиан, но и язычников. Моровая язва сопровождалась засухой и голодом. Орды варваров, пользуясь бедствием, нападали на жителей и уводили их в плен. Святитель Киприан побудил многих богатых карфагенцев пожертвовать свои средства на питание голодающих и выкуп пленных. Когда началось новое гонение на христиан со стороны императора Валериана, святителя сослали в местность Курубис. В тот день, когда святитель прибыл на место ссылки, он увидел сон, предвозвещавший ему скорую мученическую кончину. Находясь в изгнании, святитель Киприан написал много писем и книг. Желая пострадать в Карфагене, он сам вернулся туда. Приведенный на суд, он был оставлен на свободе до следующего года. Почти все карфагенские христиане пришли проститься со своим епископом и получить от него благословение. На суде святитель Киприан спокойно и твердо отказался принести жертву идолам и был приговорен к усечению мечом. Услышав приговор, святитель Киприан сказал: «Благодарение Богу!» Придя на место казни, святитель снова преподал всем благословение и распорядился дать от него 25 златниц палачу. Потом он сам завязал себе глаза, а руки дал связать стоявшему около него пресвитеру с подьяконом и преклонил голову. Мученическая кончина последовала в 258 году. Тело святителя ночью было взято и погребено на частном кладбище прокуратора Мокровия. Впоследствии при короле Карле Великом его святые мощи были перенесены во Францию. Святитель Киприан Карфагенский оставил для церкви драгоценное наследие, свои сочинения и 80 писем. Творения святителя Киприана были приняты церковью как образцы православного исповедания и читались на Вселенских соборах. В сочинениях святителя Киприана изложено православное учение о церкви, основанное Господом Иисусом Христом и утвержденное апостолами. В Церкви Христовой заключается вся полнота жизни и спасения. Отделяющие себя от единства Церкви не имеют в себе истинной жизни. Христианская любовь является скрепляющим звеном Церкви. Любовь – основа всех добродетелей. Она вечно пребудет с нами в Царстве Небесном, писал святитель Киприан Карфагенский.
2: Дорогие братья и сестры, сейчас прозвучит слово святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, произнесенное по окончании божественной литургии в Кафедральном соборе иконы Божией Матери всех скорбящих радость города Норильска 16 сентября 2015 года.
3: По промыслу Божию, жертвы, которые здесь были принесены, при всей трагичности, при всем драматизме, которым сопровождались эти жертвы, они, в конце концов, не были напрасны. Хотя, может быть, можно и без них было обойтись. Но Господу было угодно провести всех нас, весь народ, через многие испытания, которые ведь не на ровном месте возникли. Мы добровольно отказались от Бога, мы стали попирать Его святыни, разрушать храмы, связывать с этой безбожной перспективой жизни свое счастье. Мы новый мир построим, конечно, без Бога, конечно, без веры. Нам помогут знания, наука, образование, мощь государства. И построим общество, богатое и справедливое. Господь провел нас через тяжелейший исторический опыт, чтобы мы могли понять простую вещь. Бог не бывает поругаем. И вот эти слова мы сегодня слышали в послании апостола Павла к Галатам. Он как бы предлагает читателям своего послания не заблуждаться, потому что Бог не бывает поругаем. А что это означает? А это означает, что Бог сотворил мир, заложив определенные законы бытия. Мы знаем о существовании физических законов. Мы знаем, что каждое тело притягивает к себе другое тело, и этот закон называем законом тяготения. И знаем, что сила притяжения Земли такая, что упаси Бог попытаться испытать это притяжение. Например, прыгнув с высокого здания, упадешь на землю и разобьешься. Бог поругаем не бывает. Нельзя нарушать закон тяготения. Его можно использовать, как сегодня мы используем многие физические законы, но идти поперек этого закона, доказывая свою свободу и свою власть от Бога, это безумие. Вот точно так же Господь заложил нравственные законы в нашу душу. Эти законы опознаются голосом нашей совести. А когда мы эту совесть испепеляем своими грехами, сжигаем, как говорит тот же апостол Павел, тогда есть другое напоминание, Слово Божие, как вот сегодняшнее замечательное послание к Галатам, которое нас многому учит. И одна фраза из того отрывка, который мы сегодня слышали, стала крылатой фразой, пословицей: «Что посеешь, то и пожнешь». Апостол Павел говорит это в связи с тем, что Бог-то поругаем не бывает. И если ты идешь против Бога, то ты сеешь Его гнев. Но перспектива божественного промысла – это не перспектива сиюминутного человеческого бытия. Нам кажется, что только то, что немедленно свершается, нас может убедить. Но те, кому дано зрение и духовное зрение, кто умеет прочитывать историю, кто умеет различать знаки времени, а это приходит с духовным опытом, могут видеть, как Бог поругаем не бывает. И что человек сеет, то он и пожинает. Сеяли на этом месте многие злобу, ненависть, убивали ни в чем не повинных людей, замучивая их тяжкими каторжными работами. Посеяли. Чего только не посеяли. Я не говорю о несчастных семьях, о разбитых жизнях. А все эти наши исторические неудачи, разве это не те самые семена Божьего гнева? И вот сегодня, пройдя как бы этим тяжелейшим путем, народ наш, наконец, начинает понимать. Еще не в том масштабе, как хотелось бы. Еще не десятки тысяч сегодня собрались вокруг этого храма. И не десятки храмов в городе Норильске. Но все-таки уже есть молящаяся община людей, которые способны прозревать волю Божию и понимать, что то, что посеешь, то и пожнешь. Это великий закон жизни. А дальше апостол Павел говорит о тех, кто сеет добро. Удивительными словами сопровождает эти слова, обращенные тем, кто сеет добро. Вы не унывайте, вы дождетесь своего, только не ослабевайте. Ведь как часто бывает в нашей жизни, мы делаем добро, а немедленной отдачи не видим. И иногда некоторые люди даже впадают в ропот и говорят: ну где же Бог, где же справедливость? Не выноси скорого суда, не ослабевай делать добро. Но если ты сеешь добро, оно умножается по божественному закону. Оно отображается в сердцах, в жизни других людей. Мы начинаем возрастать в добре. И если это происходит в масштабах народа, то народ меняется, жизнь меняется. А без этого возрастания в добре никакие технологии, никакие деньги ничего не смогут сделать, чтобы человек стал счастливым. Потому что хорошо известно, что от уровня потребления не зависит человеческое счастье. Можно быть на вершине потребления, столько потреблять, что и просто, и уж и совсем такого и не нужно. А счастья-то и не иметь. Бог поругаем не бывает. Давайте помнить эти слова. Давайте никогда никому не делать зла. и четко, особенно в сфере профессиональных отношений, отделять зло от строгости, от требовательности, от порядка, от взыскания за нарушение дисциплины, трудовой в том числе дисциплины, от борьбы с разного рода пороками, в том числе и с преступлениями. Можно делать все то, что я перечислил, и быть строгим к самому себе и к окружающим, но зла не надо в сердце иметь. И там, где наступает сфера отношений с людьми, там так важно сеять добро. И не отчаиваться по слову апостола, если сразу не имеем ответа, как часто мы имеем плохой ответ на наше добро. И пословицы есть такие, которые свидетельствуют о том, что сделаешь добро, а получишь худо. Есть такая тоже логика жизни, но отчаиваться не надо. И если не ослабеешь, то пожнешь результаты этого добра. И вот сейчас наступила та эпоха в нашей истории, когда мы должны сеять добро в семьях своих, в трудовых коллективах, в общественных отношениях. Сеять добро и не отчаиваться, если немедленно не видим отдачи, потому что точно пожнем богатейший урожай человеческой доброты, любви, порядочности, честности, верности долгу. Именно добро есть та великая сила, которая по Божьему нравственному закону, вложенному в природу человека, меняет жизнь к лучшему. Если мы очень серьезно, по-настоящему воспримем то, чему нас сегодня учил апостол Павел, мы будем счастливыми людьми, и Отечество наше будет процветать. Потому что нету божественных слов, которые были бы лишены смысла, потому что Бог поругаем не бывает.
2: Прозвучало слово, произнесенное святейшим патриархом Московским и всея Руси Кириллом по окончании божественной литургии в Кафедральном соборе иконы Божией Матери всех скорбящих радость города Норильска 16 сентября 2015 года. Запись транслировалась с незначительными сокращениями.
4: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Дорогие друзья, здравствуйте, у микрофона Марина Лобанова. Сегодня в программе будет первая передача из небольшого цикла бесед с выдающимся современным культурологом, автором 20 монографий, ректором Института богословия и философии Петром Александровичем Сапроновым на тему «Мистика и мистическое в культуре и христианском богословии». Эта тема родилась из лекционного курса, который Петр Александрович читал в Институте богословия и философии в качестве спецкурса для выпускников курса богословия или курса культурологии. Вы знаете, как устроено преподавание сегодня в Институте богословия и философии. Есть два направления. Это курсы повышения образования, курсы дополнительного образования. Одно направление – богословское, и второе направление – культурологическое. Оно называется «Русская культура в контексте мировой культуры». Можно учиться очно, по вечерам, два раза в неделю. Можно учиться дистанционно. Сейчас технологии все это позволяют. Контактировать с преподавателями, посещать лекции – все это возможно. Но кроме того, в институте есть семинары, круглые столы, конференции. И вот на некоторые темы у нас сделаны впоследствии также передачи, как вот недавно была передача «Круглый стол» на тему «Зло». Это было в прошлой программе встречи. Был такой семинар в Институте богословия «Бог и мировое зло». Тема «Мистика» присутствует не только как лекционный курс в качестве спецкурса в Институте богословия, наряду с другими спецкурсами. Кстати, очень интересно, что темы спецкурсов выбираются совместно преподавателями и студентами, и каждый год спецкурсы другие, новые темы. Но это тема и семинара, и конференции, и цикл статей, которые выходили в журнале Института богословия и философии, и которые сегодня можно найти как результат вот этой научной работы. Кроме того, это тема некоторых книг Петра Александровича Сапронова, где она присутствует в качестве главы или части главы или параграфа. И, как я узнала, это тема отдельной книги. Не знаю, можно ли об этом рассказывать. Книга еще не вышла. Книга только пишется. Как часто это бывает, преподаватель пишет книгу, когда эта тема, что называется, пройдена, проговорена вслух вместе со своими студентами, учащимися курсов дополнительного образования в Институте богословия и философии. И это очень интересный опыт, как вот рождаются книги. Еще хочу отметить одну деталь. Анонс к этому небольшому циклу передач на тему мистики впервые на сайте «Радио Град Петров» написан искусственным интеллектом. Это сделано еще и потому, ну не только потому, что тема искусственного интеллекта очень модная, и не только потому, что хотелось просто попробовать, но, может быть, главный смысл в том, что нужно не упускать возможность учиться у наших современников, настоящих живых ученых, желательно, конечно, выдающихся, с множеством монографий, внесших свой вклад в науку, уже сделавших себе в науке имя, как Петр Александрович Сапронов. Не упускать эту возможность, пока она есть. Видеть в своем времени выдающихся мыслителей и идти к ним учиться. В данном случае, поскольку Петр Александрович Сапронов ректор института, где есть курсы дополнительного образования, пойти учиться на богословское направление или на культурологию может каждый. Эта возможность не ограничена возрастом и не ограничена местонахождением. Но, возможно, точнее, совершенно точно, она ограничена временем. Пока время позволяет, надо его не упускать. А искусственный интеллект с нами будет всегда. Это уже совершенно точно. А вот живой человек с нами будет не всегда. Несмотря на то, что написаны десятки книг, ничто не заменит общение с живым человеком, ничто не заменит это в нашем личном опыте. И, сравнивая два способа получать знания из какого-то носителя, будь то электронный носитель, который нам подберет тот же искусственный интеллект, или от человека к человеку, сделаем всегда выбор в пользу человека. Тем более мы должны ценить то время, которое у нас еще есть. Время ограниченное и человеческой жизнью, и обстоятельствами нашего века. весьма немилостивого и нелюбезного к нам века жестокого. Тем более имеет смысл находить в нашем времени самое ценное внутреннее содержание нашей мысли. Заходите на сайт Института богословия и философии ibif.ru и узнавайте, как в ваших конкретных обстоятельствах вы можете присоединиться к получению дополнительного образования, к повышению своего образования по направлениям богословия, теология, культурология. Это основные курсы. Я напомню, что выпускники могут присоединяться к спецкурсам. Один из таких спецкурсов и был посвящен мистике, чему посвящены и наши передачи в этом цикле. Сегодня будет первая передача. Петр Александрович, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
0: Я знаю, что у вас готовится книга на тему мистики, но это как бы так, секрет большой, пока еще в плане. Но по-настоящему это очень-очень долгожданная для меня тема, и я буду счастлива, когда такая книга выйдет, а сегодня я буду счастлива этому разговору. Прежде всего, что такое мистика, Петр Александрович, как ее определить?
1: Вы задали мне вопрос, Марина, может быть, невинный, но для меня такой страшноватый, потому что рассказать, что такое мистика, хотя бы предварительно, хотя бы вот так контуром, это вообще, да, обширная тема, а главное, она очень сложная. Ну, когда мы говорим «мистика», да, то самое простое – это слово, это понятие отсылает нас к тайне. Один из буквальных переводов этого слова так и есть. Мистика – тайна, таинственное нечто. Если я произнесу нечто в этом роде, то не надо обольщаться. Совершенно будет непонятно, что такое вот эта вот тайна, что такое мистика. Это видимость того, что вот стоит за этим понятием. Оно, вообще-то говоря, очень давнее. Только в одной христианской традиции этому понятию столетия и столетия. А во всяком случае, оно перешло туда за грань 1500 лет. А если взять дохристианские ситуации, то оно тоже там процветало. Ну так вот, если все-таки приступать к этой теме, то я бы, наверное, обратился вот к какому моменту. Я христианин православный, я выступаю на радио, которое ориентировано на православных христиан, и поэтому совершенно очевидно, что для нас истина простая и ясная. Мы понимаем мистику в соотнесенности с христианством и, в частности, с его догматикой. Скажем, символ веры. Это такое концентрированное выражение самых главных моментов нашего вероисповедания. Вот мы зачитываем первые строчки этого вероисповедания. Вседержителя, Творца неба и земли, видимым и невидимым. Да? Здесь я как раз на два последних слова обращаю ваше внимание. Видимым и невидимым. Конечно, понятие мистики, мистицизм отсылает нас к миру невидимому. И это первый такой подступ к тому, что мы можем понимать под мистикой. Конечно, мистика, мистическая, соотнесено с миром невидимым. Мистическое исходит от Бога, оно исходит, скажем, от святых. Мистическое, если оно становится реальностью человеческой, мира видимого, то, собственно, это будет все равно посыл оттуда, в конце концов, от Бога. Если мы вот так подойдем к этому вопросу, то можно, ну, особенно себя не утруждать подобной разработкой темы и понятия. От этого, в принципе, и надо исходить. Это не значит, что я буду говорить сегодня или в последующих занятиях наших, буду говорить только о христианской трактовке мистики, но, конечно, она у меня будет присутствовать, как какая-то норма, будет присутствовать в качестве того, чего надо всегда отталкиваться. Я буду говорить, скажем, о мистике как потустороннем, или я буду говорить о мистике в плане магии. Все равно точка отсчета, все равно критерий истины будет у меня оставаться за христианством. Но вот это, если так очень предварительно говорить, подступать к теме, наверное, этим для начала я и ограничиваюсь. Разве что еще, что надо к сказанному добавить? Мистическая мистика – это мир невидимого, невидимым. Да, но он двоится самым фундаментальным образом, потому что невидимое – это есть Царство Божие, а есть еще то местечко, где вой скрежет зубов, то местечко, где обитают бесы. Это тоже мир невидимый. И, собственно говоря, бесовство, бесовщина так или иначе присутствует в мире видимом. И поэтому, говоря об этом понятии, надо вот это расчленение, эту дихотомию, это противопоставление иметь в виду. Хотя о бесовщине, если я и буду говорить, то, может быть, совершенно кратко. Но и тем не менее, вот для начала так.
0: По-настоящему мистика – это еще одна больная тема для людей вообще в целом. Для христиан это больная тема, так как мы приходим к вере, обретаем веру, как нам кажется, это традиционно выражают словами «обрести Бога». Но с этим-то как раз, что называется, проблемы, потому что возникает вопрос, а обрел ли ты Бога? Или ты думаешь, что обрел Бога? «Встретить», говорят, Христа. Это очень частое выражение. «Встретил ли?» А если встретил, то узнал, не узнал, как себя проверить? И здесь возникает вопрос, а был ли у тебя личный опыт? Личный опыт, в общем-то, в принципе, это и есть мистический опыт. И это больной вопрос, конечно, для людей тоже культурных, понятно, что у нас христианская культура, но неверующих, которые, ну, прямо скажем, подсмеиваются над христианами, говоря, что вот все люди разумные, образованные, культурные, а вы какой-то ерундой занимаетесь, какими-то там мистическими переживаниями. Ну, понятно, что чей это удел? Это удел, как считается, людей, которые не способны разумно рассудить, что к чему в этом мире, ну и вообще даже о мире том, может быть. То есть мистик – это такой больной вопрос. Может быть, это только сегодня, потому что всегда у человечества этот опыт присутствовал. И все величайшие достижения человеческой мысли, человеческой культуры, духа, разума не чужды мистики. Наверное, мне кажется, что если мы не вернемся к этому вопросу, то у нас деградация как бы так и пойдет. Поэтому с мистикой, мне кажется, нужно разбираться. Вот как вы смотрите на это определение? Мистический опыт – это личный опыт веры. То есть должен же быть личный опыт, если ты верующий.
1: Да. Ну, видите ли, когда мы говорим, скажем, о секулярной культуре, о секуляризме, о секулярном человеке, который скептически или иронически относится к тому, что так или иначе обозначается как мистическое, как мистика, я бы вот на что обратил внимание. Если ты как бы вот чуток к себе, да, если ты все-таки себя ощущаешь и сознаешь, то, уверяю вас, ты можешь ощутить некие ситуации, события в твоей жизни, которые ты не вправе называть мистикой, откуда ты знаешь. Но вот иначе объяснить их, чем мистически, просто невозможно. Я вот если буду опираться на свой жизненный опыт, то, скажем, в моей жизни, их немного, но было несколько событий, которые я абсолютно не способен осмыслить, зафиксировать как принадлежащее миру видимому, как вот лишённое вот этого мистического измерения. Ну как это так могло произойти, что я, скажем, остался жив? Был у меня такой эпизод, один эпизод, даже два. Ну и так далее. Поэтому мистику, мистическое измерение надо, собственно говоря, нести в себе и секулярному человеку. Секулярный человек может оставаться неверующим, может это как бы в его жизненный опыт особенно не входит. Но послушай, все-таки будь внимателен к себе. Что-то происходило в тебе, с тобой, с тем, что ты в жизни встречал, что веет вот теми самыми мирами иными. Вот это не наш мир видимый, здесь что-то проступило. Ну, а если говорить о христианине в его вот этом религиозном и церковном христианском опыте, мы молимся Богу, мы участвуем в богослужении, и вроде бы это все привычно и никакого мистического, ну, в себе момента и не содержит. Но, опять-таки, если быть внимательным к себе, то и во время молитвы, вот ты молишься, скажем, да, пространно каждый вечер, ты можешь молиться привычно, едва ли неравнодушно, в какой-то такой, вот знаете, уже в какой-то, может быть, даже не совсем затронутости тебя. Но все-таки во время этой молитвы может что-то повеять. Да, ты не имеешь права сказать, что здесь вот ничего мистического нет, что это не от Христа исходит, не от Бога. И отказываться от того, что это все-таки какая-то встреча с Богом, может, моментная, очень непродолжительная и так далее. Я вот, например, не способен, понимаете? Вот это мое душевное состояние во время молитвы что-то мне подсказывает. Не делай выводов, да, не заключай что-то вот как реально состоявшееся. Все-таки будь осторожен в этом смысле к себе. Я чувствую, что это откуда-то исходит, я чувствую, что это никакой не соблазн, я чувствую, что повеяло мирами иными, миром невидимым, и я как-то в надежде на то, что здесь этот мистический момент присутствует, я все-таки пребываю, не хочу отказываться от этого своего душевного состояния.
0: Тогда такой вопрос. Если такое самое обычное, предложенное мной, точнее, не предложенное, а вспомненное из самого обычного, по-моему, всех имеющегося представления о том, что такое мистика, мнение о том, что такое мистика, что мистика – это личный опыт веры, то, например, мы считаем, что у нас, мы верим, что мистическое присутствует в таинствах. Но если мы верим, что мистическое присутствует в таинствах, прежде всего в таинстве Евхаристии,
2: что если это мистика, а мистика – это личный опыт, то есть то, что лично является моим собственным переживанием, но в данном случае я считаю, что мистика – это не мое личное переживание, а что я верю, что это есть, хотя я на самом деле вообще ничего здесь ни при чем. То есть пришел как просто пользователь и потребитель, да, как у нас часто говорят священники, что не будьте потребителями, вы должны быть участниками. Но в мистическом человек не участник, а человек и есть источник этого личного переживания. Тогда проблема, как же мы называем эту реальность мистической, реальность таинств?
1: Ну, видите, мы называем эту реальность мистической, но называть надо очень осторожно, потому что, да, то, что хлеб и вино присуществляются, это для нас несомненно. А вот ты сам ощущаешь ли, что здесь происходит таинство? Да, вот эта тайна дышит на тебя, ты чувствуешь действие благодати? Ну, слушайте, ты, может быть, лично и не чувствуешь, да, или это бывает очень редко, но это не значит, что таинства нет. Да? Это значит твое, как бы, человеческое недостоинство, да, или какая-то притушенность литургии. Может быть, она проходит как-то так, как это посторожнее сказать. Может, она слишком рутинная.
2: Я вижу здесь глобальную проблему именно в некотором определении, что такое вера и что такое мистическое. Потому что если мы слышим это в проповедях, будьте уверены, вы ничего не чувствуете, может быть, даже что-то чувствуете наоборот, но все есть в таинстве, все произошло. Эта встреча с Богом произошла. Но мистическое как раз против всего этого, он как раз обратно всему этому. Не то, что где-то что-то кто-то научил, да, вот эта вот доктринальная сторона веры, она тоже очень важна, а именно твое личное, твой личный опыт. Так, ну никак не получается, что это мы называем мистическим, хотя это не является моим личным опытом. В том смысле, что даже я предполагаю, что если и будет мой личный опыт, то он будет вторичен этому мистическому. Но не получается.
1: Ну, мне кажется, вы начинаете несколько преувеличивать эту вот необходимость или наличие мистического опыта. Если таинство происходит, то оно, конечно, не от тебя исходит. Да? Если ты к нему не восприимчив, это твоя проблема, это твоя какая-то, может быть, жизненная несостоятельность. Но таинство происходит, таинство все равно есть. Если ты христианин, ты просто обязан это чувствовать и это воспринимать. Но тут мы, понимаете, немножко удаляемся от понятия мистического, потому что, когда мы говорим о некоторой мистической реальности, то это мистический опыт, да, этот мистический опыт твой личный, да, если ты всерьез относишься к мистике, то, собственно говоря, оно является для тебя мистичным, когда ты восприимчив к этому. Литургия тут как бы несколько в стороне. Литургия, Господи помилуй, так уж как получится, как ты будешь удостоен или не удостоен того, что происходит.
2: Вот это очень, мне кажется, важная и существенная деталь, но немножко в сторону ушли, но сейчас вернемся, да. Что все-таки таинство церкви и Евхаристия как главное таинство, это все-таки в стороне от того, что мы видим как мистическое в вере. Мне кажется, что здесь нужно разобраться с тем, что такое мистическое тогда. Потому что успокаивать себя, что мистическое у нас есть, это таинство, идти дальше, а оказывается, что нет. Что таинство – это совсем другая реальность, не совсем, но другая. Близкая, но другая. И вот в чем она другая, мне кажется, мы поймем, когда разберемся, что такое мистика. Ну и вот такой тоже еще один все же предварительный вопрос. А без личного опыта верующим человек может быть?
1: А что вы имеете под личным опытом? Мистический опыт?
2: Не было личного мистического опыта. Ничего в жизни у человека в личном опыте, что называется, такого не было.
1: Ну, вот видите, я уже на этом немножко останавливался. Я полагаю, что ты оказался не очень-то восприимчивым к тому мистическому веянию, которое, в общем, тебя коснулось, что ты, в силу своего недостоинства, все-таки не ощутил то, что могло бы со тобой состояться, что мистическое могло произойти. А, собственно, на этот счет, мне кажется, и не очень-то надо беспокоиться. Ну, хорошо, я не могу ничего вспомнить из своего мистического опыта. Ну, желательно, но, позвольте так сказать, но не обязательно. У кого-то есть мистическая чувствительность, у кого-то ее нет, или она резко ослаблена. Собственно, в свою пользу это не говорит, но это тебя и не исторгает ни из церкви, ни из христианской веры и так далее. Я бы, знаете, все-таки немножко сменил градус нашего рассмотрения, обратившись вот к какой реальности. Вообще-то говоря, мистика, мистическая, ведь каким образом оно затронуто христианством? Христианство мистику осмысляло уже в первые веки своего существования. Христианство было или чувствительно к мистике, или вообще-то как-то взыскало ее. И совершенно не случайно, что, скажем, это главным образом на Западе, конечно, в католической церкви существовало два основных направления в богословии в средние века, да еще в предсредневековье. Первое направление – это мистика, как бы сказать, такая доктринальная, мистика, которая претендует на некоторую свою даже и научность. Это мистика-схоластика. Но существовала еще и мистика в качестве мистического богословия. Вот это очень интересный момент. И интересен не сам по себе, а потому, что христианин действительно очень взыскует мистического опыта. Почему он взыскует? Потому что он жаждет встречи с Господом нашим Иисусом Христом или со святыми, богоносными мужами и так далее. И вот эта вот ориентация на встречу с Богом, она могла проявляться даже в богословском знании. Богословское знание на Западе, как схоластическое, я

0: Ареопагит. Я, например, в своих работах по-прежнему говорю «Дионисий Ареопагит». И все-таки мысленно закавычиваю это слово. Ну, во-первых, потому что совершенно точно известно, что никакого Дионисия Ареопагита, собственно, и не существовало. Здесь инкогнито, да. Авторство непонятно, но, конечно, в средние века простодушно верили, что это, да, это вполне реальная фигура, ее маркировали, у нее была хронология и так далее. Но влияние его мистического богословия на христианскую доктрину, вообще на опыт человеческой жизни – была огромна, постоянно, и у нас православных в меньшей степени, но тоже было, конечно, но у католики просто прикреплены к этой реальности были, что называется, намертво. И вот здесь-то, понимаете, и возникает такая мощная проблема. Если богослов является мистическим богословом, богословом, который сосредоточен на мистике и мистическом, то здесь возникает огромная трудность. Сам Дионисий Ареопагит, когда он выстраивает свои конструкты в своих многочисленных трудах, предъявляет некий мистический опыт, то, строго говоря, мистикой он не является. Это обыкновенно разговор вокруг да около. А вот предъявить некую реальность, вот, которая, вот, так сказать, вопиющая, да, мистическая, вопиющая таинственная, да, это опыт, который вот я, Дионисий Ареопагит, имею и передаю вам, читателям. Вот этого не получается, понимаете? Это как раз и обозначает особый статус мистики. Вот это для меня очень важно. Мистика – это все-таки не то, что… Ну, хорошо, у тебя есть мистический опыт. Это очевидно тебе, да? У тебя есть мистический опыт. Это очевидно у твоих почитателей, если ты святой человек, да? Это очевидно, может быть, кому-то еще другому. Но в том-то и дело, что поделиться мистическим опытом можно в очень ограниченной степени, а, как правило, вообще нельзя и не нужно. Мистический опыт, вот у меня есть, меня что-то захватило, я в этот опыт погрузился, а теперь я пойду к ближнему и, так сказать, поделюсь к ним. Вот когда делится Дионисий Ареопагит, то, в общем-то, никакого настоящего мистического опыта в плане вот какой-то фактуры, в плане изложения каких-то моментов, вот мне открылось то-то и то-то. Ну, нет, не будет у Дионисия Ареопагита. Когда-то я с большим, как вам сказать, разочарованием смотрел его книги и пришел к выводу, да, то, что книга или текст будет называться мистическим богословием, но какое-то, знаете, странное мистическое богословие, оно слишком отдает платонизмом, Платоном, да, странно, но вот так. Здесь-то, собственно, я и хотел на этом моменте остановиться, на том, что мистика при всей своей несомненности, при том, что это глубоко христианская реалия, мистический опыт не передаваем. Он может быть только вот как бы фиксация, намек какой-то. И здесь вот приходится или нужно обращаться к Господу нашему Иисусу Христу. Христос – Бога-человек, Христос – воплотившийся Бог. Он представитель здесь, в мире видимом, мира невидимого. Казалось бы, из него должно просто излучаться, как слепящим светом, нечто мистическое. А попробуйте найти в текстах наших Евангелий, собственно говоря, мистический опыт, да, в своей конкретике изложенный. Вы можете, знаете, на что сослаться, но вот Евангелие, ну, в частности, особенно, скажем, Евангелие от Матфея, оно все наполнено, кажется, иногда переполнено чудотворением Господа. Христос исцеляет, совершает чудо. У него слепые, да, какие-то бесноватые, кто хотите, кто-то смертельно болен, кто-то уже умер, и вот он его воскрешает. И это все как будто… А ты говоришь, что никакой мистики нет. Это все-таки не мистика, это все-таки чудо. Вот Христос – Бога-человек, вплоть до того, что Он может воскресить человека. И что, это мистический опыт, когда ты узнаешь об этом? Нет, это не точно, потому что здесь-то что-то мистическое, великое и страшное совершается, но тебя к нему все равно не подпускают, понимаете? Ты только свидетель некого мистического действия, ты в него не включен, ты мистически, так сказать, не объят и не впущен туда.
1: Это очень важное развлечение, ага, быть свидетелем. Или когда что-то происходит с тобой.
0: Да.
1: Мы понимаем по-человечески, что это очень разные ситуации.
0: Да. Да. Мы христиане, и православные, и католические, по этой части, уж извинюсь за такое выражение, мы все-таки здесь что-то перехлестывали, мы здесь что-то преувеличивали с мистикой и мистическим опытом. Мы как-то слишком близко к нему подступали, и нам казалось, что вот да, мы впущены туда, вот в этот храм мистики. Но я хочу, собственно говоря, проиллюстрировать то, что, о чем я сейчас сказал, для некоторой конкретизации. Действительно, одно явление, одна реальность, где вроде бы, да, мистическое в своей конкретике предъявлено, как бы небо спускается на землю, мир невидимый предъявляется очам, Конечно, я имею

0: виду преображение. Преображение совершается Иисусом Христом, он обрамлен, так сказать, еще двумя фигурами, явно из самых значимых для христианина. Их я вообще не буду касаться. Меня больше интересует, что когда вот на эту гору, как принято говорить, на фавор, когда на фавор этот самый обращаем внимание, то сразу вспоминаем, что Христос взял Петра, Иакова и Иоанна, брата его Иакова, и возвел их на гору высокую одних. Вот на этой горе, собственно говоря, и происходит вот это вот глубочайшим образом мистическое действие. Мистическое действие, которое удостоил Христос только трех апостолов. И каков этот опыт? Вот на это хочу ваше внимание обратить. И процитирую с последующим комментарием то, что происходило на фаворе. Проиллюстрирую это с целью того, чтобы напомнить вам какие-то детали и нюансы происходившего. Итак, «И преобразился перед ними Христос, да, и просияло лицо его, как солнце, одежды его сделались белыми, как свет. И вот явились Моисей и Илия, с ним беседующие. При сём Петр сказал Иисуса: Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем здесь три кущи, тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии. Когда он еще говорил сие, облако светлое осенило их, и се глас из облака глаголющий: сей есть сын мой возлюбленный, в котором мое благословение, его слушайте. И услышавшие ученики пали на лица свои и очень испугались. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал: встаньте и не бойтесь. Возведши же очи свои, они никого не увидели, кроме как одного Иисуса». Ну что уже может быть большей сближенностью с Богом, чем вот присутствие на этой горе и созерцание его? Но какое это созерцание? Понимаете, Иисус в этой сцене беседует с Моисеем и Илией. А мы, Петр, Иаков и Иоанн, а мы здесь при чем? А мы свидетели, понимаете, о чем они беседуют, вот это уже принадлежит Царствию Небесному, это уже принадлежит миру невидимому, это принадлежит не просто миру святости, но а миру, который пребывает в полноте божественности. А мы просто видим, мы не слышим. Значит, наш мистический опыт, он есть, потому что он позволяет нам увидеть и то, как просияло солнце, как одежды белыми стали, да, и все, понимаете, а дальше... Они ведь, смотрите, они же, вот когда их облако осенило, они же пали ниц. Они же, вот, собственно говоря, как говорится в этом тексте, пали на лица свои и очень испугались. Почему они испугались? А потому что они дошли до того предела, где божественное изъявляет себя, ну, позволю себе так сказать, в открытую, да. Они только свидетельствуют, они не участники, участвуют только Моисей, Илия и Христос. Христос демонстрирует некую глубоко мистическую реальность. И что же оно дало, вот скажем, нашим вот этим самым трем, в перспективе тоже святым, трем апостолам? Это чистая встреча человека с Богом, да, лицом к лицу. Бог преобразился. Это не тот Иисус, который ходит по Галилее или Самарии или Иудее. Побывав вот там, на горе, предположим себе такую нелепость. Кто-то из апостолов стал бы добиваться того, чтобы ему изложили присутствовавшие. Так что же там происходило? Что же вы там слышали? Что же стало для вас таким, что непостижным уму? В том смысле, что какая-то реальность открылась, да, зримая или еще какая, смысловая. А сказать как будто бы и нечего. А почему? А потому что ты удостоен того, что увидел Бога живого. А дальше, мальчик, ты не встретишь ни веселья, ни сокровищ. Дальше все. Это вот как бы предел мистического опыта. Дальше уже не шагнуть. И вот на этом фоне существовала же изобильная литература мистическая. Я сейчас говорю даже не о мистическом богословии, а существовала, ну, вот в христианстве длительное время, да и сейчас где-то подспудно существует фигура мистика. А мистик и мистицизм – это одно. А вот фигура мистика для меня глубочайшим образом неприемлема. Потому что мистик ведь на что претендует? Он претендует на то, что он сподобился каких-то мистических созерцаний, мистического пребывания вот там, в мире невидимом, а теперь извольте видеть, извольте слышать, он сейчас вам поделится своим мистическим опытом. И он расскажет вам о том, как он побывал в раю или в аду, что он там видел, с кем он там беседовал, как там бесы жарили на своих сковородках или кипятили в своих кастрюлях грешников, или чуть ли не о своих беседах с Богом и так далее. Вот это предупреждение нас, христиан, что не становитесь мистиками, вы не мистики, у вас может быть мистический опыт, но мистик-фигура глубочайшим образом проблематичная. Да, у тебя может быть мистический опыт, эта реальность глубоко христианская, но это то, еще раз об этом, то, что он, чем он поделиться, собственно, не может. Он может поделиться своим жизненным опытом, он может поделиться, давайте какие-то советы, он может как бы руководить твоим жизненным путем в меру необходимого и так далее. Но не верь ушам своим, когда ты слышишь мистика. Он что-то где-то фантазирует. Вот когда великий из великих итальянец пишет свою божественную комедию, у него, давайте вспомним, у него ад, чистилище, рай. Он побывал в мире невидимом. Он побывал везде, где не мир видимый. И что же? И что же? Он нам какой-то опыт открыл? Мистически, что он нам излагает некие реальности истины, которые ему открылись? Нет. Он великий художник слова, он великий писатель, литератор. Это его творческая фантазия. А вот, знаете, если мистик за что-то берется, он же как бы на что претендует? Да, это было, было, было. Это то, что я созерцал, это то, что я слышал. Ну, значит, дело плохо. А вот христианство, еще раз об этом, столетиями и столетиями обременено вот этими мистиками и доверчивым отношением к ним, что вот и подлежит такому сомнению. Ввиду сказанного, я еще одно, так сказать, предупреждение, не верь глазам своим, не верь ушам своим, еще одно предупреждение хочу сделать, на этот раз оно принадлежит апостолу Павлу. Апостол Павел в очень кратком, буквально в нескольких строках, выразил свое отношение к мистике в плане ее восприятия и в плане ее доступности, как бы выразимости, пускай так скажем. Это послание его коринфянам. Я его процитирую. «Не полезно хвалиться мне, ибо я приду к видениям и откровениям Господним. Знаю человека во Христе, который назад тому 14 лет в теле ли, не знаю, вне ли тела, не знаю, Бог знает, восхищен был до неба. И знаю о том человеке, только не знаю, в теле или вне тела, Бог знает, что он был восхищен в рай». И слышал неизреченные слова, которые человеку нельзя пересказать. Вот ты в раю, ты слышишь неизреченные слова. Их не слышали на фаворе наши вот апостолы. А здесь один из них, последний, что называется, но очень заметная фигура, говоря уже совсем языком секулярным. Он восхищен, он слышал неизреченные слова, но человеку нельзя пересказать. Нельзя, нельзя. Потому что здесь что происходит? Этот опыт открывается тебе. Он как бы наполняет всю твою душу, всю твою личность. Это все входит в тебя. Оно уже есть ты сам в каком-то смысле. Но, а вот я пойду и поделюсь. Ничего ты не поделишься, понимаете? Это не Данте. Вот Данте поделился. Но это художественное произведение. Слава Богу, апостол не писал никаких художественных произведений. А вот опыт его, он, во-первых, фиксирует свою богоизбранность. Ну, наверное, да. А главным образом здесь для нас важно другое. А именно то, что у него огромный мистический опыт, никому из нас недоступный, но он никакой не мистик. Вот когда он сделает этот шаг и начнет рассказывать, вот тогда он уже будет мистиком. Это предупреждение нам с вами. Нет, с мистиком дело не имеете. Дело будет плохо.
1: Это была первая часть небольшого цикла программ, который посвящен мистике и мистическому в культуре и христианском богословии. Мой собеседник, ректор Санкт-Петербургского института богословия и философии Петр Александрович Сапронов, доктор наук, автор 20 книг. Название книг, автор которых мой собеседник Петр Александрович Сапронов, вы можете найти на сайте Института богословия и философии. Там же вы можете ознакомиться с содержанием и аннотациями этих книг. Спецкурс о мистике Петр Александрович читал для выпускников курсов дополнительного образования Института богословия и философии, курсов повышения образования, где может изучать богословие и культурологию человек любого возраста, находящийся в любой точке мира. Ну а также можно приходить лично. Институт находится в просветительском центре при Федоровском соборе, станция метро Маяковская, площадь Восстания. Это недалеко от Московского вокзала. Это центр города в нескольких шагах от Невского проспекта. Это тема семинара Института богословия и философии. Семинар можно найти на ресурсах института, что и отметил, кстати, искусственный интеллект, к которому мы обратились для того, чтобы он написал анонс этого цикла передач. Первый анонс, написанный искусственным интеллектом для сайта «Радио Град Петров», анонс цикла передач «Мистика и мистическое в культуре и христианском богословии». А к искусственному интеллекту мы обратились для того, чтобы он написал анонс к этой программе, для того, чтобы еще раз подчеркнуть. Получать знания нужно торопиться у реальных, живых наших современников, выдающихся ученых, таких как ректор Института богословия и философии Петр Александрович Сапронов. Продолжение этого цикла бесед слушайте через неделю. Программа «Встреча» выходит по субботам в 21 час. Повторение через субботу в 9 утра. Если вы не успели послушать, вы можете обратиться на сайт «Радио Град Петров», где не только анонс этого цикла, написанный искусственным интеллектом, но и архив вещания. Там хранится полностью вещание «Радио Град Петров», как оно и было, без изменений, за прошедшие 60 дней, условные 2 месяца. То есть вещание за сегодня будет доступно ранним утром завтрашнего дня. В архиве вещания вы можете выбирать день и час согласно названию передач, а также прокручивать время назад, вперед, где вы хотите послушать, переслушать, в центре передачи, в конце, если, например, что-то хотите уточнить. Программу подготовила Марина Лобанова. Всего доброго. До свидания.

0: Готовимся к новому учебному году вместе. Специально ко Дню знаний мы сделали промокод «Школа», который предоставляет скидку 30% на покупку любого цикла или подписки в нашем сервисе скачиваний. Вводите код перед оплатой, и скидка применится. Промокодом можно воспользоваться до 16 сентября 2026 года включительно. На нашем сайте представлен широкий ассортимент познавательных передач по практически любым предметам, от истории и литературы до искусствоведения и богословия. И еще одна важная новость. Теперь на сервисе скачивания есть ИИ-помощник, который поможет мгновенно найти нужный выпуск по названию, теме, категории или тегу. Виджет находится в правом нижнем углу экрана, показывает подходящие материалы и позволяет перейти на страницу выбранного подкаста для прослушивания или скачивания.
1: Дорогие радиослушатели, если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить автоплатеж. С вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.

0: В эфире вечерний канал, у микрофона Даниил Варламов. Здравствуйте. Сегодня мы продолжим разговор с протоиереем Александром Степановым о символе веры. Здравствуйте, отец Александр.
1: Здравствуйте, Даниил.
0: Уже подходим ближе к концу символа веры. Сегодня у нас восьмой член символа веры. «И в Духа Святаго, Господа Животворящего, иже от Отца Исходящего, иже со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо, глаголовшего пророки». Будем говорить о Святом Духе, и первый мой вопрос будет о том, существовало ли в дохристианские времена представление о Духе Святом как об отдельной личности, или же оно сформировалось на каком-то определенном этапе истории Церкви.
1: Да, ну, вообще надо сказать, что христианское учение о Святом Духе, это может быть наименее, так сказать, разработанная часть богословия, то есть она достаточно разработана, о нем все сказано, вроде бы что нужно, но написано намного меньше, скажем, да, чем написано о Христе, о его роли в домостроительстве спасения мира, об Отце как Творце этого мира. Вот. А Духе Святом сравнительно несколько меньше. Отвечая на ваш вопрос, что думали о Святом Духе в Ветхом Завете, ну, разумеется, никакой отдельной личности быть не могло, потому что базовое утверждение Ветхого Завета – это единобожие. Все был Бог, все остальное – творение. И Бог был един. Значит, Дух Святой никак не мог быть какой-то отдельной божественной сущностью. Да? Вот. Что думали, тем не менее? Ну, мы знаем сразу же в первых там строках книги «Бытия», Дух Божий носился над водой. Кстати, Дух Святой употребляется очень мало в Ветхом Завете. Вот Дух Божий употребляется бесконечное количество раз, очень много. Да? Так вот, Дух Божий носился над водой. Что подразумевалось под этим? Подразумевалось, в общем, что-то вроде эманации божества вот в этот тварный мир. То есть Дух Божий – это было то, что присутствует от Бога или влагается Богом в этот мир в разные моменты его существования. И в отдельного человека, скажем, да, и вдунул Господь Дух свой в ноздри Адама, да, и стал Адам душою живою. Да?
0: Отец Александр, можно ли сказать, что это примерно соответствует тому, что мы понимаем под словом «благодать»?
1: Ну, да, наверное, до некоторой степени так. Некоторый дар Божий, который вот Бог влагает для того, чтобы, ну, прежде всего, это в символе веры отражено, животворить. Но вот, скажем, в момент, когда из вот этого неструктурированного вещества, из этой материи, праматерии, да, выкристаллизовываются какие-то структуры этого мира, да, вот, вот здесь Дух Божий играет такую роль, не обязательно животворящую, это еще живого ничего нету, да, но тем не менее структурирующего вот эту бесформенную, да, тьма над бездной, вот, и Дух Божий носился над водами. Вода, бездна, вот, понятно, образ, метафора абсолютно чего-то неструктурированного, вода абсолютно гомогенна, да, ну, если мы не вдаемся в какую-нибудь там физику, да, вот, с точки зрения так, макропредставлений человека о веществах, ну, вот вода, воздух, вот это что-то такое, что абсолютно
0: то есть никак это, не... Отец Александр, согласно ветхозаветным представлениям, вот этот Дух Божий, который упоминается в книге «Бытия»,
1: да,
0: это такая некоторая, ну, если я вас правильно понял, можно даже сказать, система, которая из хаоса творит мир.
1: Ну, вот в этот момент... То есть действия вот этого Духа Божия, они многообразны.
0: Да,
1: вот
0: но в этот момент... Да. Последующие,
1: а в последний момент, например, он животворит, вот как я уже сказал, да?
0: Нет, но его же функция это не исчезает, то есть по-прежнему Святой Дух – это то, что удерживает мир от...
1: От хаоса постоянно, Ну, в принципе, миру даны уже некоторые как бы внутренние потенции при творении, да, вот в результате творения, которые удерживают, да, есть законы физики, да. Ну, сказать, что Дух Божий поддерживает законы физики, ну, может быть, так, наверное, можно было бы и так говорить, но это не слишком много добавит. Вот, мы можем представить, что Дух Святой как бы структурировал этот мир, то есть уже как бы внедрил в него вот этот некий порядок, который фиксируется теми законами этого мира, которые мы знаем, физические, там, химические, биологические и так далее, да. Но вот его функция животворить, несомненно, должна быть так отдельно подчеркнута, да. Вот, то есть это некое такое дыхание Бога, веяние Бога в этом мире, да, вот такая волна прошла вот чего-то от Бога отправленного, чего-то Богом посланного, и вот как-то то место, где эта волна прошла, оно переменилось, да.
0: Ну, отец Александр, в синодальном, по крайней мере, переводе, Дух Божий носился над водой, слово «дух» с заглавной буквы, то есть...
1: Ну, так заглавные буквы появились, наверное, в Священном Писании не раньше, чем там в XIX веке, да, ну, может быть, не знаю, в славянском тексте, но они как-то не всегда последовательно выделены.
0: Да,
1: ну, то есть,
0: Александр,
1: когда писались эти тексты, никаких заглавных букв вообще в принципе не было. Да. Не было вообще расстояния между словами. Это было все сплошная колбаса, вязь букв, ничего больше. Так что это уже, конечно, вложено наше христианское понимание вот, в те тексты, которые были написаны, когда еще этого понимания определенно не было и быть не могло.
0: А вот в Псалтире «И духа твоего святаго не отыми от меня». Здесь о чем речь?
1: Речь о помощи Бога. Там же обошедшие обыдушими именем Господним противляются им, да? Вот. Воздашь мне радость, спасибо, Дух твердимя. Просто это опять-таки некоторая сила божества, которая спасает человека. Спасает не в смысле даже там достижения вечной жизни, а спасает конкретно. Вот враги напали, разбойники меня с ножом. И вот если Дух Святой со мной, Дух Божий, да, Дух Божий со мной, то есть это как бы сила Божия некоторая, вот, которая способна менять всю ситуацию вокруг меня, да. Вот. Так что это, в общем, примерно то же самое. Но вот я говорю, ситуативно он появляется в разные моменты. Да? Если говорить о Ветхом Завете, ну, дальше пророки, да, вот им же глаголы, что пророки. Опять-таки вот эта сила изливается как-то из Бога на какого-то человека, и этот человек начинает говорить, этот человек начинает пророчествовать уже, не просто говорить. Пророчествовать, да, то есть говорить от Бога, как бы Святой Дух охватывает его, да, вот этот Дух Божий входит в человека и начинает действовать через него каким-то уже собственным образом. Да. По-еврейски вообще Дух Руах, Руах Хакадеш, да, скажем, Бог, Дух Святой. Такое довольно редко используемое, как я говорил, сочетание. Руах – это дыхание, это ветер, это вот что-то вот такое, да? То есть метафорой вот этого действия Бога является вот дыхание, как бы из уст Бога исходящее, да? Словом Господним земля утвердилась, и духом уст его вся сила их, да? То есть здесь, например, говорится уже о небесах, то есть не земля же была безвидная, пусто, а небо – это духовный мир, да, то есть вот вся, так сказать, сверхъестественная сила чудесная, мы сегодня говорим сегодняшним языком, да, чудеса, которые могут творить духи, ангелы, скажем, да, это тоже творится все духом, тем же самым Духом Божиим.
0: Александр, мне кажется, с Ветхим Заветом разобрались, более или менее понятно. А вот что касается первых веков христианства, что святые отцы писали о Святом Духе, когда вообще сформировалось современное вот это православное понимание Святого Духа как отдельной личности?
1: Ну, очевидно, это сформировалось вот в момент, когда был принят вот тот самый символ веры, который мы обсуждаем. А это было принято в том виде, в каком мы его читаем сегодня, на Втором Вселенском соборе в 381 году. Значит, напомню, что на Первом соборе речь шла о том, а кто такой Христос, как он соотносится с Богом. Вот. Опять-таки, это, что Мессия, это было понятно. А кто такой Мессия? В нем есть какая-то божественность, или это просто человек, тоже который вот Духом Божиим наделен какими-то особенными способностями, например, да, как пророки. Вот. Или в нем есть какая-то причастность божества. Вот Первый Вселенский собор утвердил не просто причастность к божественному Иисуса Христа, а утвердил его божество, единосущность с Отцом. То есть он такой же Бог в точности, как Отец. Вот печать равнообразная, как Василий Великий там, да, в литургии Василия Великого говорит. Вот, ипостась, да, тоже как образ Отца. «Видевший меня, видел Отца». Значит, вот это было решено, но не было дано никакой интерпретации на Первом соборе того, а что же все-таки теперь мы считаем, что у нас, значит, два Бога, получается, да? Бог Отец и Бог Сын. Вот, собор утвердил, что он Бог. Ну, хорошо, но давайте посчитаем, сколько у нас их два, получается. Значит, вот эта проблема, которая обсуждалась в течение вот промежутка с 325 по 381 год, почти там 60 лет поменьше, вот, это время таких, может быть, наиболее даже напряженных богословских споров, размышлений, писаний, обмена посланиями и так далее, вот между тех людей, которых мы называем сегодня святыми отцами, которые вырабатывали какую-то формулу. И параллельно решалась проблема, и что такое Дух Святой? Значит, почему вообще вот эта проблема здесь возникла? Потому что, ну вот, прежде всего, крещальная формула. «Идите, научите все народы», Христос говорит, «крестя их во имя Отца и Сына», это понятно, тот Бог, этот Бог, «и Святого Духа». То есть о Святом Духе какое могло быть представление? Только два. Возможности только две бывают. Либо он Бог, либо он тварь. Значит, крестить во имя Отца, Сына, Божественных лиц, да, мы сегодня скажем, и какого-то тварного существа, тварной какой-то энергии или чего-то такого, ну, это просто странно как-то смотрелось, да. Вот, Христос говорит, пошлю вам вместо себя, как бы, да, другого утешителя, который наставит вас на всякую истину. Опять-таки, вместо себя, если мы считаем, что Христос – это Бог, ну, конечно, Бог и человек, то есть и Бог, и человек одновременно. Разумеется, это я уже не останавливаюсь на этом специально, просто напоминаю. Вот, то может ли его заменить просто какая-то энергия, которую дает Бог, Отец, например, да, в этот мир, который исходит от Отца, но которая не есть сама божественная. Это очень неравноценная замена получается. Вот все эти места, и, конечно, многие другие, они, ну, в Писании, например, да, прямо сказано, Бог есть Дух. Бог есть Дух. То есть, ну, и Отец, и Сын по божеству своему. Ну, и обратно вполне, значит, справедливо, значит, Дух есть Бог.
0: Да.
1: Так рассуждали, да? Значит, ну, вот такое место. Ну, потом апостол Павел, там вот в первом послании к Коринфянам, в 12 главе, очень много рассуждает о духе, о его действиях, харизмах, дарах и так далее. тоже мы видим, что это что-то, не относящееся к твари. Вот все эти, так сказать, места в Священном Писании, а богословие ведь это, собственно говоря, обсуждение того, что мы можем извлечь из Слова Божия. Да? Вот Бог нам оставляет Священное Писание, и вот сопоставляя разные места, мы должны их как-то своим разумом, своим интеллектом, Богом нам данным, да, как-то гармонизировать, привести к какому-то, ну, оптимальному, наиболее точному пониманию. Да? Вот. Не единственная вещь Священное Писание, тот же Василий Великий, который вот написал, может быть, главный такой трактат, который лег в основу нашего понимания того, кто есть Святой Дух. Вот, о Святом Духе, такое послание к Амфилохию, так называемое, ну, в общем, это довольно большая книга, сочинение отдельное, наши слушатели могут почитать, не без пользы для себя, вот, где он исследует вот все-все-все эти моменты, сопоставляет, рассуждает, полемизирует с теми, кто выдвигает какие-то альтернативные, скажем, его версии, свои версии, и приходит к выводу, что все-таки дух – это тоже божество. И вот поскольку они уже размышляли очень активно, отцы каппадокийцы, прежде всего, да, это Василий Великий, Григорий Богослов, Григорий Ниский, да, которые выработали, собственно, троичное богословие, да, и эта формулировка, их, так сказать, ну, аппарат, если хотите, такой богословский, который они разработали и был принят Вторым Вселенским Собором. Вот, и они, в общем, пришли к тому, что Дух Святой должен быть наряду с Отцом и Сыном, понимаем, исповедуем Церковью как третье лицо. Да? Значит, они там о троичном богословии, мы, вообще говоря, уже говорили, вот, да, там, когда обсуждали Отца и Сына. Вот. Но здесь оказывается, что вот эта перспектива, когда они различают сущность, да, природу и личность, конкретное воплощение природы, которое есть несколько абстрактное понятие, да, там человеческая природа, да, но она не существует без конкретных людей. Мы можем о ней говорить только в виду конкретных людей. Но, тем не менее, есть такой абстракт, как человеческая природа. И не вполне абстракт. Мы, скажем, чувствуем, что мы хотим есть, хотим пить, думаем, видим, размышляем о Боге. Это все свойство нашей природы. Вот, так что это не совсем абстракция, но все-таки это некоторое обобщенное понятие. А все это в совокупности проявляется конкретно в конкретном человеческой личности, да, в конкретном человеке. Мы можем в каждом из них пронаблюдать весь этот набор того, что мы называем человеком. Вот, вот точно так же в божестве, да, то есть выделяя, что свойственно божеству, Василий Великий приходит к тому, что да, Духу Святому свойственно все то, что свойственно и Отцу, и Сыну. При том, что их действия в этом мире, они все-таки несколько специфичны. Хотя есть такое базовое вообще понимание и утверждение, что мы не можем различить действия Троицы в этом мире и адресовать абсолютно точно. Вот это делает Святой Дух, это делает Сын, это делает Отец. Но преимущественно как-то да. Мы можем сказать, что Отец выступает прежде всего как Творец этого мира, Сын как Спаситель этого мира, Он себя приносит в жертву, и Дух Святой тот, кто после Него продолжает, наполняет, исполняет и завершает вот это действие домостроительства, то есть нашего спасения, так сказать, мира, рода человеческого. Вот. Но тот же Сын действует все время во Святом Духе, да, и Он все время почивает на нем. Так что и тут действие Духа. И когда творит Бог мир, как, по-моему, тот же Василий Великий в своем комментарии на Шестогнев говорил, что Он творит мир как бы двумя руками, Сыном и Духом. Вот. То есть вот Дух Божий носился над водами, то есть было определенно, а творит Он Словом, да, да будет то, да будет то, и сказал Бог, да, Слово все время присутствует. То есть вложение какого-то смысла, логосности в этот мир И здесь, конечно, преимущественно будет действие сына. Так что мы не можем вот разделить так четко, да, сказать, вот это сделал отец, это сделал сын, это сделал Дух Святой. Всюду участвует вся Троица, но есть какая-то преимущественная функция в разных проявлениях божественных действий в этом мире, которая может быть приписана какому-то одному из лиц. Так я бы сказал, да.
0: Отец Александр, у меня немножко наивный вопрос, и я не знаю, есть ли на него в принципе ответ, но почему только в IV веке произошло осуждение, вот в частности, арианства в 325 году на Первом Вселенском соборе, а духоборство, если я не ошибаюсь, было как раз в 381 году осуждено. Mm-hmm. То есть очень долгое время, получается, все вот эти не вполне корректные представления о Святом Духе, они были нормой, и получается, что там многие святые, которые жили в первом веке, втором веке, они, может быть, как-то и не вполне православно исповедовали нашу веру. Как вот с этим быть?
1: Ну, смотрите, значит, понятие вообще Троицы уж точно не в апостольское время появилось. Вообще сам термин и понимание вот это такое окончательное. Все по мере, так сказать, поступления проявляется. Понимаете, богословие появляется не просто от того, что кому-то хочется посидеть за письменным столом, поковырять носу и, значит, что-то такое от себя вдруг выдать, непонятно зачем. Появляются некоторые, да, в процессе, прежде всего, мы говорили, по-моему, в начале, в процессе проповеди вообще богословие является. То есть, когда проповедь была заключена в иудейской среде, там была почва, которая не ставила определенных вопросов, вообще просто их не ставила. Достаточно было того, что Христос был Сыном Божиим, что Он был призван Мессией, Он был послан Отцом, послан Богом, да, вот Отец, Бог, вот это было понятие Ветхого Завета, да, Он послал. В каком отношении они находились, да, видели божественность. И, конечно, уже в конечном счете и Иоанн Богослов, правда, вначале было слово, он пытается осмыслить, да, но это еще совсем не окончательный ответ, который Церковь все-таки вот твердо объявила на Первом Вселенском соборе. И сколько-то, мне кажется, Евангелие Иоанна, оно тоже было ответом уже на вопросы, которые задавались, может быть, задавались в еврейской среде, но эллинизированной еврейской среде, в Александрии, скажем, да, вот там же была большая диаспора, вот там Филон Александрийский, скажем, такой богослов иудейский, ветхозаветный, совсем еще никакой не христианский, но там уже у него тоже какие-то прозрения определенные есть относительно Бога и вот такой несколько более сложной концепции. Вот. Поэтому именно по мере поступления это все явилось. Было бы странно, если бы с арианцем начали бороться до того, как родился Арий, да? Арий высказал свою концепцию в начале IV века, да? Mm-hmm. Вот, поэтому здесь и появилась реакция на Ария. Потребовалось уточнить, потребовалось опровергнуть его суждение. Вот, потому что не ставился вопрос, в принципе, да, а он творение или он сам божество. Ну вот, просто не ставился вопрос. И то же самое о Святом Духе. Вот. Именно когда началась полемика о троичности божества, Троица уже появилась, ну, как минимум в III веке, а может быть, даже уже и во II веке сам термин стал появляться. Ну, потому что вот крестите во имя Отца и Сына и Святого Духа, вот это было. А крещальная формула, она очень важна, конечно, потому что, ну, Церковь ею жила. И мы видим массу свидетельств того, что именно так крестили во имя Отца и Сына и Святого Духа. Это надо было как-то осмысливать, объяснять крещаемым, почему, то есть в какого Бога вы, так сказать, напомню слово «креститься» – это значит «погружаться». Значит, мы погружаемся в Отца, Сына и Святого Духа, так можно сказать, в некую вот такую единую стихию. А что она из себя представляет? Вот, уже в среде эллинистической, так сказать, антично-греческой такой, конечно, эти вопросы сразу стали возникать. А поскольку уже в первом веке соприкоснулись конкретно апостолы, просвещая все народы, да, в частности, прежде всего, цивилизованные народы, да, которые входили в Римскую империю, вот, эти вопросы стали вставать. И вот тут стали появляться какие-то первые ответы.
0: Отец Александр, есть ли разница в понимании Святого Духа в современной православной и современной католической церквях? Есть проблема филиоквы, как она влияет вообще на представление в целом о Святом Духе?
1: Ну, влияет, конечно. Ну, базово и католики, и православные, и даже практически все протестанты, собственно, мы их отделяем уже от каких-то сектантов, исповедуют Бога Троицу, то есть Отца, Сына и Святого Духа, как три божественных лица. Вот по существу первые, как минимум, два Вселенских собора, они разделяются, их утверждения базовые разделяются всеми верующими, которые себя называют христианами, которых, ну, вот, традиционные церкви, да, могут все-таки называть христианами, потому что это основное утверждение. Спасительность действия Иисуса Христа, смысл его воплощения, спасения, опять-таки, абсолютно всеми разделяется. Вот. Дальше начинаются нюансы, там, да, всякие. Вот. Понятно, до разделения церквей, восточные и западные, понимание было, ну, во всяком случае, формально одно и то же. Вот. Но постепенно вот в Западной Церкви стало нарастать некое новое понимание. Мы об этом, может быть, уже говорили, о том, не помню.
0: Да, мы в самой первой передаче, как раз когда говорили об истории появления и распространения текста символа веры, говорили о
1: филиоквах. Что там вот некоторые были внесены изменения, были внесены по отчасти таким, если хотите, политическим, да, каким-то соображениям. Вот. В чем, собственно, разница? Разница в том, что символ веры изначально, и вот до, ну, не до момента разделения, это, в принципе, уже раньше стало входить в практику, да, с времен, например, Карла Великого, это конференции, так сказать, рейнских немецких епископов, которые, в общем, вполне сознательно шли на такое противопоставление западной веры, той вере, которая исповедуется в Константинополе, в Византийской империи, потому что родилась идея, что у нас западная империя, вполне самодостаточная, и, в общем, поскольку это встречало большое сопротивление со стороны Константинополя, но вот у нас и вера своя будет. Вот. Они использовали, я напомню, там полемику с теми же арианами в Испании, у визготов. Там важный момент в чем заключался. Ариане говорили, что, значит, сын, напомню, арианское базовое утверждение, есть творение, высшее такое особое творение, неравное всем остальным, но тем не менее совсем не Бог, Бог один, а это все-таки особое творение. Вот. И как аргумент в пользу этого с каких-то пор, вот, видимо, в Испании появилась, стала звучать идея такая: Дух Святой исходит от Отца, оно не исходит от Сына, значит, Сын меньше, чем Отец.
0: Вот. Логично.
1: Совсем нелогично. Ну, когда мы говорим, опять-таки, что Сын рождается от Отца, значит, Отец больше, чем Сын, именно природно больше. Но мы знаем, что ребенок рождается от родителей, но он совсем не меньше родителей своих по своей природе. Он точно такой же человек. Исхождение Духа Святого тоже интерпретируется Церковью так, что исходит равно божественное, да? Вот, так именно в полемике с арианами, которые этот аргумент приводили в качестве одного из решающих в том, что Дух Святой, в том, что Сын меньше Отца, значит, тогда Они добавили в символ веры, православные в Испании, добавили, что исходит от отца и сына. Почему они все-таки имели какое-то основание это добавлять? А то, что Христос говорит прямо, пошлю вам Духа Святого от отца исходящего. То есть он исходит от отца, но посылается сыном. Так что для нас он как бы приходит от отца и сына. Да? То есть, так сказать, да. Сын исполняет роль не того, кто непосредственно его из себя изводит, но он такую роль такого маршрутизатора, куда он его направляет? Он направляет туда, куда нужно отцу, да? Ну, тем и он направляет. Значит, вот мы получаем Духа от отца и сына. Значит, православные говорят, нет, есть разница между внутритроичными отношениями и тем, как мы воспринимаем, что для нас означает каждый из лиц Троицы. Значит, в символе веры говорится о, несомненно, внутритроичных отношениях. Дух исходит от Отца. Это твёрдо в Евангелии прямо Христос говорит. Но для нас, да, это так. То есть вот здесь возникло это непонимание, а потом в Западной Церкви возникло даже и прямо-таки такое утверждение, что то, что мы видим в действиях лиц Святой Троицы в этом мире, это есть некая проекция внутритроичных отношений. То есть если мы видим, что Сын принимает какое-то участие в доставлении нам Святого Духа, да, вот, посылает его нам, то это значит, он имеет какое-то отношение и внутри Троицы к тому, что Дух Святой исходит от Отца, но он как-то в этом тоже участвует, да, не уточняя эти вещи. Понятно, что мы уже вторгаемся в ту область, которую и католики, и православные, и все понимают, что мы там ничего не можем определенного сказать. Тем не менее, вот возникают какие-то догадки такого рода. Вот. И вот это учение об исхождении Святого Духа от Отца и Сына в Западной Церкви было в какой-то момент зафиксировано. Вот. И когда произошла схизма, вот этот раскол между Восточной и Западной Церковью, ну вот в смысле догматическом, это было главное расхождение, было зафиксировано. К этому моменту Запад уже прямо утверждал.
0: Причем это уже несколько веков происходило.
1: Ну, да, может быть, там 100 лет это было по местам, ведь сначала и папы противились этому, римские папы, когда вот эти северные германские епископы предложили вот эти формулы вероисповедальные и предложили прямо внести изменения в символ веры, там, по-моему, 2 папы пострадали из-за этого, потому что они сказали, это невозможно, для этого нужен Вселенский собор, мы пытаемся изменить самые основы нашей веры. Да. Вот, тем не менее, значит, пап, власть могла менять довольно легко. Ну да. Вот, и отстоять это стало невозможно. Это было все-таки принято. Я сейчас не возьмусь сказать точно, какой там был собор и где в Риме. Ну, в Германии точно собор епископов. И в конце концов, это их мнение было принято и Римом тоже. Вот.
0: Отец Александр, да. Я еще хотел вас спросить о том, что такое дары Святого Духа. Вот есть такое понятие в богословии, что оно означает и как эти дары, собственно, связаны со Святым Духом.
1: Ну, тут вот лучше всего обратиться действительно вот в 12 главе первого послания к Коринфянам апостола Павла. Тут как раз об этом все и написано. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении о дарах духовных. Знаете, что когда вы были язычниками, то ходили к безгласным идолам, так как вы вели, как бы вели вас, то есть идол, который вас как бы вели. Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божиим, не произносит анафему на Иисуса, и никто не может назвать Иисуса Господом, если как только Духом Святым». Вот это важное тоже утверждение, да, если мы называем Иисуса Христа Господом, то есть Богом, да, то это только если у нас есть Дух Святой. если нам влад... То есть это как бы не наше собственное. Ну, это прямо в Евангелии там есть слова, что не плоть от крови, и кровь открыли тебе это. Петр, помните, когда он спрашивает, за кого люди там меня почитают, а вы за кого почитаете? Он говорит, ты Христос, Сын Бога Живого. Вот, он говорит, не плоть и кровь открыли тебе это, но Дух. Вот, итак, дальше он пишет... Дары различные, но Дух один и тот же. И служение различное, а Господь один и тот же. И действия различные, а Бог один и тот же, производящий все в нас. Но каждому дается проявление Духа на пользу. Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания тем же Духом, иному вера тем же Духом, иному дары исцеления тем же Духом, иному чудотворение, иному пророчеству, иному развлечение духов, с маленькой буквы, иному разные языки, иному истолкование языков. Все же себе производит один и тот же Дух, разделяю каждому особо, как ему угодно, ему Духу угодно. Вот. Ну и дальше там еще в этой же главе есть место... Вы – тело Христово, а порознь – члены, и иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями, далее иным дал силы чудодейственные, ну или просто силы, да, вообще слово «чудо», когда-то спрашивали недавно, давно на пастырском часе, это верно, что в славянском тексте Священного Писания нету понятия «чудо», слова «чудо», вот, есть силы, и знамение, силы и знамение. Чудо – это уже, так сказать, когда переводили на русский язык в XIX веке, чудеса – это были там взяты из романтических сказок, скажем, да, Хоффмана там или кого-нибудь еще, да, вот чудеса, сверхъестественные проявления. В славянском это обозначалось словом либо знамение, либо силы. Знамение отличается от чуда тем, что чудо – это некоторый фокус, просто что-то такое необычное произвел. А знамение – это всегда знак. Это тоже что-то необычное, но не просто фокусник в цирке показывает, да, нечто необычное, да, распиливает тетю пополам, а она руками-ногами крутит, да. Вот. Значит, это всегда знак присутствия чего-то большего, да. Так вот, значит, другим дал силы, да, способность творить чудеса, здесь добавлено курсивом чудодейственные, также дары исцеления, вспоможения, управления, разные языки. Все ли апостолы, все ли пророки, все ли учители, все ли чудотворцы, все ли имеют дары исцеления, все ли говорят языками, все ли истолкователи. Ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь еще превосходнейший. Ну, дальше о любви, понятно. Вот, то есть вот мы видим, что апостол Павел понимает, что как бы способности наши, да, к одному, к другому, третьему, да, некая предназначенность наша – это дары Духа. Вот мы говорили о том, что тут еще понимание Духа, конечно, не личностное, да, у апостола Павла явно. Вот, но он просто как бы на этом и не настаивает, он и не отрицает этого, но просто об этом не говорит. Он, а вот понимание Духа именно как эманации такой божества, которое, входя в разных людей, например, производит в каждом разное действие, в зависимости от того, ну, как Дух решает, как ему угодно, как сказано здесь, да, Духу. Как Духу угодно. Какая-то, может быть, предрасположенность есть у человека. К чему-то, соответственно, ему даются вот эти дары, способности, таланты, мы это называем, да.
0: Но все-таки вот многое из того, что в тексте апостола Павла есть, это нарабатывается просто в ходе какого-то образовательного процесса. Ну, я хочу исцелять людей, ну, я иду в медицинский...
1: Не совсем, понимаешь, скажем, можно долго учить человека писать стихи, но все равно вот как Пушкин не у всех получится. Можно учить музыке человека. Но, опять-таки, не все становятся, не знаю, Гильсами или там Рихтерами или Соколовыми или какими-то другими великими музыкантами, да, или Гербертами фон Караянами. Вот, и так дальше, да, есть что-то, что вот выводит человека на какую-то совершенно другую орбиту по сравнению с другими людьми, mm-hmm. которые тоже много положили усилий, может, еще и больше трудов, вспомним Моцарта и Сальери пушкинского, да, тот корпел, сидел, понимаешь, всю жизнь положил на изучение гармонии, алгебры и гармонию, поверял, да, он вывел все, так сказать, формулы, которые соответствуют гармоничному звучанию. А Моцарт ничего этого не выводил. Вот, вот дар. Это дар. Действительно, дар может не проявиться, если человек ничего не делает. Притча о талантах об этом говорит, да? Значит, кто дерзновенно, смело и нелениво развивает тот дар, который дан, вот он добивается высокого. Если он ничего не делает, дар остается под спудом, зарытым в землю, и ничего другого он не может уже предложить, вернув, так сказать, на последнем суде, сказав, вот я, пожалуйста, принес, ты дал один, я тебе принес три таланта. Вот. И, но, с другой стороны, если мы пытаемся развивать тот талант, который нам не дан, мы, конечно, добьемся чего-то, потому что в какой-то мере даны разные таланты человеку, всякие, наверное, каждый может. Но у кого-то бывает, медведь на ухо наступил, и не будет он, понимаешь, Бахом или Моцартом или Чайковским.
0: А в этом есть какая-то духовность?

0: и как-то это не вскрылось, не открылось, к чему он призван, вот, то, наверное, грех – это, главным образом, именно сознательное уклонение, лень, безволие какое-то. Вот такие вещи – это, конечно, будет греховно. И опять-таки мы должны тогда вот эти качества тем же Духом Святым укреплять в себе, да, какую-то работоспособность, трудолюбие, ну вот такие качества, которые позволяют этому таланту раскрыться. Тоже ведь тоже дары в конечном счете, да, но мы должны актуализировать, мы должны просить у Бога. Если человек понимает, что он призван к такому, и у него, в общем-то, хорошо получается, но не хватает усидчивости, не хватает какого-то вот постоянства, упорства в достижении высоких целей. Вот это то, что мы у Бога, собственно, просим. Духа твоего святого не отыми от меня. Вот.
1: Отец Александр, после сошествия Святого Духа на апостолов, апостолы заговорили на других языках, и, собственно, вот с ними произошло какое-то с апостолами видимое изменение. В некоторых протестантских общинах и по сей день происходят какие-то обряды вот, призывания Святого Духа, после которых, по-видимому, действительно что-то вот с участниками этих обрядов происходит. Почему православная церковь никаким образом не признает подобные церемонии?
0: Ну, надо ясно понимать, что ведь эти дары Духа, опять-таки, были даны не в качестве просто фокуса. А вот, смотрите-ка, они заговорили так. Ну, значит, надо в христианского Бога как-то особо верить, да? Вот, конечно, нет. В каком-то смысле роль знамения в этом была, но главное, это была функциональная вещь. Христос говорит, идите, научите все народы. Народы говорят на разных языках. Значит, это был дар, который помогал преодолеть, ну, что называется, языковой барьер апостолам. Вот они приходили, они что-то говорили, объясняли как-то, и их понимали, базово понимали, да. Мы не знаем, как этот дар проявлялся в точности, да, вот он приходил прямо на иностранном языке, который никогда не слышал, на индийском, на санскрите каком-нибудь там, начинал проповедовать вот легко. Или он что-то говорил каким-то, неважно, ему удавалось донести эту, так сказать, информацию, да, благую весть, конечно, вот, благую весть, до людей самых разных культур, народов и языков. Вот. Когда сегодня это, в этом нет необходимости. Христиане есть в самых разных народах, и всегда могут найтись те, которые, да, кто все-таки хотел идти, они как-то очень быстро изучали язык в каких-то базовых его свойствах, да, ну, всякие там миссионеры в Азии, в Африке и где-то еще. Вот. И, в общем, тоже это не становилось какой-то абсолютной преградой. Или наши миссионеры, или утром там тоже что-то проповедовали. Да, они переводили, конечно, священное писание на их языки, но опять-таки это, как правило, переводили не местные жители, а люди, которые изучали, и довольно быстро это удавалось сделать, эти языки переводили, и так или иначе информацию доносили. То есть сейчас вот такого прямо сверхчудесного познания языков и способности говорить на этих языках уже нет. А там было, вот сошлись с разных концов света иудеи на праздник Пятидесятницы в Иерусалим, и тут надо было всем сразу сделать это понятным. Они уже по-еврейски, по-арамейски, скажем, не говорили, по-еврейски мы что-нибудь даже немножко и читали там, да, священные писания. Читать могли, а уже говорить не могли. Вот. Вот этот дар был дан. Так что это, я бы сказал, такое техническое.
1: Да, ну а теперь у нас есть Google Translate, и говорят, что в ближайшее время разработают систему перевода в реальном времени, что будет, что еще, наверное, упростит в том числе и христианскую миссию.
0: Ну да, мы уже видим, что с голоса довольно хорошо прочитывает на своем языке, ну а дальше уже технически, конечно, надо заложить там грамматику как-то, ну, лексику, и все, и пошел одновременно перевод.
1: Спасибо большое, отец Александр. Уважаемые слушатели и зрители, если вы еще не поставили

0: поставили лайк этому видео, пожалуйста, поставьте. Протоиерей Александр Степанов. Программу провел Даниил Варламов. До свидания.
1: До свидания.
2: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте в субботу в 21 час 40 минут.
3: С 15 по 22 декабря приглашаем в поездку по Греции и Италии с праздничной литургией в Бари у мощей Николая Чудотворца. Посетите уникальный город Альберабелла с причудливыми домиками Трулли и церковью Косьмы и Дамиана. Побывайте на острове Корфу, на литургии у мощей святого Спиридона Тримифунского, в древних соборах Салоник, у мощей святителя Григория Паламы и Димитрия Солунского, покровителя города. Поездка пройдет с 15 по 22 декабря.
4: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
5: Готовимся к новому учебному году вместе. Специально ко Дню знаний мы сделали промокод «Школа», который предоставляет скидку 30% на покупку любого цикла или подписки в нашем сервисе скачиваний. Вводите код перед оплатой, и скидка применится. Промокодом можно воспользоваться до 16 сентября 2026 года включительно. На нашем сайте представлен широкий ассортимент познавательных передач по практически любым предметам, от истории и литературы до искусствоведения и богословия. И еще одна важная новость. Теперь на сервисе скачивания есть ИИ-помощник, который поможет мгновенно найти нужный выпуск по названию, теме, категории или тегу. Виджет находится в правом нижнем углу экрана, показывает подходящие материалы и позволяет перейти на страницу выбранного подкаста для прослушивания или скачивания.
3: Тринадцатого сентября исполняется 105 лет со дня рождения протопресвитера Александра Шмемана.

Сегодня мы продолжаем начатую в прошлой передаче беседу о вере из книги отца Александра Шмемана.

0: Бога никто никогда не видел. Это сказал не атеист и не сомневающийся в своей вере верующий, и не так просто обыватель, занятый своими делами и для тем возвышенных, не имеющий времени. Это сказал апостол Павел, чья страстная, огненная вера сквозь тысячелетия опаляет всякого, берущего в руки его послание. Бога никто никогда не видел. Но что же тогда означает эта извечная вера? На что, на кого она направлена? Что вкладывает человек в это таинственное, самое логически необъяснимое из всех созданных человеком слов? До сих пор, говоря об утверждении «я верю в Бога», я говорил о двух первых словах этого утверждения, о «я», с которого оно начинается, и о вере, которую это «я» исповедует. Я говорил о вере, что это прежде всего некая отдача себя или самоотдача, но которая только потому и только тогда возможна, когда человек знает, узнает то, чему он себя отдает, подобно тому, как и любовь загорается в душе одновременно с появлением любимого. Но вот любимого мы видим, и, видя, знаем, и, узнавая, любим. А Бога никто никогда не видел. Значит ли это, что мы его чувствуем?
1: Здесь раскрывается бедность, недостаточность, беспомощность слов, когда ими нужно выразить главное и потому до конца невыразимое. Ибо совершенно очевидно, что слово «чувство», «чувствовать» может означать столько разных состояний, движений ума, настроений, что на нем одном не построишь, из одного него не выведешь веры. Да, конечно, чувство. Но чувство глубочайшим образом отличное от всех других чувств. Действительно, по отношению к ним инородное. Ибо о чувствах можно сказать то, что часто говорят о вкусах. О вкусах не спорят. Одному нравится одно, другому другое. Один чувствует так, другой этак. И если вера только одно из таких мимолетных чувств, если она зависит от наших приходящих эмоций, то действительно о ней не поспоришь. А именно к такому чувству, к такой субъективной эмоции и сводят ведь веру те, кто борется с ней. Один, говорят они, верит в таинственную и злую цифру 13. Другой — в наговоры и заклинания, третий — в святую воду, четвертый — еще во что-то. И вот выходит так, что за верой не стоит никакого-либо твердого знания, ибо Бога никто никогда не видел, ни даже однородного чувства, ибо чувства основаны на эмоциональном складе данного человека. Поэтому, повторяю, слово «чувство» недостаточно. Или же оно должно быть уточнено, очищено от всего того, что в нем не является как раз самой верой.
0: Так вот, в чем же единственность, абсолютная особенность того чувства и состояния, которое мы называем верой? В том, конечно, что она есть ответ. А ответ не только предполагает наличие того, кому мы отвечаем, но и удостоверяет это наличие. Вера есть ответное движение не души одной, а всего человека, всего его существа. Вдруг что-то услышавшего, вдруг что-то узревшего и отдающего себя этому движению. На языке христианина это можно выразить так. Вера от Бога, от Его инициативы, от Его призыва. Она всегда ответ Ему, отдача человеком себя тому, кто дает себя. Как изумительно сказал Паскаль, «Бог говорит нам, ты не искал бы меня, если бы уже не нашел». И потому что вера — ответ, Ответное движение в ней всегда остается и искание, и жажда, и стремление. Я ищу в себе, в своем опыте, в своем чувстве ответа на вопрос, почему я верю, и вот не нахожу его.
1: «Что Бог для меня?» — пишет отец Александр. «Объяснение мира и жизни? Нет. Ибо мне очевидно, во-первых, что не из-за этого объяснения я верю в Него. И во-вторых, что моя вера в Бога как раз и не объясняет рационально всех тайн и загадок мира. Мне приходилось не раз в жизни стоять у постели умирающего в страшных мучениях ребенка. И что же? Мог я объяснить что-либо окружающим, доказать, оправдать, как говорят, религиозно эти мучения и эту смерть? Нет. Я только мог сказать: Бог здесь, Бог есть. Я мог только исповедовать всю неизмеримость этого присутствия с нашими скорбными земными вопросами. Нет, конечно, не из нужды в объяснении вера. Но тогда откуда же? От страха загробных мук, от боязни полного исчезновения, от заложенного во мне страстного и, в конце концов, эгоистического желания не исчезнуть? Нет. Ибо детским лепетом представляются мне самые умные философские рассуждения о загробном мире, вечности и так далее.
0: Что я знаю обо всем этом? И что могу другим сказать? И не потому я верю в Бога, что я хочу загробной жизни и вечности, а потому в жизнь вечную верю, что верю в Бога. Но тогда на вопрос всех вопросов, почему я верю, я могу ответить только одно, потому что Бог дал мне эту веру и все время дает. Дал именно как дар, как подарок, в котором удостоверяет меня та абсолютно ни от чего в мире не зависящая радость, тот абсолютно ни от чего в мире и жизни не зависящий мир, который я ощущаю в себе, о, не всегда, редко, иногда, в те минуты, когда слово «Бог» перестает быть словом, а становится как бы водоемом, по которому льется лавина света, любви, красоты, льется сама жизнь, радость и мир в Духе Святом. Так сказал апостол Петр. И нет других слов, ибо когда веришь и живешь верой, уже и слов не нужно, и они почти невозможны. Но тогда спросят меня, почему же не всем дан этот дар? Этот подарок веры. Почему одни верят, а другие не верят? Что же это? Избранничество? И почему же есть те, кто верил и веру потерял? Все это важные, главные вопросы.

0: В утверждении «я верю в Бога» мы распознали, почувствовали, пускай даже и неясно, ощупью души, прежде всего некий дар, подарок свыше. Я не столько сознательно, дедуктивно, разумно прихожу к вере в Бога, сколько нахожу ее в себе, нахожу с удивлением, радостью и благодарностью, нахожу как присутствие таинственное, но столь ясно ощутимое, того, кто весь мир, радость, тишина, свет. Это присутствие не может быть от меня, ибо нет ни во мне, ни в окружающем меня мире ни этой радости, ни света, ни тишины. Откуда же они? И вот я говорю слово, которое все это выражает, все это называет, и которое в отрыве от этого опыта, от достоверности этого присутствия не имеет никакого смысла. Я говорю слово «Бог». Я не мог бы сказать этого непонятного слова, если бы не было у меня этого опыта. Однако, произнося его, я как бы освобождаю этот опыт, это чувство от их субъективности, мимолетности и расплывчатости. Я называю его содержание и тем самым принимаю этот дар и отдаю ему возвратным движением всего моего существа, самого себя.
1: Я верю в Бога. И вот оказывается, что эта вера, которую я нашел на самой глубине своей души, не только моя, не только мой личный, непередаваемый, несказанный опыт, а что она по-новому связывает меня с людьми, с жизнью, с миром, оказывается как бы освобождением от одиночества, на которое в той или иной мере обречены все люди. Ибо если радостным было нахождение веры в себе, в своей душе, в своем сознании, то не менее радостным оказывается нахождение той же веры, того же опыта и в других. И не только сейчас, тут, вокруг себя, у людей, схожих со мной, но и через века, через пространство. Вот открываю я древнюю книгу, написанную более чем за 1000 лет до нашей эры, в мире, почти совсем не похожем на наш, теперешний, и читаю. Господи, Ты испытал меня и знаешь. Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю. Ты разумеешь помышления мои издали. Иду ли я, отдыхаю ли? Ты окружаешь меня, и пути мои известны Тебе. Еще нет слова на языке моем. Ты, Господи, уже знаешь его. Сзади и спереди Ты объемлешь меня и полагаешь на мне руку Твою. Дивно для меня ведение Твое, высоко. Не могу постигнуть его. Куда пойду от Духа Твоего и от лица Твоего, куда убегу? Взойду ли на небо, Ты там? Сойду ли в преисподнюю, и там Ты? Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, и там рука Твоя поведет меня, и удержит меня десница Твоя? Скажу ли, может быть, тьма сокроет меня, и свет вокруг меня сделается ночью? Но тьма не затмит от Тебя, и ночь светла, как день». Как тьма, так и свет. Ибо Ты создал меня и соткал в чреве матери моей. Славлю Тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела Твои, и душа моя сознает это. Как возвышены для меня помышления Твои, Боже, и как велико число их. Стану ли исчислять их, но они многочисленнее песка. Когда я пробуждаюсь, я все еще с Тобою. Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое. Испытай меня и узнай помышления мои. Не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный.
0: Это Псалом 138, молитва, написанная несколько тысяч лет тому назад. Но вот я читаю ее и удивляюсь. Господи, да ведь Это все как раз так, как я чувствую и переживаю. Это мой опыт. Это обо мне и от меня сказано. И даже эти детские слова — это косноязычие, пытающееся выразить, выпить то, что выше слов. Все это мое. И значит, вера живет веками, значит, миллионы людей чувствовали то же самое. И наполняется сердце радостью, когда от избытка веры вспыхивают эти удивительные слова. «Но и тьма не затмит от тебя, и ночь светла, как день. Как тьма, так и свет. В этом свете я по-новому вижу мир. Несмотря на всю его тьму, он светит для меня первозданным светом. Действительно, дивны дела твои, и душа моя сознает это». Я по-новому вижу и сознаю себя, грешный, слабый, боящийся, порабощенный, и повторяю слова псалма: «Славлю тебя, потому что я дивно устроен». Потому что дан мне этот тайный орган знания внутреннего, потому что могу я узнать то, что высоко и дивно и славно, могу захотеть высокого ведения и высокой жизни, могу различить между путем опасным и путем вечным.
1: «И еще последнее узнаю я этой верой», — пишет отец Александр. «Узнаю, что все в мире говорит о Боге, являет Бога, светится им. Как лучезарное утро, так и ночная тьма. Как счастье и радость, так и страдание и горе. И если столь многие не видят этого, то потому что я и подобные мне верующие оказываюсь слишком слабым свидетелем веры, потому что с самого детства окружаем мы человека мелочностью, ложью, внушаем ему не искать и не жаждать глубины, а желать маленького и призрачного счастья и маленького призрачного успеха, потому что приковываем его внимание к суете и к тщетному. И вот зарастает в нем тайный орган света и любви, и наполняется мир липкими потемками неверия, скепсиса и дальше эгоизма, ненависти и злобы. Но и в этих потемках, и в этом страшном падении и измене не оставил нас Бог. И мои слабые слова о вере в Бога были бы пустыми, если бы в заключении я не исповедал веру уже не просто в Бога, а в того единственного человека, в котором Бог пришел в мир, а в мире к каждому человеку, чтобы спасти и возродить его. Я верю в Бога, но Бог в полноте радости и обладания открывается во Христе.

0: Всякая попытка объяснить или понять сущность христианства, сущность веры и сущность жизни христианской с самого начала наталкивается на одну трудность. Трудность эта типична для нашего времени и состоит в пресловутом требовании доказательств. А доказательством в данном случае называется только научное доказательство, то есть такое, которое построено на чем-то, что доступно проверке, объективному, не зависящему от наших субъективных переживаний, опыту, если действительно, как словами Евангелия сказано, «Бога никто никогда не видел», то на каком основании мы утверждаем, что Бог есть, и горестно удивляемся отвержению Его неверующими? И вот тут-то и приходим мы к самому глубокому, центральному утверждению христианства, с которого только и можно начать это объяснение. Мы приходим к основному для нашей веры понятию «откровения». Вера есть ответ человека Богу, и этот ответ предполагает, что инициатива такого отношения человека к Богу, которое мы называем верой, принадлежит не человеку, а Богу.
1: Бог открывается людям, и ответ на это откровение – принятие Его и есть вера. Сравнительно с недавних пор слово «откровение» стало восприниматься как синоним чего-то сверхъестественного, чудесного, чего-то противоположного положительному знанию, несовместимого с наукой. И произошло это отнюдь не от расширения человеческого разума и сознания, а наоборот, от их поразительного сужения и обеднения. Действительно, возникшее всего лишь 2,5 столетия тому назад убогое, поверхностное и скучное восприятие мира, называющее себя позитивизмом, постепенно лишило человека, да и то, к счастью, не каждого человека, восприятия мира неизмеримо более глубокого и богатого. Надо понять, что мы живем под тирании упрощенных идеологий и мировоззрений, раз навсегда решивших, что к миру, к жизни, ко всему подходить можно и нужно только с таблицей умножения, и что эта таблица умножения способна ответить на все без исключения вопросы.
0: «Прибавлю, — пишет отец Александр, — что в этом странном упрощении и обеднении человеческого сознания, в этой тирании подлинные ученые и подлинная наука не виноваты. Виноваты в этом идеологи, странная порода людей, свои собственные идеи, свое мировоззрение, выдающих за науку и навязывающих их людям открытым насилием. Так, например, настоящие ученые не дают точного определения понятия «материя», а вот идеологи преспокойно утверждают, что вся истина заложена в материализме. И получается уравнение с одними неизвестными. Ибо что такое материализм, если не ясно, что такое материя? Как применять к жизни законы природы, над которыми все еще бьются величайшие ученые? Надо нам понять, наконец, что мы живем в мире, которым завладели самозванцы, прикрывающиеся наукой, которой они не знают, и буквально запугавшие людей. Никаких откровений быть не может, это противоречит науке, самоуверенно провозглашают они, и миллионы людей послушно и пугливо повторяют это.
1: Но если на минуту освободиться от навязанного нам плоского и поверхностного, и, главное, предельно упрощенного понимания мира, то возможным, приемлемым, убедительным, а в пределе и самоочевидным, становится совсем другой подход ко всему в мире, совсем другое мироощущение. Внезапно слово «откровение», слово «чудо» перестает быть порождением темноты и необразованности, каким их сделал плоский позитивизм. А что, если в каком-то совсем другом, глубоком, а вместе с тем по-детски простом смысле Все в мире и вся жизнь есть откровение, все чудо, все тайна, которой обожествленная таблица умножения не имеет никакого отношения. А что, если самый глубокий и вместе самый очевидный опыт каждого человека в том как раз, что все в мире есть и то, что оно есть, что познает в нем таблица умножения, и одновременно нечто иное, чего никакая таблица умножения познать и определить не может, и что открывается нам, является, входит в нас как самое важное и драгоценное в нашей жизни.
0: Наука изучает природу, но разве совсем по-другому не изучает ее также поэзия, музыка и искусство? Разве не какую-то другую, но тоже правду, и правду, может быть, гораздо более нужную нам, не открывают они нам о природе? О чем ты воешь, ветер ночной? Что это? Бессмысленные, абсурдные слова, никакого отношения к жизни не имеющие? Или же лгут идеологи, отрицающие самоочевидный для всех людей факт, что все в мире одновременно и скрывает, и являет некий более глубокий смысл, что все в мире и в жизни говорит нам о чем-то, свидетельствует о каком-то таинственном присутствии, обещает, сулит иное знание, иное постижение.
1: Обо всем этом можно было бы говорить без конца. Но, может быть, и сказанного достаточно, чтобы хоть чуть-чуть почувствовали мы, что христианство говорит об откровении, что это не просто какое-то странное и необъяснимое явление, а прежде всего нечто засвидетельствованное опытом человечества. «Небеса поведают славу Божию, всякое дыхание дохвалит Господа». Скажем просто, сам мир, саму жизнь ощущает вера как откровение, как присутствие невидимого в видимом. По существу живет человек по-настоящему именно откровениями, откровением красоты, откровением любви, откровением природы, откровением добра, всем тем, о чем таблицы умножения сказать нечего. И что, однако, всегда и всюду составляло подлинный смысл и настоящее содержание жизни.

0: На этом мы заканчиваем нашу передачу.
1: Говорит «Голос православия». Пишите нам по адресу 199-034, Россия, Санкт-Петербург, набережная Лейтенанта Шмидта, дом 39, «Голос православия».

0: 18 сентября приглашаем на вечернюю пешеходную экскурсию «Петербург в романе Достоевского. Преступление и наказание». Она начнется в центре Сенной площади, на месте неудавшегося покаяния Раскольникова. Участники пройдут 730 шагов по точным адресам героев, увидят дом Сони Мармеладовой и Свидригайлова, подойдут к Вознесенскому мосту, где Мармеладова задавили лошади, и к дому следователя Порфирия Петровича. В конце экскурсии окажутся у дома старухи-проценщицы. Экскурсию 18 сентября проведет Елена Захарова.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
2: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвования на деятельность «Радио Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Петроградском районе в Князь-Владимирском соборе по адресу улица Блохина, дом 26. В Невском районе в храме Святой Троицы Кулич и Пасха по адресу проспект Обуховской обороны, дом 235. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.
0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ. Номер ФС-77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
2: Дорогие братья и сестры, в нашем эфире правила ко святому причащению.
4: Молитвами святых Отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде Сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся и препадем Христу, Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся и препадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Господь посет мя и ничтожи мя лишит, на месте злачни тамо вселимя, на воде покойни воспитамя, душу мою обрати, настави меня на стези правды, имени ради своего, аще бо и пойду посреди сени смертные, не убоюся зла, яко ты со мною еси, жезл твой и палица твоя, там я утешиста, уготовал еси предо мною трапезу, сопротив стужающим мне, умастил еси елеем главу мою, и чаша твоя упоевающая мя, яко державна, и милость твоя поженет мя, вся дни живота моего, и еже вселите меся в дом Господень в долготу дни. Господня земля и исполнение ея, вселенная и все живущие на ней, той на морях основал ю есть, и на реках уготовал ю есть. Кто взыдет на гору Господню, или кто станет на месте святем Его, не повинен рукама и чист сердцем, и же не прият в суе душу свою, и не клятся лестью искреннему своему, сей приимет благословение от Господа и милостыню от Бога Спаса своего, сей род ищущих Господа, ищущих лице Бога Иаковля. Возьмите врата князи ваша, и возьмитеся врата вечная, и внеде царь славы. Кто есть сей царь славы? Господь крепок и силен, Господь силен в брани. Возьмите врата, князи, ваша, и возьмитеся врата вечная, и внеде царь славы. Кто есть сей царь славы? Господь сил, той есть царь славы. Веровах тем же возглаголах, аз же смирихся зело, аз же рех во исступлении моем, всяк человек ложь, что воздам Господеви о всех, я же воздадеми, чашу спасения приму и имя Господне призову, молитву моя Господеви воздам пред всеми людьми Его, честна пред Господем смерть преподобных Его, о Господи, аз раб Твой, аз раб Твой и сын рабыни Твоя, растерзал еси узы моя, Тебе пожру жертву хвалы и во имя Господне призову, молитвы моя Господеви воздам пред всеми людьми Его, во дворих дому Господня посреди Тебе и Иерусалиме. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Беззаконие мое презри, Господи, от девы рождейся, и сердце мое очисти, храм то творя причистому Твоему телу и крови, ниже отрини меня от Твоего лица, без числа имея велию милость. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, во причастие святынь Твоих, как одерзнув недостойный, аще бо дерзну к Тебе приступите с достойными, хитон мя обличает, яко несть вечерний, и осуждение исходатайствую многогрешной души моей. Очисти, Господи, скверну души моей я, и спаси мя, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Многое множество моих, Богородица, прегрешений, к Тебе прибегох чистая, спасение требуя, посети немощствующую мою душу, и моли Сына Твоего и Бога нашего, дать ми оставление, я же содеях лютых, едино благословенная. Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче омый мя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое аз знаю, и грех мой предо мною есть выну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобой сотворих, яко да оправдишеся во слове всех Твоих, и победиши в них да судить идти. Себо в беззакониях зачат есим, и во гресех родимя мати моя. Себо истину возлюбил еси, безвестное и тайное премудрости Твоя, явил миссии, окропиши мя сопом и очищуся, омыши мя и паче снега убелюся, слуху моему даси радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего, и Духом Владычним утверди мя. Научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся. Избави мя от крови Боже, Боже спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, устне мое отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Яко аще бы восхотел еси жертвы, дал бы их убо, всесожжение не благоволиши. Жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские, тогда благоволиши жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Грядите, люди, поим песни Христу Богу, раздельшему море и наставившему люди, я же изведе из работы египетские, яко прославися. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Хлеб живота вечную щаго, да будет мне тело Твое святое, благоутробне, Господи, и честная кровь, и недуг многообразных исцеление. Не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от меня. Осквернен делы безместными, окаянны Твоего пречистого тела и божественной крови, недостойны есмь Христе причащения, Его же мя сподоби.

прозявшая неоранный и спасительный миру, сподобимя сей ядуща спастися. На камени мя веры утвердив, расширил еси уста моя, на враги моя, возвеселибося дух мой, внегда пети, несть свят, яко же Бог наш, и несть праведен паче Тебе, Господи. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Слезные ми подашь Христе капли, скверну сердце моего очищающая, яко да благою совестью очищен, верою прихожду и страхом, Владыко, ко причащению божественных даров Твоих. Не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от меня. Во оставление да будет ми при грешении пречистое тело Твое и божественная кровь, Духа же Святаго общение и в жизнь вечную человеколюбче, и страстей, и скорбей отчуждение. Пресвятая Богородице, спаси нас! Хлеба животного трапеза пресвятая, свыше милости ради сшедшего, и мира виновый живот дающего, и мне ныне сподоби недостойного, со страхом вкусите сего, и живу быть. Пришел еси от девы, не ходатай, не ангел, но сам Господи воплощся, и спасл еси всего мя человека, тем зовути, слава силе Твоей, Господи! Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Восхотел еси нас ради воплощся многомилостиве, за клан быти яко овча, грех ради человеческих, тем же молю тя, и моя очисти согрешения. Не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от меня. Исцели души моей язвы, Господи, и всего освети, и сподоби, Владыко, якода причащуся тайные Твоя, божественные вечери, окаянные. Пресвятая Богородице, спаси нас, умилостиви и мне, сущего от утробы Твоя, Владычице, и соблюди меня нескверно раба Твоего и непорочно, я когда прием умного бисера освящуся. Светоподателю и веков творчи, Господи, во свете Твоих повелений настави нас, разве бо Тебе иного Бога не знаем. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, яко же предрекл еси Христе, да будет убо худому рабу Твоему, и во мне пребуди, яко же обещался еси, себо тело Твое ям божественное, и пью кровь Твою, не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от меня. Слове Божий и Боже, уголь тела Твоего, да будет мне помраченному в просвещении и очищении оскверненной души моей кровь Твоя. Пресвятая Богородице, спаси нас! Мария, Мати Божия, благоухание честное селение, Твоими молитвами сосуд мя избранный соделай, якода освящений причащуся Сына Твоего. В бездне греховней валяяся, неисследную милосердие Твоего призываю бездну, от Тли, Боже, мя возведи. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Ум, душу и сердце освети, спаси, и тело мое, и сподоби неосужденно, Владыко, к страшным тайнам приступите. Не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от меня, дабы устранился от страстей, и Твоей благодати имел бы приложение, живота же утверждение, причащением святых Христе тайн Твоих. Пресвятая Богородице, спаси нас! Божие, Боже, Слово Святое,
всего мя освяти, ныне приходящего к божественным Твоим тайнам, святые Матери Твоей я, мольбами. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, хлеб Христе взять и не презри мя, тело Твое и божественную Твою ныне кровь, пречистых, Владыко, и страшных Твоих тайн, причаститеся окаянного, да не будет ми в суд, да будет же ми в живот вечный и бессмертный. Телу златому премудрое дети не послужиша, и в пламень сами поедоша, и боги их обругаша, среди пламени возопиша, и, о Россия, ангел, услышася уже уст ваших молитва. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, источник благих причащения Христе, бессмертных Твоих ныне таинств, да будет ми свет и живот и бесстрастие, и к приспеянию же и умножению добродетели божественнейшая, ходатайственно, едине блаже, якода славлю Тя. Не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от меня, да избавлюся от страстей и врагов, и нужды, и всякие скорби, трепетом и любовью, со благоговением человеколюбче, приступая и ныне к Твоим бессмертным и божественным тайнам, и пети Тебе сподоби, благословен еси, Господи Боже, Отец наших, Пресвятая Богородице, спаси нас, спаса Христа, росшая паче ума, Бога благодатная, молю Тя ныне, раб Твой, чистую и нечистый, хотящего мя ныне к пречистым тайнам приступите, очисти всего от скверны плоти и духа, в печь огненную, ко отрокам еврейским снесшедшаго, и пламень в росу приложшаго Бога, пойте дела, яко Господа, и превозносите во вся веки. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, небесных и страшных и святых Твоих Христе, ныне тайн, и божественные Твои я, и тайные вечери общника быти, и мне сподоби отчаянного, Боже, спаси мой. Не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от меня. Под Твое прибег благоутробие блаже, со страхом зовути, во мне прибуде спасе Иас, якоже рекл еси в Тебе, себо дерзая на милость Твою, ям тело Твое и пью кровь Твою. Пресвятая Троице, Боже наш, слава Тебе, трепещу приемля огонь, да не опалюся, яко воск и яко трава. Оле страшного таинства, оле благоутробия Божия, как о божественного тела и крови брение причащаюся и нетленен сотворяюся. Безначально родителя Сын, Бог и Господь, воплощся от Девы нам явися, омраченная просветите, собратья расточенная, тем всепетую Богородицу величаем. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Христос есть, вкусите и видите, Господь нас ради, по нам бодревле бывый, единою себе принес, яко приношение Отцу Своему присно заколается, освящай причащающиеся. Не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от меня. Душею и телом да освящуся, Владыко, да просвящуся, да спасуся, да буду дом Твой причащением священных тайн, живущего Тя имея в себе с Отцем и Духом, благодетелю много милостиве. Воздашь мне радость спасения Твоего, и Духом Владычним утверди мя. Яко же огонь, да будет мне и яко свет, тело Твое и кровь спаси мой, причестная, опаляя греховное вещество, сжигая же страстей терние,
и всего просвещая, поклоняйтесь Божеству Твоему. Пресвятая Богородице, спаси нас, Бог воплотися от чистых кровей Твоих, тем же всякий род поется, Владычице, умное же множество славит, яко Тобою яви, узреша всеми владычествующего, осуществовавшегося человечеством. Достойно есть, яко воистину блажитеся, Богородицу пресновлаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога словоросшую, сущую Богородицу Тя величаем. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи.

Повахом, не прогневайся на низело, не же помяни беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен, и избави нас от враг наших. Ты бо иси Бог наш, и мы, люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющиеся на Тя, да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед. Ты бо иси спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.

в исполнении Российского государственного академического хора под управлением Александра Свешникова прозвучало великое словословие Сергея Васильевича Рахманинова. Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» вечернее молитвенное правило –

Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде Сы и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселися в ны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бо ответа недоумеюще, сию Ти молитву, яко владыцы грешние приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на Тя бо уповахум, не прогневайся на ны зело, не же помяни беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен, и избавены от враг наших. Ты бо иси Бог наш, и мы, люди и Твои, все дела руку Твоею и имя Твое призываем, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющиеся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед. Ты бо иси спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобив имя даже в часе и доспети, прости мне грехи, я же сотвори их сей день, делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякие скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нощи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного ми ложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поперу борющие мя враги плотские и бесплотные, и избави мя, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих мя и похоти лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слова Отчие, Сам Совершенцый, Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырю Твоих овец, не предашь мне, крамоле змеине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тли во мне есть. Ты, уба Господи Боже поклоняемый, Царю святый, Иисусе Христе, спящемя, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим святым, им же осветил еси Твоя ученики. Дашь, Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети ум мой светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоею страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани и воздвигни мя во время подобно на Твое словословие, яко препрославлен еси с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, Утешителю души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся, елико ти согреших, днесь, яко человек, паче же и не яко человек, но и горе скота,
вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злы, и я же суть от нагольства и уныния, ащи именем Твоим кляхся, или похулих е в помышлении моем, или кого укорих, или о клеветах, кого гневом моим, или о печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего опечалих, или свадих, или кого осудих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве, ум мой, о лукавстве и мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или объедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавое по мыслях, или доброту чуждую видев, и тою уязвен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не родих, или иначе то содеях лукавое не помню, того вся и больше сих содеях. Помилуй мя, творче мой, владыко, унылого и недостойного раба твоего, и остави мя, и отпусти, и прости мя, яко благ и человеколюбец, да с миром лягу усну и почию блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое с Отцем и единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, яко ленящийся мне на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привел еси наконец мимошедшего дне сего, обращение и спасение души моей строя, милости в мим буди грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития, прости мое согрешение, едини безгрешнее, я же ти согреших всей день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани мя от всякого сопротивного обстояния, божественную Твоею властью и неизреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих. Благоволи, Господи, избавите мя от сети лукавого и спаси страстную мою душу и осени мя светом лица Твоего, егда приидеши во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и сотвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину детель отжени от меня, и просвети мне разумные очи сердечные, да не усну в смерть, и посли мне ангела мирно, хранителя и наставника души и тела моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу Те благодарственные мольвы, ей, Господи, услыши мя грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даруй мне восставшую словесем Твоим поучитися, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори, Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, юже дал еси нам грешным заступление, и приимю сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знаменем и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси и препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко благо человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя посли, покрывающего и соблюдающего мя от всякого зла, яко Ты си хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже вера вахом, егоже имя паче всякого имени призываем, дажды нам, ко сну отходящим, ослабу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремления страстей, угаси рожение восстания телесного, дажды нам целомудренне пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще,
обетованных, не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия, и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моей я. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книзе животней и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще и ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положить начало благое. Господи, окропив сердце моим росу благодати Твоей я. Господи, небесе и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого, во царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими мя. Господи, не остави меня. Господи, не введи меня в напасть. Господи, дашь мне мысль благу. Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление. Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих. Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание. Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость. Господи, всели в мя корень благих, страх Твой в сердце мое. Господи, сподоби мя любите Тя от всея души моя и помышления, и творите во всем волю Твою. Господи, покрый мя от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи. Господи, весь яко твориши, яко жи Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешнем, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоей я и бесплотных Твоих ангел, пророка же и предтечи и крестителя Твоего, богоглаголевых же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных Отец и всех святых молитвами, избави мя настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя смерти грешного, но якоже обратитеся и живу быть ему, дашь и мне обращение каянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть мя и свести мя от живо, ей, Господи мой, утешение мое, иже мене ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни мя от окаянства, и утешение подашь души моей окаянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженство Твое, на Тя, во Господи, уповах, спаси мя. В Тебе причистие Божией Матери, аз окаянный припадая молюся, весе Царице, яко без пристани согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюся трепеща. Неужели Господь поразит мя, и по чисе паки таежде творю, ведущийся я, Владычица моя, Госпоже Богородице, молю, да помилуеши, да укрепиши и благая творите да водасими, весь его, Владычица моя, Богородице, яко отнюдь имам в ненависти злая мои дела, и всей мыслью люблю закон Бога моего. Но не вем, Госпоже Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю. Не попущай, Пречистая, воли моей совершатися, неугодно бо есть. Но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святого Духа, дабых ас от сели пристал сквернодейства и прочее пожил бых в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава с обезначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим Его Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, Благая Мати, Пречистая и Благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу,
и Твоими молитвами настави меня на деяние благое, да прочее время живота моего без порока приду и Тобою рай да обрящу, Богородице Деву, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости, елико согреших во днешний день, и от всякого лукавства и противного ми врага избави мя, да ни в коем гресе прогневую Бога моего, но моли за мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости Всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем те раби твои, Богородице, но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем те, радуйся, невесто неневестная, преславная Преснодево, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Богородица Дево, не презри меня грешного, требующая Твоей помощи и Твоего заступления. На Тя бо упова душа моя, и помилуй меня. Упование мое, Отец, прибежище мое, Сын, покров мой, Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть, яко воистину, блажите Тя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богословородшую, сущую Богородицу Тя величаем. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистая Твоя Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыко человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет, или еще окаянную мою душу просветишь и днем? Семи гроб предлежит, семи смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечная, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святого ангела, хранителя моего. Вем уба, Господи, яко недостоин есмь человеколюбия Твоего, но достоин есмь всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хочу, или не хочу, спаси мя, аще бо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуеши, ничтоже дивно. Достойни бо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою. О сем яви человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба Твои неизглаголанье благости и милосердию, и яко же хочешь и устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну в смерть, да никогда речет враг мой, укрепихся на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей я буди Боже, яко посреде хожду сетей многих, избави мя от них и спаси мя блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты, Богородицу сию исповедующе, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог, и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так, куда погибнут беси от лица любящих Бога, и знаменующихся крестным знаменем, и в веселье глаголющих, радуйся, причестны и животворящий кресте Господень, прогоняй ей бесы силою на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, во отшедшего и поправшего силу дьяволю и даровавшего нам Тебе крест Твой честный на прогнание всякого супостата, о пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святою Госпожею Девою Богородицею и со всеми святыми вовеки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное,
я же в слове и в деле, я же в ведении и не в ведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благо сотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению прошения и жизнь вечную, в немощих сущие посети и исцеление даруй, я же в море управи, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас, грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй по велицей Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших отец и братьей наших, и упокой их, и где же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братьей наших плененных, и избави я от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь им я же ко спасению прошения и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами пречистая, Владычицы нашей Богородицы, и Преснодевы Марии, и всех Твоих святых, яко благословен еси, во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому, славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содея их во вся дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, пшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего и Творца прогневах, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалея, винно себе Тебе, Богу моему, представляю, и имея волю каетеся, точию, Господи Боже мой, помози мне со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение моя, милосердием Твоим прости ми и разреши от всех сих, я же из глаголах пред Тобою, яко благ и человеколюбец. В руцы Твои, Господи Иисусе Христе Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови, Ты мя помилуй,

прозвучал кандак праздника Благовещения Пресвятой Богородицы, греческого распева в гармонизации композитора русского зарубежья Михаила Осоргина в исполнении хора Минского духовного училища.

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Книга вдохновляет нас светом духовной свободы во Христе, ясностью изложения, широтой богословской и светской эрудиции. Ежедневно в 0 часов 5 минут в рубрике «Душеполезные чтения» книгу епископа Таврического Михаила Грибановского «Над Евангелием» для вас читает Валерий Утенков.
2: Каждое воскресенье в 10 часов на радио «Град Петров» начинается прямая трансляция Божественной Литургии из Спасо-Преображенского собора нашего города, а накануне, в субботу, в 18:00, всенощного бдения. Трансляции также проходят во все двунадесятые праздники. Накануне транслируется всенощное бдение, а также в дни Великого Поста по особому расписанию. Пора миру, лежащему во зле, противопоставить не чудо, не авторитет, а тот ликующий облик добра, любви, надежды и веры, от отсутствия которых задыхается человечество. 13 сентября, день рождения протопресвитера Александра Шмемана. Каждое воскресенье в 9 часов утра в эфир выходит передача радиостанции «Голос православия», подготовленная по книге отца Александра Шмемана «Литургия смерти и современная культура». В 13 часов начнется передача, подготовленная по дневникам отца Александра, читает Ольга Суровегина. А затем, в 13 часов 30 минут, вы услышите беседу с сыном отца Александра, Сергеем Александровичем Шмеманом. Дневникам отца Александра также посвящена передача, которая выйдет в эфир в 19 часов 5 минут. Вы услышите беседу протоиерея Александра Степанова и протоиерея Георгия Митрофанова.
1: «Анна Каренина», пожалуй, самый читаемый роман Толстого. И тем не менее, мы хотим предложить нашим слушателям перечитать некоторые его страницы. Художественное и духовное богатство этой великой книги неисчерпаемо, и жаль было бы оказаться небрежным читателем и не заметить, быть может, самого главного. Незамеченные страницы ежедневно в 14 часов слушайте в нашем эфире цикл передач, подготовленный по роману Льва Николаевича Толстого «Анна Каренина», читает Чеслав Симонович.
2: Передачи из цикла «Радиошкола юных алтарников» — это рассказ педагога Натальи Юферевой о том, как она проводит беседы с подростками о литургии, о ее последовательности, элементах, а главное — о смыслах. Это программа для тех, кто хочет понять, зачем нужно ходить на долгие богослужения? Почему нельзя опаздывать на них? И что означают слова молитв, пение, чтение, каждение и все, что происходит в храме на литургии с точки зрения вечности? Каждое воскресенье в 20 часов, повторение по вторникам в 16:10, слушайте программу Натальи Юферевой «Радиошкола юных алтарников».
1: «Возвращение к семейным истокам» или «Родословные детективы». Так назвал цикл своих передач Даниил Викторович Петров, кандидат юридических наук, член Фонда поддержки исторических традиций «Возвращение». «Долгие годы нас заставляли забыть нашу историю и наших предков, и теперь, чтобы вернуться к семейным истокам, надо провести целое детективное расследование». Слушайте «Родословные детективы» каждое воскресенье в 20 часов 30 минут.

Дорогие слушатели, сегодня мы продолжаем знакомство с книгой епископа Михаила Грибановского «Над Евангелием», одним из самых ярких и неординарных произведений русской духовной литературы конца XIX века. Не являясь в строгом смысле толкованием Евангелия, эти экзегетические этюды представляют нам удивительно тонкие духовные размышления над евангельским текстом.

Наше призвание не здесь, на земле. Наша Родина и наша цель там, в том мире, к которому призвал нас Господь. Этой мыслью мы бываем иногда склонны оправдывать наше невнимательное отношение к тому, что нас окружает, и нашу холодность к тем людям, с которыми мы живем. Ею мы воспитываем в себе и то мечтательное беспредметное настроение, при котором мы помещаем наше небо где-то в пространственно недосягаемой дали и совершенно оторвано во всех отношениях от нашей земной жизни. Мы готовы чуть ли не с телескопом в руках отыскивать тот мир, куда мы вдруг будем перенесены по какому-то таинственному мановению свыше. С высоты далеких небесных перспектив, в мнимом величии как бы обитателя, имеющей в будущем появиться отдаленной планеты, мы в лучшем случае лишь снисходительно смотрим на ту маленькую сферу деятельности и на тот уголок природы, которые предстоят нам в нашей наличной жизни. Люди, не сочувствующие церкви, пользуются этим, чтобы указать на церковное учение о той жизни, как на какой-то темный и беспредметный мистицизм. Так ли это? И правы ли мы,

Мы, христиане, не от мира сего. Но это не значит, что наш мир где-то отсюда за миллиарды верст, где-то за бесконечными звездными мирами. Совсем нет. Он внутри нас же самих, в окружающей нас природе, на всяком месте, в каждой душе. Он отделяется от нас не внешними далекими пространствами, а лишь поверхностью той же самой жизни, которая на этой же земле со всех сторон охватывает нас. Его свет и дыхание непосредственно близки нам. Они обвивают меня из внутренней глубины духа сию минуту, вот здесь, на этом месте, где я пишу, в моей же собственной душе, которую я сейчас чувствую, из-за этой же вот природы и обстановки, которая в настоящий момент окружает меня. Стремиться из этого мира в тот не значит нестись и рваться куда-то в беспредельную звездную даль, в неизвестные пространства солнц и созвездий. Нет, это значит просто войти внутрь того, что находится в нас самих и кругом нас. В моей душе, какова бы она сейчас ни была, все же просвечивает нечто высшее, благороднейшее и святое. Хорошие мысли, чувства и желания, та же душа, но только в более совершенной и прекрасной форме бытия. Идти туда, к тому просвету, осваиваться с тем, что открывается через него, вживаться в его атмосферу, ткать из нее свои жизненные нити. Это и значит идти в тот небесный мир, к которому мы призваны Господом. В моем теле много дурного, но и в нем, в его созданной форме, в волнах его жизненной энергии, чувствуется высшая красота, высшее благо бытия, отблеск чистого счастья жизни. Низводить свой дух и свое сердце в эту благороднейшую стихию своего собственного тела, в это совершенство его идеальных форм, заключенных в нас же, вдыхать в себя только чистейший аромат жизни, веющий в ее гармонических проявлениях, напрягать и собирать свое жизненное внимание только в эту утонченную светлую область своего же телесного самоощущения, никак не распуская себя и не давая разливаться грубым волнам похоти и не поддаваясь внешним и внутренним дисгармоническим влияниям, одухотворяя и просветляя каждое свое жизненное движение, все это и значит идти в царство не от мира сего».

Кругом меня природа, вот в этом клочке пространства, который обнимает мой глаз. Если я небрежно прибегаю по ней своим сознанием или грубо внешне отношусь к ней, то она ничего особенного для меня не представляет. Я или прохожу мимо нее, или внешне пользуюсь ею, или истребляю ее. Но стоит мне с любовью, с цельным чувством и сознанием, по-детски, по-божье, не разбегаясь во все стороны, а всецело отдаваясь ей вглядеться в нее, и каждый листок деревца, каждый крокотный цветочек, каждая былинка, травка вдруг засияет для меня такой лучезарной райской красотой, обдаст меня таким теплом и светом жизни, таким изяществом каждого изгиба и каждого тона, что мне откроется воочию рай. Что это значит? Откуда такое чудное превращение? Очень просто. Мы проникли внутрь того, что ежедневно видели извне. Мы своим цельным чувством ощутили ту цельную жизнь природы, которую постоянно дробим своим рассеянным внешним сознанием. Мы в созерцании любви отдались на миг беззаветно вот этому деревцу, этому цветку, вместо того, чтобы эгоистически думать, нельзя ли срубить одно и сорвать другой. Одним словом, в этот чудный миг природа осталась та же, но мы вошли в тот просветленный божественный мир и ее бытия и ее форм, который заключен в ней же, но которого мы по рассеянности и грубости доселе не замечали. Стараться отдавать свое глубокое и цельное внимание всему окружающему нас живому, всему около нас существующему, всякой былинке и вещи, входить своим умиротворенным сердцем в то светлое и прекрасное бытие, созерцать все в Боге, отказавшись от себя, это значит идти в царство не от мира сего. Мы не от мира сего. Но это не значит, что мы отвернулись от этой природы, глядим в какую-то пустоту, во что-то темное и совершенно неизвестное. Нет, тот мир есть лишь просветление, утончение и одухотворенный расцвет этого. Мы смотрим на то же, на что смотрят и другие, но видим в нем тот мир, который для других пока остается скрытым. По-видимому, в мертвом для нас трепещет внутренняя духовная жизнь. В немом для нас звучат небесные глаголы. В случайном и механическом нам открывается чудный смысл и высшая разумная красота. Можем ли представить себе, что говорил незаметный цветок, лилия, сердцу и очам Господа, когда он всю славу Соломона повергал пред нею ниц? И этот открывающийся духовный мир красоты и высшей жизни не иллюзия, не фантазия поэта. Он есть, он реально существует за теми же формами, за той же природой, которая окружает нас. То, что для поэтов мира сего только идея, мечта, то в еще более просветленном виде для христианина не от мира сего высшая реальная действительность, в которой он живет, которая скрыта для телесных очей и нечистых сердец, которая невыразима грубым человеческим языком и непредставима бледными земными красками. Мы не от мира сего. Это, однако, не значит, что мы должны внутренне чуждаться тех людей, с которыми сводит нас действительная жизнь, и мечтать о других существах, которые более подходили бы к нашему идеалу. Да, мы должны быть как можно дальше от всего худого и в нас, и в других. Наш долг — бороться с этим неустанно и беспощадно. Но ведь это худое и есть то, что отчуждает людей друг от друга и производит между ними вражду и нестроение. Удаляясь этого, христианин именно уходит из этого стихийного мира, где люди взаимные враги, в тот мир, где они могут быть друзьями и братьями. Но этот мир не в мечтательной выси фантазии, а как раз в той же самой среде и в тех же самых людях, среди которых мы живем. Как бы они ни враждовали между собой, они все же чувствуют, что в них есть некоторый высший мир добрых чувств, любви,
истины, благожелания и самопожертвования. Извне и по инерции страстей они ведут жестокую взаимную борьбу, но внутри они не могут не чтить общей единой святыни всех, которая невидимо и неслышимо проникает в самую глубину их грешных душ. Вот в этой-то действительной святыне действительных окружающих нас людей и есть тот мир, в котором мы должны жить, как христиане. Люди мира сего думают, что эта святыня — только одна мечта, только несуществующий идеал, что она только в личной фантазии и в благих порывах каждого и ничего действительно властного и сущего из себя не представляет. Она скрашивает эту тяжелую и прозаичную жизнь своими грезами, но сама только греза и не более. Умер человек, развеется тело, и греза исчезает, как туман. Христианин своим духом непосредственно переживает реальность этой святыни. Он чувствует, что этот мир любви и гармонии уже существует, уже есть в глубине духа в каждом из окружающих. Только нужно захотеть и суметь войти в него. Он сознает, что это не его только создание, не его только благой порыв, а более, гораздо более объективная и вечная действительность, чем все другое, видимо, предстоящее нам. Он проникает до той внутренней глубины, где враждующие вокруг него люди сошлись им самим неведомыми корнями своего духовного бытия и погружены в благодатный мир Небесного Царствия. Этот мир внутри их, но только так глубоко и за столькими, сотканными часто ими же самими покровами и масками, что они не знают его хорошо и не чувствуют всей красоты и силы его вполне реальной жизни. Христианин видит его и идет к нему. Христианин должен всецело жаждать этого внутреннего царства. Но это не значит, что он должен быть поэтому косно недеятельным или праздно мечтающим в этом мире. Благодатная жизнь неба открывается для нас по мере свободного просветления земли. Делать душу и тело свои чистыми и святыми, возводить окружающую нас природу к ее совершеннейшим формам, просветлять всю сферу данной нам конкретной жизни, животворить ближних тем дыханием, которое мы сами получаем свыше, передавать им ту радость, ту благодать, которая охватывает нас, открывать в них небо, которое открылось в нас, отдавать им свою жизнь, чтобы она возродилась и зацвела в них. Короче, подражать Христу, апостолам, святителям и мученикам. Вот самый верный и надлежащий путь к царству не от мира сего. Таким образом, верующий в то царство входит в самое внутреннейшее общение с окружающими его людьми, хотя часто и неведомо для них. Не помимо их он ищет того неба, к которому призван, а в них же и через них же. Он идет к тому миру через деятельное общение с ближними этого мира, будь оно в сфере мысли, дела или невидимой молитвы и любви. То, что может казаться уединением христианина, только видимость. Он ближе к своим ближним, чем сами ближние между собой и к самим себе. Он не мечтает, а реально живет в том действительном мире, которые скрывают от нашего духа наши земные мечтания. Его царство не от мира сего, не в туманной дали времен и пространств, не в отвлеченной пустоте измышлений и призраков, как у земных поэтов и мыслителей. А сейчас, в этот миг, на этом небольшом пространстве, в этой среде, между этими ближними. Он сквозь них же, в их собственной глубине, видит просветленный, чудный мир того царства всякой красоты, жизни и гармонии, который всегда обнимает их, но в который они никак войти не могут, неудержимо скользя по блестящей поверхности этого мира в развертывающийся пред ними ряд грандиозных внешних перспектив. Царствие Божие внутрь вас есть».

0: Страницы книги епископа Михаила Грибановского «Над Евангелием» для вас читал Валерий Утенков.
1: Продолжение передачи слушайте завтра в 00:05.

0: Вы слушали концерт «Возведох очи мои в горы» на текст 120-го псалма композитора Дмитрия Бортнянского в исполнении хора Московской хоровой академии.
1: Тринадцатого сентября исполняется 105 лет со дня рождения протопресвитера Александра Шмемана.
2: Церковью она называется, пишет святой Кирилл Иерусалимский, соответственно самой вещи, так как всех созывает и вместе собирает.
3: Церковь по-гречески «экклесия».
2: «Экклесия» — это программа о вчерашнем и сегодняшнем дне православной церкви.
4: Здравствуйте, дорогие братья и сестры. У микрофона протоиерей Александр Степанов. В эфире программа «Экклесия». Сегодня мой собеседник, настоятель церкви Успения Божией Матери в городе Кондопога Карельской и Петрозаводской епархии, протоиерей Лев Большаков.
5: Здравствуйте.
4: Я знаю, что вы, отец Лев, еще в 70-е, 80-е годы уже познакомились с какими-то книгами, статьями отца Александра, и они, так же, как и в моей жизни, сыграли определенную роль. Для меня, как для главного редактора радиостанции, было большим удивлением и неожиданностью столкнуться с тем, что некоторые наши слушатели звонят и протестуют против передачи в эфир бесед отца Александра Шмемана, которые он проводил на радиостанции «Свобода» в 70-е и 80-е годы, и которые, на мой взгляд, безусловно, очень интересны, содержательны. А вот многим людям они кажутся какими-то странными. Звучат обвинения в протестантизме, в том, что он слишком политизирован, слишком много уделяет внимания, скажем, вопросам культуры и так далее. Одним словом, так или иначе, вот его творчество, оказывается, не приемлется, не распознается как, собственно, православное. Вот как вам кажется, что для вас ценного в творчестве отца Александра Шмемана?
5: Чрезвычайно ценно было для меня лично соприкоснуться с этим творчеством. И попало это в то самое время, первое знакомство с ним, когда я только-только воцерковлялся. И полагаю, что чтение его статей, тогда это, наверное, были главы из книги «Евхаристия», печатавшиеся «Вестники», которые мы так редко и с таким трепетным ожиданием, с радостью получали из Парижа тогда, в самом начале, в 70-х. Он еще был жив. Это, говорю, знакомство сыграло роль принципиальнейшую, как и другие вещи, которые засвидетельствовали подлинность, реальность церковного таинства – и как-то сформировали сознание церковное, в котором главное получило статус главного. К счастью, мы тогда, в то время, когда еще не было так распространено говорить о церкви широко, и это требовало известной смелости, ну, не такой, может быть, отчаянной, как в 30-е или 60-е годы, но все же такого поиска главного требовало то время, чтобы стать церковным человеком. И не случайно именно эти его статьи были учительными для нас, потому что мы тогда сориентировались к литургии как главному событию церкви. Не только почувствовали сердечно, с чего начинается, конечно, обращение человека. Я помню это хорошо по себе и знаю о других также. Не только личное первое сердечное обращение, но и абсолютно необходимое для каждого взрослого человека ясное понимание происходящего, пришедшего со мной, который пришел в церковь и пережил обращение к Богу, объяснение того, чем вообще живет церковь таинством. что является ее стержнем, ее жизни, явлением ее самой собою, литургия. Не какое-то психологическое, так сказать, переживание мы испытываем, когда совершается служба, а мы участвуем в действительно событии, в действии, в конкретной перемене. То, что было хлебом и вином, становится телом и кровью Христовой. Разрозненные люди, как бы они ни были объединены общими чувствами, становятся целостны, как церковь, как таинство. В целом месте таинство церкви стало очевидно через то, как он разъяснял не какие-нибудь свои идеи отнюдь, а литургические богословия, каким богата прежде всего православная традиция. Так уж если говорить о православности в серьезном смысле слова, не о внешней обрядности, за которой могут скрываться какие угодно суеверные предубеждения, а православие, как оно содержится, выявлено в богословии святых отцов, прежде всего литургистов, и не только конкретно, скажем, Иоанна Златоуста или Василия Великого, но всех, кто является авторами читаемых нами молитв. Я посоветовал бы тем, кто с настороженностью относится к трудам отца Александра, обратиться к тому, что они в самом деле предпочитают. И если они предпочитают действительно церковную жизнь, если на самом деле они хотели бы остаться верными традиции православной церкви, то прежде всего обратились бы к богослужению, как главному событию, богатству и непрерывному творчеству церковного народа. Попытались бы уяснить, чем живет, скажем, Максим Исповедник или Иоанн Новый Богослов, или Иоанн Кронштадтский. Почему литургия является этим преимущественным даром, каким обладает церковь, а православная церковь в особенности его умеет раскрыть как суть, основу и красоту, и любовь своей жизни? Вот где главное это. Конечно, понимать трудно, потому что требует усилия. То есть кому-то хочется понимать, а кому не хочется, с того и спроса нет.
4: Ну вот я из своего опыта тоже могу добавить, что я познакомился впервые с именем отца Александра Шмемана через его статью как раз о причащении, о чистоте причащения и так далее. В то время я еще только-только тоже делал первые шаги в церкви, и в окружении людей, которые как-то тоже увлекались так среди интеллигенции православием, было масса людей, которые увлекались совершенно, вот как я теперь понимаю ясно, абсолютно вторичными вещами. Ну, к примеру, для кого-то это было связано с там, монархией и с какими-то политическими взглядами в русскую историю. Для кого-то было связано с культурой, с иконой.
5: Помните, как-то иногда принято было в ноябре ходить специально на литургию Чайковского.
4: Да, совершенно верно.
5: Как вот будто такая была. Существует, как таинство.
4: Да, в Преображенском соборе она и сейчас служится, и это замечательно, но...
5: Одно дело память человека, другое дело предпочтение людей. И как бы церковных.
4: Так вот, для меня вот эта статья, которая была адресована людям, которые, так сказать, уже знают суть и содержание, но даже вот так вот коснувшись, по касательной только к той теме, которую он раскрывал в этой статье, это уже меня сразу сориентировало как-то правильно. То есть вот здесь вот говорится о чем-то самом главном.
5: Да, конечно. Самое главное, что в церкви происходит, оно вообще всегда будет настораживать, пугать и испытывать людей, вот что. Может быть, даже признаком того, что отец Александр в тех трудах, которые вы, наверное, цитировали, которые обсуждали, прикоснулся именно к наиглавнейшей для церкви теме, средством того, что это так, является настороженность массовая. Угу. Церковь никогда не будет массовой в своем главном. Между прочим, отстаивать святыню, таинство приходилось людям и задолго-задолго до нас. Ну, там уже, напомню, Семенова Богослова. Угу. А Иоанн Кронштадтский раз не был тоже на подозрении у современников.
4: Да,
5: с его ежедневным причастием и с его вдохновением литургическим.
4: Мне кажется, что есть определенная связь между отцом Иоанном Кронштадтским и отцом Александром Шмеманом в этом именно.
5: Именно в этом смысле, конечно, безусловно. И эта связь, она связь наикрепчайшая. Люди могут быть каких угодно разных вкусов, могут быть каких угодно предпочтений художественных, политических, идейных, психологических, совершенно неважно. Вот здесь целостность церкви, и тут проверка на подлинность. Литургия как совершеннейший опыт соединения человеческого и небесного, божеского. Но это все-таки мы немножко не о том. Об отце Александре еще хотелось бы что-то сказать. Во-первых, что, конечно, можно читать просто как человека своего времени, сочувствуя его идеям, поподробнее вникать в его размышления, какие, скажем, в дневниках содержатся. Ну, можно быть далеким от этих интересов и не читать этого. Но что касается понимания главного таинства Евхаристии, церкви как таинства в целом, тут проходить мимо нельзя никак. И вот наше это время, конечно, каждому приятно хвалить свое время, что говорить. Во-первых, потому что были моложе. Но нет, все-таки мы сейчас не об этом будем говорить. Это то самое время, которое вы вспоминаете, 83-й год, он уже умер. И я помню, что как-то первое переживание этого происходило в церкви Екатерининской Девяткина. Тогда мы, знаете, жили очень как-то единодушно всем православным Петербургом, можно сказать. Потому что духовная академия была нашим центром, где мы всегда собирались, или, по крайней мере, по возможности, если не в своем приходе, то там собирались на службы. Я помню, как жалко было опоздать на первые минуты всеночные. Так хотелось услышать, хотя бы взбегая по лестнице, как поют «Блажен муж». Хорошо они пели на два хора молодыми голосами. И жаль было, когда побегаешь, а уже свете тихий, хотя бы издалека надо было, конечно, ехать. Или как любили приходить по средам на акафисты, когда после акафиста владыка Кирилл читал проповеди. Собственно говоря, были не просто проповеди, это были такие учительные беседы, очень содержательные. Мы их впитывали, между прочим, не меньше, чем читали статьи отца Александра Шмемана. Или совсем другие проповеди, но которые, ради которых тоже приходили отца Николая Гундяева в Преображенском соборе. Также вот отец Николай Тятников в Девяткине тоже учил и собирал народ. И туда являлись у себя в любимом нашем Шувалово-Параголовском храме при нашем отце Василии, для которого литургия тоже была средоточием и радостью жизни. Это было так, так чувствовалось, так изливалось просто на нас. Это любовь и радость его у литургии. И вот этих очень разных людей свидетельства были в сущности об одном. Почему так попали эти книги в свое время? Попадение, может быть, в другом контексте жизни. Это, может быть, была бы еще одна богословская литература, а они-то попали как раз в самую живую точку, на вот подъеме этого любви и внимания к церкви как таковой, к церкви ради самой церкви. Я счастлив, конечно, что до такого времени, когда пришлось широко вокруг вспахивать что-то такое, убеждать или, наоборот, защищать церковное содержание от разных наносных и второстепенных влияний, потребностей, там, не знаю, как еще сказать. А вот отсюда все, конечно, нестроения. Нестроение возникает тогда, когда слишком легко живется. Вот, во времена, когда главное, единственное, что надо, на нестроение у людей не хватит ни времени, ни сил, да и интереса к нестроениям не будет. К политике, к идеологии, к национализму, там, не знаю, профессионализму, чему хотите, всяким измам. А когда Христос в центре, и церковь уникальной, единственной, и земной, и небесной жизнью собирает, тогда все, что говорит о таинстве, о преимуществе таинства над всем остальным, тогда, конечно, это уже не теория.
4: Ну вот в беседах отца Александра затрагиваются, конечно, темы не только литургические.
5: Так.
4: Они очень широки по своей тематике. Так же, как и дневник, когда мы читаем, мы видим тоже, он касается абсолютно всех тем. Как вам кажется, это само по себе хорошо или плохо? То есть может ли человек, живя сосредоточенной духовной жизнью, быть, тем не менее, внимательным к другим безусловно. Проявлениям
5: Только тогда
4: жизни.
5: Начинается серьезное понимание того, чем вообще Господь человека наградил, ну, скажем, поэзия. Угу. Когда духовный человек зряч и здоров, когда Дух Божий человека коснулся. А если бы Духу Божьему это было чуже, Дух Божий не носился бы над водами. А раз он носится над водами и с нами носится, между прочим, это слово подходящее, потому что как носится наседка с цыплятами, так носился угу. Божий Дух над этим новым, да, проматерией, над сотворенным им детищем. Так вот, именно что не чуждо, именно что тогда только становится и впечатлений-то больше, и впечатлений больше. От и доброго, точнее впечатления от всякого настоящего искусства, когда они как бы проверяются духовным опытом на истинность. И если мы можем отстаивать достоинство каких-то явлений культуры, то прежде всего потому, что эти явления культуры прошли, если они прошли, вот такое испытание истинностью в сознании трезвого, глубоко верующего христианина. Тот, в чем сознание такое испытание не прошло, ему, может быть, судить не стоит о многих вещах. Нет, расширяется опыт жизни чрезвычайно. Где Дух Господень, там свобода. Между прочим, это означает огромность возможностей для человека прославить Бога, даже не в таком прямолинейном смысле, чтобы, скажем, пропеть псалом, ну и в таком тоже, но увидеть это животворящую силу божественную, вочеловечившийся, воплощенный Бог позволяет человеку воплощать божественную мудрость в очень простых вещах иногда, совсем простых. Фраза, сказанная, скажем, пушкинской героиней, одно означает с точки зрения психологии и могла быть поставлена в один ряд с какими-нибудь фразами из Флобера, и совсем другое прочитать: «Я другому отдана, я буду век ему верна», тому человеку, который знает, что такое верность в божественном измерении, в таинственном. И тогда достоинство и сочинение выявится иначе. Ну, многое в этом роде можно было бы говорить, но сам Александр, когда передавал свои впечатления о литературе, я думаю, говорил больше, чем сейчас я повторил бы.
4: Действительно, я думаю, что вот люди, которые делают самые первые шаги в церкви, им, естественно, предельно сужать как бы круг. Вот есть единое на потребу, и вот кажется, что только это важно, то, что я сейчас нашел.
5: Извините, хотел бы поправить. Да. Я думаю, что человеку не стоит озабочиваться вообще, что ему сужать, что ему расширять. Если он делает первые шаги в церкви, значит, он сориентирован, и значит, его ведет это переживание. Мне кажется, нормально вообще не думать о том, слушано или не слушано твое сознание.
4: Естественно, я не говорю о том, что человек думает, осознает, но он, делая вот эти первые шаги, он отбрасывает, прежде всего, отбрасывает но очень много из того, что раньше его интересовало, это и казалось чем-то важным и ценным. Теперь, найдя вот эту жемчужину евангельскую, ему хочется пренебречь всем остальным. Но действительно, по мере, мне кажется, жизни в церкви, человек начинает
5: находить жемчужины
4: именно. Еще и там, в том поле, которое он, казалось бы, отбросил, и оно ему уже неинтересно.
5: Собственно, жемчужина действительно все та же.
4: Все одно.
5: И мы не вовсе не отвлекаемся, удовлетворенные божественным какой-то благодатью, на диване почитать. От этого как раз такое опустошение ничего не происходит. Напротив, как раз подтверждение опыта. Ведь, знаете ли, бриллиант всегда бриллиантный. Его можно огранить, и в каждой грани будет сверкание. Сверкание своим цветом. И чем эта гранка изящнее, богаче и многообразнее, тем выявленнее красота этого единственного бриллианта. Вот эта драгоценность божественного присутствия в человеке, просверкнет ли она в стихотворении Тютчева или в какой-нибудь маленькой, хотя бы даже шопеновском, сочинение специально отнюдь не как
4: не духовным
5: да. Никак, но и искренность, и чистота, да еще если это сыграно не гордо и не нарочито, целомудренно, то все вместе, человек, который это сделает, красота, которая вот дана, конечно, божественным дарованием. Уж я не говорю о таких глубоких свидетельствах прямых, как редкие, но вернейшие явления архитектуры или музыка Баха. Так что надо иногда остеречься судить об этих вещах свысока, просто потому что
4: это формально можно... не относится к, собственно, церковному православному преданию.
5: К православному преданию, слава Богу, вы употребили слово «предание», да, ведь к тому, что содержится в опыте, не всегда зафиксированным словом, между прочим. И даже касательно православного предания. Один человек с такой исключительно строгой, так сказать, проверкой отнесется к любой иконе и скажет, что это не византийский образец, и мне ваши петербургские живописи не нравятся. Другой скажет, что я молился у этой иконы, в Александринской лавре, скажем, и мама моя молилась, как же это не икона, очень даже икона, хотя бы она написана была не в традиции, строго византийской, то есть православной, и не похожа на Дионисия.
4: Ну, и что он будет неправ, скажем, он будет перед прав. Перед которым молился Серафим Саровский.
5: Да, уж это просто часть картины. Да. Предание от Серафима Саровского идет уже в данном случае, а не от традиции иконописи византийской, от его молитвенного опыта. И надо полагать, что чью-то душу очень трогательно, именно искренне, серьезно тронула музыка вполне формально со светскими приемами, которые любитель знаменного распева отвергнет. И многие вещи в этом роде, даже, вот говорю, в пределах уже очень конкретно узкоправославного предания. Так что восстановление того сознания богословского о таинстве, которое в трудах, скажем, Александра Шмемана или других богословов нашего времени, оно тем более не выпадает из предания, очень даже в него входит. Ну, а что касается, повторяю, культуры, то была бы она не нужна, не ею бы пользовалось православное предание, чтобы себя воплотить и действительно передать. Чтобы что-то передать, надо иметь в чем передать. Мы не передадим попить так просто указанием на воду. Мы в каком-то стакане, и лучше, если хорошим, подадим своему другу напиться. Так и предание должно иметь добротную культурную форму.
4: Ну вот, что действительно, мне кажется, дает вот эта сосредоточенность на главном, это целостность всего. И вот эта целостность восприятия мира, культуры, всего, что есть вокруг, она как раз, вот, мне кажется, одной из самых главных таких интуиций вот отца Александра.
5: Да. Да, да. Он, кстати, даже когда говорит о вещах, которые любит просто из литературы, он читал постоянно, сколько можно заметить, по дневникам. Это помогает ему быть самим собой и как раз в состоянии восприимчивости главному быть. Ведь не телевизор, насмотревшись, будем восприимчивы к главному, не наслушавшись какой-то болтовни, суесловия какого-нибудь, только утрудившиеся, может быть, так можно сказать.
4: Ну, интересно, что он и телевизор смотрел, конечно, не все подряд, но когда он смотрел, он умел из этого вот, выудить опять-таки вот эти жемчужины.
5: Ну да, потому
4: вот что в этом сознание... духовного, что в этом относящегося к главному?
5: У человека было развитое сознание, развитое и духовной интуицией, и культурным развитием. И, конечно, ему надо быть за это благодарным. Но, повторяю, мне кажется, главная причина, почему возникает всякие подозрения в отношении его, это то, что это невидение в церкви главного, оно, к сожалению, достаточно часто. И не рискуем спрашивать, между прочим, а что для тебя главное в церкви многих людей? А ты такое услышишь. Все что угодно может быть. Постороннее, внешнее, формальное. А наипаче, знаете что? Я сам. Мне Бог помогает, скажет человек. А он мне помогает. Вообще думаю, что Бог есть, а потому что он мне помогает. Вот было так-то и так-то, и вот я успокоилась, например, скажет. Опять то, что означает, человек сам себе центр. И Бог вокруг этого центра тоже должен как-то обернуться и удовлетворить потребности, между прочим. А вот если не так обращаться к Богу, не ставить себя в центре, то тогда, пожалуй, какая-то передислокация произойдет в воинстве Христовом, между прочим. Кто куда встанет, трудно сказать.
4: Ну вот если вернуться к такому творческому наследию отца Александра, помимо вот, собственно, книг о богослужении, о божественной литургии, еще, скажем, такая важная, на мой взгляд, книга, тоже меня как-то очень вдохновившая в свое время, это вот «Исторический путь православия».
5: Да, конечно, к этой книге могут прицепиться многие люди, которым не нравится, когда без конца критикуют. Любимый нами заповедник православия, где все, что есть, пускай стоит. Для людей, не слишком искушенных в знании этого предмета, кажется опасно, что вот он и там-то покритиковал, и здесь-то он поставил под подозрение нужность того или иного пути там, или явления какого-то богословского, да, или там исторического именно, да, это я хотел сказать. Ну что? Да, конечно, можно было бы написать такую книгу иначе. Сказать, что он был лишен этого критицизма, было бы неверно. А почему нет? Ну, есть люди, которые обострен критический взгляд. Главное, что он по делу, что он по существу. По существу. И он, это вот его, так сказать, не лишь манера, но подход критический ко всему, что мешает главному быть впереди, она как раз от рвения-то и происходит. Ни один из проповедников, которых вообще церковь уважает и память которых бережет, не был благодушным в отношении всего подряд. Стоило бы заняться, кстати, с этой точки зрения, тот же Авраам Смоленский, XII век. Или другие вот русские проповедники, как они проповедовали, как они свидетельствовали о истине. Да, такая традиция, которая идет, скажем, от митрополита Илариона, слово о законе благодати, которая от первых благодарнейших, веселых, можно сказать, переживаний русского христианина прославляет Бога за это дар благодати. И тут вот это вот чувство веселья и радости о Христе, оно единственное, и это замечательное свидетельство. Но проживши сколько-то сотен лет, церковь таки нажила в своем опыте многие трудности, препятствия к тому, чтобы свидетельствовать о главном, исторические какие-то влияния, тяготы.
4: Влияние государства,
5: политики, чрезвычайное влияние латинского богословия, которое многие наши, наверное, сограждане до сих пор считают православным. Вот, кстати, предмет критики отца Александра, очень острый предмет критики. Это бездумное согласие с совершенно ненужным влиянием католицизма на русское богословие. А это серьезная тема, и неважно, болезненная она или не болезненная, но ее на самом деле прояснить надо. И он ее проясняет, и поэтому, может быть, кому-то не понравится. Как раз определенность православного опыта должна быть человеку доступна. Не то, что ему по его жизни кажется традиционным, а то, что действительно является таковым. Так что и критика, и этот дух такой критический, он каким-то образом, ну, необходим был. Пусть не каждый автор, кто пишет о церкви, о таинствах, должен следовать такому подходу, но кто-то, кто хорошо знает предмет, должен следовать ему. И вот отец Александр в этом отношении взял на себя такой труд.
4: Мне даже кажется, что вот исторический путь православия, он не столько даже критичен, он может быть критичен, но именно в отношении взаимодействия церкви и государства.
5: Да, синодального периода.
4: Синодальный период, и до этого, да, византийский период.
5: Да, да.
4: Вот это, пожалуй, единственное, что так вот мне запомнилось как предмет для критики. А в остальном, наоборот, я бы сказал, сравнивая с другими книгами по истории церкви, наоборот, он совершенно оставляет в стороне какие-то личные качества, какие-то слабости людей, которые очень подробно обсасываются.
5: Заботиться о главном, где мы будем узнать, какой патриарх, с каким императором, как в каких отношениях был, и без конца какие-нибудь перипетии событийные вычитывать, это будет и скучно, и замусорит память.
4: Да, может быть, это как раз будет очень весело, кому-то интересно в этом покопаться,
5: но это... всякие дрязги.
4: Да. Вот в 20-е годы такой священник Сергий Мансуров, который очень недолго прожил,
5: да, и начал
4: писать начальную книгу.
5: К сожалению, не так.
4: И вот мне кажется, что в каком-то смысле эту книгу задуманно им написал отец Александр.
5: Ну да, по-своему, конечно, но пожалуй, продолжил тот дух. Церковь – это святое. Вы должны писать историю святости, а не историю разных исторических перипетий.
4: Да,
5: конечно,
4: и
5: дрязг, совершенно
4: и
5: верно.
4: Каких-то раздоров
5: в
4: церкви.
5: Вы правы.
4: Вот какие главные темы, мы уже назвали литургию, что еще вам казалось так вот вдохновляет его, вот даже внутри богослужения, внутри годового круга, я думаю, никто не мог пройти мимо книги «Великий пост»
5: конечно.
4: И, конечно, «Пасхи».
5: Конечно, конечно.
4: Вот пасхальные переживания.
5: Конечно.
4: Великая суббота, вся Страстная Седмица.
5: Да. И я вам скажу, что это такой был, может быть, именно его подарок, или это был подарок вообще, как, в общем, можно было сказать, судьбы, да, переживание Великой Субботы с самого начала церковной жизни стало основным переживанием. Самое удивительное, что, предчувствуя его, я заранее знаю, что я не обманусь в ожиданиях, что настанет Великая Суббота, и будет то, что на самом деле существует не от нашей способности к восприимчивости, и тем более не от нашего воображения, а существует как факт. А поскольку это тоже, кстати, о истинности православного сознания, которое хотелось бы пожелать, которого хотел бы пожелать каждому верующему человеку. А поскольку Страстная неделя, Великая суббота, Пасха, Страстная пятница, которую мы поем, покажи нам и славно Твое воскресение, неотрывная от Пасхи пятница, оторванная, кстати, в католическом переживании этих дней.
4: Ну, там, во всяком случае, вершина, акцент поставлен именно на пятницу.
5: На пятницу, да. И без сопереживания Пасхи. Так же, как мы пасхальные дни переживаем и крест. Так вот, вот это абсолютно необходимое, как не может быть красивого главного слова без акцента, проговоренного кое-как вяло, так не может быть в высшей степени не акцентировано, и вообще вся наша жизнь церковная, конечно, она акцентирована Пасхой. Конечно, она чувствует себя на подъеме, на восхождении. Всякий верующий человек это знает. Любой, богослов, не богослов, знающий, не знающий человек, если он в самом деле искренне живет церковью, для него подходить к Страстной неделе – это великая, великий дар. Помните, как мы, когда были на 25 лет моложе, приходили на Страстную неделю в Духовную академию на службы? И те, кто был утром на службах, понедельник, вторник, в следующие дни, могли получить билетик на Пасху. Это было так важно, и так оно на самом деле должно было быть. И сейчас, конечно, тоже начинается год, и всем мы говорим своим духовным чадам, позаботьтесь об отпуске, как берите какие-нибудь отгулы на Страстную неделю и на первую неделю поста, хоть 3 отгула возьмите, и на Страстную. Не пропустите понедельника и вторника, сей же не глядит в полуночи, поется один раз в год. Как можно не быть в это время в храме? Понимаете, в храме, во-первых, в церкви надо быть, вот в самом этом сгустке таинства, события участвовать, услышать эти молитвы, погрузиться во все вот это, не знать ничего ни налево, ни направо. И великая тишина белой, великой субботы – это предел, и действительно это предел, а то, что совершается через несколько часов, Пасха – это совсем другое, это же запредельное. И человек может участником быть реальным, подлинным. И пределы того, что возможно на земле, и в запредельном переживании. И все это конкретно, не как-нибудь эмоционально, то я сейчас все это говорю. И вот поддержать в этом, сориентировать в этом, быть каким-то в этом отношении стрелочником, так сказать, который указывает, где верно. Отец Александр умел, в всяком случае, для нас таковым был. Так что да, еще и за это быть ему благодарным, за вдохновение Страстной недели и вообще Великого Поста вдохновения. Пожалуй, я у другого не читал такой определенно строгой настойчивости принять всерьез Великий Пост не просто как очередное, может быть, в высшей степени полезное аскетическое упражнение, нет вовсе, а как время иного особенного события.
4: Да, совершенно верно. Я думаю, пост воспринимается большинством, и я согласен с большинством авторов, которых я читал, да, как период просто аскетических упражнений. Да.
5: И тогда совсем потеряно, заметьте, где мы еще у кого так могли бы найти объяснение, почему нас так радует особенным образом литургия Преосвященных Даров. Ну вот как без нее обойтись? И как хорошо, что я могу служить вечером. Как это становится людям дорого, кто уже это понял, почувствовал, и как приходят, и опять эта потрясающая тишина. Вот, между прочим, один из признаков истинности события – это то, что оно выдерживает глубокую, длительную тишину. Когда много людей собрались, и все в этом сосредоточены, все участвуют, все как одна душа, и совершенная тишина, и черные завесы закрыты, и сейчас откроются и вынесут чашу с преосвященными дарами. О, какой дар! Конечно, это высшая точка жизни. И вот он был этому свидетель исключительно сильный. Только православным переживанием возможно это. Вот Великий пост, как заря Пасхи.
4: Ну что же, спасибо, отец Лев. Я бы хотел закончить наш разговор об отце Александре Шмемане свидетельством его сына, который тоже был у нас здесь не так давно. И на мой вопрос о том, почему не осталось какой-то богословской школы, учеников, которые бы в книгах что-то развили в этом смысле, он сказал абсолютно точную и верную вещь, что отец Александр не был кабинетным академическим богословом никогда. Он был прежде всего пастырем. И вот его пастырские плоды, вот они видны в сегодняшней американской церкви. Мы мало знаем о сегодняшней жизни православной церкви в Америке, но если бы поинтересовались, то узнали, что она переживает удивительный подъем. Огромное количество людей, чистых американцев, не русских эмигрантов, как это в Европе, например, происходит, в Германии, например, да, когда приходят в приходы, главным образом, зарубежные церкви, которая и является таким заповедником русскости, скорее, за границей. Американская церковь перешла на английский язык уже давно, и на сегодняшний день это действительно церковь американцев, не имеющих никаких русских корней, но пришедших именно в православие. Открылось очень много новых приходов, продолжает открываться все время. И во главе этих приходов, как правило, стоят бывшие ученики отца Александра Шмемана. Поэтому вот эти слова Христа, по плодам узнаете их, вот они в Америке видны совершенно удивительно.
5: Не только в Америке все-таки.
4: Да.
5: Наша радость о церкви, рождённой в конце 70-х, начале 70-х, так поддержанная им, все-таки тоже может быть отнесена к числу таких плодов.
4: Спасибо, отец Лев. Я напоминаю, что сегодня наша программа была посвящена отцу Александру Шмеману, его творчеству, его наследию, его влиянию на современную жизнь православной церкви. И моим собеседником был настоятель Успенского храма города Кондопоги Петрозаводской епархии протоиерей Лев Большаков. Спасибо, отец Лев, за то, что вы пришли к нам в студию. На этом наша программа закончена. Ее вел протоиерей Александр Степанов. Всего вам доброго.

Песнопение «Вечерни. Свете тихий» композитора Петра Гребенщикова прозвучало в исполнении хора Павловского собора города Гатчины.

0: Дорогие радиослушатели, добрый вечер. Прозвучали позывные нашей программы «Город и время», и мы выходим в режим прямого эфира. Ведущая передачи я, Людмила Зотова, звукооператор прямого эфира Мария Сорокина. Дорогие друзья, сегодня гость нашей студии – краевед, журналист и довольно частый гость на нашей радиостанции Дмитрий Ратников. Здравствуйте, Дмитрий.
1: Добрый вечер.
0: У нас включена видеотрансляция. Передача выходит в режиме прямого эфира. ВКонтакте вы нас можете видеть. Дмитрий тоже принес с собой некоторые фотографии, так что мы можем посмотреть то, что Дмитрий сегодня подготовил для нас. И сообщения свои можете писать также ВКонтакте. И звоните по телефону 328-29-32. Вот всю информацию я вам уже сообщила. И мы начинаем с Дмитрием. Будем рассматривать новости, которые происходят в нашем городе. Еще хочется отметить, что осень наступила, а погода совершенно дивная. Правда,
1: Дмитрий? Да, вот сейчас шел по Неве, 22 градуса, очень тепло, хорошо. И люди гуляют, наслаждаются, фотографируют.
0: Да.
1: Так что сейчас действительно самое то погулять. А завтра дождь обещают.
0: Вот, так что надо воспользоваться сегодня прогулкой, но после нашего эфира.
1: Желательно, да.
0: Дмитрий, ну что, мы с вами обычно рассматриваем такие самые важные события, которые происходят в нашем городе, может быть, неожиданные, может быть, ожиданные. И вот вам слово, с чего бы хотели вы начать сегодняшнюю нашу встречу.
1: Ну вот мы сейчас картинку поставим, со станции метро «Каретная». Сегодня мы основную часть, наверное, посвятим развитию метро, потому что буквально недавно «Метрострой» опубликовал информацию о том, что пройден первый перегон нового участка шестой линии от станции «Каретная» до «Боровой». Это, ну, на самом деле, сейчас многих удивляет, что в Петербурге есть самая короткая линия, состоящая из буквально двух станций, юго-западной и Путиловской, но это довольно-таки, с одной стороны, смешно, с другой стороны, если мы посмотрим тот пассажиропоток, который там есть, все-таки видно, что людям эта станция нужна, эта линия нужна даже вот в этом коротеньком виде, потому что действительно юго-запад у нас был обделен метро, и теперь, конечно, люди предпочитают доезжать до юго-западной, чтобы уже по вот этим всем юго-западным районам равномерно распределяться. Туда же подвели и трамвайные маршруты, автобусные. Так что раньше, до этого, люди ехали либо до Автова и оттуда, там на том же трамвае уезжали в свои микрорайоны, либо уже дальше до Ленинского проспекта Ветеранов. Но сейчас уже гораздо легче, хотя тоже есть свой минус в том, что переход со станции Кировский завод на Путиловскую очень сложно спроектирован. Там, я даже сейчас не помню, огромное количество ступеней, несколько лестничных маршей, есть эскалаторы там. Ну и в целом вот этот сам проход, он не очень приятный. То есть, несмотря на то, что его там отделали довольно симпатично, но в целом там неприятно идти, и плюс путаются пассажиропотоки. То есть, например, если идти со станции Путиловская вечером на Кировский завод, то мы натыкаемся на огромный встречный поток, потому что люди едут домой и пересаживаются с Кировского завода на Путиловскую, поэтому там, ну, в общем, есть свои сложности. Поэтому как только действительно линия дойдет уже в центр, станет полноценным дублером первой линии, то мы увидим, что там будет заметно легче, и, в общем, потоки пассажиров будут распределяться более-менее равномерно.
0: Напомните, пожалуйста, когда эти две станции были открыты?
1: Эти две станции были открыты буквально недавно, в декабре прошлого года. Это самые последние станции на сегодняшний день.
0: После Горного института уже.
1: Да, до этого действительно был открыт Горный институт. Это конец 24-го года, тоже декабрь. Обе станции новогодние. Опять-таки, если мы будем смотреть там хронологию открытия станции еще советского времени, то большинство станций открывается именно в декабре. Ну, там разные даты бывают, там, условно, 26-й, 27-й, 28-й, там, и 31-е в том числе. Но, в общем, большинство станций открывается именно в декабре, поэтому здесь эти три станции не исключение.
0: Итак, были последние станции открыты в 25-м году. Что ждет нас в ближайшее время?
1: Ну, вот действительно, когда мы в том числе в газете пишем о будущих станциях метро, то непременные комментарии, что, ну, собственно, мы фантастикой занимаемся, пишем о том, что там никогда не будет или будет не при нашей жизни, ну и так далее. Там увидят наши дети. В общем, любимый стиль этих комментариев. На самом деле сейчас действительно строятся сразу две линии. Ну, как бы не две линии, продолжаются две линии, это реальное строительство. Летом, насколько я помню, в августе завершилось строительство перегона от Беговой до Каменки. Здесь предполагается открытие двух станций, Богатырская, которая расположится примерно на пересечении Туристской улицы и Богатырского проспекта. Там будет два выхода, поэтому там какой-то выход будет уже не на этом перекрестке. И вторая станция Каменка, она расположится на перекрестке Комендантского и Шуваловского проспектов. Mm-hmm. Название она, соответственно, получила по историческому району Каменка. Ну, на самом деле, там Каменка, она такая небольшая деревня была. Ну, а, соответственно, новый микрорайон, он уже разбух, это огромная территория. Это примерно как Купчино, то есть сама деревня была в районе нынешнего Купчинского сквера. Ну, а сейчас мы этим словом называем огромную территорию, mm-hmm. чуть ли не от улицы там, Фучика, например, до там, Малой Балканской. То есть, конечно, это такое уже расширение понятия, но, с другой стороны, может, и нормально. Там не обязательно мы должны прямо вот вплоть до вот этих вот... Вот этот домик входит, а вот соседний домик не входит в территорию. Вот и здесь то же самое с Каменкой. То есть, эта станция метро расположится на самой границе практически микрорайона Каменка, то есть до самой вот этой вот бывшей деревни, поселка, там, не помню, немецкая колония. Вот, а туда все-таки пешком вряд ли можно дойти, ехать. Ну, и вот, тем не менее, сейчас там построен огромный жилой район, и, конечно, люди очень ждут эту станцию. Ну, я думаю, что, может, чуть меньше, чем жители Юго-Запада, потому что там район был построен еще в советское время и расширялся со временем, то в случае с Каменкой там действительно дома были построены в основном там, за последние там, лет 10-15.
0: И это будет продолжением какой линии?
1: Это будет продолжение третьей зеленой линии.
0: А, зеленой?
1: Да, третьей зеленой. То есть это вот в 19-м году были открыты станции Новокрестовская, которая сейчас Зенитом называется, и Беговая. Это вот, соответственно, эти две станции после Приморской. Вот, соответственно, дальше эта линия продолжается. Вот весь этот участок от Приморской до Каменки, он строится, был построен уникальным пароходческим щитом, который умеет делать двухпутные тоннели. Они, по-моему, ну, примерно в два раза по диаметру больше, чем старые тоннели. Старых надо было строить два тоннеля параллельные, а теперь можно строить один тоннель, и вот туда достроен один тоннель. Он, соответственно, и поэтому все станции, которые расположены вдоль этого двухпутного тоннеля, имеют платформы с двух сторон от путей, а не в центре, как мы, в общем, mm-hmm. привыкли. Кроме того, в следующем году, ровно через год, в сентябре следующего года, планируется строительство, уже вот вы сейчас упомянули фиолетовую линию пятую, планируется начать строительство следующего участка пятой линии от Комендантского проспекта до станции Шуваловский проспект, это будет как раз пересадка на Каменку. И будет еще одна станция, которая сейчас имеет очень неудачное рабочее название Коломяжская. Она не будет никакого отношения иметь к Коломягам. Она будет расположена примерно на пересечении, вот мысленно, там, если продолжить Комендантский проспект, вот там, где он пересекается с дорогой в Каменку, вот в этом месте будет станция метро. Как она будет называться, до сих пор непонятно, потому что место сейчас пустое, там да. поля, там да. даже, по-моему... Да, там даже коров, по-моему, нету. Раньше были, и как бы кто будет сейчас пользоваться этой станцией, сказать сложно. С другой стороны, мы можем вспомнить станцию метро Парнас, которая была открыта в 2006 году в чистом поле. Рядом были болота, оставшиеся от торфоразработок, и в будущем там возник вот этот гигантский муравейник. Поэтому здесь, я думаю, будет примерно то же самое. Ну, кстати, то же самое можно вспомнить станцию метро Девяткино, которая тоже обслуживала в основном пассажиров электричек и небольшое количество жителей поселка Мурино и деревни Новая Девяткина. Ну, а сейчас там, соответственно, самый крупный город на территории Ленинградской области с населением, если я не ошибаюсь, около 200 тысяч человек, поэтому теперь эта станция уже, конечно, затыкает, в общем, пассажиры, они уже заполняют все вагоны на старте, и уже к Гражданскому проспекту вагоны идут переполненными. Вот так вот произошло. Возможно, такая же судьба ожидает вот эту вот новую станцию, но пока действительно она будет построена в чистом поле, и туда, ну, допустим, могут подвести какие-то автобусы со стороны там Песочного, со стороны, не знаю, там Сертолова, в общем, каким-то образом, может быть, разгрузить другие дороги и вот так открыть. В общем, вот планируются две новые станции. Строительство начнется в сентябре следующего года.
0: И сколько будет продолжаться примерно, как это
1: происходит? А вот такие сроки я предпочитаю не называть, потому что это действительно вводит людей в заблуждение. Даже если эти сроки, они обязательно указываются в конкурсе, они практически никогда не сбываются. Вообще, прогнозирование строительства станции метро – самое неблагодарное дело. Поэтому, в общем, строительство идет. И вот сейчас я буквально недавно изучал строительство метро в других регионах. Там сроки, ну, буквально каждый год откладываются, переносятся. Например, в Нижнем Новгороде там еще, когда я там был в 2024 году, планировалось чуть ли не в 2024 году открыть две новые станции метро. Чуть позже срок перенесся на, соответственно, 25-й год, чуть позже на 26-й год. Ну, а сейчас, насколько я помню, уже срок чуть ли не 28-й год. Так что... В общем, это такая, в общем, история с переносами бесконечная. Там в Самаре тоже открытие новой станции переносится, и я думаю, что в других регионах там так и такая
0: ситуация. Все-таки подземное строительство, может, любые там сюрпризы можно встретить,
1: ну, главное, вероятно, что финансирование. Вот финансирование откладывают, ну и... То есть здесь, конечно, если мы говорим о, например, о строительстве детских садов, школ, там, дорог, то здесь могут быть проблемы, связанные с подрядчиками, потому что они не справляются, это все-таки там частные в основном компании, они могут обанкротиться, и приходится заново проводить конкурсы. А в случае с метро, там подрядчик централизованный, здесь дело практически всегда исключительно финансирование. Вот если его нету, соответственно, сроки переносятся. Если оно есть, станции открываются. Поэтому в Москве так часто открываются станции метро, а в Петербурге они, конечно, не так часто открываются.
0: Да, мягко скажем. Хорошо. Дмитрий, вот интересно, вначале вы сказали, станция метро Каретная будет построена. А почему такое название?
1: Ну, кстати...

0: броневой, но там она не откроется, откроется в другом месте, поэтому, конечно, это название уже, ну, в общем, не актуально. Mm-hmm. Потом будет станция Заставская, переход на Московские ворота второй линии. Там название связано с Заставской линией, с Московской заставой, которая там располагалась. Следующая Боровая, ну, здесь то понятно, там конец Боровой улицы, плюс железнодорожная станция Боровая, линии вот в сторону туда, Пушкина, Павловская и так далее. И вот следующая уже будет каретная. Она будет станцией с пересадкой на обводный канал. Это уже фиолетовая пятая линия. Почему каретная? Эта часть, собственно, раньше называлась каретной частью. В свое время новый мост через обводный канал в створе Днепропетровской улицы был как раз назван... Да, Днепропетровской улицы был назван каретным. Тоже по вот этой вот исторической части. Вообще, здесь до революции было много ямщиков. Мы можем вспомнить Ямской рынок, мы можем вспомнить Ямскую улицу, которая сейчас называется улицей Достоевского. Сама эта часть еще имела название юридическое, не помню, как называется, в общем, административное название Московская Ямская часть. И, ну, в общем, здесь на обоих берегах обводного канала находилось много ямщиков, лошадей и так далее. Поэтому здесь слово «каретное» очень подходит.
1: Напоминает нам, да, все-таки историю этой части.
0: Да, напоминает. Историю. Вся вот эта линия строится как раз и будет состоять из двух тоннелей, не одного двухпутного, а двух однопутных, то есть по классике. И поэтому все станции будут иметь одну платформу, к разным сторонам которой будут прибывать поезда. Следующая будет станция, тоже это все сейчас строится. Это не просто картинки, вот мы сейчас тут сидим, рисуем там по карте. Нет, это все сейчас строится, проходческие щиты работают, и вот такие... Кусочек уже довольно большой, от каретной до Боровой, уже построен. Правда, в одном направлении только. Но теперь еще предстоит в обратную сторону провести. Следующая будет станция Лиговский проспект. Как она будет называться, еще пока точно неизвестно, потому что у нас не любят одинаковые названия. Сейчас вот нынешняя позиция комитета Смольнинского, что каждая станция должна иметь собственное название. Вот эти вот исторические добавления цифрок, там, я сейчас, да, площадь Александра Невского 1, площадь Александра Невского 2, а сейчас не подходит. Сейчас нужно свои названия, поэтому, вот, например, я сегодня упоминал Каменку, она будет, переход с нее будет на Шуваловский проспект. Хотя изначально обе станции планировалось назвать Шуваловским проспектом, потому что они будут буквально в одном месте, на одном перекрестке. Но вот действительно... Нет, позиция действительно здравая. Конечно, каждая станция должна иметь свое название. Так меньше будет путаницы, и не будет вот нынешнего объявления в метро, когда говорят, там, не знаю, Новочеркасская, следующая станция, площадь Александра Невского, 2. Ну, как-то очень странно звучит. Да, хотя раньше вот уже до недавних пор называли просто площадь Александра Невского. Невского. То есть это два не звучало в автоинформаторе в вагонах, но теперь звучит. Рассматривается вариант как раз, насколько я помню, Ямская. Каретная, Ямская. Будет все такое вот лошадиное, да, все конное. Здесь вот будет... Ну, это идея топонимической комиссии, я, насколько я помню, рабочая группа топонимической комиссии ее поддержала, сама комиссия пока не голосовала, потому что ожидает, вот на последнем заседании этот вопрос звучал, ожидает каких-то дополнительных согласований, одобрений, в общем, поэтому чуть-чуть будет вопрос отложен. Ну, в общем, рассматриваем. Такой вариант. Потом будет станция, видите, как мы много говорим, как будто бы мы о Москве говорим, а мы говорим, да, о Петербурге. Следующая станция будет Знаменская. Это станция расположится на площади Восстания, соответственно, с нее будут пересадки на Маяковскую и площадь Восстания.
1: Тоже отсылки к тому, что Знаменская церковь,
0: да, была, вот это вообще удивительная история. У нас есть аналогичная ситуация со Спасской, несмотря на то, что церкви нету, но станция есть. Ну, и плюс Спасский переулок, он расположен как бы на другой стороне Сенной площади. Но, тем не менее, назвали так станцию. Наверное, это хорошо. И то же самое, да, действительно, со Знаменской. Мы напоминаем хотя бы в названии станции метро о том, что все-таки здесь была Знаменская церковь, что

0: Площадь Восстания раньше называлась Знаменской. Так что
1: и
0: это...
1: улица Маяковского.
0: И улица Восстания тоже Знаменской, да, была. И, соответственно, уже последняя станция из того участка, который действительно строится, это Суворовская. Опять-таки, название явно будут исправлять. Сейчас точно не могу сказать, где она расположится, потому что за последнее время несколько раз меняли ее расположение. Была идея построить на месте сквера Галины Старовойтовой. Была идея на месте дома быта на Суворовском проспекте. Также рассматривался вариант на месте вот нынешнего сквера на углу Кирочной и Новгородской улиц. Но, по-моему, вот сейчас остановились на варианте на Тульской улице, на месте Тульского универмага. Вот, может быть, опять что-то изменится, но пока так. Вот, опять-таки, ситуация с театральной показывает, что у нас будут бесконечно играть в эту всю историю, что мы давайте поменяем один раз, второй раз, третий раз. Не знаю, за последнее время уже раз 10, наверное, меняли выход со станции «Театральная». Сейчас вроде бы остановились на вот этой площади Тимирканова перед концертным залом Мариинского театра на улице Декабристов. Но будем смотреть, может, опять что-нибудь переиграют.
1: Понятно. Ну, со станцией метро мы уже как бы все сказали вы нам, все, что можно было.
0: Да, в целом, да.
1: Дорогие друзья, 328-29-32 наш телефон. Вы можете задавать Дмитрию вопросы, которые вас интересуют в связи с жизнью нашего города. И я напомню, что Дмитрий является основателем и редактором, главным редактором интернет-журнала «Канонир». И там своевременно очень интересные новости, которые касаются жизни нашего города, появляются ежедневно. Итак, Дмитрий, чем еще вы нас можете порадовать?
0: Ну вот одна из новостей, которая была, насколько я помню, все-таки летом, завершилась... Вот здесь сложно сказать, потому что я внутри не был, но предположим, что все-таки это реставрационный ремонт особняка Брюлова на Кадетской линии Васильевского острова, дом 21, насколько я помню. Здание выходит сразу на две улицы, с другой стороны Тучков переулок. Долгое время это здание после расселения по аварийности стояло заброшенным, его пытались приспособить под разные организации, насколько я помню, там его рассматривали. Там просто сам Брюлов в свое время создал первый музей истории Петербурга, который в будущем уже, вот его экспозиция, его фонды вошли в состав нынешнего музея истории Петербурга. И... была идея...
1: А Брюлов, простите, какой? Александр?
0: Александр. Да. Он архитектор, и, насколько я помню, ему он в какое-то время перестроил этот дом, сам дом конца XVIII века, он его перестроил для собственных нужд, и там разместился музей. И была идея передать это здание, заброшенное, обществу охраны памятников. Но здесь, конечно, была важная деталь, а кто же будет, собственно, ремонт проводить, потому что, ну, очевидно, что у общества таких денег нету, и там демагоги могут говорить, что пусть это общество хотя бы хоть раз покажет, что оно умеет само сохранять памятники, пусть оно и вот вложится в реставрацию. На самом деле, конечно, у общества таких денег нету. Максимум, что оно может сделать, это там провести историко-культурные экспертизы за свой счет, ну, и, в общем, какое-то здание там признать памятник. В итоге эта идея не выгорела, и здание так и не было передано обществу, оно было реализовано с торгов. Досталось одной организации довольно спорной. Почему спорной? Это юридическое лицо входит в состав группы, которая за последнее время очень часто мелькала в разных градозащитных скандалах. В частности, они переделали здание на 8-й Советской улице, в общем, ну, можно сказать, исказили его. То есть, во-первых, там надстроили дополнительный этаж, перекрасили фасад, плюс соседнее здание, которое, по идее, надо было сносить, это автосервис такой вот не самый симпатичный, они его взяли и надстроили, какие-то такие суперсовременные какие-то штуковины, Причем второй этаж сделан каким-то таким диагональным, что очень странно для исторического центра. Все это было сделано, если верить службе строительного надзора, без разрешения на строительство, были суды. Честно говоря, не помню, они там длились несколько лет, не помню, чем они завершились, на чьей стороне суд в итоге встал. Там, в общем, были разные решения. Если зайти там внутрь, во двор, то, конечно, можно посмотреть, что это уже не исторический дворик, колодец, а это непонятно. Понятно, что. Другой их объект был дворец имени Газа на проспекте Стачек. Вот если наши слушатели там были, то вот этот вот весь городок из морских контейнеров, которые поставлены на бывшей вот этой площадке перед главным входом, это вот как раз их творчество. Им показалось, что это прям очень хорошо. Вот взять, действительно, понаставить этих громоздких контейнеров, открыть там шаверму, я не помню, что там еще открылось, и давайте вот мы вот так вот будем деньги вот брать на порче вида на вот этот вот памятник. А, между прочим, Дворец культуры Газа является памятником регионального значения. То есть, ну, и у них еще были объекты, по которым тоже возникали вопросы, но, тем не менее, им передали особняк Брылова. У меня, конечно, были большие сомнения, что они справятся. Мне показалось, что они что-нибудь опять изуродуют. Но вот я сейчас посмотрел, рядом прогулялся и со стороны кадетской линии, со стороны Тучкового переулка. Особых искажений нету, то есть они действительно восстановили и даже исторический цвет. Да, там они переделали мансарду, сделали очень странные окна. Ну, в общем, сейчас чуть ли не любой застройщик начинает городить вот эти странные окна мансардные. А вот со стороны Точкового переулка еще и восстановили рустовку, которой не было, они ее восстановили. То есть, в целом, выглядит очень даже симпатично. Опять-таки, я внутри не был, не знаю, что они там сделали. С другой стороны, моя газета следит в основном за тем, как меняется облик города, а вот эти вот все внутренние территории, это все-таки не облик города, это вот облик такой уже частный. Те же самые там квартиры какие-то там, интерьеры там каких-то, парадных лестниц, это все уже как бы не облик города, это уже облик там домов и квартир. Вот, поэтому вот в этом плане действительно вроде бы сделано хорошо, но опять-таки надо слушать специалистов, тех, которые имели доступ к историческим изображениям, насколько точно они восстановили опять-таки тот же цвет и декор со стороны переулка.
1: А что в этом здании будет теперь?
0: Там, насколько я понимаю, будет ровно то же самое, что и во всех других объектах вот этой вот группы. То есть это будут офисы, это будет торговля, как они там любят называть, креативные пространства, то есть какие-то выставки, концерты. В общем, я думаю, что вот это все будет. И, конечно, сейчас почему-то такие вещи очень популярны, люди любят туда ходить и вот так вот наслаждаться. Нет, допустим, если в данном случае, да, здание отремонтировано, там действительно приятно находиться. Но вот если мы там вспомним Литейный проспект, если не ошибаюсь, дом 62, не помню, как там называется объект, но, в общем, это здание аварийное, заброшенное, стоит в руинах, и вот среди этих руин организовали какую-то там полуконцертную площадку, там какие-то столики ресторанные, вот люди сидят на фоне руин, не понимая, что, ну, собственно, в какой-то момент это все может и рухнуть. У нас такие примеры были, и я не понимаю, почему люди вот так вот слепо доверяют, что если это вот работает в городе, их не закрывают, значит, ничего не произойдет. Вполне может произойти. Вы сами посмотрите на стены там, ну, в общем, действительно, очень много там и кирпичей нету, и штукатурки, я не знаю, как это все держится. Так что все что-то может произойти.
1: Хорошо. Особняк Брылова вот мы видим на фотографии, да, которую вы принесли. И еще один объект вы хотите нам тоже раскрыть историю.
0: Да, и немножко другой подход к памятнику архитектуры. Это пример Пушкин, дом Вуича. Так он называется. Значит, это здание расположено на Церковной улице, недалеко от лицейского садика. здание деревянное было. Вот что важно, да, что оно сейчас его нету. Значит, оно было. В советское время, где-то после войны, если не ошибаюсь, в 50-х годах, его очень сильно перестроили, изменили лицевой фасад, сделали, по сути, просто такую вот деревянную коробку. Многие бы назвали ее каким-нибудь словом «барак». И в таком виде оно просуществовало до, вот, соответственно, недавних времен. Его признали, то опять-таки, аварийным. Оно опустело. В таком уже виде оно досталось историка, не помню, как оно точно называется, в общем, музею краеведческому города Пушкина для создания экспозиции, посвященной Алексею Толстому, потому что он в этом доме жил. Это здание, собственно, было внесено в список памятников в советское время не как памятник архитектуры, а как памятник, как мемориальный памятник, где, да, где вот жил Алексей Толстой. И там собираются сделать ему, посвященную ему экспозицию. Вот некоторое время назад архитектурная мастерская Никиты Евейна разработала проект его реставрации. Но вот здесь все-таки не стоит обманываться. Я бы это, конечно, не назвал реставрацией, потому что здание было разобрано под ноль, в том числе фундаменты. То есть, если я не ошибаюсь, в 24-м году я туда пришел, дома просто нет. Впоследствии его уже воссоздали с частичным использованием исторического дерева. Те бревна, которые от него остались, они, в общем, были проверены, прогнившие, соответственно, отправились на свалку, те, которые еще можно было использовать, они были использованы. Действительно, есть фотографии сборки этого дома, где видно, что помимо новых бревен используются и как раз вот исторические, да, да. И главное, что действительно ему восстановили исторический облик до вот этой перестройки 50-х годов. То есть теперь это то здание, которое было еще до революции. Теперь ему восстановили облик. На самом деле, конечно, это вопрос очень дискуссионный. Считает ли памятником объект, который не является подлинным, или не считать? На мой взгляд, все-таки в случае с деревянными домами при крайней необходимости, когда все-таки нет возможности сохранить историческое дерево, оно там действительно все сгнило, то допускается возможность его восстановления. Главное, что действительно восстанавливается тот исторический облик, который это здание имело в прошлом, потому что для среды исторической важна даже не подлинность, а именно ее облик, этот вот исторический антураж. Поэтому это наиболее правильное решение, чем если бы там построили что-то новое. Тем более, что, ну, в общем, по моему убеждению, сейчас практически не попадаются дома, достойные исторического окружения. Это особенно в Пушкине, мы сейчас можем пройтись по разным улицам, но там практически, я даже не помню, сейчас ни одного современного здания, построенного там, в 21 веке, которое бы было бы удачно для исторической среды Пушкина. Поэтому, конечно, вот этот пример, он просто радует глаз, мы смотрим на эту фотографию, мы можем туда приехать и перед там, прогулкой по Екатерининскому, Александровскому парку зайти на Церковную улицу, посмотреть, действительно, здание очень симпатичное, очень характерное для исторического Пушкина, для исторического Царского села, поэтому, конечно, в общем, это только радует.
1: И опять тот же вопрос, а что там будет располагаться в этом
0: здании? Там вот я говорил, да, будет экспозиция, посвященная Алексею Толстому.
1: Ну, отлично. Такой положительный момент в жизни.
0: Да, я думаю, что это положительный. Я помню, что как раз... По-моему, вот да, по-моему, я как раз брал интервью у бывшего председателя комитета по охране памятников Макарова и задавал вопрос, что делать, если здание памятник сносится, если вот оно под ноль разбирается. И у него была такая мысль, что если здание уже снесено, то в принципе не сильно важно, из какого материала оно будет восстановлено. Если речь о деревянных домах, естественно. Потому что не обязательно его делать в дереве. Его можно сделать из кирпича, и внешне отдел деревом, что не отличить будет от оригинала. Кстати говоря, в Пушкине есть такие примеры. Насколько я помню, там два таких дома. Дом под куль на Малой улице и на той же Малой улице дом Петровских, если я не ошибаюсь. Вот они как раз были собраны в то ли кирпиче, то ли даже газобетоне, и снаружи отделаны вагонкой, и сейчас любой прохожий, который мимо там будет, то он не обнаружит, что это здание новое, что это вот действительно просто как будто бы отремонтирован старый дом-памятник. А на самом деле это полностью новое здание. Поэтому здесь действительно, опять-таки, тоже дискуссионный вопрос, верно ли так поступать, неверно, для чего мне нужно осознавать, что здание построено из дерева, если оно все равно новое, да? А почему его нельзя построить из другого материала? Что дает это дерево мне как вот, наблюдателю, как человеку, который интересуется обликом города, архитектурой? Вот, главное, что оно повторяет исторический облик и повторяет исторические материалы стен. Оно также вот отделано вагонкой, и мы смотрим, как будто бы оно в дереве. А то, что оно не в дереве, что его конструкции не деревянные, но это как бы насколько мне эта информация нужна. Это просто, ну вот... С другой стороны, вот мы какие-то экскурсии посещаем в разных городах, в разных странах, и там рассказывают про какие-то там разные дворцы, а они были построены там с нуля, там, после каких-то разрушений. И туристам это не сильно важно в целом-то. Вот они просто видят масштаб. Это тот же Екатерининский дворец, Большой Петерговский дворец. Они же тоже во многом построены с нуля, потому что разрушения были катастрофические. И гораздо вот это как раз важно, что мы сейчас можем наблюдать, каким этот дворец был до войны. И даже интерьеры посмотреть, которые были восстановлены. В Гатчине то же самое были восстановлены интерьеры. Вот, поэтому, наверное, все-таки не так важна технология строительства, повторного строительства подобных зданий. Наверное, важнее все-таки его облик, а в некоторых случаях и интерьеры, как в случае с дворцами.
1: Да. Спасибо, Дмитрий. Вот у меня к вам еще вопросы. 10 минут у нас еще есть. Сегодня начинается как бы работа в бывшем следственном изоляторе «Кресты», и там как раз будет создаваться вот то креативное пространство, о котором вы уже сегодня упоминали, и различные там будут и культурные, и деловые зоны, и даже гастрономическая зона. Вот мне хотелось бы услышать ваше мнение, и как вы к этому относитесь, вот к такому использованию этого изолятора?
0: Ну, проект действительно интересный, потому что все-таки там настолько все, как это сказать, захоронено, в общем, очень сильно охраняется, что там, ну, действительно буквально ремонт. И более того, в тех же самых камерах ничего другого, кроме камер, создать, ну, практически невозможно. И, насколько я понимаю, там идея, что создать гостиницу в обоих вот этих зданиях крестов непосредственно, вот этих крестообразных корпусов, которые будут повторять антураж тюрьмы. Не уверен, что это, конечно, многим людям понравится, но у нас разные бывают
1: вкусы.
0: Постояльцы, да, разные вкусы у них. Поэтому вот это была на самом деле главная сложность, что сделать в этих зданиях, вот именно в зданиях, где находятся эти камеры, потому что там и плюс еще там охраняются все эти планировки, то есть, по идее, там, казалось бы, можно было все разобрать, оставить только внешние стены, создать что-то новое. Нет, так нельзя, там это все охраняется. Поэтому если у них это получится, если будет им прибыльно, наверное, это будет в любом случае хорошо. С другой стороны, те проекты, которые были представлены, они, конечно, и заметное огорчение тоже добавляют, потому что вместо пустующих территорий, вместо прогулочного дворика тюрьмы, да, и вот, то есть это те места закрытые с какими-то там заборчиками, колючими проволоками, где арестанты гуляли, выходили подышать воздухом, вот на это, они не охраняются, и на их месте будут построены новые здания. Судя по проектам, это будут просто примитивные стекляшки. То есть там вообще не будет никакой попытки поиграть в вот эту краснокирпичную архитектуру, вообще в архитектуру поиграть, это будут просто исключительно функциональные отдельные неинтересные стекляшки. Где-то будет шайба, вот как раз на месте одного из прогулочного двора со стороны Арсенальной набережной. Ну и во дворе тоже там будут прямоугольные такие здания, в том числе будут еще такие же стекляшки вдоль улицы Комсомола. Там есть здания, которые не охраняются, и, по-моему, они являются советскими. Вот там будет тоже построено. Немножко это, вот, судя по картинкам, напоминает, вот знаете, когда открывается какая-то станция метро, вокруг... Нет, ладно, станция метро, еще бог с ним, это Петербург. В Ленобласти вот какой-нибудь местный торговая какая-то зона, Мурино, кстати, и там много-много киосочков вот таких вот стоит, и вот смотришь, ну какой же ужас, а вот, да, там все продается, там мы можем какие-то вещи взять и продукты, и все, но в целом это же какое-то безобразие. Вот мы вышли, не знаю, со станции метро посмотреть на город, а вот весь вход вот полностью огорожен этими коробочками такими стеклянными с вывесками и так далее. Вот здесь будет что-то подобное, то есть вдоль улицы Комсомола будет какая-то вот такая вот ожерелье подобных, в общем, примитивных стекляшек. Вот это, конечно, огорчает. Но та часть, которая касается сохранения, та часть, которая касается памятников, она, конечно, радует, это очень симпатично, и дизайн хороший, дизайн благоустройства, там появятся, так понимаю, что новые деревья, то есть в целом это будет довольно такая приятная территория, то есть этот дух арестантский, он там как бы будет присутствовать, но как история, не как вот прям по-настоящему. Можно, собственно, в Новую Голландию прийти, вот это здание круглое, это же тоже тюрьма, морская тюрьма была, и мы там, гуляя вот по этой окружности, внутри такой круглый коридорчик, да. Вдоль него много-много разных кафе, ресторанчиков, да. И мы же не чувствуем, что это были камеры. Да. Вот мы, в общем, вот здесь примерно то же самое будет, я думаю, особенно если они это как-то назовут иначе, вот как, например, Новая Голландия, да, владельцы назвали это здание бутылкой, вот, не морской тюрьмой, а бутылкой, и люди думают, как бы они даже не ассоциируют, что бутылка – это тюрьма вообще-то, вот, но вот здесь, может, тоже что-нибудь придумают, но здесь как бы сложно от крестов уйти, все уже знают, что это кресты, ну, конечно, но как да. Это, да, поэтому, в общем...
1: Мне кажется, всё-таки такая репутация здесь да. Вот сохраняется, и только, может быть, совсем уж молодое поколение подрастающее.
0: Ну, с другой стороны, действительно, со временем-то поколения меняются, если мы помним, что там еще недавно содержались люди, то, в общем, следующее поколение, для них это будет уже история. А и следующее поколение уже вот оно, вот сейчас, и они уже не знают, что там была тюрьма. То есть они знают, что она была тюрьма, но она давно была, а сейчас это вот просто архитектурный комплекс.
1: И еще один момент, мне хотелось бы сегодня, 2 минуты, наверное, у нас останется сейчас. В мае этого года приезжали представители организации ЮНЕСКО и смотрели, что, как вот, в каком виде сейчас находится наш город, что здесь меняется. И они отметили в своем протоколе, что, во-первых, те... 2 новых башни, Лахте-центра, башня-2 и башня-3, испортят совершенно ту небесную линию, и это ставит под угрозу вхождение нашего города в список ЮНЕСКО как памятник, и вот исторический центр, он может быть исключен из этих из списков, и наоборот, включен в список, под угрозой, исторический центр под угрозой. Не только башни Лахте-центра, там их смутили, строительство нового моста через него тоже как-то там вызвало смущение, судебный квартал и еще несколько памятников. А, кстати, Новая Голландия как положительный момент отмечена. И вот что вы могли бы на эту тему сказать? Нам, кстати, предложили до начала следующего года отказаться от этих проектов. Как вы считаете, правильно ли это, и послушается ли наши вот власти?
0: Ну, вот сама эта угроза исключить здание Петербург из списка всемирного наследия ЮНЕСКО, мне кажется, оно практически не обсуждается, то есть это как вид, ну, чтобы на испуг взять. Все-таки с такого положительного смысла от того, что город из этого списка исключат, я не вижу. Наоборот, когда он в списке, то можно хоть как-то влиять на петербургские власти, чтобы mm-hmm. они, как в 2000-х годах, не... В общем, застройщики там, чтобы они не издевались над историческим центром. Поэтому я думаю, что до этого вряд ли когда-либо дойдет речь. Собственно, и здесь вот мы видим, что поскольку Петербург находится в этом списке, то именно поэтому по запросу петербургских властей инспекция ЮНЕСКО приехала в Петербург оценивать эти здания. Я не знаю, на что рассчитывали петербургские власти, потому что совершенно очевидно, что эти здания окажут негативное влияние на центр, и что бы там ни говорили защитники этой архитектуры, они не могут спорить с тем, что эти здания видны из центра. Угу. Они хорошо просматриваются и с Марсового поля, и из Летнего сада, с набережных, вот я имею в виду нынешнее здание, и следующие точно так же будут оттуда угу. торчать. Поэтому вот это...
1: Окажет ли влияние их мнение, как вы считаете? Последние секунды.
0: Я думаю, на что-то повлияет, но uh-huh. если решение уже принято, то вряд ли от него откажется.
1: Ну что ж, дорогие друзья, вот на этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю встречу. Краевед, журналист Дмитрий Ратников был нашим гостем. Спасибо большое, Дмитрий, до свидания.
0: Спасибо, всего доброго.
2: Дорогие друзья, прозвучало повторение программы «Город и время».

0: В исполнении Артура Бенедетти Микеланджело прозвучала колыбельная ре бемоль мажор, опус 57 Фредерика Шопена. Архивная запись 1942 года.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: У микрофона Марина Лобанова. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня в нашем эфире прозвучит вторая часть «Круглого стола» на тему «Зло в христианском понимании». Мои собеседники – ректор Института богословия и философии Петр Александрович Сапронов и преподаватель Института богословия и философии Константин Андреевич Махлак. Начало беседы прозвучало в предыдущей передаче.
3: Разговор о зле, как мне представляется, больше шел к тому, что человек с его первородным грехом есть источник зла. Вот все-таки в христианском богословии, если у зла какой-то источник, несколько тогда это дает жизненности этому злу, и существует ли дьявол в том представлении, в каком он, ну, обычно представляется как источник зла?
4: Адам и Ева изгнаны из рая, значит, не змей должен нести ответственность, если говорить шуконным языком, за происшедшее. Конечно, на них тяжесть этого самого первородного греха. Конечно, они должны за него отвечать. Они источник зла? Зло в человеке? Да, зло в человеке. Так что человек зол и все. Самое простое, элементарно. Человеку уже открыта дорога к спасению. Он еще призван к преодолению греха. Не надо забывать. Горизонт ему открыт. В этом отношении так уж источником зла его и можно, и нельзя назвать.
3: А дьявол существует?
4: Дьявол?
5: Просто задаете вопросы, как Воланд, литератором на Патриарших прудах. А что, и дьявола нет? У вас чего не скажи, ничего нет.
3: И дьявола нет. Да, ну то есть это вопрос принципиальный для христианина.
5: Ну, в христианском богословии, в христианском понимании, да, конечно, он существует. Ну и надо сказать, что версия книги «Бытия», она все-таки сильно переосмыслена уже в христианской традиции. Например, в книге «Бытия» ведь змей просто, ну, говорящее животное. Да. Там нет никаких других, у него...
3: Ну, все-таки негативный-то.
5: Ну, почему негативный? Он такой хитрый, то есть это же текст очень древний, он в каком-то смысле мифологический.
4: Да.
5: И змей, он такой, ну, немножко трикстер, то есть хитрец, обманщик, да. Он же хитрец. Это, кстати, не только библейского змея касается, ну, например, змея из эпоса Гильгамеша, более древнего, который тоже обманул Гильгамеша и получил бессмертие, то есть Гильгамеш заснул, то есть сплоховал, и тут подкрался змей, то есть он вот такой хитрый. Ну да, хитрость – это тоже ведь положительная черта, то есть хитрый, мудрый. Но, опять же, вот в этих древних текстах христианская интерпретация, она, конечно, более однозначная, что да, змей – это злодей, это дьявол, который стремится погубить человека. Ну и также мы знаем его расширенный послужной список, бросил вызов Богу еще прежде того, как стать вот этим змеем-искусителем и свергнуть с небес. То есть вот христианская интерпретация, ведь она такая более однозначная. Бог – исключительно благо, дьявол – исключительное зло, и нет между ними никакого сотрудничества.
3: А вот конец 20-го и особенно 21 век заполнили христиане, которые, вот как раз я с этой темой-то и шла тоже к этой передаче, которые говорят уверенно и совершенно как вот исповедуют. Они говорят: «Вообще я не против зла. Зло – это хорошо, зло – это часть мира. Давайте с приятием относиться к злу и даже приветствовать его». И приводит примеры. Вот смотрите, вот такой-то хороший человек приветствует зло. И вот здесь множество примеров находят. Между прочим, все у них получается. И так это всем нравится. Я в недоумении. Что с христианством случилось? Как же так? И апеллируют к блаженному Августину. И цитируют его кусками. И говорят, ну как же? Это ведь Августин блаженный. И многие другие святые отцы сказали, что зло... это всего лишь недостаток блага, недостаток добра. Оно само по себе не существует. Просто вот в этом месте нет добра, а мы это называем зло, а на самом деле там вообще ничего нет. И так радуются от этого христиане, от этого своего открытия, что, оказывается, они полжизни христианами прожили, думая, что существует зло, что есть какая-то ответственность за зло. И ответственность, вот то, что тоже вы, персонаж, сказали, это слово соотнесенности, для меня это тоже очень важно. ответственность за мою соотнесенность со злом. Можно на эту тему тоже говорить, она очень важная. То есть это не когда я прямо совершил зло, я злодей, а другой человек, а я не совершил зло, я не злодей. Извини, если рядом с тобой творится зло, и ты никак это не оценил, и вообще никаких реакций, живешь припеваючи, и даже тебе не в чем покаяться, то как же так? Ты соотнесся со злом, вполне его, опять же, таким образом принимая. Не могу я это назвать христианским подходом, но сегодня вот эту христианскую радость, христианство — это радость, давайте радоваться, и зло, оно, оказывается, святые отцы, вот же написали, оно, оказывается, даже не существует. И проблемы такой нет. Не проблемы, его просто нет.
5: Так это не подход ли как раз близкий Гётовскому и Булгаковскому, что есть благо, понимаемое, расширено, и есть просто ничтожность?
3: Такое... Вот вы мне скажете, что ничтожности нет.
5: Говорят, что нет зла, а не говорят, что нет ничтожности. Ничтожность-то есть? Ну или, скажем, неудача, ошибка, провал, вот это же есть?
3: Грех как промах, да, это тоже
5: промах,
3: есть.
5: Промах, провал, ошибка.
4: Видите, если уж вспомнить блаженного Августина, то его тезис, и он очень христианский, что есть бытие, небытия нет, что оно только бытие. Хорошо, а как же вот это самое зло? Его же что нет? Оно есть, но оно все дышит духом небытия, оно как бы самоосуществляющееся небытие. Зла онтологически нет, как некоторая реальность. Первореально только добро. Добро крошится, наступает зло. Что-то бытийствующее становится пустотой или ничтожеством. И если ты ничтожен, так тебя в известном смысле и нет. Если ты ничтожен, то твоя так называемая жизнь – это прогрессирующий уход в небытие. И тут вообще мудрствовать-то не надо. Все давным-давно хорошо известно. А это вот просто уже как бы при полном одичании хватается бог знает за что. Да?
3: Я тоже считаю, что это одичание, но как-то это одичание бы поправить немножко. Может быть, есть какие-то пути как раз к трактованию.
5: Но здесь есть, да, своя опасность, что, с одной стороны, при таком подходе, как у Августина, зло оказывается вроде бы совершенно ничтожно и исчезает, ну вот как, например, на иконах изображают злодеев, то есть там, скажем, Георгий Победоносец, поражающий змея. Ну, когда змея – это какой-то червь, какая-то такая недосформировавшаяся креветка, вот и как бы и все, то есть это не какое-то опасное и угнетающее людей существо, как вот в этом житии.
4: А если, там, если бы они изобразили могучего Георгия Победоносца, и на встречу он поскакал такой же могучий и обаятельный змей? Нет.
5: Так и люди бы стали этому змею свечки ставить. Да. То есть за таким не пропадешь.
4: Змей, потому что тот, которого нет.
5: Ну такой, да, есть. Или бесы тоже, они такие маленькие, вообще ничтожные существа, то есть как какие-то крупные муравьи.
4: Их еще на иконографии всегда внизу, справа, и черные, да?
5: Да, черные, маленькие, да, такие. То есть там, в этом мире, зла нет, или оно несерьезно, оно не опасно. То есть можно подумать, что это такая традиционная православная иконопись, это иллюстрация вот как раз к этому тезису такой онтологической ничтожности зла.
4: Да.
5: То есть один вариант – зло онтологически ничтожно, а другой вариант – когда ему дают, ну, можно сказать, излишнюю субъектность. То есть это же возникает такая версия, ну, почти манихейская. Ну вот она, может быть, даже ее заподозрить у Достоевского, что вот там Бог с дьяволом-то борется, а поле битвы сердца людей. Оказывается, что силы едва ли не равны. И если человек сделает правильный выбор, то это, можно сказать, усилит Бога. А так как бы Бог, может быть, даже и не справляется. Он как бы слабый против вот этого зла. Ну, как, впрочем, и у Булгакова, да, то есть несерьезный такой вроде бы Иешуа, или тот же Иисус из легенды Достоевского, который тоже вроде бы ничего не противопоставил инквизитору, который олицетворяет зло в этом мире.
3: Тогда я проясняю для себя... Зло как деятельное небытие.
5: Ну, как такое субъектное, да?
3: Серьезное. Как раз более адекватно. Субъектное, да. Более деятельное, чем благо. И вопрос про бездеятельного Бога. У Достоевского-то хотя бы Бог как-то шевелится. А так-то получается, что деятельное небытие очень субъектное. И никаких вопросов Богу не задавайте, и он здесь ни при чем. То есть вопросы к Богу-то по поводу зла уместны или вообще как? Вообще вопросы к Богу. И вообще, почему тогда бытие не деятельно? Почему вот это вот деятельность?
4: Ну, Марина еще часик предлагает поговорить.
3: Но
5: часик другой, да.
3: Никак невозможно этот вопрос не затронуть никак.
5: Продолжение беседы будет как раз вот на курсах в Институте богословия и философии.
3: Легко сказать мне было бы сейчас, что продолжение всех этих тем, их раскрытие и объяснение. Почему же тогда у нас получается, что такое деятельное небытие, и, в общем-то, судя по всему, раз оно деятельное, оно и субъектное, и на всем этом фоне такой бездеятельный в этом плане Бог, и вопросов к нему по поводу зла никаких задавать не имеет смысла, а люди все равно говорят, где же Бог, когда сталкиваются со злом. То есть получается, что небытие-то оно небытие у зла, но оно очень уж деятельное, и у Августина как раз это вполне так. То есть, когда Августину приписывают, что он якобы сказал, что зла нет, вопросов нет, это конечно, не так. Он здесь, конечно, полемически заострял против как раз тех же манихеев, потому что это апологетика, борьба с ересью.
5: Из которого он, кстати, вышел.
3: Да, сам с собой, в общем-то, прежним еретиком он таким образом полемизировал. И каялся таким образом, вот, и лоб немножко тоже расшиб. Но исповедание-то наше сталкивается с этим вопросом. Мы хотим к Богу этот вопрос. Как же так? Что ты вот по поводу этого зла-то ничего не делаешь? А тем временем получается, что вот излагается такое христианское видение картины нашей жизни. Небытие у нас вовсю здесь разгулялось, а бытийного блага, участия во всем этом мы замечаем, что ли, так мало. Но, по крайней мере, на фоне зла как-то почти не замечаем. Что здесь с этим вопросом делать? Конечно, мне было бы легко сказать, вот приходите в Институт богословия и философии, основной курс богословия, пожалуйста, потом спецкурсы, которых довольно много на самые разные темы, семинары, общаться с преподавателями и самим уметь и читать, и понимать богословие, и богословствовать. Да, этому может научиться любой человек в любом возрасте. Можно поступить на курсы, образование вечернее. И по-настоящему для любого человека, мыслящего христианина, это все открыто и возможно. Но все-таки несколько слов в конце этой беседы попрошу вас на эту тему сказать, потому что лично я уйду с каким-то вот недоотвеченным.
4: Сейчас мы вас утешать будем. Ну, да, смотрите, самое простое. Как это, небытия нет, поскольку зло – это небытие. Но ведь как вся эта бесовщина действует? Это же не то, что к тебе подходит, подлетает некий бес и начинает тебя там умучивать. Ну, или как он Христа в пустыне допрашивал. Он же действует через человека. Человек все-таки есть. Если человек погряз в грехе, если он внутри себя обрушился, он действительно становится бытийствующим небытием, и дьявол в него входит. Все-таки вот у Достоевского, братьев Карамазовых, когда мы читаем, да, его разговоре с чертом, как эта глава называется?
5: Кошмар,
4: да, кошмар. Так ведь там же как-то зависает это дело. Так все-таки это ты просто самое худшее во мне, говорит Иван Федорович. А Достоевский так бы не договаривает. Ты самое худшее во мне, или ты все-таки здесь сидишь реально, вот, реальный бес. И я думаю, что эти вроде несовместимости, они могут быть совмещены. Да, бес существует. Может быть, и телесно. И Иван Федорович, если бы он сдал свою позицию, он мог похлопать его по колену. Но он плотный. Это же образ так и прописан. Почему он оплотнел? Почему он предметен? Да потому что он живет заемной жизнью. Он же мечтает вселиться в там шестипудовалую купчиху. Вот он в нее вселится, и значит, он будет жительствовать. Дьявол, как вот это вот воплощенное небытие, паразитирует. Он входит в человека и действует человеком в человеке, через человека, как хотите. Вот его действия, как бы сказать, в отрыве, как бы собственными силами, уже такие слова употребляю. Ну, мы в это не верим, у нас нет такого опыта, и это совсем-совсем не то. Да. Надо все-таки дьявола как-то поманить, ну, хотя бы где-то ночью во тьме испугаться его, вот от этого в ужасе ожидать его появления, он появится. А так вот просто, как бы от самобытия, нет. Я вот, знаете, когда-то студентам рассказывал, я жил 2 недели в Англии в монастыре, сан мой хотя бы формально звучал достаточно внушительно, и они меня в келью отдельную, очень хорошо обставленную, поселили, вот эти самые англичане. Там не только англичане, греки, есть и русские, и так далее. А мы с Натальей Михайловной очень долго добирались до этого, это под Лондоном, графство Эссекс. Так вот, когда я зверски уставший, думаю, ну, сейчас я хоть высплюсь. Лег, ничего такого. И молитвы сотворил, и все, и лег спокойно, нет. Подступает и подступает, подступает и подступает. И ко мне это подступ, я не помню, все ли 2 недели или нет. Но я вообще вынужден был спать днем, понимаете, чтобы не рехнуться от ужаса. Я вообще не истерический человек. И как я могу это объяснить? Совершенно исключаю, что это мои нервы разыгрались. Ничего не разыгрались. Я до этого жил в Лондоне, погода прекрасная, я очень хотел побывать в православном монастыре в Англии и так далее. И все. И я готов признать, что кто-то как-то ко мне подступал. А вот если бы подступал и подступил, и вошел, тогда бы, да, небытие бытийствовало бы. Что-то такое.
3: Ну, вот это как раз такой выбор человека, кого впустить.
4: Да.
5: И вот пригласить, здесь... пригласить.
3: Да. Это есть и в Евангелии притча о выметенной горнице, и это, опять же, возвращаясь к началу нашей беседы, гётовский ответ сатаны на вопрос «Ты кто?». И он говорит, я часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо у Булгакова.
5: Ну да, литератора ведь тоже его в каком-то смысле пригласили. Где вы будете жить? А в вашей квартире.
3: Ну я просто хочу сказать, что когда приглашаешь, то возникает вопрос, почему человеку так страшно пригласить Бога? Это по-настоящему очень много обсуждаемая тема. Очень страшно встретиться с Богом, страшно пригласить Бога. И не страшно, совершенно не страшно пригласить дьявола. Вообще не страшно. И это вопрос силы, как я себе представляю, потому что этот вопрос в культуре присутствует просто как основная линия. В современной культуре совершенно точно. Если, например, посмотреть кинематограф, это вообще доминирующая основная тема вообще всего кинематографа. Это 99% на эту тему. Зло более сильное, чем добро. И вот там где-то начинается линия, что нет, не более сильное, или все равно я выберу более слабое даже добро, хотя зло более сильное. Но это тема, что зло более сильное, поэтому приглашает человек дьявола к себе.
4: Не зло силы. Более сильное, извините, что я вас перебиваю, а мы более слабые.
3: Вот это взялось? Не от того ли, что мы видим бездействие, опять же, Бога в нашем мире и действие зла? Делаем естественный вывод, зло более сильное, и приглашаем силу. И что с этим предлагает сделать христианство?
4: Константин Андреевич, обличите Марину. По-моему, очень сильно преувеличивает ситуацию.
5: Отталкиваясь от классического фрагмента из романа Достоевского, это хороший пример. То есть Иван Федорович Карамазов пригласил зло, оно в нем поселилось. Он его как бы раздул. Оно раздувается, оно надувается, оно становится уже таким зримым и овнешвлённым.
3: Это тоже вопрос силы, потому что для него, как человека, как мне кажется, как я его понимаю, претендующего на успех, я вот умный, я сейчас буду успешен у вас.
5: Но даже не на успех, он же все-таки замыслил отцеубийство и провернул это дело.
3: Но для него более удачный
5: это преступление,
3: партнер
5: да.
3: Как раз дьявол, он же сила и все это.
5: Ну,
3: растворяет.
5: Он же не сатанинст, он ни в Бога, ни в дьявола не верит.
3: Но
5: он его
3: говоря.
5: Как бы надувает, и оно надулось. Mm-hmm. Вот, по-моему, это как раз хорошая версия вот этой субъектности зла.
3: Так а что делать? У меня вопрос практически христианину, как
5: ну,
3: найти?
5: Не надувать. Зло.
3: А хорошо. А доводы к тому, чтобы не надувать, какие?
5: Не сотвори зла, и будет благо.
3: Тогда у нас благо отсутствие зла.
5: Ну, не, ведь не благо хорошо. Скорее, ведь фон. А зло – это то, что вторгается. Вот опять же, возвращаясь к Августину.
3: Почему
5: и ко
3: все время
5: вот
3: зло
5: этой...
3: более субъектно, чем благо? Мне не нравится эта ситуация.
5: Нет, не более субъектно, оно как бы субъектно благодаря человеку, вот как мы выяснили.
3: Так почему благодаря человеку так получается? Что человеку
5: ну, потому
3: сделать?
5: Что человек, да, вот
3: дайте
5: такое существо,
3: мне
5: да.
3: От зла и греха.
5: Возможно, здесь такая есть версия, да, вот и даже некоторые православные, христианские в целом авторы ее поддерживают, что есть вот такая вещь, как ну, то, что называется удобопреклонность ко злу. Удобопреклонность.
3: Ну так оно и есть так, и что с этим делать?
5: В результате удобопреклонность возникает. Почему? Потому что человек такое существо сложное. То есть он, например, не только духовное существо, но и материальное. То есть он сочетает в себе разные измерения. Это, конечно, может быть объяснение, которое не будет убедительно для современных авторов, вот насчет там души и тела, как это вот трактовалось там еще в эпоху поздней античности, что тело материально, оно вот в этом отношении уже, можно сказать, предрасположено к какому-то, ну, по меньшей мере, хаосу. Оно хаотично, оно иррационально, вот эта материальная стихия. Дух, наоборот, рационален. Ну, соответственно, в человеке есть вот этот уже изначальный иррациональный компонент. Как там
3: то есть рациональность, она к Богу возвращает человека?
5: Ну, в классических так? версиях, да, что вот эта разумность, она исходит от Бога.
3: Разумность.
5: Разумность, Бог же логос.
3: Ну, а как примеры, что люди образованные и умные становятся злодеями?
5: Ну, образованные, умные, может, недостаточно образованные, недостаточно умные, поэтому становятся
3: злодеями. Петр Александрович, дайте совет все-таки. Ну, хотя бы один из возможных советов. Как нам все-таки выбирать не зло, столь привлекательное, а добро? Вот взять и выбирать.
4: Видите ли, я не думаю, что проблема в том, что мне недоступна технология. Как выбирать? Вопросы, в общем, решаются просто. Ты бежишь в греха. Ты отдаешь себе отчет своей греховности, ты испытываешь к себе отвращение, если согрешил. Ты, Господи, помилуй, каждый вечер читаешь, к ближнему ты открыт и так далее. О чем тебе тогда беспокоиться? Что придет нечистая сила, которая могущественнее тебя, и которая с тобой что-нибудь сделает, она к тебе вообще не пойдет.
3: Вот вы говорите про человека, который уже как бы состоялся в благе. А если человек состоялся в зле, ему как? То есть вы не верите в то, что Чичиков может переродиться, допустим?
4: Если человек состоялся в зле, опять-таки, характер и степень зла. Чичикова уже ничего не спасет.
3: У нас у всех степень зла очень даже велика. Особенно в нашей стране, после всех грехов и всего зла, потоков зла, которые здесь совершилось, мы такое наследство получили, и мы наследники. Мы с таким злом живем, и, в общем-то, у нас все плохо. С каждым из нас, у нас вообще-то, с этим вопросом нехорошо. Нам, ну, слушайте, у нас ситуация Чичикова, у нас ситуация праведника.
5: Слушайте. Первого тома.
3: Первого тома, да, причем. Спасибо.
4: Да нет, ну слушайте, достаточно в какой-то степени просто бояться греха, ужасаться ему.
3: А мы не ужасаемся, Петр Александрович, вот не ужасаемся. Христиане говорят, да, было зло, да, вот миллионы так вот пострадали, да, вот так вот растоптаны правда, истина и все прекрасное, да, растоптали, живем дальше. А что ужасаться? И еще говорят, что вы там ходите, все ужасаетесь, какие вы зануды. Не ужасаемся.
4: Слушайте, ну, отвечай за себя. Обнаружь в себе способность блокировать зло. Обнаружь в себе непроницаемость этого. Ну, это же очень много. Я не знаю, и, может быть, я не очень добрый человек, но я сейчас уже боюсь соприкасаться с людьми на улице, в транспорте и так далее. Я очень, очень боюсь встретить вот такую пустоту. Понимаете, ее сколько угодно. Ну, в каком смысле я боюсь? Не то, что они с чем-нибудь искусят, а потому что о отвращение, понимаете? Я боюсь подходить, потому что меня начинает крутить от того, что человек таков, что таковых много. Но я не проповедник, я не борец. Я в каком-то смысле борюсь за спасение своей души. Но это же очень-очень много.
3: Ну что же, вот у нас такой круглый стол на тему зла. У меня еще осталось, конечно, много вопросов. Все-таки маленький вопросик. Все-таки вот что вы скажете тем людям, которые говорят, знаете что, а все относительно. Вот говорите, добро, зло. А ведь, знаете, вот есть такие готентоты. И готентоты, известно, это такое племя, спросили, что такое добро. Он говорит, это когда я угнал скот, увел женщин у соседнего племени. Он говорит, а что такое зло? А это когда у нас соседнее племя угнало скот и увело наших женщин. Вот и все. И говорят, что, знаете, вот вы говорите, добро-зло. Для одного это добро, а для другого это добро-зло. Марина, так же и зло.
4: Марина подтасовывает. С ней надо что-то делать. Потому что один готентот украдет у другого, он будет из другого племени. Мы будем свои, они будут чужие. Да. Мы взаимно свои и чужие. Если вы думаете, что вот они злодействуют по отношению друг к другу, а я вам скажу очень простую вещь. В общем-то, все эти свирепые дикари, они утверждают некий бытийственный и мировоззренческий позитив. Он творит добро, понимаете? Потому что если это чужой, убей его. И в крайнем случае, возьми в плен. Возьми с третьей женой его дочь. Это все позитив. Это он совершенно не демоничен в этом плане. Он действует по закону, как оно положено когда-то богами. И вот если у него такие ужасные законы, так с этим надо что-то делать. А человеку надо направить в другую, так сказать, законодательность. И он туда пойдет рано или поздно. А что же он, если трясется от злобы, в готовности уничтожить ближнего? Нет, такого никогда и нигде не было. Вы пытаетесь из них сделать демона-поклонников или дьявола-поклонников?
3: Нет, нет, нет, нет. Я согласна, что готентотов мы уважаем, но есть современные люди, христиане,
5: которые используют просто эту формулировку, которые не используют ради какого-то примера. Да.
3: Они пытаются ее скрыть и сказать, что она фальшивая, а потом говорят, вы знаете, добра и зла в однозначных и абсолютных смыслах не существует. Что вы скажете тем людям, которые говорят, знаете что, а все относительно?

0: Думал, что ведь когда мы, ну, вообще мыслим, мы вносим в окружающую нас действительность некоторый порядок. То есть мы его упорядочиваем, упорядочиваем реальность в своей голове. Соответственно, когда мы начинаем мыслить зло, мы его тоже рационализируем, мы его выстраиваем как некоторый порядок. Ну, например, это вот все средневековые ужасы про какую-то дьявольскую иерархию, которая является едва ли не такой как бы антибожественной. То есть там Бог, вокруг ангелы, выстроенные такими рядами, там дьявол со своими бесами, которые тоже выстраиваются в иерархию.
1: А там еще магометане, а там еще иудеи. Ну, там очень много.
0: Да,
1: чего.
0: И эта вот иерархия, она через своих агентов, через еретиков, через ведьм, колдунов действует везде и всюду, все опутано этими сетями. То есть это создавали, ну прямо скажем, теологи такую картину. Тем, что они вот этот хаос, вот это зло, которое необъяснимо, непонятно и вообще является фоном реальности, они из него создают вот такую уже законченную, зловещую картину, настоящую систему зла, которая, ну так как люди и существа действительно рациональные, то как они воспринимают мир, таким мир для них и является, вот возникает такая ужасающая картина, и мы как бы сами боимся этого, начинаем бояться этого образа, который мы сами создаем, и он, как в случае Ивана Карамазова, материализуется в виде вот этого ужасного и пошлейшего существа. А это же Иван Карамазов, он же такой рационалист, ну, может быть, в плохом смысле слова. Он очень умный человек, он человек очень талантливый. Он как бы все эти свои способности, весь этот свой потенциал обращает в деструкцию. Вот это как раз с чего мы начинали. Зло как грех. Вот зло, которое возрастает в меру нашей индивидуальности, а когда у нас индивидуальность продвинутая, это может превратиться вот в такой настоящий ужас, кошмар. И мы сами из него не можем выпрыгнуть, потому что мы не можем отказаться от этого своего образа мира, который в нашей голове существует, и он существует неспроста. То есть это как раз ситуация, когда мы сами питаем вот эту паразитическую сущность, и она возрастает, то есть вот этот несформировавшийся дракончик, как на иконах, он начинает раздуваться, разбухать, становится таким вообще, занимает все пространство. Разговор, конечно...
1: У нас ходит бесконечно.
2: С одной стороны, как будто бы прозвучало предложение меньше говорить про зло, а с другой стороны...
0: Да, если оно мы его, как бы не объявится.
2: Да, если мы его не назовем, так мы его не узнаем. Поэтому...
0: Да, проблема.
2: Все-таки мне кажется, что средневековая схоластика со своими вот этими нагромождениями дьявольских иерархий тоже имела...
0: Схоластика-то как раз они этому противостояли. А вот в такой как бы низовой, ну, можно сказать, такой популярной теологии, это как раз...
1: Сколько угодно.
0: Да, все расцветало пышным цветом.
2: Ну, в общем, будем уходить от низового во всех смыслах и немножко повышать свой собственный уровень, в том числе образовательный.
3: Прозвучала вторая часть беседы с ректором Института богословия и философии Петром Александровичем Сапроновым. В беседе также принимал участие преподаватель этого института Константин Андреевич Махлак на тему «Христианское понимание зла». Тема этого круглого стола основана на одном из семинаров Института богословия и философии. Институт приглашает на курсы дополнительного образования, а также на спецкурсы, темы которых каждый год разные. Это темы богословские, философские или культурологические. И сейчас предлагаю фрагмент семинара, который состоялся несколько лет назад. Его тема была «Бог и мировое зло».
4: Зло всегда обязательно наносится другому. Грех всегда соотносится с тем, кто приносит зло. Но это не исключает, что грешник еще и преступник. И, конечно, фундаментально это то, что он грешит, а не то, что он преступает. Преступник имеет дело с юстицией, и если юстиция как-то реагирует на преступника, то греха она не касается. О зле много писали философы 17-18 века, ну, 19 меньше. Зло само по себе, вот отвлечение от греха, это реальность секулярная. И если она реальность секулярного, то, соответственно, с этим связана ограниченность возможностей осмыслять зло. Если мы говорим о зле в секулярном смысле, то оно обязательно всегда соотносится с добром. И попадаем в этом случае мы в ситуацию двусмысленную и очень опасную. Нам очень легко вообразить, представить себе, что добра как будто бы вне зла не существует. Это очень распространенный момент на уровне так называемого обыденного сознания. Не будет зла, не будет и добра. А если добро без зла не существует, то, соответственно, зло каким-то образом оправдывается. Добро себя просто-напросто не выявит, если нет зла. Но если добром противостоять,

0: Знаем зло, то грех можно противопоставить, скажем, обожению или блаженству. Вот есть греховность, а есть обожение и блаженство. Как будто бы это дихотомия добра и зла, та же самая бинарная позиция. Но тут-то легко попасть не на тот крючок. Конечно, вроде бы противоположность существует, но мы можем себе представить полноту обоженности, которая достигнута тогда, когда греха больше не будет. Когда время закончится, наступит вечность, произойдет страшный суд, человек будет обожен, преображен, блажен. Никакой бинарной оппозиции здесь не нужно. Обожение может быть замкнуто на себя. Иного, радикальным образом, для него противоположности не существует. В дихотомии зло-добро действительно указывает на относительность добра. Добро возникает ввиду реальности зла. Оно никогда не может претендовать на полноту. Если кто-то заговорит, ну, какие-нибудь там, я не знаю, социалисты, утописты, если они заговорят о том, что через 200-300 лет жизнь на Земле будет невообразимо прекрасной, то мы говорим, что это вообще слащаво. Мы заговорим о том, что это утопия. Мы заговорим, что это благопожелание, и будем корректировать. Ну, нет, ну как, совсем зла не будет. Может быть, все-таки добро будет преобладать. Добро, которое не испытывается злом, крайне сомнительно. И вот эта логика представляется совершенно неотразимой, потому что тьма нужна для света, зло нужно для добра, иначе ему себя будет не утвердить. И в каком-то плане это действительно верно. Но верно именно потому, что в этой системе координат игнорируется то, что заявляется вероучением и богословием. Да, может быть свет без тьмы, да, мы читаем символ веры и говорим о Боге как свет от света, Бога истина от Бога истина, и нас не смущает или не должно смущать, что это свет от света. Это разные системы координат. Упомянул об Достоевского. У Достоевского что искушает? У него искушает. Очень простая вещь, мы хорошо знаем. Для него святость достижима, или хотя бы приближенность к ней, праведность пускай будет, праведность, да, Зосима праведник. У Зосима такой праведник, что дальше некуда. Достоевский не был бы Достоевским, если бы не сказал нам прямо или в намеке о том, что он все-таки был преступником, понимаете, Зосима-то. И эта ниточка тянется с любым героем. Этот герой, ну, у него будет ущербен, он будет какой-то вялый, ему недоступна полнота жизни. Но в лучшем случае он будет князем Львом Николаевичем Мышкиным, который вообще-то зла не ведает, а значит и добро его крайне сомнительно. Дальше этого Достоевский не идет. Но у него-то вот эта бинарность зла и святости или праведности, она очень неточная, она выдуманная, она, вообще-то говоря, романтическая. Именно романтизм заговорил о том, что вот видите ли, если мы говорим о добре и игнорируем зло, если человек только добр, это слишком тесно, слишком узко, здесь какая-то ограниченность, какая-то плоскость. Нужно, вообще-то говоря, вот более широко смотреть на вещи. Если человек испытал добро и зло, если они в нем совмещаются, у романтического героя они всегда почти совмещаются, ну вот полнота жизни, он везде заглянул, по поводу чего угодно себя осуществил. Да, ему принадлежит полнота жизни. А добрый, но он такой бессильный, он у него, как в качестве героя, он обычно периферийный. Действительно, романтизм тут очень крепенько напутал, и понятно, для чего ему это было надо, но вот такой эпигон романтизма, как Фридрих Ницше, он должен быть упомянут хотя бы в таком отношении. Ницше говорит о том, что достойная позиция человека в жизни – это бытие по ту сторону добра и зла. Здесь у Ницше добро – знак слабости. Добро – это такое прикровенное зло в качестве ресентимента. Бессильный через добро мстит сильному, тому, в ком воля к власти осуществляет себя в полноте и безоглядности. Слабому ничего не остается, кроме как его попрекать этим самым добром. Что еще очень важно? Принятие зла, скажем, сильным, да, тем, кто является носителем воли к власти. Принятие зла – это, конечно же, вовсе не то, когда человек упивается злом. Скорее, пушкинская формула. Добро и зло преступно равнодушны, только преступления никакого нет. Добро и зло как бы уравниваются. Да, человек находится по ту сторону добра и зла. Сверхчеловек, который стоит по ту сторону добра и зла, в известном смысле является собой аналог блаженства. Такой новый вариант. Добро и зло теряют статус своей вот этой разведенности, своей противопоставленности. Добро и зло могут совершаться, но они не сами по себе, а они важны к утверждению быть истинной полноты, к утверждению воли к власти, к утверждению вот этого самого сверхчеловека.
1: Поиск дихотомии, то есть антипода греха. Угу. Вы привели грех и обожение. А почему не привести грех к святости?
0: Конечно.
1: Святость – это антигрех. Грех – это антисвятость. Да. Их можно поставить
0: Синоним. Данных или синоним?
1: Но в вашем докладе говорилось, что довольно интересная мысль. Если разделить грех и святость, это именно не взаимосвязанные вещи, что грех не имеет себе антипода, как любовь. Любовь не имеет себе антипода. Нельзя назвать, найти понятие, которое мы бы определили как антилюбовь.
0: А что это Бог?
1: А святость — это антигрех или нет?
0: Во-первых, давайте уточнять. Грех может быть антиподом святости в качестве пути святого, как преодоление греха. Но весь вопрос в том, что завершается путь святого святостью, он же свят процессуально. И вот когда наступает святость, преображение, оно уже обожжение, то противоположности греха уже нет. Она давляет себе, она суть полнота. Ей не нужна противоположность. Понимаете? Так как она нужна добру. Добру всегда нужна противоположность. А вот святости нет.
1: То есть, я так понимаю, я становлюсь добрым, но одновременно я и где-то злой?
0: Нет. Ну, не это главное. А главное, что преодолел зло, но ты обязан остро ощущать, что зло вокруг тебя, и что зло, которое в тебе, ты его не просто подавил раз и навсегда, а ты его как бы внутри себя изолируешь, ты его на цепи держишь, чтобы оно не выскочило из тебя. Такой полной статики у добра не может быть.
1: А у святости и греха может быть?
0: У святости – да.
2: И получается, что злой человек может быть святым, а добрый человек может быть совсем недобрым, ну, то есть, на самом деле. И получается, что тоже и христианство в этом смысле, оно по ту сторону добра и зла. И получается, что тогда нужно либо объяснять, что такое настоящее добро, что такое настоящее зло в категориях богословских. И получается, что сами понятия не богословские, и нужно именно переходить к богословским понятиям.
0: Да, я полагаю, это не богословские понятия, добро и зло. Они философские. А потом, вы говорите, а вы можете злого святого?
2: А?
0: Нет, ну слушайте. Или злой, или святой. Святость как путь. Это изживание греха. Если ты будешь опираться на изживание зла, к святости путь будет заказан. Ты должен соотносить себя с грехом, а не со злом.
2: Но есть много историй о соборах православной церкви, где там епископы, которые потом признаны святыми, как они там весьма агрессивно выясняли отношения. Вот я об этом. Исходя из обыденного понятия доброго человека, добрый человек может быть просто незначительный человек, который, в общем-то, вот, ничего не сделал, просто живет. А злой человек может быть тот же самый император какой-нибудь, который впоследствии станет святым, или который епископ, который тоже много зла в том числе сделал. И вопрос именно, что личность человека не сводится к добрым и злым качествам, а к чему-то более фундаментальному, и поэтому эти слова, получается, что они не попадают.
3: Христос говорит разбойнику: сегодня же будешь со мной в раю. Хотя это разбойник, и у него все внутри пронизано наверняка злом. Но вот какая-то струнка...
1: Грехом.
3: Какая-то струнка у него натянулась в этот момент. Что-то живое еще в нем оставалось. Получается, когда он попадает в рай с Христом, то он становится свят.
0: Можно предположить, что благоразумный разбойник в преддверии рая испытывает какой-то немыслимый смертельный ужас по поводу той жизни, которую он прожил. И отчаяние, и такой самый настоящий страх Божий. Потому что так просто разделаться, да, вот как бы вспышкой. Нет, я думаю, что ныне же будешь в раю, это не так дешево удалось.
4: Как кажется, вот история про древо познания добра и зла, она, ну, гипотеза, конечно, много разъясняет. То есть, во-первых, почему Бог посадил такое опасное дерево, которое, как мы знаем, привело к ужасным последствиям сам факт его существования. То есть не только то, что там произошло, потому что это уже, ну, последствия того, что оно просто есть. То есть в данном случае еще и момент, что и добро, и зло от Бога исходит. То есть это Он посадил. Возможно, это тоже многие объясняют, что это, видимо, связано и с тем, что мир создан. То есть конечность вообще тварного здесь представлена еще вот в этом варианте. Добро и зло здесь, в этом мире. Тоже многие подмечали, что вот в этой истории про Адама и Еву, то, что происходит в раю, там вообще слово «грех» не употребляется. То есть впервые там оно появляется как раз в истории Каина. И дальше уже начинается история Каина. Каин уже замышляет убийство брата, и к нему обращается Бог. Примерно с такой речью, что подумай хорошенько, Каин, что ты собираешься делать? Ты ведь можешь этого не делать. Как раз употребляется это слово грех, что где грех,
1: он
4: где-то прячется. Да, то есть ты как выйдешь из своего шатра, здесь грех находится. То есть там, видимо, он уподоблен какому-то, ну, такому мелкому, ну, достаточно злобному существу, ну, которое может напасть из-под тишка, но если ты, в общем, готов, то она тебе не опасна. Мы видим, что история про добро и зло, история про грех – две разных темы. Здесь вот две таких ветки. То есть одна – это, в общем, добро и зло, а другая – это грех. Скажем, та же евангельская тема. Вопрос греха и праведности куда более важный и вообще единственно значимый, а не вопросы добра и зла. Тогда как в таких, ну, вроде бы секулярных, новоевропейских версиях, интерпретациях, как, скажем, Достоевский или Михаил Булгаков, там вот как раз по части добра и зла, этической проблематики. А здесь по части отношений с Богом в случае Каина.
5: Программу подготовила Марина Лобанова. До свидания.

0: прозвучал вальс «Фадиес минор» Милия Алексеевича Балакирева в исполнении Александра Палея.
1: 19 сентября приглашаем на новую экскурсию «Гатчина. Культурная столица». Гатчина и Гатчинский район Ленинградской области являются излюбленным местом для литераторов, художников и архитекторов. В этот раз приглашаем познакомиться с гатчинской мельницей на Розовой даче Андрея Ивановича Штекеншнейдера и гатчиной Александра Ивановича Куприна. Вы побываете в местах, связанных с их жизнью, творчеством. Экскурсию 19 сентября проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
1: Дорогие братья и сестры, мы будем благодарны вам за помощь нашей радиостанции. Если сумма вашего пожертвования составит 3000 рублей и более, наш курьер приедет к вам. Заявку можно оставить в среду и в пятницу с 11 до 18 часов по телефону 507-65-78.
0: Готовимся к новому учебному году вместе. Специально ко Дню знаний мы сделали промокод «Школа», которая предоставляет скидку 30% на покупку любого цикла или подписки в нашем сервисе скачиваний. Вводите код перед оплатой, и скидка применится. Промокодом можно воспользоваться до 16 сентября 2026 года включительно. На нашем сайте представлен широкий ассортимент познавательных передач по практически любым предметам, от истории и литературы до искусствоведения и богословия. И еще одна важная новость. Теперь на сервисе скачивания есть ИИ-помощник, который поможет мгновенно найти нужный выпуск по названию, теме, категории или тегу. Виджет находится в правом нижнем углу экрана, показывает подходящие материалы и позволяет перейти на страницу выбранного подкаста для прослушивания или скачивания.
3: Дорогие братья и сестры, сейчас прозвучит слово святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, произнесенное по окончании молебна на площади Александра Невского в Петербурге 12 сентября 2013 года.
4: Хотел бы свое слово начать с цитаты из того евангельского чтения, которое мы сегодня слышали за божественной литургией. «Носите бремена друг друга». И таким образом исполните закон Христов. Большинство людей скажет, а зачем мне носить чьи-то бремена? У меня и своих бремен полно. И со здоровьем не всегда ладится, и с работой не всегда уж благополучно. Да вот тут еще и какие-то проблемы там с ценами, с коммунальными делами. Да мало ли чего трудного обрушивается на нас с вами в нашей повседневной жизни. И кажется, что достаточно было бы сил свои собственные бремена-то нести. И уж в лучшем случае бремена близких, родных. Но Евангелие категорически требует другого. Носите бремена друг друга, и только тогда исполните закон Христов. Но эти слова приобретают огромный смысл, разящую силу правды, когда мы прилагаем их к истории нашего Отечества. Что происходило на Чудском озере, что происходило здесь, на Неве, в устье Жоры, когда молодой благоверный князь вступал в схватку с превосходящим во много противником его. Но как же можно было бы победить этой дружине Александра Невского, если бы каждый из дружинников не знал и не выполнял слов Спасителя: «Носите бремена друг друга», и не самого себя защищал воин ни на берегах Невы, ни на льду Чудского озера. Он подставлял плечо своему собрату. Он понимал, что гибель рядом стоящего воина – это и его гибель, это и поражение. Это не просто ношение бремени, это не просто латы поднести и меч. Это принять на себя удар противника, защитить своим мечом, щитом и грудью того, кто рядом. Разве можно было без веры, без любви к Отечеству совершить эти подвиги? Совершенно не случайно Петр I незадолго до своей кончины принял решение перенести останки, святые мощи святаго благоверного князя из города Владимира сюда, в новую столицу. Он на опыте своем и победоносном, и на опыте своих поражений знал, что означает способность людей носить бремена друг другу. Он был вдохновлен идеей построение великой столицы, великого государства, великой империи. Он хотел, чтобы народ был сильным и благополучным, и прозорливо понимал, что без исполнения этой заповеди о ношении бремен друг другу ничего не получится, никакой национальной идеи, никакого государственного и народного процветания. Все разлетится в молекулы и в атомы. И нынешняя жизненная философия подталкивает нас к этому дроблению. Она заключается в простых словах: живи, один раз живешь на свете, возьми от этой жизни все, но какое тебе дело до других? Пускай каждый о себе позаботится, а я должен и то, и другое, и третье, и заработать больше, и купить больше, и сделать для себя больше. И таким образом общество раздробляется, потому что нет единых ценностей, которые бы объединяли и в труде, и в борьбе, и, если нужно, в защите Отечества. Петр, открывая врата Петербурга и страны к Западу, и желая модернизировать страну, как мы теперь бы сказали, принимал очень многое со стороны. Он приглашал иностранных специалистов, он посылал своих подданных учиться за рубеж, он пытался, чтобы поднялся уровень образования, а для этого нужно было воспринимать иные образовательные и даже культурные модели. Он решил построить на берегах Невы не традиционную русскую столицу, а западный город. Само по себе прагматически это все верно, но с точки зрения национального самосознания, целостности народа, это ведь огромный риск. Потому что можно потерять и национальность, и идентичность, и свою культуру, и свою веру. Если слишком открыто и мощно воспринимаются иные идеалы, иные ценности, и иные культурные модели. Не поэтому ли, строя столицу по образцу западных столиц, Петр первым делом основывает здесь лавру, посвящает ее Александру Невскому, великому защитнику земли нашей, в том числе и от противников, которые шли с запада. Он, наконец, переносит сюда мощи, чтобы эта по западным образцам построенная столица оставалась городом православным, сильным духа. И он хотел, чтобы наш народ умел носить бремена друг друга, особенно тогда, когда требуются общие усилия, мощное взаимодействие, подлинная солидарность, для решения проблем, которые стоят перед страной. И сегодня, празднуя 300-летие этого великого события, мы не можем не подумать о настоящем, о нашем Отечестве, о всей исторической Руси, о том, как нам важно сегодня, будучи открытыми и к Востоку, и к Западу, принимая нередко культурные модели, которые возникли не у нас, а за рубежом, оставаться самими собой, сохраняя национальное самосознание, силу духа, свою подлинную идентичность. И без веры этого сделать невозможно. И никто не может доказать обратного. Потому что в историческом опыте обратное всегда сопровождалось поражением и разрухой. Вот почему, строя современное государство, и опять-таки используя нецерковное слово, модернизируя страну, мы должны идти по пути и Петра, и Александра Невского, прочно стоя на своих духовных основах, впитывая божественную премудрость и строя свои отношения с людьми не по принципу утилитарного использования, а по принципу взаимной поддержки, способности нести на себе тяжести других людей, тем самым плотно сшивая ткань общественных отношений настолько плотно, чтобы не способен был никакой катаклизм ее разрушить. И сегодня мы молимся святому благоверному князю Александру Невскому и спрашиваем у него благословение всей исторической Руси, державе нашей российской и прекрасной северной столице, в центре духовной жизни которого Свято-Троицкая Александра Невская, его лавра. И верим, что по молитвам нашим, может быть, даже недостойным, по молитвам тех, кто предшествовал нам, святой Александр Невский пред престолом Божиим и спросит благословения для всех нас. Аминь.
3: Прозвучало слово святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, произнесенное по окончании молебна на площади Александра Невского в Петербурге 12 сентября 2013 года. Запись транслировалась с незначительными сокращениями.
2: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
5: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
6: Дорогие слушатели радио «Град Петров», сегодня в нашем эфире прозвучит передача, посвященная святому благоверному князю Александру Невскому, а точнее перенесению мощей святого благоверного князя Александра из Владимира в Петербург. У микрофона Нина Жирве. Мне бы хотелось начать наш сегодняшний разговор, посвященный святому благоверному князю Александру, строчками, написанными еще в XIX веке и сопровождавшими одно из изданий «Жития князя», которые в то время распространялись очень активно и большими тиражами. «Высокой доблестью украшен и сердцем истинный герой. Врагам средь битв был грозно страшен, вне битв отрады был святой. Всегда в сознании долго строгом он правду всей душой учтил и чувство сердца разделил между отчизною и Богом. Святая жизнь его была, как лик младенчески светла. В нем мысль, как голубь белоснежный, неслась в край неба безмятежный. Там князь от мира отдыхал. Там, бросив меч свой и державу, душой он светло ликовал, забыв, как прах земную славу. Там в сонме ангелов святых, перед Творца небес престолом, души восторженным глаголом, он изливал жар чувств своих. Когда ж с небес душа слетала, вступал он плотью в мир земной. Тогда опять в нем закипала любовь к стране его родной. Он на алтарь отчизны милой себя как жертву приносил, и слез не раз он токи лил над ней в тоске души унылой. Образ святого благоверного князя Александра Невского занимает в сердце каждого русского человека совершенно особое место. Можно рассказывать о святом благоверном князе на основании летописных известий. Те события, которые связаны с его военными победами, конечно, отражены в летописях и многократно рассказаны русскими историками многих поколений. Но мне бы хотелось сегодня все-таки особое внимание обратить на другую сторону жизни и личности святого благоверного князя Александра. Ведь он прославлен в лике святых не только и не столько за воинскую доблесть, сколько за свой подвиг миротворца. Тот самый подвиг, который обозначил последние годы его жизни и который был, наверное, намного тяжелее, чем с оружием в руках защищать родную отчизну. Жизнь святого Александра Невского – это ярчайший образец высокой добродетели, любви к ближнему. Он исполнял заповедь Христа Спасителя, сказавшего: «Сия есть заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за други своя. Вы други мои, если исполняете то, что я заповедую вам». Истинный христианин святой Александр был храбрым воином, талантливым полководцем, крепким защитником Родины и при этом печальником, молитвенником за родной народ, солнцем земли русской. Родился он 30 мая 1220 года в Переяславле-Залесском. Отец его, Ярослав, был князь кроткий, милостивый и человеколюбивый, как говорится в житии Александра. Мать, Феодосия Игоревна, рязанская княжна, была третьей супругой Ярослава. Святой Александр был их вторым сыном. Княжеский постриг отрока Александра, а это был обряд посвящения в воины, совершал никто иной, как святитель Симон, епископ Суздальский. От благодатного старца-иерарха получил святой Александр первое благоговение на ратное служение на защиту русской церкви и земли русской. С ранних лет он сопровождал в походах отца. В 1236 году Ярослав, уезжая в Киев, посади своего сына, святого Александра, самостоятельно княжить в Новгороде. В 1239 году Александр вступает в брак, взяв в жены дочь полоцкого князя Бречеслава, которая в святом крещении была-то заименита своему святому супругу и носила имя Александры. Отец Ярослав